0: В течение многих лет снабжают киевский режим деньгами и оружием. В результате активных наступательных действий под контроль 69-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» перешел населенный пункт Нововасильевка Харьковской области. Наши бойцы под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА сломили сопротивление противника, уничтожив группу украинских националистов из состава отдельной бригады теробороны. Как сообщили в Министерстве обороны, установление контроля над населенным пунктом позволило нарушить логистику противника по доставке боеприпасов, продовольствия, а также проведение ротации на данном участке фронта. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации свыше 1200 военнослужащих, добавили в российском военном ведомстве. Развитие технологий искусственного интеллекта требует огромного потребления энергии. У России в этом смысле есть безусловные конкурентные преимущества. На это указал Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума. По его словам, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого финансирования. Россия в состоянии выделить на это необходимые ресурсы. Наша страна одна из немногих, которая создает суверенные платформы в сфере искусственного интеллекта. За лидерство в области, в этой области тем временем уже разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций, заявил Владимир Путин.
1: Речь идет о стратегических технологиях, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса. За лидерство в этой области уже и разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций. И должен сказать, что, на мой взгляд, у России есть определенные конкурентные преимущества. Ну, во-первых, мы прекрасно себе отдаем отчет в том, насколько важны эти знания и понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов. Во-вторых, мы понимаем возможности и риски внедрения соответствующих технологий. Третье. Располагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул, располагаем интеллектуальным потенциалом. И в области образования этот процесс развивается активно. И академическая наука наша готова к решению задач подобного рода и такого уровня. То есть Россия располагает соответствующими, необходимыми для решения этих задач кадрами.
0: Владимир Путин также отметил, что сценарий, когда миллион людей в мире будут вынуждены сменить профессию из-за искусственного интеллекта, реален. Россия понимает возможности и риски внедрения технологий искусственного интеллекта. Российский лидер сейчас находится в Казахстане с государственным визитом. В четверг он провел переговоры с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Россия и Казахстан подписали 15 документов в различных сферах. 4,5 триллиона рублей было выделено из фонда обязательного медицинского страхования в минувшем году на медицинскую помощь россиянам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании Кабмина в четверг он предложил обсудить исполнение бюджетов государственных фондов, нацеленных на поддержку граждан России. Премьер напомнил, что президент Владимир Путин особо подчеркивал важность выполнения перед россиянами всех социальных гарантий. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига объявила ключевые даты нового сезона. Регулярный чемпионат стартует 5 сентября и продлится до 20 марта. Команды проведут по 68 матчей, как и в минувшем сезоне. Плей-офф стартует 23 марта и продлится максимум до 23 мая. Кроме этого, отмечу, что с нового сезона континентальная хоккейная лига не будет проводить матчи за Кубок Открытия. До этого 6 лет подряд сезон открывался встречей между обладателем Кубка Гагарина и победителем прошлого регулярного чемпионата. Теннис. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в четверг состоялись матчи второго круга. Во встрече двух россиянок 22-я сеянная Анна Калинская обыграла Алину Корнееву 7-6, 6-4. 25-я сеянная Диана Шнайдер прошла Маккартни Кеслер 7-6, 6-1. В мужском турнире сенсационно выбыл первый номер рейтинга ATP Яник Синер, уступивший Хуану Мануэлю Серундоло 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Новости футбола. «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Алавеса» Виктору Параде. «Сельта» и «Олимпиакос» также следят за 24-летним футболистом, пишет «АС». По информации источника, «Алавес» намерен продать Параду гораздо дороже 2 миллионов евро, в которые испанского защитника оценивает портал «Трансфермаркт». «Зенит» готов сделать предложение «Фламенго» о покупке 18-летнего крайнего нападающего Райана Роберта. 8 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и 4 миллиона евро в виде бонусов за результативность. Об этом сообщает RTI Esporte. У футбольного клуба «Урал» в новом сезоне, вероятно, будет новый главный тренер. Скорее всего, Василий Березуцкий нас покинет. Он хороший тренер, но не ошибается тот, кто ничего не делает, заявил президент «Урала» Григорий Иванов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным Центрофобос, сегодня в Южно-Сахалинске днем до плюс 9 градусов, пасмурно, пройдет дождь, временами сильные. В Омске до 24 тепла, без осадков. В Красноярске 17-19 выше 0 и дождливо. В Петрозаводске без существенных осадков до плюс 12. В Самаре до 18 тепла и кратковременный дождь. В Ярославле и Воронеже плюс 12-14. В Воронеже возможны небольшие осадки. В Волгограде до плюс 22. В Ялте 18-20 тепла и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге тоже осадки. Днем до плюс 13. Атмосферное давление будет расти. В Москве неустойчивая погода с прояснениями. Кратковременные дожди до плюс 12. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что в пределах нормы.
3: Радио России. Общество.

0: В Российской академии наук прошло большое слушание о проблемах производства льна и конопли, лубяных культур, по которым в 1990 году СССР занимал первое место в мире. Лен и конопля, изделия и ткани из них были экспортным товаром. Индустрия давала сотни тысяч рабочих мест, промышленность производила десятки типов машин для отрасли. За последние годы все это исчезло, как будто не было. Президент отдает распоряжения, но они не выполняются. А российский рынок захватывает импорт. Что произошло? Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях Петр Александрович Чекмарев, заместитель президента Российской академии наук. Добрый день, Петр Александрович.
1: Добрый день.
0: Что значили лен и конопля для российского села и экономики в целом?
1: Очень большое место занимала экономика, именно связанная со льном и коноплей. А вот только в 1990 году вал внутренних продуктов страны легкой текстильной промышленности занимали 12%. Сегодня, к сожалению, осталось только 0,2%. Практически на 70-80% сегодня вся одежда закупается из-за пределов нашей страны, а рынок только одной одежды в России составляет более триллиона рублей. Порядка более 700 миллиардов рублей мы затрачиваем для того, чтобы закупить из-за пределов нашей страны. Вот что значит лен и конопля, потому что у нас в стране не выращивается хлопка, мы его тоже импортируем. Но все сложнее и сложнее, потому что такие страны, как Узбекистан, Таджикистан, ряд других регионов Советского Союза, они сегодня наладили собственную переработку и уже просто так хлопок не продают, они продают уже готовую продукцию. Если мы увидим на прилавках джинсы, с уверенностью на 80% можно сказать, что это узбекские джинсы, сшитые в Узбекистане и собственной ткани. Поэтому в экономике нашей страны это очень серьезное место занимает как раз текстильная промышленность, которая у нас в стране должна работать на основе лубяных культур льна и конопли.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: В то время как бройлерная отрасль переживает острый кризис перепроизводства и работает в убыток, выращивание индейки демонстрирует уверенный рост, высокий спрос и отличные показатели прибыли. Производство мяса индейки в России за последние 7 лет выросло на 64%. В 2019 году в среднем один россиянин съедал всего лишь около 2 килограммов индейки, а сейчас почти 3. Для сравнения, в США этот показатель составляет более 8 килограммов на человека в год. Но разрыв сокращается, и это свидетельство того, что у нас в стране активно формируется новая пищевая традиция, и индюшатина вполне доступно по ценам. К концу десятилетия уровень потребления индейки, как ожидается, достигнет 5 килограммов на человека ежегодно. Страны Евросоюза по статистике, опубликованной на прошлой неделе, за март месяц почти вдвое увеличили закупки российских удобрений. Их импорт превысил 50 миллионов евро. ЕС вывез из России удобрений на 50,7 миллионов евро. Это против 30,5 миллионов в феврале. Таким образом, сумма импорта выросла в 1,7 раза за месяц. Более всего этих денег пришлось на закупки калийных удобрений – 30,2 миллиона евро, но также выросли поставки наших азотных удобрений – до 10,5 миллионов евро. Власти Ставрополья намерены провести расследование и выявить виновников массовой гибели пчел в Ипатьевском районе. По предварительным данным, насекомые погибли, отравившись пестицидами, которыми местные фермеры орошали зерновые поля. Губернатор области пообещал компенсировать пасечникам понесенные убытки из местного бюджета. Напомню, федеральный закон о пчеловодстве обязывает предупреждать о начале обработки полей пестицидами не менее чем за 5 дней.

0: Петр Александрович, а что сегодня можно делать из лубяных культур, кроме веревок, канатов?
1: Сегодня очень большое количество продукции можно производить, и оно производится в мире. А ежегодно только продукция из льна на мировом рынке растет примерно на 12% и достигла уже 22 миллиардов долларов. Ну, кроме ткани, можно производить целлюлозу, которая идет как для изделий для армии, это продукция для утеплителей, для биопластиков. Сотни продуктов, которые можно делать сегодня на основе этих растений, вплоть до использования костры для производства тоже очень важных и ценных продукций, которые применяются в нашем народном хозяйстве.
0: Нашим слушателям поясните, что такое костра.
1: Костра – это отход после того, как переработали на волокно само растение, остается много шелухи, да, отхода от соломы. Вот это и есть костра. Ее горы, потому что получается больше 60% этой костры.
0: Было время, ей печки топили.
1: Да, брикеты делали, печки топили. А сегодня делают костроплиты для утеплителей, подмешивание в бетон, который идет на стройку, в асфальт.
0: Петр Александрович, почему индустрия лубяных культур практически исчезла вместе с семеноводством, машиностроением, школами агрономии, переработки и пошива модной одежды?
1: Потому что была экспансия импортных товаров, и мы пришли к тому, что у нас не осталось собственных товаров, которые производятся именно из этих лубяных культур. А экспансия шла путем лоббирования, как по ценам, так, соответственно, и бизнес, который на этом зарабатывал, он всячески пытался продвигать именно импортные товары. Наши фабрики останавливались, прекращали свою работу. У нас было 259 льнозаводов, которых осталось сегодняшний день порядка 18, и то устаревшие. Было более 80 фабрик, которые перерабатывали лен на волокно и, соответственно, делали ткани. Сегодня их вообще ни одной не осталось. Осталось буквально 1-2 маленькие фабрики, которые делают брезент.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
2: Бийская льняная компания – одно из старейших предприятий по выращиванию и переработке лубяных культур. Не только на Алтае, но, наверное, и во всей России. Мы связались по телефону с генеральным директором компании Львом Тимофеевичем Каленовым.
3: Лен выращивает его много различных способов. И вот российская технология значительно отличается от современной технологии, которая достигла очень больших успехов в Европе. Проблема в том, что лен, вот само волокно и семя созревает в разное время. Сначала созревает лен, а потом, примерно через 2 недели, начинает подходить и коробочка. Поэтому Европа использует раздельную уборку. То есть она теребит лен, то есть выдергивает его из земли, но не очесывает коробочку, поскольку в этом случае или качество льна плохое, или качество семян. Вот Европа делает раздельную уборку. Мы, поняв ее опыт Европы с 2000 года, одни в России тоже перешли на раздельную уборку. Мы теребим волокно вместе с коробочкой, лежит на поле, коробочка созревает от стебля, прессуем вместе с семенем, а на льнозаводе отчесываем семена, и они высокого качества. И вот за счет этого у нас более хорошие условия для получения хорошего волокна.
2: Переход на европейскую технологию потребовал громадного напряжения сил и средств. Компания купила немецкую сеялку, которая позволяет сеять лен сплошняком до 26 миллионов семян на 1 гектар. Такая плотность исключает полегание от ветра и дождя, блокирует прорастание сорняков. На местном заводе в Павловске для бийского предприятия были изготовлены специальные машины, выравнивающие почву перед севом. В результате семена ложатся строго на 2 сантиметра с точностью до 1 миллиметра. Это очень важно для всхожести льна при его короткой 5-сантиметровой корневой системе. Ну а самые ценные длинные волокна льна здесь перерабатывают 2 80-метровые бельгийские машины со скоростью, превышающей российские аналоги, почти в 14 раз. Ежегодный доход компании превышает 100 миллионов рублей. Вот только деньги платят китайские партнеры. В нашей стране лубяная продукция сегодня не востребована.
3: Я очень давно работаю на предприятии. Я, в общем-то, не льящик. Я закончил хлопчатобумажный техникум в Кинешме, Ивановской области. До 65 лет вот работаю в Бийске. Пришел на фабрику еще молодым. А вот когда Гайдар в 92-м или 93-м году прекратил централизованную обеспечение сырьем текстильных предприятий, многие льнозаводы тут же задрали цену на волокно одновременно в 25 раз почти. И в результате сначала льнозаводы разорились, потому что у них никто не стал покупать по такой цене сырье, а следом разорились предприятия, стали исчезать. И так и не договорились, тогда много было разговоров, а дела было не так много. И вот такая трагедия, что 70 фабрик сегодня, я даже затрудняюсь, сколько может быть работать. Практически, мне кажется, уже лед даже не потребляется, вот длинное волокно. Это очень ценная культура, которая много лет выдает уже жителям земли огромное количество различных товаров. Это и одежда, это и ткани, это и брезенты, это и лекарства, это и масло. Около 500 различных товаров и изделий. И поэтому вот утеря такого ценного, как бы сказать, сырья для России, я думаю, временная. Все-таки мы должны ее восстановить. И хотя бы, может быть, не все 70 фабрик, но большинство вот известных, которые существовали в России больше 200 лет, конечно, надо все восстанавливать.

0: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев.
1: Пришло то время, когда с нуля нужно начинать заново возрождать текстильную промышленность. Поэтому сегодня, изучив все, что есть лучшее в мире, надо срочно делать у себя. Тем более у нас есть задело ученых, которые очень много сделали для того, чтобы делать целлюлозу, из которой можно делать много разных продуктов. Это одни из лучших разработок в мире.
0: Например, порох.
1: И порох в том числе, может быть, один из главных сегодня товаров, который необходим. Ну и должен отметить, что, конечно, мы должны одеть собственную армию из тканей российского производства, натуральных тканей, в которых нашим военным легче выжить, потому что синтетическая одежда, она очень тяжелая для ношения, тем более, когда постоянно человек потеет и так далее, быстро устает, некомфортно ему становится. А вот как раз льняные, конопляные ткани, которые сегодня очень высокого качества можно делать.
0: Ну, я помню, я служил в армии в 70-е годы прошлого века, у нас все нижнее белье, извините, уважаемые слушатели, за подробности, оно было льняное.
1: От портянок?
0: От портянок, да, до кальсон и рубах. Это было очень серьезно, и было летнее, и было зимнее обмундирование. И очень было мало случаев, почти их не было, когда на ногах был какой-то грибок или еще что-то. Это же бактерицидная форма.
1: Самая универсальная одежда для ног – это портянки, которые внизу, они могут быть мокрыми, а на голенищах сухие. Потом поменял и снова.
0: Переобулся и снова сухой.
1: Мы с вами знаем, что такое армия, что такое сапоги и портянки.
0: Совершенно верно.
2: Экономический механизм.
3: Хороша конопля, а одевать некого. И, похоже, не наша, а китайская армия в скором времени будет использовать портянки и рубахи, в том числе и из российской конопли. По разным данным, Китай ежегодно закупает до 250 тысяч тонн волокна. Для сравнения, во всей Центральной России их производится менее 1000 в год. Вот что рассказал мне руководитель проекта по технической конопле в Республике Мордовия из компании ТПК «Орион» Алексей Тяшкин.
4: На самом деле нету переработок. Ну, если есть, конечно, это какие-то мешковины делают, а ручные какие-то небольшие объемы, кто-то ткани там делают, нитку, пряжу делают, ну, энтузиасты. Но что касается именно текстильного производства, у нас нету ни одной фабрики, которая бы это полноценно делали. Андрей Александрович, на самом деле, у меня с 2023 года уже подписан 10-летний контракт с партнером из Китая, с крупнейшей текстильной фабрикой Китая. Мы будем экспортировать длинное ориентированное льноподобное волокно, которое идет на текстильку, и короткое путанное волокно, и на целлюлозу, и в грубые ткани. Просто из путанного волокна получается короткое моноволокно.
3: Между тем, в компании успешно налажены производство и переработка технической конопли.
4: Техническая конопля вырастает в пределах 2-2,5-3 метров в высоту. Когда к ней подходишь, кажется, что перед тобой стена, но на самом деле стебли достаточно тонкие, толщину, ну, как шариковая ручка. И мы спокойно это скашиваем специализированными косилками, вот, и оно укладывается в ленту наподобие льна, убирается в снопы. Сейчас делаются специализированные пресс-подборщики высокие, плюс сейчас косилки дорабатываются, доделываются вместе с китайскими партнерами, где будет регулироваться конкретная высота.
3: Чтобы конопля не ложилась под ветром и дождем, ее, как и лен, сеют очень плотно. Длинные тонкие стебли держат сами себя. Их скашивают сырыми и, по российской технологии, оставляют лежать на поле.
4: Скосили. Стадии бутонизации, начало цветения. Месяц стебли соломы сохнут. Желательно, чтобы они попали под один или пару дождей, потому что должен пройти процесс макерации, так называемое растрескивание волокна. Волокно – это оболочка, сверху березовая кора, а костра – это как раз вот древовидные стебли внутри соломы. Поэтому за месяц солнечные лучи, росы, дожди должны подействовать на эти стебли и разрушить волокно для того, чтобы оно потом легко отделялось при переработке на линии. Месяц полежало в сухом виде. Когда солнышко вышло, там мы собрали как простую солому в сухом виде, затюковали, отвезли на хранение, либо сразу на переработку перерабатывать также в сухом виде, как сухая солома.
3: Можно ли пилить траву циркулярной пилой? Можно, если это сухая конопля.
4: примеру, конопля у нас 2,20 там, или 2,30. Все это разматывается на специализированный стол. В центре стоит простая циркулярная пила, и она делится, просто распиливает этот пласт пополам. 1-10 метра в одной стороне, 1-10 метра с другой стороны. Все это подается дальше на приемку, на загрузку в саму линию. Стоят более 40 вальцов. Это большие шестеренки, огромные шестеренки, паз-гребень, паз-гребень. И они крутятся, подаются горизонтально стебли соломы конопли. И под давлением зубьями шестеренок оно раздавливает этот стебель. И сердцевинка, там древовидная часть, она рассыпается, превращается в так называемую костру. Костра падает вниз, а внизу специальные приемники, воздуховоды, которые как пылесосы отсасывают все это дело в трубопроводы. А волокно, оно остается на этих вальцах, оно проходит дальше, специальный протяжный механизм, который протягивает это волокно дальше по линии. Идет дальнейшая специальная отбивка уже частичек, которые там все-таки остаются, частички костры на волокне. И на выходе мы получаем длинное волокно, как, знаете, наподобие женской косы. Вот, когда волокна идут ровненько в одном пучке, их спокойно можно расчесать, и не будет спутанности. А то, что рвется в процессе декортикации вот этого размятия, все падает вместе с семенами, с какой-то травой, с мусором, с кострой, все падает это вниз, специальный прием, про который я говорил раньше, вот воздухом отсасывается, как пылесосом, и все это поступает на дальнейшую переработку. Это уже второй вид продукта.
3: И длинные, и короткие стебли, и даже отходы костра, как в старой шутке, исчезают в синий дым Китая. Ну, а мы завозим из Южных Республик хлопковую продукцию. Джинсы, вату, компоненты для пороха. Вот такая экономика.
0: У нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев. Петр Александрович, представим себе, что вас, как заместителя президента Российской академии наук, попросили составить план национального проекта возрождения конопляной и льняной отрасли. Основные пункты, с которых бы вы начали.
1: Во-первых, это рынок. Нужно знать, сколько нам требуется вообще для нужд нашей страны этого продукта, этого сырья, для того, чтобы произвести то количество продукции, которая необходима для нашей страны. Исходя из этого, дальше рассчитывается, сколько нужно посевов, исходя из урожайности, сколько нужно семян, сколько нужно снова построить заводов для первичной переработки льна и конопли, затем для более глубокой переработки, и, соответственно, дальше на выходе готовой продукции, которая дает доход в нашу страну.
2: Свое дело.
3: Универсальную линию по переработке лубяных культур сконструировали и наладили выпуск в Татарстане на предприятии «Агроинтех». Вот что сказал мне по телефону генеральный директор компании Булат Галиев.
5: Мы задались целью создать именно линию по первичной переработке технической конопли. Совместно с Федеральным научным центром глубинных культур мы занялись разработкой технической документации и конструкторской документации по созданию этой линии. Это линия, малая линия, значит, для малых аграриев, да, то есть тех, кто сеет до 500 гектаров, да, и большая линия тоже больше для агрохолдингов, у которых там посевные площади там в районе 1000 гектаров. То есть у нас в первом случае для малых аграриев она по году может переработать 500 гектаров, ну, учитывая средний показатель там по уборке, да, с гектара, и, соответственно, до 1000 гектаров это уже длинная линия, тоже для агрохолдингов она у нас перерабатывает. Сама линия состоит из нескольких агрегатов. Значит, это рулон-разводчик, агрегат, который разматывает рулоны. Дальше у нас раздаточный стол и МПЛ-ка, ну, то есть машина переработки лубяных культур, так называемая. То есть это полностью отечественная разработка. Мы прямо от начала до конца взяли, конечно, много перелопатили технической документации в свое время, еще советских времен. Потом у нас идет дезинтегратор. После дезинтегратора у нас идет разгрузитель и две сильные машины. Ну и в конце пресс у нас стоит, который уже прессует готовое сырье в тюки по 80 килограмм. Ну, у каждого заказчика свои потребности. Просто по 50 килограмм просит. Ну, вот, и она показала шикарный просто результат у нас. Если при заложенных изначально у нас в техническом задании параметров там до 21% у нас костры, это древесная часть как раз самой конопли, у нас получилось есть до 7% закопченности. То есть мы отдавали в лаборатории и получили такие результаты. То есть у нас волокно очень чистое получается. И как бы это не предел. Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать следующий агрегат, катанизацию, то есть совсем чистое волокно, там до 1% у нас чтобы было.
3: Правда, линии предназначены для тех предприятий, кто перерабатывает коноплю раздельным методом, собирая семена осенью, а срезанные стебли весной. Как мы поняли, западная методика подразумевает одновременный сбор семян на высоте 2-3 метра и срезку стебля под корень. Так быстрее, но нужна особая техника.
5: У нас техники уборочной техники нет, на самом деле, это правда. Не знаю, Россельмаш делали разработки, я не вникал, не знаю, до чего они дошли в итоге, чтобы убирать сразу в поле ее. Но на сегодняшний день вот нам предлагают тоже технику, там с Узбекистана, по-моему, последний раз предложили, там джондирский комбайн американский, и уже он с насадками. Насадки стоят там по цене комбайна. То есть там снизу срезается, сверху прям сразу отчес идет семян, и то есть по зеленцу осенью прям вся конопля убирается. У нас, я, по крайней мере, отечественных таких агрегатов не видел.
0: У нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев.
1: Если посчитать вот тот объем, который необходим для нашей страны, кроме текстильной промышленности, еще поднимается промышленность машиностроительная, которая должна поставить большое количество машин от поля до глубокой переработки этого сырья. Там тоже ежегодно потребуется не менее 500 миллиардов рублей на изготовление этих машин. Вот если все в сумме сложить, то только по грубым подсчетам мы могли бы иметь ВВП дополнительно порядка 5 триллионов рублей. Вот если сегодня 201, еще 5 добавить было 200, а там 5-7, а если 10% хотя бы, как раньше было 12%, то это порядка еще бы 15-20 триллионов можно добавить, если сделать более глубокую переработку и выйти на мировые рынки. А мировой рынок – это около триллиона рублей можно было экспортировать за пределы нашей страны.
0: В гостях на крестьянской заставе был Петр Александрович Чекмарев, заместитель президента Российской академии наук. Спасибо вам, Петр Александрович. Надеемся, что такие встречи подтолкнут правительство и бизнес всерьез обратить внимание на отрасль, которая всегда была славой России и источником наполнения казны. В студии был Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
2: Крестьянская застава.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Почти 30 лет назад появился термин «персонализированная медицина». За ним скрывалась новая концепция современной медицины. Ну, в предельном случае он означал, что для каждого пациента в перспективе будут делать персональные, такие абсолютно личные лекарства, которые учитывают его генетический профиль, ферментный статус, метаболизм и прочее, прочее, прочее. Помню, я тогда подумала: господи, какая несусветная чушь. Создание лекарства занимает в среднем 5-7 лет, а бывает и 15. И стоит это сумасшедших денег. Средняя цена создания препарата от молекулы до прилавка составляет почти 900 миллионов долларов. При этом около 80% этой суммы расходуются на неудачи. Ну вот кто заплатит такие деньги за лекарства? Какой пациент? Ну, может, какой-нибудь там Рокфеллер, Тиль или Трамп. И купит свое спасение за любые деньги, но у нас с вами таких денег нет. А лекарство, созданное, скажем, для Ивана Петровича, больше никому не нужно, оно персональное, не продашь. Прогресс в биотехнологиях невероятный. Мы даже не успеваем осознать его во всей полноте. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам историю, которая изменила мое отношение к персонализированной медицине. Симпатичный австралиец средних лет, айтишник Пол Конингем 2 года назад, в 2024-м, узнал, что у его лучшего друга, собаки Рози, неизлечимый рак кожи. Рози действительно такая симпатяга, но, судя по фотографии, помесь старфордширского терьера и шарпея. Красивая такая, понятно, что веселая, остроухая, длинномордая, такая черная с пестринкой. На момент диагноза Розе было всего 5 лет, и врачи говорили, что ей остался год или даже несколько месяцев. Мысль о потере близкого друга была невыносимой, и Пол решил спасти Розе во что бы то ни стало. У Пола нет медицинского образования, но зато есть другая, не менее важная компетенция. Он специалист по информационным технологиям, по работе с большими данными, а также директор Австралийской ассоциации науки о данных и искусственного интеллекта. Его вопрос был таким: не хочу, чтобы Рози умерла. Какие есть методы лечения неизлечимого рака? ChatGPT не стал брезгливо кривить рот и квалифицировать вопрос типа «не задавайте дурацких вопросов». Он просто ответил: «можно попробовать». И рассказал Полу о персонализированных мРНК-вакцинах, которые сейчас разрабатывают по всему миру. И у нас в России в том числе, конечно же. Давайте я ненадолго отвлекусь от истории с собакой и расскажу о терапевтических онковакцинах. Их задача – дать такой сильный пинок иммунной системе человека, пациента, чтобы она с утроенной силой начала искать раковые клетки и уничтожать их. Вообще иммунная система в норме и так постоянно занимается этой работой. Пожирает все подозрительные клетки, отличающиеся от здоровых. Вот почему неустанное укрепление иммунитета – лучшая профилактика онкологических заболеваний. Но как иммунная система отличает раковую клетку от здоровой? Опухолевые клетки из-за мутаций в генах начинают производить дефектные белки. Клетка немедленно вывешивает на своей поверхности портрет этого мутанта белка, чтобы дать сигнал иммунной системе, что клетка поломалась. Однако раковые клетки – великие выживальщики. В ходе своей темной эволюции они научаются уклоняться от действия иммунной системы, успокаивать иммунные клетки или делаться невидимыми для них. Вот почему иммунной системе нужны дополнительные стимулы. Можно сказать, что противоопухолевая вакцина должна прицельно натравливать иммунную систему на раковые клетки. Делают это с помощью матричной РНК. Это такая матричная рибонуклеиновая кислота. Ее длинные молекулы содержатся в клетках всех живых организмов, потому что вот эти вот длинные молекулы мРНК несут инструкции для синтеза белков определенной структуры, но без которых организм вообще-то не может ни жить, ни работать. Белки постоянно обновляются, поэтому этому мРНК живут в клетках от нескольких часов до нескольких дней, и им на смену постоянно приходит новый. И здесь порядок действий таков. Сначала медики составляют молекулярно-генетический портрет опухоли конкретного пациента и выясняют, какие дефектные белки эти клетки производят. Эти белки и служат маркерами для иммунной системы. Затем биохимики синтезируют вот эту самую матричную РНК, которая несет инструкции по синтезу именно этих белков, точнее их фрагментов, искаженных мутациями. И вот, собственно, и все. Персональная онковакцина готова. Затем ее вводят в организм. Матричная РНК легко проникает в клетки и начинает работать. Отдают команды на синтез фрагментов белков опухоли. Так в организме появляется множество одинаковых онкомаркеров. Иммунная система просыпается, взбадривается, обучается. Ее нюх и зрение обостряются, и она начинает распознавать и уничтожать раковые клетки, те, которые раньше не замечала, хотя на их поверхности и висели те же самые онкомаркеры. Успехи на фронте терапевтических онковакцин, на мой взгляд, совершенно впечатляющие. О том, что в России на подходе есть онковакцина, мы узнали 2 года назад, в июне 2024-го. Тогда на Петербургском международном экономическом форуме выступил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик Александр Леонидович Гинзбург. Ну, все знают его по знаменитой вакцине от ковида. Александр Леонидович рассказал, что ученые его центра создали мРНК-онковакцину, которая отлично показала себя на мышиной модели меланомы. Это есть такой агрессивный рак кожи. Александр Леонидович, в числе прочего, заметил, что создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы в онкологии. Но вернемся к Полу Конингему и его истории. До начала болезни его любимой собаки Пол Конингем действительно ничего не знал про нуклеиновые кислоты, про биологию рака. Однако чат GPT объяснил ему, как можно сделать вакцину. Пункт первый. Надо прочитать геном опухоли и здоровых тканей. Второе. Найти изменения в геноме опухолевых клеток, которые отличают их от нормальных. Дальше надо выбрать подходящие участки дефектного белка, которые должны будут и вызывать иммунный ответ. Четвертое. Надо синтезировать вот эту самую матричную РНК, которая даст команду рибосомам изготовить участки вот этих самых дефектных белков по ее инструкции. Затем надо загрузить эту матричную РНК в липидные наночастицы, и все, и можно начинать лечение, то есть ввести эту вакцину в организм. Пол, сжав зубы, шел к цели. Изготовить мРНК-вакцину ему помог директор института РНК при том же университете Пал Тордерсон. Вакцину синтезировали в течение 2 месяцев. И вот, ура! Персональная вакцина для собаки Рози готова, она в руках. Но чтобы ввести ее Рози, нужно было еще получить этическое одобрение. На это ушло 3 месяца непрерывной систематической работы. Пол Конингем говорил потом, что это потребовало больше труда, чем сама разработка вакцины. К слову сказать, разобраться в огромном количестве документов, которые надо было собрать, тоже помогли чат-боты. После инъекции Рози выглядела вялой, опухоли на лапках отекли, но потом отек спал, опухоли начали уменьшаться. В декабре собака чувствовала себя совсем плохо, а через 6 недель после лечения увидела кролика и сиганула через забор, чтобы его поймать. Кстати, онковакцины у нас будут включены в полис обязательного медицинского страхования, то есть для нас с вами они будут бесплатными. Дай бог, чтобы они нам не понадобились. Но согласитесь, история Пола Конингема и его собаки Рози просто потрясающая, правда?
0: – Легенда меццо-сопрано.
2: Меня встречает Анатолий Иванович Парфенов и говорит: проходите в аванложу. И в углу сидит Иосиф Михайлович, главный наш режиссер театра большого. И застыла в дверях Иосиф Михайлович. Говорит: Толь, ну ты посмотри на нее. Будущая Амнерис нам пришла.
0: Оперная певица Галина Борисова в программе «Presens Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
3: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
4: Открывайте географическую карту. Мы начинаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. В прошлый раз мы говорили о том, что нет единого Востока, нет как таковой Сибири, но есть таежная северо-восточная Сибирь и степная горно-степная юго-восточная Сибирь. Что эти две Сибири взяты были разными полководцами в разные века и при разных государях. Мы провели эту черту до самого Тихого океана, по границе Станового хребта, обнаружив ясные различия между третьим и четвертым часами сибирской карты. Также, вероятно, можно говорить и о русском юге, которого нет. В самом деле, когда мы говорим «поехал на юг», мы имеем в виду только самую кромку моря или, может быть, гор, какую-то курортную территорию, куда мы отправляемся отдыхать. Такое представление о юге не секторально, тогда как мы с вами говорим о секторах географической карты с вершинами или опрокинутыми вершинами в самой Москве. Вообще, мы говорим о русской карте, глядя на нее из Москвы. И в этом смысле русский юг, как клин, подбитый к Москве, едва ли существует. Он отчетливо делится на юго-восток и юго-запад. Само это разделение произошло в 1127 году, когда Москва еще не упоминалась и, может быть, не существовала даже как поселение, и когда по верхнему течению Дона, а впоследствии по междуречью Дона и верхнего течения Оки, пролегла граница между Черниговской землей и Муромо-Рязанской. Исторически это было отпадение Муромо-Рязанской земли от Черниговской. Древний Чернигов правил поначалу огромной территорией от низовий Десны, то есть почти от самого Киева, до низовий Оки, то есть почти до места Нижнего Новгорода, исключая сам выход Оки в Волгу, где впоследствии возникнет Нижний Новгород. Чернигов таким образом управлял огромной территорией до Мурома. И, конечно, править Нижней Окой Рязано-Муромской было ему чрезвычайно тяжело. И вот по некоторым, казалось бы, чисто историческим обстоятельствам, связанным с отказом одного из князей от Черниговского стола, отказом за себя и за своих наследников, в 1127 году Мурома-Рязань отложилась от Чернигова. Поразительно, что это произошло на меридиане Москвы раньше, чем возникает сама Москва. То есть образовался классический русский юго-восток, Мурома-Рязанский. К нему впоследствии присоединится загадочное Елецкое княжество. Это земли 4, 5 и 6 часов от Москвы, собственно, юго-восток. Черниговщина же без Рязани оказалась юго-западом. Это 7 и 8 часы, лежащие за Серпуховым, за реками Нарой и Протвой, включавшие поначалу бассейн этих рек, а затем отошедшие даже за Калугу. Но здесь мы говорили о коренной русской земле, о, собственно, Руси, территории, подвергшейся окняжению. Можно назвать такую Русь окняжьем. Но вот сохраняется ли эта закономерность за пределами коренной русской территории? на прибавленных землях, на землях, выходящих к Черному Азовскому морям, то есть в степной зоне и дальше в зоне горной. Ведь, в сущности, вот эта определенность четвертичного деления в степи, на первый взгляд, должна стираться. Если признак Юго-Востока – это, например, Орда или, например, Ислам, то, конечно, эти признаки распространяются и на Юго-Запад. Турецкое завоевание вообще-то достигает Адриатики, то есть охватывает значительную часть Европы. Но это не должно вводить нас в заблуждение. Да, такая Европа, особенно лишившаяся государственности страны, становится более ориентальной, но система координат не меняется. Для нас скорее важно то, что в политической системе Большой Орды, вот в этом степном подбрюшье русских земель, как юго-восточных, так и юго-западных, относительно Москвы, а в терминах 13, 14, 15 последующих веков Литовской Руси или Литвы, что вот в этом подбрюшье сама система ордынского завоевания подвергалась членениям, растрескиваниям и распаду. Еще в конце 13 столетия юго-запад, крайняя западная степь, вот этой территории, подходящей к Дунайским устьям, подчинялась Ногаю, который представлял собой образец сепаратизма по отношению к Большой Орде. И уже с конца XIII века русские князья выбирали, кому подчиняться, хану, находящемуся в сарае, или этому самому Ногаю. Отсюда многочисленные межкняжеские конфликты конца XIII столетия. В сущности, вот эта часть причерноморской степи обнаружила свой сепаратизм уже тогда. Через 100 лет, я говорю совсем приблизительно, она обнаружила себя снова, когда стала обособляться правление крымских эмиров, превратившееся в 15 столетии в Крымское ханство. Нужно определенно знать, что Хаджигирай, или как его еще называют в нашей историографической традиции Хаджигирей, основатель Крымского ханства, это ставленник Литвы. Прежде всего, это ставленник Витовта, великого князя литовского. То есть это ставленник русского юго-запада, того русского юго-запада, который потерял свой суверенитет под управлением великих князей литовских, под управлением Вильны, Вильнуса и Тракая, Тракайского замка. Хаджигирай несколько раз возвращался в Крым, как бы мы сказали сейчас, на штыках литовских войск. Разумеется, это не были штыки. Один раз его возвел на престол один из литовских Радзивиллов. Несколько раз Хаджигирай бежал из Крыма и несколько раз возвращался. Таким образом, Крымское ханство, как структура, несомненно, юго-западная относительно Москвы, возникла как литовское буферное государство или как литовская попытка разделить Орду и сыграть на противоречиях между ее властителями в разной степени законными. Во второй половине 15 века политическая ориентация Крымского ханства усложнилась. Ну, во-первых, появился султан в Константинополе. Во-вторых, свою игру вел король польский Казимир, он же в одном лице великий князь литовский. Ну, а в Москве появился Иван III. И Менгли-Гирей или Менгли-Гирай, великий союзник Ивана III, один из тех, кому Москва во многом обязана своей суверенностью, своей победой при стоянии на Угре, Менгли-Гирей, в сущности, поменял ориентацию Крымского юго-запада с литовской на московскую. Вот эта степь, ордынская или исламская, совершенно неоднородна. Через нее проходят те самые трещины, которые мы уже заметили на карте древних русских государств. Казалось бы, в гражданскую войну русский юг проступил как клин, как четверть, даже несколько больше четверти. Он даже писался с прописных букв. Это вооруженные силы юга России, то есть белая Деникинская армия, поднималась к Москве и в шестом, и в седьмом, и в восьмом часах циферблата. Это был клин примерно в 3/8 круга, который поднимался с опорой на Кавказ и на Азовское Черное моря со штабом в Таганроге, в 19 году восходил к Москве. Если бы этот клин достиг Москвы, мы бы увидели модельно огромный клиновидный русский юг. Но он к Москве стремился. Вообще, конечно, неверно было называть эту структуру вооруженными силами юга России, потому что ведь как назовешь, так оно может и получиться. Эти силы остались южными, они были остановлены на рубежах Орла. Тем не менее, в лучшие месяцы похода Деникин правым флангом опирался на Каспий, в котором даже оперировала белая флотилия, на Нижнюю Волгу с Царицыным, на Средний Дон с Воронежем. приближались к Балашову, мамонтовский рейд прорывался по Дону к Раненбургу. Левым флангом Деникин опирался на Днестр, достиг Одессы, Киева, Чернигова. И вершиной этого клина остался Орел, а мыслилась Москва. Удивительно, что красные и белые одновременно, или, во всяком случае, вместе увидели несходство этих крыльев клина. На юго-западе шла, собственно, добровольческая армия, а на юго-востоке, в шестом донском часе, донское казачество. И если добровольцы через Поднепровье наступали на Москву, то донцы освобождали свои области, оборонялись наступлением. Их наступательный порыв гаснул на северных межах области войска Донского. То есть мы видим, что этот белый клин, который можно было в моменте историческом, буквально в минуту, какой был 1919 год, назвать русским югом, распался от различности юго-востока и юго-запада, Днепровского и Донского меньших клиньев, один из которых действовал от наступления, а другой от обороны. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
0: «Русская экспедиция» с Рустамом Рахматуллиным. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры.
5: Ты вот ради интереса залезь в интернет, посмотри, сколько стоит набор клюшек для гольфа.
6: Сколько стоит набор?
5: От 100 тысяч. Это причем самый такой...
6: Базовый, так сказать. Для начинающих.
5: Дешманский.
6: Понятно. Вот будет такой вид спорта у наших школьников 1 сентября.
0: Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Книги на главной площади страны.
8: Мы не останавливаемся на фестивале. Появилась потребность в новой площадке комиксы. Будущее книги. Площадка, которая рассказывает о новых форматах. Книгоиздания, электронных форматах, искусственном интеллекте и так далее. Всегда что-то новое.
0: Книжный фестиваль «Красная площадь» в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам

0: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
1: Словарь русских говоров Забайкалья.
0: Слушайте нас на радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают Украину деньгами и оружием, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В результате активных наступательных действий под контроль 69-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» перешел населенный пункт Нововасильевка Харьковской области. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте группировки войск «Запад», где заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности, сообщили в Минобороны. Всех туристов, застрявших в Анталии из-за отмены рейсов авиакомпании «Air Anka», разместили в отелях туркомпании, вернутых домой в ближайшие дни, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Все подробности далее в выпуске. Реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают Украину деньгами и оружием, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
2: Как бы ни пытался оправдываться Киев, как бы ни старались так называемые ведущие западные СМИ закрывать глаза на произошедшее, то, что случилось ночью 22 мая, это циничный террористический акт. Жестокость, с которой киевский режим расправился с детьми, можно сравнить лишь с действиями нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны, безжалостно истреблявших мирное население. Особенно поражает лицемерие и циничная реакция делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно. Но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию и возложить ответственность на Москву. Но мы не были удивлены тогда и не удивлены сейчас. О каком человеческом сострадании с их стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках? Ведь их страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новые преступления против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя его в роли жертвы.
1: Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профколледжа Луганского государственного педуниверситета. По информации Следственного комитета, ночью ВСУ нанесли удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте группировки войск «Запад», где заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности, сообщило военное ведомство. Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны о действиях войск на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. Министр обороны поблагодарил командный состав подразделений группировки и вручил отличившимся военнослужащим боевые награды. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Нововасильевка в Харьковской области, заявили в Министерстве обороны России. Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы приостановлено из-за атаки беспилотника на территории Ярославской области. Введен режим беспилотной опасности. Ранее ночью 29 мая Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Ярославля. Также приостанавливались полеты.

0: самолеты и в других аэропортах, в частности в Шереметьево. Сейчас Росавиация отменила все ограничения не только в Шереметьево, но и в Калуге. Также, по данным ведомства, в настоящее время запрет на полеты продолжает действовать в аэропортах Геленджика, Саратова и Волгограда. Всех туристов, застрявших в Анталии из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka, разместили в отелях. Туркомпания вернут их домой в ближайшие дни. Об этом сообщил Интерфаксу вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, отметив, что такую задачу можно решить за 2-3 дня. Он также добавил, что туроператоры уже занимаются этим вопросом. 3 рейса уже выполнены. Речь идет о вывозе 3000 человек. Горин отметил, что отдыхающих вернут на родину с помощью альтернативных перевозчиков.
1: Количество туристов около 3000 человек. Они будут все привезены в кратчайшие сроки альтернативными перевозчиками, и такие возможности есть. А так как речь идет именно об организованных туристах на туристическом рейсе, все вопросы решают туроператоры, заказчики рейсов за свой счет и предлагают как проживание, так и альтернативные авиабилеты.
0: Ранее Росавиация сообщила, что разрешения на полет турецкой авиакомпании Air Anka в Россию закончились 25 мая. Если бы ситуация случилась в июле-августе, то вывоз туристов потребовал бы недели. По словам Горина, наиболее важный вопрос сейчас, на какие именно авиакомпании пересадить тех туристов, которые должны были лететь в Турцию в июне, июле и далее. 1 июня в России стартует основной период ЕГЭ-2026. Пересдача экзаменов запланирована на 8 и 9 июля. Организаторы в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ не имеют права досматривать сдающих экзамен и их вещи. Однако за отказ сдать на хранение запрещенный к проносу предмет школьника к испытанию не допустят, сообщает ТАСС. При этом нельзя проносить телефон или наушники. Если сработал металлодетектор, организатор обязан предложить школьнику добровольно сдать предмет, вызвавший реакцию прибора. Пара пингвинов Гумбольдта переехала из Приморского океанариума во Владивостоке в Волгоградский океанариум. В мае этого года состоялся открытый аукцион, по результатам которого определился новый владелец птиц. Перед дальним полетом пингвины прошли карантин, перенесли путешествие. Они спокойны, им по 2 года, они родились во Владивостоке. Сейчас птицы благополучно осваивают новый бассейн. В прошлом году 29 пингвинов Гумбольдта из Приморского океанариума переехали в Москву, Нижний Новгород, Воронеж и Казань. Эти пингвины относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире их насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают они в Южной Америке. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в четверг состоялись матчи второго круга. Во встрече двух россиянок 22-я сеянная Анна Калинская обыграла Алину Корнееву 7-6-6-4. Диана Шнайдер, посеянная 25-й, победила Маккартни Кеслер 7-6-6-1. Далее Калинская сыграет с Камилой Осорио, Шнайдер с Олейниковой. В мужском турнире сенсационно выбыл первый номер рейтинга ATP Яник Синер, уступивший Хуану Мануэлю Серундуло 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Отмечу, что в третьем сете Синер вел 5-1, когда ему стало плохо на парижской жаре. И следующих

0: Ранее Валиева и Трусова объявили о возобновлении спортивных карьер после перерыва. Министерство спорта России еще не утвердило списки сборной. Они должны быть утверждены не позднее 1 июня. Полузащитник московского «Спартака» Эзекиэль Барко хочет вернуться в Аргентину. Как сообщают местные инсайдеры, футболист открыт для перехода в «Индепендиенте» и «Ривер Плейт», за который выступал ранее. Напомню, российские СМИ сообщали о том, что переговоры Барко о новом контракте со «Спартаком» зашли в тупик. В завершении хоккей Дмитрий Квартальнов сменит Боба Хартли на посту главного тренера «Локомотива», пишет «Спортэкспресс». Контракт будет подписан по схеме 1+1. Отмечается, что Квартальнов ждал предложения от своего нынешнего клуба «Минского Динамо», но так и не получил его. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, сегодня 29 мая в Владивостоке днем до плюс 22 градусов, временами дождь, в Челябинске те же плюс 20-22, но преимущественно без осадков, и в Сургуте до 20 тепла. В Архангельске все скромнее, плюс 7-9, пасмурно и дождливо, а в Оренбурге плюс 22, небольшой дождь, в Нижнем Новгороде плюс 10-12, тоже дождь, в Краснодаре кратковременные осадки плюс 18-20, во Владикавказе сильные ливни плюс 15-17 градусов. В Санкт-Петербурге и Москве тоже осадки. В городе на Неве днем до плюс 13 градусов, в столице плюс 10-12. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в Москве плюс 7 и слабый дождь.
3: В центре внимания специальная военная операция.
4: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
8: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.
9: Прямо сейчас.
3: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем вам наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, комментируйте новости, которые мы обсуждаем, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там также называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция. На нас посмотрите, комментарий там свой оставьте. Скачайте приложение Радио России в Рустор или Google Play абсолютно бесплатно, если вы этого еще не сделали. Ну, а самые свежие интересные новости всегда на весь

0: kp.ru.
1: Накануне президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Ну, вечером были торжественные мероприятия, а вот сегодня с утра лидеры двух стран, Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев, провели переговоры в узком и расширенном составе. Ну и, как уточняется, из России вместе с президентом приехали высокопоставленные чиновники, представители крупного бизнеса.
0: Какие заявления прозвучали? Ну, что касается бизнеса, об этом мы отдельно поговорим. Mm-hmm. Сейчас заявление со встречи Владимира Путина и президента Казахстана Токаева. Говорили об экономике. Прямые российские инвестиции в казахстанскую экономику составляют почти 30 миллиардов долларов. Говорили о военном сотрудничестве, что это серьезный фактор укрепления стабильности и безопасности в регионе. И, в общем, говорили о партнерстве. И вот что прозвучало, отношения России и Казахстана вышли на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Это что касается заявлений Владимира Путина. Что же говорил Касым Жомарт Токаев, президент Казахстана? 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций, примерно 53 миллиарда долларов. Для Казахстана дружественные и близкие связи с Россией имеют первостепенную важность. Россия и Казахстан, по сути, являются основой огромного евразийского пространства. И вот многие политологи отметили следующее заявление, что, еще раз подчеркну, что это президент Казахстана говорит, между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, а есть положительная динамика отношений. Вот вкратце то, о чем говорили два лидера стран.
1: К нам присоединяется заведующий сектором Центральной Азии Мемуран Станислав Причин. Станислав, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Ну вот такие заявления прозвучали, заявления важные, заявления обнадеживающие, безусловно. Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, есть положительная динамика отношений. Так оно и есть?
2: Ну, понимаете, в чем дело? Когда есть вот такие глубокие отношения, как у России с Казахстаном, они обусловлены и географической близостью. У нас все-таки самая протяженная граница, у нас огромное количество горизонтальных связей, региональных, фундаментальных, стратегических, энергетических связей. Конечно, когда есть такой комплекс отношений, всегда возникают какие-то трения, какие-то недопонимания. И тут самое главное в том, чтобы слышать друг друга, иметь инструменты, институты разрешения подобного рода конфликтов и недопониманий. В этом плане нам есть еще куда стремиться, если честно, но в целом на сегодняшний момент можно сказать, что вот все те возможные сложности в наших отношениях, там какие-то трения, они рано или поздно всегда разрешались переговорами, нахождением компромиссов. И в целом то, что вот в нынешней непростой геополитической ситуации и Казахстан согласился на такой высокий статус, который немножко выходит за традиционную протокольную конфигурацию, когда второй государственный визит за один президентский срок, говорит о том, что в целом государство действительно на уровне лидеров, на уровне правительств, на уровне ведомств нацелены на вот такое фундаментальное добрососедские отношения.
0: А вот смотрите, Станислав, ну тут же есть формулировка «уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», да, это Владимир Путин сказал. А что это значит по факту?
2: Ну, по факту это значит, что мы практически по всем сферам сотрудничаем. Ну вот любой аспект жизнедеятельности, если взять, то у нас фактически по всем есть и наработки, есть и договоренности, и юридические документы, обязывающие, ну, начиная от безопасности, это и ОДКБ, это глубокое двустороннее сотрудничество в оборонной сфере и единая система ПВО, сфера культуры, у нас множество культурных совместных проектов, обменов, сфера образования.
0: Об этом, кстати, тоже говорили на встрече, даже количество студентов называлось, есть сейчас 60 тысяч.
2: Человек, да, да. 60 тысяч человек из Казахстана обучаются в России, из них почти ежегодно 800 квот государственных получают. абитуриенты из Казахстана, оплачиваемые российским государством. Российские вузы сейчас активно открываются в Казахстане. Казахстан свой вуз открыл в Омске, представительство своего вуза. Сфера экономики, тут даже, в принципе, и добавлять нечего. Почти 30 миллиардов на товарооборот, и вы сами говорили, какой объем у нас совместных проектов и инвестиций.
0: Это не мы говорили,
2: но
0: это
2: и энергетика,
0: Такаев говорит.
2: Ну и энергетика, наверное, самый всеобъемлющий, самый наш такой глубокий стратегический сектор, потому что здесь и мы являемся основным экспортным направлением для казахстанской нефти. 80% экспортной нефти Казахстана идет через Каспийский трубопроводный консорциум. Мы используем инфраструктуру трубопроводную Казахстана для поставок нефти в Китай, газа в сам Казахстан, в Узбекистан и Кыргызстан. Есть серьезное взаимодействие в сфере электроэнергии. Россия поставляет ежегодно достаточно заметные объемы электроэнергии в Казахстан. Ну и сейчас вот фундаментальный наш проект АЭС на озере Балхаш в Алматинской области. Это долгосрочный наш проект.
1: Ну и немаловажный момент, на мой взгляд, во всяком случае, с практической точки зрения для каждого из россиян, да, что именно Казахстан является тем основным путем параллельного импорта, который помогает нам, в общем, приобретать товары, которые простым прямым путем мы купить не можем.
0: Благодарим Станислава Причина, заведующего сектором Центральной Азии ММО РАН, и присоединяем к нашей беседе политолога, востоковеда, преподавателя экономического факультета РУДН Фархада Ибрагимова. Фархад, здравствуйте.
3: Добрый вечер, коллеги, здравствуйте.
0: Мы уже об экономике.
1: Об экономике, собственно, и начали говорить. Да, 30 миллиардов товарооборот, 177 совместных проектов, и еще на 53 миллиарда, все долларами измеряется.
0: Да, кстати, почему в долларах?
1: Да, вот.
0: Пора в рубли.
1: А почему не рубли?
0: Ну ладно, это так, заметка на полях.
1: Означает ли это, что действительно экономические наши связи столь тверды, что в ближайшее время они не рухнут, как происходило это уже неоднократно с другими нашими бывшими союзными республиками?
3: Нет, здесь ни о какой рушимости речи быть не может. Давайте по порядку разберемся. Дело в том, что, во-первых, Казахстан достаточно последователен и крайне заинтересован в том, чтобы Россия оставалась его важнейшим экономическим партнером. Мы видим с вами, что в политической плоскости российско-казахстанские отношения очень активно развиваются и расширяются, причем, я бы сказал, не на словах, а на деле. И обратите внимание, что это вот уже второй государственный визит российского лидера в Казахстан за последние 2 года. То есть, на самом деле, в дипломатической практике это редкость. А если мы переводим это на простой язык, это означает, что в целом в Казахстане чрезвычайно повышенная, я бы сказал, заинтересованность в том, чтобы российско-казахстанские отношения вот активно развивались и чтобы наши экономики наших стран активно переплелись друг с другом. Естественно, Казахстан ведет себя более ответственно, чем некоторые бывшие советские республики, поэтому сравнивать с другими я и не буду. Сложно себе даже представить. Вот. Так что это видно. Причем, чтобы вы понимали, это не на словах, а на деле все развивается. И товарооборот почти что в 30 миллиардов долларов далеко не предел. Надо сказать, что с учетом того, что казахстанский рынок, он растет, население страны уже 20,5 миллионов человек, но с такими темпами товарооборот как минимум между Россией и Казахстаном может стать уже и 40, и 50 миллиардов долларов. То есть
0: все впереди.
3: Активно... Да,
0: Фархад,
3: да,
0: можно да. Еще, знаете, вот не то чтобы шаг в сторону, в рамках вот этих мероприятий, которые сейчас проходят в Казахстане, помимо встречи непосредственно Такаева и Путина, идет еще Евразийский экономический форум.
3: Да.
0: 30 мероприятий, 6 тематических блоков. Я в двух словах скажу, что обсуждают: цифровая трансформация, качество внутреннего рынка, ЕАЭС, евразийская сопряженность, технологии и кооперация. Мероприятие на полях форума ЕАЭС+. Уже есть даже несколько заявлений, да?
1: Да, Владимир Путин сделал ряд заявлений, в том числе они касались искусственного интеллекта, этому тоже посвящались слова президента.
0: Президент говорил о том, что у России достаточно ресурсов, чтобы обеспечить развитие искусственного интеллекта. Фархад, скажите, пожалуйста, ну вот что касается экономической составляющей с привлечением более широкого, скажем так, круга участников ЕАЭС, вот здесь какие перспективы к развитию имеются?
3: Ну, дело все в том, что если мы говорим с точки зрения, с призмы искусственного интеллекта, то мы понимаем, что эта сфера деятельности, она является сегодня быстро развивающейся. И надо сказать, что наши конкуренты и на Западе, и наши партнеры на Востоке, они в этом вопросе преуспевают. Нужно сделать так, чтобы и мы, и в рамках Евразийского союза, и вообще в целом, если мы рассматриваем нашу экономику с точки зрения вопроса ИИ, и вообще цифровой экономики, не должны в никакой мере отставать. То есть, по сути дела, мы сейчас пытаемся, скажем так, встроить наше двухстороннее сотрудничество в новую повестку ЕАЭС, где как раз-таки ключевыми становятся и цифровизация, и искусственный интеллект, плюс логистика и энергетика. То есть, проще говоря, конечно же, мы находимся на совершенно новом этапе, малоизвестном нам этапе, потому что мы еще лет, например, 5 назад об этом могли бы только гипотетически размышлять. Сегодня это уже реальность, с которой мы вот сейчас столкнулись. И нужно вкладывать большие инвестиции, большие миллиарды, значит, ну, если говорить по-простому, долларов, да, мы не будем говорить про тенге или, чтобы, там, или про рубли, на того, чтобы в этом смысле слова не отставать.
1: Ну, вот я процитирую слова президента Владимира Путина. Да. Россия одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере искусственного интеллекта. Академическая наука России готова к решению задач подобного рода. Также развитие искусственного интеллекта требует огромного количества энергии и финансирования. Это то, собственно, о чем и вы сказали. Но вот речь идет все-таки о суверенном искусственном интеллекте, говорит об этом российский президент, но при этом со своей стороны Казахстан тоже предлагает активно использовать искусственный интеллект в странах ЕАЭС. Означает ли это, что мы будем, ну, грубо говоря, конечно, я понимаю, что это может быть неправильно сформулировано, но простым языком, поставщиками искусственного интеллекта для, например, Казахстана, а Казахстан будет обеспечивать вот те самые энергозатраты на дата-центры и на прочее?
3: Но как вариант, и тем более, что это можно распространить не только, опять-таки, в рамках наших двухсторонних взаимоотношений, речь идет да, вообще в целом о пятистороннем формате, если мы говорим, например, опять о том же ЕАЭС, если, например, наши друзья и партнеры там, в Кыргызстане или в Беларуси увидят, что Россия и Казахстан смогли добиться очень серьезных успехов в этом направлении, то почему бы и другим не присоединиться? Почему же мы говорим о суверенности, почему российский лидер это затронул? А потому что мы видим с вами, что на Западе, например, все эти новые технологии, инновации все эти. Сначала они их создают, когда мир к ним привыкает, они начинают их шантажировать. Начинают их, значит, как это случилось с тем же самым, опять-таки, интернетом и с теми платформами, значит, например, в которых создаются там в Ютубе и так далее. Значит, как отрезали наши средства массовой информации от этих самых платформ, устроили нам информационную, попытались, во всяком случае, устроить нам информационную блокаду. То есть мы таким образом показываем, что хватит уже Западу, который, значит, пытается быть лидером в этой области, шантажировать весь остальной мир. И у нас есть, соответствующие база, у нас есть соответствующие мозги, у нас есть ученые, у нас есть академический класс людей, элита академическая, которая может позволить себе это сделать. У Казахстана, в свою очередь, есть запрос на это. Они видят, что Россия может позволить себе это сделать, они могут ориентироваться на нас. И таким образом можем создать очень серьезную основу для того, чтобы и на этом вопросе тоже развивать наши контакты. И потом, извините меня, искусственный интеллект — это что? Это цифровая экономика, экономика будущего, как это сейчас ученые говорят. Это значит развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса, это сказывается на товарообороте, это сказывается на возможности людей зарабатывать и так далее и тому подобное. То есть в данном случае мы смотрим в будущее, и российский президент дал понять сегодня, что мы не думаем прошлым, мы смотрим в будущее, живем сегодняшним днем, но смотрим в будущее. Это на самом деле очень и очень показательно. И не только, между прочим, страны ЕАЭС, другие страны Центральной Азии, которые не входят в ЕАЭС, но при этом имеют с нами тесные отношения, тоже могут на это обратить внимание и проявить к этому очень серьезный интерес. Причем я это говорю сейчас абсолютно без преувеличений, и говорю это с точки зрения реальности, которая сегодня на Земле наблюдается.
0: Есть еще один вопрос, Фархад. Когда смотришь на карту объединения ЕАЭС и Евразийского экономического союза, нельзя не отметить, что он, в общем, между двух больших конкурентов находится. Это, с одной стороны, Европейский союз, а с другой стороны, Китай. И вот здесь, конечно, хочется понять, есть ли, как сказать, шанс эту конкуренцию выиграть, выдержать даже, я бы так вот сказал.
3: А мы перед собой не ставим задачу конкурировать с теми и с другими. Ну, во-первых, Европейский Союз нам сегодня уже не таким уж является опасным конкурентом. Россия очень серьезно за последние годы диверсифицировала свои экономические связи. Это не значит, что как бы все прекрасно и замечательно. Есть над чем работать, конечно же. И об этом неоднократно и Владимир Владимирович Путин отмечал и так далее. Что касается Китая, то Китай является нашим партнером. Не даже не конкурентом, потому что мы с Китаем выстроили довольно очень интересную торгово-экономическую взаимосвязь, подразумевающую расширение наших взаимоотношений на добрососедском таком основании. И поэтому в целом мы взаимодействуем очень эффективно в рамках того же самого ШОС. Между прочим, модель довольно очень замечательная, где и страны Центральной Азии присутствуют, в то же время Россия и Китай занимают там лидирующие позиции. У ЕАЭС свое место, у ЕАЭС заняла свою нишу, и поэтому, собственно говоря, к ЕАЭС проявляют повышенный интерес такие страны, как Иран тот же самый, очень активно. Мне, например, говорят, в Турции там периодически возникают дискуссии о том, что а можно было бы и Турции, по примеру Ирана, кстати, если не полноправным членом, то хотя бы наблюдателем. Ну, то есть они видят, что у ЕАЭС есть очень серьезные перспективы, и те сферы те сферы деятельности, которые можно очень активно развивать и становиться флагманом в этом направлении. А опять-таки, все-таки, если бы у нас были бы какие-то, ну, скажем так, сложности, мы бы пасовали бы перед тем же самым Европейским Союзом, наверное, мы бы не демонстрировали бы устойчивый рост. Просто есть еще над чем работать, и, собственно говоря, сегодняшний визит российского лидера в Казахстан свидетельствует о том, что у Москвы и у Астаны в данном случае есть повышенный запрос на это.
0: И понимание, есть, что еще нужно сделать. Спасибо большое, Фархад. Время, к сожалению, заканчивается. Фархад Ибрагимов был с нами на связи.
4: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
5: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
4: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
5: Сначала я стану рвать на себя одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
4: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
6: Подвиг этот очень опасен.
5: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
4: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте с 1 июня по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Самары. Наше время.
1: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. К другой теме переходим. Вот какая новость тут появилась для тех, кто готов уже практически на низком старте защитить свои дипломы.
0: Ну, кто уже дописывает его,
1: уже, наверное, защита где-то сейчас должна быть. Да, ну, у них обычно все-таки к концу июня. Сейчас вот самый такой период написания. В России могут отменить написание дипломных работ в пользу устных экзаменов. И причина тому... Все тот же искусственный интеллект, между прочим. Мы возвращаемся к истокам, как это ни странно, к основам высшего образования с помощью ИИ. Я имею в виду устную оценку и коммуникации, когда способности, так же, как и способность со знаком минус, дурь каждого, как говорят, будет видна. Вот такие говорят звучат авторы. Заявления. Да.
0: Да. Попробуем разобраться, в общем-то. Можно ли сейчас заменить диплом на устный экзамен, и как искусственный интеллект, насколько серьезно он уже заходит? До этого, я помню, что были предложения там в процентном соотношении измерять, вот какую-то часть диплома может написать искусственный интеллект, а остальное уж, будьте добры, сами напишите. Ну, сейчас попытаемся разобраться.
1: Да, ну, прежде чем мы подключим нашего эксперта, еще одну новость я все-таки добавлю и озвучу. Она сегодня утром буквально появилась. То есть, если про написание дипломов это вот днями раньше, да, то вот сегодня появилась информация о том, что использование искусственного интеллекта в вузах необходимо регулировать законодательно. Так, чтобы защитить студентов от несправедливости при проверке курсовых работ и дипломов, об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России». Владимир Якушев.
0: Угу. Любопытно. Попытаемся сейчас во всем разобраться с проректором по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. С нами на связи. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей Геннадьевич.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте начнем по порядку. Насколько реально действительно отменить написание дипломных работ? Ну, мне кажется, что это вообще никак невероятно. Вот совсем. Потому что, ну, диплом — это что? Ну, нечто, что можно взять в руки, да, как
0: и
1: правило.
0: И подтвердить это, свою квалификацию.
1: И подтвердить свою квалификацию. Но устную эту часть от письменной никогда никто не отделял. Ведь диплом всегда нужно было защитить на устном экзамене.
0: На представлении, да. Что думаете?
2: Я также с некоторым удивлением воспринял эту новость именно вот в такой формулировке, как возвращение к тому, что ушло из нашей системы, в то время как на самом деле устная часть никуда не уходила. В большинстве российских вузов, в подавляющем большинстве, защита диплома, выпускных квалификационных работ, итоговая аттестация обязательно проводится с устной презентацией диплома, с обсуждением, с теми самыми параметрами, которые подаются сегодня как утраченные. Возможно, моя гипотеза, здесь проявился след дискуссии, который разворачивается в большинстве зарубежных стран, где действительно в англосаксонской системе, как минимум на уровне бакалавриата, фактически доминирует оценка исключительно письменных работ. Эссе, письменно подготовленный диплом без устной части. Но в нашей традиции устная часть и существовала, и продолжает существовать.
1: Ну, с чем связано-то, понятно. Вроде бы как намерения-то благие. Просто студенты берут, загоняют все это в чаты вот эти вот, в нейросети. Да, нейросети что-то выдают. Студенты это, ну, дай бог, хорошо, если по диагонали прочитают, и вот как бы диплом у них готов. И вот чтобы вот такого не было, насколько я понимаю, и появилась вот эта дискуссия, что нужно каким-то образом избавиться от поддельных дипломов, да, чтобы люди все-таки писали свои работы самостоятельно, как это было раньше. Тогда я еще помню, вот у меня старшая сестра, когда защищалась, нужно было писать перьевой ручкой от руки диплом.
2: Конечно, мотив именно такой, но проблема не в отсутствии устной части, да, а в том, что именно подготовка письменной работы сегодня осуществляется все чаще с использованием искусственного интеллекта. И вызов в том, а как это регулировать, проводить ли проверку и решительно запрещать все, что использовалось в работе в качестве искусственного интеллекта, или разрешать выполнять определенные разделы работы, например, обзор литературы, да, и запрещать проводить анализ с использованием искусственного интеллекта. Насколько возможно сформулировать требования заявлять в работе о том, что искусственный интеллект использовался. Есть ряд вузов, которые фактически требуют от студентов сегодня четко обозначать, в каких разделах, какой искусственный интеллект, какая модель использовалась. И отсутствие вот такого заявления рассматривается как проблема, а не само использование. Вот это действительно вызов, и резкий всплеск использования искусственного интеллекта в этом году столкнулся с отсутствием объективных правил, норм, единых для профессионального сообщества.
0: Я сейчас подумал о том, что с одной стороны мы говорим о необходимости развития искусственного интеллекта, а с другой стороны говорим о том, чтобы ограничить его использование в каких-то аспектах работы, как будто бы одно с другим плохо соотносится.
2: Абсолютно с вами согласен. Мне кажется, что та проблема, с которой мы столкнулись, точнее вызов, действительно не сводится к тому, а как мы будем оценивать работы студентов сегодня. Мы должны понимать, что сегодня и образовательная деятельность, и профессиональная деятельность в тех областях, к которым готовятся студенты, она предполагает использование искусственного интеллекта как необходимый момент. И вопрос о том, как правильно интегрировать искусственный интеллект в эту деятельность, как обеспечить здесь грамотность студентов в использовании искусственного интеллекта, как, впрочем, в дальнейшем использование искусственного интеллекта в работе педагога, психолога, врача. Вот более важный и более глубокий вызов, чем просто проверка
7: студенческих работ и контроль, используют или не используют они искусственный интеллект.
1: Но с другой стороны, Сергей Геннадьевич, вот если посмотреть на это, несколько отстраненно постараться, да, содержать себя в тренде, что называется, да, но тем не менее попытаться взвешенно взглянуть на ситуацию. Но получается, что если мы разрешаем использовать при написании курсовых и дипломных работ искусственный интеллект, мы что тогда оцениваем? Мы же оцениваем тогда, получается, не знания студентов в данной конкретной отрасли, а его навыки и способности правильно сформулировать запрос для нейросети. Вот так выходит. То есть мы вроде бы как готовим специалистов с их личными персональными компетенциями, которые находятся у них в их мозгу, да, а с другой стороны разрешаем им использовать нейросети при написании работ, по которым должны как бы их компетенции оценить. Но оцениваем-то мы, насколько он точно и правильно составил запрос для чата
0: какого-то там... Я сейчас представил себе врача, который перед операцией у нейросети спрашивает, как эту операцию сделать.
1: Вот, понимаешь? Не, ну тут так или иначе тебе нужна память механическая в пальцах, да? А если ты, я не знаю, ну, гуманитарий какой-нибудь...
7: Конечно, мы можем так поставить этот вопрос, да? Действительно ли мы проверяем знания самого студента или навыки использования искусственного интеллекта. Но мне кажется, это некоторое упрощение. Мне кажется, что сегодня подход к регулированию использованного интеллекта может встроиться более сложным образом. Нужно фактически сформулировать правильную, глубокую модель использования искусственного интеллекта, которая помогает студенту при использовании искусственного интеллекта одновременно развивать свои компетенции.
1: Ну тут же вы же понимаете, что наши студенты, они же гении, они же просто таланты, люди, которые умудрялись обеспечивать себя шпаргалками при любых обстоятельствах, да, то есть это же понятно, что только позволь использовать искусственный интеллект, и они его используют на 1528%, а не на 100%.
7: Ну, тогда и стратегия запрета, которую вы рассматриваете как альтернативу, будет выглядеть столь же беспомощной. Более того, ну, вспомним, да, известный фильм про приключения Шурика, да, со сцены на экзаменах, когда получал сигнал.
1: Конечно, доцент тупой, да.
7: Да, но ведь сегодня мы запретим использовать искусственный интеллект и предложим устный экзамен. А через какое-то время студент придет с имплантированным нейрочипом, да, и ему на устном экзамене будет подсказывать искусственный интеллект, что ответить. Нам очень сложно сегодня гнаться за технологиями, поэтому ответ может быть не в запретах и не в абстрактных таких тотальном разрешении, а в продумывании того, как мотивировать использование искусственного интеллекта таким образом, чтобы он повышал качество подготовки, а не приводил к тому, что студент действительно все передаст на плечи искусственного интеллекта и сам окажется и без должных знаний, и не подготовлен, особенно в таких серьезных вопросах, как здравоохранение, чей пример вы приводили.
0: Сергей Геннадьевич, есть ли ответственные, разумные студенты? Все-таки мы, когда про них говорим, шпаргалки, обязательно использование искусственного интеллекта. Есть ли те ребята, которые действительно жаждут знаний, или они все за корочкой пришли?
1: Процентов
7: 20,
1: скорее. Я
7: уверен, что есть. И я вижу таких студентов. Более того, мы видим сейчас тенденцию и у студентов, и даже у школьников, когда вот первый вдохновляющий опыт использования интеллекта, о, как стало легко, как просто, как можно сэкономить время, как можно обмануть, прошу прощения, преподавателя, сменяется на подход, а кем я действительно буду в профессии, а не подменяет ли искусственный интеллект не просто мои рутинные задачи, а не заменяет ли он меня как человека, способного к мыслительной деятельности, к аналитической работе, к креативности. Многие студенты и даже школьники задаются этим вопросом и переживают, и думают, а как им фактически стать конкурентоспособным сегодня? Вот эти вопросы нам надо обсуждать со студентами. Они многих волнуют, многие хотят быть настоящими исследователями, профессионалами, практиками, и видя, что искусственный интеллект может делать это проще, быстрее, чем их преподаватель или они сами, они задумываются, а что значит теперь учиться в этом мире, а что дальше будет означать работать в этом мире, где так легко и просто становится заменить человека. Мне кажется, многие студенты поддержат размышления и решения, связанные с разумным регулированием искусственного интеллекта в обучении.
0: К чему нас использование искусственного интеллекта в высшем образовании приведет? К сокращению студентов, я имею в виду, останутся только те, кто, с одной стороны, умеет пользоваться и способен к самостоятельному обучению, или, наоборот, к разбуханию штатов студенческих?
7: Мне кажется, на численность студентов это не повлияет, а вот неравенство, конечно, это усиливает. Среди рисков искусственного интеллекта во всех областях, включая образование, указывается на риски неравенства. Те, кто успешнее освоит эти инструменты, те будут успешнее и в учебе, и в дальнейшем более конкурентоспособны на рынке труда. Те, кто не просто сознательно откажется, да, а уделит должного внимания тому, как они обучаются использовать искусственный интеллект, как они конкурируют с искусственным интеллектом, те останутся на периферии. Но есть еще очень важный вопрос о том, а какой искусственный интеллект? Вопрос суверенитета в моделях искусственного интеллекта, особенно в образовании, очень остро стоит. На это тоже начинают обращать внимание, поскольку за каждой языковой моделью стоит и своя ценностная модель, и своя модель мышления в определенном смысле, задающая видение мира, видение проблем. И для ряда профессий в современном мире, например, для того же педагога, психолога, это становится критически важным. О регулировании в этих вопросах также стоит задуматься.
1: Да, мне кажется, что этому обязательно нужно в ближайшее же время уделить огромное внимание, потому что вот у нас на рынке сейчас, ну, я в качестве примера, наших как бы отечественных, два ярких таких представителя вот этих самых чатов, да, куда можно ввести запрос, он выдает некую информацию. Они наши, но что в один, что в другой, если ввести запрос, например, с указанием СВО или Крым, или Донецкой и Луганской Народной Республики, и дать запрос о современных событиях, эти чаты отказываются давать ответы на эти вопросы. Они наши, очень крупные.
0: Сергей Игнатьевич, время, к сожалению, у нас заканчивается в эфире. Спасибо вам большое за совместное рассуждение, за ваше экспертное мнение. Проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий был с нами на связи.

0: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
1: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
3: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. Переходим к следующей теме. В России началась лососевая путина. В конце мая традиционно она начинается. Начинается на Дальнем Востоке. Стартовал в Приморском крае сейчас промышленный вылов. Завершается традиционно осенью, причем поздней осенью, уже почти под зиму. В Сахалинской области, на Южных Курилах, вот такую информацию нам дает Институт рыбного хозяйства и океанографии. По его данным, прогнозный вылов красной рыбы составит 311 тысяч тонн, это на 8 тысяч меньше, чем в прошлом году. Больше всего во время нынешнего сезона будет поймано горбуши, 189 тысяч тонн. Меньше всего сима и кижуча, 75,427 тонн. Вот такую информацию приводят. По регионам разбивка тоже есть, Камчатка здесь в лидерах. Также и Сахалин, Хабаровский край, Магаданская область.
4: Да, ну, Приморский край, Чукотка тоже засветились. Ну, и в связи с этим возникает естественный вопрос. А как это скажется, во-первых, на качестве рыбы, которую мы приобретаем в магазинах, а во-вторых, на ее стоимости?
3: Где рыба?
4: Да, и почему она такая дорогая?
3: Это самый повод об этом поговорить в четверг. С нами на связи руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Валентин Валентинович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Валентин Валентинович, сначала по поводу самой путины. Что мы вкратце тут уже сказали, но тем не менее, вы как специалист, что мы ожидаем от нынешнего сезона?
5: Ну, от нынешнего сезона мы не ожидаем трудовых побед на красной путине, как мы ее называем, потому что у нас четный год. Я бы хотел несколько слов сказать для общего понимания вот этой сырьевой базы для радиослушателей, что всего в мире в северной части Тихого океана вылавливают в урожайные годы, то есть нечетные, от 1 миллиона тонн диких лососей, неурожайные, четные, до 600 тысяч тонн. Россия 60%, США 30%, Япония 10%. Но хотел бы обратить внимание на то, что и ученые, и промышленники уже отмечают, что в последние 5 лет наблюдается, ну, в общем, достаточно неустойчивая ситуация в подходе лососев в видах рыб не только к российским берегам, но и к другим. Вот. И даже в нечетные годы, даже в четные годы, извините, вот в 2018 году был какой-то рекорд 676 тысяч тонн, и в 2023 609, но это нечетный год, когда цены и на красную рыбу, и на красную икру упали до каких-то, в общем, совсем доступных уровней. Но были и четвертый год 160
4: тысяч.
5: Совсем
4: доступные уровни, да, этого хорошо.
5: Ну, если сравнивать, что сейчас цена 12, там 13 тысяч, то 5 тысяч, согласитесь, это все-таки...
4: Безусловно, конечно.
5: Да, вот. Но последние годы, вот и в 25-м 335, и в 24-м 235. В общем, если все усреднить, то за последние 15 лет средний годовой улов составит где-то 300 тысяч тонн различных видов лососевых видов рыб, что, в принципе, в вполне достаточно для нашего внутреннего рынка, даже с учетом части экспорта, с учетом того, что есть еще какой-то импорт, есть еще, соответственно, аквакультура, которая выращивает тоже и форель, и морские лососи, и рыбы. Вот, то есть, ну и в этом году, сколько бы на практике не выловили рыбаки, проблем с красной рыбой на рынке не будет. Вот. А цифры, которые озвучивает отраслевой регулятор, ну, к ним можно по-разному относиться. Там разные сценарии, пессимистические и оптимистические. Вот. В общем, только природа и жизнь покажут, какие будут результаты.
3: Валентин Валентинович, можно небольшое уточнение? Вы говорите про четный и нечетный год. Это с чем связано? В один год рыба лучше подходит, в другой хуже?
5: Ну, это долгий и сложный разговор, вот, но коротко могу сказать. Так устроен жизненный цикл анадромных видов рыб. А. То есть она выгуливается 2 года, вот, и поэтому как бы вот чет-нечет. Получается, что ну, практика многолетних наблюдений показывает, что нечетный год – это больше, четный – меньше.
4: Валентин Валентинович, не могу не спросить у вас. Вот смотрите, заходим, если мы просто в наш любой магазин, да, и хотим купить красную рыбу. Скорее всего...
3: Побаловать себя.
4: Да, ну, во-первых, это, конечно, очень дорого, ну, просто очень. А во-вторых, скорее всего, это все-таки будет не морская рыба. Ну, я говорю про наши московские магазины, ну, и, наверное, здесь в средней полосе у нас все это. А, скорее всего, это будет вот та самая аквакультура, о которой вы говорите. То есть понятно, что морская рыба, она гораздо более полезная, она гораздо более насыщенная там нужными веществами и так далее. То есть лучше, чтобы она была морская, но она не морская у нас в наших московских магазинах. Почему, если уловы исчисляются вот такими вот цифрами?
5: Ну, во-первых, я хочу сказать, дорогие друзья, что с учетом федеральных торговых сетей, собственно говоря, поставки рыбной продукции, как и любой другой, они централизованы, и точно такая же ситуация и в провинциальных магазинах, и не только в столичных. Вот, поэтому мы также покупаем в пластиках или там в каких-то других видах упаковки красную рыбу, и, собственно говоря, какая бы там российская фирма ни была на ней написана, на этой упаковке, никто не гарантирует, что сырье, из которого это делалось, приехало откуда-нибудь из Турции, из Ирана или из Китая. Вот, то есть ситуация, она одинаковая по всей стране. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что рост импорта, несмотря на то, что эту статистику приходится только эмпирическим путем анализировать, но рост идет. Вот все больше и больше зарубежной рыбы, в том числе аквакультурные, которые, я с вами полностью согласен, которые на искусственных кормах,
4: бумага. Вот ешь рыбу, да, она бумага, да, она не рыба.
5: Это невкусно, если попросту, и не полезно.
4: Да.
5: Вот, конечно же, наша российская дикая морская рыба, в том числе и тихоокеанские лососи, это круто, это здоровье,
4: так
5: это
4: где
5: удовольствие
4: она?
5: И все остальное.
4: Где? Почему ее нет у нас в магазинах?
5: Ну, смотрите, опять же, вот статистика следующая. То есть 70% вылова – это горбуша. Она практически вся идет на внутренний рынок, потому что на экспорт она не очень хорошо продается. А вот такие редкие виды, их очень мало ловятся, такие как кижуть, сима, чевыча, нерка, да, они экспортируются и в Японию, и в Южную Корею, там, и в Китай, естественно. Вот. И этих видов немного, и стоят они, ну, в общем, очень дорого. Вот. Но, в принципе, и горбуша – великолепная рыба, и не стоит ее, так сказать, принижать ее достоинство.
4: Не будем. Но где же она?
5: Ну, сейчас у нас уже вот рыба хранится до 12 месяцев в мороженом виде. Там вот, может быть, будет вопрос, где свежая, где мороженое. Вот, у нас вся рыба, которая продается в морская рыба, которая продается в центральной части России, она вся поставляется с Дальнего Востока или с севера, из Мурманска, Архангельска, в мороженом виде, потому что Санпин по свежеохлажденной 10 дней не позволяет доставить ее в ящиках со льдом. Поэтому вся рыба без исключения была мороженой. Не верьте, если там в магазине где-то...
4: Говорят,
5: написано,
4: что она свежайшая, вчера плавала. Да, это понятно. Это мы не верим уже давно. Да. Ну, просто даже мороженое бы купить, понимаете, морскую настоящую.
5: Да, да.
6: Ну, я бы хотел обратить внимание, что правильная резкая заморозка рыбы, она нисколько не влияет на ее качество, если по дороге ее там не размораживали, не вытворяли с ней различные там махинации. Вот. Поэтому доверие можно сохранять мороженой рыбе. Ну, я полагаю, что в этом году все-таки там регулятор показывает, что там больше 300 тысяч тонн будет, это хорошо, будет больше, вообще весело. Но, скорее всего, все-таки практически рыбаки говорят, что будет где-то чуть больше 200 тысяч тонн. Посмотрим. Вот, что Валентин говорит о том, что цены не снизятся, точно.
4: Жалко.
3: На этой ноте, к сожалению, мы вынуждены попрощаться, потому что время нашего эфира подходит к концу. Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов был с нами на связи. Ну, вот такая ситуация в рыбном хозяйстве страны.
4: Ловят много, но куда-то она вся уходит.
3: Да, и появляется вот эта рыба, которая выращена в искусственных условиях. А очень, конечно, хочется вот ту самую натуральную, прям из моря рыбку. Будем надеяться, что как-нибудь попадет.
1: Наше время. Нарвал. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
7: Нарвал относится к зубатым китам. Вот этот зуб или бивень в детском возрасте, он небольшой, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, чем-то метров.
1: Зоолог, специалист по морским млекопитающим Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска.
8: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
8: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Нарвалы. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
7: Нарвал относится к зубатым китам. Вот этот зуб или бивень в детском возрасте, он небольшой, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, чем-то метров.
1: Зоолог, специалист по морским млекопитающим Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
10: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. России намерена продолжать специальную военную операцию до полного устранения угроз безопасности с территории Украины и впредь не будет оставлять без ответа террористические вылазки киевского режима. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Установление контроля над населенным пунктом Нового Васильевка Харьковской области позволило группировке «Север» налучшить логистику противника, а также проводить ротацию на данном участке фронта, сообщили в Минобороны. Владимир Путин продолжает свой трехдневный государственный визит в Казахстан. Сегодня президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия намерена продолжать специальную военную операцию до полного устранения угроз безопасности с территории Украины и впредь не будет оставлять без ответа террористические вылазки киевского режима. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации.
2: Обращаю ваше внимание, что в сложившихся условиях вооруженные силы России продолжают последовательное нанесение системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению дронов, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. Поскольку вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, мы предупредили иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительства международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Повторим то, о чем мы говорили ранее неоднократно. Наши вооруженные силы не бьют по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Мы наносим удары исключительно по объектам, связанным с военным управлением, производством вооружений, размещением техники, логистикой, энергетическим обеспечением военной машины и инфраструктуре, используемой в интересах украинских вооруженных формирований.
1: Дипломат обратил внимание на ту жестокость, с которой киевский режим расправился с детьми в Старобельске. Ее можно сравнить с действиями нацистов. При этом реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России, сказал Небензя, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают киевский режим деньгами и оружием. Установление контроля над населенным пунктом Нововасильевка в Харьковской области позволило группировке «Север» нарушить логистику противника по доставке боеприпасов и продовольствия, а также проведение ротации на данном участке фронта, сообщили Минобороны. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам транспортной, аэродромной инфраструктуры, используемой ВСУ, а также по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики, складам боеприпасов, горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне СВО более 1200 военнослужащих. Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы приостановлено из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев. Он уточнил, что перекрытие временное, действует от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Губернатор рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в указанном направлении или же выбирать альтернативный маршрут. Ранее в пятницу аэропорт Ярославля приостановил обслуживание рейсов. Владимир Путин продолжает свой трехдневный государственный визит в Казахстан. Сегодня президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Астане. В заседании в узком составе примут участие президенты Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана, а также вице-премьер Армении. В расширенном формате к ним присоединятся

0: представителей государств, наблюдателей, президент Узбекистана, вице-президент Кубы и министр промышленности, рудников и торговли Ирана. 4,5 триллиона рублей было выделено из фонда обязательного медицинского страхования в минувшем году на медпомощь россиянам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
1: Для решения этой задачи из фонда обязательного медицинского страхования было выделено порядка 4,5 триллионов рублей. Основная часть этих ресурсов пошла на финансирование работ больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов в наших регионах, что позволило еще большему числу людей в течение года пройти различного рода профилактические обследования. Почти вдвое выросли объемы высокотехнологичной медицинской помощи с применением уникальных методов лечения в сердечно-сосудистой хирургии, трансплантации органов. Около 14,5 тысяч квалифицированных врачей, фельдшеров и других медицинских сотрудников пришли в систему здравоохранения. За счет средств еще одного социального фонда предоставлялись различные выплаты, пособия, пенсии, в том числе страховые по старости, инвалидности, проводилась их индексация, перерасчет работающим пенсионерам. По программе материнского капитала было выдано порядка 700 тысяч сертификатов, чтобы семьи смогли улучшить свои жилищные условия, либо направить ресурсы на другие цели. Конечно, оказывали помощь и участникам специальной военной операции, их родным и близким.
0: Премьер напомнил, что президент Владимир Путин особо подчеркивал важность выполнения перед россиянами всех социальных гарантий. В Вашингтоне сделают все возможное, чтобы доставить США бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, которому Минюст предъявил обвинение, заявил исполняющий обязанности американского генпрокурора Тодд Бланш. «Обычно мы это делаем через экстрадицию, работаем с международными партнерами», сказал он в интервью Fox News. По его словам, ситуация с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который был отстранен от власти в результате проведенной в начале января спецоперации и вывезен в США, это экстремальный пример. Оранжевый уровень погодной опасности введен на территории московского региона из-за возможных заморозков в ночные и утренние часы, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига объявила ключевые даты нового сезона. Регулярный чемпионат стартует 5 сентября и продлится до 20 марта. Команды проведут по 68 матчей, как и в минувшем сезоне. Плей-офф стартует 23 марта и продлится максимум до 23 мая. Кроме этого, отмечу, что с нового сезона континентальная хоккейная лига не будет проводить матч за Кубок Открытия. До этого 6 лет подряд сезон открывался встречей между обладателем Кубка Гагарина и победителем прошлого регулярного чемпионата. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в четверг состоялись матчи второго круга. Во встрече двух россиянок 22-я сейная Анна Калинская обыграла Алину Корнееву 7-6, 6-4. 25-я сейная Диана Шнайдер прошла Маккартни Кеслер 7-6, 6-1. В мужском турнире сенсационно выбыл первый номер рейтинга ATP Яник Синер, уступивший Хуану Мануэлю Серундоло 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Новости футбола. «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Алавеса» Виктору Параде. «Сельта» и «Олимпиакос» также следят за 24-летним футболистом, пишет АС. По информации источника, «Алавес» намерен продать Параду гораздо дороже 2 миллионов евро, в которые испанского защитника оценивает портал «Трансфермаркт». «Зенит» готов сделать предложение «Фламенго» о покупке 18-летнего крайнего нападающего Райана Роберта. 8 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и 4 миллиона евро в виде бонусов за результативность. Об этом сообщает RTI Esporte. У футбольного клуба «Урал» в новом сезоне, вероятно, будет новый главный тренер. Скорее всего, Василий Березуцкий нас покинет. Он хороший тренер, но не ошибается тот, кто ничего не делает, заявил президент «Урала» Григорий Иванов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 18 градусов. Временами небольшой дождь. В Тюмени до 22, в Иркутске и Новосибирске до 21 градуса и дождливо. В Калининграде плюс 20 без осадков. В Уфе 20 градусов облачно и дождливо. Во Владимире и Туле прохладнее до плюс 12 и дожди. В Ставрополе плюс 15-17 тоже дождь. В Севастополе до 20 градусов кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге и Москве также в течение дня возможны кратковременные осадки.

0: Днем до плюс 12 градусов. В столице атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что в пределах нормы. Сейчас в Москве плюс 7, идет слабый дождь.
1: Премьера на Радио России.
2: Знакома ли вам сила отлива?
3: Нет.
2: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
1: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
4: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
1: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
5: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
6: Это нечто вроде морской болезни.
1: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
6: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
1: «Морской волк». Слушайте с 1 июня по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда.
7: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
8: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
7: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. И, как всегда, напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там есть прямая трансляция, под которой тоже можно оставить свой комментарий. Мы его тоже увидим. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Ну а самые свежие и актуальные новости всегда на сайте вести.ру.
9: В ближайшее время, если закон будет принят, в России рецептурные лекарства можно будет покупать исключительно и только по электронному рецепту. Как говорят те, кто этот закон готовит, это позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Но купить такое лекарство без рецепта, ну и, соответственно, без электронного рецепта, будет невозможно.
10: Ну, то есть все в цифровую плоскость планируется перевести. Сейчас Минздрав ожидает завершения доработки документа. Попытаемся разобраться в том, как с этим электронным рецептом можно будет работать, и все ли смогут с ним работать. Вместе с председателем общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев с нами на связи. Виктор Александрович, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
9: Ну, первый вопрос к вам. Как вы к такой инициативе относитесь?
11: Вы знаете, сегодня мы видим такой четкий, абсолютно однозначный тренд на цифровизацию, ну, фактически всех отраслей и, так сказать, фактически всей нашей жизни. Поэтому то, что мы переходим плавно, в том числе и на электронные рецепты, мы это воспринимаем, ну, как неизбежность, как данность и как такой естественный процесс.
10: Обычно к слову неизбежность еще идет.

0: неизбежное зло, да? Не на это ли вы, Александрович, намекаете?
1: Нет, я намекаю на то, что любые новеллы, они всегда с собой несут определенные риски, и, соответственно, к этим рискам надо быть готовым. На сегодня вот то, о чем мы говорим, это пока проект, который не видел еще общественность. Предстоит еще общественное обсуждение, проект обязательно придет на, в том числе на общественный совет, придет на гильотину, и там мы будем смотреть и, так сказать, ориентироваться на то, чтобы реализация этого проекта, она была удобна в первую очередь, конечно, для пациентов, и, безусловно, она должна быть удобной для бизнеса.
2: Такой вопрос. Про удобство для пациентов это мы чуть попозже обсудим. Мне кажется, это вообще и совсем неудобно, но это чуть попозже. А вот для чего, в принципе, это нужно делать? То есть от чего таким образом государство хочет себя защитить?
1: Ну, в первую очередь, тут, наверное, надо говорить не о столько защите государства, сколько о том, что о заботе государства, о наших гражданах, которые порой покупают там те же антибиотики без рецепта, вот, сами себе их назначают при любой простуде, не понимая, это вирусная инфекция или это грибковая инфекция, на которой антибиотик не действует, начинают принимать антибиотик, а когда этот антибиотик по-настоящему понадобится, после каких-то серьезных операций, эти антибиотики не действуют. Возникает так называемая антибиотикорезистентность. Это вопрос как один из примеров, потому что как раз что касается отпуска антибиотиков без рецепта, это вот, так сказать, первопричина, хотя есть очень много и других препаратов, достаточно серьезных, которые должны приниматься только по назначению врача и, соответственно, и контролироваться.
0: Виктор Александрович, я прошу прощения, а можно я сразу уточню? А ведь у нас антибиотики и так только по рецепту, но, правда, по бумажному должны продаваться.
1: Да, да. Но сегодня мы понимаем, что, так сказать, отпуск по рецепту или без рецепта вот таких простых относительно, скажем, рецептурных препаратов, я не беру препараты так называемого предметно-количественного учета, там более жестко, там идет фиксация
0: психотропные рецепта. Различные вещества, да.
1: Ну и не только, да, там и наркотические есть вещества. Вот, вот что касается таких, так скажем, простых, условно простых, рецептурных препаратов, не всегда это можно отследить. Сегодня, соответственно, как эта система будет подключена к системе МДЛП, то есть мониторинга движения лекарственных препаратов, она не позволит отпустить этот препарат без электронного рецепта. Фактически это то, что сегодня система не позволяет сделать, если препарат просрочен. То есть вот здесь будет как раз и работать это ограничение.
0: Если вы имеете в виду, что сейчас бумажный рецепт можно проигнорировать провизору в аптеке, а в таком случае...
1: К сожалению, мы периодически это наблюдаем. Этого стало значительно меньше, но тем не менее такие случаи пока еще есть. И вот то, что предлагается, это с одной стороны контроль, с другой стороны, это ограничение использования рецептурных препаратов без рецепта.
0: Про риски, да, наверное, мы хотели поговорить.
2: Сначала про удобство. Говорить про удобство для пациентов. У нас, ну, это так, статистически, люди, которые покупают препараты, чаще всего все-таки это пожилые люди. Правильно? Ну,
1: да.
2: Есть, конечно, молодые люди, которым тоже нужны антибиотики, там есть со сложными заболеваниями, но в процентном соотношении все-таки, что называется, пользователи рецептов – это вот пожилые люди, пенсионеры, для которых вот любая цифровизация их жизни – это глубочайший шок. Это очень сложно. Понятно, что да, все равно нужно осваивать, но вот можно об этом говорить сколько угодно, не осваивают. Даже вот эти банковские приложения на смартфонах, это все очень тяжело.
0: Это еще и риск мошенничества,
2: между прочим. И как следующий шаг, это риск мошенничеств. Любая дополнительная цифровизация чего бы то ни было, это 100% виток мошеннических схем, а у нас и так 2 миллиарда в месяц люди перечисляют мошенникам. Вот этот момент, он почему не учитывается? Почему все равно столь настойчиво людей, которые не понимают, может быть, они и хотели бы, но не могли бы. Даже вот в Москве система ЕМИАС, ну, не справляются пожилые люди с записью к врачу в этом приложении. Ну, не могут они все равно вынуждены рано утром приходить к стойке в поликлинику, чтобы записаться. Ну, так.
1: Почему такая настойчивость, я сейчас ответить вам не могу, потому что инициатором выступаю не я, не общественный
2: совет.
1: Безусловно,
2: нет, мы сейчас как в пространстве обсуждения с вами находимся, да, и ваше мнение
1: как раз эти риски, то, о чем вы говорите, мы их разделяем, и поэтому на стадии подготовки проекта мы обязательно на это будем обращать внимание. Вот если говорить о мошенничестве, то, честно говоря, вот в этой схеме я пока не вижу каких-то моментов связан, ну, где бы мошенникам было интересно, так скажем. Потому что...
2: А там, ну, же, там же, точно так же, как к записи к врачу. Точно так же. Ой, нам нужно подтвердить вашу учетную запись. Это все, ну, отработано.
1: Это, извините, это может быть где угодно, и здесь, так сказать, электронный рецепт, он совсем ни при чем. Это первое. Второе, вы знаете, я был свидетелем цифровизации вот внутри Москвы. Да? Сегодня же фактически у каждого гражданина Москвы, ну, у большинства из них, у них есть свой личный кабинет на госуслугах, есть электронная история болезни. И, соответственно, просто я сам с этим столкнулся, когда мне надо было там записаться, так сказать, точнее, не записаться, там внести коррективы. Это было в Боткинской больнице, так сказать, и одна из пожилых пациенток, которые, я так понимаю, с каким-то хроническим заболеванием, и там она днюет и ночует, она, так сказать, меня выговаривала, что я тяну, вот она объясняла мне, как это надо сделать. Поэтому у нас пенсионеры тоже бывают разные.
2: Ключевое слово.
1: Да, в большинстве я согласен с вами, это первое. Второе, значит, что касается вот возможных рисков. Более того, я, наверное, вам скажу еще другие риски. У нас сегодня во многих регионах интернет либо плохо работает, либо даже там, где он хорошо работал, его отключают. Поэтому эти риски мы тоже должны учитывать при назначении лекарств, вот этих выписки электронных рецептов. Это второй момент. Третий момент, о котором мы обязательно будем говорить, это то, что полный цифровой контур в здравоохранении у нас еще не замкнут. У нас, к сожалению, достаточно много медицинских организаций, которые не входят в систему Минздрава. У нас 44 медицинских организаций, достаточно крупных. Это Центр хирургии, например, Петровского, Институт Чумакова, Институт Семашко. Они относятся к системе Министерства образования. И, соответственно, вот в этот контур минздравовский они не заходят. И здесь тоже у нас вопрос, каким образом внутри контура будет это все вращаться, и надо ли там дополнительный вход.
0: Действительно.
1: На самом деле, как я предполагаю, это будет, то есть если мы контур замкнем, то это будет гораздо проще. То есть пациенту самому не надо будет никуда входить, достаточно будет, так сказать, там, зная свой
0: логин и пароль, да. Это понятно, Виктор
1: Александрович. Ну, не логин и пароль. У нас, да, у каждого есть, соответственно, QR-код на страховой полис на медицинский. У каждого из нас.
0: Да, и воспользовавшись им, мы сможем подключиться к этой самой системе. Виктор Александрович, спасибо вам большое. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Благодарим вас за ваше экспертное мнение. Председатель общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев с нами на связи. Хорошо, что ведомство знает о потенциальных рисках и собирается их учесть.
3: Наше время.
2: Ну,
0: вот как раз про, да, мошенников.
2: Про мошенников. Тема мошенников. Сейчас УГЭ, ЕГЭ, все эти страшные аббревиатуры над бедными нашими выпускниками, они реют.
0: Я новую узнал, ГВЭ, государственный выпускной экзамен.
2: Да, ну это вот то, о чем мы говорили в прошлом часе, да. Мошенники этим воспользовались, да, совершенно без зазрения совести, очень активно они используют страхи нашего подрастающего поколения. Вот одна из схем, которая связана с ОГЭ и ЕГЭ, мы ей заинтересовались и попросили ведущего аналитика Департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгения Егорова ее прокомментировать.
4: Ежегодно с приближением времени экзаменов в российских школах активизируются мошенники, которые используют десятки ресурсов в схемах с продажей ответов на ЕГЭ, ОГЭ и другие экзамены. В основном мошенники создавали телеграм-боты или целые сети ботов, а также каналы с предложением купить ответы. А некоторые киберпреступники создавали сайты и страницы в социальных сетях. Общее количество аккаунтов в каналах и ботах с ответами достигало весной 1,5 миллиона учетных записей. Одним из телеграм-ботов якобы воспользовалось почти 500 000 человек. В 2026 году стоимость ответов на таких площадках составляла от 800 до 5000 рублей и выше. Они зависят от количества предметов и типа экзамена. Также мы зафиксировали телеграм-каналы, которые предлагали доступ к закрытым группам с ответами за 600 звезд. Это внутренняя валюта мессенджера. Кроме оплаты деньгами и звездами, в некоторых ботах предлагают получить ответы, пригласив в бот своих знакомых. Привлечение пользователей может использоваться в дальнейшем для рассылки рекламного спама, которое ведет на мошеннические схемы. Как правило, продавцы предоставляют устаревшую информацию прошлых лет или вообще ложные данные. Кроме того, под видом продажи ответов может быть фишинговая форма или файл с вирусным программным обеспечением.
2: Ну так, молодое поколение, я думаю, все поняли, да, ну только нужно каким-то образом учиться отличать мошенников от немошенников. Как же это сделать, как себя защитить? Вот сейчас мы это все узнаем. Специалист по кибербезопасности, президент консорциума «Инфорус» Андрей Масолович с нами на связи. Андрей Игоревич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну вот мы сформулировали статистику, суммы чудовищные, да, цифры да, какие-то да. Просто.
3: Да, ну, действительно, и цифры пугают, и суммы пугают. Вот, как этому противостоять?
2: Да.
3: Ну, сразу два уточнения. Первое, не там большие шансы попасть в лапы мошенников, а 100% шансы попасть в лапы мошенников. Не мошенников, которые предлагали бы помощь в решении ЕГЭ, нету. Но они... не мошенники, это репетиторы, с которыми надо было заниматься с сентября, а не за неделю до экзаменов.
0: Ну да.
3: Вот. Все остальное, то есть любой, кто скажет в интернете слово ЕГЭ, наверняка это цепочка к мошенникам. Это раз. А второе, вы говорите, что это одна схема, это несколько схем с единой, как бы, с единой оболочкой. То есть первое, с вас могут взять деньги за доступ к некой закрытой группе, где что-то там такое есть, а там нету. Раз. Угу. То есть деньги заплатите, мошенничество предъявить не сможете, потому что в группу вас пустили, но в группе ничего интересного.
2: Угу. А
3: второе. Вам дадут действительно какие-нибудь варианты решений, но крайне маловероятно, что там будут настоящие решения настоящих задач, потому что это уголовка. Вот, никакой преподаватель, никакой человек, который знает эти настоящие задачи, так не подставится. То есть это будут какие-то тряпочные, игрушечные задачи. Вот. То есть даже если вам что-то прислали, оно вам не поможет. Но это еще самое безобидное. Хуже, если вы не то нажмете и заразите себе компьютер, или там дальше с первого шага начнется диалог, в этом диалоге вы начнете какие-нибудь поля заполнять, эти поля в какой-то момент дойдут до учетных записей, до учетных данных, а в какой-то момент дадут до срочки, что все, теперь мы ваш профиль заполнили, теперь подтвердите, сейчас вам придет смс-очка, продиктуйте.
2: Mm-hmm.
3: Вот, ну и тогда вы потеряете все. Ну и еще одна сторона, вот про нее правильно вспомнили, мы что-то редко про это говорим, это эти самые сетевые схемы, когда приведи 5 друзей, вот, получишь деньги обратно. Вот, то есть когда человека заставляют еще вовлекать других людей в эту схему. Вот, ну и мошенники получают уже не одного человека, там, а 5, а потом и 25. Вот, то есть варианты, как себя вести, ну, сидеть, учить уроки, читать учебники. Вот, можно поискать настоящие решенные варианты прошлых лет. Могу подсказать, в чем их отличие, настоящих от ненастоящих. Настоящие будут где-то лежать бесплатно.
2: Понятно.
3: Добрые люди их выложили. Да. Добрые люди их выложили для других. А, вот, они будут лежать бесплатно. Везде, где с вас просят деньги, это точно мошенники, и оно того не стоит.
2: Угу.
0: Андрей Игоревич, а скажите, пожалуйста, вот такой момент. Если на эту схему натыкается родитель, он может куда-то пожаловаться? Или это исключительно беседа с собственным ребенком, чтобы он на это не повелся?
3: Нет, несмотря на то, что технически шансов близко к нулю поправить историю, тем не менее родитель должен и разговаривать с ребенком, ему объяснять, что не надо ни на что нажимать, ничего хорошего там не будет, все красивые эти заманушки, это заманушки, раз. Второе, надо объяснять самим родителям, они тоже не очень в этом разбираются, и кроме того, часто родители еще и помочь хотят, то есть... начитавшись рекламы, сами начинают куда-то тыкать или там что-нибудь платить. Вот, идти в МВД, ну, если честно, это будет бесполезно почти 100%, потому что сами оперативники жутко перегружены, а в данном случае там довольно трудно предъявить мошенничество, потому что если там написано, что мы вас подключим, за вот эту денежку подключим к закрытой группе, ну и что, ну вот подключили, а то, что там эта закрытая группа пустышка, это уже...
2: Поняли.
0: Андрей Игоревич, спасибо вам большое за рекомендации. Главным образом, президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович был с нами на связи.
2: Дорогие друзья, за деньги ответов на ЕГЭ и ОГЭ нет. Это точно мошенники 100%, даже не 99%.
5: Театр у микрофона представляет.
6: Добрый день! Я направлена к вам на работу. Вот мой диплом.
5: «Первая должность». Радиоспектакль по одноименной повести Сергея Антонова.
7: Это очень кстати.
6: Что кстати?
7: Наш инженер на днях заболел. Придется на это дело посадить вас.
6: Развешивать плакаты с грамматическими ошибками.
5: История о Нине Кравцовой. После окончания института она получает назначение на строительство высотного дома. Первые дни работы, первые испытания.
6: Лида! Идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.
8: Вы ей не можете предлагать, она подчиняется мне.
6: Идите, Лида.
8: Лида.
9: Не пойду.
5: «Первая должность». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
11: Это волшебство технологий.
12: Каждый гость студии – настоящая находка.
5: Наше время.
2: Мы продолжаем наш эфир. К нам сейчас присоединяется наш спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин. Такая новость, мне очень нравится формулировка. Можно я прям прочитаю, вот как давай, она да, есть? Да. Дисциплинарный совет ИХФЭ, это ты сам потом расшифруешь, что это такое, аннулировал решение Международной Федерации не допускать сборной России до соревнований в следующем сезоне.
0: А вот теперь...
2: Аннулировал, не допускать. Это прекрасно. Переведи, пожалуйста,
0: Дим. Да, расскажи, что произошло.
13: Да, давайте, ну, во-первых, отметим работу наших юристов и в Федерации, и в Минспорт, потому что эту новость сегодня опубликовал в своем телеграм-канале министр спорта Михаил Дегтярев, как раз назвав этот орган дисциплинарный совет Международной Федерации Хоккея. Все верно, это структурное подразделение, но оно обладает определенной автономией, потому что никто из совета, исполкома Международной Федерации Хоккея не имеет права оказывать давление в принятии решений на дисциплинарный орган. Проблема для Международной Федерации Хоккея такова. Когда отстраняли в 2022 году сборную России от международных соревнований, причиной, по которой случилось отстранение, была как раз невозможность обеспечить безопасность сборной России и другим участникам в случае участия сборной на международных турнирах.
2: То есть нашу сборную могли случайно зашибить? И заботьтесь о ней.
13: Либо кто-то мог там зашибить другие сборные на почве того, что кто-то плохо посмотрел на сборную России. Но никаких серьезных обоснований, кроме как мы так думаем, мы так считаем, приведено не было. И это достаточно жиденькая, прям скажем, юридическая позиция. Надо отметить, что помимо обращения в саму Международную Федерацию Хоккея, от Минспорта и от Федерации Хоккея России пошло обращение в Спортивный Арбитражный Суд на это решение. И они прекрасно понимают о том, что все это может весьма бледно выглядеть при разбирательстве в сторонней инстанции, решили сейчас, что называется, быстренько переложить. Свое решение они дисциплинарным органом отменяют. А я просто скажу, что сейчас в эти дни как раз проходит чемпионат мира по хоккею. И это традиционное время для сборов всех советов, в том числе и исполкома Международной Федерации Хоккея, и время принятия вот таких вот больших решений.
0: Дим, можно разъяснить? То есть есть Международная Федерация Хоккея, и при этой федерации есть дисциплинарный совет?
13: При любой.
2: Вот любой. Это...
13: То есть
0: фактически это одно и то же. Одни и те же люди, которые сначала вводят это решение, а потом как бы не мы, но по сути мы, его отменяем, так?
13: Ну, очень глобально, да, по-хорошему. Но все-таки в любой международной спортивной федерации по любому уставу обязан быть дисциплинарный совет, в который обращаются все недовольные. Это, что называется, внутренний орган, это их внутренний арбитраж. То есть попытка решить проблему внутри себя, рассмотрев ее максимально нейтрально и с точки зрения закона, в любой федерации должна существовать, прежде чем конфликт вылезет за пределы самой федерации, и спортсмены, либо недовольные, там, чиновники пойдут в спортивный арбитражный суд.
0: Что все 4 года дисциплинарный совет думал? Вот они что-то сидели раньше и не торопились аннулировать.
13: Обращения не было от нас.
0: Ага, вот так вот.
13: Да. Там просто, понятно, было дело...
0: Не, что... я, конечно, знаешь,
13: сейчас, все понимают. Сейчас появился повод, да, у нас есть решение Международного олимпийского комитета, который говорит, тогда вот Международный дисциплинарный совет просто рекомендовал, вернее, придерживался рекомендации МОК не допускать в командных видах спорта российскую и белорусские сборные. Сейчас появилось решение МОК о допуске молодежных и юношеских, причем с флагом и гимном. Международная федерация хоккея пока никак нас не допустила. Ладно, давайте сейчас, во-первых, послушаем человека, который хорошо разбирается в этих вопросах. Просто великолепный хоккейный специалист, автор Матч ТВ и комментатор Павел Лысенков. Вот само это решение, как ему оно видится?
9: Конечно, это очень хорошая новость, то, что дисциплинарный комитет ИХФ отменил решение Совета ИХФ о недопуске сборной России на чемпионаты мира, но это не значит, что уже завтра нас туда вернут. Дело технически выглядело так, то, что наши юристы обратились в дисциплинарный комитет ИХФ, чтобы оспорить пункт о безопасности, на который ссылался Совет ИХФ, Международная федерация, принимая решение о недопуске россиян на чемпионаты мира с 2022 года. Мы уже пропустили 5 турниров. Есть действительно такой формальный пункт в регламенте. На него ссылалась Международная федерация, не допуская нас. Но, собственно, дисциплинарный комитет ИХФ принял во внимание то, что никаких доказательств этого нету. Это просто лишь слова, демагогия, можно сказать. И нет никаких доказательств, что Россия создает какие-то проблемы по безопасности для участия в международных турнирах. Дальше идет обсуждение между двух позиций. Позиция ИХФ то, что теперь мы находимся в нулевой точке. Сборная России по-прежнему не допущена, но надо найти какой-то формальный повод ее не допускать. То есть просто вот на начало 2022 года сборная России находится... Федерация хоккея России находится в такой позиции, что если дисциплинарный комитет ИХФ принял решение, что сборная России не нарушает безопасность турниров, то значит нас надо допускать уже завтра. Юридические тяжбы впереди, и целое лето им будет посвящено, а осенью в сентябре будут перевыборы в ИХФ, придет новый президент вместо Люка Тардифа, одиозного чиновника, при котором сборная России ни разу не участвовала в международных турнирах. Как раз он был во главе ИХФ, когда нас отстранили. И я думаю, что ветер дует в правильном направлении. Решение было принято сильное сегодня. Это очень хороший козырь в наших руках, но это еще не окончательная победа. При этом мы сейчас говорим только о чемпионатах мира. Мы не говорим об Олимпиаде, но там решение принимает Международный олимпийский комитет. В первую очередь Олимпиада будет зимняя, следующая, в 2030 году. Есть еще много времени. И мы не говорим о Кубке мира. Он будет в 2028 году. Он проходит под эгидой НХЛ. И ИХФ вообще не имеет к этому никакого отношения. Уже НХЛ будет решать, участвовать ли сборной России, но НХЛ осторожная организация, они смотрят, какое решение принимают другие организации, они видят решение МОК, они увидят решение ИХФ, если оно будет, и я думаю, что они придут к такому же мнению, что сборная России, составленная из игроков НХЛ, должна участвовать в Кубке мира. Мы этого все очень ждем.
0: Мне очень нравится, когда в таких новостях журналисты, как вот в данном случае в статье, которую мы прочитали перед эфиром, используют выражение «лед тронулся».
13: Угу. Господа присяжные заседатели. Да. Наверное, все-таки больше отсылка к 12 стульям.
0: Но... А, ну да, кстати, может быть.
13: Не-не, да, там не хватает только грузить апельсины бочками.
2: А можно я задам вопрос все-таки? То есть, если бы мы, допустим, в 23-24 году написали соответствующий запрос, то это решение могло бы быть принято раньше? Я так понимаю?
13: Я думаю, что было бы все очень быстро переиграно, было бы принято на каком-нибудь конгрессе или заседании исполкома, что принято решение в соответствии на тот момент с рекомендацией МОК. Ну, там просто не заморачивались, мы просто...
0: А рекомендация МОК, она же вот...
13: Недавно, только в начале года была. Да, была опубликована.
0: Прям... Только после нее удалось...
13: Да, пошли все движения по допуску в различных...
2: То есть было бессмысленно писать
13: абсолютно
2: какие
13: бессмысленно.
2: Бы то ни было
13: заявления. С учетом того, какая вообще позиция... Вот Паша не зря сказал про Люка Тардифа. Этот человек просто отличается какой-то категорической реакционной политикой, отношением в отношении России. Угу. То есть там, я уж не знаю, может быть, кто-то из российских туристов там насолил Тардифу или что, кто наступил, отдавил какую-то мозоль. Но вот правильно он подметил, что ни в одном чемпионате мира с момента прихода Тардифа на пост вместо Рене Фазеля российская сборная не принимала участие в чемпионатах мира. Так что и плюс у него есть достаточно серьезное лобби. Во-первых, это прибалтийские сборные по хоккею, это английская сборная, это немецкие сборные. То есть, допустим, это... и, понятное дело, скандинавские, шведские, финские. То есть там, ну, вот эти вот европейские команды, которые, в принципе, задают тон, за исключением, наверное, Канады и США, которые где-то чуть подаль стоят от этой реакционной позиции, но европейские сборные, которые задают тон, да, Швеция, Финляндия, они, конечно же, здорово продавливают эту позицию. Вот, наверное, в словах Паши чуть больше оптимизма я услышал, потому что другой эксперт, комментатор, в том числе, который очень внимательно следит за шведским хоккеем, Алексей Пешнин, он как раз, ну, он понимает, что что-то произошло, но какого-то серьезного, наверное, оптимизма в отношении того, что наша главная национальная команда в каком-то обозримом будущем чем будет допущено до чемпионатов мира под эгидой Международной федерации хоккея. Ну, как-то вот я не услышал, не знаю, послушайте вы, может быть, вы услышите.
14: Ну, во-первых, аннулировано решение именно не допускать по соображениям безопасности. Ну, просто потому, что эта причина в 2026 году сейчас, да, в свете событий, в первую очередь на Ближнем Востоке, уже не выдерживает никакой критики, рискует быть юридически несостоятельной и весьма уязвимой для судебных исков. Ну, то есть, таким образом, дисциплинарный комитет подает сигналы своему главному офису, что, мол, господа, нам надо срочно придумать более убедительную причину, иначе велика вероятность, что скоро в арбитражном суде мы будем иметь бледный вид. Так что, есть мнение, что сегодня или завтра на ежегодном конгрессе ИХФМ в Цюрихе мы как раз услышим какую-то новую причину. Ну а во-вторых, возвращение игровиков оно всегда шло более тяжело, чем в индивидуальных видах, и хоккей здесь не исключение. Там довольно много открытых противников нашего возвращения, которые грозят даже бойкотом чемпионата мира в случае нашего допуска. Ну и как раз опять же на ежегодном конгрессе вполне может быть принято какое-то компромиссное решение о поэтапном возвращении, но о чем ИХФМ еще в прошлом году заявляла в своем релизе. И вот, кстати говоря, новость как раз буквально последних минут, это то, что как раз сборная Беларуси допущена к чемпионату мира до 18 лет, который в следующем году пройдет в Соединенных Штатах Америки следующей весной. Так что, ну, на юниоров, понятно, что остается осторожно надеяться. Ну, скорее всего, наверное, не в этом году, а в следующем. Ну, а первая же сборная, ну, что, наверное, очевидно сейчас, вернется на чемпионат мира не раньше, чем в украинском конфликте будет подписано, ну, хоть какое-то мирное соглашение.
13: Дим, вот такие, да.
0: Несколько слов про чемпионат-то ты тоже нам скажи, сейчас же идет.
13: Ну, чемпионат-то идет. Давайте я сейчас просто скажу, что вот сегодняшнее решение ИХФ по допуску юношеской до 18 лет сборной Беларуси и женской до 18 и женской молодежной, это, скорее всего, очень похоже на некий пробный шар, на то, как будут реагировать все вот эти скандинавские, британские сборные на появление белорусов.
2: Плохо они будут реагировать.
13: Они будут плохо реагировать, но главное, чтобы они не снимались.
2: Конкуренция.
13: И им открывают сейчас таким вот образом окна Эвертона, чтобы они хотя бы немного начали привыкать, да? Угу. Так, доктор, глина поможет, помочь нет, но привыкнуть. Вот. Я думаю, что вот сейчас прекрасно понимают, наверное, в ИХФ, что очень серьезную причину, аргумент, чтобы не допускать российскую сборную, идти против рекомендации МОК, будет очень-очень сложно придумать. И они сейчас тут уже где-то начинают подстилать соломку и вот этот пробный шар. Что касается того, что на чемпионате мира сейчас проходит, ну, сегодня игрались четвертьфинальные матчи. Самый интересный, к сожалению, слишком рано Канада и США встретились. Американцы привезли так сборную, как обычно, в последние годы они любят возить студентов туда, сильно много набирать. Видимо, продолжают. Ну, они, кстати, выигрывали студентами чемпионат мира сравнительно недавно. Но канадцы их сегодня размазали со счетом 4-0. И тоже весьма интересный матч в Финляндии и Чехии. 4-1. Это четвертьфинал. Завтра будут два других полуфинала. Четвертьфинал сыграны: Швейцария, Швеция, Норвегия, Латвия. Но в любом случае в полуфинале мы увидим одну из небольших сборных, потому что, ну, ни Норвегию, ни Латвию там к большим грандам отнести вряд ли получится, любители хоккея, но это команда, которая через раз, через два могут где-нибудь на мировых первенствах выстрелить, но в любом случае турнир без сборной России — это весьма скучное зрелище, тем более, кстати, вот почему нас еще в ближайший год не допустят, украинская сборная вышла в группу А, и сводить их на следующий чемпионат мира сборной, ну, там просто вообще... Это черт что.
0: Есть нам о чем еще поговорить в наших следующих эфирах. Дим, спасибо, спасибо тебе большое. Наш спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин был с нами в студии.
15: Время детских пластинок.
16: Здравствуйте, ребята. Я Колобок.
17: Да ты русским голосом заговорил.
18: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
15: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
18: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
19: Вот это здорово!
15: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
19: Вот еще бы такую же книжку.
15: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
20: На правах рекламы.
21: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», «хруст суставов» и «ноющая боль» стали частью повседневной жизни. У нас в студии уникальный гость – специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата, эксперт в области спортивной медицины Алексей Викторович Соколов. Он расскажет о настоящем прорыве в лечении болезней суставов и позвоночника. Алексей Викторович, здравствуйте.
22: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, к сожалению, проблемы с суставами и спиной сегодня уже приобрели размах эпидемии. Причины известны – это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, старые травмы, лишние килограммы, и все это постепенно изнашивает наши суставы, вызывает воспаление, изматывающую боль, которая отравляет жизнь и даже может довести до инвалидности. Я сразу скажу, то, что многие считают неизбежными возрастными изменениями, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, боли и другие заболевания, это не приговор, если, конечно, своевременно начать лечить позвоночник и суставы. Надо понять простую, в общем-то, вещь. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно только помочь.
21: Но каким образом дошли до этого открытия?
22: А еще в советское время это прекрасно понимали, особенно в большом спорте, где нужно было занимать только первые места. В условиях жесткого противостояния с Западом был создан медицинский лечебный прибор для восстановления спортсменов. Его применяли при артрозах и артритах, воспалении сухожилий и связок, травмах коленей и позвоночника. Когда по зарубежным протоколам спортсмен считался списанным, наши после лечения таким прибором в течение месяца ставили мировые рекорды и получали золотые медали. Эта разработка держалась в секрете, потому что давала Советскому Союзу серьезное преимущество. Быстрое и естественное восстановление без фармакологии. Данный медицинский прибор не афишировался и передавался фактически из рук в руки под контролем врачей элитного спорта. И лишь спустя десятилетия после распада уже закрытой системы и адаптации под гражданское использование, стало ясно, методика, которая опередила свое время, может работать не только для чемпионов. И сегодня этот подход, некогда скрытый за грифами и архивами, стал доступен всем людям, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в современном медицинском приборе «Физиотон», который можно применять в домашних условиях. А главное его действие направлено на лечение. То есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Чтобы понять принцип его работы, представьте, что ваш сустав – это дом. Межклеточный матрикс хряща – это его каркас. А когда каркас рушится, дом разваливается, естественно. Так и сустав или позвонок стирается. Физиотон – это мастерская, которая не ставит заплатки, а содействует восстановлению каркаса, кирпичик за кирпичиком. Ну, как пчелы строят свои идеальные соты, так и физиотон запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки-строители костной и хрящевой ткани.
21: Невероятно. А вот как можно стать обладателем этого прибора?
22: Получить консультацию и заказать физиотон можно, позвонив на горячую линию по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 7507. Тем более, что сейчас пенсионеры могут получить физиотон по льготной цене. Далее нашим слушателям я хочу рассказать об особенностях работы физиотона. У него есть 4 мощных лечебных режима, которые дополняют друг друга. Первый – это электроимпульсная терапия. Она действует, как летний ливень на пересохшую землю. Импульсы глубоко проникают в ткани, будет нервные окончания, и электроимпульсная терапия направлена на улучшение проводимости, на снятие мышечных спазмов, той самой зажатости вокруг больного сустава или позвонков. В итоге может уйти боль и вернуться свобода движения.
21: Ну а что происходит дальше?
22: А включается второй режим – магнитное поле. Это мощнейший противовоспалительный и противоотечный фактор. Оно буквально может заставить сосуды работать активнее, вывести продукт распада и соли, которые как накипь отложились в суставах. Это ведет к тому, что кровообращение может улучшиться в разы, и в таком случае клеткам начинают в нормальном объеме поступать кислород и питательные вещества. Так может проходить процесс восстановления суставов и позвоночника.
21: Интересно, а вот как, Алексей Викторович, насчет самого хряща? Его же, как говорят, восстановить почти невозможно.
22: Давайте разбираться. В физиотоне же есть третий режим – красное монохромное излучение. Это световая терапия на клеточном уровне. Она направлена на стимулирование выработки собственного коллагена и эластина, на ускорение деления здоровых хрящевых клеток. Вот представьте, как затягивается ранка на пальце. Точно так же, клетка за клеткой, физиотон может восстанавливать поверхность сустава. Он способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению свойств межсуставной жидкости. А она смазывает сустав, чтобы он снова двигался, как на подшипниках.
21: И вот это все дома?
22: Да. Представьте, вы устраиваетесь в своем любимом кресле, включаете прибор на нужный режим и отдыхаете, читаете, смотрите фильм или просто расслабляетесь. А в это время идет ваша личная, комфортная и абсолютно точная процедура восстановления и избавления от болезней суставов или позвоночника. Вы лечитесь именно тогда, когда вам удобно.
21: Ничего себе.
22: Точно. А у физиотона есть еще и четвертый режим – низкочастотная вибрация, с помощью которой делается глубокий целебный массаж. Он дренирует ткани, то есть выгоняя все лишнее, усиливая лимфоток и закрепляя эффект от предыдущих воздействий. Все вместе – это и есть комплексное лечение. Я подчеркну, не обезболивание, а лечение артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, спондилеза, протрузий и даже межпозвоночных грыж. А еще физиотон борется с ревматизмом, подагрой и последствиями травм.
21: Полный список заболеваний, при которых способен помогать физиотон, указан в инструкции к прибору. А подробно расспросить о приборе, его работе и оформить заказ по льготной цене и бесплатную доставку можно, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Алексей Викторович, не могу не отметить, что многие годами живут с этими болями, смирились с тросточкой или перспективой с ней ходить с мыслью об операции.
22: А я не могу не сказать, что зря, потому что каждый день промедления – это ухудшение состояния суставов и позвонков, их дальнейшее разрушение, и, как следствие, риск стать беспомощным в быту, а то и вовсе инвалидом. Боль – это крик ваших суставов о помощи. Физиатон – это реальный шанс отказаться от обезболивающих, отложить трость, забыть о необходимости просить помощи, чтобы просто встать с кресла, завязать шнурки или спуститься в магазин. Представьте, что у вас может появиться шанс не просто пройтись по квартире, а спокойно гулять в парке, ходить в гости, просыпаться без этой изматывающей ломоты и скованности. Жизнь без ограничений и боли – это же здорово.
21: Это бесценно. Скажите еще раз, как получить физиатон?
22: Сейчас на физиатон действует льготная программа. Во-первых, минимальная цена от производителя для пенсионеров. Во-вторых, если позвонить по телефону 8 800 707 7507 в течение часа, то вы можете получить дополнительную скидку в размере 30%. Надо поспешить, потому что количество приборов физиатон по этой акции ограничено.
21: Вот вы слышите? Не упустите свой шанс вылечить суставы и позвоночник без болезненно. Звоните, задавайте вопросы и заказывайте свой физиатон. 8 800 707 7507.
22: И помните, физиатон – это не временная мера снятия боли. Это медицинский прибор, который способствует устранению причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Его действия направлены на восстановление ваших суставов, избавление от воспаления, возвращение подвижности, устранение боли и возможности избежать операции.
21: Согласен на все 100. Алексей Викторович, огромное вам спасибо за такой подробный рассказ.
22: Будьте здоровы.
21: Друзья, если у вас уже болят суставы или появились какие-то другие тревожные сигналы, скованность, хруст, отеки, припухлость суставов, не откладывайте. Обратитесь к специалисту по телефону 8 800 707 7507. Успейте получить физиатон по льготной цене и со скидкой в размере 30%. Подарите себе или своим близким свободу движения. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В России заявили о намерении продолжать СВО до устранения угроз безопасности. В США выразили готовность любыми способами доставить Рауля Кастро в страну. И на реках Южного федерального округа прогнозируется подъем уровня воды до опасных отметок. Все подробности далее. Россия намерена продолжать специальную военную операцию до полного устранения угроз безопасности с территории Украины. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза Всемирной организации, посвященного обсуждению ситуации в зоне конфликта. По его словам, как бы ни пытался оправдаться Киев, удар по Старобельску в Луганской Народной Республике является террористическим актом, подчеркнул российский постпред.
2: Среди пораженных целей в Киеве и Киевской области были объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ. Удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины не планировались и не осуществлялись. Этот удар возмездия в украинской столице является прямым следствием целенаправленных шагов по разжиганию конфликта со стороны Зеленского и его кураторов. Террор против мирных россиян, который Киев при одобрительном молчании своих подельников на Западе уже давно превратил в инструмент ведения войны, мы и впредь без ответа оставлять не будем.
1: По словам Василия Небензи, реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают Украину деньгами и оружием.
2: Особенно поражает лицемерие и циничная реакция делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно. Но в данном случае предпочли фактически не заметить трагедию и возложить ответственность на Москву. Но мы не были удивлены тогда и не удивлены сейчас. О каком человеческом сострадании с их стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках? Ведь их страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новые преступления против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя его в роли жертвы.
1: По данным СКР, ночью 22 мая ВСУ нанесли удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа по колледжу в Старобельске. По данным властей, ЛНР погиб 21 человек, пострадали 44. Потери ВСУ от действий группировки войск «Север» за сутки составили 47 тяжелых боевых дронов Р-18 и 27 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: В результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Нововасильевка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированной, мотопехотной бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежная, Казача, Лопань и Белый колодец Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием 2 механизированных аэромобильной бригады ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 185 военнослужащих. Боевая бронированная машина производства США, бронетранспортер «Сенатор» канадского производства, 13 автомобилей, САУ «Акация» и 4 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 27 пунктов управления БПЛА, 14 БПЛА самолетного типа, 47 тяжелых боевых дронов Р-18, 2 багги, 3 квадроцикла и 5 НРТК противника.
1: В то же время в зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял 3 станции спутниковой связи «Старлинк» и 7 пунктов управления беспилотной авиацией. Ответа Ирана на предложение о вывозе обогащенного урана не поступало, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью «Известиям». Он также обратил внимание на военные действия, которые продолжаются, несмотря на заявления сторон о прекращении огня. Это, в свою очередь, создает угрозу для сотрудников АЭС «Бушер». «В таких условиях мы и не можем рисковать людьми», отметил Лихачев. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в России. Однако Вашингтон пока не принимает предложения Москвы. И, как только что сообщил глава комитета парламента Ирана РИА Новостям, Тегеран не планирует вывозить обогащенный уран за пределы Ирана. Власти Соединенных

0: Соединенных Штатов сделают все возможное, чтобы экстрадировать бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. С таким заявлением в интервью телеканалу Fox News выступил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш. По его словам, ситуация с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который был отстранен от власти в результате проведенной в начале января спецоперации и вывезен в США, экстремальный пример. В минувшую среду Министерство юстиции США обнародовало обвинения против 94-летнего Рауля Кастро, а также 5 других лиц. Им инкриминируют убийство и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году 2 американских самолетов. Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали провальными попытки США сфабриковать обвинения против Кастро. На реках Южного федерального округа и республик Северного Кавказа прогнозируется подъем уровня воды с достижением опасной отметки. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, 29 и 30 мая на реке Лаба в районе Лабинска ожидается подъем уровня воды с достижением опасной отметки. 29-30 мая на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань на юго-востоке Краснодарского края ожидается подъем уровня воды с достижением неблагоприятной отметки. Повышение уровня воды также прогнозируется на реках Адыгеи и во всех республиках Северного Кавказа. В то же время там будут сильные дожди. Оранжевый уровень погодной опасности введен на территории Московского региона из-за возможных заморозков в ночные и утренние часы. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Предстоящей ночью и утром, а также ночью и утром субботы 30 мая в отдельных районах Подмосковья ожидаются заморозки от минус 2 до 0 градусов. Данный уровень предупреждает об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в четверг состоялись матчи второго круга. Во встрече двух россиянок 22-я сеянная Анна Калинская обыграла Алину Корнееву 7-6-6-4. Диана Шнайдер, посеянная 25-й, победила Маккартни Кеслер 7-6-6-1. Далее Калинская сыграет с Камилой Осорио, Шнайдер с Олейниковой. В мужском турнире сенсационно выбыл первый номер рейтинга ATP Яник Синер, уступивший Хуану Мануэлю Серундоло 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Отмечу, что в третьем сете Синер вел 5-1, когда ему стало плохо на парижской жаре. Из следующих 20 геймов Синер взял только 2. Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова не вошли в предварительный основной состав сборной России. Так как спортсменки не соревновались в последние сезоны, они на данный момент не соответствовали критериям для попадания в предварительный основной состав. При этом допустимо их включение в резерв, сообщил источник знакомой ситуации. Ранее Валиева и Трусова объявили о возобновлении спортивных карьер после перерыва. Министерство спорта России еще не утвердило списки сборной. Они должны быть утверждены не позднее 1 июня. Полузащитник московского «Спартака» Эзекиэль Барко хочет вернуться в Аргентину. Как сообщают местные инсайдеры, футболист открыт для перехода в «Индепендиенте» и «Ривер Плейт», за который выступал ранее. Напомню, российские СМИ сообщали о том, что переговоры Барко о новом контракте со «Спартаком» зашли в тупик. В завершении хоккей Дмитрий Квартальнов сменит Боба Хартли на посту главного тренера «Локомотива», пишет «Спортэкспресс». Контракт будет подписан по схеме 1+1. Отмечается, что Квартальнов ждал предложения от своего нынешнего клуба «Минского Динамо», но так и не получил его. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов пасмурно, в Архангельске плюс 7-9 дождь, в Петрозаводске плюс 10-12 градусов без существенных осадков, в Вологде и Великом Новгороде плюс 10-12 небольшой дождь, в Сыктывкаре дождь плюс 15-17 градусов, в Калининграде плюс 19-21 без осадков, в Перми плюс 16-18 ливни и грозы, в Кирове дождь плюс 13-15 градусов, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 11-13, в Москве кратковременные дожди плюс 10-12. Сейчас столица плюс 6. Идет небольшой дождь, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России». «Белый пароход». Радиоспектакль по одноименной книге Чингиза Айтматова. Часть пятая. Заключительная.
1: Лежи, лежи. Ох, да ты никак занемог. Жар у тебя. А я думаю, что он лежит. В школу пора.
2: Я сейчас. Я встану.
1: И не думай, и не думай вставать. Кто повезет тебя в школу больного? Ну-ка, покажи язык.
2: Учительница заругает. Очень не любит она, кто пропускает школу.
1: Не заругает. Я сам скажу. А ну-ка, давай, покажи язык. Ох, бог милостив, ты просто озяб немного. Холод вошел в тебя. Это когда ж ты заболел? Ай-яй-яй, вечером, что ли?
2: Да, под вечер. Когда увидел Моралов за рекой, я прибежал к тебе, а потом мне стало холодно.
1: Ну, ладно. Ладно, ты лежи, а я пойду.
2: А там сама рогатая мать олениха, да? Та, что белая, как молоко, а глаза вот такие, смотрит, как человек.
1: Дурачок ты. Ну, пусть будет по-твоему. Может, то и она. Причудная мать олениха, кто знает. Я вот думаю...
3: Иди, старик, туда. Там они хотят выволочь бревно из реки машиной. Так ты иди и делай все, что тебе прикажут. Ух ты, боже мой, молоко-то еще не кипяченое. Ну, что ты уставился? Чего артачишься? Не нам с тобой артачиться, горе ты мое. Ну, кто ты есть против них? Караскуловы люди какие приехали. Машина у них какая. Нагрузишь так 10 бревен увезет по горам. А Раскул на нас и не глядит даже. Как не уговаривала, как не унижалась.
4: Ну, хватит, хватит. Молока дай горячего. Заболел вон мальчонка.
3: Дам молока горячего. Иди, ради бога. Ничего на него нашло такое. Никогда никому не перечил. Тише воды, ниже травы был. И на тебе вдруг. И все это из-за тебя. Было бы из-за кого на рожон лезть. Пей погорячей. Не бойся. Простуду только горячим выгонишь.
2: Ай.
3: Ну, остуди немного. Надо же, приболел ты у нас. Такое время.
2: Надо к утру выздороветь. И обязательно отправиться в школу. Расскажу о рогатой матери оленихе. О том, что если моралы останутся у нас и никуда не уйдут, то рогатая мать олениха скоро принесет дяде Араскулу и тетке Бикей волшебную колыбель.
5: Моралы спустились утром к воде. Они вышли из верхнего леса, когда короткое осеннее солнце наполовину поднялось над горной грядой. Чем выше поднималось солнце, тем светлей и теплей становилось внизу среди гор. После ночного оцепенения лес оживал, наполнялся движением света и красок. Пробираясь между деревьями, моралы шли не торопясь, греясь на солнечных полянках, пощипывая росную листву с веток.
6: Они шли в том же порядке. Впереди самец-рогач, посредине телок и последний — крутобокая матка.
5: Рогатая мать олениха.
7: Моралы шли по той же тропе, по которой вчера Араскул с дедом Мамуном спускали к реке злополучное сосновое бревно.
8: Моралы направлялись к этому месту, потому что оно удобно для водопоя. Араскул, Сейдахмат и двое людей, прибывших за лесом, шли сюда с тем, чтобы посмотреть, как лучше подогнать машину, чтобы, подцепив трос, выволочь бревно из реки.
9: Смотри, что такое олени? А откуда они здесь?
10: Что кричишь, что шумишь? Какие тебе олени?
11: Моралы это. Мы вчера еще видели. Откуда они? Пришли, стало быть.
9: Пой. А гладкие какие, отъелись.
12: А матка-то какая? Смотри, как ступать. Ей-богу, с кобылицу двухлетку. Я первый раз вижу.
13: А бык-то рожищет, смотри. Как только он их и носит. И не боятся ничего.
12: А откуда они такие? Раскул.
11: Заповедные, видать, из-за перевала пришли с той стороны. Они боятся? Не пуганные, вот и не боятся.
13: Ружье бы сейчас. Мясо-то центнер на два потянет, а?
4: Да ты что, Сейдахмат? Охота на них запрещена.
11: Нечего попусту поучать. Запрещена охота там, где они водятся, а у нас они не водятся. И мы за них не отвечаем, ясно?
4: Ясно.
3: Ты уж молчал.
5: Моралы поднимались на обрыв гуськом. Впереди бурый самец, горделиво неся свои мощные рога. За ним комол и телок. И замыкало это шествие крутобокая матка, рогатая мать олениха. На фоне чистого глинистого сброса моралы выглядели четко и грациозно. Каждое их движение, каждый шаг их были на виду.
13: Эх, красота какая!
11: Ну ладно, красота, нечего стоять. Красотой сыт не будешь. Давай, разувайся и ты. И давайте цепляйте трос к бревну. Да поживее, дело еще будет.
3: Что смотришь, помоги ему. И разувайся сам, лезь в воду.
4: Ты не разувайся, сынок. Ты гость, а мы здешние.
13: Ай, лед, а не вода.
11: Терпи, найдем, чем тебя согреть.
4: Ох, только бы Раскул вернул меня. Только бы не прогнал. Только бы не обругал при людях. Только бы простил меня, глупого, несчастного старика.
11: Так-то приполз, упал мне в ноги. Ух, нет у меня больше власти. Не таких бы крутил в бараний рог. Не таких бы заставил ползать в пыли. Было ведь времечко. Головы летели, никто ни звука. Вот это было да. Что теперь? Самый никудышный из никудышных. И тот вон вздумал вдруг перечить. Ну, поползай в меня, поползай.
4: Ты уж прости меня, старого, что так получилось. Не утерпел вчера. Поскакал к внуку в школу. Одинокий ведь он, вот и жалеешь. А сегодня он в школу не пошел. Приболел что-то. Забудь, прости. Только ты не обижай мою дочь, прости меня. А работать так, пока я на ногах, я все сработаю. Все сделаю, ты только скажи.
3: Старайся, старик. Видишь, он простил тебя. Делай, как я тебе говорю, и все уладится.
12: Давай сюда. Моралы исчезли.
11: Ничего, никуда они не денутся. Сегодня до вечера не уедешь, будешь моим гостем. Вам Бог велит. Попочую я тебя на славу.
2: Скоро ведь зима. Надо бы моралам сена побольше оставить в лесу. Пусть едят. Надо их так приручить, чтобы они совсем не боялись людей, а приходили прямо через реку сюда, во двор. И здесь им давать что-нибудь такое, что они больше всего любят. Интересно, а что они больше всего любят? Слуга Мороленка приучить бы, чтобы везде ходил следом. Вот здорово было бы. Может быть, он в школу со мной ходил бы.
12: А мне сказали, что ты болеешь. Так а ты вовсе не болеешь. Ты почему не бегаешь на дворе? Ну, так не пойдет.
2: Ну, хватит, дядя Сейдахмат. А где дедушка?
14: А?
2: Ты не видел его?
14: Дед твой? Это самое... Ну, мы это... Да мы... Ну, мы бревно вытаскивали из воды. Ну, и выпили для согрева. А сейчас он это самое... Мясо варит. Ну, ты вставай, давай, одевайся и пошли. Это как же так? Это неправильно. Мы все там, а ты один здесь. Ну.
2: Дедушка не велел мне вставать.
14: Ай, да брось ты, ну не велел. Ты пойдем посмотрим. Такое не каждый день бывает. Сегодня пир. Да, и чашка в жару, и ложка в жару, и рот в жару. Давай, вставай. Давай я тебя одену.
2: Я сам.
14: Ну, ой, и чашка в жару, и ложка в жару, и рот в жару.
2: Дыма сколько. Стирать, наверное, сегодня белье. Большая стирка на огне. А где же белье?
15: А та!
14: Вон он, дед твой. Пошли.
11: Ты где пропадаешь? А? Гость тут дрова рубит, ты песни поешь.
14: Мы это в два счета. Давай, брат, да я сам.
2: А та!
1: Ты что, а? Ты что? Что ты? Ты что?
2: Ты заболел? А та?
1: Нет. Я так просто. Ты иди. Иди, походи немного. А я тут дрова. Это самое.
2: Чья это груда мяса? И что там грызет болтек? Кто это темнолицый человек, который разделывает мясо?
10: Удовольствие одно. Ну, а запах какой.
11: Бери, бери, бросай в свою кучу. Бог дал нам из своего стада в день твоего приезда. Такое не каждый день случается.
2: А что это валяется под стеной сарая? Какая-то огромная коряга. Это же голова рогатой матери оленихи. Как же это? Она же еще вчера разговаривала со мной. Она же обещала принести на рогах волшебную колыбель. Бежать отсюда!
11: Ох, и тяжелая голова! Рога одни сколько весят. Ай да рога! Это мы деду твоему. Как помрет, поставим рога ему на могилу. Пусть теперь скажет кто, что мы его не уважаем куда больше. За такие рога не грех хоть сегодня помереть.
2: Почему глаз рогатой матери оленихи не бережется топора? Не моргает, не зажмуривается от страха. Голова уже давно извалялась в грязи и пыли, но глаз остается чистым и все еще смотрит на мир с немым застывшим удивлением, которым застала его смерть.
14: Да так поломаешь рога, дай мне!
11: Прочь! Я сам черта с два поломаешь. Ах, ты сволочь! Ну нет, врешь, не я буду, если не доконаю тебя! На тебе! На тебе!
5: Топор невзначай пришелся поперек глаза.
11: На тебе!
5: Из развороченной глазницы хлынула темная густая жидкость. Умер глаз. Исчез. Опустел.
11: Я и не такие головы могу размышить. И не такие рога обломаю.
5: Он вырывал рога. И они затрещали, как рвущиеся корни. То были те самые рога, на которых мольбами мальчика рогатая мать олениха должна была принести волшебную колыбель Расколу и тетке Бекей.
2: поскорее добраться до постели и лечь, укрыться с головой. Не видеть и не слышать ничего, забыть.
15: Что с тобой?
2: У меня голова болит.
15: Да милый ты мой полезный, голова у него болит. Родненький ты мой, ты, наверное, кушать хочешь?
2: Нет, не хочу, я хочу лечь.
15: Ну так идем, идем, я тебя уложу. Ну что ж ты будешь один-одинешник лежать? Ведь все будут у нас гости, и наше, и мясо уже готово.
11: Эй, старый дурак! На! Можешь помирать теперь.
1: Спасибо, сынок, спасибо. Теперь и помирать не страшно. Как же, почет мне и уважение стало быть.
11: Командиром водки буду я.
5: Мальчик лежал с закрытыми глазами и слышал, как опьяневшие люди чавкали, грызли, сопели, пожирая мясо рогатой матери оленихи, как угощали друг друга вкусными кусками, как чокались замызганными стаканами, как складывали в чашку обглоданные кости.
12: Не мясо, а молодой жеребенок.
11: А что же мы, дураки, что ли? Жить в горах и не есть такого мяса.
14: Верно. Для чего мы здесь живем, а?
11: Сейдахмат, расскажи, как ты напугал старого дурня. Не могу.
14: Так вот, значит, только мы стали подъезжать к моралам, а они стояли на опушке в леску все три. Только мы привязали коней к деревьям. Старик мой вдруг хватает меня за руку. Не можем мы,
4: можем мы стрелять, моралов. Мы бугинцы, дети рогатой матери оленихи.
14: А сам смотрит на меня, как ребенок, умоляет глазами. А я хоть стой, хоть падай. Подыхаю со смеху. Но не засмеялся. А так это, наоборот, так, серьезно. Ты что, говорю, в тюрьму хочешь угодить?
4: Нет.
14: А ты знаешь, что байские сказки эти придумали в темные байские времена, чтобы, значит, запугивать бедняцкий народ? А он тогда и рот раскрыл. Ну, а потом подкрадываемся мы. Я впереди с ружьем. Старик позади. Я ему говорю: на тебе ружье, старик, стреляй. А он ни в какую.
4: Сам стреляй.
14: Да я же пьяный, говорю. И сам шатаюсь. Ну, вроде как на ногах не стою. Я не попаду, говорю. Уйдут моралы, второй раз не вернутся. А нам с пустыми руками, ну, не стоит возвращаться.
4: Молчит. А ружье не берет.
14: Ну, говорю, как хочешь. Бросил я ружье. Ну, и вроде так, ухожу. Он за мной. Мне все равно, выгонит меня раскол. Пойду в совхоз работать. А ты куда на старости?
4: Молчит.
14: И это потихоньку. Для картины, значит. Срыжих гор я приехал на рыжем жеребце. Эй, рыжий купец, открывай ворота. Поверил, что я и впрямь пьян. Пошел за ружьем. Ой, я тоже вернулся. Пока мы пререкались, морал ушли чуть подальше. Ну, говорю, смотри, уйдут, не догонишь, стреляй, пока не пуганы. Ну, взял старик ружье, стал подкрадываться, а он все шепчет, как полоумный.
1: Прости, прости меня, рогатая мать олениха. Прости, прости меня, рогатая мать олениха.

0: Кто-то пинает ногами мою голову. Кто-то рубит ее. Кто-то метит топором мои глаза. Я пойду плавать в холодной-холодной реке. Превращусь в рыбу. Хвост, туловище, плавники. Все рыбе. А как же голова болит. Навсегда останусь рыбой. И никогда не вернусь в горы. Не вернусь. Лучше быть рыбой. Лучше быть рыбой. Я уплыву отсюда. Я лучше буду рыбой.
1: Мальчик вышел во двор. Там было пусто. После угасшего очага мальчик наткнулся на смертельно пьяного деда Мамона. Старик лежал здесь в пыли, рядом с вырубленными рогами рогатой матери оленихи. Больше никого не было.
0: Ата, пойдем домой. Вставай, Ата, пойдем домой, пойдем.
2: Понимал ли он умом своим детским? Или же невдомек было ему, что старый Мамун лежал здесь в расплату за сказку свою о рогатой матери оленихи, что не по своей воле посягнул он на то уважение, к чему сам внушал ему всю жизнь, на память предков, на совесть и заветы свои. Что пошел он на это дело ради злосчастной своей дочери, ради него же, внука. И теперь, сраженный горем и позором, старик лежал, как убитый, лежал лицом вниз, не отзываясь на голос мальчика.
0: Ата, ну подними голову. Ата, это я, ты слышишь? Мне очень плохо. У меня голова болит, очень болит. Ата!
3: Он заставил деда перевалиться на бок и вздрогнул, когда к нему повернулось лицо пьяного старика, запятнанное грязью и пылью, с жалкой, свалявшейся бороденкой. И почудилось мальчику в ту минуту голова белой моралицы, изрубленной давеча топором раскола.
0: Я сделаюсь рыбой! Ты слышишь, Ата? Я уплыву! Я превращусь в рыбу! Я превращусь в рыбу!
3: Мальчик побрел дальше, спустился к реке
4: и ступил прямо в воду. Никто еще не знал, что мальчик уплыл рыбой по реке.
3: Ты уплыл. Знал ли ты, что никогда не превратишься в рыбу?
2: Что не доплывешь до Иссык-Куля?
5: Не увидишь белый пароход и не скажешь ему.
0: Здравствуй, белый пароход. Это я.
4: Одно лишь могу сказать теперь. Ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа.
3: И в этом мое утешение.
2: Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая.
4: А молнии высекаются небом.
6: А небо вечное.
5: И в этом мое утешение.
2: И в том еще, что детская совесть в человеке, как зародыш в зерне. Без зародыша зерно не прорастает.
5: И что бы ни ждало нас на свете, правда прибудет вовеки, пока рождаются и умирают люди.
3: Прощаюсь с тобой. Я повторяю твои слова, мальчик.
0: Здравствуй, белый пароход! Это я!

Вы слушали пятую, заключительную часть радиоспектакля «Белый пароход» по одноименной книге Чингиза Айтматова. В спектакле заняты артисты: Алексей Блохин, Ирина Латушко, Мария Бурова, Вячеслав Ямбар, Василий Куралев, а также Леон Гориславский и Поля Перегудова. Автор сценария и режиссер-постановщик Екатерина Половцева. В спектакле звучат киргизские народные песни и музыкальные импровизации на киргизских народных инструментах. Звукорежиссеры Елена Андреева и Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Думаю, многие из вас уже проснулись и бодро собираются на работу. Но наверняка есть и такие, кто в очередной раз переставляет будильник на 10 минут и сладко засыпает. Увы, заставить себя делать гимнастику при полном отсутствии тонуса – задача невыполнимая. Но выход есть. Для слушателей Радио России специалист в области спортивной медицины и лечебной физкультуры, доктор медицинских наук, профессор Ирина Николаевна Макарова разработала комплекс несложных упражнений, которые выполняются прямо в постели. Это так называемая переходная гимнастика, которая адаптирует организм к активной физической нагрузке после неподвижности. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Вам сегодня даже с постели подниматься нет необходимости. Выполнять гимнастику мы будем лежа на спине с подушкой под головой. Вот только вместо обычной пышной подушки подложите под голову маленькую. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начали! Лягте на спину. Выпрямите ноги. Руки держите вдоль туловища. На вдохе на счет раз поднимите прямые руки и перенесите их за голову. Тело вытягивается в струнку. Тянемся носками и пальцами рук в противоположные стороны, как бы растягивая себя в длину. На счет два медленно переносим руки в исходное положение. Расслабляемся. Повторяем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Отлично! Это простое упражнение помогло нам бережно растянуть мышцы рук, ног и передней поверхности тела. А теперь давайте растянем мышцы задней поверхности туловища. Лежим на спине, держим руки вдоль тела. На счет раз делаем вдох. Одновременно прижимаем подбородок к груди, тянем носки на себя, а пятки от себя. На счет два расслабляемся на выдохе. Повторяем. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Продолжаем занятие лежа на спине. Руки держим вдоль туловища. На счет раз сожмите пальцы рук в кулаки. На счет два их разожмите. Одновременно сгибайте и разгибайте стопы. Делайте это упражнение, не торопясь. Повторяем. Раз. Два. Раз. Два. Замечательно! Теперь поменяем исходное положение. Согните ноги в коленях. Стопы не отрывайте от кровати. Сделаем дыхательное упражнение. На счет раз на вдохе выпячиваем брюшную стенку. На счет два выдыхаем. При этом брюшную стенку слегка втягиваем. Повторяем. Раз. Два. Раз. Два. А теперь сделаем знакомое всем упражнение «Велосипед». Исходное положение лежа на спине. Ноги согнуты в коленях. Дышим произвольно. Крутим педали 10 раз, держа ноги на весу. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Остановка! А теперь пора потихоньку подниматься. Повернитесь на бок и присядьте на кровати. Ноги вытянуты, колени выпрямлены. Следующее упражнение поможет нам постепенно увеличивать глубину наклона туловища вперед. На счет раз слегка расставьте ноги и перенесите опору на пятки. Сделайте вдох и, выдыхая, опустите голову к груди. Одновременно немного наклонитесь к носкам. На счет два вернитесь в исходное положение. На счет 3 чуть больше наклонитесь. На счет 4 вернитесь в исходное положение. На счет 5 сделайте более глубокий наклон к носкам. На счет 6 вернитесь в исходное положение. И, наконец, на счет 7 сделайте самый глубокий наклон. На счет 8 на вдохе вернитесь в исходное положение. Повторим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.

Замечательно! А вот теперь встать будет не проблема. Мы к этому уже готовы. Завершая гимнастику, выполните ходьбу на месте. Поднимите руки через стороны вверх. Глубоко вдохните и затем, медленно опуская руки, сделайте 3-4 пружинящих выдоха.

0: Замечательно! Вот теперь вы готовы активно провести день. Передаю микрофон Лене.
1: Проснись здоровым.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны. Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь – быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое. Сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
4: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
1: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
4: Сначала я стану рвать на себя одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
1: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
5: Подвиг этот очень опасен?
4: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
1: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте с 1 июня по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Самары.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как быть людям с повышенным артериальным давлением, как держать его под контролем без химии. По статистике, в мире этой проблемой озабочены более 1 000 000 000 человек. Это каждый 7-й житель планеты. Почему это происходит и что делать, спросим нашего эксперта Раису Анатольевну Калугину. Здравствуйте!
8: Здравствуйте! Чаще всего давление повышается и скачет из-за густой крови. Это постоянный спутник гипертонии. Ведь на самом деле мало кто знает, что такое сгущение крови и насколько серьезные могут быть последствия. На фоне сгущения крови может нарушиться работа сердца, возникнуть сильное сердцебиение, кружится и болеть голова, появляется бессонница, одышка, проблемы с венами и сильная слабость.
7: Я не специалист, но со школы знаю, что сгущение или свертываемость крови защищает от опасной кровопотери.
8: Да, это жизненно необходимая функция. Суть ее в том, что при повреждении кровеносной системы клетки крови, тромбоциты, начинают слипаться, превращаясь в студенистый сгусток. Он закрывает рану и останавливает кровотечение.
7: Но почему жизненно важная функция вдруг становится опасной?
8: В этом виновата та самая вирусная инфекция, с которой мир борется последние 2 года.
7: А какая здесь связь со свертываемостью крови?
8: Прямая. При столкновении с сильным вирусом кровь начинает сгущаться, и этот процесс выходит из-под контроля. Хотя многие считают, что основной удар в этот период принимают легкие.
7: И я так считаю. Разве это не так?
8: Так, но отчасти. В первую очередь поражаются стенки сосудов. В результате сосуды становятся менее эластичными, то есть не способны подобными к расширению.
7: А есть ли у организма какая-то защита?
8: Есть. На повреждение сосудов организм отвечает так же, как на любое повреждение – сгущением крови.
7: Тем самым затрудняя кровообращение?
8: Именно. Клетки крови слипаются, кровь густеет, кровоток замедляется, давление начинает скакать, работа сердца нарушается, отсюда усиленное сердцебиение, головокружение и головная боль, а следом бессонница, одышка и слабость.
7: Похоже на принцип домино.
8: Точно. Валится одна карта, валятся все. Но это еще не все. На фоне сгущения крови в сосудах могут образоваться плотные кровяные сгустки, такие же, как на ранке на руке. И вот это уже не просто давление. Если такой комок оторвется от стенки сосуда, то это уже как пуля в стволе винтовки. И целью ее в любой момент могут стать легкие, мозг и сердце.
7: Вы имеете в виду закупорку сосудов?
8: Да. Вот почему во избежание тяжелейших последствий крайне важно привести в норму сосуды и кровь.
7: А кто в этом случае наиболее подвержен опасности?
8: Пожилые люди. Те, у кого высокий уровень сахара в крови, лишний вес и патологии сердечно-сосудистой системы. У них уже проблемы с кровью, не говоря уже о стрессовых состояниях.
7: А какая связь между стрессом и сгущением крови? Или вправду все болезни от нервов?
8: Не все. Но нервозные состояния ослабляют иммунитет, то есть защиту от той же вирусной инфекции. Это может привести и к тяжелым осложнениям, и к долгому восстановлению.
7: Да, картина нерадостная. У меня уже лицо горит, давление, наверное. А хорошие новости есть?
8: Конечно. Но сначала надо было обозначить масштаб проблемы, а уж потом сообщать хорошие новости.
7: Что же вы приготовили?
8: Артериал.
7: Что это такое и что из себя представляет?
8: Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Это настоящее немецкое ноу-хау.
7: В чем же заключается это ноу-хау? В чем секрет?
8: Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
7: В чем же воздействие флавонолов?
8: А в том, что они сохраняют текучесть крови, не допуская образования сгустков. Это крайне важно и для кровотока, и для артериального давления. Кроме того, флавонолы улучшают эластичность сосудов, их расширительную, пропускную способность.
7: Слушайте, так может быть я буду чаще пить какао? Будет от этого польза?
8: К сожалению, нет. Потому что результаты зависят не от какао, а от флавонолов. И их концентрация должна быть очень большая. Такое количество флавонолов есть только в одном сорте шоколадных деревьев. Криолло. Это очень редкий сорт, использовали индейцы майя за 1000 лет до нашей эры. И ценили эти какао-бобы дороже, чем золото. Поэтому они были доступны только для богатой элиты и называли их пищей богов.
7: То есть все другие сорта не подходят для здоровья?
8: Остальные деревья не содержат нужного количества флавонолов, а значит совершенно бесполезны для крови и сосудов. На сегодняшний день дерево криолло практически не выращивают искусственно. Растет оно в диких условиях. Сейчас доля этого целебного вида составляет не более 1% от мирового объема какао-бобов. Поэтому становится понятно, почему флавонолы настолько редки и дороги.
7: Получается, пить какао бесполезно.
8: Да. Ни в шоколаде, ни в какао-напитках не содержится нужных концентраций флавонолов. Только в артериале. Поэтому и был создан именно такой продукт. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона *22 03. Запишите 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. Придайте эластичность и гибкость своим сосудам. Возьмите давление под контроль.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
7: Теперь понятно, почему в состав артериала немцы добавили именно флавонолы.
8: Есть еще одна особенность. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы.
7: Это так важно?
8: Конечно. Во-первых, флавонолы в составе артериала способствуют текучести крови, позволяя не допустить образования сгустков.
7: А во-вторых?
8: А во-вторых, попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
7: Как скоро можно почувствовать результат от применения артериала?
8: В основном стабильное давление и улучшение самочувствия можно ощутить уже в течение первой недели. И добиться такого результата традиционными средствами практически невозможно, особенно после 60. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03, *22*03. Звонки по России бесплатные.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
7: Ну что ж, пора подвести черту и напомнить нашим слушателям о предназначении и главных достоинствах артериала.
8: Артериал создан для поддержания артериального давления в норме, для укрепления и улучшения эластичности сосудов и, конечно, для нормального кровотока без рисков возникновения сгустков. Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы. Попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
7: Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер *22*03.
8: Сохраняя кровь и сосуды в норме, у нас может появиться шанс предотвратить возможные тяжелые последствия, в том числе на фоне вирусной инфекции и ее осложнений. Артериал – это ясная голова без тяжести и дискомфорта. Это четкая и стабильная работа сердца. Это наполненная эмоциями жизнь без страха и чувства беспомощности. Крепкий и глубокий сон и бодрое, полная сил утреннее пробуждение. Это возможность быть здоровым человеком, жить и строить планы на будущее, зная, что ваши сосуды не подведут.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
7: Все время хочу добавить, что немецкая медицина считается одной из лучших, а «Артериал» — это оригинальное немецкое качество.
8: В разработке формулы «Артериала» принимали участие лучшие специалисты из Германии. Это несколько лет тестирования, подтверждение эффективности и безопасности. Все компоненты состава на 100% натуральны и, конечно, совместимы с вашими лекарствами. Пока мы получаем прямые поставки артериала из Германии, поэтому поспешите с приобретением артериала. Звоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22*03. Защитите свои сосуды, защитите себя и тех, кто вам дорог.
7: Благодарю нашего эксперта и обращаюсь к тем, кто нас слушает. Если вы хотите, чтобы давление было в норме, сосуды были чистыми, без сгустков, то артериал просто создан для вас. Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер *22*03. Звонки по России бесплатные.
9: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 100-01-33. Или звоните с мобильного «Звездочка-2203». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Театр у микрофона представляет. Радио России «Орел». Реклама.
10: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
11: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
12: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
1: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 7 часов. Радио России.

0: Заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза Организации по Украине. По словам дипломата, секретариат ООН ограничивается общей риторикой и избегает прямой оценки действий Киева.
1: Секретариат ООН, столь оперативный в одних случаях, к сожалению, вновь ограничился общей риторикой и максимально обтекаемыми формулировками, уклонившись от прямой оценки действий Киева. Мол, отсутствует доступ на место трагедии, нет возможности верифицировать данные. Мы заявляли неоднократно, что представители ООН могут посещать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области через территорию России. Однако такие возможности ООНовцы не используют.
0: Вооруженные силы России продолжат выполнение цели СВО до полного устранения угроз безопасности, исходящих с территории Украины, подчеркнул Небензя.
1: Западная пропагандистская машина денно и ночно работает лишь для того, чтобы переложить на нашу страну ответственность за последние действия цивилизованных, так называемых цивилизованных государств на Украине. Скажу сразу, выйти сухими воды у них не получится. За свои безумные хищнические действия в отношении и России, и Украины они понесут неотвратимую ответственность. Очевидно, что без военного давления никакие призывы к реальной дипломатии не сработают. Наши вооруженные силы продолжат выполнение цели специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины до полного устранения угроз безопасности, исходящих с ее территории.
0: По словам Василия Небензи, реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают Украину деньгами и оружием. За сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли 3 станции спутниковой связи «Старлинк» и 7 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад и 4 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Амельник, Черивная, Покровская и Подгавриловка. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, буксируемую гаубицу, 8 автомобилей, 3 станции спутниковой связи Starlink, 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 7 пунктов управления беспилотной авиации. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены.
0: Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили 90 тяжелых боевых квадрокоптеров и 50 пунктов управления беспилотной авиацией. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто сегодня ночью. Ограничения связаны с атаками БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Михаил Евраев. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности, работает система ПВО. Кроме того, этой ночью БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры на территории Волгоградской области. Под удар попал жилой многоквартирный дом. Пострадавших и возгораний не зафиксировано. Владимир Путин продолжает свой 3-дневный государственный визит в Казахстан. Сегодня президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Астане. В заседании в узком составе также примут участие президенты Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также вице-премьер Армении. В расширенном формате к ним присоединятся представители государств-наблюдателей, президент Узбекистана, вице-президент Кубы и министр промышленности, рудников и торговли Ирана. Иран не планирует вывозить обогащенный уран за пределы страны. Об этом РИА Новости заявил глава комитета парламента страны по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Вопрос вывоза обогащенного урана с территории Ирана является одним из ключевых в переговорах Тегерана и Вашингтона о прекращении боевых действий. 9 мая в беседе с журналистами президент России Владимир Путин отметил, что предложения России по вывозу иранского обогащенного урана остаются в силе. 1 июня в России стартует основной период ЕГЭ-2026. Пересдача экзаменов запланирована на 8-9 июля. Организаторы в пунктах проведения ОГЭ и ЕГЭ не имеют права досматривать сдающих экзамен и их вещи. Однако за отказ сдать на хранение запрещенный к проносу предмет школьника к испытанию не допустят, сообщает ТАСС. При этом нельзя проносить телефон или наушники. Если сработал металлодетектор, организатор обязан предложить школьнику добровольно сдать предмет, вызвавший реакцию прибора. Правительство подумает над механизмом, который ограничит возможность брать через мобильные приложения заказы в такси водителям, которые

0: будут систематически перерабатывать. Это следует из правительственного плана, который изучила РИА Новости. Такие меры должны быть проработаны к 2029 году Минтрансом, МВД, региональными властями при участии сервисов такси. По итогам ожидается доклад. Согласно законодательству, нормальная продолжительность рабочей недели для водителей такси не должна превышать 40 часов. При пятидневке водитель ежедневно должен трудиться не более 8 часов. При суммированном учете смену можно продлить до 10-12 часов, но на каждые 4,5 часа за рулем водитель обязан делать перерывы для отдыха минимум на 45 минут. Их можно делить на части. Сегодня в Москве пик похолодания. Днем по-осеннему прохладно и дождливо, не выше плюс 8-11, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня в столице нашей родины погода обусловится тылом североатлантического циклона, а значит, москвичей ждет еще один по-осеннему ненастный день. Будет облачно, вечером с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха составит плюс 8-11 градусов. Ну и атмосферное давление будет слабо расти, и барометры вечером покажут 741 миллиметр ртутного столба.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче со счетом 0-1. Мяч на 65-й минуте забил Мустафа Абдель-Рауф. Две следующие встречи команда Валерия Карпина сыграет в России. 5 июня в Волгограде наша сборная примет Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде сразится с Тринидадом и Тобаго. Две россиянки успешно преодолели барьер второго круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. Анна Калинская победила соотечественницу Алину Корнееву, а Диана Шнайдер была сильнее американки Маккартни Кеслер. Защитник «Авангарда» Дамир Шеребзянов признан самым ценным игроком регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он стал обладателем приза «Золотая клюшка». Шеребзянов набрал 67 очков в 66 матчах и установил новый рекорд КХЛ по количеству очков среди игроков обороны за одну регулярку. Лучшим вратарем сезона стал Никита Серебряков из «Авангарда». Лучшим новичком признан нападающий Салавата Юлаева Александр Жаровский. А лучшим тренером стал рулевой «Акбарса» Анвар Гатиетулин. Российские спортсмены завоевали 23 золотые медали в третий день российско-китайских молодежных летних игр. 11 из них на счету борцов. 6 наград высшей пробы россиянки выиграли в художественной гимнастике, по 3 золота на счету представителей ушу и синхронного плавания. По итогам трех соревновательных дней у сборной России 32 золотые медали, у Китая 21. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: Погода. Сегодня в Уфе плюс 19-21 градус и дождь, в Оренбурге плюс 20-22, небольшой дождь, в Казани плюс 13-15 градусов, дождь, в Самаре дожди плюс 16-18 градусов, в Нижнем Новгороде плюс 10-12 дождь, в Пензе плюс 13-15 дождь и гроза, в Ярославле без существенных осадков плюс 12-14 градусов, во Владимире и Туле плюс 10-12 дождь, в Воронеже плюс 12-14 дождь, в Ростове-на-Дону плюс 19-21 градус без осадков, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 11-13, в Москве кратковременные дожди плюс 10-12 градусов. Сейчас в столице плюс 5, идет дождь, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В Ливенском районе началась реконструкция моста через реку Кшень. Орловец украл у знакомой почти миллион рублей. Музей-заповедник «Спасская Лутавиново» откроет летний сезон спектаклем. Подробности прямо сейчас. В Ливенском районе началась реконструкция моста через реку Кшень на автодороге Ливны-Навесные. Контракт рассчитан на 2 года, его стоимость – 390 миллионов рублей. В этом году запланирован демонтаж мостового сооружения и обустройство временной объездной дороги и временного моста. Реконструкция проводится впервые за время эксплуатации сооружения. Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности пресекли деятельность жителя региона, причастного к публичной пропаганде террористической деятельности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что задержанный, находясь в общественном месте, публично высказывал угрозы насильственных действий в адрес представителя власти, содержащие признаки пропаганды терроризма. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Орловского УФСБ. Больше 70 тысяч жителей области проголосовали за объекты благоустройства. Опрос проходит до 12 июня. Поучаствовать можно онлайн на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Об этом в рамках прямого эфира в социальных сетях напомнил губернатор Андрей Клычков.
2: В Орле 3 объекта на выбор: бульвар генерала Мартынова, сквер имени Лескова и сквер Орловских партизан. Голосование идет, поэтому, дорогие друзья, принимайте участие, чтобы потом мне не говорили, что вот мы хотели другое, но вот здесь определяется вашим голосованием, что и как.
1: Проголосовать может каждый, кому исполнилось 14 лет. На выбор представляются несколько объектов родного города или поселка, в зависимости от района области, в котором прописан житель. Орловец украл у знакомой почти миллион рублей. С заявлением девушка обратилась в полицию. Выяснилось, что незадолго до этого у нее гостил 27-летний парень и видел, где хранятся сбережения. Кроме этого, некоторое время назад потерпевшая вместе с компанией гостила у мужчины, при этом сам он отлучался, рассказали в пресс-службе регионального ОМВД. Оказалось, хозяин уложил гостей спать, незаметно взял ключи от квартиры потерпевшей и поехал к ней за деньгами. Часть украденного он потратил, но когда завели уголовное дело, вернул 300 тысяч обратно. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Общественную палату Орловской области возглавил Дмитрий Аронов. Его кандидатуру поддержали единогласно. Дмитрий Аронов заведует кафедрой теории и истории государства и права ОГУ имени Тургенева. На своем посту он сменил Владимира Лагутина. В состав общественной палаты входит 30 человек. Орловские студенты летом поедут работать в Москву, Краснодарский и Приморский край, а также во Владимирскую и Брянскую области. Недавно студенческие отряды региона начали 67-й трудовой сезон. Студенты ОГУ имени Тургенева смогут поработать в разных сферах – педагогике, медицине, сельском хозяйстве, сервисе, рыболовстве, а также в числе проводников. В ходе квалификационных испытаний 4 сотрудника МЧС подтвердили и получили звание «мастер». Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
3: Квалификационные испытания являются частью регулярной системы оценки профессиональных качеств сотрудников МЧС России, обеспечивающей поддержание высокого уровня готовности к выполнению возложенных обязанностей. Прохождение испытаний – дело добровольное. В этот раз к сдаче зачетов допустили 16 сотрудников, которые имеют положительную динамику показателей в служебной деятельности, должный уровень исполнительской дисциплины и физической подготовки. Испытания заключались в сдаче зачетов по профессиональной физической подготовке, а также по знанию и практическому выполнению упражнений по пожарно-строевой подготовке.
1: Квалификационные звания свидетельствуют о высоком уровне профессионализма и готовности оперативно реагировать на любые чрезвычайные происшествия, отметили в ведомстве. Музей-заповедник «Спасская Лутавиново» 30 мая откроет летний сезон. В 14 часов в Мценском доме культуры покажут новую трактовку оперы «Женитьба Фигаро». Музыкальный спектакль представит молодежный коллектив оперной студии Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова Иванова. Изначально показать его планировали на открытой сцене в усадьбе писателя, но в связи с неблагоприятными погодными условиями перенесли показ в теплый зал. И последнее, стал известен средний чек на товары для летнего отдыха. Данные по Орлу опубликовал интернет-сервис Авито. На первом месте по популярности товары для дачи и сада. Следом идут атрибуты для пикников и пляжного отдыха, велосипеды, самокаты и ролики, а также товары для рыбалки, хобби и творчества. Каждый третий готов потратить от 3 до 7 тысяч рублей. Еще 28% рассчитывают на сумму от 7 до 15 тысяч. 18% от 15 до 30 тысяч рублей. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловский теннисист Юрий Ноздрунов стал бронзовым призером международного турнира. В соревнованиях в китайском Тайбэе участвовали более 200 спортсменов из 22 стран. Заслуженный мастер спорта орловец Юрий Ноздрунов стал бронзовым призером турнира среди спортсменов 9 класса инвалидности. Орловские планеристы стали третьими на чемпионате ЦФО. Соревнования в открытом классе планеров состоялись в Новосибирской области. Наш регион представляли два спортсмена – Павел Ульянов и Андрей Черников. Благодаря упорству, настойчивости и высокому мастерству команда Орловской области заняла третье место в командном зачете. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается пасмурная погода. Днем 9 градусов, возможны осадки. Ветер северо-западный, его скорость 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В субботу синоптики обещают 12 градусов, местами осадки. В воскресенье плюс 16 и снова дождь. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешной вам пятницы!

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
2: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
3: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама.
4: «Перекресток» – музыкальная программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл. Легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».
5: У микрофона Григорий Николаев. Приветствую вас на нашей очередной встрече на музыкальном перекрестке. Человек, которому трудно оставаться в рамках одного жанра. По его словам, он никогда не учил нотную грамоту, при этом нотами владеет идеально. Он однажды круто изменил свою жизнь, уехав в Японию и фактически перезапустил свою карьеру. Марти Фридман – герой этого перекрестка.

Предки Марти Фридмана происходят из Австрии и России. В прошлом столетии они эмигрировали за океан. Семью, в которой родился Марти, можно назвать интеллигентной. Отец трудился в оборонной сфере, а мама работала на литературном поприще. Гитару Марти освоил, будучи подростком. Вместе с товарищами он играл в группе, исполнявшей кавер-версии Kiss и Ramones. Коллектив получил широкую известность в округе, так что посмотреть на него съезжались с соседних районов.

Закончилась история с первой группы Марти Фридмана после переезда коллектива на Гавайи. Волна еще большей известности нахлынула на Фридмана в первой половине 80-х. Именно тогда была собрана группа, незамысловато названная по месту дислокации – Гавайи. Музыкантам удалось скататься в тур с Deep Purple и группой Kicks. Команда распалась. Марти Фридман давно мечтал о музыкальном проекте, в котором бы делался упор на гитарные соло. Так появилась группа «Cacophony».

Проект Cacophony состоялся благодаря человеку по имени Майк Верни. Именно он открыл миру Ингви Мальмстена, о популярности которого в Советском Союзе мы рассказывали в рамках программы «Как свои». Проект выпустил два альбома, однако из-за низких показателей коммерческого успеха группа ушла в небытие.

Звездный час Марти Фридмана настал в 90-м году. Именно тогда он присоединился к легендарным Megadeth. В составе группы Фридман записал 5 полноценных альбомов. 2 из них получили статус культовых. Как поклонники Megadeth, так и музыкальные критики признают, что без Марти Фридмана группа звучала бы иначе.

После ухода из Megadeth Марти Фридман круто меняет свою жизнь. Он покидает родину и переезжает в Японию. Пришлось все фактически начинать с нуля. Со временем Фридман стал серьезной медийной фигурой в стране восходящего солнца. Здесь он записывает несколько успешных альбомов, работает приглашенным музыкантом, а также имеет собственные программы на телевидении и радио.

Как-то в одном из своих интервью Марти Фридман сказал, цитата, «Помните, вы не обязаны знать все на свете. Многие молодые музыканты думают, что я знаю все, или их любимый артист знает, как играть все, или все профессиональные гитаристы знают все. Но это неправда, и в этом нет необходимости. Все, что вам нужно знать, это делать то, что вы любите». В любви Марти Фридмана к своей профессии можно не сомневаться. Это значит, что без новинок гитарный маэстро нас не оставит.

0: На этом очередной выпуск «Перекрестка» подошел к концу. Над программой работали автор и ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. Слушайте хорошую музыку, берегите себя, всего доброго!
1: «Перекресток» – музыкальная программа Григория Николаева на волнах Радио России «Орел».

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске троицкие хороводы пройдут в двух районах области. Хор мальчиков и юношей «Орлята» завоевал гран-при на фестивале в Волгограде. Орловцам покажут спектакль под открытым небом. Теперь подробнее. На заседании оперативного штаба приняли решение не отменять троицкие хороводы. Они пройдут в двух локациях – в селе Льгов Хатынецкого района и деревне Ловчиково Глазуновского района. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях.
2: Силовиками обсуждали на оперативном штабе, да, мы сохраняем проведение 31 числа Троицу в Хатынецком районе, возле храма на уже известной всем поляне. Вторая точка будет в Глазуновском районе Ловчиково, ну, традиционно там вечернее мероприятие, концертное, поэтому милости просим всех, надеюсь, погода не подведет. Троица все в силе, поэтому готовьтесь, я обязательно поеду, долгожданное для меня мероприятие, для меня вот Троица — это одно из таких ярких проявлений орловского духа, культуры, душевного, народного праздника, который ничем другим не заменишь.
1: Праздничные мероприятия начнутся в 11 утра после божественной литургии в храме села Льгов и продлятся до 16 часов. Из Орла будут организованы автобусные маршруты. Они отправятся в 9 и 10 часов с автовокзала. Обратные рейсы намечены на 14 и 16 часов. Орловцам вручили награды за оказание помощи новым регионам России и поддержку участников СВО. Церемония награждения состоялась в областном правительстве. Благодарственные письма президента вручили руководителям предприятий коммунальной инфраструктуры и Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Медалью за содействие СВО награждена руководитель Департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева. Партийная хроника. Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Александр Демин и лидер партии Алексей Нечаев предложили увеличить норматив суточных при командировках. По России с 700 до 2800 рублей за каждый день, за рубежом с 2500 до 9700 рублей. Законопроект направлен на заключение в правительство России. Также высказана инициатива проиндексировать размер имущественного вычета, порог освобождения от НДС и вычеты при продаже имущества. 76 миллиардов рублей в этом году предусмотрено на национальные проекты. За минувшую неделю потрачено около 300 миллионов рублей. Об этом на совещании с главами муниципальных образований рассказал заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.
3: Средства направлялись на благоустройство территории победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, стимулирующие выплаты медицинским работникам, закупку лекарственных средств для обеспечения годных категорий населения, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и на другие направления мероприятий. В сегодняшний момент исполнение у нас проектов у нас более 2 миллиардов рублей или 27,6% от общего объема финансирования. Расходы по муниципальному образованию у нас превысили 1 миллиард рублей или 31% от общего объема финансирования.
1: Лучший показатель у Знаменского района. Там полностью завершили реализацию нацпроектов. Известный писатель Анатолий Ким побывал на Орловщине. Его книги изучают на филологических факультетах по всей стране и за границей. Анатолию Андреевичу сейчас 87 лет. Несмотря на возраст, он с удовольствием общается с творческими людьми по всему миру. В начале беседы с читателями в областной библиотеке имени Бунина он отметил, что учился писать у наших земляков, таких как Лесков, Бунин и Андреев. Хор мальчиков и юношей «Орлята» завоевал гран-при на фестивале в Волгограде. 17 солистов стали лауреатами первой степени. Конкурс был приурочен к 9 мая, поэтому в программе звучали песни о войне. Их исполняли как хором, так и сольно, рассказала художественный руководитель коллектива Людмила Дробышевская.
4: Я никогда не видела таких детей моих организованных в этой поездке. Я думаю, что, наверное, вот эта ситуация, где они находились, она, наверное, как-то отпечаталась на их поведении, на их вообще манере между собой общения. Потому что я была в этот раз горда, как никогда, потому что дисциплина была на высоте. Видимо, наверное, это сказалось, в каком месте они оказались, где каждый сантиметр города был пролит нашей кровью, и они это как-то вот ощущали, дети. Мы туда отвезли «Журавли», известную композицию, но она была очень такой интересной обработки. Пение акапелла, чего поразили мы жюри этим исполнением, потому что оно было очень проникновенное. И второе произведение мы отвезли русскую народную песню из репертуара «Ариэль» известной группы, такая заводная.
1: Услышать заслуженный коллектив хор мальчиков и юношей «Орлята» можно будет во Дворце пионеров и школьников 1 июня в 18:30. В День защиты детей ребята дадут благотворительный концерт. А 29 мая орловцам покажут спектакль «Под открытым небом». Гостей ждут в городском парке. Народный театр «Ювента» представит сказку в стихах «Наша Золушка». Начало в 18 часов. Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями показ спектакля может быть отменен. Далее новости спорта и сводка погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские каратисты завоевали медали первенства ЦФУ. Соревнования по всестилевому карате состоялись в Подмосковье. В активе нашего коллектива 3 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовых награды. В рамках первенства ЦФУ проходил и детский фестиваль, в котором наши спортсмены также завоевали серебро и бронзу. Футбольный клуб «Орел» сыграет в Саранске. Уже в эту субботу «Зелено-белые» проведут матч второй лиги против дебютанта саранского «Шумбата». Игра состоится 30 мая в 16:00. Перед очной встречей команды отделяют 4 строчки турнирной таблицы. «Шумбат» на 5-м месте, «Орел» — 9-й. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается пасмурная погода. Днем 9 градусов, возможны осадки. Ветер северо-западный, его скорость 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В субботу синоптики обещают 12 градусов, местами осадки. В воскресенье плюс 16 и снова дождь. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешной вам пятницы!

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
1: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: МЧС России напоминает.
3: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
0: Реклама.
4: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Постпред Нибензя подтвердил решимость России завершить выполнение задач спецоперации. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И в Красноярске в ДТП пострадали 8 пассажиров автобуса. Все подробности далее. Россия намерена продолжать специальную военную операцию до полного устранения угроз безопасности с территории Украины и впредь не будет оставлять без

0: комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. Поскольку вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, мы предупредили иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительства международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Повторим то, о чем мы говорили ранее неоднократно. Наши вооруженные силы не бьют по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Мы наносим удары исключительно по объектам, связанным с военным управлением, производством вооружений, размещением техники, логистикой и энергетическим обеспечением военной машины и инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных формирований.
1: Дипломат обратил внимание на ту жестокость, с которой киевский режим расправился с детьми в Старобельске. Ее можно сравнить с действиями нацистов. При этом реакция стран Запада на трагедию в Старобельске не вызывает удивления у России, сказал Небидзе, поскольку эти государства на протяжении многих лет снабжают киевский режим деньгами и оружием. Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили 90 тяжелых боевых квадрокоптеров и 50 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра Леонид Шаров.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нечволодовка, Моночиновка Харьковской области, Красный Лиман, Яцковка и Рубцы Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 90 тяжелых боевых гексокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено более 180 военнослужащих, танк Т-72, две боевые бронированные машины МАКС-ПРО производства США и КАЗАК, 20 автомобилей ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 50 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи «Старлинк», 9 наземных робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов противника.
1: Потери ВСУ от действий южной группировки войск за сутки составили 32 блиндажа и укрытия с личным составом и 6 терминалов спутниковой связи «Старлинк». Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 208 украинских БПЛА над Россией. Об этом сообщает Минобороны. Атакам подверглись 13 российских регионов. В их числе Белгородская, Орловская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области. Также Крым и Краснодарский край, Владимирская, Волгоградская, Саратовская области, Тверская, Ярославская. Как сообщалось, в Ярославле ночью перекрывалось движение транспорта в сторону Москвы. По данным губернатора Михаила Евраева, обломки беспилотников попали в промышленные объекты по хранению топлива. Сейчас оперативные службы ликвидируют пожар. В Волгоградской области БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Под удар попал жилой многоквартирный дом. По предварительной информации, пострадавших нет. Крупное ДТП в Красноярске. 8 пассажиров маршрутного автобуса пострадали в результате столкновения с легковой машиной. Как сообщили ТАСС в региональном главке МВД, водитель легковушки перестраивался и не уступил дорогу автобусу, который двигался по выделенной полосе. В результате автобус врезался в столб. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В Подмосковье вынесли приговор мошеннице, которая представлялась гадалкой. Она запугивала пенсионеров, что на них якобы навели порчу и проводила обряды с газетой, яйцом и полотенцем. После этого она забирала у своих жертв деньги и ювелирные украшения. Сумма похищенного составила более 500 000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Лжегадалку задержали, установлены как минимум 2 потерпевшие. Суд приговорил женщину к 4 годам колонии общего режима. На выходные в Москву начнет возвращаться тепло. Ночи еще будут прохладными, а днем воздух будет прогреваться до плюс 12-17 градусов, рассказал ведущий специалист Центра Фобос Евгений Тишковец. По его словам, в июне погода вернется в рамки климатической нормы.
3: Заключительные майские дни пройдут под аккомпанемент постепенно ослабевающих дневных дождей. Предстоящие выходные по ночам все еще будет довольно прохладно, от плюс 4 до плюс 7. В середине дня температура воздуха чуть повысится, в субботу до плюс 12-15, в воскресенье до 14-17, но в любом случае это все равно пока на 5 градусов ниже нормы. Ну и после коварных майских холодов и затяжных дождей.

0: дождей. В новом климатическом сезоне небо распахнется настежь, календарное лето вступит в свои законные права, правда, не резко, с незначительным опозданием. 1 июня под утро 6-9, после полудня 17-20. Ну и далее устойчивое 20-градусное тепло придет в центральную Россию со 2 числа и более или менее будет держаться на этом уровне, а это уже соответствует многолетним климатическим показателям начала летнего сезона.
1: По словам синоптика, температура минувшей ночью в столице опустилась до плюс 5 градусов, что характерно для второй половины сентября. А ночь на субботу ожидается в схожем температурном режиме, но после обозначится курс на медленный рост температуры.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче со счетом 0-1. Мяч на 65-й минуте забил Мустафа Абдельрауф. Две следующие встречи команда Валерия Карпина сыграет в России. 5 июня в Волгограде наша сборная примет Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде сразится с Тринидадом и Тобаго. Защитник «Авангарда» Дамир Шеребзянов признан самым ценным игроком регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он стал обладателем приза «Золотая клюшка». Шеребзянов набрал 67 очков в 66 матчах и установил новый рекорд КХЛ по количеству баллов среди игроков обороны за одну регулярку. Лучшим вратарем сезона стал Никита Серебряков из «Авангарда». Лучшим новичком признан нападающий Салавата Юлаева Александр Жаровский. А лучшим тренером стал рулевой Акбарса Анвар Гатиетулин. «Уникс» вышел в финал плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В 7-м матче полуфинала казанский клуб победил «Зенит» 64-55 и взял верх в серии 4-3. Самым результативным стал игрок клуба из Санкт-Петербурга Георгий Жбанов, набравший 17 очков. В решающем противостоянии баскетбольной единой лиги ВТБ «Уникс» сразится с ЦСКА. Мирон Лифенцев стал победителем на дистанции 100 метров на спине на втором этапе международного турнира по плаванию «Маре Нострум». Вторым финишировал здесь Павел Самусенко. На 200 метров брасом лучшими стали Кирилл Пригода и Евгений Чекунов. У мужчин второе место за Александром Жигаловым. Иван Кожакин со вторым временем преодолел дистанцию 50 метров брасом. Это были новости спорта.
1: Сегодня в Воронеже плюс 12-14 градусов, временами небольшой дождь. В Ростове-на-Дону плюс 19-21 градус, без осадков. В Волгограде плюс 20-22, в Краснодаре плюс 18-20 и кратковременный дождь. В Сочи дождь плюс 19-21 градус, в Ставрополе дождь плюс 15-17, в Нальчике плюс 14-16, сильный дождь. Во Владикавказе плюс 15-17 и также сильный дождь. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 11-13, в Москве. В Москве кратковременные дожди плюс 10-12. Сейчас столица плюс 5. Без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: о первом ногайском художнике в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
1: У него сюжетные картины, сцены из совершенно обыденной жизни, но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты ногайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое начинаешь воспринимать.
0: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Военный эксперт Института права и национальной безопасности Президентской академии Александр Степанов о законе, о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов.
2: Почему в вашей голове не устраивается картинка, когда в Каракас прилетают на вертолетах сотрудники и совершенно спокойно похищают легитимного президента? Не обязательно действовать по такому же сценарию, но можно каким-то образом, не таким открытым, воздействовать на те структуры, тех должностных лиц, которые подобные решения принимают. Мы не говорим о каком-то криминальном воздействии на политиков для решения наших геополитических задач. Мы говорим про освобождение наших граждан.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
6: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
7: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 25 секунд, говорят нам эфирные часы. Пятница, 29 мая на календаре. А все это утро вместе с вами Павел Сурков и Татьяна Голованова.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Это номер нашего эфирного мессенджера. Наш телеграм-канал Радио России. Конечно же, следите за нами на национальной платформе Макс. И все последние новости и события на сайте Вести.ру.
7: Ну, а сейчас поговорим о продуктах, о ценах на продукты. А, собственно, эксперты нам говорят, что крепкий рубль, а мы видим, какие хорошие цифры, да, по укреплению рубля показывают
8: имеются
7: наши обменники. Ну, нехорошо, конечно, в общем, для экономики, но тем не менее. Так вот, крепкий рубль снизил цены на импортные товары, и эксперты рапортуют, некоторые из продуктов даже подешевели.
8: Ну вот да, некоторые. Заметно это в сегменте фруктов, ягод. И в рознице пока этот эффект проявляется слабее, но ритейлеры уже фиксируют удешевление цитрусовых, бананов, ну и части экзотических фруктов. Но и это усиливает давление некоторым образом на российских производителей, особенно касательно тепличных овощей. И вот здесь, конечно, вопрос. То есть, с одной стороны, мы видим, что, да, нам говорят об укреплении рубля, но я что-то не верю, если честно. Я тогда, когда прихожу в магазин, ну, я не видел, чтобы что-то дешевело. Ну, вот так, во всяком случае.
7: Я тоже не была в приятном шоке еще ни разу, мне кажется, за свою солидную жизнь, я бы сказала.
8: Ой,
7: чтобы что-то очень сильно подешевело, и я внезапно этому порадовалась. Ну, вот, кстати, клубника, которую мы все любим, собственно, и сейчас самый сезон начинается постепенно. Очень много ягоды привезли в наши магазины и на рынке. Но, кстати, как раз-таки это одна из категорий, которая выбивает из тренда на снижение цены, потому что цены на клубнику по-прежнему держатся достаточно высокие, несмотря на то, что у нас есть импортная ягода, сейчас она особенно, да, популярна, и Собственно, цены остаются высокими из-за проблем с российским урожаем. Mm-hmm. Ну, во-первых, еще только из Краснодара и Адыгеи ее привозят. Вот она не везде созрела. Но, тем не менее, затяжные дожди на Кубани, они осложнили сбор и негативно сказались на урожайности.
8: Но все-таки хочется выяснить, дешевеет что-то на самом деле? И когда мы...
7: надеяться.
8: И когда мы это увидим? И с нами на связи доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов. Олег, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Вот
9: доброе утро.
8: Говорят, что что-то дешевеет, и, может быть, даже мы это увидим. Действительно ли есть такие экономические процессы? Если да, то что это за процессы? И когда они отразятся, ну, вот на простом потребителе?
9: Ну, тут мы должны, собственно, понимать два процесса. Один – это процесс, связанный с рублем, с укреплением рубля, а второй – это процесс, собственно, сезонный, да, когда мы говорим, что вот заканчивается уже, условно говоря, зимний период, там, или начало весны, когда в России там мало что-то, может быть, растет или в меньших объемах, и вот уже начинается сильно продукция появляется. Вот, поэтому, в принципе, цены должны пойти вот уже в ближайшее время там на клубнику и на черешню, они будут постепенно снижаться. Вот, а по поводу, вот если мы говорим по поводу рубля, то... Здесь не все товары, которые мы у нас, не все товары закупаются за рубежом, то есть много товаров, которые действительно сельхозпродукцию мы производим внутри России, производим, и поэтому именно те товары, которые приходят к нам из-за рубежа, такие как бананы, в основном цитрусы, гранаты, вот на них цены могут более быстро отражаться, да, снижение курса рубля, чем на остальных ценах.

0: который, в общем-то, более на российского потребителя, производителя.
1: Да, у нас, смотрите, вот. Есть же еще товары, которые, ну, точно мы не производим в том количестве, в том необходимом количестве, я имею в виду кофе, какао, бобы, которые у нас не растут, специи, оливковое масло, тот же чай. На них стоит ожидать снижения цен?
0: Ну, я думаю, тут есть несколько вопросов. Понятно, что тут есть вопрос логистики еще, тоже очень важный. Потому что логистика, с одной стороны, мы говорим, что да, цены как бы... курс рубля положительно оказывает влияние, но есть логистика, которая может усложнять все это прохождение, допустим, грузов через те же там закрытые проливы какие-нибудь, то это, наоборот, повышать может цены. Поэтому, но в целом, я думаю, да, небольшое все-таки, если даже не снижение, то, по крайней мере, не повышение цены на эти товары, в принципе, возможно. И смотрите, вот еще какой тут момент. То есть в России, в принципе, ну, есть такое понятие, как доктрина продовольственной безопасности. То есть в каких-то частях мы обеспечены уже на 95%, на 90% своими собственными товарами. А вот с точки зрения фруктов мы там только, по-моему, на 50% где-то примерно обеспечены своими. Да? Фрукты, ягоды, овощи, фрукты, ягоды. Да? Вот это, и остальное мы все закупаем за границей. Поэтому тут вот могут быть какие-то улучшения, связанные именно с закупкой более дешевых товаров. И еще один момент. То есть закупки производятся на оптом пути, да, то есть оптом, то есть компании, ну, закупают оптом, да, а вот на розницу это не всегда отражает, потому что компании могут удерживать высокие цены, да, розницы, высокие цены, а вот эту, как бы, прибавку брать, забирать себе, а не потребителю отдавать ее. Вот в чем еще есть вопрос.
2: А вот укрепление рубля, что вообще это означает? Вот мы говорим укрепление рубля, а... Можете объяснить, что это значит именно с точки зрения тоже простого потребителя? Что мы сможем больше купить на нашу зарплату?
0: Ну да, то есть так и есть. На самом деле, укрепление рубля – это хорошо, когда для простого потребителя или тот, кто получает зарплату в рублях, ну, если вы получали, условно говоря, раньше, ну, эквивалент $1000, сейчас вы, допустим, будете получать $1200 условных, да. Поэтому, конечно, укрепление рубля – это положительная тенденция для тех, кто получает зарплату в рублях. Да, и покупать, собственно, для нас это, для потребителя это выгодно, собственно, собственно, ситуация. И мы видим, что очень сильно укрепился рубль за последнее время. Это связано с несколькими причинами, допустим, да, что, во-первых, растут цены на энергоносители. Ну, с другой стороны, есть негативные моменты, допустим, охлаждение экономики, что приводит к снижению объемов импорта. И поэтому все это влияет на, как бы, на курс рубля с точки зрения положительно, конечно, но для потребителей, в общем-то, это хорошо. Дешевле товары будут, ну, по крайней мере, не будут дорогими, как бы они могли быть при других ценах.
1: Да, но вы смотрите, мне кажется, что здесь же не все настолько понятно работает, да, по экономическим законам. Мы сокращаем импорт так или иначе, то есть все меньше влияние курса доллара на нашу экономику. Между тем мы продаем нефть и газ, продаем за доллары, и этими долларами потом, обменивая на рубли, пополняем наш бюджет и закрываем социальные программы. Но если, получается, даже выросла цена на нефть, это явление временное, да, но курс низкий, получается, мы больше поставляем, но меньше зарабатываем. И в конечном итоге на экономике это отразится негативно. Ну и уж потребители точно почувствуют это.
0: Ну, потребители почувствуют это через другие процессы. Скорее всего, у них будут зарплаты меньше расти, да, то есть, с одной стороны, они, да, то есть, цены-то, может, не столь будут быстро подниматься, может, в каких-то сегментах, наоборот, чуть опустятся, да, но для потребителей они же получают деньги не только... там, условно говоря, выплаты социальные, да, ну и, допустим, за счет своей работы. А вот тут мы видим процесс охлаждения экономики, где, допустим, более крепкий рубль, он может, ну, не то что негативно влияет на конкурентоспособность некоторых российских предприятий, да, допустим, тех же производств томатных, томатов, да, вот тут может быть другой процесс связан с этим быть. Вот, поэтому, в принципе, да, ну, на самом деле, в любом случае, как поступление денег, чем больше цена на нефть, в любом случае, это выгодное явление, как бы, особенно в нынешней ситуации, как бы, бюджет и так, как бы, тут большой долг, как бы, да, у нас большой, имеется в виду, абсолютных цифр, относительных он не очень, как бы, еще пока значительный. Вот поэтому в любом случае рост цен на нефть – это положительное явление, пусть даже и кратковременно, оно дает какую-то небольшую прибавку все-таки экономике, само дает.
2: Спасибо большое. Олег Акимов, доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления. Ну, а, собственно, про рынок как раз фруктов и овощей очень хочется поговорить. Как это, что мы теперь можем купить подешевле, и как это отражается

0: еще и на российских производителях. Вот
1: ты
0: ведь, что
1: знаешь,
0: важно.
1: Расскажу личную историю, каково было мое удивление. Я редко попадаю на рынки, потому что рядом со мной есть только вот эти перестроенные, дорогущие рынки, знаешь, вот эти
0: ярмарки, которые называются, да.
1: Есть еще ярмарки, да, где те же товары, но вдвое дороже. А и доходило до того, что в элитном магазине арбуз стоил дешевле, чем на этой ярмарке. Вот, и такое было. А, и тут я попала на обычный рынок. И я поняла, что я переплачиваю за овощи и фрукты, наверное, в 2-3 раза точно. Покупая в магазинах, причем в обычных магазинах продуктовых. Они там стоят дороже, чем на рынке. И есть такие рынки, где можно купить потрясающие помидоры за 150 рублей килограмм.
0: Вот, я как раз хотел тебе то же самое сказать, что в минувшие выходные заехал на обычный подмосковный рынок, небольшой. И такие помидоры, которые я там в районе 140 рублей купил, это было совершенно потрясающие, невероятно вкусные помидоры.
1: Теперь я решил, что надо меньше лениться и все-таки хотя бы раз в две недели ехать именно на рынок и там закупаться.
0: Вот хорошее дело, хорошее дело. И вот, может быть, тут-то и есть истинное ценообразование. Да?
1: Может
0: вот,
1: быть, вот давай она. Попробуем выяснить.
0: Давайте выясним, да. С нами на связи руководитель проекта «Ягодная академия», генеральный директор информационного агентства «Фрут Ньюс» Ирина Кози. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, рада приветствовать.
0: Ну вот все-таки, что же на самом деле подешевело из фруктов, да, и как-то это еще и отражается на российских производителях. Мы понимаем, сейчас же вот, ну вот мы и про клубнику говорили, сейчас будет отечественное, я надеюсь, а не это искусственное и безвкусное, и вот, ну и другие культуры, может быть, те же самые овощи, те же самые столь любимые нами станут помидоры.
2: Подешевело или меньше всего подорожало, это продукция, которая импортируется и поэтому напрямую зависит от курса рубля. Рубль крепкий, соответственно, в рублях эта продукция для наших покупателей теперь стоит дешевле. Ну, а у производителей, у них, во-первых, основные закупки происходят за довольно большой период времени до того, как они выпускают продукцию. Во-вторых, для них все же себестоимость постоянно растет. Дорожает рабочая сила, дорожает логистика внутри страны, все больше и больше ограничений на ввоз необходимых им материалов, комплектующих и всего прочего. И, соответственно, для них себестоимость выращивания остается высокой и даже повышается. И они попадают вот в эти ножницы между тем, что у покупателей все меньше денег, которые они могут потратить, особенно когда мы говорим о какой-то более такой премиальной продукции, например, ягодах. И при этом их расходы, они все время повышаются.
1: Да, ну вот смотрите, вы правильно отметили, что импортные фрукты и овощи, на них как раз цены немного снижаются или меньше всего дорожают. Вот мне это понятие очень понравилось, наименее подорожавшая еда. При этом удешевление импортной продукции, оно же временно меняет наши с вами потребительские предпочтения, особенно когда это касается случайных, необязательных покупок. Мы идем в магазин или на рынок и видим, что бананы стоят гораздо дешевле, чем отечественные яблоки. И мы, естественно, покупаем бананы, потому что вроде тоже вкусно, но они подешевели, и значит, надо брать. И иногда, я помню, бывает такое, приходишь на какую-то точку, видишь на прилавке, что, знаете, голубика стоит в 8 раз дороже, чем какой-нибудь экзотическая манго, привезенная из дальних-дальних стран Юго-Восточной Азии.
2: Ну, голубика у нас пока тоже можно считать экзотической, она тоже привезенная. А в данном случае, да, то есть со странами Восточной Азии каналы поставок достаточно стабильные, и, соответственно, оттуда эта продукция идет достаточно просто. А голубика у нас сейчас на рынке, вот именно в данный момент, тоже китайская преимущественно. Китай или Марокко, два варианта. И здесь, кстати, очень интересный момент. Вот вы обратили внимание на разницу цен между открытыми рынками и сетевыми магазинами. Вот когда мы говорим об импортной продукции, очень часто у сетевых магазинов как раз цены оказываются наиболее привлекательные, потому что большие розничные сети, они организуют импортные поставки самостоятельно, большими партиями, с минимальными расходами, с минимальными наценками, могут поставить это себе на полку. А вот когда речь идет о том, что выращено где-то под боком, да, здесь уже действуют немножко другие законы. В частности, На рынке можно продавать продукцию, которая на полку сети просто не попадет, потому что не сможет храниться достаточно долго. То есть те же томаты, если мы вот эти вот вкусненькие с рынка положим на полку супермаркета, они просто не дойдут до потребителя.
0: То есть невыгодно. Получается, что фермер, он доходит исключительно до рынка, и там надо искать вот эти самые вкусненькие помидорчики.
1: То есть за экзотикой в супермаркет, за нашими отечественными продуктами идти на рынки. Правильно я понимаю?
2: Ну, тепличные томаты, да, то есть продукция, выращенная по определенным стандартам, с определенными требованиями по так называемой лёжкости, да, вот она хорошо продается через супермаркеты. Но она, как правило, и более дорогая еще, в частности, потому что эту лёжкость нужно обеспечивать специальными технологиями. Ну, и в частности, собирая продукцию чуть менее спелой, чем ее можно было бы собрать при реализации в течение нескольких дней.
0: Понятно, отличный совет. А вот что еще мы ждем, может быть, с точки зрения удешевления, именно в зависимости от сезона? Означает ли это, что вот все сезонные фрукты будут стремительно, ну ладно, хорошо, не стремительно, но хотя бы немножечко дешеветь?
1: Или мы слишком оптимистичны и размечтались?
2: У нас довольно серьезно меняется стоимость продукции на протяжении года в зависимости от сезона. И это зависит не только от того, что выращивается непосредственно в России, но и просто есть такие нюансы, что собирают урожай в тех странах, из которых близко везти. Вот, например, сейчас у нас сезон, практически мы подходим к сезону самых низких цен на землянику садовую, которую клубникой часто на полках магазинов называют. Эта ягода выращивается российскими хозяйствами, и самая низкая цена на нее, когда собирают урожай в открытом грунте на юге России. И параллельно в это же время идут импортные поставки от крупнейших стран-поставщиков. Это Турция, это Азербайджан. И, кстати говоря, на турецкую и азербайджанскую продукцию цена оказывается ниже, чем у российских фермеров, ну, по тем же причинам, которые я уже описывала. С другой стороны, опять же, продукция, которая едет издалека, ее собирают зеленоватые, ее долго везут, и она уже не такая вкусная. Если идти дальше по сезону, дальше в июне месяце начнется снижение стоимости, ну, вот уже начинается, на косточковые, в частности, на черешню. Чуть позже пойдут персики, нектарины, тоже по самым привлекательным за год ценам. Из ягод к июлю, к концу июня подешевеет голубика, появится летняя малина уже не по 3-4 тысячи рублей за килограмм. Потом пойдут такие ягоды, как ежевика, смородина, голубика уже в российских хозяйствах и так далее. А земляника будет продаваться практически до октября месяца, но сбор урожая перетечет в центральные регионы России, а здесь себестоимость выращивания чуть выше, и, соответственно, она немножко подорожает.
1: Здесь что-то подорожает, но в целом, знаете, прогноз позитивный. Будем ждать лета с нетерпением. Спасибо, Ирина. Ирина Кози, руководитель проекта «Ягодная академия», генеральный директор информационного агентства «Fruit News» была с нами на связи. Всем ягоды, всем вкусного лета.
3: Книги в центре.
4: Вначале было слово. Все остальное уже обрамление этого слова. Музыкальное, оперное, даже балетное. Поэты, писатели, ученые представляют свои книги. На фоне часов Спасской башни. Все, что бы мы ни делали, это в хорошем смысле слова пропаганда чтения.
3: Директор дирекции книжного фестиваля «Красная площадь» Владимир Григорьев. В программе «Настоящее историческое». В субботу в 22:10 по Москве и по времени Якутска.
5: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Сигналы точного времени.
0: На календаре пятница, 29 мая, 8:31 и 11 секунд. Это самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также пишите нам в Макс, в Телеграм-канал. Мы все комментарии смотрим. Более того, самые интересные обязательно прочитаем в прямом эфире. Продолжим продуктовую тему. Если вы сейчас еще не завтракали, скорее всего, сделайте это самое ближайшее время. Сейчас мы будем обсуждать продукты и, собственно, новые инициативы от общественников. Они предложили сажать за пищевой фальсификат в России.
0: Да.
1: В тюрьму за подделки еды.
0: Да, просит Генпрокуратуру принять дополнительные меры по защите прав потребителей и обязать торговые сети проверять товары на предмет их соответствия качеству. Вот данные, смотрите. По данным Россельхознадзора, доля фальсификата только в молочной продукции в прошлом году у ритейлеров достигла максимума, это около 18%. И, в общем, надо сказать, что в Госдуме вроде бы эта идея находит свою поддержку, а я вот сейчас задумался, а получается, что я прихожу в магазин и могу нарваться на фальсификат, в том числе в молочной продукции, а как отличить, а как понять, и действительно ли вот такой стремительный рост этого сертификата оказывается в сетях.
1: Вообще непонятно, а как же тогда честный знак, а как же тогда маркировка, что теперь на кассе самообслуживания не пробить по штрих-коду, нужен вот этот QR-код маленький,
0: да.
1: И только через него пробивается, это значит, что каждая бутылочка, она на контроле.
0: Проверено, и что это можно пить, можно есть, и без какой-либо опасности для своего здоровья.
1: Как раз молочки же наводили порядок, когда молоко можно называть только молоко, когда сливочное масло можно называть только сливочным маслом. Вот эта маркировка без заменителя природного жира.
0: Жира, да.
1: Собственно, нельзя маргарин больше выдавать за масло. Все вроде наладили. А сейчас получается,
0: что... А получается, не наладили.
1: 18%.
0: Давайте выяснять. С нами на связи ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства, генеральный директор компании Food Audit Наталья Колганова. Наталья, здравствуйте.
6: Доброе утро.
0: Ну, действительно, ситуация такая аховая. А как же вот эти маркировки, о которых мы говорим, как же честный знак? Действительно, по-прежнему в розничной сети так много фальсификата?
6: Все верно. Ситуация с фальсификатом, особенно у нас страдает молочная продукция, алкоголь и шоколад, остается острой. И в целом на законодательном уровне у нас активно принимаются меры по ужесточению ответственности бизнеса за обман потребителя. Но, к великому сожалению, у нас действительно растет процент наличия фальсификата на полках в ритейле. И штрафы у нас максимально маленькие, на мой взгляд, для того, чтобы потребители были защищены, а производители все-таки несли ответственность. Чтобы понимать, у нас в настоящее время наказание за фальсификат регулируется только статьей 14.7 Кодекса об административных правонарушениях, и там штрафы максимальные для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей. Соответственно, когда у нас малое количество проверок со стороны контрольно-надзорных органов, халатность сотрудников ритейла, которые занимаются как раз выбором поставщиков продуктов и приемкой этого продукта, да, в ритейл, плюс вот этот минимальный штраф, все ведет к тому, что у нас процветает вот этот рост фальсификата на полках, что, конечно, может причинить серьезный вред здоровью человека. Поэтому инициатива абсолютно оправдана. И у нас штрафы, допустим, по фальсификату с 2014 года не пересматривались. И поэтому абсолютно уместно, что сейчас, да, вносятся вот такие инициативы о повышении штрафа сразу в 10 раз, а то и уголовная ответственность за повторное нарушение и сбыт, потому что страдает ведь наше здоровье, да, здоровье потребителей.
1: Да, ну смотрите, а как вообще фальсифицируют и подделывают пищевые продукты? То есть это под молоком вода покрашена, не знаю, сыр у нас не из молока, а из какой-то субстанции, рыбу у нас меняют, ну, называют дорогой породой, на самом деле это подешевле. Как вообще это происходит? И какие виды мошенничества есть?
6: А фальсификация фактически это нарушение технологического процесса, то есть Любое предприятие работает по ГОСТам, по тех условиям, в которых четко прописано, с каким сырьем работать, какой технологический процесс и что можно добавлять для того, чтобы получить на выходе, да, готовый продукт. Что такое фальсификация? Это когда внутри технологического процесса осуществляют нарушение умышленно. Допустим, вместо одного составляющего продукта, да, условно говоря, молочного жира, добавляют растительное или пальмовое масло. Вот. Вместо ингредиента натурального могут добавлять красители для того, чтобы имитировать этот ингредиент. Поэтому как раз-таки это влияет на рецептуру, и это не может гарантировать качество и безопасность продукта. И делают это зачастую для того, чтобы сократить траты на сырье, на хорошие качественные продукты, которые используют в техпроцессе. Ну и, соответственно, продают поддельные продукты по цене настоящих за счет того, что тратят меньше на входную группу, используют недоброкачественные продукты, заменители, красители, они, конечно, экономят. И вот для того, что ради наживы, да, бизнес вот таким образом, конечно, работает и подвергает наше здоровье, своим потребителей, риску.
0: А вот давайте попробуем разобраться. Ну вот есть производители, да, они понимают, что они делают этот самый, изготавливают фальсификат. Да, добавляют туда красители, выдают одно за другое. Но дальше, вот, допустим, они это все замаскировали, и это все приехало в сеть, в торговую. А как там определить, что к тебе приехало? Ты же не знаешь, что там в этой бутылочке. Там реальный продукт, реальное молоко или что-то подкрашенное беленьким?
6: Здесь беда в чем? У нас есть жесткие требования, когда ритейл принимает продукт от поставщика. То есть помимо того, что обязательно должен быть договор, обязательное требование – это наличие товаротранспортных сопроводительных документов. Проверяются декларации соответствия, сертификаты соответствия, ветеринарные сертификаты по системе Меркурий, конечно же, целостность упаковка, маркировка. И у нас есть требования по маркировке пищевой продукции. И вот здесь, на самом деле, сотрудники ритейла могут быть, да, в кавычках, как слепые котята, если производитель умышленно не наносит на этикетку данные о продукте в достоверности. И, к сожалению, у нас на сегодня очень сильно процветает как раз такое нарушение в отношении производства кондитерских изделий кулинарных и молока, и молочной продукции. Мы, как аудиторы, выезжаем на заводы и зачастую, встречая такие нарушения, выходим на собственника бизнеса, который говорит: вы знаете, если я весь состав своего торта на этикетку нанесу, мои торты никто не будет покупать. Я говорю: а вы понимаете, что вы, помимо того, что народу вред здоровью причиняете, у вас еще огромные штрафы. Он говорит: вы знаете, ну пока как бы работали, никто там нас не проверил, будем как бы, если петух клюнет, будем что делать. То есть и, к сожалению, все-таки здесь я считаю, что нужно ужесточать контроль со стороны проверяющих органов, да. То есть не ждать, когда случится какая-то беда, а осуществлять именно профилактические выездные проверки заводов для того, чтобы обеспечить именно качественный производственный процесс и не допустить реализацию такой продукции. Потому что ритейл, торговая сеть, они зачастую физически не видят. У них нет никакой лаборатории, у них нет даже задачи из этой партии, извините, йогуртов, да, взять условно выборкой три позиции, отвезти в лабораторию на испытания.
0: И понять, что это нормальный йогурт, а не что-то там странное.
6: Конечно.
0: Так вот,
6: конечно.
0: А вот про умысел еще хотел бы выяснить. Умышленное – это когда хотят ввести заблуждение и вводят сознательно в заблуждение. Правильно понимаю?
6: Верно, да.
0: Тогда получается, что мы презюмируем, что если вдруг производитель просто взял и изменил состав продукта, и она там на баночке, на коробочке указано совсем другое, то умысел уже доказан?
6: Да, доказан. Это 100% умышленное нарушение закона на территории нашей страны.
0: То есть никаких таких историй по поводу того: ой, простите, туда случайно бутербродный маргарин попал вместо масла, никак не пройдет?
6: Нет, не пройдет, и наказание понесет организация, и на сегодня в том числе сотрудники, то есть должностные лица тоже у нас несут ответственность за нарушение требований технических регламентов тому же Новосоюза. А там как раз в 021-м техрегламенте прописаны требования к производству и гарантии безопасного готового продукта. Поэтому здесь я хочу сказать, и я надеюсь, что нас слышит огромное количество людей, что не только собственник бизнеса понесет ответственность, но и сотрудник, который причастен к этому процессу.
0: Успокойте меня, пожалуйста, Наталья. Вот я прихожу в магазин, вижу молоко, покупаю это молоко, и если я вижу там, соответственно, или маркировку «Честный знак», или вот маркировку соответствующего QR-кода, могу я быть спокоен, что там не фальсификат, а нормальное там, молоко или любая другая нормальная продукция?
6: Можете быть спокойным, верно, потому что на сегодня как раз основной инструмент контроля выступает государственная система цифровой маркировки, это «Честный знак». Она все больше категорий товаров у нас охватывает и позволяет как раз контролировать, да, наличие подделок и не допускать, точнее, да, подделок на ритейл-торговые сети. Для этого система разработана. Поэтому, да, если стоит маркировка «Честный знак», можно спокойно приобретать продукцию, потреблять в пищу.
0: А вот если я заказываю, у нас довольно часто сейчас приходят с разных маркетплейсов, да, товары. Вот приехало ко мне молоко, и вдруг я вижу, что там нет этого, этой самой маркировки и нету QR-кода. Вернуть.
6: Мало того, можно позвонить на горячую линию и оставить обращение о том, что здесь нарушено законодательство, потому что очень много частных производителей крафтовых, мини-фермерских, они на сегодняшний день, к сожалению, не регистрируются в системе «Честный знак», а также игнорируют систему
0: «Вернуть». Спасибо. Спасибо большое.
6: Покупая такую продукцию, да.
0: Спасибо. Наталья Колганова, ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства, генеральный директор компании Food Audit, была с нами на связи. Говорили о росте и усилении ответственности за сбыт пищевого фальсификата и как не попасться на таких мошенников. Ну а у нас впереди совет дня.
5: Совет дня. Проснись здоровым.
7: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны. Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь – быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое. Сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
8: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
5: Совет дня. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
9: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
10: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска.
11: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
14: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
15: На правах рекламы.
16: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
17: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму, и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
16: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
17: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
16: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
17: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
16: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
17: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
16: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
17: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
16: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
17: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
16: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
17: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли, при ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозах и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте. И успейте приобрести Мувер по выгодным условиям.
16: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате Мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
18: 50.
17: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет, можно провести сеанс несколько раз подряд.
16: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про мувер?
17: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почки, печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
16: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и, надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333-1050. 8 800 333-1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
11: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России «Орел». Реклама.
19: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
20: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20. 8 920 825 86 25.
21: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
11: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
2: московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Москва продолжит спецоперацию на Украине. Постпред при ООН обозначил цели России. В морском порту Темрюка вспыхнул пожар из-за падения обломков беспилотника. И американская ракета «Нью-Глен» взорвалась на старте во время тестирования готовности к запуску. Все подробности далее. Москва продолжит давать решительный отпор на любые атаки со стороны украинских властей. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине. Дипломат подчеркнул, что Киев при молчаливой поддержке западных союзников уже давно превратил террор против мирных граждан в полноценный метод ведения боевых действий. По словам Небензя, подобные преступления, включая циничную атаку в Старобельске, не останутся без последствий. При этом он отметил, что многие европейцы лицемерно промолчали насчет атаки на педагогический колледж.

0: Из 19 стран лично убедились в достоверности информации. Как бы ни пытался оправдываться Киев, как бы ни старались так называемые ведущие западные СМИ закрывать глаза на произошедшее, то, что случилось ночью 22 мая, это циничный террористический акт. Жестокость, с которой киевский режим расправился с детьми, можно сравнить лишь с действиями нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны, безжалостно истреблявших мирное население.
1: Удар по Старобельску был актом терроризма. Как бы ни оправдывался Киев, добавил Василий Небензин. Жертвами атаки стали 21 человек, более 60 пострадали. Возгорание на территории морского порта произошло в Темрюке из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. В борьбе с огнем задействованы 47 человек и 14 единиц техники. Тем временем в Волгоградской области ликвидировали возгорание на химическом предприятии объектах ТЭК после ночной атаки БПЛА. Об этом рассказал губернатор Андрей Бочаров в телеграм-канале. По его словам, в результате падения обломков дронов были зафиксированы возгорания на химпредприятии в Волжском и на объектах топливно-энергетического комплекса на юге города, а также локальное возгорание. А также официально подтверждено повреждение многоквартирного жилого дома в Краснооктябрьском районе. Информации о пострадавших нет, возгорание в жилом секторе не зафиксировано. И, как только что сообщили, обследование поврежденного дома завершено и жильцам разрешили вернуться домой. Это сообщение от мэрии. Кроме того, в Ярославле ночью перекрывалось движение транспорта в сторону Москвы. По данным губернатора Михаила Евраева, обломки беспилотников попали в промышленные объекты по охранению топлива. Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении 208 украинских БПЛА над регионами страны. Воины-автомобилисты Вооруженных сил России мужественно и решительно действуют в зоне проведения спецоперации, внося неоценимый вклад в приближение победы. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов. Отдельно он поблагодарил представителей промышленности, которые создают современные образцы техники и способствуют развитию военного автопарка. День военного автомобилиста отмечается в России 29 мая. Американская ракета «Нью Глен» взорвалась на старте во время тестирования готовности к запуску. ЧП произошло прошлой ночью по московскому времени. Ракета была разработана компанией «Blue Origin» американского миллиардера Джеффа Безоса. Во время статических огневых испытаний произошел мощный взрыв. На стартовой площадке поднялся гигантский огненный шар. Компания не уточнила, что именно пошло не так, заявив лишь о возникшей аномалии и о том, что технический персонал не пострадал. Ракета должна была через сутки стартовать с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и вывести на орбиту очередную группу из 48 интернет-спутников для создаваемой орбитальной группировки компании Amazon. Взрыв произошел всего через несколько недель после третьего в истории запуска ракеты «Нью Глен». Эта миссия также потерпела неудачу, когда верхняя ступень не смогла вывести спутник на штатную орбиту. Это привело к его потере. Как отмечают эксперты, Origin, скорее всего, придется приостановить программу запусков. Всего планировалось до 12 стартов ракеты New Glenn в этом году. Резкие перепады температуры от минус 2 до плюс 30 градусов ожидается в Хабаровском крае. Как сообщил ТАСС, главный синоптик гидрометцентра края Никита Перерва, на территории региона сменят друг друга два циклона. Один несет осадки и похолодание вплоть до заморозков, а на смену ему придет циклон с юго-запада Китая, который будет выталкивать перед собой прогретую воздушную массу. В регионе распространено экстренное предупреждение. Сегодня и завтра будет сильный дождь. На востоке края может пройти мокрый снег. Ветер усилится до 18-25 метров в секунду. Но уже 31 мая на юге и в центре Хабаровского края ожидается температура плюс 25-30 градусов. 1 июня температурные показатели могут превысить норму на 1-2 градуса, отметил синоптик. Помимо повышения температуры, второй циклон принесет кратковременные дожди с грозами и ветер до 15-20 метров в секунду. Температура ночью в Москве на опорной метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 5 градусов, что характерно для второй половины сентября. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец. Он отметил, что в Подмосковье большее похолодание было замечено в Шаховской – плюс 2,9. Волоколамске плюс 3, Можайске плюс 3,8. Такой температурный режим уже характерен для первой половины октября.

0: октября.
1: Спорт.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче со счетом 0-1. Мяч на 65-й минуте забил Мустафа Абдель-Рауф. Две следующие встречи команда Валерия Карпина сыграет в России 5 июня в Волгограде. Наша сборная примет Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде сразится с Тринидадом и Тобаго. Нападающий Краснодара Джон Кордоба признан лучшим игроком чемпионата России по версии футболистов всех клубов премьер-лиги. Голосование провело издание «Спортэкспресс». Вторым стал полузащитник Краснодара Эдуард Спирцан, а третье место у хавбека «Локомотива» Алексея Батракова. Две россиянки успешно преодолели барьер второго круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. Анна Калинская победила соотечественницу Алину Корнееву, а Диана Шнайдер была сильнее американки Маккартни Кеслер. «Уникс» вышел в финал плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В седьмом матче полуфинала казанский клуб победил «Зенит» 64-55 и взял верх в серии 4-3. Самым результативным стал игрок клуба из Санкт-Петербурга Георгий Жбанов, набравший 17 очков. В решающем противостоянии баскетбольной единой лиги ВТБ «Уникс» сразится с ЦСКА. Нападающий хоккейной «Сибири» Сергей Широков объявил о завершении карьеры. О своем решении он объявил во время церемонии закрытия сезона континентальной хоккейной лиги, где получил приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею. Широков – олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина. Это были новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Ялте плюс 18-20 градусов, кратковременный дождь. В Симферополе плюс 16-18 градусов дождь. В Севастополе дождь плюс 19-21. Во Владикавказе плюс 15-17 градусов, пасмурно, сильный дождь. В Нальчике сильный дождь плюс 14-16 градусов. В Ставрополе дожди плюс 15-17 градусов. В Сочи дождь плюс 19-21. В Краснодаре плюс 18-20, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без существенных осадков. Плюс 11-13. В Москве кратковременные дожди. Плюс 10-12. Сейчас столица плюс 6. Без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
3: «31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+. 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Колл». Начало в 18.00. 6+.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
1: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
3: 9 часов 12 минут и 20 секунд. Передаем сигналы точного времени из эфирной студии «Радио России». Пятница, 29 мая на календаре. А все это утро вместе с вами проводит Павел Сурков, Татьяна Голованова.
4: 8-925-222-9-9-9-2. Это номер нашего эфирного мессенджера. И, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следить за нами на национальной платформе «Макс». И все последние новости и события на сайте вести.ру.
3: Ну а сейчас обсудим, продолжим, наверное, обсуждать импорт, на этот раз параллельный, непродуктовый рынок техники. Дело в том, что в России начал действовать обновленный перечень параллельного импорта, из списка исключили ряд позиций в сегменте компьютерной техники. Что же у нас попало под ограничение? Да? Продукция таких брендов, как Asus, Acer, HP, Intel, Samsung, Toshiba. Вообще очень большое перечисление. И в Минпромторге ранее подчеркивали, эти корректировки не приведут к сокращению ассортимента на российском рынке. Покупателям будут доступны аналоги. Сразу возникает вопрос, а какие же аналоги будут доступны, если вот лично для меня практически все известные бренды у нас теперь и ограничены.
4: Ну вот очень странно, да. Но при этом, если производитель не присутствует на рынке, ну вот ушел он с рынка, товары не включены в список разрешений, разрешенных для параллельного импорта, то, получается, официально поставлять уже нельзя. Но есть и другие каналы. Например, есть так называемые товары-субституты, товары-заменители. Например, тайваньские компании поставляют много что в Россию. Плюс есть еще и некоторые вот из компаний, которых ты перечислила, они продолжают работать через эксклюзивных дистрибьюторов. Как это ни странно, у них есть дистрибьюторы здесь. Вот тут я что-то путаюсь все время.
3: Да, и южнокорейский, кстати, производитель смартфонов, и не только смартфонов, и всей бытовой техники в том числе, он вроде как и собирался уходить, как-то отмалчивает, то есть рекламные бюджеты он убрал, но по-прежнему продаются в каждом магазине.
4: Да, ну то есть вроде как есть сигнал для отечественных производителей, вот, приходите, рынок открыт. Вопрос в том, насколько отечественные товары смогут стать этими товарами-заменителями. Давайте попробуем.
3: И насколько отечественные товары на самом деле отечественные, потому что мы вспомним, как раньше очень любили выдавать какие-то китайские популярные модели за наши отечественные разработки. И очень многих производителей техники на этом ловили.
4: Да, ну или бывает так, что вроде бы целиком и полностью товар, скажем так, приехал из дружественной страны, потом какой-нибудь шильдик там появляется, и вроде бы вот он как бы и отечественного производства. Ведь такое тоже возможно, да, взяли и целиком полностью забрали себе технологию, да. А так откуда этот товар? Откуда он произведен? Является ли он российским товаром? Тоже вопрос важный. И очень хотелось бы это все обсудить, насколько мы готовы, наш отечественный производитель, насколько он готов конкурировать в этих условиях и может ли. И с нами на связи доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского института МИЭТ Александр Тимошенко. Александр Геннадьевич, здравствуйте.
5: Да, доброе утро.
4: Ну вот, как тут быть с конкуренцией? Возможно ли она в условиях того, что, в общем, ряд позиций в сегменте компьютерной техники, прежде всего, исключен из перечня параллельного импорта? Что это? Сигнал для российских производителей, а смогут ли они конкурировать с зарубежными, уходящими с рынка?
5: Ну, смотрите, ситуация тут простая. Пока на текущий момент в Российской Федерации полностью заменить вычислительную технику, ну, то есть компоненты вычислительной техники, нет возможности, поэтому мы все равно пользуемся иностранными компонентами для вычислительной техники. И существуют компании, которые, вот, используя вот эти иностранные компоненты, делают практически такую же вычислительную технику, как покупается за рубежом. Поэтому, в принципе, разницы уже практически никакой нет. Есть нюансы, тонкости, доверие к бренду, но все остальное можно считать, что это почти то же самое.
3: А чем вызвано такое решение Минпромторга? Вот я пытаюсь логику понять. 4 года мы разрешали, а что сейчас изменилось?
5: Ну, сейчас получается, что накопилось количество вот этих вот компаний, которые готовы выпускать свои решения, плюс возникли решения собственные, ну, то есть с точки зрения того, что можно заменять отдельную элементную базу, и, соответственно, дальше, по сути, это поддержка вот этих вот отечественных производителей.
3: Хорошо, а что с ценами на отечественную продукцию и что будет с ценами, когда некоторые позиции зарубежных брендов техники исчезнут с полок магазинов? Не вызовет ли это резкого роста цен?
5: Ну, я думаю, что для потребителей, конечно, это сначала вот сама новость, да, она приведет к тому, что начнется некоторый ажиотаж, но в конечном итоге будет некоторый отбой назад и, соответственно, вернется в некоторое русло. Конечно, цены средние будут чуть-чуть выше, но зато это будет уже решение, которое от проверенных отечественных компаний без различных закладок, которые возможны в настоящее время, и, соответственно, будут, ну, для потребителей удобные решения представлены на рынке.
3: Да, просто в интересное время живем. Мы как раз в прошлом часе обсуждали, что из-за укрепления рубля у нас некоторый импорт подешевел. И мне кажется, что как раз в вопросе техники она должна была бы подешеветь, если бы мы ее не запретили поставлять по параллельному импорту.
5: Да, совершенно верно. Действительно, такое решение могло бы случиться, но вот в противовес выпущено вот это вот новое решение по запрету, ну, по сути, по запрету, да, поставки компьютерной техники.
3: А что касается качества, вопрос качества, он все-таки очень важен, когда ты покупаешь себе компьютер, потому что в среднем ты владеешь от 3 и более лет, то есть это долгосрочная покупка, долгоиграющая, а знаете, китайские бренды, многие китайские бренды, они приходили к нам и сначала влюбляли в себя потребителей, а потом оказывалось, что через год у них уже горела батарея, через 2 года они уже просто полностью ломались, не подлежали восстановлению, и отказывались разные сервисы их ремонтировать. Что сейчас? Не заменим ли мы все это не только отечественными аналогами, которые, ну, возможно, да, там больше следят за качеством, потому что от этого зависит их выживаемость, а вот эти дешевые незапрещенные китайские бренды придут к нам в большом количестве, и многие из них, ну, просто заставят россиян потратить деньги и не получить то, чего они ожидали.
5: Ну, да, это правильный вопрос, потому что действительно, если заменять всю технику сейчас вот некачественными брендами, то можно попасть в такую ситуацию. Но именно поэтому отечественный бренд, который планирует оставаться на рынке достаточно долго, он будет стараться выпустить свою технику качественную, потому что, ну, понятное дело, что если через год у него будут приходить запросы на гарантийный ремонт, то, соответственно, они вынуждены будут тратить свои деньги, они будут следить за этим качеством. Поэтому наличие отечественных брендов, оно как раз-таки защищает потребителя, в отличие от вот этих вот непонятных ноунейм брендов, которые будут приходить из там, условного Китая.
4: А вот можно ли рассчитывать на то, что как раз с этими китайскими производителями у российских производителей могут случиться альянсы и будут появляться вот какие-то новые, ну, давайте говорить, не принципиально новые разработки, но, скажем так, новые для нашего рынка продукты, которые станут полноценными товарами-субститутами, товарами-заменителями?
5: Да, абсолютно верно, именно так и будет происходить, то есть многие компании, во-первых, уже сейчас многие компании выпускают под своим брендом, выпускают продукцию, которая, там, например, изготовлена в Китае, и там, тот же Китай, у них даже некоторые производства подстроены под то, что мы готовы делать для вас, то, что вам нужно, с тем качеством, которое вам нужно, и, соответственно, вы можете свои шильдики там вешать, да, то есть проверка ваша, значит, а поставка наша, да, или там даже элементная база частично может быть ваша, то есть такие вещи тоже есть. И, соответственно, это такое вот партнерство, оно вполне успешно развивается, существуют многие решения, в том числе и у крупных компаний в России, и я думаю, дальше это тоже будет развиваться.
3: Да, вот смотрите, в прошлом году в России было продано примерно 3 миллиона ноутбуков на сумму до 183 миллиардов рублей. При этом в прошлом году объем продаж ноутбуков в стране снизился где-то, по разным данным, 15%, кто-то говорит 30%, то есть на треть. Лидером по объемам продаж была тайваньская компания Asus, она вроде как остается через своих дистрибьюторов. Тем не менее, мы же помним историю, когда от нас официально ушла компания Apple, да, американская Apple. И телефоны, ну, то есть и смартфоны, и часы, и макбуки по-прежнему в нашей стране продаются. Да, они уже без всяких гарантий, но, тем не менее, не расцветет ли в этом ключе серый или черный рынок сбыта вот тех товаров, которые запрещено покупать по параллельному импорту, но все равно каким-то образом будут ввозить?
5: Ну, ввозить технику любую все равно будут, то есть так или иначе все равно поставки будут. То, что они будут не очень официальные, ну, это факт. Другое дело, как на это будут смотреть сама компания, которая является поставщиком. Ну, тот же, вот вы сказали, Asus. Конечно, компании выгодно, чтобы у них покупали как можно больше ноутбуков, и они будут готовы продавать вот, и понимать, что эта техника будет идти на российский рынок. Проблема при этом будет заключаться в том, что не факт, что на российский рынок будет попадать, ну, условно, самая лучшая техника. Да? Поэтому может оказаться так, что вот эта поставка в обход запрета, она может... ну, быть не очень качественная. То есть может показаться так, что техника будет не очень качественная. Ну, или там с какими-то ограничениями, например, там Wi-Fi будет работать хуже, да, или там какие-то программы будут не запускаться. Такое тоже возможность.
4: Угу. А вот скажите, пожалуйста, а вот часто мы слышим о том, что у нас есть свои собственные достаточно передовые наработки в области IT. Вот то, что касается именно потребителя, как вы думаете, какие именно товары могут стать целиком нашими, целиком отечественными разработками, которые дойдут до потребителя и не будут зависеть даже от дружественных партнеров? Есть такое?
5: Если это говорить о вычислительной технике, то как бы вот весь спектр товаров, которые можно перечислить, наверное, на текущий момент это системы автоматизации, там микрокомпьютеры какие-то, то есть это в основном не пользовательская техника, то есть не то, что в основном используется обычными пользователями. Это там для автоматизации оборудования, для работы различных элементов критической инфраструктуры. То есть такие решения на территории Российской Федерации уже есть, и, соответственно, заводы, которые выпускают элементную базу для этого, есть. А вот с точки зрения потребительской электроники, конечно, нам нужно развивать свою микроэлектронику и, соответственно, делать ее независимой, то есть для того, чтобы и химия, и там оборудование, все это было полностью самостоятельно. Сейчас такие разработки ведутся, и там строится завод для того, чтобы удовлетворять как раз-таки требованиям обычных пользователей. Но другое дело то, что насколько быстро это будет на рынке, потому что там тоже есть свои сроки, даже если завод уже построен, то от момента постройки завода до выпуска готовой продукции должно пройти тоже какое-то время, там несколько лет, для того, чтобы уже поставить на рынок готовые изделия. То есть это все развивается постепенно, и через там 3-4 года у нас будут полностью свои решения, которые должны заменять уже существующую вот эту вот технику пользовательского, ну, то есть пользовательскую технику, да, это компьютеры, там ноутбуки и различные другие гаджеты.
3: Ох, вашими бы устами. Очень хочется увидеть действительно крутые отечественные бренды в этой сфере, в сфере потребительских компьютеров, ноутбуков. А пока вот лично мне, из моего опыта, очень слабо в это верится, сколько якобы успешных проектов нам обещали в свое время, да, и мы помним, и отечественные планшеты, и крутые российские смартфоны. Но что-то я вот таких ярких, красивых примеров не помню, не припомню. Йотафон оказался китайский. китайским. Планшеты так и не вышли, они были черно-белые. Читалки, да, по-моему, были для школьников. В каждую школу завезли в эти школы. Смотрите, а если везут из дружественных стран, ну, представим, что иностранную технику везут, допустим, давайте через Казахстан. Тогда описанный механизм вообще не работает, да, параллельный импорт, ни запреты, ничего. То есть товар, который легально везен в Казахстан и выпущен в свободное обращение на территории Евразийского Союза при перемещении в Россию, таможни вообще не проходит.
5: Да, такие товары, соответственно, будут поставляться, и действительно может оказаться так, что доля, соответственно, покупки там, Казахстаном, Белоруссией может увеличиться, там, отдельных каких-то товаров может увеличиться, мы это уже видели по другим товарам, поэтому я не вижу здесь каких-то больших проблем. Проблема начнется тогда, когда пользователи будут вот именно пытаться какие-то действия предпринять, там, зарегистрироваться в, например, в системе того же компании Asus, да, ну, вот условно Apple, да, то есть вот нет возможности зарегистрироваться, нужно пользоваться какими-то сторонними программами, которые позволят вот выполнить эту регистрацию и так далее. То есть вот тут есть всегда нюансы, которые связаны с тем, что нужно будет обходить вот эти вот законы, существующие на территории нашей страны, даже несмотря на то, что товар, ну, условно правильно поставлен на территорию нашей страны через территорию соседнего какого-то государства. То есть это возможности таких сложностей для пользователя. И если пользователю будет в конечном итоге это не нравится, то пользователь самостоятельно откажется от этого решения.
3: Да, интересно получается, особенно что касается закупок сетей, то есть, получается, магазины крупные не смогут закупать.
4: А все пойдет на маркетплейсы. И там будет, по сути дела, маркетплейсы станут таким прибежищем для этого серого рынка, что ли?
5: Ну да, да, скорее всего, это все будет именно в этом направлении двигаться. Другое дело то, что и те же крупные магазины тоже выходят на маркетплейсы, то есть они тоже, может быть, будут иметь такую лазейку, через которую будут торговать.
3: Дистрибьютор в Казахстане или дочку создадут где-нибудь в Узбекистане и спокойно будут продавать. Спасибо, Александр Геннадьевич. Александр Тимошенко, доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета МИЭД, был с нами на связи. Ну что ж, не стоит бояться, что ноутбуки и компьютеры пропадут, просто изменится механизм их поставок в Россию, а все останется, в принципе, в доступе. Да? Вопрос только в ценах и в том, когда мы увидим отечественные макбуки, крутые смартфоны и многое другое.
6: Шестого-седьмого июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». Четвертый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00. 6+. Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона», как без руля. 12+.

0: Сигналы точного времени.
1: На календаре пятница, 29 мая, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Это самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Доброе утро. Ну, с хорошими новостями мы сейчас к вам придем. Собственно, бесплатно по ОМС россияне смогут получить линзы ясень, которую заменяет хрусталик глаза при катаракте.
1: Ну вот, действительно, катаракт – это одно из таких самых распространенных заболеваний глаз, да, но и уже научились делать операции, которые избавляют людей от катаракты, возвращают людям зрение. Я могу сказать, что несколько моих родственников прошли через такую операцию, прекрасно видят, зрение вернулось, все хорошо. Но вот то, что так линза, новая линза, которую разработали наши производители, теперь, судя по всему, станет еще доступней. И ее, насколько я понимаю, можно будет получить даже по добровольному медицинскому страхованию.
2: Да, уже запущен выпуск нашей российской интраокулярной линзы «Ясень», которая как раз-таки и поможет менять естественный хрусталик глаза при лечении катаракты. И производство организовано на базе известного института, да, научного центра микрохирургия глаза имени академика Федорова. Собственно, и после имплантации ясеня пациент сможет не пользоваться очками, а если у человека катаракта сочетается с возрастной дальнозоркостью, линза позволяет фокусировать глаза на разных расстояниях.
1: То вот есть
2: она решает,
1: да,
2: сразу несколько задач, и для пациентов с разными патологиями есть специальные модификации линзы.
1: Знаешь, когда мне исполнилось 45 лет, я вдруг почувствовал, что у меня, ну, я видеть стал хуже. Прихожу к офтальмологу, а он мне сказал фразу, от которой я впал в депрессию на неделю. Говорю, ну, а что вы хотели? Необратимые возрастные дегенеративные изменения зрения. И вот это вот необратимые и еще и дегенеративные меня и повергли в шок. А когда я вижу такие новости, я понимаю, что, господи, все просто. Ну, если что, я знаю, куда идти.
2: Вот, ты понимаешь, что новые технологии, новые разработки спасут тебя, когда ты начнешь стареть, и когда эти необратимые возрастные изменения от тебя затронут.
1: Я никогда не начну стареть, я вечно молод в душе, но...
2: Не буду тебя переубеждать, все-таки пятница на дворе. А генеральный директор Института микрохирургии глаза имени академика Федорова Минздрава России, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Дмитрий Арсютов с нами на связи. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день, дорогие друзья. Уважаемые слушатели Радио России, рад всех приветствовать.
2: Мы рады вас поздравить с успешным запуском отечественной линзы «Ясень». Расскажите нам подробнее, пожалуйста, что это за, собственно, линза и какие задачи она будет решать.
3: Действительно, линза – это сегодня тот проект, который вызывает у нас особую гордость, учитывая, что перспектива, значит, успешной имплантации – значит, данные линзы позволят нам решить проблему, значит, реабилитации послеоперационных пациентов, то есть даст возможность, как вы уже сказали, абсолютно верно, видеть пациентам на всех расстояниях и не пользоваться очками. Это вот та ключевая особенность, которая отличает данную линзу и формат самой хирургии, проводимый сегодня в рамках программы госгарантий от дня нынешнего и, наверное, является неким революционным шагом, учитывая, что в системе обязательного медицинского страхования сегодня приоритетно имплантируется линза монофокальная. Монофокальная линза позволяет видеть на каком-то одном расстоянии. То есть реабилитацию мы получаем не полную, и возникает необходимость в использовании очков. На сегодняшний момент этот прорыв наш, он будет системно данную проблему решать, и я думаю, что в течение ближайших лет мы выйдем на ту производственную мощность, которая позволит нам имплантировать уже до 50 тысяч линз в год. Здесь очень важно отметить, что не всем пациентам эти линзы могут быть показаны, учитывая, что во многом это зависит от состояния других средств глаза, в частности сетчатки, зрительного нерва, состояние оптических средств глаза других и не может быть показанием к 100% имплантации. Поэтому здесь Обращу внимание слушателей, показания определяется доктор уже при диагностическом предоперационном осмотре, и, конечно же, все эти вопросы уже обсуждаются с пациентом перед операцией. Очень важно отметить также, что данная линза производится в России, производится в стенах нашего института МНТК микрохирургии глаза, на производстве, которое полностью прошло инспекцию по менеджменту качества, оно внедрено на 100%, регистрация линзы также уже завершена. Значит, у нас очень серьезные планы на ближайшее время в рамках начала работы в своих филиалах. У нас их 10, я думаю, что за ближайший год мы постараемся порядка 10-15 тысяч этих линз имплантировать нашим пациентам в стенах наших филиалов и головной организации в Москве.
2: Да, я знаю, что у вас в дальнейшем план вывести производство до 25 тысяч таких линз ежегодно. А какая потребность в России, вот те пациенты, которым точно будет показано установление этой линзы, а сколько у нас людей в России сейчас страдает такой патологией?
3: Страдающих данной патологии на самом деле очень много. Это, я думаю, что более миллионы, наверное, человек, которые в той или иной степени имеют катаракту, и где она зарегистрирована, просто здесь разнятся показатели. Но я просто скажу статистику, сколько мы таких операций проводим. То есть на сегодняшний день в России проводится в среднем порядка 500 тысяч операций в год. То есть есть случаи, когда катаракта начальная, она может еще, что называется, быть в плане хирургии отсрочена, и мы наблюдаем за пациентом, он использует какие-то витаминные капли, а вот именно по показаниям выполняемой хирургии примерно 500 000 случаев. Из них порядка 25-30% это случаи, когда имеется возможность имплантации на мультифокальные линзы или линзы с непрерывным фокусом, то есть если провести несложные расчеты, то есть где-то порядка 120-150 тысяч операций плюс-минус в год, да, в той или иной степени показанные, могут быть проведены с использованием вот этой так называемой высокотехнологичной коррекции. Только в системе МНТК на сегодняшний день, по данным 2025 года, мы провели порядка 150 тысяч операций по поводу катаракты. Вот. Ну и для себя, опять же, считаем, что где-то примерно 50-60 тысячам пациентов могла бы быть показана мультифокальная коррекция. Вот такая несложная математика. Исходя из нее, мы и планируем на сегодняшний день свои объемы, перекрывая в первую очередь свою потребность наших пациентов, коих очень много. Ну и в дальнейшем при расширении производства и понимании, что эта линза востребована на рынке, мы будем выводить количество этих линз более высокий уже на процент.
1: А вот себестоимость линзы и проведение операции, насколько это делает эту операцию дорогой и, скажем так, рентабельной? То есть все ли смогут в итоге ее себе позволить, кому она необходима?
3: В данном случае слово «рентабельность» не совсем применимо, учитывая, что это линза, которую на сегодняшний день мы выводим на рынок и планируем к использованию, она разработана именно для возможности хирургии в рамках программы госгарантии в системе обязательного медицинского страхования, которые, соответственно, имеют определенные границы тарифов по разным направлениям. В частности, при хирургии катаракты этот тариф он не позволяет имплантировать дорогостоящие мультифокальные линзы. Вот. А наша линза, имея стоимость ориентировочную в пределах 9-10 тысяч рублей, в этот тариф очень хорошо заходит, и я думаю, что это основная составляющая, которая будет позволять и нам, и нашим коллегам имплантировать данную линзу высокотехнологичную именно в рамках программы госгарантии. Поэтому это ключевой фактор возможности полноценной реабилитации наших пациентов и возможность проведения данной операции в системе обязательного медицинского страхования. Ведь это та идеология, которая в системе МНТК была всегда, и очень отрадно, что для нас сегодня яснее, это не просто линза, это возвращение людям возможности видеть без очков, доступное каждому, да, вот именно по полюсу ОМС. И это, в принципе, сотни миллионов, если не миллиарды, в итоге, да, по годам, если посчитать перспективно, сэкономленных государственных средств. Вот. Это укрепление нашей технологической независимости. И вот эта импортозамещаемая сегодня стратегия, она нами выполняется не только в этом контексте, но и по другим наименованиям медицинских изделий, коих у нас только в МНТК выпускается более 300.
2: Да, но МНТК известны своими, во-первых, крутыми операциями, во-вторых, своими крутыми изобретениями. Благодарим Дмитрия Арсютов, генеральный директор МНТК микрохирургии глаза имени академика Федорова, Минздрава России, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации.
0: Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
4: Биологи говорят, что у шмелей более покладистый характер, нежели у пчел и ос. Но у них, к тому же, и весьма развитый интеллект. Как и Винни-Пух, шмель прекрасно ориентируется в пространстве, запоминает местность, он распознает человеческие лица, умеет учиться, обладает абстрактным мышлением. Да вот кто бы мог подумать.
5: Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом.
4: Исследователи поставили эксперимент. Шмелей выпускали в специальные клетки, где в чашках для еды лежали фигурки с разной геометрией. Ну, скажем, все шарики были сделаны из чистого сахара, а все кубики содержали невыносимо горький хинин. И очень быстро шмели поняли, что к чему, и научились различать съедобные шарики и горькие кубики, различать по форме. При свете дня они это делали, используя зрение, а в полной темноте используя ощупывание. Во всех случаях они безошибочно различали съедобное и в следующий раз подходили только к сладким фигуркам. То есть шмели уловили логическую связь между формой и содержанием и научились пользоваться ею. Их не могли сбить с толку и полная перестановка в клетке. Все это говорит о том, что насекомые формируют абстрактный образ предмета и пользуются им при совершении умозаключений. Вот понимаете, шмель делает умозаключение. А вот еще эксперимент, который показывает, что шмеля можно обучить и даже выдрессировать. Шмелей сажали на круглую арену с дыркой в центре. На арене лежал небольшой деревянный шарик, который был чуть меньше этой самой дырки. И шмелю надо было загнать шар в лузу, как в бильярде. Если у него получалось, то в центре арены открывалась небольшая дверка, за которой стоял вожделенный сахарный сироп. Награда победителю. Но вот как бы шмель догадался, чего от него хотят исследователи? А ему давали подсказку. Выглядело это так. Исследователи толкали шарик пластиковым шмелем на прозрачной палочке. Шарик падал в дырку, дверца открывалась, и настоящий шмель получал награду. В общем, шмели быстро смекнули, что надо делать, и стали азартно закатывать шарики в лузу. С каждым разом все быстрее и быстрее. В сущности, шмели использовали шарик как орудие, которое помогает добыть вкусненькое. Вот вам и безмозглое насекомое.
0: Научный подход. Радио России. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
6: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
7: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
8: на правах рекламы.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может

0: Тоже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный. Но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
1: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
0: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
1: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
0: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
1: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
0: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии – это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации, после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин. Есть разные виды электродов.
1: Так много показаний для применения?
0: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
1: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат.
0: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенник,

0: или на локотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырех главы или двуглавы мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
1: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
0: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функций двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж, спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция, каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
1: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
0: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения. И тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. Ведь главное преимущество аппарата, его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная, и в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
1: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
2: Радио России. 31-го. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: МЧС информирует.
5: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
6: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
2: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
7: Московское время. 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Кремль усомнился в готовности США выполнять просьбы Зеленского. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. И россиянам досрочно выплатят пенсии перед длинными июньскими выходными по случаю Дня России. Все подробности далее. В Кремле сомневаются, что США выполнят просьбу Зеленского о поставках оружия, потому что оно нужнее американцам в другом месте. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Ранее Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой о наращивании поставок комплексов ПВО и снарядов к ним. В Кремле позитивно оценили решение Венгрии не поставлять оружие Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр заявил генсеку НАТО Марко Рютте, что его страна не намерена отправлять Украине оружие или военную технику. Тем временем Совет Евросоюза объявил, что одобрил 7-й платеж Киеву почти на 2 миллиарда 800 миллионов евро в рамках программы поддержки Украины. Но эти средства просто не пойдут на военные цели. В опубликованном коммюнике Совета поясняется, что выплаты в рамках Украинского фонда привязаны к плану, в котором изложена стратегия Киева по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график реализации реформ, соответствующих целям вступления страны в ЕС в ближайшие годы. Украинский фонд, вступив

0: властей. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине. Дипломат подчеркнул, что Киев при молчаливой поддержке западных союзников уже давно превратил террор против мирных граждан в полноценный метод ведения боевых действий. По словам Небензи, подобные преступления, включая циничную атаку в Старобельске, не останутся без последствий.
1: Террор против мирных россиян, который Киев при одобрительном молчании своих подельников на Западе уже давно превратил в инструмент ведения войны, мы и впредь без ответа оставлять не будем. Тем более, что циничный теракт в Старобельске далеко не единичный случай. Только за прошлую неделю в результате атак боевиков киевского режима погиб 51 мирный житель, еще 199 человек, в том числе 20 детей, получили ранения. Это не сухая статистика, а человеческие жизни, женщины, дети, пожилые люди. За тот же период по гражданским объектам, в том числе по жилым кварталам, школам, больницам на территории России, было выпущено свыше 4300 беспилотников, в том числе по Москве и Подмосковью.
0: Удар по Старобельску был актом терроризма, как бы ни оправдывался Киев, добавил Небензи. Жертвами атаки стал 21 человек, более 60 пострадали. Потери ВСУ от действий южной группировки войск за сутки составили 32 блиндажа и укрытия с личным составом и 6 терминалов спутниковой связи «Старлинк». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Пискуновки, Новоселовки и Константиновки. За сутки противник потерял до 90 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 4 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М-113 производства США, 13 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 8 антенн связи и ВПЛА, 6 терминалов Starlink, 13 наземных робототехнических комплексов. Поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты 5 беспилотников противника.
0: Артиллеристы и операторы ударных беспилотников восточной группировки войск уничтожили разветвленную систему траншей, а также полевые склады с боеприпасами в зоне проведения СВО в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Президент Владимир Путин сегодня примет в Астане участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, на котором впервые за много лет будет обсуждаться судьба одного из участников Евразийского экономического союза. Повестка предстоящего саммита непростая из-за ситуации с Арменией, которая, будучи членом ЕАС, заявила о своем стремлении вступить в Евросоюз. Саммит традиционно пройдет в двух форматах. В заседании в узком составе также примут участие президенты Казахстана, Белоруссии и Киргизии и вице-премьер Армении. А в расширенном формате к ним присоединятся представители государств-наблюдателей, президент Узбекистана, вице-президент Кубы и министр промышленности, рудников и торговли Ирана. Россиянам досрочно выплатят пенсии перед длинными июньскими выходными по случаю Дня России, передает ТАСС. Социальный фонд произведет выплаты до 11 июня включительно. Как правило, пенсии зачисляются гражданам с 12 по 15 число. В нынешнем году, в июне, на этот период приходятся праздничные и выходные дни в связи с Днем России. Для счастья россиянам нужно 273 тысячи рублей в месяц, что на 6% больше по сравнению с данными предыдущего года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоб». Наибольшие запросы у москвичей – 295 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 282 тысячи, во Владивостоке – 279 тысяч рублей. Мужчинам для счастья требуется заметно больше денег, чем женщинам – 309 тысяч рублей против 240 тысяч рублей в месяц. Интересно, что запросы растут с возрастом. Молодые люди до 24 лет называют сумму в 220 тысяч рублей, тогда как респонденты в возрасте от 45 оценивают свое счастье уже в 285 тысяч рублей.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче в Каире со счетом 0-1. Мяч на 65-й минуте забил Мустафа Абдель-Рауф. Две следующие встречи команда Валерия Карпина сыграет в России 5 июня в Волгограде. Наша

0: Сборная примет Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде сразится с Тринидадом и Тобаго. Нападающий Краснодара Джон Кордоба признан лучшим игроком чемпионата России по версии футболистов всех клубов премьер-лиги. Голосование провело издание «Спорт-экспресс». Вторым стал полузащитник Краснодара Эдуард Спирцан, а третье место у хавбека «Локомотива» Алексея Батракова. Защитник «Авангарда» Дамир Шеребзянов признан самым ценным игроком регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он стал обладателем приза «Золотая клюшка». Шеребзянов набрал 67 очков в 66 матчах и установил новый рекорд КХЛ по результативности среди игроков обороны за одну регулярку. Лучшим вратарем стал Никита Серебряков из «Авангарда». Лучшим новичком сезона признан нападающий Салавата Юлаева Александр Жаровский. А лучшим тренером стал рулевой Акбарс Анвар Гатиетулин. Нападающий из Сибири Сергей Широков заявил о завершении карьеры. О своем решении он объявил во время церемонии закрытия сезона континентальной хоккейной лиги, где получил приз имени Сергея Гемаева за верность хоккею. Широков – олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи. Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов, без существенных осадков. В Архангельске плюс 7-9 градусов и дождь. В Петрозаводске плюс 10-12, облачно. В Вологде и Великом Новгороде плюс 10-12, небольшой дождь. В Сыктывкаре дождь, плюс 15-17 градусов. В Калининграде плюс 19-21, малооблачно. В Перми плюс 16-18, ливни и грозы. В Казани дожди, плюс 13-15 градусов. В Самаре плюс 16-18, дождь. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 11-13. В Москве кратковременные дожди плюс 10-12. Сейчас в столице плюс 6. Идет небольшой дождь. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластин Брии Сконберг, Рэя Объеда, Стеллы Хит, Садао Ватанабе, а также записи участников 5-го московского джазового фестиваля Петра Дранги, Камилы Турман и Алана Харриса.
0: «Просто о джазе» в воскресенье в 17:10 по Москве и в 20:10 по времени Омска.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны.
7: Прямо сейчас.
8: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
9: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного информационно-развлекательного дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша – это Дмитрий Схинин, Юра Геворкян и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там много уникального контента, который дополняет наши эфиры, а еще там нас можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. По традиции передаем привет вашим ручками, показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо у вас на глазах. Живые люди, настоящие эмоции, никакого подлога, никакого ИИ. Все реальное, настоящее, ваше и для вас. 8-925-222-9992. Передаю эстафету Диме, который сегодня... чрезвычайно задумчив. Наверное, анализирует матч Египет-Россия.
10: Нет, я в восторге от того, как ты выспался сегодня. Бодр, весел, неудержим, я бы даже сказал, в эфире.
9: Спасибо.
10: А я нет.
9: А ты нет. Мы сегодня, конечно же, поговорим про итоги матча сборной России с Египтом. Салаха не было, как же так, все хотели. Были игроки сборной России, которые хотели себя на поле сравнить с ним. Ан не вышло.
10: Ну, да его даже не было в заявке на матч, но он просидел на скамейке запасных. Можно было сравнить, как ты сидишь на скамейке запасных по сравнению с Салахом.
9: Хорошо сижу.
10: Практически это... Ты никак не сидел на скамейке запасных. Ты сидел перед телевизором.
9: Да, потом поговорим про единоборство. Завтра в Екатеринбурге состоится большой вечер профессионального бокса. Дмитрий Бивол проведет первый поединок в России за последние 5 лет против Михаэля Айферта. Ну а в завершении не пройдем, разумеется, мимо российско-китайских молодежных летних спортивных игр, которые проходят в Калининградской области. Они в самом разгаре, и наш коллега Алексей Анкудинов подробно нам про них расскажет. Ну а давайте начнем с футбола.
3: Наша трибуна. Футбол.
10: Ты знаешь, 0-1. Вот ты ожидал, что сборная России не проиграет? Я вот, честно, почему-то нет.
9: Эдуард Мор, наш любимый спартаковец, предполагал, что Россия фаворит матча с Египтом. Не знаю почему, потому что Египет одна из самых сильных сборных, которые мы играли за последние 4 года. Выше, по-моему, были только...
10: Сербы.
9: Сербы, Иран и Нигерия, кстати. Иран вообще на 21-м месте в мировом рейтинге находится. Почти в двадцатке. Вот, поэтому ожидал всего чего угодно. А когда накануне матча Валерий Карпин заявил, что некоторые игроки сборной, как он сказал, у них были поднывания, прекрасный термин, по поводу того, что после завершения сезона нужно еще играть.
10: Тренироваться, и три товарищеские игры.
9: Да, да, я подумал, что...
10: отпуск уже, билеты.
9: Что настрой как-то вызывает опасения. Потому что казалось, что наши игроки хотят даже вот... в такое безвременье все-таки показать себя во всей красе в тех матчах,
10: слушай,
9: которые
10: есть. Слушай, вот
9: когда
10: безвременье, вот это есть или безвременье?
9: Давай ты сейчас продолжишь, а я потом проверю.
10: Проверь, да. Даже игроки, мне кажется, уже понимают, что это просто товарищеский матч. И этих товарищеских матчей в череде товарищеских игр еще будет много-много товарищеских таких встреч.
9: Я отказываюсь принимать футболистов как болельщик, который так относится к
10: товарищам. Слушай, ну когда ты проводишь уже какой-то 20-й товарищеский матч без какой-то вообще турнирной мотивации, и ты прекрасно понимаешь, что это идет постоянный эксперимент, проверка состава, наигрывание связей, да?
9: Во-первых, погоди, ты попал в сборную, пусть расширенную еще какую-то, но тебя выбрали одним из лучших футболистов страны. Большой,
10: слушай, когда красивый, тебя выбирают в 20-й раз футболистом сборной большой, красивый, но ты не играешь матч с турнирной мотивацией.
9: И что?
10: Ты к этому начинаешь...
9: Ты играешь ради болельщиков.
10: Я понимаю, но в любом случае, если ты каждый день будешь есть какой-нибудь... Что ты, брокколи любишь?
9: Нет.
10: Вот, если ты каждый день будешь есть брокколи...
9: Я не буду есть брокколи каждый день.
10: То через месяц ты будешь...
9: Погоди.
10: От этого брокколи
9: а
10: просто...
9: А то, что у нас на каждый матч сборной практически аншлаги, это ничего не значит для футболистов?
10: Когда сборную возят по регионам, да, в Москве, ну вот, пожалуй, только на Египет можно будет
9: собрать.
10: Ну а собрать.
9: Что, Каир не регион?
10: Нет, Каир — это не ближнее Подмосковье.
9: Волгоград ближнее Подмосковье? Калининград ближнее Подмосковье?
10: Слушай,
9: Каир, где у нас матчи проходят?
10: Каир — это не субъект Российской Федерации.
9: Тебя вывезли на стадион, который вмещает сколько? 70 тысяч? У них этот Каир Интернешнл.
10: Его, по-моему, перенесли с него.
9: Нет, его с этого...
10: С нового стадиона.
9: Да, перенесли, который 100 тысяч вмещает, да. На тот, который 70 тысяч вмещает. И там он был, наполовину забит. На тебя пришли, на сборную России, даже в Египте десятки тысяч не россиян пришли на тебя посмотреть. Ладно. Давай, нас рассудит прекрасный гость Максим Аланазаров, заместитель главного редактора газеты «Спорт-экспресс».
10: При этом еще и пресс-атташе молодежных и юношеских сборных России, да, поэтому
9: да.
10: Он сейчас будет, конечно же, в рамках, как этой этики-то...
9: Журналистской, как она там называется, этика, шметика.
10: Трудовой, наверное, этики, все-таки РФС работодатель Максим. Мы сейчас проверим, насколько он крепок.
9: Максим, очень рады слышать, ждем огня.
11: Взаимно. Максим очень крепок, может любые вопросы задавать.
10: Так, ладно, хорошо.
9: Ну, как впечатление?
10: Вот рассуди наши.
11: Впечатления плохие. Я вообще согласен с тем, что футболисты сборной России играют без мотивации. Им все равно, что их вызвали в сборную России в числе лучших 20 футболистов страны. Я просто общаюсь с некоторыми футболистами и знаю, что поднывание... происходили уже в тот момент, когда определились соперники, что, мол, вот у нас и так отпуска нет, сейчас мы едем играть 3 матча, а потом сразу же на сборы, зачем нам это надо, и это нормально в сегодняшней ситуации, потому что, в такое время мы живем, когда не можем показать себя на международной арене. Да, кому-то из молодых, там, условному Кириллу Данилову или Ибрагимову, который там вчера на поле не вышли, но все же выйдут, скорее всего, в одном из 2 оставшихся матчей. Для них, наверное, это, да, круто, они в сборной России, да, это кайф, да, это класс. Но, условно, ветераны, которые приезжали уже в эту сборную и играли даже на международной арене, им, конечно, все это неинтересно, им бы отдохнуть. И есть даже такие примеры в молодежной сборной, когда ребята приезжают и говорят, а мы вообще... не особо-то здесь хотим находиться. Я, конечно, там проделываю определенную политработу, как политрук и старший по званию, но все это очень сложно. Я ребят понимаю на 100%, но нам всем сейчас очень сложно, мы все уже немножко устали от того, что сами в себе варимся и все вот это вот переживаем.
9: А, Максим, а вот никак человеку, непосредственно связанному с футболом, а как болельщику не обидно от такого недонастроя, от этих поднываний?
11: Как болельщику, наверное, обидно, но, с другой стороны, широкий болельщик и не знает про эти поднывания. Это мы с вами тут читаем слова Карпина и немножко понимаем, что происходит. А условно, моя бабушка, она и не знает, что там есть поднывания. Она включает там и смотрит матч сборной. И эти поднывания не скажутся никак на посещаемости матчей, которые в регионах пройдут. Там будут аншлаги, я уверен, будут классные концерты, классные люди проведут время. И, наверное... Когда ребята выйдут на стадион, где будет 50 тысяч, там, или 40, или 30, там, 30-40, да, их приветствовать, наверное, появится какой-то настрой на какое-то время, конечно, появится, и то не у всех. Ну, сейчас вот так.
10: Слушай, а я тут, на самом деле, на одном из спортивных порталов почитал немного тактического такого разбора, да, то есть оценки непосредственно самой игры, взаимодействий на поле, и автор данного разбора утверждает, что сборная, ну, практически уже впитала все тактические требования, которые предъявляет Валерий Карпин, хорошо там выходит из-под прессинга, там Глушенков неплохо открывался между линиями, там двигали мяч, хорошо, ну, правда, у нас при этом один удар в створ ворот по итогам этой встречи. Вот
11: да, ты... и весь первый тайм мы в окопах сидели, да?
10: Да.
11: Мы могли
10: вот перейти в центр поля. Скажи, где здесь диссонанс возникает? У тебя либо у автора?
11: Ну, автору, наверное, поставили задачу написать про игру, а не про эмоции и про то, о чем мы с вами говорили выше. И он постарался это сделать. Постарался, наверное, что-то проанализировать, что-то посмотреть, что-то сравнить с теми временами, когда Карпин тренировал Ростов или там, не дай бог, Динамо. Вот. Наверное, он имел на это право и, возможно, он что-то заметил, но... смотря футбол вчера вот так вот, не вникая в детали, мне было прям сложно его смотреть, если честно. Да, я понимаю, что сегодня Египет — это сборная, которая едет на чемпионат мира, сборная, в которой там есть игроки, которые представляют европейские клубы, и уже вообще на одной ноге никого не обыграешь, в принципе, в мире, да, особенно сборные, там, которые в топ-50 входят, они там плюс-минус с 20 по 50 место любой-любого может обыграть, то есть 10-го. Вот, поэтому, ну, наверное, что-то там где-то наиграли, ну, какое-то имеет значение в целом.
10: Так. Слушай, и вот тут мы опять подходим к этому тезису, к которому мы неоднократно подбирались, который мы обсуждали на протяжении многих наших с тобой эфиров, когда дело касалось сборной России. А что сейчас, собственно говоря, нужно делать в сборной России? Ну, когда понятно, что на следующий сезон сборная России, ну, точно не будет играть на международной арене, продолжит твориться опять-таки в собственном
9: сапоге. Напомню, что мы продолжаем набирать очки за эти товарищеские
10: матчи.
9: Мы
10: продолжаем набирать очки за эти товарищеские матчи, но...
11: Если бы мне сказали, давайте мы снимем вообще все очки, которые только существуют у нас, ну, допустим, нас с самого низа играть с сборной Туалу и подниматься вверх, я бы согласился, если честно. А так,
10: почему?
11: В целом, что нам делать? Ну, потому что мне эти очки, от этих очков ни тепло, ни холодно, а какую-то соревновательную историю я хотел бы посмотреть и хотел бы посмотреть, как наши будут с горящими глазами выходить на поле. Да ничего не нужно делать. Нужно возить сборную в те города, в которых она еще не была, в регионы, радовать людей, пробовать что-то наигрывать, хотя какое это имеет значение, если условно нас допустят через 2-3 года, сборная за 2-3 года там тоже поменяется на 30%, например, и нужно будет опять все заново наигрывать. Ну, все это про наигрывание, это все, конечно, вообще притянуто за уши. Нужно просто возить сборную по регионам, делать праздник, показывать людям лучших футболистов России, привозить Сафонова, привозить Ибрагимова, кого угодно, Головина, Глушенкова, при этом как-то стараться мотивировать этих ребят на то, что, ну, нужно играть в футбол, а не думать об отпуске. Хотя так, это очень-очень сложно, практически невозможно.
9: А почему Ибрагимов-то в итоге не сыграл? Так перед матчем долго нам рассказывали, даже тем, кто вот не интересуется футболом и не читает высказывания Карпина.
11: Да, все правильно рассказывали, рассказывать нужно, потому что Ибрагимова никто не знает. Не выпустили здесь, выпустят в ближайших матчах, я уверен, Ибрагимов дебютирует, и все мы на него посмотрим, поэтому не вижу вообще здесь никакой проблемы. Самые сильные сборные из тех соперников, которые у нас на этот месяц были, выпустили самый сильный состав, да, наверное, самый сильный.
10: Да как, минус Тюкавин, минус Головин.
11: Но ну, ну травмы, я имею в виду из тех, кто был доступен, да.
9: Но
11: поэтому
9: не с травмами.
11: Поэтому хотели с самым сильным соперником сыграть вот таким составом, а с командами чуть более скромными, я думаю, выйдут те ребята, которые не играли вчера.
9: Ну, плюс еще Сафонов выходные дни, потому что ему у него завтра финал Лиги Чемпионов.
10: Ну, естественно, его никто не будет дергать перед таким матчем. Нет, вот, кстати, отталкиваясь от слов Максима, что нужно возить сборную России, и что это сейчас наша сборная превращается в некий такой элемент шоу. Но возить, наверное, в этом случае стоит не по городам даже премьер-лиги, потому что все-таки игроки, которые в сборную вызываются, это клубы именно...
9: Волгоград, к сожалению, элитного. Все еще не в премьер-лиге.
10: Волгоград, слушай, у нас в первом дивизионе Урал есть, там, наверное, тоже уже...
11: Екатеринбург, конечно, привезти. Там, где стадион есть хотя бы нормальный,
10: да, слушай, Воронеж привезти. Макс, а давай их в Астрахань привезем. Там стадион сейчас тоже чуть-чуть подремонтируют.
11: Слушай, если нужно мое решение, я согласен.
9: Да, нужно... Человек вхож в РФС, Максим Аланазаров, может быть.
11: Да, слушай, вот мы тут сегодня, кстати, собираемся молодежной сборной. Вы звоните почаще, мы вам расскажем, как дела в молодежной сборной.
9: Как
11: у нас
9: дела,
11: матч впереди, у нас два матча впереди с Ираком в Турции. У нас состав сильный, боевой, хорошие ребята есть. Вот игры будут 7 и 9, если я не ошибаюсь. Звоните 7 и 9 или там 8 и 10, я вам все расскажу.
9: Так, хорошо. Мы, Максим, ловим вас на слове, но хотим узнать, там нет вот таких настроений, как в
11: вопросе? Да, есть. Я же сказал в самом начале. Конечно, есть. Даже у пацанов 19, 20, 18 лет есть такие настроения. Они тоже хотят отдохнуть, они тоже люди. Они немножко, им не так сильно интересно играть с Ираком сейчас, но у сборной, у тренера сборной есть тоже свои задачи, которые нужно решать. Пытаемся все это систематизировать и эти настроения минимизировать, насколько получается. Ну, где-то с кем-то получается, с кем-то не получается. Но это, опять же говорю, нормально, мы все устали сегодня, живем в такое время, когда, может быть, и отдохнуть приятнее, чем попасть в сборную России, вообще отключиться, ничего, уехать на какой-нибудь остров и...
9: А вот вам тогда вот, слушай, контраргументы, слушай, из интернета, что у нас чемпионат из 30 туров.
10: Ты не забывай кубок, какой у нас.
9: Ладно, кубок насыщенный, но все равно. Чемпионат из 30 туров короче, чем все топ-5 чемпионаты. У нас нет еще какого-нибудь кубка лиги внутреннего. Плюс у нас есть огромная пауза между там, условно, первым кругом, первой частью чемпионата. И вторым, чего они жалуются?
10: Слушай, проводят...
11: Дело-то не в физической усталости. Мы тут не говорим про физическую усталость. Мы говорим про усталость моральную. Мы говорим про душевные терзания какие-то, да, когда мы не можем найти мотивацию играть против Ирака или Буркина-Фасо. Тут же речь не про физику. Все пацаны, там, сыграв 40-45 матчей в сезоне, они приедут и сыграют эти 2-3, еще ничего с ними не случится. Просто ради чего? Вот какой вопрос они задают. Мы-то с вами
9: ради
11: понимаем.
9: Болельщиков,
11: для нас, вот, ради болельщиков. Да,
10: Максим,
11: да, ради
10: в столь болельщиков. Юном возрасте, даже по меркам сборной России, экзистенциальный кризис, ну, по-моему, перебор.
9: Да.
11: А по-моему, не перебор, потому что мы 5 лет живем уже в такой реальности, которая старит нас гораздо быстрее, чем это было в прошлом. Поэтому я тут кого-то понимаю, на самом деле.
9: Да, старит не значит делает мудрее. Максим, можно быть старым, но не мудрым.
10: Это так называемые моральные старики.
9: Кто? Наши?
11: Ну да.
10: Футболисты.
9: Ну хорошо, но вот Ибрагимов, который из Манчестера к нам приезжает, мне кажется, он в другой реальности существует, в манчестерской, там играет даже...
11: Так, а я думаю, что Ибрагимов и жаждет выйти на поле, и уверен, что Ибрагимов хочет выйти, хочет впервые сыграть против 60 или 50 тысячах, или 40, сколько у нас там в Волгограде вмещает стадион. И к Ибрагимову, скорее всего, я практически в этом уверен, вопросов нет. Но к условному там... Я не знаю, Мирончуку или... Хотя он тоже там, да, не в России играет. Ну, не буду называть фамилии. Все же прекрасно понимают, что те, кто играет в РПЛ, они, наверное, чуть более в таком сложном положении находятся, чем те единицы, которые играют в Европе или в Америке.
9: Ну что ж, да, ну хорошо, Максим, мы помним про молодежные сборные, позвоним 7 и 10 или 8 и 10. Спасибо большое за приглашение, спасибо, что не отказываете нам. Это был Максим Аланазаров, заместитель главного редактора газеты «Спорт-экспресс». Обсуждали с ним итоги завершившегося матча Египет-Россия, вы тоже можете нам написать, какие ваши впечатления. 8-925-222-9992. Через минуту снова вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.
12: Наша трибуна. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
13: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
12: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
12: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Единоборство.
9: Ну что ж, про футбол поговорили. Давайте теперь переключимся на единоборство.
10: Ты знаешь, вот эта фамилия в последние эфиры звучала исключительно в...
9: Какая?
10: Бивола.
9: Так.
10: В продолжении, как завершение трилогии с Битербиевым, да? Но все это дело, я так понимаю, у них отложилось в настолько долгий ящик.
9: Но там такая драма сейчас разыгрывается круче, чем фильм-драма с Зендей и Робертом Паттинсоном. Там «Это ты сказал, что ты не хочешь со мной драться?» «Нет, это ты сказал, что не хочешь со мной драться?» Серьезные люди. Артуру уже 40, либо даже уже, наверное, приближается... Пятый десяток. В общем, в эти выходные, 30 мая в Екатеринбурге на УГМК-арене чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол будет защищать два из трех своих поясов WBA IBF в бою против немца Михаэля Айферта. И перед боем, конечно же, много было вопросов, когда... Ладно, Айферт, хороший, наверное, боксер, но когда мы увидим завершение трилогии с Артуром Битербиевым, у которых у них сейчас счет 1-1.
10: А это должна быть завершающая битва у них.
9: Битербиев сказал, что кто-то где-то ждет, пока он с палочкой будет в ринг выходить. Прям так и сказал, и ничего не видеть. А Бивол на это ответил, что я вообще всегда хотел завершить эту трилогию, не знаю, почему она не получается. В общем,
10: знаешь, ждем. Стрелочники.
9: Да, и сказал, что еще где-то там, между ними, маячит фигура Давида Бенавидеса, с которым тоже, у которого один из четырех поясов в полутяжелом весе, и как бы в Америке он интересен, поэтому у Бивола сейчас... Выбор. А потом он еще сказал, что я уже в полутяжелом весе все пояса собрал. Я их уже завоевал. Вот хочу, думаю, может, в другой вес. Не сказал, в какой, но мы все догадываемся.
10: Худеть тяжелее, наверное, в тяже пойдет.
9: Вот, в общем, вариантов много, но давайте сосредоточимся на завтрашнем бое.
10: Это обязательно, надо сказать, защита против Айферта у него. Ее не избежать было, да?
9: Если... Да. Но подробности нам расскажет человек, который разбирается в этом гораздо лучше нас обоих вместе взятых. Это Роман Мазуров, спортивный комментатор, специалист по боевым видам спорта. Роман, доброе утро, очень рад тебя слышать.
10: Да, мы тут насыпали...
16: Доброе утро.
10: Да, насыпали столько вводных, мы все ведь правильно сказали, мы нигде не ошиблись.
16: Да, безусловно, но вы совершенно ничего не сказали про следующего соперника, товарища Михаэля Айферта. И, в общем-то, я вас понимаю, потому что сказать-то откровенно особо и нечего. Да, кроме того, что этот человек провел последний бой, внимание, в 24-м году, а его самая значимая победа – это успех в поединке с Жаном Паскалем, которому уже 84 года на тот момент исполнилось. Да, и он выиграл, по-моему, все-таки по очкам. У него из 15 побед всего 5 нокаутов. Плюс у него очень агрессивный стиль ведения боя, он любит идти вперед. Как правило, не быстро разгоняется и уже затем добавляет более поздних раундах. Но человек, который идет на Дмитрия Бивола, это его клиент просто. Потому что Дмитрий, как вы знаете, великолепный контрпанчер. Вот та самая советская школа бокса, которую многие так полюбили благодаря Дмитрию Биволу, которая, оказывается, великолепно работает и в профессионалах. Но он уникальный просто. Да? Дмитрий – это бриллиант. Это боец без слабых мест. обнажить которые пока не удалось никому. И объективно говоря, давайте скажем, что Михаэлю Айферту вряд ли это удастся, вряд ли у него это получится. Ну, понятно, да, можно насыпать штампов, что это бокс, что можно пропустить, да, конечно, можно. Вот, но как бы Дмитрий Бивол уже выдерживал колотухи Артура Бетербиева два боя, да, и ничего как бы там не случилось. И он пропускал, он сказал, что действительно Артур Бетербиев бьет тяжелее всех, с кем он встречался до этого, и как бы ничего страшного. И 1-1, да, и то, и оба боя были близки. Что касается... Здорово, знаете, что здорово? Здорово, что Дмитрий Бивол возвращается в Россию. Потому что это один из немногих его боев за последнее время, когда он подерется в нашей стране, поскольку Дмитрий Бивол – это один из лидеров рейтинга Pound for Pound, да, это лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории, то посмотреть его живьем, да, глазами екатеринбуржцев, все те, кто приедет туда на УГМК-арену, это классно. Вот это действительно здорово. Да, может быть, соперник не суперсильный. Вот в этом как раз, как правило, кроется основная опасность. Да? Все как один Дмитрию Биллу кричат: да господи, что это за мешок, да что это за бревно привозят там вообще ни о чем никуда. Вот здесь самое главное — себя не расслабить. Но Дмитрий, мы знаем, вот еще, чем мне всегда нравился Дмитрий Билл, это робот. Вот это реально робот, который, это машина, которая работает без сбоя. Вот у него есть его программа, по которой он действует. Все. Ни шаг влево, ни шаг вправо, и это максимально идеально выглядит. Я думаю, что все будет происходить примерно в той же самой манере, да, то есть Дмитрий выйдет и просто сделает свою работу, а мы с вами посмотрим на прекрасного Дмитрия Бивола, который будет уничтожать своего соперника раунд за раундом, а может быть и прикончит его досрочно, кто знает.
9: Да, кстати, перед боем Дмитрия спрашивали по поводу того, что чувствует ли он себя фаворитом, потому что все чувствуют его фаворитом. Он сказал, что это не первый раз, когда я начинаю бой в таком статусе, но я всегда каждому сопернику так готовлюсь, как будто это самый опасный соперник в моей карьере. И Михаэль Айферт не исключение. Это вот подтверждение слов Романа о том, что в голову залезть к Биволу, мне кажется, очень-очень сложно. Будет нокаут? Порадует Екатеринбург и всю Россию Дмитрий?
16: Ну, вероятно, да. Ну, или же это будет 12 раундов красивого доминирования, да, вот опять же, в фирменном стиле Дмитрия Бивола. Просто, опять же, да, возвращаясь к недавнему прошлому, вы видели, да, что было в бою Усика и Верховина, да, когда тоже, наверное, надо было Верховина сразу похоронить, да, где-то под рингом, даже не выпуская его в квадрат. А вон оно как все в итоге обернулось, да, то есть вот такая опасность есть. Но еще раз отмечу, Дмитрий Бивол – это робот, да, это просто терминатор, киборг, помноженный на вечность, который выходит и делает.
9: Да, но, как сказал Усик после боя с Верховым, да я просто хотел шоу показать. Мог бы и раньше.
16: Показал.
9: Просто...
16: Ну, показал, да-да-да.
10: Все он говорят реально... об этом.
16: То есть, да-да-да, не нужно говорить о том, что Усик был не готов, да, что Усик как-то был плох, а Верховин слишком хорош. Да нет, это, я считаю, что это была просто запланированная акция, которая вот чуть-чуть пошла не в ту сторону.
9: Да, а как ты думаешь, может в 26-м бою в карьере Дмитрий Бивол тоже вот решить, что я больше не робот, и немножко я шоумен, и устроить что-то такое с Михаэлем?
16: Вряд ли, потому что он-то как раз, вот он реально... Он любимый и устраивает шоу именно за счет своего стиля вот этого, да, то есть как можно вот так плохо отбоксировать в этом стиле, я, честно говоря, не знаю.
10: Там же еще и карт достаточно интересный этого боксерского турнира в Екатеринбурге.
9: Да. Вот на твой взгляд, возможно. Кроме основного поединка, что
16: еще? А я еще не открывал, друзья, я сознаюсь, да-да-да, я собирался этим сегодня заняться, посмотреть. Да, я слышал, что там вроде есть имена, но если вы мне парочку назовете, я вам расскажу, кто что это за люди.
9: Ну, у нас уже просто времени не остается на то, чтобы подробно по остальным пробираться.
10: Ром, открывай,
9: изучай. Мы думали, ты за нас эту работу сделаешь, но...
10: Мы тоже, давай сознаемся, честно, просто пробежали глаза.
16: Деньги плачены, а я так за еду здесь с вами общаюсь.
9: Да, тоже аргумент. В любом случае, Ром, спасибо тебе,
10: большое.
9: Что находишь время для нашей программы. Напомним, что это был Роман Мазуров, спортивный комментатор, специалист по боевым видам спорта, а завтра Дмитрий Бивол
10: в 21:30 примерно 21:30,
9: да, примерно по Москве проведет первый поединок на территории России с 21-го года против немца Михаила Айферта. Два из трех поясов будут стоять на кону. А что уж там дальше будет после Айферта? Бенавидес, третий бой с Битербиевым или что-то еще. Время покажет. Ну, а мы двигаемся дальше.
7: Наша трибуна. Наш спорт.
10: Калининград, где открылись юбилейные российско-китайские молодежные летние игры, принимает участие более 700 спортсменов, 12 видов спорта, включая китайское единоборство ушу. Я, кстати, занимался ушу.
9: Так, как впечатление? Классно. Ты и самбо занимался, и ушу.
10: Ну, у меня много единоборств было, и карате.
9: Боксом?
10: Нет.
9: Хорошо. Вот, подробнее про то, в самом разгаре уже три игровых дня прошло. Борьба плотнейшая в общем зачете медальном между Россией и Китаем. Вчера был 9-10 счет по золотым медалям. Подробнее о том, какой счет сейчас и как все это проходит, расскажет наш коллега Алексей Анкудинов. Алексей, здравствуйте, очень рад вас слышать.
17: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, у нас, можно сказать, большой спортивный праздник в Калининградской области, который в этом году отмечает свое 80-летие. В разгаре, правильно, как вы отметили, юбилейные 10-е российско-китайские летние молодежные игры, 700 спортсменов, здесь несколько площадок. Лично я посетил несколько дней соревнований во дворце спорта «Автотор-Арена», где представлена 7 из 12 видов спорта. Там у нас проходят и художественная гимнастика, и бокс, и синхронное плавание, и спортивная борьба, и как раз уже упомянутые вами самбо и ушу. К слову, там проходят показательные выступления. Ушу – это вообще что-то с чем-то очень интересно, как будто ты оказался в каком-то фильме про китайские единоборства. Особенно зрелищно выглядит выступление спортсменов, бойцов вот с различными предметами. Но что стоит еще отметить? Спортсмены все высоко оценивают инфраструктуру, которая у нас здесь есть в Калининградской области, в частности, вот «Автотор-Арена». Это грандиозный дворец спорта, его площадь 42 тысячи квадратных метров. Там можно заниматься более чем 40 видами спорта. Особенно отмечает, конечно, бассейн, олимпийский бассейн, где есть уникальная система очистки воды с помощью ультрафиолета, то есть там хлор практически не используется, только для поверхности, плюс еще меняется уровень дна, и вот я общался с девочками, которые выступали в дуэте, это наши российские русалки Кристина Чиханова и Анастасия Сидорина, к слову, они стали золотыми медалистками. Давайте послушаем их комментарии.
18: Комплекс очень большой, организация очень яркая, впечатлительная, бассейн тоже очень хороший, и он очень хорошо подобран для именно соревнований.
19: Мне тоже здесь очень нравится, комплекс очень хороший, организация просто замечательная, очень душевно, все очень хорошо.
9: Ну, прекрасно, что такие впечатления остались. А у спортсменов, а у болельщиков, много ли там китайских болельщиков приехало поддержать свою сборную?
17: Вы знаете, я общался только с китайскими журналистами. Вообще целый день провел с коллегами из информагентства «Синьхуа». Они, конечно, тоже удивились, наверное, особенностям региона, увидели и наши предприятия, и познакомились с культурой. Там, кстати, обширная культурная программа. Можно сказать, что каждый вечер здесь, на острове Канта, это такое туристическое место, проходят церемонии награждения. Ну, что еще меня лично впечатлило? Я удивился вообще уровню, кстати говоря, борцов, потому что Россия, как известно, у нас борцовская, да, страна.
9: Да.
17: Но китайцы показали хорошую такую конкуренцию. Ну, к слову говоря, там было много выходцев из Кавказа, из стран Средней Азии, да, которые выступают за Китайскую Народную Республику. В частности, я пообщался с борцом по имени Айшан Абдусаламов. Он, к слову, в схватке одержал верх над нашим
10: борцом. Но он с детства за Китай, да?
17: Да, да, он выступает за Китай. Ну, вообще для болельщиков организованы различные активности, вот в частности возле Дворца спорта, где я присутствовал, там целая интерактивная зона, там различные аттракционы связаны с виртуальной реальностью, то есть какие-то автомобили, на которых там можно покататься, детские. Там, в общем, можно приходить всей семьей и получать удовольствие. Билеты, кстати говоря, распространяются бесплатно, нужно только зарегистрироваться. Но болельщиков много наших, вот что я могу сказать. Особенно, вы знаете, я удивился, сколько приходит поболеть за наших гимнасток, да, за художественную гимнастику. Mm-hmm. Тут, к слову, конечно, наша сборная на порядок выше, чем сборная Китайской Народной Республики.
9: Алексей, я прошу прощения, время, к сожалению, подходит к концу. Напомним, что это был Алексей Анкудинов. Спасибо большое. Мы прощаемся с вами до следующей недели.
17: До свидания. Наша трибуна.
20: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00. Плюс.
21: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
22: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
23: На правах рекламы.
24: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
25: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате «Дюна Ока». Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0422. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате «Дюна Ока».
24: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о «Дюна Ока» говорят как о новой революции в офтальмологии?
25: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат «Дюна Ока». Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
24: Заинтриговали. Расскажите о «Дюна Ока» подробнее, пожалуйста.
25: Дюна Око – это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Око – это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
24: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
25: Да.
24: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Око?
25: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что Дюна Око прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазной глазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которое вызвано переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
24: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
25: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат Дюна Око, клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. Дюна Око не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Око, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. 4-2-0.
24: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
25: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Око держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна Око и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте Дюна Око по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
24: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
25: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна Око, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме Дюна Око будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать Дюна Око, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0400. Повторю еще раз. 8 800 220 0400. 2-0. Звонки и доставка бесплатные.
24: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Ока?
25: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Ока – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении, и что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Ока прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
24: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
25: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400 8 800 220 0400
24: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Ока?
25: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
24: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюна Ока нужен всем, кто заботится о зрении?
25: Дюна Ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас в 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
24: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
22: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
0: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
1: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
2: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
4: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
5: Реклама.
6: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане. В Новороссийске пресекли теракт на железной дороге. И россиянам грозит наказание за разговор по мобильному телефону на автозаправках. Все подробности далее. Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Президент России находится в Казахстане с трехдневной поездкой. Первые два дня был государственный визит. Пятница – завершающий день. Сегодня повестка посвящена евразийской интеграции. Президентов России, Белоруссии, Киргизии и вице-премьера Армении встречает президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После церемонии совместного фотографирования главы делегации перейдут в зал переговоров, где заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет сначала в узком, закрытом формате. Именно в этой части, как ожидается, будут обсуждаться чувствительные вопросы, связанные с планами Армении вступить в Евросоюз. После заседания в узком формате состоится расширенный формат, где будут участвовать и делегации, а также представители государств-наблюдателей, президент Узбекистана, вице-президент Кубы и министр промышленности рудников и торговли Ирана. ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Новороссийске. Подрыв при прохождении пассажирского поезда должен был совершить гражданин России, завербованный СБУ. Задержанный на допросе признался, что теракт должен был привести к массовой гибели людей.
23: Целью СБУ было совершить теракт, подорвать железнодорожные пути, по которым следуют пассажирские и грузовые поезда. Куратор хотел, чтобы произошла массовая гибель людей и нарушена была работа ЖД-станции. При изучении участка железнодорожного перегона, где планировался теракт, я был задержан сотрудниками ФСБ.
8: Задержанный – работник РЖД. Он приехал в Новороссийск в прошлом году из Амурской области. Уже в этом году через интернет-мессенджер искал подработку и наткнулся на человека,

0: Решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не поставлять оружие и военную технику на Украину.
1: Конечно же, позитивно, если какая-то страна говорит о том, что считает ненужным подливать масло в огонь, то это можно только приветствовать.
2: Но мы ожидали этого.
1: Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение, и тогда быстрее бы мир настал.
0: Накануне премьер-министр Мадьяр после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что Венгрия не будет поставлять Киеву оружие и военную технику. Обследование дома, поврежденного в результате атаки БПЛА ВСУ в Волгограде, завершено. Жильцам разрешили вернуться домой. Об этом сообщили РИА Новости в мэрии. Как ранее информировал губернатор Андрей Бочаров, ночью средства ПВО отражали массированную атаку БПЛА ВСУ в Волгоградской области. Был атакован жилой многоквартирный дом. По уточненной информации, там пострадал мужчина. Ему медицинская помощь была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась. Утром оперштаб Краснодарского края сообщил о возгорании, возникшем в морском порту Темрюка после падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечено 14 единиц техники и 47 специалистов, в том числе сотрудники МЧС. Других подробностей нет. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили 208 украинских БПЛА над регионами страны. Власти Соединенных Штатов сделают все возможное, чтобы экстрадировать бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. С таким заявлением в интервью телеканалу Fox News выступил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш. По его словам, ситуация с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который был отстранен от власти в результате проведенной в начале января спецоперации и вывезен в США, экстремальный пример. В минувшую среду Министерство юстиции США обнародовало обвинения против 94-летнего Рауля Кастро, а также пяти других лиц. Им инкриминируют убийство и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов. Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали провальными попытки США сфабриковать обвинения против Кастро. Россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному телефону на автомобильных заправках. Таким гражданам могут отказать в обслуживании или даже внести в черные списки АЗС, передает ТАСС. С 1 июня МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы автозаправок в соответствии с новыми требованиями. На этих объектах будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона авто, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. Не исключен и вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. В этом случае правоохранители сами определят, каким будет состав административного правонарушения. Россияне увидят второе полнолуние за месяц. Им посчастливится наблюдать голубую луну. Полнолуние произойдет 31 мая в 11:45 минут по московскому времени. Это астрономическое явление совпадает с микролунием. Спутник будет находиться в самой удаленной от Земли точке орбиты. Как отмечают «Известия», визуально луна голубой не станет. Название говорит лишь о редкости события. Оно возникает раз в 2,5-3 года, когда два полнолуния умещаются в один календарный месяц. На этот раз диск будет казаться немного меньше обычного. Наблюдать полную луну можно будет невооруженным глазом при ясной погоде по всей России, но лучше всего за городом. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу уступила Египту в товарищеском матче в Каире со счетом 0-1. Мяч на 65-й минуте забил Мустафа Абдель-Рауф. Две следующие встречи команда Валерия Карпина сыграет в России. 5 июня в Волгограде наша сборная примет Буркина-Фасо, а 9 числа в Калининграде сразится с Тринидадом и Тобаго. Совет Международной Федерации Хоккея будет принимать решение по допуску российских сборных к участию в будущих соревнованиях в индивидуальном порядке. Об этом сообщается на сайте организации. Там также отмечается, что сейчас Совет Федерации собирает необходимую информацию. В четверг дисциплинарный совет Международной Федерации Хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в следующем сезоне. «Уникс» вышел в финал плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ в 7-м.

0: Матча полуфинала казанский клуб победил «Зенит» 64-55 и взял верх в серии 4-3. Самым результативным стал игрок клуба из Санкт-Петербурга Георгий Жбанов, набравший 17 очков. В решающем противостоянии баскетбольной единой лиги ВТБ «Уникс» сразится с ЦСКА. Две россиянки успешно преодолели барьер второго круга на теннисном турнире «Большого шлема» в открытом чемпионате Франции. Анна Калинская победила соотечественницу Алину Корнееву, а Диана Шнайдер была сильнее американки Маккартни Кеслер. Мирон Лифенцев стал победителем на дистанции 100 метров на спине на втором этапе международного турнира по плаванию «Маре Ностром». Победы также праздновали Иван Кожакин и Евгения Чекунова. Это были новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов, пасмурно в Архангельске плюс 7-9 и дождь. В Петрозаводске плюс 10-12 градусов без существенных осадков. В Великом Новгороде и Вологде плюс 10-12 небольшой дождь. В Калининграде без осадков плюс 19-21 градус. В Нижнем Новгороде дождь и плюс 10-12. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 11-13 градусов. В Москве кратковременные дожди плюс 10-12. Сейчас столица плюс 6. Без осадков, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 11:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: орловца оштрафовали за ложный звонок о готовящемся взрыве мэрии. Депутаты обсудят исполнение областного бюджета за первый квартал. Новый храм может появиться в Лужках. Теперь подробнее. Ночью в небе над регионом уничтожили 4 вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Всего за ночь над российскими регионами сбили 208 украинских дронов. В эти минуты в областной администрации проходит 54-е заседание Орловского областного совета народных депутатов. В повестке дня вопросы о социальной поддержке ветеранов, об исполнении областного бюджета за первый квартал, о результатах приватизации госимущества за минувший год. Бурную дискуссию вызвала инициатива о том, что глава муниципального района будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных губернатором. Решение еще не принято, обсуждение продолжается. Почти 60 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли не используются в Орловской области. Об этом шла речь на совещании с главами муниципальных образований. По словам руководителя Департамента сельского хозяйства Евгении Суровцевой, статус земель сельскохозяйственного назначения в регионе имеет 83% территории.
2: В 2025 году по результатам верификации, проведенной совместно с управлением Россельхознадзора и муниципальными образованиями, признаны невозможными к вводу в оборот 21 тысяча гектар. Это неудобья, овраги, балки, земли с зарастанием древесно-кустарниковой растительностью более 70%. Таким образом, на территории Орловской области предстоит провести работы по вводу в оборот 31 тысяча гектар неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В том числе это земли государственной муниципальной собственности, земли в частной собственности и земли, не стоящие на кадастровом учете.
1: По ненадлежащему обращению с землей в минувшем году выписано штрафов на 1,5 миллиона рублей, вынесено больше 1300 предостережений. Орловца оштрафовали за ложный звонок о готовящемся взрыве мэрии. Приговор вынес железнодорожный районный суд Орла. Установлено, что мужчина позвонил в дежурную часть регионального УФСБ. Информация оказалась ложной, взрывных устройств специалисты не обнаружили. Подсудимый полностью признал вину. Свои действия он объяснил отчаянием. Мужчина был недоволен тем, как мэрия решает вопрос компенсации за ветхое жилье. Ему назначили штраф в размере 700 тысяч рублей и, учитывая материальное положение, предоставили рассрочку на 5 лет. Ежемесячно он должен выплачивать почти 12 тысяч рублей. Новый храм может появиться в Лужках на улице Узловой. Мэр Орла Юрий Парахин на основании заявления Орловской епархии согласовал его облик. Согласно документу, это будет 2-этажный храм общей площадью больше 1000 квадратных метров. Его осветят во имя великомученика Феодора Стратилата. 7 раз за минувшие сутки выезжали на вызов пожарные и спасатели. Подробнее расскажет начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
3: В 1:42 ночи 28 мая поступило сообщение о возгорании в жилом доме в поселке Техникумовский Глазуновского района. На момент прибытия пожарных дом и хозпостройки горели открытым пламенем. В результате пожара дом выгорел изнутри. Пострадавших нет, причину пожара установят специалисты. И 2 раза за сутки сотрудники МЧС выезжали на транспортировку больных в автомобиле скорой помощи. В 12:18 сотрудники 5-й ПСЧ выезжали на улицу Комсомольскую в Орле, а в 14:20 сотрудники специализированной ПСЧ выезжали на улицу Тамбовскую в Орле, где по просьбе медиков транспортировали в автомобиль скорой помощи больного для экстренной госпитализации.
1: А сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Орловский муниципальный округ, где изъяли и уничтожили минометную мину времен Великой Отечественной войны. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств организовано реверсивное движение посредством светофорного регулирования. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону в Орле 75-07-69. Далее новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловский теннисист Юрий Ноздрунов стал бронзовым призером международного турнира. В соревнованиях в китайском Тайбэе участвовали более 200 спортсменов из 22 стран. Заслуженный мастер спорта орловец Юрий Ноздрунов стал бронзовым призером турнира среди спортсменов 9 класса инвалидности. Орловские планеристы стали третьими на чемпионате ЦФО. Соревнования в открытом классе планеров состоялись в Новосибирской области. Наш регион представляли два спортсмена – Павел Ульянов и Андрей Черников. Благодаря упорству, настойчивости и высокому мастерству команда Орловской области заняла третье место в командном зачете. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле по области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем 11 градусов, ночью плюс 5. Ветер восточный со скоростью 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Сейчас в областном центре 6 градусов, пасмурно. В течение дня возможны осадки. О новостях рассказала Ирина Мельникова. О развитии событий в следующих выпусках.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
1: Реклама. Радиогостинная. Радиогостинная. Интересные гости об интересном.
2: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова, в эфире Радиогостинная. И сегодня с нами поэт, редактор, публицист из Республики Беларусь Ирина Каренина. Здравствуйте, Ирина Васильевна.
3: Здравствуйте.
2: В Беларуси и за ее пределами вас знают и как журналиста, ныне руководителя отдела культуры медиахолдинга «Издательский дом Беларусь сегодня». Так,
3: совершенно верно.
2: Ну, я добавлю, что Ирина Васильевна – лауреат Всероссийской премии имени Виктора Астафьева, Международного славянского литературного конкурса «Золотой Витязь».
3: А, поправка.
2: Дважды.
3: Значит, это два золотых диплома, mm-hmm. то есть это не статуэтка. Это, грубо говоря, то, что раньше было серебряным «Витязем», но сейчас вот статуэтка только одна главная номинация, а тут уже вот золотой диплом. То есть это второе место, грубо говоря.
2: Ну, тоже достижение, по-моему, достойное того, чтобы о нем вспомнить. Член Президиума Союза писателей Беларуси, член Союза писателей России.
3: Да-да.
2: Все правильно, да? И это путешествие из Минска в Орел стало возможным благодаря нашему проекту Орловскому, автора «Темпа», и человеку, который наводит мосты между людьми и городами, Наталье Елизаровой. Наталья также у нас в студии. Здравствуйте, Наталья Михайловна.
4: Здравствуйте, Юрий.
2: Я думаю, будет правильно, если вы от себя, как руководитель, вдохновитель этого проекта, представите нашего гостя. Каким вы его видите?
4: Вы знаете, я всегда с таким трепетом слушаю вот этот послужной список о своих друзьях, которых я приглашаю в проект. Ну, мы все знакомы много лет, и мы с Ариной ездили в Липки вместе, и политинституту были знакомы. То есть уже если сейчас посчитать, mm-hmm. наверное, это лет 20. Вот. И когда ты, человек, знаешь лет 20, а потом слушаешь все его регалии, это очень интересно бывает.
2: Ну, вот, ну, мы сегодня, конечно, о регалиях говорить не будем, мы постараемся в какие-то такие, собственно говоря, сферы поэзии, осмысления того, что с нами происходит, заглянуть, да, а регалии – это вот такое обрамление всего этого творческого пути. Кстати, вот я хотел, пользуясь случаем, Наталья Михайловна у нас не часто в эфир приходит, поблагодарить ее за ваши труды, за то, что ваш проект работает на благо нашей культуры, и надеюсь, что у вас пока еще выгорание творческого не наступило, да?
4: Спасибо большое. Ну как же, мы же у вас вот только были с Анатолием Андреевичем Кимом, так что уже стали часто встречаться.
2: Да, Ирина Васильевна, вот вашим предшественником литературным и в проекте «Автора темпа» и в этой студии был Анатолий Андреевич Ким. Вам это имя, наверное, о чем-то говорит, да?
3: Ну, мы не знакомы лично, mm-hmm. поэтому тут я не могу сказать.
2: Ну, как автор, он вам известен, да?
3: Ну, да.
2: Ну, вообще, вы залит процессом современным просто в силу служебных обязанностей, наверное, следите и в Беларуси, и в России, об этом мы тоже поговорим, но все-таки, наверное, прежде всего, мы с вами сегодня познакомимся как с поэтом, как с автором, пишущим, ищущим. И, может быть, я думаю, стоит сделать какое-то вступление поэтическое, да? Может быть, настроиться на волну автора нам стоит в начале передачи?
4: Я еще не упомянула, что Ирина была инициатором создания премии «Антоновка 40+, с которой мы работали 5 лет вместе. Это все-таки такая вот память о нашем учителе была. Это, я считаю, что очень важное начинание.
2: Ну, об Литинституте мы, конечно, чуть позже тоже вспомним и поговорим, да? А сейчас давайте вот такое поэтическое вступление сделаем, чтобы познакомиться с поэтическим языком нашей гости.
3: Я прочту стихотворение, потом немножко поясню, откуда, собственно, корни моей поэзии во многом. «Простые дни и долгие заботы, насущный хлеб без сказок и затей, Пора любви, в любое время года, пригодная для песен и детей, посев и жатва, праздник урожая, густое виноградное вино, и люди стонут, птицам подражая, и звезды льются в синее окно, и сходит дождь на гряды огорода, еще земные милости щедры. Благодарю за теплые погоды, благодарю за темные дворы, за ягоды духмяную лесную, за вечный свет над головой дурной, за родину, за честность земляную, за ангелов тяжелых за спиной. Когда я училась в литературном институте, в семинаре Владимира Ивановича Фирсова, замечательного советского поэта, к сожалению, сейчас советская поэзия, она не очень, как сказать, памятна людям. Я думаю, она еще вернется, как вернулась к нам в свое время поэзия Серебряного века. Я думаю, пройдет еще одно поколение, оно извлечет вот эти книги и снова откроет этих авторов.
2: Ну, помаленьку извлекает, мне кажется.
3: Вот, да, уже начался этот процесс, но там просто очень много жемчужин. И Владимир Иванович каждую сессию, на каждый наш зачет по творчеству, да, который ты обязан в Литинституте сдавать, то есть предоставить же написанное тобой, у него было всегда из года в год, все годы учебы одно и то же задание. Напишите стихотворение про Родину. Напишите о Родине, но не плакатно. Напишите о Родине, но не лозунгами, о том, что вы действительно любите. И мы, когда были юны, а это были такие, это был конец 90-х годов, было все очень тяжело на самом деле, мы так еще фыркали, господи, на чем вообще тут писать, все же так плохо. А потом, курсу к третьему, наверное, я уже его поняла, а сейчас годы идут, уже очень много лет прошло, и я понимаю его в полной мере. До какой степени он был прав, и как это было важно и нужно. Ну, помимо того, что все свои молодые годы, я, естественно, как все женщины, писала про любовь.
2: Ну вот все-таки хотелось бы проследить хотя бы в основных таких главных точках ваш творческий и жизненный путь. Он был интересным, непростым, и Москва, литературный институт имени Горького – это одна из центральных, как я понимаю, точек в вашем становлении как поэта. Но изначально был Нижний Тагил, Урал.
3: Опорный край державы.
2: Да.
3: Это вам просто, это автоматический отклик. Урал – опорный край державы. Все это…
2: Правильно. И, собственно говоря, вы уроженка Нижнего Тагила, да?
3: Да. Я родилась в Нижнем Тагиле, в семье спецпереселенцев из Крыма, поэтому для меня и Урал, и Крым – это вот мое все детство, это вся моя жизнь. В принципе, для уральцев очень многих эта вот связь с Крымом, с Тавридой, она очень характерна, поэтому… Урал, Таврида, да, вот это вот мои две такие точки, две большие родины. Сейчас вот уже появилась еще одна Беларусь. Вот внезапно, чего я вообще никогда в своей жизни не ожидала, и никаких предпосылок к этому не было.
2: Ну, об этом в свое время, может быть, мы еще отдельно поговорим. А все-таки, если вот о Нижнем Тагиле, то там-то кто вас в литературу, к слову, так сказать, вытолкнул? Помог сделать нужный шаг.
3: Ну, смотрите, я из творческой семьи. У меня отец поэт, публицист, редактор, журналист очень известный. И на Урале именно такой вот крепкий региональный автор Василий Овсепьян. А вот и мама у меня художник. А вот мой крестный был худруком театра, крестная у меня актриса. В нашем доме все время были актеры, писатели, музыканты, художники в огромном количестве. Вот, поскольку Нижний Тагил послевоенный, скажем так, и далее, там, до такой советский, это город очень творческий, там было очень много эвакуированных из Ленинграда, например, да, из блокадников вывезенных. Там было очень много тех, кого эвакуировали с предприятиями, целыми КБ, там, Харьковское КБ, например, очень мощное, которое стояло у истоков создания Уралвагонзавода. Вот. И как-то вся эта такая среда людей очень образованных, людей очень-очень неглупых. И вот именно в этой среде я была как-то всю свою жизнь с детства. И папа у него были очень широкий круг общения. Ну, вот он, например, приятельствовал с Булатом Шаловичем Акуджавой, и тут он у нас бывал. И, в общем-то, это как бы для меня это там, с детства дядя Булат. Вот как-то не то, что я близко как-то к нему там, представалась с какими-то вопросами. Я, наоборот, я садилась как мышка и слушала, о чем они разговаривают. Поэтому, в принципе, и Урал вообще это очень такая серьезная литературная школа для меня. То есть там был и Алексей Решетов, Великий, я считаю, русский поэт. И Майя Петровна Никулина, это из ныне живущих. Юра Казарин, тоже один из лучших современных поэтов, я, ну, как я считаю, убеждена в этом. То есть, в принципе, при том, что это была очень сложная жизнь, мы вспоминаем, да, конец 80-х, да, потом, ну, 70-х еще более-менее, конец 80-х, 90-х, на Урале было голодно, на Урале было не очень хорошо, мягко скажем. Но, тем не менее, там всегда была напряженная творческая жизнь. Вот, поэтому как-то все оно так и складывалось. И потом, когда я переехала, вот у меня неоконченное высшее искусствовед, вот я переехала учиться в Екатеринбург, и там была такая рок-тусовка уже, ну, потому что Свердловск, это же все знают, что это там и дядь Саша Бантыкин, да, это и оттуда вышел там группа Наутилус, Помпилиус в свое время. То есть это все как-то все наложилось одно на другое. Угу. Вот это вот литература.
2: Музыка в вашей жизни тоже была, да?
3: Музыки в моей жизни, в принципе, всегда очень много. Я, к сожалению, я очень мечтала когда-то петь в оперетте, просто, но, к сожалению, голос, который у меня был, его неправильно, скажем так, в какой-то момент поставили, форсировали, и уже те данные, которые у меня были, они, к сожалению, уже не позволяли профессионально этим заниматься. Но я так для удовольствия, конечно, пою еще время от времени. Вот. Но это все вот было всегда. И остается. И, в принципе, я считаю, что без музыкального слуха в литературе вообще ничего делать, и не надо туда ходить, потому что в поэзии, особенно в поэзии, своя мелодика, своя музыка стиха, и если человек ее не слышит, он не способен создать что-либо стоящее, в принципе.
2: То есть верлибристы, они вообще тогда не поэты,
3: получается? Кто вам сказал, что в верлибре нет своей музыки и своего ритма? Нет, нет, нет. Как раз верлибристам, между прочим, вообще нужен крайне тонкий слух. Потому, к сожалению, люди на это внимание не обращают, а потом они очень сильно удивляются, почему они, скажем так, не встречают признания со стороны коллег по цеху. Ну, потому что человек может даже не осознавать, почему вот ему скучно читать какую-то или неприятно читать какую-то вещь. Ну, потому что там нарушены ритмы. Там нету мелодии никакой. Но вы же понимаете, что мелодика, допустим, симфонического произведения, она же тоже существует. Вот, просто ее сложнее воспринять, чем мелодию песни. Это нужно более тренированное ухо. Вот, со стихами то же самое. Вы даже прозу не сможете читать, если у автора нету слуха. Он не выстроит ее ритмически так, что вы... Бывало такое, что вы закрывали книгу, ну, там, прочитав 10 страниц, ну, не могу больше. Наверняка бывало. Вот это значит, что у автора не было слуха. Скорее всего. Скорее всего, дело в этом.
2: Ну, понятно, почему следующим важным таким ключевым шагом был литературный институт. Да? Просто вам было это нужно. Вам нужно было включиться в какое-то вот в звучание русской поэзии, услышать ее, пообщаться с соответствующими людьми, которые в этом понимали, и чему-то научиться. Все это произошло, да?
3: Литинститут дает очень важную вещь. Он дает тебе среду, в которой ты можешь находиться, среду себе подобных. На определенном этапе профессионального становления для молодого автора это абсолютно необходимая история. То есть в советские годы у нас как? Не все же могли себе позволить учиться в Литинституте, потому что обстоятельства у людей были разные. Там семьи, дети и прочее. Там для кого-то, да, высшие литературные курсы существовали, но тем не менее была очень большая забота о том, чтобы везде, на региональном уровне, где угодно, были хорошие авторы, чтобы это были авторы, обладающие определенными знаниями, навыками, вот, и способные действительно дать что-то своим читателям, потому что кто сказал, что читатель в регионах там хуже, чем читатель в столице, правильно? Все должны были получать хорошие, интересные какие-то произведения литературные, поэтому... Создавалась сеть именно региональных лито, которые вели писатели на местном уровне. Были вот эти все литературные клубы при редакциях газет. Это же абсолютно советская история. Мой папа в свое время начинал именно в таком литературном клубе.
2: А вы в него ходили?
3: Вот. Нет, к этому моменту, когда я родилась, ну, когда я родилась, он еще был, но потом он уже все сходит на нет, как бы, грубо говоря, умирает руководитель, вот и нету уже, как говорится, преемника не нашлось на тот момент. Потом он сам организовал литературную студию, и 10 лет я была ее соведущей, и тоже помогала все это уже годы учебы. Вот, поэтому это, в принципе, нормальная такая история. Нужна своя среда, в которую будет приходить молодой автор, смотреть, что пишет, делиться тем, что пишет он сам, слушать, что пишут другие, получать по голове, потому что без критики, причем такой жесткой, на самом деле становление никакое невозможно. Вообще, я сейчас, может быть, скажу как вещь, которая кому-то покажется крамольной, но молодого писателя нужно бить. Вот, чтобы он наконец-то, чтобы он понял, чтобы он понял, где он ошибается. Нет, хвалить тоже надо, но на самом деле как бы нужно достаточно жестко подходить, чтобы прежде всего автор научился жестко относиться к себе. Вот как только ты научишься к себе относиться предельно жестко, безо всякого снисхождения, вот тогда появляется действительно уже какое-то понимание того, что ты делаешь. То есть максимальная жесткость, без этого никуда вообще.
2: А я вот читал, что вас в Литинституте называли матерью Терезой.
3: Да.
2: Как-то вот это, да, не совсем с вашими теперешними взглядами сходится или есть нюанс?
3: Нет, почему? А причем здесь это профессионально?
2: Жестко бить, вот мать Тереза, это, я так понимаю, вы отличались каким-то особым милосердием и добротой, да?
3: Профессионально – это профессионально. Давайте не будем, когда мы говорим о профессии, никакой снисхождения неуместно ни по отношению к себе, ни по отношению к другим. Каждый должен выложиться не на 100, а на 200, а на 500%. Иначе толку не будет никакого. В любой работе абсолютно. И в литературной точно так же, как на заводе вы меня, извините. Но я считаю так. Я, в принципе, поэтому, как сказать, по этой схеме живу всю свою жизнь. Или ты делаешь что-то хорошо, или лучше не делай. Ну, дай другим, которые сделают хорошо. Вот. А касаемо личного, ну, да, нет проблем вообще помочь человеку, если ему плохо, если ему нужна поддержка, если ему элементарно иногда нужно подкинуть денег, там, если нужно что-то сделать. Иногда кого-то надо за руку куда-то отвезти, с кем-то познакомить, ну, то есть дать какие-то шансы, это, в принципе, но это другая история.
2: То есть вы продолжаете ей оставаться матерью Терезы внутри,
3: да? Вот, это другая история, которая никак не связана с профессиональной работой, нужно очень четко разделять личное в данном случае и профессиональное. В профессиональном плане, я считаю, можно ругаться в пух и прах, ну, ради дела. Но когда мы выходим за профессиональную линию, это все остается за кадром. Ну, это мое мнение. Я понимаю, что его далеко не все разделяют, и некоторые люди могут обижаться. Вот. Но, тем не менее, я лично не обижаюсь в таких ситуациях. Когда мы спорим о деле, мы должны вот до предельной точки доводить именно профессиональные вопросы. До идеального, до лучшего из возможного, что мы можем сделать вот сейчас. И это касается
2: всего. В интересах
3: всего.
2: Поэзии вообще,
3: В интересах своего дела, любого дела. Врач должен быть хорошим врачом, повар – хорошим поваром. И поэт, извините меня, должен тоже не наслаждаться тем, ах, какой я великий, а вкалывать. Вкалывать просто до седьмого пута.
2: А вот вы окончили литературный институт, да, стали заниматься там в том числе и литературной работой, как я понимаю, редакторской, да? А вот Минск и Беларусь, как это произошло, почему такой неожиданный достаточно поворот в вашей жизни произошел, почему вы живете теперь, работаете в Минске, в столице Беларуси и занимаетесь, собственно говоря, в значительной степени все-таки уже не русской, а белорусской культурой?
3: Угу. Абсолютно, как это часто бывает, личная жизнь. Вот. Мой бывший муж, уже бывший, он был из Минска. Вот, собственно, туда мы в конечном итоге и переехали. Это такой как раз литинститутский брак, что характерно. Муж давным-давно выехал в Польшу, сидит там, нас всех очень сильно не любит, потому что у него идеологические так, установки, предпосылки несколько иные и моральные и прочее. Но вот а я осталась, мы с его мамой остались. Поэтому вот так. Ну и кто бы мне сказал 30 лет назад, что я вдруг внезапно окажусь в Республике Беларусь, я бы в жизни бы не поверила, потому что никакого вообще не было даже намека, что это может произойти. Ну, ведь человек предполагает, Бог располагает. Все, я считаю, случилось очень даже хорошо в моей жизни.
2: Ну, правильно. И оказалось, что все это ваше, Минск ваш город, белорусская
3: абсолютно
2: культура вам близка. Вот расскажите об этом, как вы во все это погрузились.
3: Да как-то, в принципе, по, скажем так, в своей базовой установке очень четко понимать свое место обитания. То есть, если я где-то живу, я где-то нахожусь, я должна вообще знать, что здесь было до меня, что здесь есть сейчас, и поспособствовать тому, чтобы здесь еще что-то было и после меня осталось. Поэтому Я как-то так, наверное, могу собой гордиться в том смысле, что белорусскую культуру я, не учась в белорусской школе, не получив по программе каких-то там знаний о литературе, о музыке, там о чем-то, я ее знаю гораздо глубже на самом деле, чем многие белорусы. Но это, в принципе, за годы работы. И я уже написала две книги очерков, это биографические очерки о деятелях белорусской культуры, о писателях, о художниках, композиторах, там, режиссерах. Это достаточно интересные люди. Это все как правило, то, что было достижением, в общем, Советского Союза. И все эти имена когда-то прекрасно знали на территории и РСФСР. То есть это все наше общее достояние. Мы, к сожалению, за те 30 с лишним лет, которые мы провели в культуре, провели в отрыве друг от друга, мы достаточно многое подзабыли, достаточно многое утратили. Причем белорусы это помнят лучше на самом деле, чем вот в России. А я знала белорусскую литературу отчасти потому, что я писательский ребенок, и у меня, скажем так, собрание сочинений писателей СССР, они просто дома стояли на книжных полках, а читала я запоем все, что было. Поэтому я какое-то представление имела. Может быть, не самое идеальное, но я более-менее в переводе, как минимум, я была знакома с произведениями абсолютно классическими, которые, я думаю, что и многие старшие поколения тоже, наверное, припомнят там разнообразные книги, читанные когда-то. Ну, например, у Юрия Гагарина было любимое стихотворение, если вы в курсе, «Хлопчик и летчик», написанное Якубом Колосом, белорусским писателем.
2: А вообще вот из этого вашего проекта, он еще был и художественный, там были портреты, да, деятелей культуры, этот проект, да?
3: Да, у меня этот проект, да, с моим соавтором, художником Олегом Карповичем, это художник-график известный белорусский, вот мы начали такой проект, начали его на газетных страницах, и потом он уже перетек в такое книжное воплощение, то есть Олег рисует портрет деятеля культуры, я пишу о нем биографию, что самое интересное, естественно, очень многих живы родственники, живы наследники. И это очень приятно, когда оказывается, что да, вот тут папа как живой, да, вот нарисован там, да, все написали, так вот, что людям, при людям действительно очень люди возрастные бывают, потому что годы-то, скажем так, такие. Вот. Им очень приятно, что помнят и что об этом говорят. То есть на самом деле, как правило, это все люди, именами которых улицы названы. Вот, ну, тем не менее.
2: А кто вот на вас самое сильное впечатление произвел из тех, о ком вы писали, чьи биографии исследовали?
3: Замечательный совершенно, ну, к сожалению, даже в Беларуси не очень известный поэт Валентин Тавлай. Тут надо дать сразу ремарку, это белорусский Штирлиц. Абсолютно реальный человек, он был подпольщиком еще в годы оккупации поляками Западной Белоруссии. Это 20 лет, получается, юношей, совсем гимназистом, он в это вот все ушел, он был совершенно таким, считался самым опасным просто крамольником, его держали в тюрьмах, его пытали, его мучили, в общем, ну, в 1939 году польский поход Красной Армии, вот, и, собственно говоря, два года он только прожил в мире, а потом 1941 год. И для всех подпольщиков Западной Беларуси это было абсолютно естественное решение, они снова уходили в подполье, потому что, ну, страна была занята, внезапное нападение было фашистской Германии, страна была оккупирована за считанные дни, Беларусь небольшая страна, в ней вообще нет тыла никакого. А вот. И они просто все ушли снова в подполье. Так вот Тавлай, это было кодовое имя, был разведчик, агент Горный, он устроился на работу в одну из гмин, управ, и передавал все данные о расположении войск, о материальном обеспечении гитлеровцев, там, об очень таких вещах. Это все длилось 4 года. 4 года человек ходил по краю, вот, и он очень просил, чтобы его переведите, меня буду бойцом рядовым в любом отряде, только, пожалуйста, но нет. Его оставляли на этой работе, потому что сведения, которые он получал, они были слишком ценными для этого. Вот это, к сожалению, такой много лет был полузабытый, скажем так, автор. Его очень хорошо помнили на уровне его родного региона. Вот. Но я очень рада, что после того, как мы опубликовали вот этот очерк, буквально уже на следующий год Валентину Тавлаю поставили памятник вот в его родном городе. Я считаю, это большое дело. Так что как-то вот удается влиять на какую-то реальную еще ситуацию, возвращать какие-то имена. Это очень важно, я считаю, в принципе, потому что никто не должен быть забыт.
2: Ну, и вы ведете отдел культуры, да, в издании администрации президента Республики Беларусь, который называется «СБ Беларусь сегодня». А «СБ» – это аббревиатура
3: «Советская Беларусь», да.
2: Чтобы все поняли, что это такое, да. И я, когда заглянул туда перед нашей передачей, то просто оказался в мире русской культуры. То есть там Шукшин, там информация о каких-то постановках по русской классике. В общем-то, это абсолютно своя среда такая, да? Я даже разницы особенно не почувствовал вот между культурными новостями России и Беларуси. Настолько это какое-то вот единое культурное пространство. У вас тоже есть такое ощущение? Вы Россию воспринимаете как тоже свое родное пространство?
3: Ну, а да? Как я могу ее воспринимать иначе? Я гражданство не меняла, но у меня российское было и есть. Я живу, никуда я от этого не денусь, и куда я вообще от русского пространства денусь, вообще в любой точке планеты, абсолютно никуда, как и многие действительно стоящие авторы. Ведь русскоязычное пространство в литературе, оно же огромное, оно по всем континентам.
2: Так, а в Белоруссии все-таки и белорусский язык, и белорусская литература, и да, немножко другое звучание. Вот на вас, как на поэта, белорусская литература, белорусская культура, белорусская речь, она как-то повлияла? Вы чуть-чуть изменились? Ваши интонации, может быть, какие-то стали другие? Что с вами вообще произошло, вот как с поэтом, когда вы переехали в Минск?
3: Знаете, ну, во-первых,
2: это
3: меня...
2: слишком глобальный
3: нет,
2: вопрос, да?
3: Нет, это
2: на
3: все
2: оставшееся
3: абсолютно,
2: время.
3: Абсолютно нормальный вопрос. Тут надо понимать, что я на белорусском языке не пишу. Я все-таки не билинг, хотя я прекрасно понимаю белорусскую речь, и я по-белорусски читаю, но очень слабо разговариваю, несмотря на вот годы, проведенные там, потому что в основном, конечно, язык общения в крупных городах – это, конечно, русский язык. Вот. Уже в малых городах, в деревнях, там уже говорят на белорусском. В основном это так. Ну и писательский круг именно такой, белорусское осяродье, да, те, кто пишет на белорусском языке. Нет, я вообще абсолютно прекрасно общаюсь со всеми, я ценю всех. И мне безумно нравится белорусская речь. Она потрясающий язык, он очень красивый, он очень певучий, он очень нежный, не знаю. Поэтому это можно просто отдельно, какой-то можно очень долго рассказывать, какой он замечательный. Как у нас говорят, соковитая, мелогучная белорусская мова. Мелогучная, сладкозвучная, да, это действительно так, это очень поэтичный язык по своему звучанию, наверное, какой-то очень такой трепетный. Поэтому, ну, конечно, да, мне очень нравятся вообще какие-то ёмкие белорусские словечки, но если мы их будем вставлять в поэтические книги, придется давать все время сноски, потому что белорусский язык каким-то образом, он очень... близко находится в части как-то к древнерусскому языку. В нем очень много сохранилось каких-то вещей, которые из русского языка ушли, да, а тут они есть. И плюс не забываем, там есть еще чудесное совершенно влияние идиш, да, потому что это до революции была черта оседлости. Да, то есть там есть такие словечки. Это просто фантастика. Вот вы знаете, что такое шуфлядка?
2: Нет, конечно.
3: Вот, так вот, шуфлядка – это слово, которого нет в русском языке. Это выдвижной верхний ящик комода или буфета. Вот мы скажем, вы найди там в выдвижном ящике, мы скажем, белорусы, посмотри в шуфлядке. Вот. Но таких слов очень много на самом деле, я их просто обожаю, потому что настолько ёмко, настолько красочно, и мне очень нравится.
2: Ну, в общем, музыка языка, да, она, наверное, хотите ли вы того или не хотите, все равно, да, на вас влияет. Ну, вот вы продолжаете публиковаться и в России, и в Беларуси, да, так получается. А вот расскажите, кстати, о ваших, может быть, главных, ну, публикациях, книгах, к чему вы наших, например, слушателей посоветуете обратиться, если они захотят познакомиться с вами как с поэтом, что почитать? Вот я же знаю, у вас практически, ну, все ведущие журналы литературные, толстые, России точно публиковали, да, это и «Новый мир», и «Знамя», и так далее.
3: «Дружба народов», «Звезда», да, это действительно так, потому, в принципе, в интернете можно найти на всех сайтах этих журналов, на различных журнальных порталах, просто все очень легко по поисковику находится. Вот это все есть действительно достаточно много. Я, причем, не скажу, что я прям как-то сильно много публикуюсь, у меня нету такого желания каждую свою записку на холодильник тащить в печать, как у многих это возникает. Если есть канал, можно занести в редакцию, то мы потащим туда все. Нет, не боже мой, этого делать вообще нельзя ни в коем случае. Какая-то должна быть разумная аскеза в данном случае. Надо что-то накопить сперва, действительно стоящее, и только потом уже это показывать. Вот, поэтому я достаточно редко, может, пару раз в год я же какие-то крупные подборки в серьезных изданиях делаю, но тут
2: и
3: надо...
2: И в Беларуси тоже, да?
3: Ну, в Беларуси, скажем так, все издания в основном белорусскомовные, да, но есть русскоязычный прекрасный журнал «Новая Немига литературная», который редактирует поэт Анатолий Аврутин, где я являюсь тоже членом редколлегии, вот время от времени там можно что-то публиковать, опять я не злоупотребляю. Я, в принципе, считаю, что злоупотреблять публикациями не надо. Надо давать только абсолютно идеально выверенные, хорошие, сильные подборки. Нельзя себе потакать вообще в своем желании, как в тщеславии своем. Не нужно этого делать, это плохо.
2: В «Орел и Белгород» вы приехали с книгами, с новыми книгами, да? И, естественно, будете что-то читать. Ну, поскольку наша передача предшествует встрече с читателями «Орла», может быть, мы тоже что-то из того, что... прозвучит на этих поэтических ваших встречах в России, тоже послушаем и в нашем радиоэфире.
3: Хорошо. Математика. Вычесть лишнее, жизнь наладится, присчитать себе медный грош. Минус горечь, тоска не складится, плюс вон тот, до чего хорош. Слово сказано, дело сделано, прорастает июнь в дожде. Усмехаться ухмылкой деланной, как виновные на суде. На тетрадных уплыть корабликах. Да горяно все огнем. Некто взял у тебя два яблока, и грехи теперь все на нем. Что есть у нас? Бесстрашие, браток. Не смей кричать, молчи, грызи платок, вымучивай усмешку и осанку. По небу что там? Дым ли? Облака? Рука моя тверда, душа легка, и по плечам дожди, и взгляд подранка. Спаси меня, блаженная и болит, от прошлого, что у меня болит, от этой тихой, безвозвратной муки. Пусть отгремят обиды и бои. Я вас люблю, любимые мои, и в пустоту протягиваю руки. Когда-нибудь развеется, как дым, все то, о чем теперь не говорим, все то, что у меня не заживает. На ладанке моей смеется че, и волк набит на раненом плече. И в кожу въелась гарь пороховая. Это я должна сказать, что у меня мой муж два контракта на СВО отвоевал, просто чтобы на понимание. И вся эта тема, в принципе, для меня очень близка. Еще с 13-го года, наверное, с харьковского антимайдана, с которым как-то я была связана очень крепко. Вот, поэтому у меня... Есть некоторое количество стихов, посвященных этой теме. Не скажу, что сильно много, потому что об этом очень сложно писать и очень тяжело вообще все это осмыслять. Но, тем не менее, оно существует. Но давайте снова про любовь, потому что про любовь от женщин всегда ждут. Свихнувшейся душе совсем немного надо. Вот Бог, порог, любовь, вот жизни колесо. Общественным бреди, жарой прибитым садом, и чувствуй, как судьба сжимается в кольцо и падает с руки в траву, на гравий, в воду, где реги цветут и лилии цветут. Люби свой хрупкий мир, нелегкую свободу, и каторжный свой быт, и ветреный свой труд. В какие города, каким еще пенатом тебя прибьет волной житейской маяты, что... Плакать и былом, распавшимся как атом. Но это, как ни глянь, наверное, тоже ты. Такая жизнь пошла, без слез и отговорок. О чем тебе страдать, Адамово ребро? Ни возраст, ни тоска в твои давно за 40, когда ты ждешь любви на станции метро.
2: Спасибо. Ну вот на вечере, да, Наталья Михайловна, прозвучит больше стихов нашей уважаемой гости и... Я думаю, пользуясь случаем, мы можем пригласить наших слушателей посетить этот вечер. Он состоится сегодня, буквально вот через считанные минуты.
4: Да, в 15 часов в Бунинке традиционно проект «Автора темпа» ждет всех слушателей. И будет у нас чудесная гостья Ирина Караинина.
2: Я на сайте Белорусской национальной библиотеки увидел такой интересный заголовок статьи. Ирина Каренина рассказала, зачем и как писать стихи. Но что именно рассказали, вы там рассказано не было, так что интересно было бы правду узнать. А вот зачем писать стихи?
3: Да. Ну, как сказать, зачем? Затем, что если ты так дышишь, то не писать у тебя просто не получится. Но вообще я, в принципе, как Антон Павлович Чехов, придерживаюсь того, что как только там младенец захочет что-нибудь писать, его надо для начала хорошенько высечь, чтобы выбить из него это желание. На самом деле, если нету действительно другого способа дыхания и глубокой потребности именно так дышать, то, может быть, и не надо этим заниматься, потому что дело это достаточно тяжелое, как говорил один поэт поэзии, дело мужское кровавое. Это действительно так. Это если серьезно, то это действительно так. Если не пролютики цветочки у меня в садочке, как говорится, то все это дается большой болью. Вот, поэтому зачем писать, как писать? Как писать, писать хорошо, работать надо, я уже сказала. Работать.
2: А есть вообще люди, которые считают, что вот это вот все рифмоплетство, оно вообще что-то такое из прошлого, что сейчас вообще людей интересуют уже в большей степени визуальные образы, что поэзия – это вот почти что дело такое маргинальное, да?
3: Вы знаете, сейчас, во-первых, это как-то меняется, это ощущение.
2: Меняется.
3: Все на самом деле, как бы культура всегда в упадке, всегда на подъеме, причем одновременно. Это ее нормальное состояние. Угу. С литературой то же самое, это надо понимать. Поэтому все это было всегда, и отношение такое было всегда. Вот, надо ли писать, не надо ли писать. С поэзией точно так же, поскольку это высшая форма бытования человеческой речи, высшая ее форма, ее высшее проявление. Да, и об этом неоднократно говорили многие авторы, я их тут поддерживаю абсолютно. То с ней, так же, как опера – это высшая форма вокала, да, и высшее ее проявление, и высшее мастерство, точно так же с поэзией и речью. Так вот, как читателей поэзии не может быть много, так, собственно, посетителей оперных театров тоже 3-4% от населения. В принципе, это нормально на самом-то деле. Вопрос в том, что никто не заставляет находиться в стороне. Это вопрос личного желания. Ну, каждый раз в жизни, наверное, хочет сходить, не знаю, на «Лебединое озеро» или послушать оперу «Князь Игорь». Ну, вот время от времени можно взять и поэтический какой-то сборник, какую-то книгу тоже почитать, найти своего автора. Что касаемо того, зачем читать конкретно меня, я всем говорю одно и то же. Даже если сегодня у вас все хорошо, и я вам ничего не могу дать, наступит неизбежно у любого человека, наступает момент, когда ему больно, ему плохо, он в отчаянии. Он потерял близких или еще что-то случилось в жизни тяжелое. Вот тогда приходите ко мне. Я подставлю плечо. Это моя функция, наверное. В литературе это моя функция – подставлять плечо читателю.
2: Вы переехали в Минск в такие вот спокойные времена. Сейчас за окном, да, тревожно у нас. Время изменилось, да. Вот как, на ваш взгляд, современная обстановка и политическое состояние общества, оно как-то способствует поэтическому творчеству? И вообще поэт должен на это реагировать? Ну, я все-таки из того, что я вас читал, понимаю, что то, что человек и журналист, и публицист должен быть вне политики, это не ваша позиция, да?
3: Ну, публицист вне политики быть вообще не может, поскольку само понимание этого жанра, этой профессии, оно очень жестко политично изначально само по себе. Вот. Тут надо просто понимать, что в любом случае поэт, писатель, журналист, он должен быть со своей страной и со своим народом. Это неизбежно. То есть здесь не может быть никаких других позиций. Любая двойственность, любые игры в то, что мы там якобы вне политики – это лицемерие, это достаточно лживая позиция. Вот, поэтому на самом деле поддерживать своих, свою родину. Ну а как? А по-другому не будет ничего. И просто литература, она не может существовать. Даже развлекательная литература. Мы недавно имели очень большую беседу с нашими замечательными фантастами, чтобы вы понимали, да, все топовые российские фантасты на самом деле белорусские. Вот это такая интересная такая правда жизни. Вот. И мне Анатолий Дроздов сказал такую вещь. Говорит, а вы же понимаете, что вся нынешняя фантастика, современная фэнтези, там все, да, вот это вот, она насквозь патриотическая. Она, и люди пытаются, которые пытаются писать с каких-то там взглядов таких, ну, антигосударственных, не то что антигосударственных, нет, не любя своей страны, пытаются что-то писать, они не пользуются популярностью, очень от этого злятся, их просто не считают. То есть есть огромный запрос общества и огромный, то, точно такой же персональный запрос творческий собственных писателей. То есть каждый пишет, как он дышит. Люди пишут о том, о чем они хотят. Это нормально. Другой момент, что я, конечно, как это очень люблю цитировать стихотворение Михаила Кульчицкого, я бы запретил декретом совнаркома кропать о родине бездарные стишки. Вот. Этого я тоже категорически не люблю, никакой плакатности. Но меня Владимир Иванович Фирсов учил в этом смысле очень жестко. Писать о родине нужно не плакатными словами.
2: С нами была замечательная и близкая нам по духу, как мы поняли в процессе всей этой передачи, да, поэт, публицист, писатель, журналист Ирина Каренина. Спасибо вам за эту встречу. Я думаю, что в Орёл вы тропинку уже протоптали, и, даст Бог, не в последний раз мы встречаемся в Орле и в этой студии. Спасибо Наталье Елизаровой за ее неустанные просветительские усилия, и пожелаем проекту «Автора темпа» дальнейшего успешного развития. До свидания.
1: Радиогостинная. Радиогостинная. Интересные гости об интересном. Вы слушали Радио России «Орел».

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин участвует в заседании ВС в Астане. Теракт на железной дороге предотвращен в Новороссийске. И глава Минпросвещения оценил готовность к проведению ЕГЭ. Все подробности далее. Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает РИА Новости. Президент России прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. Заседание ВС началось со встречи в узком формате. В ней участвуют лидеры России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян. Ожидается, что участники заседания в узком составе в закрытом режиме обсудят планы Армении по вступлению в Евросоюз. Отдельная встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Астане не запланирована, но они могут пообщаться на полях саммита ЕАЭС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Нет, отдельная встреча не запланирована, но они, если они захотят, они прекрасно могут поговорить на полях. Ее нельзя исключать, конечно. Если они посчитают это целесообразным, то они встретятся.
3: Ну, он какое-то послание повезет от членов ЕАЭС, вице-премьер Армении.
2: Посмотрим, сейчас будет саммит. Конечно, наиболее чувствительные темы будут там обсуждаться.
1: Уход армянских товаров не окажет влияния на российские рынки, заявил министр экономического развития Максим Решетников в газете «Известия».
4: Ну, слушайте, я готов как бы за наши рынки сказать, да, значит, что по нашим рынкам, конечно, влияния не будет. Меня уже вчера там спрашивали, как бы, что там с инфляцией и так далее. Мы не заметим статистически этих всех цифр, потому что все-таки это нишевые достаточно товары, и основной объем мы всегда удовлетворяем за счет собственного производства, а там, где надо, но по этим направлениям у нас все-таки достаточно диверсифицированная структура поставщиков на наши рынки. Хотя, конечно, мы ценим всех, вот, но проблем-то никаких не создаст для нашей экономики.
1: Накануне Россельхознадзор сообщил, что Россия ограничит ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении с 30 мая. Такое решение принято в связи с участившимися случаями нарушений. В ходе проверки были найдены карантинные объекты в тепличных комплексах. До этого Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот армянской минеральной воды, джермук, алкогольной продукции и цветов. Теракт на железной дороге предотвращен Новороссийске. Задержан завербованный СБУ россиянин, готовивший подрыв при прохождении пассажирского поезда. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Фигурант через Телеграм инициативно установил контакт с представителем СБУ. От куратора

0: проекта, заявила МАГАТЭ. Уточняется, что для обеспечения электроэнергии жизненно важных систем безопасности во время часового отключения были запущены аварийные дизельные генераторы, после чего станцию снова подключили к единственной оставшейся линии электропередачи. Причина происшествия пока неизвестна, однако этот инцидент показывает, что ситуация с ядерной безопасностью остается крайне нестабильной, приводится сообщение генерального директора агентства Рафаэля Гросси. Число жителей Европы, желающих получить российское гражданство, устойчиво растет. Об этом в кулуарах Международного форума по безопасности заявил РИА Новости первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Алексей Егоров. Он напрямую связал это с реализацией специальных программ и исполнением профильных указов главы государства. По словам Егорова, в полном объеме выполняются, в частности, указы, которые касаются поддержки лиц, разделяющих традиционные российско-духовные нравственные ценности, а также содействия добровольному переселению в Россию иностранных граждан, представляющих интерес для страны. В прошлом году и сам Владимир Путин обратил внимание на этот тренд. На пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент сообщил, что порядка 2000 заявлений о приеме в гражданство поступило от граждан западных стран, преимущественно из Европы. При этом около 1500 из них были одобрены. Глава государства подчеркнул, что решение о смене гражданства эти люди принимают прежде всего исходя из ценностных соображений, а не политической конъюнктуры. Посевная в России идет полным ходом. Засеяно 3/4 всех запланированных площадей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на итоговой коллегии Минсельхоза. При этом подчеркнул, что по всем этим направлениям правительство сохраняет необходимый набор инструментов, которые позволяют регулировать ситуацию и, самое главное, ее поддерживать. Как уточнила на коллегии глава Минсельхоза Оксана Лут, посевная проведена на площади 42,3 миллиона гектаров. Система образования полностью готова к проведению основного периода единого государственного экзамена 2026 года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он поблагодарил организаторов экзаменов, учителей, педагогов, разработчиков, кто стоял у истоков процедуры. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Пересдача экзаменов запланирована на 8 и 9 июля. Организаторы в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ не имеют права досматривать сдающих экзамен и их вещи. Однако за отказ сдать на хранение запрещенный к проносу предмет школьника к испытанию не допустят. При этом нельзя проносить телефон и наушники. Если сработал металлодетектор, организатор обязан предложить школьнику добровольно сдать предмет, вызвавший реакцию прибора. Мошенники атакуют москвичей. От имени портала Мос.ру они присылают сообщения о якобы подозрительной попытке входа в личный кабинет. При получении любых сообщений важно внимательно проверить адрес отправителя. Ни в коем случае нельзя звонить по номеру, указанному в сообщении, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Совет Международной Федерации Хоккея на льду сообщил, что будет принимать решение о допуске российских сборных отдельно по каждой команде. Ранее дисциплинарный совет организации постановил, что решение об отстранении России от международных турниров не может быть оставлено в силе в его нынешней форме. Московская «Динамо» ведет переговоры с нападающим Никитой Гусевым о новом контракте. Мы находимся с ним в диалоге. У Никиты есть желание играть в хоккей, но никто не знает, как сложится его дальнейшая карьера, заявил гендиректор клуба Сергей Сушко. Контракт Гусева с «Динамо» истекает 31 мая. В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Никита стал самым результативным игроком команды. Сообщалось, что у Гусева есть предложение от шанхайских «Драконов», «Авангарда» и «Спартака». Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол оказался на 50 граммов тяжелее Михаэля Айферта на взвешивании перед их боем. Завтра в Екатеринбурге в бою против немецкого боксера Бивол будет защищать свои чемпионские титулы по версиям WBA и IBF. Матч между сборными России и Египта был равным, уверен главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин. Даже моменты равные. Такой же момент Сергеев не забил, а они забили. Да, в какие-то моменты не всегда правильно располагались, но это и не команда Брунея, мягко говоря. Другое дело, что и у наших ворот не было моментов, сказал Карпин. Накануне сборная России проиграла в Каире Египту со счетом 0-1. Следующий матч сборная России проведет 5 июня против команды Буркина-Фасо в Волгограде. Андрей Аршавин не выбрал

0: Ни одного игрока «Зенита» в числе лучших футболистов российской премьер-лиги. Джон Кордоба, Эдуард Спиртян и, наверное, Алексей Батраков. Один лучший бомбардир, другой лучший по системе гол плюс пас, а Батраков второй сезон уже хорошо проводит. Мотивировал свой выбор Андрей. Кордоба и Спиртян играют за «Краснодар», Батраков за «Локомотив». Аршавин – воспитанник «Зенита» и сейчас занимает в клубе один из руководящих постов. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. 30 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 5-7 градусов, дожди, местами сильные и штормовой ветер. В Южно-Сахалинске плюс 6-8 градусов, временами дожди. В Магадане днем плюс 7-9, а вечером дождь. В Хабаровске дождь плюс 15-17 градусов. Во Владивостоке плюс 18-20 градусов, без осадков. В Екатеринбурге плюс 17-19 градусов. В Челябинске плюс 14-16, умеренный дождь. В Тюмени плюс 18-20 градусов и также небольшой дождь. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дожди, плюс 10-12 днем. В Москве без осадков и плюс 12-14. Сейчас в столице плюс 8, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». У микрофона ведущий солист театра Алексей Тихомиров.
1: Господин Шаляпин, будьте так любезны громко позвать моего шофера Кароля.
0: «Зеленый спектакль» с Алексеем Тихомировым. И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
5: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
6: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
7: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
3: «Радио России». Главное радио страны. Слушаем.
8: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Приветствую жителей Грозного, Чебоксар, Партенита, Шахтерска, Кисловодска, Перми, Владивостока, Темрюка, Каспийска, Донецка и других городов нашей прекрасной Родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Петр Желудков. И во втором часе, как и в первом, мы общаемся с экспертами в прямом эфире, говорим на самые актуальные и важные темы. Ну и, конечно же, не забывайте следить за нами не только в FM-формате, но и в онлайн с помощью приложения «Радио России». Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». За информацией мы следим на сайте вести.ру и не забывайте о наших социальных сетях, а также мессенджере «Макс». О чем будем говорить в этом втором информационном часе? Поговорим о новых правилах пожарной безопасности в лесах. Они вводятся и работают до сентября 2032 года. Изменения небольшие, но они довольно существенные. Об этом с экспертом обязательно поговорим. В Минздраве рассказали о снижении потребления алкоголя и курения в России. Вопрос в том, с чем это связано, и будет ли эта тенденция идти по нарастающей, ну, в сторону уменьшения как раз тех людей, которые потребляют алкоголь и табак. В России стало больше талантливых людей, это показывают исследования. С чем это связано и где можно применить свой талант, также важный момент. Московские предприятия в прошлом году привлекли более 100 миллиардов рублей инвесткредитов. Много это или мало? И во что в основном вкладывают деньги инвесторы? Начинаем через несколько секунд.
3: Слушаем.
8: Итак, давайте поговорим о правилах пожарной безопасности в лесах. Правительство утвердило эти правила, рассчитанные на период с 1 сентября 26 по 1 сентября 2032. Данные правила заменят те, что должны были действовать до 1 января 2027 года. Большинство вот этих норм остались без изменений, тем не менее, касаются пожарной безопасности в лесах. Будет теперь, что касается пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров, то вот теперь мониторинг будет проводиться с использованием специального программного обеспечения, которое позволяет вести его автоматически с использованием геоинформационных систем. Видимо, это и есть главное изменение. Эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин с нами на связи. Григорий Валерьевич, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
8: Здесь, наверное, знаете как, наблюдение — это важнейший момент, но и выявление, может быть, знаете, и профилактика. Вот об этом скорее речь идет.
9: На самом деле, да, и вообще документ действительно очень важный. Напомню, сейчас у нас действует предыдущая редакция правил до сентября. И это документ, который регулирует, собственно, как мы с вами, вот все вообще люди, и предприниматели, и те, кто пользуются лесами, и любые люди, которые идут за грибами, за ягодами, как мы должны себя вести, чтобы пожар не случился. И самые ключевые вещи, они остались теми же, то есть, да, в течение пожароопасного сезона костры разводить только в, ну, в хорошо подготовленных местах, то есть не разводить их там среди сухой травы, а в хвойных молодняках, на бывших вырубках, ни в коем случае не зажигать огонь на торфяниках, ну и следить за тем, какие еще режимы могут быть установлены, если введен особый противопожарный, то вообще не пользоваться костром. Да, то есть вот какие-то ключевые вещи. Плюс, например, у всех граждан сейчас есть и в новых правилах будет прям обязанность принимать посильные меры, то есть оказывать помощь в тушении пожаров. И самое главное, даже если человек не готов сам участвовать в тушении, обязательно звонить по телефону 112 или в специализированную диспетчерскую службу. У нас есть единый телефон лесной охраны 8 800 194 00. Вот эти ключевые вещи для людей, они остаются без изменений. Есть изменения, про которые вы сказали, ну, тут, как говорится, приходится идти в ногу со временем.
8: Так, так.
9: Угу. На самом деле, с мониторингом и вот этим специальным программным обеспечением вещь не новая, то есть, да, уже вся страна уже давно, уже несколько лет фактически работает по обнаружению пожаров с использованием космических спутников, и есть у нас такая единая система ИСДМ, информационная система дистанционного мониторинга Рослесхоза. Фактически правила просто узаконили, что теперь не только летчик с самолета, не только наблюдатель с земли или там с пожарной вышки, но и вот эта система обработки спутниковых данных, она является официальным источником данных о пожарах, особенно когда мы говорим об удаленных территориях.
8: А вот скажите, пожалуйста, хорошо, беспилотники, они будут участвовать в этом мониторинге? Потому что программное обеспечение, да, вот эти геоинформационные системы, да, но вот первое, что приходит в голову, это некие беспилотники, которые летают и мониторят, или где-то начинается пожар, и понимать вот масштабы бедствия, да, вот с помощью беспилотных систем.
9: Совершенно верно. И правила, и на самом деле еще несколько документов, которые сейчас это регулируют, уже предполагают повсеместное использование беспилотников для патрулирования. Ну, пока они еще не заменяют нам авиацию такую большую пилотируемую, то есть, да, летчика-наблюдателя, человеческие глаза в небе пока еще на больших дистанциях не заменили, но для наземного мониторинга, когда лесники едут на, ну, условно, на УАЗике по лесу, применение беспилотника становится повсеместным делом, когда мы можем, ну, подняться в воздух прямо над машиной, посмотреть, увидеть пожар. Ну, естественно, это прям очень здорово повышает качество разведки, то есть обследование пожара, чтобы понять, а как его тушить. Поэтому это, безусловно, появляется в нашей жизни и тоже узаконено в правилах.
8: Значит,
9: но если,
8: да,
9: говорить еще маленькие, да, изменения из таких мелочей, но которые имеют значение. Вот из пункта, скажем, в новых правилах про то, с чем надо аккуратнее себя вести, введен запрет на использование пиротехники, то есть всяких салютов, фейерверков, там всяких китайских фонариков в течение
8: пожароопасного сезона. А что, прям в лесах устраивали фейерверки и салюты, да? Было и такое?
9: Да, и, к сожалению, это довольно частая причина пожаров. Ну, причем здесь, знаете, самые населенные места, типа Московская область, Ленинградская область, когда люди просто отдыхают, ну, там, отмечают условный день рождения или там майские праздники, да, устраивают себе такой импровизированный фейерверк, и от этого загорается сухая трава, с нее огонь перекидывается на лес. К сожалению, довольно частая история. И, наоборот, самые труднодоступные места. Там это уже не для развлечения, а, например, сигнальная ракетница или фальшвейер для отгонения медведей. Вот на Камчатке довольно частая история. Ну, понятно, что когда на вас выйдет медведь, скорее всего, вы выберете немножко нарушить правила, но все-таки его отогнать.
8: Конечно.
9: Но в правилах прям акцент на том, что это ответственность пользователя, ну и без нужды, тем более в летнюю жаркую погоду, фейерверки в лесу действительно делать не надо.
8: Спасибо вам большое, Григорий Валерьевич, что включились к нам в эфир. Да, важно помнить, тем более начинается такой пожароопасный период, но и правила эти будут действовать до 32-го года. На самом деле, помнить о сохранении леса и о том, что мы ответственны за его сохранение, важно в любое время года, не только в пожароопасный период. Эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин был с нами на связи. Далее слово передаю моему коллеге Алексею Гвоздеву. Рубрика «Вас не обманут».
3: Вас не обманут.
2: Здравствуйте. Юристы назвали 5 самых распространенных коммунальных схем мошенничества. Среди них рассылка от какого-то выдуманного инфоцентра ЖКХ, в которой сообщается о задолженности за коммунальные услуги и о начисленном штрафе, и предлагается срочно оплатить долг по ссылке. Никакого настоящего инфоцентра ЖКХ не существует, как и безопасных счетов, которые выдумали аферисты, чтобы миллионами выкачивать деньги из доверчивых россиян. Есть письма якобы от управляющей компании с просьбой уточнить личные данные жильца. Такие сообщения могут приходить и в фальшивых домовых чатах, специально созданных аферистами, предупреждают юристы. После так называемой сверки данных предлагают перейти по ссылке или ввести код. Коды не называть, по ссылкам не переходить. Это запомнить как заповеди финансовой грамотности. Также популярна и схема с заменой домофона. Мошенники сообщают, что человек пропустил общее собрание, на котором якобы приняли решение об установке нового оборудования, и предлагают проголосовать сейчас по ссылке. Не надо. Также перейти по ссылке предлагается и в других коммунальных схемах, где либо нужно сверить квитанции, естественно, фальшивые, или доплатить налог на имущество, тоже фальшивка. Либо предлагается онлайн-голосование за благоустройство двора, высадить цветы, провести яблочный ремонт или покрасить скамейки. Естественно, ссылки приведут вас на фальшивые страницы, созданные злоумышленниками, чтобы собрать ваши личные данные, пароли, коды и данные банковских карт. Любая ссылка из незнакомого источника на тему ЖК, оплаты или голосования должна вызывать подозрения, говорят юристы. Если пришло сообщение о долге или о важном решении, лучше позвонить напрямую в управляющую компанию по номеру, указанному на официальном сайте или в настоящей квитанции. Эксперты проекта «Перезвони сам» предупреждают о мошеннической схеме, когда злоумышленники по телефону предлагают записаться к врачу или на исследование, или оформить медицинский полис онлайн, и просят для этого назвать код из сообщения. Но мы же понимаем, что коды нельзя называть никогда, под каким бы предлогом вас не вынуждали это сделать. Заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов назвал черты характера, которые чаще всего присущи жертвам мошенников. И это сверхпунктуальность, добросовестность и скромность. А еще чувствительность к критическим замечаниям, внешним оценкам, комфортность, некоторая пассивность, моралистичность и боязнь осуждения, добавил полицейский. По словам представителей МВД, люди, обладающие такими качествами, наиболее подвержены мошенническим схемам. Филиппов отметил, что злоумышленники применяют методы социальной инженерии, основанные на страхе и ожидании успеха. В обоих случаях, как уточнил он, человек становится более уязвимым. Так что полезно хотя бы в телефонных разговорах и с незнакомцами быть дерзкими или занудными, но уж точно некомфортными. Или не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
8: А давайте о здоровье сейчас поговорим. Потребление алкоголя в России за 6 лет снизилось более чем на 11%, а распространенность курения сократилась более чем на 27%. Сообщил об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко и отметил, что действительно тенденция такая есть. Тенденция, что для укрепления здоровья работающих россиян разработаны также и направлены в регионы модели и программы, включающие разделы профилактики потребления табака, снижение потребления алкоголя, здорового питания, повышение физической активности и так далее. Но вопрос-то в том, что стоит за этими цифрами. Это действительно цифры статистики или реально люди стали больше следить за своим здоровьем? Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин с нами на связи. Андрей Константинович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Андрей Константинович, ну вопрос такой. Вот скажите, а можно связать это вот как-то с желанием здорового образа жизни у людей, и поэтому снижается вот потребление алкоголя и табака? Или все-таки это с подорожанием этих продуктов и с увеличением стоимости, потому что акцизы увеличились, стоимость увеличилась, ну и люди такие подумали, надо поменьше как-то употреблять.
10: Ну, Андрей, смотрите, спасибо, что вы к этой теме обратились. Действительно, очень хорошие положительные новости от Министерства здравоохранения, от министра уважаемого Михаила Альбертовича Мурашко, руководства Минздрава. Действительно, здесь совпадают интересы государства и интересы населения. Среди населения мы видим по данным опросов, что значение здоровья повышается, а со стороны государства мы видим такую вот теперь осознанную, внятную политику, направленную на, она причем только долгосрочная, я бы сказал, и она разноплановая, направлена тоже на сбережение здоровья, предотвращение преждевременной инвалидизации, ранней смертности населения. К сожалению, был такой период исторический у нас, когда этим вопросом должного внимания не уделялось, но сейчас мы очень-очень даже это все все приветствуем, если интересы совпадают государства и людей. Что касается цифр приведенных, действительно, они очень позитивные. Но здесь я хотел бы вот о чем сказать, что, конечно, надо учитывать региональные различия, учитывать различия по возрастным и половым группам, потому что здесь тоже необходимо еще более дифференцированные мероприятия. И также, конечно, вспоминаем о необходимости восстановления государственной монополии, вспоминаем о необходимости запрета на новую никотинсодержащую продукцию, которая сейчас очень активно продвигается. Эти меры неправильно затянуты, хотя уже уважаемый президент Владимир Владимирович Путин однозначно высказался по поводу, в частности, запрета вейпов. Ну, там нагреваемый табак, и кальянные, всякие там жевательные формы и так далее. Поэтому еще надо сказать, что это болезнь, очень болезнь, факторы риска тяжелейшие. Если мы говорим сегодня об алкоголе и табаке, это вызывает они тяжелую пожизненную зависимость. И это надо людям всем еще раз напомнить, что это болезнь, от которой надо лечиться. И больше того, это наркологическое заболевание, то есть это реально психиатрия. И зависимость, жесткая психиатрия, зависимость от алкоголя и табака, она пожизненная, поэтому нам необходимо очень большое внимание уделять не только реабилитации, то есть выведению людей в ремиссию, хотя риск рецидива все равно будет сохраняться. Но и первичная профилактика, недопущение того, что охотится этот алкогольный и табачный бизнес никотином, охотится на наших детей, потому что, в частности, никотиновая зависимость формируется более чем 80% в возрасте до 18 лет. Поэтому нам необходимо еще это денормализация. Вот есть такое понятие греховные продукты, да, в Юго-Восточной Азии. К ним относятся, в частности, алкоголь и табак, и все хорошо понимают, что меры ограничительные, они, это меры заботы, меры защиты, никто по этому поводу возражений никаких не высказывает, что повышение акцизов, о которых вы сказали, да, это тоже совершенно оправданное мероприятие. Больше того, я должен вам сказать, что цену, да, вот тут ругаются, что цены повышают, на самом деле производители ее формируют, они по-прежнему хотят, чтобы их работа была сверхприбыльна, и поэтому, когда вот это устанавливается минимальная, максимальная цена, это все дело рук самого бизнеса. Они хотят сохранить свою прибыльность. Наша задача – прибыльность эту свести к нулю, чтобы они этим делом перестали заниматься и занимались уже чем-то более, так сказать.
8: Значит, Андрей Константинович, у нас просто критически мало времени. Вот такой вопрос у меня возник. Смотрите, не так давно в исторической перспективе, люди старшего поколения это помнят, конечно, ну, я употреблю здесь такой молодежный сленг, устойчивый тренд был как раз на употребление там алкоголя и курения, и это было модно, и это культивировалось. С помощью, конечно, западных технологий в том числе. Сейчас у нас другой тренд на здоровый образ жизни. Это прекрасно, это здорово. Да. ЗОЖ, здоровый образ жизни, отказ от алкоголя и табакокурения. Как сделать это устойчивым, устойчивой нормой жизни, а не неким трендом в угоду времени? Как сделать так, чтобы постоянно поддерживать этот здоровый образ жизни?
10: Ну, идеальная профилактика очень просто формируется. У человека не должно быть возможности сделать нездоровый выбор. Вот вам, так сказать, формула, да, идеальная.
8: Все просто, на самом деле.
10: Мы на самом деле идем к этому постепенно, с помощью различных ограничительных мер. Они очень постепенно, они часто даже, может быть, немножечко затянуты во времени. Но здесь учитывается, конечно, и необходимость того, что нам надо зависимых людей. Это довольно большое количество, десятки миллионов. В нашей стране их надо выводить и заниматься реабилитацией очень активно, чтобы эти люди, вот эта потребность у них такой не было. Но здесь надо отметить, что примерно половина уже нашего населения не потребляет ни того, ни другого. Это, в общем, очень хорошая тенденция, и процент этот постоянно повышается. Особенно это важно в отношении детей и женщин.
8: Абсолютно согласен с вами. Спасибо большое, Андрей Константинович. Напоминаю, Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, был с нами на связи. Свое здоровье не купишь за деньги, а только нужно следить за ним. Поэтому тут призыв может быть один. Вы же здоровье свое для себя сохраняете, поэтому берегите его. Это очень-очень важно.
11: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
12: Встречаем утро бодро и легко.
13: А это не вредно?
14: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
15: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
16: Да, да, что мы выяснили.
17: Прекрасное сочетание.
12: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
18: Сколько не соли на нас получится.
12: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
19: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
20: Какая вы хитрая.
12: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио России Калмыкия 102.7.
12: Слушаем.
8: Давайте поговорим об учебе, но, кстати, не только об учебе. Основной период ЕГЭ 2026 года начинается в России, а вот совсем скоро начинается, 1 июня. Ну и есть некоторые рекомендации Минздрава России, которые изучили наши коллеги. Согласно данным министерства, одна из результативных схем запоминания материала – повторение выученной информации через 20 минут после первого изучения, потом через 6-8 часов, а последний через сутки. Ну, знаете как, вы можете быть, конечно, ответственным учеником или быть нерадивым учеником или студентом, то есть учить все в последнюю ночь. И это, на самом деле, не очень хороший способ, и, соответственно, результат будет не очень хороший, поэтому удивляются некоторые, говорят, сидел всю ночь, сдал экзамен, потом ничего не помню. Конечно, а как же так можно запомнить? Эксперт по поступлению в вузы России Анастасия Слотина с нами на связи. Анастасия, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
8: А какие бы вы добавили еще рекомендации к тем, что дает Минздрав?
22: Угу. Отлично работает вариант повторять и рассказывать самому себе вслух. Возможно, в идеале даже записывая на диктофон и потом самого себя переслушивая.
8: Так.
22: Еще другой вариант, как мы с вами знаем, хорошо не просто учить, но и учить другого, поэтому нужно взять материал и пойти рассказывать его своим родителям, родственникам и друзьям.
8: Угу. Как преподаватель могу сказать, что, знаете, как к третьему году преподавания какого-то предмета ты начинаешь понимать, что ты преподаешь. Ну, это шутка, конечно.
22: Да. Ну и третий мой совет будет спать накануне экзамена, потому что организм, напитавшись сном, даст вам намного больше пользы, чем повторение в ночь. Я вам скажу, что подготовиться к ЕГЭ в ночь невозможно.
8: Конечно.
22: И спать еще и утром. Просто есть ребята, которые в Центральной России выбирают проснуться рано-рано, чтобы словить варианты Дальнего Востока. Так вот, делюсь опытом из года в год, ваш вариант не повторится. Вот, это вам не поможет никак, только лишит вас сна.
8: Так, то есть на самом деле, вот сейчас мы даем некоторые рекомендации уже, что называется, перед финальным забегом, да, вот сейчас впереди выходные,
22: да.
8: В последний день, то есть в воскресенье, лучше отдохнуть, погулять, выспаться, а учиться нужно было заранее.
22: Ну, конечно, можно утром в воскресенье и днем все еще повторить. Да, но вот вечер я бы рекомендовала освободить, принять ванну, действительно, по возможности погулять, потому что здесь, вот как у спортсменов, здесь очень похоже на подготовку к Олимпийским играм. Нет смысла тренироваться накануне.
8: Да.
22: Накануне выступления нужно хорошенько отдохнуть. Вся подготовка была в предыдущие 4 года.
8: Любимая фраза моей учительницы биологии всегда перед контрольной, она говорила так, ну, простите, это цитата, перед смертью не надышишься, что ты там еще повторяешь, закрой учебник, да, вот примерно так она говорила. Значит, смотрите, Анастасия, уточню такой момент. Хорошо, знания необходимы, подготовка необходима, сон, правильная подготовка, но психология, насколько она здесь имеет значение и влияние на вот этого самого абитуриента, ученика, потому что бывает так, что ну все знаешь, ну вроде бы ну все это учил, а потом разнервничался в какой-то момент, не так сдал тест, не там ответил, и в итоге неудовлетворительная оценка.
22: Вот как раз с ребятами, которые все выучили и все знают, с теми самыми отличниками и перфекционистами, такое и случается, потому что внешнее давление очень велико, да и ожидания от самого себя огромные, ведь от этого выступления, так скажем, на экзамене зависит в целом судьба, будущее, поступление в топовый или не топовый вуз, а еще хочется не подвести родителей, не опозорить репетиторов, учителей и так далее. И здесь я, ребята, дам вам один простой совет. Помните, что вы счастливчики, и у вас есть право пересдачи одного предмета по выбору. Вы можете им не воспользоваться, и на самом деле большинство и не пользуются. Но сам факт, сама идея того, что это не единственный снайперский выстрел, а можно пересдать, он снижает вот этот уровень давления.
8: Это очень существенный совет. Спасибо вам большое, Анастасия. Напоминаю, эксперт по поступлению в ВУЗы России Анастасия Слотина была с нами на связи. Всем, кто сдает ЕГЭ, да и вообще, кто сдает экзамены, кто потом будет поступать в ВУЗы, хочется пожелать пройти достойно этот период. Сильно не волнуйтесь, все у вас получится.
13: Слушаем!
8: Поговорим сейчас о таланте и талантливых людях для людей в возрасте от 7 до 35 лет с выдающимися способностями и талантами. Вот таких людей доля в России с 2022 года увеличилась вдвое. Ну, их было 0,74%, а стало чуть более 1,5%. Ну, казалось бы, все равно это очень-очень мало, но тем не менее. Знаете, такую фразу тоже говорят. Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами. Так вот, талантам действительно нужно помогать. В России делается огромное количество для всего, да, комплекс мероприятий для того, чтобы им помогать. Но вот как применить свои таланты, это тоже большой вопрос. С нами на связи доктор философских наук, профессор кафедры философии, онтологии и теории познания Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Екатерина Тихомирова. Екатерина Григорьевна, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Андрей.
8: Вот как...
16: Вообще талант, да, отличная штука. Нам нравится.
8: Да? Угу. Здорово. А как им помогать-то? Вот тоже вопрос.
16: Вообще очень интересное, конечно, это исследование по росту талантливых людей. На самом деле не надо думать, что раньше их было, не было. Но дело в том, что я сейчас такую простую метафору приведу. Процессор есть у всех. То есть нам задано в ходе эволюции наличие определенных когнитивных, да, функций, там, память, внимание, восприятие и так далее. Но дело в том, что раньше не было возможности это развивать. А сегодня порог входа в развитие разнообразной технологии стал прозрачным. Ну, конечно, это не прям сейчас случилось, да, то есть мы в течение там второй половины 20 века наблюдали становление всяких там кружков, массовых школ, там активное их развитие и так далее и тому подобное. И вот тут еще можно сказать большое спасибо и я же матерям, над которыми все смеялись, их кружкобесие, помните, да, такой феномен, это вот как раз тот случай, когда это сыграло, тут сыграло такие свою роль, то есть мамы, которые тратят свое время на то, что они возят своих детей и на там спортивные секции, на математику, робототехнику, там и прочее, прочее, прочее, они как раз и выполняют вот эту функцию тренировки, да, функцию тренера для этих метакогнитивных функций, то есть там растет объем рабочей памяти, растет фокусировка внимания и прочее. И получается, что ребенок, кроме тех биологических возможностей, которые уже есть, получает еще культурные возможности. Вот. А теперь еще, кроме культурных социальных технологий, появляются еще больше новых инструментов, извините за тавтологию, технологических технологий. Вот мы тут обнаружили с коллегами, провели первое исследование, первый этап, что в высокоинтеллектуальной среде, ну, признаем, что это тоже талантливые люди, выросло количество озарений. То есть они в норме и так происходят, а вот у тех, кто пользуется большими языковыми моделями умеючи, получают эффект моментального решения, биологического, естественно, гораздо быстрее тех проблем, над которыми они работают. То есть, по идее, скоро мы получим там шквал научных открытий. Uh-huh. Вот. Но мы хотим это исследование еще продолжать, потому что вот как раз, да, в сферу таланта там не только озарение входит, а там еще вот упомянутая фокусировка внимания, потому что сейчас навигация должна, фильтрация среди информации, которая много у современного человека. И вот ребенок, который там 7 лет входит, и родители занимаются, и школа занимается, и даже похвалим государство все-таки, сколько возможностей для тех ребят, которые не могут посещать платные занятия, тем не менее государство все равно открывает разнообразные центры там и прочее, то есть можно прийти, плюс еще корпорации ведут таких талантливых ребят, и то есть если раньше Михаил Васильевич Ломоносов пришел один, то теперь может прийти 100.
8: Приходит, 200, 300. Да. Екатерина Григорьевна, спасибо большое, тема интереснейшая. Екатерина Тихомирова, доктор философских наук, профессор кафедры философии, онтологии, теории познания Национального исследовательского ядерного университета МИФИ была с нами на связи. Продолжим рубрикой «Песня по случаю». Слово передаю моему коллеге Михаилу Предтеченскому.
1: Песня по случаю.
17: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. В мае 1966 года фирма «Мелодия» выпустила миньон с песенкой под двойным названием «Вокализ» или «Я так рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой». Исполнил ее Эдуард Хиль. Песенка была необычной, без слов. И вот как это получилось. Композитор Аркадий Островский в то время был в небольших контрах со своим постоянным соавтором, поэтом Львом Ашаниным. И сгоряча как-то бросил: «Мне вообще не нужны слова, я напишу песню без них». И на спор в пику Льву Ашанину сочинил вокализ. Жизнерадостную мелодию отдал Эдуарду Хилю. А когда тот стал записывать ее с оркестром, то, как рассказывал сам Хиль, дирижер Юрий Силантьев возмутился: «Как это без слов?» Позвали поэта Вадима Семернина, который быстро написал стихи о лихом американском ковбое. Впрочем, они худсовету не понравились. Какие в Советском Союзе могут быть ковбои? А потому Островский решил, что композиция будет звучать без слов. Ну а название сохранилось: «Я так рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой». Впрочем, это было лишь начало истории. В 2010 году в интернете появилась пленка с записью вокализа, которая была сделана 40 лет назад во время гастролей Хиля по Швеции. И дальше произошло нечто удивительное. Песня приобрела фантастическую популярность во всем мире. А к 75-летнему Эдуарду Анатольевичу Хилю, его даже прозвали «Мистер Трололо», пришла мировая слава. То, о чем так мечтают все наши исполнители. А вокализ Аркадия Островского нынче знают все, от Японии до Америки.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
7: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в 1,5 раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
6: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
7: Да, именно это я и хочу сказать.
6: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
7: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8 800 777-60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-60-60. Наши реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
7: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
6: И что же происходит во время этой процедуры?
7: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
6: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
7: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации, расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
6: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
7: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
6: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
7: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
6: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Легенда Мецус. Радио России Орел. Реклама.
8: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России Орел и поискового отряда Лиза Алерт.
9: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежда ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация – телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
0: XXI век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер.
10: Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: за сутки взяты под контроль 4 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях. Минсельхоз видит риски невыполнения плана сева в этом году. И МЧС опровергла сведения о введении запрета на использование телефонов на АЗС. Все подробности далее. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль 4 населенных пункта. По 2 в Харьковской области – Бударки и Караичная, и в Днепропетровской – Новоподгородная и Лесное. Об этом сообщает Министерство обороны. За неделю были нанесены массированы и 5 групповых ударов по украинским военным объектам и связной с ВСУ, связанной с ВСУ инфраструктуре, в том числе портовой, топливно-энергетической, предприятиям ВПК и авиабазам Украины. Все удары – ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. За это же время средства ПВО сбили 3 ракеты Storm Shadow и 3 авиационные ракеты ВСУ «Скальп» производства Франции, 23 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла за неделю 8130 военных. На фоне потерь командование ВСУ было вынуждено формировать группы из числа опытных инструкторов учебных центров на фоне потерь в Харьковской области. Но и они не смогли противостоять подразделениям группировки войск «Север» в населенных пунктах Караичная и Бударки и были вынуждены оставить свои позиции, говорится в сообщении Минобороны. Заседание лидеров ЕС в рамках Высшего Евразийского экономического совета в узком составе завершилось. Оно длилось почти 2 часа. Далее широкий состав. К лидерам ЕС присоединятся главы делегаций стран-наблюдателей. Мероприятие проходит во Дворце независимости в центре Астаны. Помимо российского лидера, в заседании также участвуют президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров. Армению представляет вице-премьер Мгер Григорян. Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, тема участия Армении в ЕС и работа с возможными последствиями ее выхода неизбежно окажутся в центре внимания лидеров стран экономического союза. Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
12: Но в настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, вот в таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак.
11: При этом Песков отметил, Москва приветствует тот факт, что в Европе ищут кандидатов для диалога с Россией.
12: Они не посредников перебирают, вы все путаете. Они перебирают тех, кто может начать разговор с Россией. И сам этот факт, он

0: высшую государственную награду республики Орден Белого Орла. Об этом польский лидер заявил в связи с решением Зеленского присудить одному из подразделений ВСУ наименование имени героев УПА. Напомню, в России украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена. По словам Навроцкого, вопрос отзыва Белого Орла могут обсудить 8 июня, когда пройдет заседание высшего административного органа этого ордена. Президент Польши также подчеркнул, что оценивает шаг Зеленского очень критически и что он показывает неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета и прославления бандитов и убийц из украинской повстанческой армии не готова стать частью европейской семьи, добавил польский лидер. Посевная кампания в этом году идет в сложных погодных условиях. Минсельхоз видит риски невыполнения плана сева 83 миллиона гектаров. Но регионы пока прогнозы сева не снижают. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговом заседании коллегии ведомства. Вместе с тем она отметила, что с учетом хорошего состояния озимых, ведомство рассчитывает по итогам года на достойный результат по всем основным направлениям растениеводства. Министр также сообщила, что на 29 мая засеяно 42,3 миллиона гектаров. Темпы сева приближаются к уровню прошлого года. МЧС опровергла информацию о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства. Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автостанции. Отмечается, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций определяется правилами противопожарного режима. Ранее в СМИ распространилась информация, что МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточат противопожарные правила работы АЗС, в том числе запретят пользоваться телефоном у колонки из-за риска возникновения искры. Сегодня в Москве пик похолодания. Днем по-осеннему прохладно и дождливо, не выше 8-11 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня в столице нашей родины погода обусловится тылом североатлантического циклона, а значит, москвичей ждет еще один по-осеннему ненастный день. Будет облачно, вечером с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха составит плюс 8-11 градусов. Ну и атмосферное давление будет слабо расти, и барометры вечером покажут 741 миллиметр ртутного столба.
0: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Совет Международной Федерации Хоккея на льду сообщил, что будет принимать решение о допуске российских сборных отдельно по каждой команде. Ранее дисциплинарный совет организации постановил, что решение об отстранении России от международных турниров не может быть оставлено в силе в его нынешней форме. Московская «Динамо» ведет переговоры с нападающим Никитой Гусевым о новом контракте. «Мы находимся с ним в диалоге, у Никиты есть желание играть в хоккей, но никто не знает, как сложится его дальнейшая карьера», заявил гендиректор клуба Сергей Сушко. Контракт Гусева с «Динамо» истекает 31 мая. В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Никита стал самым результативным игроком команды. Сообщалось, что у Гусева есть предложение от шанхайских «Драконов», «Авангарда» и «Спартака». Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол оказался на 50 граммов тяжелее Михаэля Айферта на взвешивании перед их боем. Завтра в Екатеринбурге в поединке против немецкого боксера Бивол будет защищать свои чемпионские титулы по версиям WBA и IBF. Яна Заикина назвала невероятными чувства от победы на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике. «Была очень горда, что смогла сделать очень хорошую ленточку и поднять флаг России на первое место. Это было очень непросто, и я очень рада, что у меня все получилось», призналась Заикина. Чемпионат Европы в Болгарии – первый с 2021 года, где россиянки выступают с национальной символикой. В честь победы Заикиной прозвучал гимн России. Матч между сборными России и Египта был равным, уверен главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин. «Даже моменты равные. Такой же момент Сергеев не забил, а они забили. Да, в какие-то моменты не всегда правильно располагались, но это и не команда Брунея, мягко говоря. Другое дело, что и у наших ворот не было моментов», — сказал Карпин. Накануне сборная России проиграла в Каире Египту со счетом 0-1. Следующий матч сборная России проведет 5 июня против команды Буркина-Фасо в Волгограде. С вами был Юра Геворкян.
3: Погода.
0: 30 мая в Красноярске облачно, дожди, плюс 9-11 градусов. В Иркутске плюс 5-7 градусов. Утром дождь. В Новосибирске плюс 19-21 градусов.

Кратковременный дождь. В Омске плюс 20-22 дождь. В Сургуте плюс 18-20 без осадков. В Ханты-Мансийске плюс 17-19 градусов, временами дожди. В Тюмени плюс 18-20 вечером дождь. В Челябинске плюс 14-16 дождь. В Екатеринбурге плюс 17-19 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дожди плюс 10-12. В Москве без осадков плюс 12-14. Сейчас в столице плюс 8 идет ливень. И безветренно. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: книги на главной площади страны.
1: Мы не останавливаемся на фестивале. Появилась потребность в новой площадке комиксы. Будущее книги. Площадка, которая рассказывает о новых форматах. Книгоиздания, электронных форматах, искусственном интеллекте и так далее. Всегда что-то новое.
0: Книжный фестиваль «Красная площадь» в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Военный эксперт Института права и национальной безопасности Президентской академии Александр Степанов о законе, о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов.
2: Почему в вашей голове не устраивается картинка, когда в Каракас прилетают на вертолетах сотрудники и совершенно спокойно похищают легитимного президента? Не обязательно действовать по такому же сценарию, но можно каким-то образом, не таким открытым, воздействовать на те структуры, тех должностных лиц, которые подобные решения принимают. Мы не говорим о каком-то криминальном воздействии на политиков для решения наших геополитических задач. Мы говорим про освобождение наших граждан.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Российский радиоуниверситет.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в рамках нашего постоянного проекта «Сеченовский. Наука о жизни» мы будем говорить об инфекциях. И не просто об инфекциях, а об инфекциях, которые вызывают рак. Вообще, могут ли такие, казалось бы, банальные истории привести к онкологии? Об этом мы поговорим с нашим добрым другом, директором Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, доктором медицинских наук, профессором Мариной Игоревной Стекачевой. Здравствуйте, Марина Игоревна.
6: Здравствуйте, Дмитрий.
5: Марина Игоревна, ну, болеют все, как говорится, и мы привыкли болеть. Мы много знаем о раке, и ваши коллеги, и вы постоянно рассказываете о раке как о генетических сбоях. Но инфекции, которые приводят к таким тяжелым последствиям, что это? Как? Расскажите, пожалуйста.
6: Сразу хочу сказать, что сам по себе рак — это не инфекционное заболевание, чтобы у наших слушателей не было подмены понятия. То есть онкологические заболевания не заразны. Заразиться от онкологического больного онкологии невозможно. Поэтому в этом отношении бояться родственникам, коллегам, друзьям не нужно. Поэтому, когда мы говорим нашу тему рака инфекции, нужно понимать, что не сам рак является инфекционным заболеванием или заразным заболеванием, а именно инфекционные агенты, которые могут передаваться от человека к человеку. Вот эти инфекционные агенты могут провоцировать развитие онкологического заболевания. Как правило, и сегодня мы, наверное, об этом будем в большей степени говорить, большая часть нашей передачи, это вирусы. Мы знаем уже огромное количество вирусов, и после пандемии, наверное, вирусологами стали практически все жители нашего земного шара. Но есть вирусы, которые однозначно не вызывают онкологических заболеваний, а есть те, которые мы точно знаем, что именно они являются причиной онкологического заболевания. И сразу, как бы говоря, о чем мне хотелось бы сегодня сказать во время передачи, это о том, как мы можем бороться с этими инфекциями для того, чтобы профилактировать онкологические заболевания. Здесь, опять же, мы говорим, как вот в серии нашей передачи, сегодня мы поговорим как раз о том факторе риска онкологии, который мы можем убрать, который в силах, модифицируемый фактор риска, который мы в силах убрать либо сами, либо с участием врачей, благодаря приему лекарств и так далее. Вот сегодня я бы хотела как раз рассказать нашим слушателям об этом.
5: И если мы переходим к влиянию таких вирусов, все-таки мы с вирусами сталкиваемся постоянно. Мы знаем о том, что мы сами, по сути дела, начинены не только микроорганизмами, которые составляют микробиом, с которым мы соседствуем, но еще и вириом. То есть нас, этих вирусов, по поголовью, не по весу, а по поголовью, тоже колоссальное невообразимое количество. Но мы с ними мирно сосуществуем. Связан ли с этим вирусным воздействием на наш организм, так скажем, уровень нашего иммунитета или какие-то последствия, которые комплексно могут пробить нашу естественную защиту и привести к вот этому каскадному явлению, когда происходит генетический сбой и развивается онкологическое заболевание?
6: Да, мы действительно существуем практически в таком мире вирусов и бактерий. Мы на самом деле лишь небольшая часть из этого мира, но важно в нашем мирном сосуществовании, важно, чтобы оно было реально мирным. И есть вирусы, которые вызывают яркую болезнь, и после этого наш иммунитет с ними справляется, их убирает из нашего организма, и наоборот становится более даже устойчивым за счет обучения иммунной системы. Наш, вот, говорят, да, краснухой переболела, ребенок в детстве краснухой, и больше он краснухой, вероятнее всего, человек и во взрослом возрасте не переболеет. Те самые детские инфекции, которыми мы переболеваем, и за счет этого во взрослом возрасте не болеем. Но есть вирусы, которые имитируют дружественное сосуществование, и вот в них как раз заключается самая главная опасность развития онкологического заболевания. Мы уже с вами говорили, когда говорили о курении, об избыточной массе тела, мы говорили, что фактор риска реализуется в онкологии не сразу. То есть от одной сигареты не будет, можно закашляться, но рака легкого не будет. От того, что человек поправился на 5 килограмм на какой-то короткий период своей жизни, тоже никаких проблем не будет с точки зрения онкологии. И то же самое касается и вируса. И, как правило, если вирус пришел к нам, мы переболели неделю, то после этого онкологического заболевания не будет. А опасность возникает тогда, когда эти факторы риска воздействуют очень длительно. 10, 15, 20 лет. Вот 20 лет курения – это уже не одна сигарета, это уже огромный, колоссальный риск онкологического заболевания. То же самое касается и вирусов. Вот вирусы, которые с нами якобы мирно сосуществуют, и очень, в том числе очень распространенные вирусы, вот в них как раз и заключается, в них надо искать опасное звено. Я бы хотела начать с вируса папилломы человека. Может быть, мужчины об этом реже слышат, а вот женщины, наверное, слышат уже сегодня достаточно часто из уст гинекологов, потому что уже показано, что вирус папилломы человека связан, есть целая группа онкологических заболеваний, которая связана с вирусом папилломы человека.
5: Если мы говорим об этой группе заболеваний, соответственно, по-разному ли они протекают для мужчин и женщин? Насколько я знаю, вирусом папилломы человека заражены 90% населения. Тогда а как дальше происходят механизмы развития онкологии?
6: Вот это очень интересно, и в том числе для профилактического лечения. Дело в том, что вирус папилломы человека уже доказано влияет на развитие рака шейки матки. Элиминация, то есть уничтожение вируса папилломы человека за счет вакцины приводит к тому, что частота развития рака шейки матки снижается на 87%. И это как раз привело к тому, что, ну, понимая всю важность задачи, естественно, все мировое сообщество стало бороться с этим вирусом папилломы человека. Я расскажу дальше как. Но вы абсолютно правы, что этим вирусом заражено огромное, ну, практически почти вся популяция заражена. Там есть определенные хитрости. Вирус папилломы человека, он неоднороден. Есть определенные его подвиды, которые обладают вот таким онкологическим потенциалом. И опять же нужно понимать, что от момента заражения вирусом до развития онкологического заболевания, скорее всего, пройдет не меньше 10 лет. Заражается, ну, при раке шейки матки вполне понятно, что заражение идет половым путем. Вот чем раньше девочка начинает половую жизнь, тем раньше и заражается, допустим, при этом, тем раньше девушка начинает, тем раньше у нее возникает риск развития рака шейки матки, если заражение произошло, там, словно при первых контактах. У мужчин это заражение провоцирует рак полового члена. Так как это общая такая зона единая, которая, в общем-то, ну, там перемещаются жидкости, среды организма, то и для мужчин, и для женщин характерно развитие рака анального канала. То есть это рака кожи вокруг анального отверстия. И вот эти зоны, соответственно, получается, есть различия, чем болеют женщины, чем болеют мужчины. И сразу скажу, что на сегодняшний день разработана эффективная вакцина от вируса ВПЧ. И крайне важно, как вот я уже сейчас объяснила, механизм заражения и развития, крайне важно, чтобы эта вакцина попала в организм девочки, потому что сейчас пока идет вакцинальная программа именно для девочек, крайне важно, чтобы она попала задолго до первого полового контакта. Потому что вакцинация во взрослом возрасте уже не так эффективна. Поэтому на сегодняшний день в Российской Федерации принята программа по вакцинации от вируса папилломы человека для профилактики рака шейки матки. Более того, если раньше эта вакцина была западная, сейчас у нас зарегистрирована российская вакцина от ВПЧ. И мы сегодня можем пользоваться вот такими достижениями и, по сути, защищать своих детей от развития онкологического заболевания в будущем. Потому что вирус папилломы человека у мальчика, у молодого мужчины, с которым, скорее всего, будет первый контакт, он никак не проявляется, это не видно. Это абсолютно, это вот то, о чем я сказала, это тихое сосуществование до момента развития вот такого угрожающего заболевания, как онкология. Вот, поэтому, пользуясь случаем, если вы разрешите, Дмитрий, я бы вот еще раз призвала родителей, это вопрос даже уже не в отношении себя, а в отношении своих детей, я бы еще раз призвала родителей не противиться вакцинам. Это действительно вакцина, которая спасет, возможно, вашей девочке. Вы, возможно, сделаете этот спасительный шаг, благодаря которому через 20 лет она будет счастлива и здорова.
5: Если мы говорим о влиянии вируса на организм девушки, на организм молодой женщины, правильно ли я понимаю, что он каким-то образом воздействует на клетки эпителия, чтобы потом уже в какой-то момент произошла вот эта злостная перестройка самой структуры клеток, и они как бы сошли с ума, и развивалась онкология, рак шейки матки. То есть вначале это никак не проявляется, а потом с помощью специальных тестов и мазков можно определить и видоизменение эпителия как раз в этом месте.
6: Да, вы абсолютно правы, вы коснулись важнейшего аспекта профилактики как раз рака шейки матки, это профилактических осмотров, которые включены во все профилактические программы в Российской Федерации, да и в принципе во всем мире. Дело в том, что, возвращаясь к механизму действия вирусов, вирусы поддерживают тихое воспаление, которое никаким образом не проявляется, тем более и сама зона не очень доступна для осмотра, только у врача. Эта вирусная инфекция никаким образом не проявляется. Но, тем не менее, воспалительный компонент там присутствует. И вот это длительное хроническое воспаление, именно оно провоцирует, как вы метко выразились, клетки сходят с ума. То есть у них меняется генетический материал, и сначала возникает так называемая дисплазия. Это когда клетки еще не онкологические, они еще не приобрели те свойства, которые мы с вами тоже обсуждали в предшествующей передаче. Это метастазирование, то есть вылет в другие органы из места своего существования. Это прорастание в другие органы и ткани. Нет, пока дисплазия – это всего лишь вот этот симптом схода с ума клетки. То есть она видоизменяется сама. Она не такая, как окружающие здоровые клетки.
5: Но это еще не рак.
6: Но это уже для нас симптом, что онкологический процесс запущен, когда это предрак. И именно для этого проводятся профилактические осмотры. Именно для этого берутся профилактические мазки с шейки матки. И потом под микроскопом это рассматривается и смотрятся отдельные клетки. Потому что если... Ну и, конечно, идет диагностика вируса папилломы человека на предмет вот этой самой инфекции. И уже назначаются не вакцины, а противовирусные препараты. Хотя и здесь есть место для вакцинации в определенных случаях. И вот после того, как врач-гинеколог получает всю эту информацию, он уже на этом этапе может решать, может быть, стоит удалить эти диспластичные клетки. Это совсем не боль, ну, как бы это минимальное вмешательство. Но, тем не менее, это там разные есть способы, и хирургические, и прижигание, если можно так сказать, и лазерные испарение. То есть есть различные методы удаления этих диспластических очагов. Крайне важно вовремя их поймать. Именно поэтому вот обследование с мазками это обязательно должно быть для каждой женщины. Для каждой женщины обязательно. И в это же время исследуется вирус папилломы человека. И при его обнаружении, а это довольно частая ситуация, далее идет рассмотрение, какой именно вирус папилломы человека. То, что мы с вами говорили, какое подсемейство этих вирусов. И есть определенные онкогенные штаммы, которые заставляют нас больше настораживаться, увеличивать частоту уже обследования. И это практика на сегодняшний день. Но я бы сказала, что введение вот такой поголовной вакцинации для девочек может кардинальным образом изменить картину через 10-20 лет. И если я сейчас говорю, что вакцинация ни в коем случае не заменяет профилактический осмотр, ни в коем случае, то есть то, что там девочка была вакцинирована 5-7 лет назад, это не говорит о том, что ей не нужно ходить к гинекологу и не нужно смотреться. Но когда мы будем с вами обладать уже знаниями от всей популяции, от всей программы профилактической вакцинации, мы опять же по ковиду знаем, что от того, что вакцинируется один человек, не это важно. Важно, чтобы вакцинация была как можно более массовый, чтобы был охват, тогда прерывается вот эта инфекционная цепочка. И в этом плане как раз обсуждается и вакцинация не только девочек, но обсуждается и вакцинация мальчиков, ну, во-первых, для того, чтобы профилактировать у них вот те довольно редкие заболевания, в отличие от рака шейки матки, у мальчиков заболевания относятся к редким онкологическим заболеваниям. Мало того, что профилактировать вот эти редкие заболевания, еще компонент, что мальчики остаются резервуаром для инфекции. И они потом могут инфицировать девочек. И именно для этого уже возможно расширение, вот сейчас мы получим еще большие данные, и я думаю, что не за горами расширение программы вакцинации и для мужской половины человечества.
5: Марина Игоревна, вот здесь возникает вопрос. Если в организме женщины в таком важном органе идет видоизменение эпителия, то есть клеток кожи, влияет ли это как-то на способность к зачатию, на беременность? Влияют ли вот такие обработки удаления эпителия, пораженного вирусом, на последующую возможность забеременеть? Вообще...
6: Нет. Все очень... В этом плане сам вирус папиллом человека не влияет. Вот такое щадящее лечение первичных изменений тоже никаким образом не влияет. И женщины успешно могут родить. Более того, что онкогинекологи стараются даже при развившемся онкологическом процессе сделать... Ну, естественно, у женщин молодого возраста с потенциалом к рождению ребенка стараются сделать максимально щадящие операции на шейке матки, даже при развившемся онкологическом процессе пытаются сохранить максимально шейку матки именно для того, что именно потому, по той причине, которую вы назвали. Шейка матки – это то, как и матка, они обеспечивают основную функцию женщины в нашем мире – это рождение детей. Поэтому даже после лечения радикального рака шейки матки возможна беременность. Это, конечно, это под контролем специальных врачей, это целая команда уже наблюдает такую пациентку, но это возможно. То есть даже это не приговор. А уже такие маленькие какие-то изменения диспластического рода, это вообще даже пусть не думают наши любимые женщины.
5: И в продолжение этого вопроса, взрослым-то что делать, если женщина прошла вот такой осмотр, если ей рекомендовано там лазером удалить пораженный участок, это еще не онкология. Вирус остается или нет?
6: Вирус, к сожалению, остается. Радикального лечения на 100% этой вирусной инфекции в большинстве случаев не дается. Мы можем снизить нагрузку вирусную, но, к сожалению, именно поэтому программа предварительной вакцинации настолько важна.
5: Понятно. То есть
6: до инфицирования. А после того, как мы уже обнаружили штаммы особого риска, тогда осмотр у гинеколога и онкогинеколога это должна быть просто часть программы в жизни женщины в обязательном порядке.
5: То есть при успешном...
6: К сожалению, рак шейки матки, да. Если мы говорим уже о развернутой картине рака шейки матки, то, к сожалению, рак шейки матки, если не проходить вот такие профилактические осмотры, рак шейки матки – очень тяжелое, очень сложное онкологическое заболевание. И оно не всегда поддается в запущенных стадиях, оно не всегда поддается химиотерапевтическому и лучевой терапии. И та локализация, где это находится, это тоже сопровождается самыми неприятными возможными ощущениями. Поэтому, дорогие женщины, гинеколог – это обязанность женщины перед самой собой, перед самой собой.
5: И если мы говорим тогда о вот таких вирусах, кроме вирусов папилломы человека, какие еще вирусы вот такие тихие, мягкие вредители нашему здоровью, о чем онкологи хотели бы предупредить нас?
6: Да, у нас есть еще такой вирус, с которым мы можем бороться, и это очень важно. Это вирус гепатита Б. К счастью, в России уже довольно давно принята программа вакцинации самых наших маленьких деток, то есть прямо новорожденные, при согласии родителей получают сейчас такую вакцину. И поэтому гепатит Б, значимая частота уже снижается. И я сразу, видите, даже не к самому онкологическому заболеванию, а я больше сразу акцентируюсь на вакцинации, как мы можем это профилактировать. Вот, и, к счастью, мы можем это профилактировать, и уже это все разработано, тоже вакцина отечественная, и, опять же, призываю молодых мамочек, не бойтесь вакцинации в данной ситуации. Вакцина – это потенциальное спасение жизни вашего ребенка через 10, 20, 30 лет. Вот, например, в Китае такая вакцинация была принята гораздо позже, чем у нас, и у них до сих пор эпидемия идет вируса гепатита Б, и, соответственно, не только гепатита, а вот того самого онкологического заболевания, которое этот вирус вызывает. А вызывает он гепатоцеллюлярный рак. Это тоже длительно молчащая опухоль. Ее довольно сложно обнаружить, и, к сожалению, здесь никаких профилактических визитов не предусмотрено. Есть определенный онкомаркер, который в части случаев повышается при гепатоцеллюлярном раке, это так называемый альфа-фетопротеин, но не все случаи сопровождаются повышением этого маркера, поэтому его сдача в изолированном состоянии нельзя. Но если... И опять же, гепатоцеллюлярная карцинома – это исход длительно текущего воспаления печени. 10, 15, 20 лет. И как раз в Юго-Восточной Азии была очень распространена ситуация, когда мамы передавали в ходе родов своему ребенку как раз этот вирус. И в этих странах была очень высокая частота гепатоцеллюлярного рака, в том числе у молодых людей, потому что они в детстве заражались, в младенчестве, и как раз эти 20 лет проходило, 20-25, и у них появлялся гепатоцеллюлярный рак. У нас, к счастью, такой распространенности среди молодых женщин не было, поэтому не так часто у нас выявляются случаи гепатоцеллюлярного рака у молодых. Это все-таки болезнь пожилого больше возраста, там от 40, ну, не пожилого, сейчас это среднего возраста, от 40 лет и выше. И именно поэтому крайне важно вакцинировать детей. Второй момент, у нас есть... В принципе, на сегодняшний день лечение от вируса гепатита Б, в отличие от... и довольно эффективно. Поэтому крайне важно вовремя оценивать ту степень риска, которая несет в себе заражение вирусом гепатита Б. Этим занимаются гепатологи, врачи-гепатологи. А инфекционисты, гепатологи, в том числе привлекая нас, онкологов, именно с точки зрения, кого нужно лечить противовирусными препаратами, потому что у них есть свои побочные эффекты, а кого можно еще наблюдать. У кого идет активное воспаление, у того риск развития онкологического заболевания выше. У кого вирус находится реально в спящем состоянии, здесь вероятность меньше. Но здесь, мне кажется, картина прямо выглядит совсем уже позитивно, потому что вот я 20, наверное, лет уже являюсь таким одним из лидеров по наблюдению за пациентами с гепатоцеллюлярным раком, и могу сказать, что опухоли на фоне вирусного гепатита все меньше и меньше. То есть уже стали появляться, если раньше это вообще была казуистика, то сейчас стали появляться пациенты без вирусного гепатита. Это вот тот небольшой блок. И я думаю, что частота этой ужасной опухоли будет стремиться вниз по мере того, как вот эта вакцинация будет профилактировать заражение на протяжении жизни у человека.
5: Для понимания, если мы говорили о вирусе папилломы человека, это половые контакты в большей степени, то для наших особенно молодых граждан, любителей путешествовать в Юго-Восточную Азию, гепатит Б, его источники, как можно заразиться, если мы
6: только
5: не понимаем?
6: Через кровь. Только через кровь.
5: Только через кровь.
6: Только через кровь. То есть вирусный гепатит Б... Но кровь в широком смысле этого слова. Например, если при половом контакте происходит контакт поврежденных тканей, да, слизистых, на которых была царапинка и у одного, и у другого партнера, то этого достаточно для заражения вирусом гепатита Б.
5: Понятно. То есть в данном случае любители экзотики должны понимать степень своего риска.
6: Там эпидемия, да, да, там эндемичная зона, особенно, и, то есть с точки зрения, половой контакт это тоже возможно. Раньше были проблемы, что, когда мы не знали еще, как тестировать кровь на вирусы, было заражение через препараты крови, возможное заражение. Но сейчас это абсолютно исключено, потому что всех доноров тестируют в начале, потом полгода эта кровь стоит, ее никуда не переливают, ну и все компоненты, ее никуда никому не переливают. Она должна отстояться. Донора снова вызывают, проводят ему тестирование на вирус гепатита Б, подтверждают, что у него за этот период ничего не развелось, и вируса гепатита Б, который мог там попасть в какое-то тайное окно между положительными тестами, этого ничего не произошло, и только после этого кровь передается уже для использования у пациентов, ну и компоненты крови. Поэтому здесь, если нет какого-то аномального введения, мне сложно себе представить это на территории Российской Федерации, то компоненты крови абсолютно безопасны. Другое дело, что, допустим, если это татуировки. Вот я, например, не могу с уверенностью сказать, что там все дезинфицируется так, до такой степени, что вирусной нагрузки на этой игле быть не может. Я не знаю, как происходит этот процесс, но потенциально кожа прокалывается. То есть потенциально, если на этом... То есть барьер, естественный кожный барьер, через который вирус гепатита Б не проникает, он в данном случае искусственно прерывается. Вот. Ну, конечно, в зоне риска, но тут и говорить не о чем, в зоне риска люди, которые употребляют внутривенные наркотики, но я думаю, что...
5: Это отдельная история, но вот...
6: Отдельная история, да, и это не наша, может быть, даже в большей степени аудитория, но мы должны помнить о том, что такие люди есть среди нас, и они как раз не склонны к тому, чтобы лечиться от вирусного гепатита Б. Они не склонны к тому, не все, я не хочу огульно говорить, но тем не менее, может сложиться ситуация, что они как-то скрывают. И это тоже вот очень важный момент, что мы не должны скрывать наши инфекции. Вот для нас, для врачей, это очень важно, потому что стыд может, некий компонент, да, стыда, он может привести к тому, что мало того, что болеет сам человек, он еще и является источником инфекции, источником болезни для другого человека.
5: Мы знаем много примеров, когда любители экзотики, они зачастую обладают весьма такой подвижной психикой, и уж какую ответственность они несут за своих партнеров, здесь мы не можем дать, как Российский радиоуниверситет, да, и как Сеченовский университет, никаких гарантий. Поэтому вот эти зататуированные ребята, лучше вам, уважаемые радиослушатели, понимать, с кем вы собираетесь строить свою семейную жизнь или свое партнерство, насколько без опасно, потому что,
6: во всяком случае, нужно проверяться.
5: И, конечно, это обязательно нужно делать, и нужно делать проверки на гепатит Б, потому что от этого зависит не просто качество вашего здоровья, а ваша жизнь. Но об этом мы продолжим через несколько секунд. Сегодня в нашем проекте «Сеченовский. Наука о жизни» мы говорим о вирусах и других инфекционных заболеваниях, которые провоцируют развитие рака. И я думаю, об этом должен знать каждый. Это совершенно нормально. Знать, как снизить риски и быть здоровыми как возможно дольше. Это, по-моему, самое замечательное, что мы можем подарить сами себе. И переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте. В студии Ирина Мельникова. 13 часов 45 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске ветераны военной службы получат дополнительные льготы. Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Апанасюк завоевала гран-при Всероссийского медиафорума «Русский Север». Лучших газодымозащитников выбрали среди сотрудников МЧС. Подробности прямо сейчас. Ветераны военной службы получат дополнительные льготы. Вопрос рассмотрели на заседании областного совета народных депутатов во втором чтении. Ветеранам труда, а также приравненным к ним и тем, кто работал в тылу в годы Великой Отечественной войны, предоставляется ежемесячная денежная выплата и компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%. В связи с принятыми поправками указанные льготы будут также положены тем, кому звание ветеран военной службы присвоено после 31 декабря 2004 года. Также принято решение о том, что глава муниципального района будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных губернатором. Инициативу озвучила руководитель Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Екатерина Данилевская.
2: Законопроектом предлагается установить, что глава городского округа, муниципального округа, муниципального района Орловской области избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом региона. Реализация указанного способа избрания глав муниципальных образований позволит широкому кругу лиц, обладающих соответствующими компетенциями, знаниями и опытом, не имеющих соответствия с законодательством об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, ограничений пассивного избирательного права принять участие в процедуре избрания глав муниципальных образований Орловской области.
1: Рассмотрели депутаты исполнение областного бюджета за первый квартал. Доходы выросли на 800 миллионов рублей и составили 12,3 миллиарда. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента финансов Дмитрий Шахов.
3: По налогу на доходы физических лиц поступления составили 2,8 миллиарда рублей с приростом к уровню аналогичного периода 2025 года на 376 миллионов. По налогу на имущество организаций поступления составили 712 миллионов рублей с приростом к аналогичному периоду прошлого года на 59,7 миллиона рублей. Практически на уровне первого квартала 2025 года сложились поступления по акцизам на автомобильный бензин, а также по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. К сожалению, по налогу на прибыль поступления за первый квартал сложились в объеме 1,8 миллиарда рублей с сокращением к аналогичному периоду 2025 года на 12,2%. В абсолютном выражении это 250 миллионов рублей.
1: Расходы областного бюджета составили 14,1 миллиарда рублей с приростом в 1,6 миллиарда. Житель Крамского района украл почти 60 тысяч рублей у бойца СВО. Он гостил у своей девушки, брат которой участвует в спецоперации. Когда хозяйка легла спать, мужчина через мобильное приложение перевел себе деньги со счета военнослужащего. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Крамского районного суда. Вину мужчина признал, деньги вернул, ему назначили штраф в 110 тысяч рублей. Еще одна кража произошла в Верховском районе. Там по горячим следам задержали подозреваемую, которая похитила крупную сумму денег у пенсионерки. Подробности рассказала сотрудник пресс-службы регионального УМВД Татьяна Игнашкина.
4: В МВД России по Верховскому району обратилась пожилая жительница небольшого населенного пункта. Женщина обнаружила, что из ее частного дома похищены порядка 240 тысяч рублей, которые хранились в шкафу. Хозяйка на время оставила жилище открытым, пока занималась работами в огороде. Перед обнаружением пропажи денег заявительница видела, как из ее дома вышла неизвестная женщина, которую она прогнала. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия, осмотрели территорию, опросили потерпевшую, возможных свидетелей и очевидцев. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили, что предполагаемая подозреваемая может передвигаться на автомобиле. Данное транспортное средство было остановлено полицейскими до того, как успело покинуть территорию района. В машине находились три женщины и молодой человек, жители Глазуновского района Орловской области. Одна из пассажирок, гражданка 1978 года рождения, призналась в совершенной краже. Полицейские изъяли у нее все похищенные у пенсионерки денежные средства.
1: Подозреваемая задержана, ее личность, а также ее попутчики проверяются на возможную причастность к другим подобным правонарушениям. Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Апанасюк завоевала гран-при Всероссийского медиафорума «Русский Север». Она представила репортаж «Йогурт из прошлого» об удивительной находке клуба подводного плавания «Дива». В Ладоге в трюмах затонувшего 80 лет назад парохода нашли бутылку с молоком. Находка вдохновила на создание нового проекта на Валааме. Теперь там готовят и угощают гостей йогуртом по старинному рецепту. На фестиваль поступило 120 работ из 41 региона России. Церемония награждения состоялась в Магадане. Лучших газо-дымозащитников выбрали среди сотрудников МЧС. Состязания провели в Орле на территории 5-й пожарно-спасательной части. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
5: Соревнования проводятся для повышения боеготовности газодобзащитной службы, мастерства и практических навыков работы личного состава в подразделениях области. Участниками соревнований стали сотрудники ПСЧ из Орла, Ливен и Мценска. Участвовало 7 команд. В первом задании теории проверялись знания руководящих документов ГДЗС, а второе задание практическое. У каждого своя вводная. С момента подачи команды старт газодымозащитники надевали боевую одежду и снаряжение, проводили развертывание у входа в теплодымокамеры. Звено выполняло рабочую проверку и включалось в дыхательные аппараты. Кроме этого, многие из них выполнили задание по спасению человека из задымленного помещения, оказание ему первой помощи и преодоление всех необходимых препятствий в задымленном помещении. Огнеборцам приходилось в полной темноте выполнять задачи по быстрому ориентированию. В таких условиях проходит проверка психологической устойчивости пожарных и готовность к работе в реальных экстремальных условиях.
1: Лучшим было признано звено газодымозащитников 5-й пожарно-спасательной части. В июне они представят Орловщину на межрегиональном этапе. Орловцев приглашают на литературно-поэтический вечер «Свободы и любви. Живительный родник». Он состоится в Музее писателей Орловцев 4 июня. Гости узнают историю создания стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновение» и услышат легенду о посещении поэтом Малоархангельска. Начало в полдень. Продолжат выпуск новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец вошел в топ-5 Кубка России по спортивному программированию. Соревнования в Краснодаре были в дисциплине программирования беспилотных авиационных систем. За награды боролись 18 спортсменов из 7 регионов России. Орловскую область представлял член спортивной сборной региона Виталий Гребинник, занявший 4-е место. Орловские брейкеры стали призерами соревнований в Смоленске. Турнир собрал более сотни спортсменов из 7 регионов. На счету наших 13 наград. Тихон Денисов и Михаил Ким стали лучшими среди спортсменов в командных соревнованиях. На счету Тихона также золото в личном турнире среди спортсменов 7-9 лет. И еще одна золотая медаль на счету Варвары Денисовой в личном зачете спортсменов в возрасте 13-15 лет. Кроме того, орловские брейкеры привезли домой 4 серебра и 3 бронзовых награды. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, днем 11 градусов. Ветер восточный, его скорость 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье пасмурно, дождь и плюс 14. Новая неделя начнется с 18 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны осадки. Сейчас в Орле 9 градусов и дождь в течение дня. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Успешного вам продолжения дня.
2: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87.
0: Реклама.
3: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте в этом выпуске. Путин назвал ЕАЭС эффективным интеграционным объединением. Российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта за сутки. РЖД возобновят пассажирское сообщение между Москвой и Душанбе. Далее подробности. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате в Астане. Он заявил, что Евразийский экономический союз функционирует успешно и продолжает развиваться дальше.
3: Действительно символично, коллеги это уже отмечали, что ровно 12 лет назад, именно в этот день, 29 мая 2014 года, здесь, в Астане, был подписан основополагающий договор о Евразийском экономическом союзе. Налаженная нашими государствами последовательная и кропотливая совместная работа по реализации этого документа позволила создать действительно эффективное интеграционное объединение. Высказанные коллегами оценки, как положительные, так и критические, тем не менее, наглядно свидетельствует о том, что Евразийский экономический союз функционирует в целом успешно и продолжает развиваться дальше. В основном выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Расширяется многоплановое сотрудничество в торговле, финансах и по другим направлениям. Тем самым шаг за шагом формируется полноценное, всеобъемлющее единое экономическое пространство.
2: Путин также обратил внимание, что для России углубление союзнических связей со странами ЕАЭС является безусловным приоритетом. По его словам, Евразийский экономический союз и его интеграционная деятельность привлекают большое внимание за рубежом. Заинтересованность в развитии связи с «пятеркой» проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Нынешнее заседание в ЕАЭС первое в текущем году и 26-е с момента начала функционирования ЕАЭС. Российская группировка войск «Север» освободила Бударки и Краичное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Также подразделение войск «Центр» взяло под контроль населенный пункт Новоподгородное в Днепропетровской области. Там же группировка «Восток» освободила населенный пункт «Лесное». Всего за неделю российская армия взяла под контроль 10 населенных пунктов в зоне СВО. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 44 управляемых авиационных бомбы, 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, производство Великобритании, 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности Scalp, производство Франции, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, производство США и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за чуткое внимание к вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. Об этом она сказала на заседании Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.
4: Я хочу от всех нас, от лица членов нашего совета, сердечно поблагодарить Владимира Владимировича Путина, президента России, за его постоянное, очень такое чуткое внимание к вопросам семьи, материнства, отцовства и детства. И все эти решения, которые были приняты главой государства, позволили создать в России цельную систему государственной поддержки в этой важнейшей сфере социальной политики.

0: числа, добавила Матвиенко. РЖД сообщили о возвращении поезда между Москвой и Душанбе после 6-летнего перерыва. Оно было остановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Пассажирские составы снова пойдут по этому направлению с 21 июня. Поезд будет курсировать один раз в две недели. Время в пути составит около 4 суток. Сейчас между Россией и Таджикистаном курсируют 3 поезда: Куляб-Волжский, Душанбе-Волжский и Худжанд-Волжский. Часть россиян досрочно получит пенсии в июне в связи с празднованием Дня России. Выплаты за длинные выходные будут перечислены до 11 июня включительно. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. Уточняется, что досрочный график выплат коснется всех видов пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты социального фонда, они также будут заранее перечислены на счет. Средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться. Почтовые отделения в большинстве регионов также досрочно доставят выплаты за праздничный день 12 июня. Пенсии за 13 и 14 июня выплатят в соответствии с графиком работы почты. Россияне увидят второе полнолуние за месяц. Им посчастливится наблюдать голубую луну. Полнолуние произойдет 31 мая в 11:45 по московскому времени. Это астрономическое явление совпадает с микролунием. Спутник будет находиться в самой удаленной от Земли точке орбиты. Как отмечают «Известия», визуально луна голубой не станет. Название говорит лишь о редкости события. Оно возникает раз в 2,5-3 года, когда два полнолуния умещаются в один календарный месяц. На этот раз диск будет казаться немного меньше обычного. Наблюдать полную луну можно будет невооруженным глазом при ясной погоде по всей России, лучше всего за городом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол оказался на 50 граммов тяжелее Михаэля Айферта на взвешивании перед их боем. Завтра в Екатеринбурге в поединке против немецкого боксера Бивол будет защищать свои чемпионские титулы по версиям WBA и IBF. Московская «Динамо» ведет переговоры с нападающим Никитой Гусевым о новом контракте. Мы находимся с ним в диалоге. У Никиты есть желание играть в хоккей, но никто не знает, как сложится его дальнейшая карьера, заявил гендиректор клуба Сергей Сушко. Контракт Гусева с «Динамо» истекает 31 мая. В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Никита стал самым результативным игроком команды. Полузащитник Данил Пруцев возвращается в «Спартак» после аренды в «Локомотиве». Соглашение истекает 31 мая, железнодорожники уже попрощались с игроком. Пруцев в этом сезоне был одним из лидеров «Локомотива» по времени на поле в матчах российской премьер-лиги. Сообщалось, что игра Данила за «Лока» впечатлила главного тренера «Спартака» Хуана Карседа. Сборная России играла с Египтом на равных, уверен главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин. Даже моменты равные. Такой же момент Сергеев не забил, а они забили. Да, в какие-то моменты не всегда правильно располагались, но это не команда Брунея, мягко говоря. Другое дело, что и у наших ворот моментов не возникало, сказал Карпин. Накануне сборная России проиграла в Каире Египту со счетом 0-1. Следующий матч Россия проведет 5 июня против команды Буркина-Фасо в Волгограде. Яна Заикина назвала невероятными чувства от победы на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике. «Была очень горда, что смогла сделать хорошую ленточку и поднять флаг России на первое место. Это было очень непросто, и я рада, что у меня все получилось», — призналась Заикина. Чемпионат Европы в Болгарии — первый с 2021 года, где россиянки выступают с национальной символикой. В честь победы Заикиной прозвучал гимн России. С вами был Юра Геворкян.
0: В субботу, 30 мая, в Петропавловске-Камчатском +5, +7, дожди, временами сильные, в Магадане +7, +9, вечером дождь, в Екатеринбурге +17, +19, без осадков, в Ханты-Мансийске +17, +19, временами дожди, в Мурманске +10, +12, небольшой дождь, в Вологде кратковременный дождь +11, +13. В Оренбурге +20, +22, без осадков. В Нижнем Новгороде +16, +18, кратковременный дождь. В Краснодаре +15, +17, ливневые дожди. В Нальчике +13, +15, временами дожди. В Санкт-Петербурге облачно, днем во второй половине дня дожди, температура воздуха днем +10, +12. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице +12.

0: Собрание сочинений «Радио России». Рассказы разных лет.
1: Год 1913. Иероним Ясинский. Варгарита.
0: Рассказ читает Елена Харитонова.
1: Достопочтенная Маргарита Антоновна поведала о своей детской любви. Мне должно было исполниться 12 лет. Мы жили в деревне, и мама все собиралась отвезти меня в гимназию. Гувернантки научили меня пополам с грехом болтать по-французски и по-немецки, и я перечитала большую библиотеку покойного отца. Но я ничего не знала. Я насилу убедилась, что на Южном полюсе не страшный зной, а так же холодно, как и на Северном. Читала я залпом. Плакала над Тургеневым, Толстым, Шатобрианом, Пушкиным и Лермонтовым. Знала наизусть демона, мечтала о демоне и завидовала Тамаре. Был февраль, стояла оттепель. Я проснулась и выбежала в сад. Синели небеса, весело пели птицы. Я добралась до оврага и промочила ноги. Меня стали искать. В мокрых чулках вбежала я в столовую. Сиял самовар в лучах солнца. Мама ласково посмотрела на меня. «Вот будущая гимназистка», — сказала она. «Марита, сделай реверанс». Я взглянула направо, и под пестрым портретом отца в золотой раме, над которой ветвились рога убитого им лося, увидела демона. Он был смуглым, с черными, густыми, как войлок, волосами, без усов и бороды. Огромные глаза горели под изогнутыми бровями. Золотые пуговицы были на его мундире с синим воротником. У меня забилось сердце. Мне стало вдруг стыдно, что на мне короткое платье. Я сделала реверанс, стараясь как можно больше скрыть свои длинные ноги. Вышло смешно. Он все-таки пробежал взглядом по моим ногам и улыбнулся. Я покраснела до корней волос. Но и мама обратила внимание на мои ноги. «Ах, негодная девочка!» — протянула она с кокетливой улыбкой. «Ты опять бегала по лужам». Я бросилась прочь. В гостиной окна закружились. Я упала на ковер. Когда я поправилась, я узнала, что студент Владимир Павлович Грааль к августу приготовит меня в третий класс. Ему отвели флигель, в котором жил отец и рисовал свои бесконечные пейзажи. За недоконченным пейзажем он и умер. И вот в этом флигеле будет жить мой демон. Я сейчас же произвела его в демоны. Его глаза горели в моей душе. От компрессов у меня в спальне пахло уксусом. Мама два раза входила ко мне и прикладывала руку ко лбу. «Не надо быть такой глупой дикаркой», — говорила она и качала головой. «Мама, он такой страшный, я его испугалась», — оправдывалась я и чувствовала, что лгу. Но что со мной было, я не знала. «Одевайся и ступай в классную, он проэкзаменует тебя», — сказала мама. Классная была маленькая комната рядом с будуаром мамы. На дверях будуара висела тяжелая драпировка, и мама любила иногда незаметно стоять за нею и следить, как я себя веду. Потом она припоминала какую-нибудь подробность, уничтожающую меня. Казалось поразительным, откуда она могла знать. Гувернантки пожимали плечами, но я знала секрет мамы и молчала. Я вообще была догадлива и проницательна. Я выросла без подруг и не любила девочек, которые приезжали к нам в гости. Я любила смотреть на облака, на траву и сама сочиняла игры. Ходила на богомолье к ландышам, звонила в лесные колокольчики. провозглашала себя царицей таинственной страны, которая называлась Полночь, и небесными звездами разукрашивала деревья и пруды. Но в реальности я казалась себе уродом. И хотя за глаза меня называли будущей красавицей, я несколько раз подслушала, я этого не видела и часто спорила из-за своей наружности с горничной Маней, которая, одевая, превозносила меня и завидовала моей белизне и белокурости. Из-за пышности волос у меня была большая голова, и я делала на себя карикатуру. В яблоко вставляла два длинных прутика. Демон встал из-за стола. Он поздоровался с мамой, а мне руки не подал. «Сегодня она будет вести себя умнее», — сказала мама. «И помни, Марита, ты бросишь свои фантазии и займешься делом. Главное — математика. А то ведь мы не любим считать, у нас голова набита стихами». Мне трудно было справиться с сердцем, но я сделала над собой усилие и стала маленькой девочкой. Демон продиктовал задачу на сложение, и я решила. Я вслушивалась в его голос. В нем не было ни малейшей нежности, он был сух. По щеке у меня побежала слеза. Хорошо, что не видела мама. Пришли мужики, и она покинула классную. Владимир Павлович задал вопрос. «Какая самая большая река в России?» Мне хотелось, чтобы он подсказал мне, и я не ответила. Он подсказал. «Волга». Я сделала большие глаза. «В самом деле?» — спросила я тоном взрослой. «Вы, кажется, устали, Маргарита», — сказал он и посмотрел на часы. «Нам осталось еще 15 минут. Все-таки не скажете ли мне, что такое подлежащее и чем оно отличается от сказуемого?» С первых же дней моим заветным желанием сделалось вывести из терпения моего демона. Было бы счастьем, если бы он обругал меня. А какое блаженство было бы, если бы он схватил меня за плечи и поставил на колени. Но какую идиоткою я ни была, он оставался таким же сухим, холодным, равнодушным. И только когда мама входила в классную и кокетливо улыбалась в мою сторону, он тоже улыбался в мою сторону. При этом сверкали зубы в его румяных толстых губах. Белая улыбка, как белая молния. Нельзя ли добиться его ласковости? Я перестала играть тупицу и стала выучивать уроки. Красиво писала, схватывала на лету его мысли. Ничто не помогало. Казалось, он не видел меня. Я была ничтожной пылинкой в его вселенной. Во время уроков я вздумала писать пальцем на клеенке букву «В». Эта буква мелькала на тетрадях. Она казалась мне самым прекрасным звуком в мире. Зачем я Маргарита? Мне хотелось бы быть Варгаритой. Но прошел месяц, и исчез снег с полей, и выглянула зеленая трава, а буква «В» не была замечена. Грааль был все так же требователен и корректен. Покойный папа привез мне как-то из города толстую куклу с восковым лицом и подвижными стеклянными глазами. У меня был слабый интерес к игрушкам, и я хранила их в комоде. Казалось, они уже умерли. Но вот мне пришла фантазия воскресить мою толстуху. Я сделала себе стиль маленькой девочки. Гладко причесала свои белокурые волосы, прицепила банты над ушами, выбрала платье покороче и с куклой на руках вошла в классную. Я хорошо знала уроки и, когда отвечала, голосом изображала куклу. Иногда я украдкой целовала ее. Владимир Павлович несколько раз посмотрел на нее, потом молча взял куклу, положил на край стола и продолжал заниматься. «Вы, может быть, думали, что я уже не играю в куклы?» — вдруг спросила я. «Я нисколько не сомневался в том, что вы должны играть в куклы», — ответил Грааль так же холодно, как и всегда. Но большие глаза его слегка вспыхнули, когда они встретились с моими. Он отвернулся и подошел к окну. Драпировка на дверях слегка зашевелилась. Через некоторое время мама вышла из других дверей и, кокетливо улыбнувшись в мою сторону своими красивыми губами, сказала: «Владимир Павлович, отпустите Мариту сегодня раньше. Она хорошо стала учиться, ей, кажется, хочется поиграть в куклы. А мы с вами покатаемся перед обедом. Дивная погода». За улыбкой мамы сверкнула белая улыбка Владимира Павловича. Он сказал «хорошо» и подал маме руку. «Вы свободны, Маргарита», — сказал он. Раньше я не видела, что мама хороша собой. Ей было 30 лет, и я думала, что это уже старость. Но когда она уходила из классной об руку с Владимиром Павловичем, который был выше ее на целую голову, мне бросилась в глаза гибкость ее тоненькой талии, молодой наклон головы, юный овал румяной щеки и что-то пленительное, чему я не нашла названия. С ненавистью посмотрела я на куклу, которая лежала на столе, покорно закрыв глаза, но вспомнила смущение великолепных глаз Грааля, когда они встретились с моими, и волна нового чувства, неясного, но глубокого, рванулась к моему сердцу. Я вскрикнула и побежала по всем комнатам, стала прыгать и хохотать, но внезапно устала. Еще минута, и я побледнела, свинцовая тоска сжала сердце. Я надела шляпу, вышла во двор и стала поджидать маму и Грааля. Секунды тянулись, как годы. Руки и ноги похолодели, сделалась лихорадка. Изнемогая и колеблясь, как стебелек травы, я добралась до своей кровати и упала ничком. Я кусала подушку и рыдала. Несколько дней продолжался кризис. Меня держали в постели. Мама целовала меня. У нее было счастливое лицо. Я отворачивалась от поцелуев, кричала: «Не надо целовать, я гадкая». Я была самое несчастное существо в мире. Если бы мама старалась понять меня, стать близкой мне и заглянула тогда в мою душу, как равная равной. Но старшие не хотят знать, что у детей могут быть душевные кризисы и глубокие чувства. Не от того ли так много девочек и мальчиков погибает безвременно, что родители ограждают свою жизнь от их жизни магическим кругом замкнутости? К концу весны из города приехала портниха и поселилась в усадьбе. Она должна была обшить нас. Я умоляла сделать мне платье подлиннее, но мама сердилась. «Еще будет время», — сказала она. «Мне хочется, чтобы ты подольше оставалась девочкой». «Но, мама...» «Не спорь». Как часто она стала гулять с Граалем, а рано утром они вдвоем пили чай на балконе. Он писал письма под ее диктовку у нее в будуаре поздними вечерами. Читал ей вслух. По какому-то делу, кажется, надо было перезаложить имение. Они уезжали в город и вернулись только на четвертый день. Как-то Владимир Павлович правил мою тетрадь. Гениально бегал его карандаш по бумаге и подчеркивал ошибки. «Это что такое?» — спросил он отточенным ногтем, небрежно упирая в обложку тетрадки. «Почему Варгарита, а не Маргарита?» Давно я не краснела так. Догадался он, наконец, или нет? «Так красивее», — тихо ответила я. «Например, Владимир». И посмотрела на него из-под своих длинных ресниц. В ответ глаза его засмеялись. «Владимир, Варгарита», — повторил он. «Есть люди, которые не выговаривают каких-нибудь букв, но это...» Он назвал какое-то мудреное слово. Я схватила двумя пальцами карандаш, который был у него в руке, и крепко сжала. «Что с вами?» — спросил он. Я отпустила карандаш. «Ничего. Просто хотела дотронуться». Потом я быстро повернулась и стала смотреть на драпировку. «Что, если мама все это слышит? Она часто подслушивает там», — тихо сказала я. Грааль беспокойно подошел к драпировке, поднял ее и, убедившись, что никого нет, вернулся ко мне. Я слышала, как билось его сердце. «Мы болтаем и действительно не занимаемся делом», — сказал он. «Идите к доске». Ночь была темная, облачная, напоенная благоуханиями цветов и взволнованная соловьиным рокотом. Я выскочила из окна в одной рубашонке и спряталась в кустах сирени, окружающих флигель. Я вся дрожала. Он зовет меня. Он страшно осторожен, я поняла его. Как только он прикоснется ко мне жаркими устами, я вскрикну и умру, как Тамара. Мне ведь ничего не надо, кроме смерти в его объятиях. Пусть он целует меня. Пусть расскажет все, чем полна его великая душа. А когда настанет мрак, он поймет, кого он потерял, и, может быть, заплачет. И слеза его прожжет пол во флигеле. Не думайте, что у меня были какие-нибудь определенные намерения и желания. Все было чисто в моей душе. Она ничего не ведала. Вдруг окно надо мной распахнулось, я услышала голос мамы. «Ты уверен, Володя? А и правда там что-то белое? Может быть, кошка?» — предположил он. «Дай-ка хлыст», — сказала мама и высунулась из окна. Я успела отшатнуться в чащу кустарника и увидела ее в расстегнутом капоте. Грааль поддерживал маму сзади, обвив ее грудь рукою. Глаза у него были веселые и счастливые. Никогда в классной не бывало у него таких глаз. «Ты упадешь», — сказал он маме. «Наверное, это белянка. Я приказала ей сидеть дома и караулить спальню, но что делать с противной собачонкой? Пошла домой». Грааль втянул маму назад и поцеловал ее в затылок. Потом окно захлопнулось, и была опущена оранжевая занавеска. Как я была уничтожена! Какая я была жалкая! Чары распались. Между мною и Граалем встали уже не мои годы, а красивая, одинокая, богатая мама. Я решила в простоте сердца, что она выйдет за Грааля замуж, и он сделается моим отцом. Недаром его поселили во флигеле покойного папочки. Я пробралась домой, упала на пол и выла у дверей. На следующий день я встала поздно. Тщательно умывшись и одевшись, я обдумала, что мне делать. Я девочка, но я не забыла выражение глаз Грааля. Мое принадлежит мне. Я взбила свои юбки, вошла в классную и грациозно присела. Глаза Грааля потускнели за эту ночь, лицо утратило свежесть. Первый раз я протянула ему руку. Он взял и слегка пожал ее. «Мама еще спит. Надеюсь, вы не расскажете ей», — начала я, понижая голос и пытливо глядя на него. «О чем?» — спросил он с недоумением. Кровь душила меня. «Я была вчера собачкой-белянкой у вас под окном».
2: «Вы?»
1: «Я. И вы дали маме хлыст. Но отчего сами не ударили?»
2: «Очень сожалею», — нахмурившись, сказал он.
1: «Я тоже», — ответила я в слезах. «Я вчера потому пришла, что мне хотелось быть Варгаритой, но я не думала, что стану белянкой, и что мама...»
2: «Вы безумная девочка», — перебил он меня.
1: «Да, я безумная», — вскричала я радостно. «Я Варгарита в честь вашего вензеля. Но я слышала, как вы поцеловали маму».
2: Он больно сжал мне руку выше кисти. «Молчать», — приказал он, бледный и грозный.
1: «А вы, Владимир», — плача сказала я. «Я вас люблю». Я бросилась целовать его руки и лицо. И такой это был повелительный порыв, что Грааль в ответ стал обжигать мои щеки и глаза своими поцелуями. На волшебном ковре-самолете я неслась сквозь бушующее пламя с непостижимой быстротой в неведомое. Вдруг он отпихнул меня от себя и гневно-презрительно проговорил: «Вы испорченная девочка, ужасно испорченная. Никогда не смейте этого делать. Выйдите из классной и умойтесь». Я повиновалась. Инстинкт подсказывал мне, что Грааль сопротивляется, но уже мой. Он был слишком демон. Захочется же ему моей души, моей смерти. И пусть, пусть. Цветы и мотыльки живут один день. С некоторых пор мама выходила в классную на самое короткое время с заплаканными глазами и часто совсем не обедала. На окне у вольтеровского кресла лежала книга, которую она читала еще на прошлой неделе и которую дал ей Грааль. Это был какой-то роман. Я развернула его, стала перелистывать. Я уже сказала, что была догадлива. По выражению лица мамы, с каким она останавливалась на некоторых страницах и даже строчках, можно было понять, что они имеют особое значение. Я скоро нашла точки, сделанные карандашом над буквами. Легко было прочитать. Грааль написал маме: «У меня есть невеста, на которой я должен жениться осенью. Я получил от нее хорошее письмо. Роль моя в вашем доме тяготит меня. Я не муж и не любовник. Кто я?» Я взяла со стола карандаш и быстро подчеркнула ряд букв дрожащей рукой. Я написала: «Владимир, вы демон. Мама не может быть вашей женой. Я не позволю, и вы не можете ни на ком жениться, потому что демоны не женятся. Я раскрою окно сегодня. Приди в мою келью, желанный, прекрасный». Написала и хотела вытереть резинкой, когда вошел Владимир Павлович как раз за этим романом. Я съежилась на кресле и закрыла обеими руками лицо. Я слышала, как он перелистывает книгу и как шевелятся его губы. Резинку я держала в руке. Он вынул ее из моих пальцев и стер везде карандаш. Потом он дотронулся до моей талии, поставил меня на ноги и, отняв руки от моего лица, сказал с неожиданной ласковостью: «Смешная Варгарита, какой я демон, горячая вы головка! Я не могу сегодня прийти в вашу келью. Во всяком случае, потому что заказаны лошади, и я через час уезжаю». «Совсем?» — с ужасом спросила я. «Совсем», — отвечал он. «Не бойтесь, вы отлично выдержите экзамен. Я пришлю курсистку, которая вам поможет. А вообще, не будьте на меня в претензии, странные вы существа. Но, может быть, я и виноват. Поцелуемся на прощание, как брат и сестра». И он хорошо поцеловал меня. «Прощайте, Варгарита. Прощайте, бедный ребенок». Грааль уехал. Я долго плакала. И, кажется, мама плакала. Но мы плакали втихомолку друг от друга. Мы скрыли наши слезы. Больше я никогда не видела Грааля. Не знаю до сих пор, где он и что с ним происходит.

Вы слушали рассказ Иеронима Ясинского «Варгарита» в исполнении Елены Харитоновой. Над передачей работали Наталья Шолохова, Вера Александрова и Олег Сулимов. Собрание сочинений «Радио России. Рассказы разных лет».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос Юрия Гагарина. За прошедшие годы космос стал нам еще ближе благодаря исследованиям ученых, которые умеют проникать в невероятные космические глубины, не покидая Землю. О том, какие вопросы космосу задают физики, астрофизики и геофизики, и какие ответы получают, мы сегодня поговорим с нашим гостем, академиком Анатолием Алексеевичем Петруковичем, директором Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте поговорим. Вопросов много, тема гигантская, потому что Вселенная бесконечна. Но, впрочем, и тот космос, до которого ученые сегодня могут дотянуться своими приборами, тоже ведь гигантский. Понятно, что хотелось бы изучать все, но это невозможно, к сожалению. На все денег не хватит. Какие сегодня приоритеты в космической науке? На чем сконцентрирование внимания ученых и конструкторов вашего института, Института космических исследований?
2: Ну, на самом деле, действительно, космос бесконечен, и количество объектов, за которыми хотелось бы наблюдать, тоже бесконечно. Причем это количество объектов, оно растет по мере нашего знания, продвижения нашего познания, и пока, когда мы что-то новое открываем, мы сразу видим за этим горизонт каких-то следующих открытий, и когда создаем новый прибор, тоже понимаем, что он открывает перед нами двери в совершенно новый мир. Я приведу, может быть, неожиданный пример, который буквально произошел вот на последней неделе. Был запущен новый, мы говорим, обзорный телескоп наземный. Это телескоп, который недолго смотрит на одну какую-то звезду, пытаясь увидеть там планету, а он за ночь должен обозреть все небо. И потом компьютер проверяет совпадение со снимками предыдущей ночи и отмечает флажком, условно говоря, что изменилось на небе. И этот телескоп выдает, как мы говорим, астрономическую телеграмму, предупреждение всем астрономам, чтобы в этой точке что-то произошло. Вот в первую ночь этот телескоп выдал 400 тысяч телеграмм. При выходе на полную мощность, так сказать, в эксплуатацию уже, когда он будет сдан, он будет генерить оценочно 10 миллионов телеграмм. Понятно, что это все движущиеся объекты, астероиды, которые не было известно, какие-то вспышки звезд в дальних галактиках. Не все эти события одинаково интересны, но вот дальше наша задача будет вычленить среди этих сообщений и сообщений других телескопов. Это же не единственный телескоп. Какие-то интересные события, и начать их исследовать. Если мы говорим о приоритетах, то...
1: А вот, кстати, простите, да. А вот эти данные, вот эти телеграммы космические, их получают астрономы всего мира?
2: Ну, они, в общем, доступны.
1: Они,
2: да,
1: доступны для любой страны,
2: да,
1: для ученых любой страны. Ну, в общем, 400 тысяч миллионов, это же познание же бесконечно.
2: Да, да.
1: Вы никогда не останетесь без работы.
2: Да,
1: я вас
2: не останемся, да, нет. И здесь, конечно, нужны приоритеты, и мы обычно выделяем приоритеты по направлениям. Если мы говорим о дальнем космосе, то это, конечно, граница нашего познания, она ушла настолько далеко, что мы даже не можем себе представить. Если там 100 лет назад граница наших познаний физики была, условно говоря, на лабораторном столе, можно было поставить эксперимент и получить Нобелевскую премию, то сейчас вот это непросто. Надо либо коллайдер построить, либо в космос пойти, потому что вот те энергии, которые мы с трудом добились, например, в Большом адронном коллайдере, энергии разгона частиц для получения каких-то новых знаний о физике элементарных частиц, для космоса это, в общем, такое нечто среднее. И если мы смотрим за дальними объектами, за сверхновыми, за какими-то объектами, которые близки к моменту Большого взрыва, то есть происхождения Вселенной, мы стараемся увидеть там, как мы говорим, новую физику. И рано или поздно это новая физика, новые физические законы, новые принципы там формирования энергии, ее преобразования пригодятся нам и в земной жизни, так как мы сейчас в смартфонах, например, пользуемся технологиями, на самом деле, открытыми 100 лет назад. Это квантовая физика, когда мы говорим о связи со спутниками, это теория относительности, это тоже открытие столетней давности. И вот сейчас 100 лет прошло, и общество получает с тех открытий дивиденды в рамках, ну, понятно, что сейчас вот без электроники мы бы шагу не сделали. Поэтому совершенно ясно, что исследование астрофизики, астрономии — это такая дверь в будущее человечества через несколько десятков лет.
1: То есть дальний космос — это какие объекты?
2: Это сверхновые
1: нейтронные звезды,
2: черные дыры. Ну, обычно это объекты, которые совершенно радикально отличаются по свойствам от того, что мы можем произвести в лаборатории. Там та же галактика, если она на какую-то дальнюю галактику смотрим, там кроме звезд есть и как то, что мы называем темной материей, и анализируя распределение звезд на небе, в этой галактике, мы можем получить какую-то информацию о темной материи. То есть это все наблюдения, они как бы сшиваются между собой, но мы, конечно, целимся на какие-то новые открытия принципиально новой физики. Если мы говорим о ближнем космосе, то, конечно, огромное количество тем, но вот можно выделить две. Первое — это поиск жизни. Инопланетной жизни. В Солнечной системе мы ищем, конечно, просто сюжеты, связанные с какой-то микробной жизнью. Понятно, что зеленых человечков на Марсе нет и на Венере, но вот вопросы, есть ли такая примитивная микробная жизнь на Марсе или, например, в облачном слое Венеры, где вовсе уже не так жарко, как на поверхности. Это очень интересный вопрос, и если вот через несколько лет Китай обещает вернуть грунт с Марса, а если там что-то будет обнаружено...
1: Уверена, будет.
2: Ну, посмотрим, да, но там есть мнение такое, что там, скорее всего, жизнь завезет Земли.
1: А есть и обратная точка зрения.
2: Да, нет, но там есть такое...
1: Что к нам из Марса.
2: Нет, есть такое соображение, что, к сожалению, первые аппараты, которые садились на Марс, там, 30-40 лет назад, они были не очень хорошо очищены от земных микробов, и что-то могло занестись.
1: А вот это космическое жесткое излучение не убило.
2: Ну, оно, микроб там...
1: Но они живучие.
2: Они живучие, да. Ясно, что вот любая жизнь, которая произошла вне Земли, она будет иметь молекулярную структуру, и вот в принципе, организация совершенно отличная от земной, потому что земная жизнь развивалась по очень сложной траектории. Были периоды, когда практически полностью вся жизнь на Земле уничтожалась, за исключением очень малой доли. И что вот, как мы говорим, через это бутылочное горлышко прошло, это чистая случайность. Поэтому тот наш геном, вот наш эволюция этого генома, это цепочка случайностей. На Марсе, на Венере это другая цепочка случайностей. И что получилось в конце...
1: Значит, мы не знаем, что мы ищем.
2: Мы ищем сложные молекулярные соединения, которые имеют возможность размножаться, признаки жизни. Она может воспроизводить себя и эволюционировать. Поэтому вот я совершенно уверен, что если такая вот жизнь, хотя бы элементарная на уровне вирусов, будет найдена где-то за пределами, то это революция в биохимии, потому что мы поймем альтернативные сценарии, как вообще вот все это может быть устроено и что-то полезное с этого поиметь, хотя, конечно, опасности тоже есть.
1: Потому что мы сможем создать новую жизнь.
2: Да, мы сможем понять, получить больше возможностей в генерации чего-то уже искусственного, но что может пригодиться людям там, для лечения каких-то болезней, там, для еще чего-то. Еще одна интересная тема, связанная с открытием экзопланет, то есть планет у других звезд. Мы нашли там за последние несколько лет уже тысячи планет, известных у других звезд. И возникает вопрос, каковы особенности эволюции Земли на фоне этих других планет, что вот на Земле есть жизнь, а на тех планетах, скорее всего, нет. И вот мы получили в руки огромный такой экспериментальный инструмент, мощное понимание, не только там, как там на Альфа-Центавре, да, вот планеты себя ведут, наверное, это не очень сейчас актуально, но мы через изучение планет у других звезд, планет Солнечной системы, особенности их климата, эволюции, лучше начинаем понимать, как эволюционирует Земля. И это дает нам большую уверенность, что мы тут не напортачим что-то с точки зрения, так сказать, влияния цивилизации на климат, чтобы...
1: Судя по тому, что происходит, да. В этом уверенности нет.
2: Нет, но здесь есть факторы как объективные, так и субъективные. Вот наука все, что может, это, так сказать, помочь с объективными факторами. Вот здесь такое вот наблюдение дальних планет, они очень помогают лучше понимать, насколько вообще прочна вот эта линия Земли, развитие Земли как планеты. Потому что мы знаем, миллиарды лет как назад Земля жила, и она жила совершенно в других условиях, и по солнечному излучению. Но, тем не менее, вот жизнь на Земле сохранялась. Вот этот сюжет стабильности земной жизни и земной климатической системы, он такой очень даже философский характер имеет. Вот. Ну и еще одна тема, это, конечно, то, что связано с околоземными опасностями, это солнечные вспышки, астероиды. Мы должны за этим следить, понимать, откуда эти опасности происходят, как их предсказать, как их парировать. Это тоже вот значимая часть околоземных исследований. Ну и плюс, конечно, исследования Земли из космоса. Здесь уже всем понятно, что без этого никуда. Мы следим и за урожаями, и за льдами, и за наводнениями, и за газами в атмосфере, из космоса, и без этих данных, и прогноз погоды невозможен, и урожай предсказывают из космоса, и лесными пожарами следят из космоса. Это тоже очень важная часть науки, которым в том числе и мы занимаемся.
1: Анатолий Алексеевич, огромное спасибо. Потрясающе интересно. Дорогие друзья, у нас в гостях был академик Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований Российской Академии наук.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». У микрофона ведущий солист театра Алексей Тихомиров.
3: Господин Шаляпин, будьте так любезны, громко позвать моего шофера Кароля.
0: «Зеленый спектакль» с Алексеем Тихомировым. И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», «хруст суставов» и «ноющая боль» стали частью повседневной жизни. Словом, если у вас ноет спина, скрипят и опухают суставы, а каждое утро начинается с боли и скованности, не переключайтесь. Отложите свои дела и проведите ближайшие 10 минут с нами. У нас в студии уникальный гость, специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата, эксперт в области спортивной медицины Алексей Викторович Соколов. Он расскажет о настоящем прорыве в лечении болезней суставов и позвоночника. Алексей Викторович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, к сожалению, проблемы с суставами и спиной сегодня уже приобрели размах эпидемии. Причем страдают от них не только пожилые люди, но и те, кому еще нет и 50, и даже молодежь. Причина известна, это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, старые травмы, лишние килограммы, и все это постепенно изнашивает наши суставы, вызывает воспаление, изматывающую боль, которая отравляет жизнь и даже может довести до инвалидности. Я сразу скажу, то, что многие считают неизбежными возрастными изменениями, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, боли и другие заболевания, это не приговор, если, конечно, своевременно начать лечить позвоночник и суставы, получить консультацию специалиста о медицинском приборе «Физиотон» вы можете, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Повторю еще раз, 8 800 707 7507.
7: И вот как? Таблетки только боль притупляют, мази временно греют, блокада больно и ненадолго. Операция – это же огромный риск и долгое восстановление.
8: Совершенно верно. Знаете, в своей практике я это вижу каждый день. Ко мне приходят люди, которые уже отчаялись избавиться от боли и устали от этого замкнутого круга. Помазал, попил, на время отпустило. Лечение симптомов, увы, дает лишь временную передышку. Но проблема возвращается, потому что не устранена ее причина. А она чаще всего кроется в самом суставе или позвонке. Это и разрушение хряща, и нарушение питания, и хроническое воспаление, и отложение солей. Так вот, чтобы перестать ходить по этому кругу, надо понять простую, в общем-то, вещь. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно только помочь.
7: Но каким образом дошли до этого открытия?
8: А еще в советское время это прекрасно понимали, особенно в большом спорте, где нужно было занимать только первые места. В условиях жесткого противостояния с Западом был создан медицинский лечебный прибор для восстановления спортсменов. Его применяли при артрозах и артритах, воспалении сухожилий и связок, травмах коленей и позвоночника. Когда по зарубежным протоколам спортсмен считался списанным, наши после лечения таким прибором в течение месяца ставили мировые рекорды и получали золотые медали. Эта разработка держалась в секрете, потому что давала Советскому Союзу серьезное преимущество. Быстрое и естественное восстановление без фармакологии. Данный медицинский прибор не афишировался и передавался фактически из рук в руки под контролем врачей элитного спорта. И лишь спустя десятилетия после распада уже закрытой системы и адаптации под гражданское использование стало ясно, методика, которая опередила свое время, может работать не только для чемпионов. И сегодня этот подход, некогда скрытый за грифами и архивами, стал доступен всем людям, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в современном медицинском приборе «Физиотон», который можно применять в домашних условиях.
7: Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
8: «Физиотон» входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества, а главное его действие направлено на лечение. То есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Чтобы понять принцип его работы, представьте, что ваш сустав – это дом. Межклеточный матрикс хряща – это его каркас. А когда каркас рушится, дом разваливается, естественно. Так и сустав или позвонок стирается. Физиотон – это мастерская, которая не ставит заплатки, а содействует восстановлению каркаса, кирпичик за кирпичиком. Ну, как пчелы строят свои идеальные соты, так и физиотон запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки-строители костной и хрящевой ткани.
7: Невероятно. А вот как можно стать обладателем этого прибора?
8: Получить консультацию и заказать физиотон можно, позвонив на горячую линию по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 7507. Тем более, что сейчас пенсионеры могут получить физиотон по льготной цене. Далее нашим слушателям я хочу рассказать об особенностях работы физиотона. У него есть 4 мощных лечебных режима, которые дополняют друг друга. Первый – это электроимпульсная терапия. Она действует, как летний ливень на пересохшую землю. Импульсы глубоко проникают в ткани, будят нервные окончания, и электроимпульсная терапия направлена на улучшение проводимости, на снятие мышечных спазмов, той самой зажатости вокруг больного сустава или позвонков. В итоге может уйти боль и вернуться свобода движения.
7: Прекрасное действие физиотона.
8: Безусловно, иметь шанс на жизнь без боли и свободу движений достоин каждый человек, кто страдает от болезней суставов или позвоночника.
7: Ну а что происходит дальше?
8: А включается второй режим – магнитное поле. Это мощнейший противовоспалительный и противоотечный фактор. Оно буквально может заставить сосуды работать активнее, вывести продукты распада и соли, которые как накипь отложились в суставах. Это ведет к тому, что кровообращение может улучшиться в разы, и в таком случае клеткам начинают в нормальном объеме поступать кислород и питательные вещества. Так может проходить процесс восстановления суставов и позвоночника.
7: Интересно, а вот как, Алексей Викторович, насчет самого хряща? Его же, как говорят, восстановить почти невозможно.
8: Давайте разбираться. В физиотоне же есть третий режим – красное монохромное излучение. Это световая терапия на клеточном уровне. Она направлена на стимулирование выработки собственного коллагена и эластина, на ускорение деления здоровых хрящевых клеток. Вот представьте, как затягивается ранка на пальце. Точно так же, клетка за клеткой, физиотон может восстанавливать поверхность сустава. Он способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению свойств межсуставной жидкости, а она смазывает сустав, чтобы он снова двигался, как на подшипниках.
7: И вот это все дома?
8: Да. Представьте, вы устраиваетесь в своем любимом кресле, включаете прибор на нужный режим и отдыхаете, читаете, смотрите фильм или просто расслабляетесь. А в это время идет ваше личное, комфортная и абсолютно точная процедура восстановления и избавления от болезней суставов или позвоночника. Вы лечитесь именно тогда, когда вам удобно.
7: Ничего себе.
8: Точно. А у физиотона есть еще и четвертый режим – низкочастотная вибрация, с помощью которой делается глубокий целебный массаж. Он дренирует ткани, то есть выгоняя все лишнее, усиливая лимфоток и закрепляя эффект от предыдущих воздействий. Все вместе это и есть комплексное лечение. Я подчеркну, не обезболивание, а лечение артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, спондилеза, протрузий и даже межпозвоночных грыж. А еще физиотон борется с ревматизмом, подагрой и последствиями травм.
7: Полный список заболеваний, при которых способен помогать физиотон, указан в инструкции к прибору. А подробно расспросить о приборе, его работе и оформить заказ по льготной цене и бесплатную доставку можно, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Алексей Викторович, не могу не отметить, что многие годами живут с этими болями, смирились с тросточкой или перспективой с ней ходить с мыслью об операции.
8: А я не могу не сказать, что зря, потому что каждый день промедления – это ухудшение состояния суставов и позвонков, их дальнейшее разрушение, и, как следствие, риск стать беспомощным в быту, а то и вовсе инвалидом. Боль – это крик ваших суставов о помощи. Физиотон – это реальный шанс отказаться от обезболивающих, отложить трость, забыть о необходимости просить помощи, чтобы просто встать с кресла, завязать шнурки или спуститься в магазин. Представьте, что у вас может появиться шанс не просто пройтись по квартире, а спокойно гулять в парке, ходить в гости, просыпаться без этой изматывающей ломоты и скованности. Жизнь без ограничений и боли – это же здорово.
7: Это бесценно. Скажите еще раз, как получить физиотон?
8: Сейчас на физиотон действует льготная программа. Во-первых, минимальная цена от производителя для пенсионеров. Во-вторых, если позвонить по телефону 8 800 707 7507 в течение часа, то вы можете получить дополнительную скидку в размере 30%. Надо поспешить, потому что количество приборов физиотон по этой акции ограничено.
7: Вот вы слышите? Не упустите свой шанс вылечить суставы и позвоночник безболезненно. Бесплатный телефон горячей линии 8 800 707 7507. Консультация тоже бесплатна. Так что звоните, задавайте вопросы и заказывайте свой физиотон. 8 800 707 7507.
8: И помните, физиотон – это не временная мера снятия боли. Это медицинский прибор, который способствует устранению причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Его действие направлено на восстановление ваших суставов, избавление от воспаления, возвращение подвижности, устранение боли и возможности избежать операции. Это инвестиция в ваше здоровье и активное будущее.
7: Согласен на все 100. Алексей Викторович, огромное вам спасибо за такой подробный рассказ.
8: Будьте здоровы.
7: Друзья! Если у вас уже болят суставы или появились какие-то другие тревожные сигналы, скованность, хруст, отеки, припухлость суставов, не откладывайте. Обратитесь к специалисту по телефону 8 800 707 7507. Успейте получить физиотон по льготной цене и со скидкой в размере 30%. Подарите себе или своим близким свободу движения. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
0: Радио России.
9: От Балтики.
0: Радио России «Орел». Реклама.
10: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
11: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
9: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
12: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин заявил о реальных выгодах от интеграции в ЕАЭС. Российские войска взяли под контроль Бударки, Караичное, Лесное и Новоподгородное. Система российского образования готова к началу ЕГЭ-2026. Далее подробности. Плотная евразийская интеграция приносит реальные преимущества странам ЕАЭС. Об этом заявил президент Владимир Путин. Российский лидер прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу он участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС.
14: Хотел бы особо подчеркнуть, учитывая специфику нынешней ситуации, все-таки плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств-участников нашего объединения. Способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения наших стран. Устойчивый и позитивный характер носит динамика ключевых макроэкономических показателей нашей пятерки. И это говорит само за себя. Суммарный объем промышленного производства в Евразийском Союзе увеличился на 1,6%. Сельхозпроизводство на 4,6%. Строительство на 4,2%. Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов. Улучшается структура товарообмена за счет расширения поставок высокотехнологичной продукции и одновременного снижения доли сырьевых товаров. В рамках Евразэс последовательно ликвидируются торговые барьеры, идет унификация правил нетарифного регулирования. Практически все расчеты между нашими странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках.
13: По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, главы государств обсуждали ситуацию вокруг участия Еревана в объединении. Обсуждение проходило в деловом ключе. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль 4 населенных пункта, по 2 в Харьковской области, Бударки и Краичные, и в Днепропетровской, Новоподгородное и Лесное. Об этом сообщает Министерство обороны России. За неделю были нанесены массированные 5 групповых ударов по украинским военным объектам и связанные с ВСУ инфраструктуры, в том числе портовые и топливно-энергетические, а также по предприятиям ВПК и авиабазам Украины. Все удары – ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Как отметили в военном ведомстве, на прошедшей неделе подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. ВСУ здесь за 7 дней потеряли свыше 950 военных, 3 танка, 26 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, 3 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Сегодня есть потребность сделать профильные национальные проекты более адресными для повышения суммарного коэффициента рождаемости не только в городах, но и в селах, заявила председатель Совета Федерации, глава Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.
15: Сегодня есть потребность сделать более адресными профильные национальные проекты и входящие в них федеральные проекты, чтобы там появились реальные инструменты, способные повысить суммарный коэффициент рождаемости не только в городах, но и в сельской местности, где имеется в этой сфере большой потенциал. На сегодняшний день меры государственной политики в сфере демографии, как правило, не учитывают специфику сельских территорий. Например, в нацпроекте «Семья»

0: Да, об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он поблагодарил организаторов экзаменов, учителей, педагогов, разработчиков, кто стоял у истоков процедуры. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Пересдача экзаменов запланирована на 8-9 июля. Организаторы в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ не имеют права досматривать сдающих экзамены и их вещи, однако за отказ сдать на хранение запрещенный к проносу предмет школьника к испытанию не допустят, сообщает ТАСС. При этом нельзя проносить телефон или наушники. Если сработал металлодетектор, организатор обязан предложить школьнику добровольно сдать предмет, вызвавший реакцию прибора. В предстоящие выходные 30 и 31 мая температура воздуха в Москве и области будет на 4 градуса ниже климатической нормы. Об аномальной погоде предупредила жителей столичного региона главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В субботу синоптик ожидает пасмурную сырую погоду с холодным северным ветром. Ночью столбики термометров покажут плюс 4-6 градусов в Москве и плюс 2 градуса по области. Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов. В воскресенье днем возможен кратковременный дождь, при этом столица немного потеплеет до плюс 8 градусов ночью и до плюс 17 днем. Однако северо-западный ветер в регионе сохранится, и температура воздуха будет отличаться от нормы на 4 градуса. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус заявил, что холодное вторжение в Центральной России подошло к концу. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Яна Заикина назвала невероятными чувства от победы на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике. Была очень горда, что смогла сделать хорошую ленточку и поднять флаг России на первое место. Это было непросто, и я очень рада, что у меня все получилось, призналась Заикина. Чемпионат Европы в Болгарии первый с 2021 года, где россиянки выступают с национальной символикой. В честь победы Заикиной прозвучал гимн России. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол оказался на 50 граммов тяжелее Михаэля Айферта на взвешивании перед их боем. Завтра в Екатеринбурге в поединке против немецкого боксера Бивол будет защищать свои чемпионские титулы по версиям WBA и IBF. Полузащитник Данил Пруца возвращается в «Спартак» после аренды в «Локомотиве». Соглашение истекает 31 мая, железнодорожники уже попрощались с игроком. Пруца в этом сезоне был одним из лидеров «Локомотива» по времени на поле в матчах российской премьер-лиги. Сообщалось, что игра Данила Залока впечатлила главного тренера «Спартака» Хуана Карседа. «Зенит» завершает переход Филиппе Аугусто из Трабзонспора. Бразильский нападающий обойдется петербургскому клубу в 17-18 миллионов евро, сообщает «Спортс». При этом рыночная стоимость форварда – 15 миллионов. Игрок и команда пока не могут договориться о личных условиях контракта. Аугусто рассчитывает получать около 3 миллиона евро в год. «Зенит» пытается снизить требования бразильца. Новый лимит на легионеров пойдет на пользу российскому футболу, уверен полузащитник Оренбурга Хорди Томпсон. Иностранцы должны будут доказывать на тренировках, что они достойны попадания в стартовый состав. Как футболисты мы станем сильнее из-за этого, считает чилийский футболист. В минувшем сезоне Томпсон стал самым результативным игроком Оренбурга и лидером по игровому времени. С вами был Юра Геворкян.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В субботу, 30 мая, в Южно-Сахалинске плюс 6, плюс 8, временами дожди, в Владивостоке плюс 18, плюс 20, без осадков, в Челябинске плюс 14, плюс 16, умеренный дождь, в Новосибирске кратковременный дождь, плюс 19, плюс 21, в Петрозаводске плюс 9, плюс 11, дожди, в Великом Новгороде дожди, плюс 8, плюс 10, в Кирове плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. Ярославле плюс 13, плюс 15, кратковременный дождь, в Ростове-на-Дону плюс 15, плюс 17, временами дожди. Во Владикавказе плюс 12, плюс 14, временами дожди. В Санкт-Петербурге облачно, во второй половине дня дожди, температура воздуха днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 10 градусов тепла.

0: Прозвучала музыка Иоганна Себастьяна Баха, знаменитая ария «Альта» из «Страстей по Матфею» в исполнении Галины Борисовой, заслуженной артистки России, великолепной певицы и, по счастливому, уж для нас точно совпадению, гостьи нашей программы, которая так и называется «Настоящая историческая». Галина Борисовна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, вы знаете, вот мы в нашей программе часто говорим о тех событиях жизни, о тех встречах, которые влияли на нас, влияли вот на наш круг общения, на наш выбор. Ну, я так понимаю, что выбор профессии для вас практически не стоял.
1: Это верно. Я выросла в театре. Мама меня брала на репетиции, она солистка Станиславского Неровича Данченко, сопрано, ведущая сопрано, пела Татьяну, Чо-Чо-Сан, Тоску, и участвовала в операх советских композиторов, потому что такой театр именно Немировича Данченко, он был как бы флагманом. На злобу дня спектакли ставили там «Шумит Средиземное море», это «А Раймонде Диен», которая остановила поезд на Вьетнам, который шел с пушками. Потом, когда после премьеры приехала сама Раймонда Диен, слушала этот спектакль и всех поздравляла, что вот это как-то отмечено. Много спектаклей. «Семья Тараса», «Кабалевский», Могиленко делал для детей хороший спектакль. «Мамочка» пела Марию Красу, «Сказка о чудо-птице». Вы знаете, вот в этом театре я выросла. То есть первый раз я попала, наверное, было мне года 4. И я, когда вошла в зал, я подумала, что я в какой-то волшебнице. Здесь живут или цари, или какое-то королевство. Это люстра необыкновенная, которая переливалась там красненьким, зелененьким. Я думала, что это не бывает такое. И главное, я попала на спектакль «Евгений Онегин» первый раз. А мама дома распевалась там. «Слыхали львы, слыхали львы». И я, когда открылся занавес, я все время искала, а где же львы?
0: Которых искали.
1: Да.
0: Наконец нашли.
1: Да. И я, знаете, сидела на репетициях, когда бурмистер, Владимир Бурмистер, ставил «Эсмеральду» и «Лебединое озеро», как он делал замечания этим балеринам, как они уже падали. Трудно было это все поначалу усваивать этот материал, который подбрасывал все время балетмейстер. Замечательные спектакли «Лебединое озеро» и «Эсмеральда». И Баратов ставил там «Войну и мир». Это же великие люди были, понимаете? Я-то не понимала, что это величайшие гениальные люди. И я вот это вот все впитывала в себя. А потом, когда училась в консерватории, меня Славинский Петр Михайлович, который был главным дирижером Немировича Данченко театра, он возглавлял музыкальную часть в Амхате. Он меня пригласил, он говорит: «Ты не хочешь попеть у нас?» Я ему очень благодарна, потому что я была на всех репетициях Тарасовой, Аллы Константиновны, ставили Егора Балычева, спектакли Анна Каренина. Мы пели за кулисами, но я наблюдала за всеми. И когда был спектакль «Мертвые души», я всегда следила за Балдуманом. Он Плюшкин. И этот костюмчик, этот такой импозантный мужчина, вдруг превращался в этого старичка. И вот когда я пришла в Большой театр, мне это все пригодилось.
0: Ну, блестяще сыграли именно Плюшкина, вот это перевоплощение.
1: Да,
0: ушнитки.
1: Ну, вот, да, это верно. Сама Ирина Константиновна Архипова меня наградила орденом за блистательное исполнение Плюшкина в опере «Щедрина. Мертвые души». Вы знаете, ребенок, он впитывает в себя театральную обстановку, и вот эта жизнь за кулисами, и как работают на сцене, потому что пройти и Златогоров работал, и Михайлов, и все это у меня в головке, а потом МХАТ. А до этого, когда я только-только пришла в Мерзляковку на первый курс, был такой педагог Ксения Павловна Тихонова, она рекомендовала несколько там девочек, которые, ну, когда пели там вторники, академические вечера, против фамилии ставили такую галочку, его можно уже куда-то рекомендовать, или какая-то бригада концертная тоже может участвовать. Я попала в Малый театр. И Царёв меня приметил, и в живом трупе он говорит: «А ты не можешь спеть вот цыганские это песни?» Я так волновалась, я говорю: «Вы знаете, но вечером, наверное, у меня получится». Он так на меня смотрит такими добрыми голубыми глазами, он говорит: «Деточка, надо не вечером, а сейчас сделать репетицию». И я смотрела на Быстрицкую, это остров Афродита был, и в каком она наряде, какое платье.
0: Как она себя несла.
1: Да? Как она несла себя, какое у нее было черное платье под горлышко, такое строгое, и вдруг она поворачивалась, и там обнаженная спина такая красивая. Это просто незабываемо. «Власть тьмы» работали с Равенским. А потом он пришел ставить в Большой театр «Снегурочку». Я пела Леля, но и должна была «Весну», была тоже назначена в составе, но, к сожалению, «Весну» мне не удалось. Такой костюмчик Златогоров для меня сделал. Ну, «Весна», юная девочка.
0: Но вы пришли в Большой театр еще студенткой, да?
1: Да,
0: будучи студенткой консерватории.
1: Да, студенткой. Так сложилось, вот это, видимо, судьба и случай. К этому случаю нужно быть просто готовым.
0: Как вы замечательно сказали и процитировали Царёва только что, что не вечером, деточка, а сейчас.
1: Да, да, вот сейчас. Но у меня были до того, как меня пригласили в Большой театр, там большие переживания, и вдруг вот я сижу дома, звонит телефон, я беру трубку. «Галечку мне нужно». Я говорю: «Я у телефона». «Здравствуйте», это говорит Анатолий Иванович Арфёнов. «Галечка, вот у нас такая ситуация, мы ставим «Кидиш». Иосиф Михайлович ставит, главный наш режиссер театра большого. У нас нет отрока, потому что Леночка Образцова ждет ребеночка. Есть еще певицы, которые назначены на партию отрока, но им высоковата партия, потому что это тесситуру там нужно держать, акапельно интонировать. Точно. На вас хотят посмотреть. Вот завтра «Пиковые дамы». Приходите на 16-й подъезд, и мы вас ждем к 7 часам. Вечером «Пиковые дамы». Надо же какую-то пробу, наверное, чтобы меня слушали. Нужно распеться, нужно. Думаю, «Пиковые дамы», наверное, попросят меня исполнить «Роман с Полиной». Я целый день никуда не пошла. Целый день репетировала дома этот «Роман с Полиной». К вечеру я уже обезголосила. Думаю, ну надо, все равно надо идти, иду. Меня встречает Анатолий Иванович и говорит: «Проходите в аванложу». В углу сидит такой варяжный. И Иосиф Михайлович Туманов, такой в золотом кресле. Все таки шелком обито. Думаю, боже мой, здесь боги живут. И застыла в дверях. Меня так за плечо подталкивает. «Ну, проходите, Галочка, проходите вперед». И так на меня смотрит Иосиф Михайлович. Говорит: «Толь, ну ты посмотри на нее. Это Амнерис к нам пришла. Будущая Амнерис. Дайте ей, пожалуйста, клавир. Пусть концертмейстер сейчас покажет ей партию, и через 2 недели на верхнюю сцену». Я, конечно, дрожала, как осенний лист, потому что я никого не знаю, я их видела и слышала это в спектаклях. Милашкина, Иван Петров, Большаков, Нечипайло, баритон. Ой, «Рождественский» за пультом, хотя рояльная репетиция. Думаю, просто должна сделать то, чему я научилась за 2 недели у блестящего совершенно концертмейстера Кирилла Львовича Виноградова. Я тогда даже не понимала, что это лучший концертмейстер, это тоже это невероятно талантище. Не просто концертмейстер, который вам сыграет там произведение и спросит там: «А второй раз вам надо или не надо?» Он просто над одной строчкой, там, на одной странице мог работать весь урок. Он меня учил познавать подкладку. Переворачиваешь лист, там ничего не написано, вот только ноты. «Извольте, пожалуйста, озвучить подкладку». И, слава богу, репетиция прошла хорошо, и доволен был Рождественский. Сказали, что мы продолжаем репетиции. Это было... Я переступила порог Большого театра 15 ноября 1965 года, и вот осталась в нем на 40 лет. У меня не было пробы, у меня не было никакого прослушивания, никакого конкурса. Просто после премьеры «Китежа» мне стали давать партии. Там «Ипполита», «Сон в летнюю ночь», «Флора» в «Травиате», «Пиковые дамы». Вот некому петь Полину. Некому Полину. Спектакль транслируется на Италию. Мне звонит Анатолий Иванович: «Галочка, вы можете спеть Полину?» Полина у меня была сделана в консерватории в студии. Я говорю: «Могу». «А это можете?» «Могу». «А это можете?» «Могу». И у меня уже была серия такой спектаклей, занятость была. И когда я закончила консерваторию, закончился сезон и в МХАТе, и в Большом театре, меня перевели в стажерскую группу. где я числилась один год в стажерской группе, и потом солистка. Последний спектакль у меня был в июне, «Пиковая дама», 2005 год.
0: Мы нашу программу записываем, и сейчас находимся в студии в год 250-летия,
1: да,
0: Большого театра.
1: Да, вот сейчас театр готовится. Я пережила юбилей 200-летия. Это было, конечно, грандиозно. Замечательный концерт, я помню, пела Милашкина, столько гостей было, и Мазурок пел. А сейчас 250-летие. Вот было день рождения театра в марте, но Гергиев сказал, что мы праздновать будем в декабре. Просто счастье. Я думаю, что певцы, которые стоят на сцене, они просто счастливые люди, как им повезло, что около них Гергиев. К сожалению, встретилась с ним только один раз на сцене. Это празднование было юбилея Пушкина. На Красной площади был концерт, посвященный дате. На пушкинский материал, значит, все из Бориса Годунова, из «Каменного гостя», все произведения пели Чайковского. И, вы знаете, я в этот концерт попала совершенно случайно. Была в гостях. Это был день, когда должен быть вечером концерт. Мамочка мне звонит и говорит, сейчас тебе позвонят из госконцерта, Алла Банк. Звонит, говорит, Галочка, ты в Москве, ты можешь спеть сегодня с Доминго сцену, второй акт с графиней. Была утром репетиция, и Доминго сказал, что без графини вторую картину нельзя дать. Пожалуйста, извольте предоставить графиню. Лена Образцова нет в Москве, а ты можешь спеть? Я говорю, я могу. Но приезжайте к 8 часам, и вы там оговорите с дирижером, какой темп, потому что это вот темпы бывают разные, в зависимости от режиссера. Там, что ты не спишь? Зачем одета? Что тут за шум? Может быть, такой темп. Что ты не спишь? Зачем одета? Такой темп. А какой возьмет Гергиев? Это вопрос. Потому что там выгородки, это на площади, это нужно рассчитать все, подняться по лестнице, потом спуститься по лестнице. Без 5:10 появился Доминго с Гергиевым. Я подошла к маэстро, я говорю, а темп какой будет? Он говорит, смотрите на меня, и все. Я говорю, ну ладно, буду смотреть. И вот эта встреча у нас была с ним, этот концерт. Я подошла потом к нему, поблагодарила, что меня пригласили, так сказать, приняли, и Гергиев попросил, чтобы я написала письмо ему о себе. Но так получилось, что не свелось нам еще раз встретиться. То, что сейчас испытывают артисты на сцене, это, конечно, большое счастье. И слава Богу, что Гергиев сейчас хочет восстановить золотой фонд постановки, которые были в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Это уже были постановки незабываемые. Какие декорации! Бенуа «Сон в летнюю ночь», Бенуа «Бал-маскарад», Левенталь, там, Отелло. И мы свидетели того, что уходили из репертуара спектакли. Когда я только пришла в театр, меня попросили, чтобы я выучила «Ткачиху» в сказке о царе Салтане. Знаете, это были такие декорации Федоровского. И все желали своего ребенка привести на этот спектакль, потому что это было настоящее море. Это настоящая белка была, которая грызла золотые орешки. Это было 33 богатыря, которые выходили из моря. Ведь это лучше один раз увидеть, чем ребенку 10 раз пересказывать. Да, да. И вот эти спектакли, они уходили из репертуара. Появлялись такие новые спектакли, это гениальные совершенно постановки, там Евгения Онегина, Покровского, «Пиковые дамы» с декорациями, костюмами Владимира Дмитриева. А теперь Гергиев хочет все это восстановить. Не только там «Мертвые души», а сейчас поставили «Войну и мир». В тех же декорациях, которые были, в тех же костюмах. Понимаете, когда приходит в театр зритель, это мое мнение, и я думаю, что я не одинока, потому что зритель хочет на 3 часа сопереживать со своим героем и окунуться в ту эпоху и видеть, а как же жили, когда был Верди. Какие декорации должны быть, какие костюмы, как они их носили, какие были веера, как нужно владеть веером. Это уносило зрителя. Вот на 3 часа он забывал о всех своих проблемах за дверями зрительного зала. А когда уже переделывают, и ты видишь на сцене просто пустоту, и разногласия даже с пушкинским текстом...
0: Часто пустоту звенящую.
1: Да. Вы знаете, я была свидетелем и видела, что люди просто уходили в антрактах со спектакля, потому что им это было неинтересно. И вот Гергиев сейчас все время вот на репетициях, то, что я услышала, это уже понятно каждому музыканту, он рассказал о встрече, когда он только с дирижером, который... То ли он был на стажировке, но, в общем, он был на репетициях у этого дирижера, и он всю репетицию молчал. И вдруг остановка, и говорит исполнителям «глазы» и показывает на партитуру. Потом опять молчание, опять остановка «глазы» и на партитуру. То есть в партитуре там все написано.
0: Смотрите в текст.
1: Да, и в текст, и музыка, и все пометки композитора, все нюансы. Просто даже это исполнить, ты уже приблизишься к божественному. Это Божье приходит и к поэтам, и к композиторам. Это из банка космоса идет. И что сейчас будут восстановлены спектакли «Князь Игорь», «Война и мир» и «Хованщина». Не знаю, можно ли это восстановить в декорациях Федоровского, но это будет большая удача, победа. Этим славился Большой театр. Мы приезжали за границу, знаете, ошеломляющий был успех. Я помню, когда заканчивается хором «Хованщина» второй акт, так медленно-медленно этот вот, когда выйди, батя, к нам, медленно закрывается занавес, то занавес просили 5 или 6 раз заново открыть, исполнить опять хор и опять закрыть. И опять открыть, и опять. Вот что, вот мы чем сильны.
0: Остановись мгновение, ты прекрасна.
1: Да, вот это действительно, это прекрасно. И я думаю, что не зря Гергиев немножко передвинул вот эти торжества, потому что он хочет много-много еще успеть сделать. Это возрождение. Конечно, очень интенсивная работа и для вокалистов, и для оркестрантов. Это все очень непросто. Но мы видим, что театр, он не возрождается, но нельзя отказываться от прекрасного старого.
0: Театр может быть уже другой, и так и должно быть, но традиции, традиции к нему.
1: Да, традиции. Вот это ценно. Нельзя забывать Покровского, Туманова, приезжали к нам Устинов из Лондона. Это все были шедевры, спектакль-шедевры. Как их ждали? Это было событие в музыкальной жизни не только Москвы, а и всей страны.
0: Одна из мировых оперных столиц, Москва и Большой театр.
1: Да.
0: Это же. Вот как сейчас это принято называть, оперные дома.
1: Всё.
0: Галина Борисова, мой большой театр. Я бы вот так этот эпизод
1: это мой,
0: нашей программе
1: мой подобрать. Большой театр. Вы знаете, прям вот со студенческой скамьи меня посадили в Большой театр.
0: Галина Ильинична, ну вот еще один, я бы сказал, такой венок и жемчужина меццо-сопранового репертуара, конечно, Моцарт, композитор для меццо-сопрано трудный, но очень любимый, и ария Керубина в вашем исполнении. Я бы хотел, чтобы мы послушали вместе с нашими слушателями Радио России.
1: Спасибо.

0: На этом мы и закончим сегодня первую часть нашей беседы с заслуженной артисткой России, солисткой Большого театра Галиной Борисовой. Продолжение ровно через неделю.
1: Настоящее историческое.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
3: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Летний лагерь. Отправить ребенка в летний лагерь в первый раз – непростая задача для родителей, особенно если не до конца понятно, готовы ли все к разлуке. Летний лагерь – это место, где дети получают новые навыки. Общение на иностранном языке, если лагерь языковой, умение разжечь огонь, поставить палатку, если это выездной или палаточный лагерь. Кроме этого, летние лагеря создают для детей среду, которая дает им возможность личностного роста, способствует психосоциальному развитию. Из плюсов – лагерь дает детям возможность почувствовать себя частью единого сообщества или группы, гимны, командные песни, чувство общей цели – все это объединяет группу сверстников. Ощущение личного контроля собственной жизни. Дети учатся быть самостоятельными, заботиться о своих потребностях, включая гигиену, питание и сон. Кроме того, летний лагерь позволяет детям принимать собственные решения без руководства родителей или учителей. Новые отношения не только со сверстниками, но и с доверенными взрослыми, вожатыми, педагогами, воспитателями. Уметь выстроить отношения и договориться о чем-либо со взрослыми без помощи родителей – это большое достижение. Давайте послушаем практикующего детского психолога и арт-терапевта, автора 9 книг-бестселлеров Елену Бурьевую о плюсах и минусах детских лагерей.
4: Есть смысл пробовать. Отдавайте ребенка в лагерь, потому что лагерь – это совершенно новый опыт, это совершенно другая реальность. Это потрясающий опыт, это то, что просто останется в воспоминаниях навсегда.
3: «Мама, забери меня домой», – говорила я своей маме в трубку, звоня из детского лагеря. Мне кажется, каждый хоть раз так говорил. Тоска ребенка по дому – это всегда стресс для родителей. Телефонный звонок со слезами или печальный смс из лагеря – очень распространенное явление. Это естественное переживание, которое возникает при расставании с домом и близкими. Около 90% детей и подростков, проводивших время вдали от дома, сообщали о некоторых грустных чувствах. 20% испытывали тоску по дому от умеренной до тяжелой степени, 7% испытывали чрезмерную тоску. Более сильные переживания при расставании могут быть связаны с возрастом, жизненным опытом, готовностью ребенка находиться отдельно от родителей, дома, а также его индивидуальным особенностям. Как мы, родители, можем помочь ребенку подготовиться к поездке? Решите заранее, что вы будете делать, если ребенок начнет тосковать. В основном на адаптацию на новом месте вдали от дома уходит от 1 до 3 дней. Вам тоже придется справляться со своими переживаниями и подавлять импульсивное желание забрать ребенка домой. Для начала поговорите с педагогом и спокойно предложите ребенку немного подождать, присмотреться, оставляя у него ощущение вашей поддержки. Продумайте план отступления. У небольшого процента детей тревога может быть очень сильной. Постоянные слезы, проблемы с едой и сном в течение нескольких дней подряд вряд ли оставят вас равнодушными. На случай появления подобных проблем продумайте возможность приехать в лагерь и при необходимости забрать ребенка домой. А чтобы это осуществить, не надо отправлять ребенка куда-то далеко. Ребенок беспокоится, потому что не знает, чего ему ожидать от лагеря. Тревогу можно снизить, если предоставить ребенку информацию. Вместе посмотрите сайт лагеря, поделитесь тем, что вы знаете о нем, отзывами, которые вы слышали или читали. Как помочь ребенку подготовиться к поездке, расскажет детский психолог Елена Бурьевая.
4: Первое, что необходимо сделать, это узнать у ребенка, а готов ли он, а хочет ли он поехать в детский лагерь. Дальше необходимо ребенку рассказать про тот лагерь, куда вы планируете ребенка отправлять. Сколько человек будет жить в одном номере, что там есть определенный режим дня, есть определенные правила, анимация, какие-то задания и так далее. Но все это будет для того, чтобы всем было весело, хорошо и классно. Дальше, чтобы снизить свою тревогу и вообще оценить, может ли ваш ребенок поехать уже в детский лагерь, я предлагаю построить такое колесо баланса. Разбиваем на 8 сегментов. Первый сегмент – это режим дня. Второй сегмент – это самостоятельность. Сюда войдет и гигиена, да, и внешний вид, расчесаться, ну и так далее. Третий сегмент – может ли ребенок оставаться без родителей. Четвертый сегмент – это питание. Пятый сегмент – как он выстраивает общение со сверстниками, сколько у него друзей, как он выходит из конфликтных ситуаций. Шестой сегмент – это общение со взрослыми. Седьмой сегмент – это вообще есть ли у ребенка опыт адаптироваться в какой-либо группе. Восьмой сегмент – это есть ли у ребенка возможность заинтересовать себя чем-то помимо гаджетов. Дальше расставляем от 0 до 10 баллов. И сейчас необходимо соединить все ответы со всех шкал, всех сегментов в колесе баланса. И по логике вещей у нас с вами должен получиться хороший такой круг. И вот если этот круг не получается, если получается какая-то звездочка, то, скорее всего, вашему ребенку и вам будет достаточно сложно. Но это не означает, что не нужно пробовать. Просто означает, что, скорее всего, могут быть слезы. Скорее всего, может быть желание «мама, забери еще что-то» и так далее. И вы можете это сразу, как говорится, на берегу обсудить.
2: Я ж мать.
3: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Как выбрать летний лагерь? Ориентируйтесь на состояние здоровья ребенка, его склонности и интересы, его расположение, направленность, наличие активности. Внимательно читайте отзывы в интернете. Список проверенных российских лагерей публикуется на сайте Мосгортура. Еще один способ выбрать подходящий лагерь для ребенка – найти его сайт и странички в социальных сетях. Наличие на них подробного описания лагеря, контактов, сведений о директоре и педагогическом составе, а также описание предыдущих смен с фотографиями и отзывами родителей, говорит о том, что лагерь, скорее всего, соответствует всем нормам и подготовлен к приему детей. Если лагерь открыт для контактов с родителями, это хороший знак. Если информационно закрыт, стоит насторожиться. Узнайте, сколько лет лагерь работает в сфере детского отдыха. У давно работающих лагерей есть определенная репутация, которая поможет определиться с выбором. Обратите внимание, предоставлены ли на сайте программы, по которым лагерь работает, насколько подробно и профессионально они отражены. Как понять, какой лагерь будет интересен вашему ребенку, языковой или математический, расскажет Елена Бурьевая, практикующий детский психолог и арт-терапевт.
4: И здесь можно спросить у ребенка, что он хочет. Хочет такой лагерь, а хочет такой. Мы должны прекрасно понимать, что летом хотелось бы отдохнуть. И если лагерь предполагает, что дети по 4 часа будут заниматься чем-то вот прям с таким напоминающим школьную деятельность, то это должен ребенок прям очень сильно хотеть. Отправить ребенка в лагерь, чтобы он подтянул или нагнал какую-то там программу, идея плохая. Желание ездить в лагерь отпадет навсегда. Ребенок, например, год ходит в секцию танца, карате и так далее, и в лагерь отправляют его с этим же уклоном. Одно дело, если с этим же коллективом ребенок едет в лагерь, и другое дело, если вы отправляете ребенка в танцевальный лагерь. И здесь можно ребенку, наоборот, дать разнообразие, показать, что смотри, ты можешь поехать поизучать языки, или ты можешь поехать в лагерь, где там рисуют. Ну, то есть предложить ребенку какую-то прям совершенно другую реальность. А вдруг ребенок заинтересован. Ну и вообще, в принципе, смена деятельности – это достаточно хорошая перезагрузка и отдых. И здорово вообще, в принципе, детям давать возможность пробовать себя еще в чем-то. Самое главное, это, конечно же, смотреть на возраст детей, которые будут в лагере. То есть, если это предполагаются смешанные какие-то группы, допустим, там, с 7 лет до 16, и это один отряд, то есть смысл тоже узнавать по набору этой группы, сколько детей будет у возраста вашего ребенка. Мальчики ли это, девочки будут.
3: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
5: Пока-пока, мама.
6: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходят только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
8: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
9: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным чистым озером.
8: То есть так все просто?
9: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии – задача весьма сложная.
8: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
9: Вы правы. От глаукомы и катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
8: Да.
9: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
8: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
9: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик глаза на Академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата радгопрозрения показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 2533. Я повторяю, 8 800 777 2533. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-2533.
8: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
9: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат радугопрозрения – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
8: Нет, конечно, помню.
9: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Но это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
8: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
9: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
8: Да, да, да.
9: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом радугопрозрения. Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
8: Но это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
9: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
8: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
9: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 2533. 8 800 777 7-7-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
8: Олег Михайлович, ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
9: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты. Большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777 2533.
8: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
9: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно. Согласитесь?
8: Да, конечно.
9: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
8: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
9: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
8: Конечно,
9: вопрос такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
8: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Радио России.
6: Народный артист России Владимир.
7: Радио России «Орел». Реклама.
5: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
10: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
11: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
12: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
7: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
13: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин сообщил о мерах по гармонизации таможенных законодательств стран ЕАЭС. Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии. Российская армия за сутки взяла под контроль 4 села. Далее подробности. Страны ЕАЭС намерены обеспечивать себя ключевыми продуктами питания самостоятельно. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он отметил и работу в ЕАЭС по продвижению импортозамещения. Российский лидер также сообщил о мерах по гармонизации таможенных законодательств стран ЕАЭС.
15: Предпринимаются меры по дальнейшей гармонизации таможенных законодательств стран-участниц. Очередное решение в этой сфере будет согласовано. Благодаря расширению промышленной кооперации нашими государствами созданы эффективные цепочки добавленной стоимости. Продвигаются процессы импортозамещения, внедряются передовые технологии и инновации. По линии Евразэс запущен механизм льготного софинансирования перспективных индустриальных проектов. Кредиты на эти цели выделяются под проценты существенно ниже рыночных. Вполне естественно, что такая схема субсидирования вызвала живой интерес у бизнес-кругов наших стран. К настоящему моменту два совместных промышленных проекта уже активно реализуются. По трем одобрены заявки на финансирование. Еще 14 в проработке у Евразийской комиссии. Решение, которое мы сегодня примем, позволит масштабировать такой позитивный опыт и на другие ключевые сферы, в том числе сельское хозяйство. Последнее особенно значимо, учитывая, что вопросам продовольственной безопасности традиционно уделяется большое внимание в Евразийском Союзе. Общими усилиями мы стремимся самостоятельно и бесперебойно снабжать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции собственного производства. Еще одним шагом вперед на этом направлении станет утверждаемое сегодня распоряжение об общем рынке семян сельскохозяйственных растений.
14: Нынешнее заседание в ЕС первое в текущем году и 26-е с момента начала функционирования Евразийского экономического союза. Владимир Путин пообщается с журналистами по итогам визита в Астану, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также сообщил, что президенту доложено об инциденте с БПЛА в Румынии. Ранее сегодня Минобороны Румынии заявила о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, который находится в 14 километрах от границы с Украиной. Бухарест возложил ответственность на Россию. В МИДе страны заявили, что вызвали российского посла, чтобы проинформировать о мерах, которые будут приняты на дипломатическом уровне, передает ТАСС. Позднее стало известно, что генконсул России в Констанце объявлен персоной нон грата. Консульство будет закрыто. Об этом сообщил президент Румынии Никуш Ордан. Передает РИА Новости. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова уже заявила в ответ, что ответом Москвы на закрытие генконсульства в Румынии не заставит себя ждать. Российские войска за сутки освободили 4 населенных пункта – Бударки и Караичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области, об этом заявили в Минобороны России. За неделю бойцы взяли населенные пункты Гранов, Нововасильевка в Харьковской области, Запсюлье и Рясное в Сумской области, Воздвижевка в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской области. Как отметили в Минобороны, подразделения российской группировки войск «Восток» за неделю нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, 3 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. ВСУ за 7 дней потеряли здесь свыше 1970 военных, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Ситуацию с беспилотником в Румынии прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что еще надо разобраться, чьи это был БПЛА, но всем странам ЕС нужно, цитата, «заткнуться на эту тему, они прямые участники войны с Россией», заявил Медведев. Он подчеркнул, что европейские беспилотники и иное вооружение каждый день принимают участие в атаках на Россию. По словам Медведева, лидеры ЕС отвечают за гибель мирных россиян в результате атак, в том числе за теракт в Старобельске. Зампред Совбеза России отметил, что граждане стран ЕС, где размещены производства дронов для нужд ВСУ, не смогут спокойно спать. Медведев также заявил, что страны Европы прекрасно знают, как закончить войну на Украине.

0: зерна 144 с лишним миллионов тонн, в том числе было получено почти 94 тонны нашей ключевой культуры пшеницы.
1: Мы получили третий в истории страны урожай зерновых, увеличено производство сырого молока, обеспечен стабильный выпуск готовой продукции, также стабильно работал наш рыбохозяйственный комплекс. Таким образом, внутренний рынок по итогам 2025 года был полностью обеспечен всеми продуктами питания. С превышением исполнены многие ориентиры доктрины нашей продовольственной безопасности. В 2026 году запланированы средства на поддержку отрасли правительством уже доведены до Минсельхоза, и исхожу из того, что Минсельхозом эти средства уже доведены до конечных сельхозтоваропроизводителей.
0: Патрушев отметил, что регионы лидеры по зерновым по итогам прошлого года – это Краснодарский, Ставропольский край, а также Ростовская область. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Андрей Рублев второй год подряд вышел во вторую неделю Ролан-Гаррос. В третьем круге турнира «Большого шлема» российский теннисист обыграл Нуну Боржеса со счетом 7-5, 7-6, 7-6. Рублев сравнялся с Данилом Медведевым по количеству выходов в 1/8 финала «Шлема» в 18. Это рекорд среди российских игроков. Самолет с футболистами сборной Буркина-Фасо приземлился в аэропорту Волгограда в пятницу утром. Команду встретили с песнями и плясками. Ансамбль российского казачества преподнес футболистам традиционный русский каравай. 5 июня в Волгограде пройдет матч сборной России по футболу с командой Буркина-Фасо. Полузащитник Данил Пруцев возвращается в «Спартак» после аренды в «Локомотиве». Пруцев в этом сезоне был одним из лидеров «Локомотива» по времени на поле в матчах российской премьер-лиги. Сообщалось, что игра Данила Залока впечатлила главного тренера «Спартака» Хуана Карседа. «Зенит» завершает переход Филиппе Аугусто из Трабзонспора. Бразильский нападающий обойдется петербургскому клубу в 17-18 миллионов евро, сообщает «Спорт». При этом рыночная стоимость форварда – 15 миллионов евро. Игрок и команда пока не могут договориться о личных условиях контракта. Аугусто рассчитывает получать около 3 миллионов евро в год. «Зенит» пытается снизить требования бразильца. В «Спартаке» нет деления на русских и легионеров благодаря главному тренеру Хуану Карседо. Об этом рассказал гендиректор «Краснобелых» Сергей Некрасов. Он очень внимательно и уважительно относится к другому мнению. Это тоже является залогом атмосферы, где нет деления на русских и легионеров, опытных и молодых, новичков и старожилов, сказал Некрасов. Новый лимит на легионеров пойдет на пользу российскому футболу, уверен полузащитник Оренбурга Хорди Томпсон. Иностранцы должны будут доказывать на тренировках, что они достойны попадания в стартовый состав. Как футболисты мы станем сильнее, из-за этого считает чилийский легионер. В минувшем сезоне Томпсон стал самым результативным игроком Оренбурга и лидером по игровому времени. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода. В субботу, 30 мая, в Хабаровске плюс 15, плюс 17, кратковременный дождь. В Сургуте плюс 18, плюс 20, без осадков. В Красноярске плюс 9, плюс 11, дожди. В Архангельске без осадков плюс 15, плюс 17. В Калининграде без осадков плюс 18, плюс 20. В Перми плюс 15, плюс 17. Временами дожди. В Казани плюс 17, плюс 19, кратковременный дождь. В Туле плюс 11, плюс 13, временами дожди. В Ставрополе плюс 14, плюс 16, временами дожди. В Ялте плюс 14, плюс 16, временами дожди. В Санкт-Петербурге облачно во второй половине дня дожди. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 8 градусов тепла.

0: Как рождаются коллекции? Расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Я собрал больше 200 знаков, которые с геральдикой про медведя. А есть еще охотничьи птицы, есть еще...
2: Глухари, я читал, что в Западной Европе очень популярные, но
1: да,
2: в качестве...
1: Глухари является у них только культом птицы и так далее.
0: Гость – коллекционер-фалерист, охотник Леонид Палько. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио

0: России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
2: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
3: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
4: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
1: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
5: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут сегодня Наталья Стребнева и Борис Петухов.
10: Именно так, как всегда, приглашаем вас к разговору. И это можно сделать посредством сообщений, которые можете отправить на любые удобные вам мессенджеры по номеру 8-925-222-99-92. У нас с Борисом на экранах есть, собственно говоря, лента, которая как раз ваши сообщения отображаются, а также команды нашей команды. Таким образом, мы следим за эфиром. Но, как всегда, второй час пятничного эфира посвящен жизни новых территорий, поэтому в обязательном порядке Донецкая, Луганская Народные Республики
9: и
10: Запорожье. Да, мы сегодня посетим, узнаем, какие планы на лето, я думаю, поскольку сегодня все-таки последний весенний пятничный день, скажем так.
9: А так и не скажешь.
10: Да. Да, но у нас это больше похоже на осень, действительно. Ну, не по всей же стране, вот как раз и узнаем, как готовиться. Ну, а начинаем мы, как всегда, с общей тревоги и приближаемся к приграничью. Но на этот раз у нас трагические новости из Волгограда. Ну, надо отдать должное, 208 вражеских беспилотников сегодня в ночь вообще сбили над регионами России. Работали над Белгородской, Брянской, Владимирской, защита была Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, в общем, совершенно и акватория Азовского моря в том числе, но один из активных и массированных актов совершился именно на Волгоградскую область. К сожалению, не без жертв. Да. Сразу же погиб один мужчина, потом в больнице от тяжелых ранений скончалась еще одна волгоградка. На связи с нами Никита Воронов, наш корреспондент из Волгоградской области. Никита, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Никита.
11: Коллеги, здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели.
10: Да, что известно к этому моменту, какие у нас ущерб, ранения и так далее?
11: Да, действительно, как вы сказали, сегодня ночью Волгоградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны киевского режима. Среди информации Министерства обороны России в период с 8 вечера 28 мая до 7 утра 29 мая дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 208 украинских БПЛА самолетного типа. Среди территорий страны, вот над которыми были перехвачены БПЛА, значится и наш регион. Киевский режим массово атаковал объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Вот как развивалась ситуация. Как прокомментировал обстановку в регионе губернатор Андрей Бочаров, в Краснооктябрьском районе Волгограда был атакован жилой многоквартирный дом по улице Вершинина, 32. По предварительным данным, повреждено остекление балконов. Один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. В мэрии Волгограда сообщили, что на время работы оперативной службы жильцов эвакуировали. Также в администрации города заявили, что в Краснооктябрьском районе еще было повреждено остекление части помещений детского сада под номером 357. Стекло оперативно убрали. помещения дошкольного учреждения с поврежденным остеклением сегодня не участвовали в образовательном процессе. Угу. Сам же детский сад функционировал без изменения графика работы, так как имелись помещения, которые атака бы была не затронула. Кроме этого, по словам губернатора Андрея Бочарова, на заводе синтетического волокна в Волжском, Волжский – это второй по численности город нашего региона, в результате террористической атаки БПЛА погиб мужчина в возрасте 60 лет. В тяжелом состоянии была госпитализирована женщина 55 лет. В администрации Волжского позже дополнили, что, несмотря на все усилия врачей, спасти женщину, к сожалению, не удалось. Она скончалась в больнице. Многоквартирные дома города Спутника, по информации местной мэрии, атака БПЛА не затронула. Помимо этого, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов в течение прошедшей ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии в Волжском, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда. Все возгорания ликвидированы, подчеркнул в своем сообщении губернатор Андрей Бочаров. И администрация Волжского акцентировала внимание, что по итогам мониторинга экологической обстановки в городе Спутнике и отбора проб атмосферного воздуха на месте возгораний, превышение предельно допустимых концентраций не обнаружено. Экологическая обстановка в норме. Да. Ну и что касается работы Волгоградского аэропорта, Росавиация, конечно, вводила временное ограничение на прием и отправку самолетов. Это было накануне, уже поздним вечером. А сегодня утром эти меры были сняты на фоне уже отбоя беспилотной опасности.
9: Да, то есть понятно, что вот основные, опять же, объекты – это топливно-энергетический комплекс и все, что с этим связано, а также вот завод синтетического волокна в Волжском. Ну, я не знаю, какой интерес представляет это для Украины, но, тем не менее, конечно, мы соболезнуем погибшим и желаем скорейшего выздоровления раненым. Никита Воронов был у нас на связи из Волгограда. Спасибо ему.
5: Большая страна, разное время.
9: Ну и опять же, возвращаясь к этим событиям, с обстрелом различного рода, конечно же, самый страшный за последнее время – это ситуация в Старобельске, в Луганской Народной Республике, то, что произошло, погибли дети, все наверняка знают об этом, и Народный фронт сейчас запустил срочный сбор на помощь пострадавшим от ночной атаки ВСУ на общежитие колледжа в Луганской Народной Республике. У нас на связи Анна Еременко, руководитель регионального отделения Народного фронта в ЛНР. Анна, здравствуйте.
10: Добрый день, Аня.
12: Здравствуйте, добрый день.
9: Да, скажите, пожалуйста, какой сейчас сбор организован, как в нем поучаствовать и прочие подробности?
12: Да, на сайте победа.unf.ru открыт сбор в разделе «Сбор для мирных жителей новых и приграничных регионов». Куратором этого сбора является Полина Цветкова, телеведущая. И в этом разделе есть подраздел, он называется «Сбор средств на помощь семьям, пострадавшим в результате атаки ВСУ с 21 на 22 мая». И каждый желающий, перейдя по ссылке, зайдя на этот сайт, сможет оказать посильную для себя помощь. Мы же на связи постоянной с семьями, которые, к сожалению, потеряли детей. Угу. Сейчас занимаемся активной адресной гуманитарной помощью. Также доставляем их в органы, где им необходимо получить те или иные документы. Взаимодействуем с органами Министерства юстиции, также со Следственным комитетом по Луганской Народной Республике. И прорабатываем полностью весь перечень лиц, которые являются пострадавшими. Есть дети, которые относятся к категорийной семьям, это и многодетные, и дети, отцы которых либо служат, либо уже отдали долг. Да. И здесь, конечно, они под нашим пристальным, что называется, взглядом. Поэтому каждому из них обязательно будет оказана адресная помощь. Сейчас мы прорабатываем, выясняем все потребности, условия жизни, бытовые условия, чтобы как можно точечнее отработать по каждому из них.
9: А каково состояние раненых сейчас?
12: Состояние раненых – это лучше, конечно, к медикам. Есть Максим, за которого мы молимся, да, мальчик, который находится в критическом состоянии. Вот все подключились, и член штаба регионального народного фронта, отец Иоанн, он является настоятелем Свято-Вознесенского монастыря. Вот они с монахами пристально молятся, чтобы Максим как можно скорее поправился. Те детки, которых можно было перевезти, уже перевезены, ну а мы занимаемся теми, кто получил множественные психологические травмы.
9: Да, естественно.
12: Дети, хочу сказать огромную благодарность при правительстве Луганской Народной Республики,

0: свой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи развития. Вот коллеги с первых часов, как мы прибыли на место в Старобельск, приехали вместе с нами. Конечно, тогда оказывать помощь было тяжело, потому что дети числились без вести пропавшими, и состояние родителей, ну, сложно, да, наверное, понять.
1: Да. Угу.
0: Да, а вот со следующего дня уже, когда начались опознания, когда стали производиться захоронения, вот коллеги были постоянно с родителями там, где позволяла оперативная обстановка. Угу. Потому что надо понимать, что в республике очень неспокойно. Вот, и сейчас эта работа также продолжится. Мы планируем в ближайшие дни выезжать уже адресно к семьям, где детки считаются пострадавшими, и предлагать им, ну, точнее, бывает, они даже сами обращаются за помощью, и за это им, конечно, огромная благодарность, что они не закрываются в своей проблеме и в своем состоянии, абсолютно открыты к диалогу.
2: Анна, удается справиться своими силами или из других регионов коллеги тоже приехали оказать помощь посильную?
0: Коллеги постоянно на связи. Я вам должна сказать, что звонки поступают отовсюду. Огромное спасибо всем за такую отзывчивость. Вот буквально вчера, работая с восстановлением документов семей, мы были на связи с моими московскими друзьями. Это заслуженный артист Российской Федерации Сергей Куприк со своей женой. Вот они в срочном порядке оказали помощь двум девочкам замечательным, тронули их до слез, потому что у девчонок, помимо того, что психологическая травма, они еще и потеряли там в колледже, да, все, что у них было.
1: Да,
0: и,
1: конечно.
0: Соответственно, вот коллеги оперативно купили им по ноутбуку, что позволит им восстановиться и заново возобновить учебу и необходимые им вещи. Это, конечно, очень приятно и здорово. И всем миром точно у нас получится делать жизнь детей. Да,
1: Анна, скажите, пожалуйста, а что вот в первую очередь сейчас, в чем помощь может осуществляться?
0: Да, вот как когда мы созваниваемся с семьями, выясняем, в основном своем, конечно, это одежда, обувь, потому что у детей там уничтожено все. Помощь с оформлением документов, к счастью, включились все органы и муниципалитет, поэтому проблем с этим нет. В основном это ноутбук, планшеты, технические средства электронные, которые были с детьми, телефоны. Вот, в этом есть как бы потребности. Дети очень сильно просят, чтобы их жизнь хоть чуточку стала прежней.
1: Ну да, да, поэтому, конечно же, я думаю, на это обратят внимание все, кто сейчас этим занимается.
2: Располагает, да, возможностями.
1: И располагает возможностями.
2: Желание,
1: я
2: уверен, есть у многих.
1: Думаю, эта помощь только будет возрастать. Анна Еременко, руководитель регионального отделения Народного фронта в ЛНР, была у нас на связи, рассказала, что Народный фронт запустил срочный сбор на помощь пострадавшим от ночной атаки ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР.
3: Большая страна, разное время.
2: Ну, Борис Петухов и Наталья Стребнева работают для вас сегодня в главной студии главного радио страны. И вот тема, которую мы пристально в последнее время смотрим на нее и особое внимание уделяем. На этот раз в Калининградской области подростка осудили на 6 лет за совершение теракта. На протяжении нескольких месяцев, по-моему, прошлого лета поступали сообщения в мессенджеры. И, собственно говоря, вот результат такой, что обвинение Калининградской транспортной прокуратуры и виновному, у нас подросток, да, несовершеннолетний, 6 лет лишения свободы. О подробностях и обстоятельствах расспросим нашего коллегу Алексея Анкудинова из Калининграда на связи с нами. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, уже мы получили информацию, что вынесен приговор этому подростку. Он пока не вступил в законную силу. Его обвиняют, да, по статье терроризм. Это очень серьезная статья. Я напомню, что этот подросток, вот, по данным следствия, получал сообщения мессенджеры от кураторов, так называемых, и в итоге совершил поджог релейного шкафа. То есть это один из многих, к сожалению, случаев, которые мы фиксировали по стране после начала специальной военной операции, когда вот эти самые кураторы, известно откуда, пытаются влиять на несовершеннолетних, крепшие умы наших сограждан юных, и, к сожалению, такие эпизоды имели место быть и в Калининградской области. Да. Я напомню, что Калининград все-таки это особый регион, мы находимся в окружении стран НАТО, не имеем сухопутной границы с другими регионами России. Здесь, конечно, меры безопасности повышены. Я считаю, что наши органы оперативно смогли среагировать на вот возникшие угрозы, потому что все-таки, опять же, здесь очень, конечно, чувствуется влияние, если мы даже будем смотреть запрещенные сейчас, да, портал.

0: с видеохостингами и соцсети запрещенные, то к кого отношение даже жителей соседних республик на, например, те или иные ситуации, связанные, или те или иные новости, связанные со специальной военной операцией. Понятно, что через интернет оказывалось вот это влияние, в том числе и на подростков. И вот один из эпизодов, как раз о котором мы узнали. Возможно, были, конечно, какие-то другие эпизоды, потому что информации официально ее достаточно мало. Угу. Только вот пресс-релиз.
1: Обычно после решения суда опубликуется информация.
2: Да. Угу. Но, тем не менее,
0: проходят в закрытом режиме. Угу. Ну и опять же напоминаю, что это все-таки у нас такой особый регион, и на этой неделе впервые с 2022 года в Калининградской области была объявлена беспилотная
1: опасность. Вот я только хотел сказать, да, что у вас долгое время обходила эта беда, а сейчас я еще на фоне разговоров вражеских соседей о том, что они собираются быстро очень захватить Калининград и прочие делают заявления, но тем не менее понятно, что обостряется ситуация.
0: Да, конечно, мы впервые услышали вот эти так называемые, не так называемые, это прямые, можно сказать, да, фактически угрозы от официального лица. Если раньше, то там трясли своими кулачками там отставные там литовские, польские военачальники, то теперь это глава МИД. Но мы помним, как отреагировал на это глава нашего МИД, да, Сергей Лавров, когда он спросил, а кто это? Кто это там пытается как-то угрожать Калининградской области? И нередко повторялось, что все-таки ответ за какую-то, за какую-то атаку на Калининград будет незамедлительным и очень жестким. Мы понимаем, что это все уже такая риторика, это некие такие геополитические игры вот этих транссателлитов, которые пытаются повлиять на Россию, да, надавив на вот это, как они считают, больное место. Но Калининградская область прекрасно защищена. Здесь у нас и база Балтийского флота, у нас здесь очень, я считаю, что достаточно серьезные силы.
1: Я тоже думаю.
0: Противовоздушной обороны. И, конечно, здесь у нас службы государственной безопасности бдят и следят за всем, и в том числе вот этот эпизод, о котором мы говорили в начале, да, вот подростка, это показательный пример.
2: Именно. Но в то же время я хочу обратим внимание, чтобы родители вновь посмотрели на само развитие истории. Несколько месяцев прошлого года молодой человек получал распоряжение, угрозы и так далее через мессенджер. Это не раз что-то случилось, его испугали, но его накачивали постепенно. Mm-hmm. Поэтому, собственно говоря, обратите внимание на своих детей, которые сейчас летом будут предоставлены сами себе. Затем он изготовил зажигалку из там какой-то пластиковой бутылки, бензина и так далее. Опять-таки, насколько я понимаю, бензин у нас сейчас
1: запрещен
2: к продаже и прочее. Поэтому на каждом этапе, что касается родителей, что касается бензозаправок, сотрудников и так далее, каждый раз мы должны сейчас проявлять бдительность и обращать особое внимание на детей, которые могут оказаться вот в такой беде. Поскольку мы понимаем, что наказание неотвратимо в ситуации, в которой мы сейчас находимся.
1: Серьезное.
2: Наказание, на самом деле, не так много, 6 лет, по большому-то счету, если задуматься.
1: Ну, несовершеннолетний.
2: Оно просто неминуемое, это само по себе наказание. Но это не должно доходить до наказания, до преступления.
0: Наверное, вот у этих ребят, у них нет все-таки осознания такого.
1: Именно.
0: Это детские
2: игры. Будем разбираться, будем проявлять бдительность. Спасибо. Алексей Анкудинов был с нами из Калининграда. Спасибо.
3: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
4: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
3: Большая страна, разное время.
2: Борис Петухов и Наталья Стребнева, рады приветствовать вас у микрофона в московской студии Радио России. Продолжаем следить за течением нашего разного времени. Сейчас перемещаемся в Курскую область. На этот раз хотели бы рассказать о том, как работает проект «Время завтра». Ну, собственно говоря, был задуман, он и создан для реабилитации ветеранов специальной военной операции. Наша коллега Татьяна Плохих на связи с нами. Татьяна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Татьяна.
6: Да, здравствуйте, Борис, здравствуйте, Наталья. Действительно, в Курской области стартовал подобный двухнедельный проект «Время завтра». Действительно, очень важно и очень важно о нем рассказывать. Хочу сказать, что, конечно, принимают в нем участие ветераны специальной военной операции с последствиями травм опорно-двигательного аппарата, какими-то хроническими заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В общем-то, хочется отметить, что фронтовиков в буквальном смысле ставят на ноги. Отмечу, что первый этап проекта в Курске рассчитан на 2 недели. Сейчас в нем принимают участие первые 10 ветеранов СВО. Ну и, конечно, мы надеемся и рассчитываем, что подобный проект будет расширяться и еще не раз будет проходить. Ну, в общем-то, сейчас о проекте расскажу. Восстанавливая здоровье, в больнице бойцы могут получить и, скажем так, новую профессию. Ну, или, например, освоить какое-нибудь дело, как говорится, для души. Проект организовал практические занятия для ветеранов спецоперации, получивших ранения. В общем-то, программа, как уверены сами организаторы, действительно помогает ветеранам реализовать себя, несмотря на ограничения здоровья. И в этой связи предлагаю послушать руководителя программы «Время завтра» Ольгу Ворошилову.
7: Первую половину дня они у нас проходят медицинскую реабилитацию, а вторую – это уже они поступают в наше распоряжение, где мы с ними изучаем и цифровую фотографию, и искусственный интеллект, и ВПЛА в мирной жизни. Почему именно эти направления выбраны? Во-первых, для нас очень важно, чтобы они потом это использовали и применяли. Мы обучили их обрабатывать фотографии, мы рассказали, как сделать правильно фотографии. Они сами попробовали, итогом вот будет у нас выставка их работ.
5: Да.
6: Отмечу,
5: широкая
6: что,
5: программа.
6: Отмечу, что также проект выстроен так, что позволяет одновременно решать несколько важных задач. И прежде всего это обеспечивать непрерывность лечения. И вторая очередь, это дает ветеранам специальной военной операции востребованные сегодня практические навыки. Но вот то, о чем Ольга говорила, да, в различных сферах деятельности. В общем-то, это подтверждают и первые участники. Например, один из них, Николай Янатохин, он пошел на СВО добровольцем, воевал на Краснолиманском направлении, но вот получил ранение, и сегодня ветеран восстанавливается в больнице скорой медицинской помощи. Предлагаю его послушать.
8: Я доброволец, сам подписал контракт, пошел защищать родину, всех наших жителей приграничья, свою семью. Ранение тяжелое. 2 раза хотели ногу ампутировать. Ну, благодаря нашей медицине спасли. Помимо наших ранений, у каждого есть какие-то сопутствующие заболевания, которые здесь можно найти, определить или подлечить. То есть проект очень хороший, он однозначно нужен.
6: Да, действительно, проект очень нужен. И хочу дополнить, что после нескольких операций у Николая действительно есть шанс вновь твердо стоять на обеих ногах. Сейчас ему главное это разрабатывать коленный сустав. Ну и, конечно, ежедневно боец занимается на специальном оборудовании, собственно, что делают и другие участники этого проекта. Скажу еще о том, что реабилитационное отделение рассчитано на 20 коек. В общем-то, оно оснащено аппаратами для восстановления суставов, мышц, разработки шейно-плечевого пояса. В общем-то, в отделении находится вся доступная среда, широкие проемы в дверях, чтобы могли пройти и маломобильные пациенты. Да, в коридорах отсутствие там порожек, широкие сами коридоры. В общем-то, отделение реабилитации оборудовано всеми необходимыми тренажерами в том числе. Хочу отметить, что реабилитацию с начала года в отделении прошли более 150 пациентов. И, конечно, в их числе это и ветераны, и участники специальной военной операции. Также предлагаю послушать заместителя главного врача по медицинской части Максима Клеткина.
9: В условиях этого отделения работает мультидисциплинарная бригада, которая включает не только врачей по медицинской реабилитации, но также и психолога, травматолога, невролога, терапевта. То есть пациент получает многогранную помощь. Благодаря оснащению пациенты получают не только какую-то лекарственную терапию, но и механотерапию, физиолечение. То есть воздействие сразу нескольких лечебных факторов позволяет добиться лучшего эффекта и позволить людям восстановиться в большей степени.
5: Татьяна, то есть вот попадая туда по одним причинам, да, в результате комплексной такой диспансеризации выявляются еще какие-то поражения, скажем так, которые тут же начинают лечить.
6: Да, конечно, то есть если у человека были какие-то заболевания, о которых он не знал, да, или приобретенные какие-то заболевания, конечно, врачи с этим работают, то есть это такой полный профосмотр своего здоровья, и, конечно, лечение это самое. Действительно, программа помогает ветеранам в том числе и реализовать себя, это вот тоже еще одна главная задача, реализовать себя, несмотря на ограничения здоровья. В общем-то, 10 героев, насыщенные 2 недели, вот как раз это именно и ждет участников проекта в Курской области. Ну, а в перспективе, конечно, я думаю, программа «Время завтра» будет масштабироваться и в том числе по стране, потому что действительно такая важная миссия – комплексно помочь защитникам Отечества вернуться к мирной жизни, в том числе адаптироваться к новым условиям при наличии каких-то возможных ограничений по здоровью. И, конечно, каждый участник сможет найти свое дело, как я уже вначале сказала, например, новое, может быть, какое-то хобби, дело для души, дело для себя и дальше продолжать.
5: И может быть даже, да, какой-то бизнес из этого получится в результате.
6: Да, конечно, это здесь уже как, скажем так, ляжет душа, как получится, каждый себя найдет то, что действительно будет.
5: Но здоровье, конечно, прежде всего.
2: Здоровье прежде всего, с этого надо начинать. В первую очередь. Да, социальная адаптация, трудоустройство, безусловно, мы не раз уже говорили и продолжать будем. Мы знаем, что в Курской области тоже создана система помощи такого рода участникам специальной военной операции. Большое спасибо. На связи с нами была Татьяна Плохих из Курска.
3: Большая страна, разное время.
5: По поручению Ростислава Гольдштейна, это глава КОМИ, примут госпрограмму развития туризма. Конечно же, все знают, все любят, КОМИ посещают, но, тем не менее, есть куда стремиться, я так понимаю, создание новых каких-то центров притяжения для туристов, а также, естественно, налаживание инфраструктуры. Виктория Казакова сейчас нам расскажет, как прошло это совещание, и что там рассматривалось, и какие решения были приняты. Виктория, здравствуйте.
2: Добрый день, Вика.
10: Добрый день, коллеги. Да, накануне в Ухте состоялось первое заседание Совета по туризму при главе КОМИ. В новый совещательный орган вошли руководители профильных министерств, региона, эксперты и представители туриндустрии. Как раз на встрече обсуждалась новая госпрограмма развития внутреннего и визного туризма в Республике Коми на период 27-30 годы. Главный посыл – сделать туризм значимой отраслью экономики республики. И в числе главных задач – создание новых туристических маршрутов и развитие туристического бренда, поддержка предпринимателей. Подробнее о госпрограмме расскажет министр туризма Коми Мария Бадмацеренова.
11: Для республики открываются значительные перспективы развития, и программа в том числе позволит системно развивать приоритетные направления: природный, экологический туризм, арктический туризм, этнокультурный, оздоровительный, промышленный и другие виды туризма. Госпрограмма станет инструментом координации инвестиционных проектов, развития туристской инфраструктуры, создания новых туристических продуктов. И, конечно же, приоритетом нашей политики госпрограммы является устойчивое развитие, сохранением природного потенциала, культурного наследия и развитием местной локальной экономики, которая в первую очередь будет вестись на повышение качества жизни в муниципалитетах, развитие малого и среднего предпринимательства и позиционирование региона Республики Коми как привлекательного туристического направления на всероссийском и международном уровнях.
2: Ну, то есть правильно мы понимаем, Виктория, что коллеги, да. Прежде всего мы говорим именно о природных красотах и возможности насладиться республиканскими вот этими необыкновенными, да, и горными, и лесами, что куда еще приглашаете?
10: Да, приглашений много, я немножко еще добавлю.
5: Давайте, давайте.
10: Главное, что глава Коми Ростислав Гольштейн поддержал предложение, отметил, что такая программа региону действительно нужна и дал соответствующее поручение правительству республики. И вот на совете также обсудили вопросы развития экологического туризма, доступности федеральных особо охраняемых природных территорий, формирования туров на основе охоты и рыбалки и деятельность гостевых домов. У республики огромные природные территории, да, как вы сказали, есть и интересные заповедные места, например, тот же национальный парк Игородский, где вот нетронутый девственный лес, редкие виды птиц, живописный ландшафт. Есть несколько экотроп, для туристов работают. В наших краях нацпарк еще называют таежные джунгли. Заповедник активно привлекает туристов, обустраивают для них маршрут и отдых выходного дня. Или вот, например, тот же Печоро-Елычский заповедник, сокровищница Северной тайги. На ее территории лосиферма, здесь можно покормить сахатых. Также на территории работает музей природы, здесь можно увидеть большую коллекцию чучел, гербарий растений. Главный магнит для туристов – плато Мань-Пупунёр с семью каменными великанами, столбами выветривания. Но, к сожалению, из-за предписания прокуратуры туристический маршрут со стороны Коми к знаменитым столбам выветривания закрыт. Ага. Попасть на плато можно только через Екатеринбург сейчас на лыжах или вертолете. Ну, зимой на лыжах, сейчас на вертолете. Эта проблема также обсуждалась на встрече. Руководитель региона настоятельно рекомендовал обратиться к министру природных ресурсов и экологии России за помощью в урегулировании вопроса, если он не будет решен в ближайшее время на местном уровне. Также на встрече обсуждались проблемы развития отрасли, да, вот они есть, к сожалению.
5: Вот я хотел как раз об инфраструктуре и логистике поговорить, да, насколько вот эти замечательные места готовы, насколько там есть дороги, насколько там есть места, где можно пожить и отдохнуть.
10: Ну да, у нас республика, как вы знаете, она огромная, расстояния очень большие, да, и... Соответственно, нужны дороги, да, и, конечно, правительство над этим работает, но, соответственно, нужно добраться, да, для того же плато Мань-Пупунёр можно только на вертолете, да, но это, соответственно, и дорого.
5: Дорого.
10: Да, ну, у нас есть и другие проблемы, тот же дефицит кадров, да. Вот что еще обсуждалось? Итоги прошлого года и регион, кстати, вот посетили более 250 тысяч туристов. Это хороший показатель, и он вырос на 6%. И объем платных туристических услуг тоже вот увеличился. И, как выяснилось, чаще всего в Коми приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кирова и Архангельска. Интерес к нашей республике есть, и это очень радует. Что еще радует, что с начала этого года начала работу Министерство туризма Коми. За полгода регион представил свой потенциал на крупнейших площадках, включая выставки в Москве, в Нижнем Новгороде, Казани, Харбине. Сыктывкар, вот, кстати, получил гран-при Всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город креативного туризма».
5: Поздравляю.
10: Пользуясь случаем, напомню, в этом году Республике Коми исполняется 105 лет. Солидная дата, юбилей будет отмечаться 22 августа, к нам приедет легендарный хор имени Пятницкого. Коллектив даст концерты в Сыктывкаре, в Иркуте, Инте, Печоре, Усинске, Ухте. И в этот же день состоится республиканский праздник народного творчества «Шондыбан». Выступят любительские фольклорные, вокальные и хореографические коллективы.
5: Виктория, ближе к событию мы обязательно вернемся.
2: Нам, и поздравим республику.
5: Расскажете подробности. Спасибо большое. Виктория Казакова была из Сыктывкара. Дело в том, что по поручению главы Республики Коми примут программу развития туризма.
3: Книги на главной площади страны.
12: Мы не останавливаемся на фестивале. Появилась потребность в новой площадке комиксы. Будущее книги. Площадка, которая рассказывает о новых форматах. Книгоиздания, электронных форматах, искусственном интеллекте и так далее. Всегда что-то новое.
3: Книжный фестиваль «Красная площадь» в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
13: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
14: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
13: Но цифры действительно пугают.
14: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
13: Но почему это происходит?
14: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
13: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
14: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
13: А разве это не так?
14: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
15: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабиталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
13: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
16: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
13: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
16: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, L-фукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
15: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
13: А вот что насчет технологии производства?
16: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
13: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
16: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
15: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
13: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
17: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
3: Радио России. Быть папой значит... Радио России «Орел». Реклама.
18: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
19: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
20: МЧС информирует.
21: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
22: МЧС России предупреждает: будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске лидеры ЕАЭС заявили о необходимости в Армении референдума по вступлению в ЕС. ВС России за сутки освободили 4 населенных пункта. Следственный комитет предъявил обвинение по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного. Далее подробности. ЕАЭС открыт к сотрудничеству с конструктивно настроенными партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он также сообщил об активизации переговоров о либерализации торговли между ЕАЭС и Индией.
4: Уважаемые коллеги, всеми нами не раз подчеркивалось, что Евразийский экономический союз и наша интеграционная деятельность привлекают большое внимание за рубежом. Сегодня тоже уже об этом говорилось. Заинтересованность в развитии связи с «пятеркой» проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Со своей стороны Евразэс неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями. И круг преференциальных партнеров «пятерки» из года в год планомерно расширяется. В прошлом году заключены торговые соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с Индонезией. Активизировались переговоры о либерализации торговли с Индией. И мы, конечно, поддерживаем проекты решений по запуску работы над договоренностями о свободной торговле с новыми перспективными партнерами. Конечно, мы должны и будем внимательно анализировать все аспекты этого движения вперед.
1: Путин подчеркнул, что плотная евразийская интеграция приносит реальные преимущества странам ЕАЭС. После заседания в ЕАЭС президент России встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча прошла на полях саммита ЕАЭС, об этом сообщает Интерфакс. Кроме того, Кремль опубликовал совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по Армении. Отмечается, что члены Евразийского межправсовета на саммите ЕАЭС в декабре доложат о возможных последствиях приостановления для Армении договора о ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выступают за проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Саммит ЕАЭС в декабре пройдет в Санкт-Петербурге. Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Ереван должен идти на сближение с ЕС не за счет Москвы и Евразийского экономического союза, а на свои собственные средства.
23: Факт остается фактом. Армения по мере сближения с ЕС рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам и правилам ЕС. Это невозможно. И, кроме того, есть еще большой вопрос. Двигаясь в сторону Евросоюза, что является абсолютным суверенным правом Армении, Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС. То есть она должна это делать за свой счет.
1: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова сообщила, что ответ Москвы на закрытие генконсульства в Румынии не заставит себя ждать. Она заявила, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам для того, чтобы отвести внимание от убийства Зеленским детей в Старобельске на деньги ЕС и с поддержкой Евросоюза. По словам Захаровой, все обвинения в адрес России за беспилотников в странах Евросоюза бездоказательны. Не было предъявлено ни одного факта и материала по этому поводу. Ранее сегодня Минобороны Румынии сообщило падение беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, который находится в 14 километрах от границы с Украиной. Бухарест возложил ответственность на Россию. Президент Румынии Никош Ордан после инцидента с беспилотником объявил, что генконсул России в Констанце объявлен персоной нон грата, а консульство будет закрыто. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль 4 населенных пункта, по 2 в Харьковской области, Бударки и Краичная, и в Днепропетровской, Новоподгородная и Лесное, об этом сообщает Министерство обороны России. За неделю были нанесены массированные 5 групповых ударов по украинским военным объектам и связанные с ВСУ инфраструктуре, в том числе портовой и топливно-энергетической, а также по предприятиям ВПК и авиабазам Украины. Все удары – ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Российскому военнослужащему предъявлено обвинение по делу о подделке работ скульптора Эрнста Неизвестного, сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, фигурант дела о подделке работ Эрнста Неизвестного организовал изготовление не менее 30 предметов искусства, продав их минимум за 90 миллионов рублей. По делу проведены обыски в Третьяковской галерее, осмотрены 37 картин и 10 скульптур. Суд наложил арест на имущество обвиняемого в подделке работы Эрнста Неизвестного на сумму свыше 128 миллионов рублей.

0: 7 сроков его совершения. Для этого необходимо обратиться к туроператору и турагенту с письменной претензией, в случае игнорирования требований подать жалобу в управление Роспотребнадзора. Как напомнили в АТОР, Air Anka с 26 мая не может выполнять чартерные рейсы из России в Анталию. Временные разрешения, по которым перевозчик летал ранее, не были продлены. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева третий год подряд вышла в четвертый круг Ролан-Гаррос. В третьем раунде турнира «Большого шлема» российская теннисистка обыграла Мари Бузкову из Чехии со счетом 6-4, 6-2. Лучший результат Миры в Париже – полуфинал 2024. А ранее сегодня Андрей Рублев второй год подряд вышел во вторую неделю Ролан-Гаррос, обыграв Нуну Боржеса со счетом 7-5, 7-6, 7-6. Рублев сравнялся с Даниилом Медведевым по количеству выходов в 1/8 финалов шлемов. 18 – это рекорд среди российских игроков. Защитник ЦСКА Данил Круговой хотел бы, чтобы клуб утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера. «Как команда мы обязательно поможем. Знаем, какой он молодой специалист и всегда будем поддерживать его в начинаниях и требованиях», — пообещал Круговой. ЦСКА под руководством Гдесамова провел 3 игры в концовке сезона, проиграл «Спартаку» в Кубке и победил «Пари-НН» на «Локомотив» в чемпионате России. «Зенит» завершает переход Филиппе Аугусту из Трабзонспора. Бразильский нападающий обойдется петербургскому клубу примерно в 17-18 миллионов евро, сообщает «Спорт». При этом рыночная стоимость форварда 15 миллионов. Игрок и команда пока не могут договориться о личных условиях контракта. Аугусту рассчитывает получать около 3 миллионов евро в год. «Зенит» пытается снизить требования бразильца. Новый лимит на легионеров пойдет на пользу российскому футболу, уверен полузащитник Оренбурга Хорди Томпсон. Иностранцы должны будут доказывать на тренировках, что они достойны попадания в стартовый состав. Как футболисты мы станем только сильнее из-за этого, считает чилийский легионер. В минувшем сезоне Томпсон стал самым результативным игроком Оренбурга и лидером по игровому времени. А вот в «Спартаке» нет деления на русских и легионеров благодаря главному тренеру Хуану Карседо. Об этом рассказал гендиректор красно-белых Сергей Некрасов. Он очень внимательно и уважительно относится к другому мнению. Это тоже является залогом атмосферы, где нет деления на русских и легионеров, опытных и молодых, новичков и старожилов, сказал Некрасов. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода. В субботу, 30 мая, в Тюмени плюс 18, плюс 20, вечером дождь, в Омске небольшой дождь, плюс 20, плюс 22, в Иркутске плюс 5, плюс 7, утром дождь, в Сыктывкаре плюс 13, плюс 15, временами дожди. В Уфе плюс 20, плюс 22 без осадков, в Самаре плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь, во Владимире плюс 13, плюс 15, кратковременный дождь, в Волгограде плюс 18, плюс 20 без осадков, в Сочи плюс 13, плюс 15, дожди временами сильные, в Симферополе плюс 12, плюс 14, умеренные дожди. В Санкт-Петербурге облачно во второй половине дня, дождь, температура днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 9 градусов тепла.

0: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые.

0: российские солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Колл». Начало в 18.00. 6+.
1: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
4: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
5: Именно так, как и заявляли, второй час разного времени по пятницам, впрочем, как и по вторникам, всегда посвящен жизни наших исторических территорий. Напомню, в московской студии для вас сегодня работаем мы, Борис Петухов и Наталья Стребнева, а на связи с нами уже Донецк. Наша коллега Виктория Цыпленкова готова рассказать о событиях последних дней, ну и, конечно, прежде всего, о том, какая ситуация на линии фронта. Виктория, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктория.
7: Здравствуйте. В Донецкой Народной Республике на линии фронта бои идут по всем направлениям. На Краснолиманском уже идут бои за Мирное и Васильевку, а на Константиновском направлении продолжаются боестолкновения в районе Долгой Балки. Уже в самом городе Константиновке военнослужащие российской армии продвигаются к центру города и занимают новые позиции, в том числе в районе промзоны. Краснолиманское направление также движется вперед. Там наши военнослужащие усиливают зону контроля в районе поселка Ставки и уже идут у восточных окраин Рая Александровки. Детально о ней мы в прошлый раз уже говорили. Угу. Если говорить о событиях мирной жизни, так в Мариуполе Марат Хуснуллин и Денис Пушилин посетили ряд объектов, которые ранее были восстановлены. Так, одним из ключевых объектов стала гимназия номер один в Орджоникидзевском районе. Уже 1000 учеников сядут за парты в восстановленной гимназии в сентябре этого года. Общая площадь школы превышает 8500 квадратных метров. Работы проводились абсолютно полностью. Вся территория была восстановлена, и прилегающая территория, и внутри школы укрепили несущие конструкции, заменили кровлю, окна, полностью обновили инженерные системы, выполнили внутреннюю отделку и отремонтировали фасад. Также был посещен Мариупольский строительный колледж, его реконструкция также была произведена ранее. Площадь более 7000 квадратных метров. Полностью теперь оно оснащено современным оборудованием. И в этом учебном заведении обучаются более 500 студентов. Там два корпуса. В корпусах поочередно велись ремонтные работы для того, чтобы студенты могли продолжать очное обучение. Это первый ремонт открытия этого колледжа. Он был открыт в 1969 году, и вот до настоящего времени там не обновлялось оборудование, не выполнялись ремонтные работы, но сейчас, как я уже сказала, полностью материально-техническая база, новое современное оборудование и, естественно, комфортабельный ремонт, чтобы можно было проходить обучение в максимально комфортных условиях. Также в Донецке открыли Центр Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Ранее в Донецкой Народной Республике действовал только местный союз ветеранов Афганистана. Сейчас открылся первый офис Российского союза. Здесь ветераны уже создали музей, в котором представили трофейные экспонаты военных событий прошлых лет и сегодняшнего дня. И теперь там будут проходить мероприятия не только между ветеранами боевых действий, но и для молодежи, где смогут встречаться наши защитники вместе с молодежью, проводить встречи, делиться своими историями и передавать историю, которая сейчас происходит от непосредственных участников событий. И многие ветераны прошли не только Афганистан, еще и другие горячие точки. Многие афганцы в 2014 году и с началом СВО вставали на защиту Донбасса.
6: Позавчера мы отмечали праздник.
5: Вчера.
6: Вчера.
5: Вчера, 28 число, да. День пограничника.
6: День пограничника. По всей стране, может быть, не так ярко, как десантники, конечно, это все отмечают. Но, тем не менее, очень характерно, что открыли памятный знак пограничникам Донбасса, да?
7: Да, более того, в Донецке достаточно масштабно этот праздник отметили. Вчера в парке имени Щербакова отмечали, собирались пограничники разные. Также проводились концертные мероприятия в городах ДНР, награждения. И вот одно из ключевых мероприятий – это то, о чем вы сейчас сказали, открытие памятного знака пограничникам Донбасса. Это композиция вот в том же парке, в котором проходило мероприятие. Рядом там с пограничным столбом установили камень с памятной надписью «Пограничникам Донбасса всех поколений. Границы России священны и неприкосновенны». И также в честь морских пограничников установили якорь. На открытии присутствовали ветераны погранвойск разных лет. И опять же, вот много награждений было вчера, в том числе в Донецкой Народной Республике. Также в Донецке установили на аллее героев, которая находится в парке Ленинского комсомола, бюст в честь командира штурмовой роты Воробьева. Это наш защитник. Он встал на защиту Донбасса еще в 18 лет, в 2014 году. Воевал в Донецкий аэропорт, Одесскую промзону, Горловку. И 5 июня 2023 года Роман Воробьев погиб в бою за Водяное. И вот это аллея героев, такое священное место для всех донечан. Там также установлены бюсты и другим героям, Арсену Павлову, Михаилу Толстых, Ольге Кочуре, Олегу Маниеву. Вот такое вот
6: место памяти, да?
7: Да, место памяти, туда донечане приходят и почтить память, и уже приводят своих детей, подростков, и вот на этом месте непосредственно уже так вот о героях многие и узнают. И также в Мариуполе.
6: Да, в Мариуполе высадили аллею дружбы. Что это за такое мероприятие?
7: Да, это мероприятие состоялось у стен Приазовского государственного технического университета. Эта акция приурочена к 323-летию города-побратима Санкт-Петербурга. Этот город, конечно, имеет ключевое значение в восстановлении самого Мариуполя. И эта аллея стала символом единства двух городов, объединенные работой по восстановлению Донбасса. Вдоль университетской аллеи высадили 101 кустовую розу, тоже достаточно символично. Роза – символ Донбасса, символ Донецка, а вот на то место, где как раз высадили, было восстановлено строителями из Санкт-Петербурга.
6: Символично, символично получилось. Действительно, это такой знак, да, дружбы с одной стороны, с другой стороны, эта аллея будет замечательно еще и украшать город, поскольку роза – это прекрасно.
7: Конечно, да.
5: И это тоже высажено как раз ваше именно, да, вот эти фирменные донецкие розы. Виктория, они какого цвета обычно? Они красные, особенно для этой аллеи подобраны?
7: Разные розы, вообще именно донецкие, абсолютно разных цветов. Это и красные, розовые, белые, желтые, то есть абсолютно...
6: Ну, красота, красота, красота.
5: Спасибо большое.
6: Спасибо большое. Виктория Цыпленкова из Донецка была у нас на связи, а мы идем дальше.
0: Время новой России.
6: И идем не так далеко, конечно, в соседнюю Луганскую Народную Республику, где нас уже ждет Юрий Свидерский.
5: И, к сожалению, республика, да, живет последнее время опять тревожно. Юрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Расскажите,
6: Юрий,
5: о событиях последних дней.
8: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Борис, здравствуйте все, кто за кадром обеспечивает наше с вами вещание, и те, кто смотрят нас во всех платформах, где ведет видеотрансляции из студии, и здравствуйте вся Россия. Но начнем по, к сожалению, традиции. 51-летний мужчина погиб накануне при ударе вражеских беспилотников по автомобилю в Сватово. Это райцентр Сватовского района. Еще двое человек, женщина и мужчина, получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Под удар противника попал из Северодонецк. В этом городе ранения получили 3 человека. Удар был нанесен по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий, а именно компании «Луганск-Вода» местного отделения. 2 женщины, находившиеся в автомобиле, были доставлены в больницу, прооперированы. Всем пострадавшим оказывается вся возможная помощь. Повреждено также было здание Сватовской гимназии номер 7. Удар пришелся по кровле детского образовательного учреждения. К счастью, детей там не было по одной простой причине. Из-за оперативной обстановки вот в этих населенных пунктах, в этих районах на севере ЛНР, сверху карты Луганской Народной Республики, давным-давно дистанционка. Ну и, судя по всему, еще очень долго, к сожалению, будет, потому что оперативная обстановка, к сожалению, лучше не становится, и подвергать детей угрозе. Там дети учатся так, они раз в неделю где-то в условном месте договариваются встретиться с учителем, приносят свои тетрадки, учитель быстро забирает домашние задания, задает новые, дети разбегаются, учитель тоже, собственно, к своему дому, крадучись по закоулкам. Все это, чтобы по возможности не привлекать вражеские беспилотники. Ну да, ну и настолько ситуация осложнилась, что вот они, вот даже такого раньше не было. Сейчас они
6: пытаются
8: дома. Даже по центру Луганска, они по улице Оборонной среди бела дня шастают разведчики, и вот в соседнем квартале возле подстанции местные жители видели, как украинский дрон-разведчик подлетел, обсмотрел все со всех сторон и улетел. К сожалению, пока так. И это центр Луганска. Вот. 19-летний студент луганского одного из вузов подорвался на берегу Северского Донца. Недавно мы вам рассказывали про 13-летнего мальчика, который вместе с 14-летним другом пошел гулять на речку. Там везде, вдоль всего берега и даже на дальних подступах стоят таблички «Осторожно, мины». Да, это черта города, но уже много-много лет она заминирована, ее никак не разминируют.
6: Ну, потому что всегда налеты продолжаются налеты и, в общем, не дают возможности полностью разминировать, да?
8: Да, у этого 19-летнего парня минно-взрывная травма, также осколочное ранение кистей, рук и ссадины. Его доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Также по городу Горское, это входит в состав городского округа Первомайск, минувшей ночью ударили украинские беспилотники, там, к счастью, обошлось без жертв, только имеются разрушения частных жилых хозпостроек. Ну, дальше новости позитивные, поскольку вопреки стараниям наших врагов...
6: Все равно строится
8: и развивается. Да. Представители власти Луганской Народной Республики и Российской Федерации в целом подписали программу развития 28 опорных населенных пунктов республики. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин. Он рассказал, что в ЛНР прошло совещание по развитию региона, в ходе которого были рассмотрены основные социально-экономические показатели. В указанных 28 опорных городах и районных центрах, которые часто имеют статус города, но некоторые райцентры все-таки это еще села или же ПГТ. Так вот, в этих 28 опорниках проживают порядка 70% всех жителей ЛНР. Марат Шкерзянович написал у себя, цитирую, «считаю, что это главный стратегический документ, который задает вектор региону на ближайшие 5 лет и с перспективой до 2036 года. В этом документе, который разработан совместно с Минстроем России, наглядно прописано все, что планируется сделать по адресно, по статейно, с мероприятиями, которых запланировано более 1700.
6: Извините, Юрий, а как дается определение именно опорному населенному пункту?
8: Опорный населенный пункт – это город, либо ПГТ, либо село, которое является центром района, и имеет перспективу развития. Ага. Там, в отличие от, допустим, какой-нибудь деревни, которая не будет развиваться, но это очевидно, что молодежь вследствие урбанизации уезжает, остаются одни старики, и рано или поздно этого села на карте, к сожалению, не будет. То все-таки, опять же, даже из всех этих маленьких сел не все же переезжают прямо в центр, в столицу республики.
6: Ну,
8: некоторые,
6: да,
8: для некоторых,
6: ну, да,
8: возможности счастья, это
6: миграция,
8: в райцентр уехать,
6: миграция
8: это уже
6: есть, да,
8: достижение в жизни.
5: Но это же, наверное, не только численностью определяется, а именно
8: да,
6: административным статусом и, естественно, перспективами развития. Да.
5: Ну, понятно.
8: Да,
5: да.
8: И там, где есть смысл ремонтировать, реконструировать и общественные пространства, парки, скверы, строить магазины и, может быть, даже и дома.
6: Угу.
8: Еще интересная новость. Реконструкция началась в сквере у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Он был открыт в столетие со дня рождения легендарного государственного деятеля и военачальника. То есть в феврале 1981 года. И вот за 40 лет, за 45 лет памятник стал одной из главных визитных карточек города Луганска. При реконструкции московские подрядчики учитывают не только внешний вид общественного пространства, но и его функциональность. А стоит памятник Ворошилову на коне прямо напротив мэрии, ныне администрации города.
6: Угу.
8: Сейчас на территории сквера проводится демонтаж старого плиточного покрытия. Ну а в ходе благоустройства здесь будет и новое освещение, новые скамейки, заменят плитку, оборудуют современную детскую площадку, потому что рядом находится очень большой жилой массив, там, 20-подъездный 9-этажный дом.
6: О, как.
8: Можете себе представить,
6: да,
8: ну, насколько перспективно, да, допустим, да, вот вся эта, насколько осмысленна эта реконструкция и обустройство детских площадок.
6: Юрий, еще обратить внимание стоит,
8: да,
6: для наших молодых, может быть, слушателей, почему Ворошилов.
5: Кто такой Ворошилов, да,
6: и почему в Луганске, да, стоит напомнить, что два раза город назывался Ворошиловград, в честь как раз Луганска.
8: Да, и называли его так вопреки воле Ворошилова,
6: да,
8: и переименовывали, опять-таки, потому что он сказал, не надо переименовывать.
6: А дело в том, что в Луганске собственно, и работал, и начал свою революционную деятельность, да, и луганский слесарь Клим как раз, вот как в песне пелось.
8: Да.
6: Угу.
8: И с моим прапрадедушкой ходили они в один кружок, в один тир, учились стрелять.
6: Угу. По-ворошиловски.
8: Тоже... Да.
6: Угу.
8: Вот. Но чтобы рассказать о Ворошилове, нам не хватит.
6: Это я согласен. Я просто уточнил, почему, да.
8: Да.
6: У нас практически...
8: Два застройщика получили разрешение на возведение 5 многоквартирных домов, 579 квартир, а вообще там будет порядка 1 000 000 квадратов.
6: Юрий, спасибо. К сожалению, время заканчивается. До вторника мы с вами расстаемся и, я думаю, дождемся новых новостей.
5: Обязательно.
6: Да.
5: И о строительстве новом поговорим, и об открытии инклюзивных спортивных площадок тоже поговорим. Много событий. В общем, будем за ними следить. Не переключайтесь.
9: Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
10: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
0: Большая страна, разное время.
6: Мы продолжаем нашу программу.
0: Время новой России.
6: Да. Напоминаем, что каждый вторник и пятницу, второй час нашей программы, посвящен новостям из Новой России, и сегодняшний день не стал исключением, мы уже побывали в Донецке, Луганске, и сейчас отправимся в Запорожье, где нас уже ждет Максим Сергеевич Степанов, у которого сегодня день рождения, с которым мы его и поздравляем. Максим Сергеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, долгие лета и многие радости вам, да.
11: Спасибо большое за поздравления.
5: Да. Нам очень приятно, что вы даже в торжественный день встречаете, вот, собственно говоря, его на посту и с нами. Расскажите, чем окрашены последние дни, помимо, ну, собственно говоря, каких-то радостных событий, безусловно, как дела в Энергодаре?
11: Ну, ситуация продолжает ухудшаться. Ну и в целом по региону и по Энергодару, в частности. Причем к тем проблемам, которые были, ну вот, героически жители города и позапрошлой, и прошлую неделю выдерживали и многодневное отключение электроэнергии, и проблемы с водоснабжением. Но вот буквально несколько дней назад попали по центру связи местного интернет-провайдера, и сейчас город во многом остался и без интернет-соединения. Причем это касается и частных потребителей, и госсектора. То есть понятно, что вот эти вот цифровые услуги, которые с таким трудом Россия привносила, да, сейчас они находятся тоже под ударом укронацистов. И также под этими же ударами находятся, рассказывал в том числе за последние месяцы, многие центры по оказанию социальных услуг. Да? Ну и вот в частности тоже накануне опубликовали объявление о том, что в Энергодаре, Васильевке, Каменке-Днепровской, то есть тем городам, которые наиболее страдают от обстрелов, значит, там прекращают работу офисы энергосбыта Запорожья и переходят на дистанционный режим, там опубликованы инструкции, каким образом, значит, подавать данные по счетчикам, да, платежки в электронном режиме, но, конечно, понятно, что это тоже не выход, потому что интернет, да, работает также, к сожалению, с большими проблемами. Но и помимо Энергодара, да, вот такая тенденция последних недель – это охота за автотранспортом.
6: И за, за бензовозами, да, в основном?
11: Да, в первую очередь за бензовозами. Ну, такой не то чтобы, конечно, кризис, да, но некоторые проблемы сейчас есть со снабжением, топливом. И вот пытаются их усугубить. Укронацисты бьют по автоцистернам с топливом и вплоть до самых южных по-прежнему, да, трасс региона. Да, и вот трасса Новороссия, там били также и по бензовозам, и по легковым. Но и отдельно стоит сказать, что легковые автомобили становятся мишенью дронщиков, значит, наших врагов. В принципе, да, даже в том же Энергодаре десятки автомашин сжигают каждую ночь дронами, да, то есть именно для того, чтобы усложнить какие-то возможные моменты, связанные с передвижением людей. И вот если в предыдущие, да, месяцы, то когда кто-то были пострадавшие, погибшие, то это в основном были удары по многоквартирным домам. Да, а вот сейчас это передвигались на транспорте.
6: Охота такая своеобразная, да?
11: Да, буквально охота, да. И то же самое, дроны бьют по частному сектору. Вот буквально вчера погибли два человека в Пологовском муниципальном округе, в селе Инжирное. У себя дома, да, то есть ударили, и там двое раненых и двое погибших. И тоже, что еще стоит отметить, да, это сложная ситуация с электроснабжением, не только в Энергодаре. При этом, помимо вот ставших уже печально традиционными ударов, а еще и удары стихии, значит, да, небольшой по времени, но достаточно серьезный по разрушениям ураган прошел через Запорожскую область в среду. И были повалены линии электропередач в ряде мест. Ну и вот в частности, это в основном южных районов, коснулось там Приморский район, Акимовский район, Мелитопольский. То есть помимо того, что от обстрелов нету света, не было света еще и из-за разгулов стихии. А уже в четверг ударили по подстанциям снова укронацисты. То есть, в общем-то, ситуация в этом плане непростая, надо прямо сказать. И вот тоже по поводу передвижения по дорогам. Несколько раз сейчас вводились ограничения на движение в Энергодаре, то есть обращалась администрация города, чтобы не передвигаться по городу, не выезжать. И тоже вчера останавливалось движение на автодороге Федеральной Новороссии недалеко от Мелитополя. Ну, то есть фактически вот эта вот попытка транспортной блокады и, в общем-то, нарушение нормального ритма жизни местных.
6: С учетом того, что люди уже едут на юг, да, и по этой трассе как раз передвигаются.

0: Алло, Максим.
1: Алло.
0: Да-да. Нет, мы на месте, надеемся, что и с вами связь.
2: Ну, давайте о хорошем.
1: Да, ну, из таких положительных новостей стоит отметить, прежде всего, начало ремонта поликлиники. Угу. Она называется официально Мелитопольская межрайонная поликлиника. В народе она называется «Зеленка», угу. потому что это здание зеленого цвета в центре города, на улице Ивана Алексеева. И достаточно долго шли разговоры о том, чтобы начать ее ремонт. Официально было объявлено о том, что ремонт вот-вот начнется в марте. Тогда был представлен проект, как все будет, насколько расширятся возможности и по качеству приема, и по количеству амбулаторного приема. Но тогда говорили в марте о том, что придется, видимо, полностью эту поликлинику закрывать на полтора года и переводить людей уже в какие-то консультационные отделения больниц. Mm-hmm. Но поскольку это достаточно тяжело, это главная, в общем-то, поликлиника mm-hmm. города, mm-hmm. то сейчас начали работы проводить постепенно. То есть вот на данный момент не функционирует, ну и какое-то время не будет функционировать, только кабинет физиотерапии. Все остальные специалисты пока остаются на месте, на начальном этапе работы. И дальше будет частично, она выводится, да, поликлиника, делаться ремонт и переоборудование на каких-то этажах, в кабинетах профильных, да, для того, чтобы как можно дольше не прекращать прием профильных специалистов. Но, конечно, это действительно очень большая радость для жителей города, потому что это здание, где бывает буквально каждый, да, то есть там mm-hmm. и получают справки, и ведут карты медицинские, да, и там проходит обследование, ну, то есть это действительно такой вот центр жизни, центр помощи населению.
0: Ну и, наверное, там будет не только вот ремонт с точки зрения красоты стены, да, или их крепости, и налаживание коммуникации. Именно в оборудовании, я так думаю, будет скрываться в том числе и радость, да, обновления, скажем так, медицинского центра.
1: Ну, конечно, да, то есть и оборудование, это то, как сейчас у нас во всех диагностических центрах, да, то есть это и новое оборудование МРТ, современные рентгены, да, средства для УЗИ, да, аппараты. Но и важно то, что само по себе здание, оно будет перестроено, потому что меняются с годами нормы там, по пожарной безопасности, mm-hmm. да, санитарные требования. Ну, то есть это, вот если на нее смотреть изнутри, я там бывал неоднократно, да, но это такая вот, представьте себе советскую поликлинику 80-х годов, mm-hmm. да, где достаточно узкие коридоры, значит, вот такой мраморный, выщербленный пол чуть-чуть, да, значит, обшарпанные скамейки дермантиновые стоят, на которых сидит очень много посетителей. Ну, соответственно, вот окна, там, может быть, недостаточно большие, сейчас чуть их расширяют, да, оконные проемы. Ну, то есть, в общем-то, будет это полностью уже современное здание и по структуре, и по тому оборудованию,
2: по наполнению, по наполнению. Очень интересно, вот нас заинтересовало, что лето в Запорожской области начнется с выходного дня.
0: Это вам синоптики пообещали?
2: Нет.
0: Потому что сейчас мы понимаем, что у нас примерно с вами равное положение. И дождь, и прохлада практически осенняя.
1: Угу. Да, действительно, не синоптики, да, это губернатор. Губернатор
0: вот
1: сделал такой подарок,
0: да,
1: очередной жителям области. Дело все в том, что такая традиция в новых регионах объявлять выходные дни после крупных православных праздников, в 10-х.
0: И Троица сыграет свою роль. Лето начнется, ясно.
1: Да, то есть, знаете, что тоже, что интересно, что, значит, в этот же день это Международный день защиты детей.
0: Да, конечно.
1: И вот тоже так интересно, что всегда, и понятно, что и к каким-то праздникам религиозным, и к крупным праздникам национальным, международным, какие-то приурочивают всегда мероприятия массовые. Сейчас этого сделать нельзя, в силу тех причин, о которых я говорил, проблемы с безопасностью. Но, тем не менее, отдельным указом запрещена продажа алкоголя.
2: Понятно.
1: 1 июня на протяжении всего дня, для того, чтобы, если все-таки граждане решат собраться где-то вместе отметить, чтобы они это делали максимально мирно.
2: В этот день еще принято тоже посещать кладбище, во всяком случае, в наших широтах. Да.
1: Да, в том числе. Но то есть получается, что это будет такой максимально семейный праздник, да, с уважением к традициям, когда люди будут собираться вместе. Максимально свободным от каких-то таких, может быть, излишеств.
2: Береза главное, здесь украшение.

0: украшение березой происходит, зеленые одежды надевают священники. И вообще это, конечно, огромный, большой праздник для всех православных людей.
1: Очень-очень светлый, да, радостный.
0: Да, действительно, это радостный праздник, который действительно стоит отмечать, я считаю. И даже люди не воцерковленные тоже в этот день заряжаются какой-то энергией. Ну и, конечно, святую воду набирают все.
1: Да. А есть ли у меня еще время?
2: Есть. У нас есть
0: 4 минуты.
2: 3 минутки, да.
1: Да, есть еще одна новость такая. Так получилось, что периодически новости вот эти вот проходят о том, что те люди, которые, к сожалению, не приняли Россию и встали на путь террористической борьбы против нашей страны, значит, они периодически либо их ловят, либо уже им выносят суровые приговоры достаточно. Вот, хотя их, в принципе, немного, но вот на этой неделе за последние 3 дня 3 таких приговора было вынесено. И все они достаточно, в общем-то, хрестоматийны. Это местные жители, которые приняли гражданство Российской Федерации. Ну и после того, как его приняли, значит, начали поддерживать незаконные вот эти вот вооруженные формирования Украины, ВСУ так называемые. И один житель Энергодара получил 14 лет строгого режима. Он, соответственно, переводил через мобильное приложение в гривнах, сохранил вот это мобильное приложение, переводил через него средства врагу. А другой там же, недалеко, в Васильевке, но если этот молодой, такой еще человек, он 30 лет ему, то вот в Васильевке 61-летний местный житель точно так же, значит, финансировал эти незаконные вооруженные формирования Украины, и ему присудили 13 лет. Mm-hmm. И там это измена родине. Mm-hmm.
0: При этом вы называете те самые обстреливаемые территории, на которых жили эти люди, как бы. Они все видели, и тем не менее продолжали это делать.
1: Но, к сожалению, видимо, вот такое поведение можно как-то купировать только неотвратимостью и строгостью наказания. Все, собственно, наши правоохранители и демонстрируют, и наш суд. Ну и вот в Бердянске там местная жительница получила уже за шпионаж 14 лет колонии. Она собирала данные с 23-го, с весны по октябрь 24-го года. Собирала данные о дислокации, передвижении нашей техники. Ну, в основном это такая колесная техника, потом гусеничная, что там двигалось в районе Бердянска. Значит, рассказывали на суде такую, я бы сказал, слезную историю о том, что у нее был возлюбленный, который вот служил в этом одном из незаконных батальонов нацистских украинских. Потом он был в Мариуполе, там его убили, и вот после этого она, значит, всплыла вот такой ненавистью. Но понятно, что это сложно проверить, но так или иначе, наказание настигло врагов.
0: Спасибо огромное.
2: Максим Степанов был с нами, у которого сегодня день рождения.
0: Поздравляем еще раз.
2: Да, поздравляем его еще раз.
3: Радио России. Книги в центре.
4: Вначале было слово. Все остальное уже обрамление этого слова. Музыкальное, оперное, даже балетное. Поэты, писатели, ученые представляют свои книги. На фоне часов Спасской башни. Все, что бы мы ни делали, это в хорошем смысле слова пропаганда чтения.
3: Директор дирекции книжного фестиваля «Красная площадь» Владимир Григорьев. В программе «Настоящее историческое». В субботу в 22:10 по Москве и по времени Якутска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал, спался.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна, разное время. Все для фронта, все для победы.
2: Именно так. Признаемся честно, вот этот второй час вторника и пятницы мы часто называем между собой героическим. Потому что помимо, собственно говоря, героических будней наших исторических территорий, мы еще говорим о наших земляках, современниках, которые, да, которые, собственно, воспринимают боль войны как свою и в обязательном порядке фронту помогают. Далеко не всегда это большие организованные компании.
0: Но их много.
2: Да, очень множество объединений, и дружеских, и небольших, и мы не будем лениться и будем обязательно рассказывать обо всем, что сами узнаем. Но здесь у нас Татарстан, а в Татарстане все более организованно всегда бывает, поэтому ждем. А новости вот какие. Аксубаевские волонтеры поставили бойцам специальной военной операции юбилейный 50-й гуманитарный груз. Кто, собственно говоря, в волонтерском войске состоит и какой груз доставили, узнаем у нашей коллеги. Юлдуз Крепостина с нами на связи из Казани. Юлдуз, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юлдуз. Прежде чем вы начнете, я бы хотел вас поздравить с праздником, который в среду отмечался.
2: Да.
0: Курбан-байрам. Это действительно...
9: Да, Республики Татарстан. Да, да. День был выходным.
2: Да, да, мы понимаем. Но, тем не менее,
0: большой
2: да, свет от праздника.
9: Спасибо.
2: До сих пор, да.
9: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, и Борис, и Наталья, вы знаете, вот когда я готовила материал к сегодняшнему вечернему выходу в эфир «Радио России», я всегда испытываю уважение и восхищение тем, что делают наши волонтеры. Но сейчас я расскажу вот некоторые вещи, но они меня просто потрясли. Ну, сначала небольшая информация о Аксубаево. Это поселок городского типа, около 9 тысяч человек. Угу. Вот сам весь район Аксубаевский, это 27 тысяч. То есть это небольшой такой, небольшой район. Ну, то, что делают ребята, и девушки, и женщины, и бабушки, и даже школьники, это просто удивительно. Вы сказали, что, да, вы уже сообщили, что это был 50-й гуманитарный груз. И когда я расспрашивала его организаторов, вот в частности Александра Убейкина, это руководитель группы своих «Не бросаем Аксубаева», он рассказал в частности о том, что насколько же это все-таки опасно. Фронт – это не шутки. Угу. Дело в том, что, как вот сказал сам Александр, враг метит в гуманитарные машины, видит, отслеживает. И наши ребята, когда ехали туда, они видели сгоревшие машины. Ну, вот я сейчас хотел бы передать слово Александру Убейкину. Он рассказывает, что оберегает наши гуманитарные грузы.
0: Слушаем.
10: Каждый поезд у нас отец Александр благословляет. И все автомобили освещает. Слава Богу, без потерь вернулись с поездки. В этот раз мы схватили Херсонскую область, Запорожскую область, Донецкую и Луганскую. Для экономии средств и времени мы делимся на три группы. Соответственно, быстро решаем все вопросы, доставляем посылочки, встречаемся. Там уже нас ждут, как говорится. Но бывает, что не трудно довести, а трудно передать. Вот в этом трудность у нас. Потому что бойцы не могут всегда выйти. Но есть командир, который именно сами выходит за бойцов, забирает посылки и передает. И очень благодарны они нам.
0: Ну, то есть они фактически объехали весь фронт, получается, да?
9: Да, они бывали там, где земляки, где аксубаевцы служат. И вот там звук, может быть, не очень понятный был. То есть отец Александр, местный священник, он всегда освещает все гуманитарные грузы, которые отправляются на фронт. Вот сейчас передам слово волонтеру Елене Кузьминой. Она расскажет о том, что несколько видов посылок отправляли. Ну, в первую очередь, районные посылки, это каждому солдату. Послушаем.
11: Это общая посылка, где есть вот абсолютно все, от мыла до шампуня, футболки, батарейки, влажные салфетки, самое необходимое. А отдельно к этой посылке была отправлена полная коробка влажных полотенец, так как лето, в общем-то, воды там дефицит, сложнее, чем с патронами, наверное, с водой сейчас там. И отдельно была посылка сухих супов. Сухие супы нам предоставляет группа волонтеров города Мензелинска. Супы очень вкусные, разнообразные. Там и грибной, там и домашняя лапша, там и гороховый суп, харчо, лагман. Нашим бойцам очень нравится. С удовольствием отправляем. Им каждый раз благодарят и волонтеров Мензелинска, и нас. Вот из этого состояла посылка от района.
0: А эти супы были собственного приготовления, да, насколько я понимаю?
9: Волонтеры из соседнего Мензелинского района, да, сами это делают. Но вот я вам говорила, что то, что меня потрясло, сейчас скажу, потому что вдруг у меня времени не хватит.
0: Есть.
9: Дело в том, что вот в другом виде посылок, который тоже вместе с этим отправляется, это посылки уже по запросу, там вот в этот раз положили 31 тысячу штук заготовок сердцевин. То есть я сначала сама пыталась разобраться, что это, мне вот волонтеры прислали видео, я посмотрела, То есть это такие пластиковые пенальчики, в которых есть охотничья дробь. И эти, вот эти, я даже не знаю, как это назвать, не оружие, конечно, это не боеприпасы, но выполняют роль боеприпасов, они очень помогают сбивать дроны. Угу. Если только за один раз отправили 31 тысячу штук, а вообще за все время отправили, по-моему, 400 тысяч. То есть весь район занят изготовлением. Школьники, бабушки. И в школах, и на заводах. И даже на скамеечке сидят дома и их делают. Делают как? При помощи 3D-принтеров.
0: Ух ты.
9: Руководитель района оплатил покупку. Вы знаете, это просто я была потрясена, посмотрела видео. Ну, то есть это эффективное боевое вот снаряжение, как это правильно сказать.
0: Не гуманитарная помощь, а уже непосредственно
2: подносят патроны, в прямом смысле этого слова.
9: И как мне сказали волонтеры, вот все ребята просят с фронта вот это побольше этого присылать. Это очень помогает в борьбе с дронами. Но сейчас я снова хотела бы передать слово Елене, чтобы она рассказала уже, что же они положили в посылки по запросу солдат.
0: Давайте.
11: Исполнили просьбы бойцов. Сейчас очень много копают окопов, там, укрепляют окопы. После весны все поплыло. Были отправлены болгарки 3 штуки, сварочный аппарат. Сварочному аппарату были электроды 3 пачки, 2 шуруповерта, 3 бензопилы, отвертки, набор инструментов, а молотки, гвозди, саморезы было очень много. Было отправлено оптоволокно для связи. 4 километра, это просто супер. Огнетушители, чтобы вот тушить маленькие пожары от осколков. Сухие огнетушители, 6 штук. Порошковый, да. Велосипед. Мы собрали группой на электровелосипед для подвоза питьевой воды, для передовой и еды. Почему был электровелосипед, именно запрос? Потому что мотоцикл слышно. Ну, соответственно, и опасно.
0: Вот что может сделать один небольшой район, вот просто вот мы уже...
2: И видно, да, насколько вовлечены и в курсе того, что необходимо сейчас ребятам.
9: Если позвольте, вот я уже сказала, что 27 тысяч человек живут в районе, но вот за 3 года и 7 месяцев работы этой группы, своих не бросаем, на фронт отправлено 36 автомобилей, 18 мотоциклов. Это жители района отдают свою технику. Местная бригада ремонт, и все это бесплатно, естественно, отдает безвозмездно. Местная бригада все это ремонтирует, и все это отправляют нашим ребятам на фронт. Ну, и если тут все перечислять, мне прислали вот волонтеры справку, сколько всего мопеды, электровелосипед, вот сказали, генераторы, пушки тепловые. То есть все, что нужно для того, чтобы приблизить победу.
0: И главное, по сезону. По сезону все, да? Что
9: по запросу, по запросу. Кстати, некоторые солдаты впервые получают посылки, и для них это особо приятно. Там есть, естественно, вкусняшки, что уже обязательно кладут. В общем, вот я просто была сегодня удивлена.
0: Наверняка и письма детей тоже наверняка были в составе этой посылки.
9: Это стандартно, да, это уже в каждом районе так делают. Цифры действительно впечатляют.
0: Да, и вот подумайте, сколько таких районов в нашей стране, и в каждом этом районе существует свое волонтерское объединение, которое что-то делает для фронта, насколько может. И действительно все это вливается, даже не река, это даже море получается, вот всякого рода.
2: Ну это замечательно, на фронте замечают. И сейчас уже заслуженные награды раздают регулярно, принимая во внимание, вложенный труд, вложенное сердце, вложенное, вот, собственно говоря, все усилия, которые идут на нашу общую победу. Совершенно замечательно. Но мы очень рады, Юлдус, что у вас был повод познакомиться со своими земляками поближе и нас познакомить, поскольку действительно мы вместе с вами теперь аксубаевскими волонтерами гордимся не на шутку. Все серьезно, основательно, как, собственно говоря, обычно у вас в республике положено.
0: Да, и главное, за все отчет идет. Спасибо большое. Юлдус Крепостина была у нас на связи из Казани, рассказала, что аксубаевские волонтеры доставили бойцам СВО юбилейный 50-й гуманитарный груз. Ну, а мы с вами прощаемся до следующей недели.
2: Хороших выходных, да, не замерзните, пожалуйста.
0: И надеемся, что погода наладится.
3: Разное время.
12: Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
13: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплыли куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, пацаны, мы разбегались, и в девятую волну. И с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи когда приехали, я говорю, ребята, шейте, у меня вечером завтра спектакль.
12: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу, Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
14: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя. Боялся. Меня приводит в цирк Вальтер Михайлович Запашин. Берет меня за руку, ведет в вольер, сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится, кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессоры.
12: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. «Три измерения». Слушайте в это воскресенье в 15:35, время московское.
15: Всего несколько нот, и оживают воспоминания.
16: Белые акации, грозья душистые.
15: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
17: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
18: Здесь только миг между прошлым и будущим.
15: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары.
3: Радио России. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
19: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
20: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
21: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
3: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама.
22: Московское время 18:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Кремль опубликовал заявление четырех лидеров стран ЕАЭС по Армении. Военного обвинили в подделке работ Эрнста Неизвестного. Авиавласти России и Турции согласуют маршруты для перевозок между странами до 16 июня. Далее подробности. Кремль опубликовал заявление лидеров стран ЕАЭС, России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана по Армении. Они указали на риски для экономической безопасности стран Союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в Евросоюз. В заявлении лидеров ЕАЭС подчеркнута необходимость предотвращения ущерба для стран Евразийского экономического союза. В документе говорится, что члены Евразийского межправсовета на саммите в декабре доложат о возможных последствиях приостановления для Армении договора о ЕАЭС. Лидеры ЕАЭС согласны, что в Армении нужно провести референдум о вступлении в ЕС. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры государств ЕАЭС обсудили ситуацию, которая складывается вокруг Армении, в том числе планы Еревана по вступлению в Евросоюз. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным правом Еревана движение в сторону интеграции с Евросоюзом. При этом представитель Кремля отметил, что Армения должна идти на сближение с ЕС не за счет России и ЕАЭС, а за свой счет. Песков также подчеркнул, что Ереван по мере сближения с Евросоюзом рано или поздно окажется в ситуации, когда новые нормы будут противоречить нормам ЕАЭС. Устойчивая позитивная динамика макроэкономических показателей стран ЕАЭС говорит сама за себя. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Президент отметил, что Россия считает приоритетом для себя углубление партнерства со всеми государствами ЕАЭС.
1: В заключение хотел бы выразить признательность Касым-Жомарту Кемелевичу, казахстанским коллегам за работу, проводимую в ходе председательства в Евразийском экономическом союзе и за организацию нашей сегодняшней встречи. Подчеркну, что для России углубление союзнических связей со всеми государствами ЕАЭС является безусловным приоритетом, и мы намерены и дальше всемерно способствовать развитию интеграционных процессов на всем евразийском пространстве.
23: Владимир Путин пообщается с журналистами. По итогам визита в Астану сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомню, президент России прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. Сегодня Владимир Путин принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС. И новость последних минут. Президент России, Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Астане на полях саммита ЕАЭС. Российские войска за сутки освободили 4 населенных пункта – Бударки и Краичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. За неделю бойцы взяли населенные пункты Гранов, Нововасильевка в Харьковской области, Запсюлье, Рясное в Сумской области, Воздвижевка в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской области. Как отметили в военном ведомстве, подразделения «Запад» продолжают активные наступательные действия. За неделю они нанесли поражение формированием 8 украинских бригад. ВСУ в зоне действия западной группировки войск потеряли свыше 1340 военнослужащих, танк, 37 боевых бронированных машин, 128 автомобилей, 9 орудий полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Фигурант дела о фальсификации работы Эрнста Неизвестного организовал изготовление не менее 30 предметов искусства, продав их за 90 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
4: Следственным комитетом России расследуется уголовное дело в отношении военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны России Максима Кашкарева. Он обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права, обороте и сбыте контрафактных экземпляров произведений. Следствием установлено, что в 2020-26 годах Кашкарев в составе преступной группы организовал изготовление нескольких десятков предметов искусства художника и скульптора Эрнста Неизвестного без согласия правообладателей авторских прав. В Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Московской областях, а также за пределами Российской Федерации, участники группы реализовали указанные картины и скульптуры частным коллекционерам, получив за это не менее 90 миллионов рублей. По уголовному делу проведены обыски, в том числе в Третьяковской галерее, в ходе которых изъяты и осмотрены 37 картин и 10 скульптур. Назначена технико-технологическая судебная экспертиза и экспертиза авторства живописи. Проведены очные ставки и собраны другие неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают причастность Кашкарева. По ходатайству военного следователя в отношении фигуранта уголовного дела судом избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 128 миллионов рублей.
23: Туроператоров обяжут пересадить российских пассажиров Air Anka и Tailwind, не имеющих разрешений на полеты в Россию, на рейсы других перевозчиков. Об этом заявил Минтранс России по итогам встречи заместителя министра транспорта Владимира Потешкина и уполномоченного послом Турецкой Республики в России Танжу Бильгичем. Отмечается, что авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов для осуществления перевозок между странами. Air Anka в среду отменила

0: спорта и прогноз погоды.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции сегодня стартовали матчи третьего раунда. 11-й сейный у мужчин Андрей Рублев победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. В женском турнире восьмая ракетка мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. Футбол. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов войдет в тренерский штаб ЦСКА, сообщает инсайдер Максим Никитин в своем телеграм-канале. Согласно сведениям источника, Кафанов пополнит тренерский штаб Дмитрия Гдисамова. Также в команду помощников нового тренера армейцев придет известный российский экс-футболист Роман Адамов. Боб-сокер уточняет, что штаб Дмитрия Гдисамова в ЦСКА будет полностью состоять из русскоязычных специалистов. Пари Сен-Жермен объявил заявку на финал Лиги чемпионов с Арсеналом. В нее вошел и российский вратарь Матвей Сафонов. Финал Лиги чемпионов ПСЖ-Арсенал состоится завтра на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. Начало матча в 19:00 по московскому времени. Издание «Экип» сообщает о том, что футболисты ПСЖ получат по 1 миллиону евро за победу в турнире. Новости из клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» подписал новый контракт на 1 год с 26-летним нападающим Иваном Морозовым. За 3 сезона в московской команде на счету Морозова 141 очко по системе гол плюс пас в 173 матчах. А магнитогорский «Металлург» продлил соглашение с нападающим Русланом Исхаковым. Новый срок контракта с 25-летним хоккеистом рассчитан на 2 года. За «Металлург» форвард сыграл 80 матчей, в которых набрал 46 очков по системе гол плюс пас. И пока это все новости спорта.
2: Погода.
3: В субботу, 30 мая, в Мурманске плюс 10, плюс 12, небольшой дождь. В Вологде плюс 11, плюс 13, кратковременный дождь. В Перми плюс 15, плюс 17, временами дожди. В Кирове плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Пензе плюс 14, плюс 16, без осадков. В Воронеже плюс 13, плюс 15, кратковременный дождь. В Севастополе плюс 13, плюс 15, временами дожди. В Краснодаре плюс 15, плюс 17, ливневые дожди. В Санкт-Петербурге облачно, во второй половине дня дожди. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 10 градусов тепла.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер, пятница на дворе, 18 часов 10 минут. В студии Татьяна Курбатова, Галина Черных за режиссерским пультом. 120 миллионов человек установили мессенджер Макс. Таковы данные на 6 мая. Этими данными поделилась с нами российская газета. Ежедневная аудитория мессенджера превысила 85 миллионов пользователей. Суммарно они отправили более 150 миллиардов сообщений и совершили свыше 6 миллиардов звонков. А сколько жителей нашего региона установили Макс и вообще пользуется ли популярностью этот мессенджер у орловцев, узнаем сегодня. Вы можете звонить по номеру 43-51-87, задавать вопросы и писать сообщение на номер 8-920-80-84-00 по традиции сразу после выпуска новостей.

0: «Вести Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова. В этом выпуске. Исторический дом на улице Гостиной реконструируют. Парк Победы в Малоархангельске ждет обновления. Житель Дмитровского района заплатит 200 000 рублей за убитую косулю.

0: Теперь подробнее. Исторический дом на улице Гостиной реконструируют. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причина в аварийном состоянии здания. Поскольку оно имеет статус объекта культурного наследия, снос исключен. Работы проведут с соблюдением требований законодательства и под контролем профильных органов. Сейчас в доме проживают 69 человек. В ближайшее время их ждет расселение. Расходы областного бюджета за первый квартал года превысили 14 миллиардов рублей. Об этом на заседании областного совета народных депутатов рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента финансов Дмитрий Шахов.
1: В полном объеме профинансированы социально значимые расходы. Это заработная плата 3,1 миллиарда рублей. Публично-нормативные обязательства и социальные выплаты без национальных проектов 2,9 миллиарда рублей. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 1 миллиард рублей. Межбюджетные трансферты муниципалитетам без учета дорожного фонда 3,9 миллиарда рублей. Расходы на социально-культурную сферу составили 10,2 миллиарда рублей. Это 72% от общего объема расходов областного бюджета. На реализацию национальных проектов за первый квартал 2026 года направлено 800 миллионов рублей с приростом к аналогичному периоду 2025 года на 200 миллионов рублей или 32,9%.
0: Муниципальным образованием были выделены межбюджетные трансферты в объеме 4,6 миллиарда рублей. Государственный долг региона составляет почти 19,5 миллиардов рублей. В исправительной колонии номер 5 пресекли попытку доставки запрещенных предметов с помощью квадрокоптера. В результате задержали 41-летнего мужчину, который планировал доставить на режимную территорию более 90 единиц запрещенных предметов. Это средства мобильной связи и комплектующие к ним. Все они изъяты, составлен протокол об административном правонарушении. 1 июня стартует купальный сезон. В регионе планируют допустить к эксплуатации 35 пляжей. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
2: В городе Орлен это территория городского пляжа около парка и озеро «Светлая жизнь». Вопросы безопасности людей на воде находятся в центре внимания сотрудников МЧС. В течение всего года, а в летний период особенно, наша основная задача – сделать все, чтобы несовершеннолетние были в безопасности. В ходе акции «Вода – безопасная территория» планируется контроль и пресечение работы незарегистрированных мест отдыха людей на воде, патрулирование и проведение рейдов для недопущения нарушений правил безопасности при использовании маломерных судов и нахождение граждан у воды.
0: Специальные занятия проведут и в детских оздоровительных лагерях, а также в пришкольных лагерях и детских садах. Парк Победы в Малоархангельске ждет обновления. Районная администрация объявила поиск подрядчика. Стоимость работ составит 31 миллион рублей. Заявки ждут до 15 июня. Напомню, Парк Победы стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в прошлом году. Благоустроить его должны до конца октября. А в Ливнах появятся новые арт-объекты. Их установят на территории парка имени 30-летия Победы. Об этом сообщает «Ливенская газета». Город украсят в канун 440-летия. Самым внушительным станет макет фрагмента деревянной крепости на высоком берегу реки Сосны. Заготовки уже доставлены из Кировской области. Также появится памятник выдающемуся уроженцу Ливен, советскому физику Рему Хохлову. Орловчанка оставила сумку у подъезда и лишилась ее содержимого. Личность подозреваемого установили полицейские. Подробности рассказала сотрудник пресс-службы регионального ОМВД Татьяна Игнашкина.
3: Гражданка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время забыла у подъезда сумку с находившимися там продуктами, алкоголем, сотовым телефоном стоимостью порядка 9 тысяч рублей, банковскими картами, кошельком и наличными деньгами 5 тысячами рублей. Утром она пошла забрать ручную кладь и обнаружила отсутствие телефона, наличных денег и бутылки с алкогольным напитком. Полицейские установили мужчину 1973 года рождения, совершившего кражу, и его местонахождение. Сотрудники полиции выяснили, что гражданин рано утром увидел оставленную около дома сумку, проверил ее содержимое и забрал 5000 рублей, телефон и алкоголь. Когда владелица мобильного позвонила с другого устройства, мужчина придумал историю, что купил гаджет у неизвестного лица и передал ей устройство за вознаграждение. Полицейские изъяли у злоумышленника часть похищенных денег.
0: Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан. Житель Дмитровского района заплатит 200 тысяч рублей за незаконную охоту на косулю. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда. Мужчину привлекли к административной ответственности. Также он должен возместить вред природе. Одну косулю Минприроды оценивает в 40 тысяч рублей. Поскольку убита самка, стоимость увеличивается в 5 раз. С начала года 566 человек в регионе обратились к врачам из-за укусов клещей. Среди них 169 детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Зарегистрировано 2 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослого населения. Проведены акарицидные обработки территории общей площадью 358 гектаров. Лучшую дружину выбрали в Орловской области. Награду завоевала команда заводского района «Орла». 2-е и 3-е места у дружин из города Ливны и Колпнянского района. В минувшем году в муниципалитетах действовали 37 народных дружин общей численностью 847 человек. Совместно с правоохранительными органами они помогли пресечь сотни административных правонарушений и выявить преступления. В Парке Победы стартует спортивный проект «Лето. Движение. Жизнь». В течение лета по пятницам в 18 часов профессиональные тренеры фитнес-клубов будут проводить бесплатные занятия по йоге, пилатесу, общей физической подготовке и танцам. Присоединиться смогут все, возраст и уровень подготовки значения не имеют. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств организовано реверсивное движение посредством светофорного регулирования. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков. Водители просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону в Орле 750769. Продолжит выпуск новости спорта.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловский теннисист Юрий Ноздрунов стал бронзовым призером международного турнира. В соревнованиях в китайском Тайбэе участвовали более 200 спортсменов из 22 стран. Заслуженный мастер спорта орловец Юрий Ноздрунов стал бронзовым призером турнира среди спортсменов 9 класса инвалидности. Орловские планеристы стали 3-ми на чемпионате ЦФО. Соревнования в открытом классе планеров состоялись в Новосибирской области. Наш регион представляли 2 спортсмена – Павел Ульянов и Андрей Черников. Благодаря упорству, настойчивости и высокому мастерству команда Орловской области заняла 3-е место в командном зачете. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, днем 11 градусов. Ветер восточный, его скорость 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье пасмурно, дождь и плюс 14. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.
2: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
3: О цифровых технологиях сегодня поговорим. В гостях у нас руководитель Департамента информационных технологий Орловской области Андрей Артемов. Андрей Владимирович, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Такие, знаете, обнадеживающие цифры я в начале нашего эфира озвучила. 120 миллионов россиян установили МАКС. Хотя, может быть, не россиян, кстати говоря, а просто человек. Потом объясню, почему я так думаю. Но нам интересно, что касается Орловской области, жители нашего региона с этим новым мессенджером подружились. Расскажите, пожалуйста.
4: Да, у нас по области, ну, как и в среднем по стране, примерно 80% жителей поставили мессенджер МАКС.
3: Угу.
4: Ну, мессенджер запущен с июля прошлого года, вот, и по текущий момент мы видим, что достаточно уже большой процент людей им стал пользоваться. Ну и, наверное, по ряду причин, вот, ну, я озвучу свои причины, да, я там одним из первых поставил это все, вот, ну, первое – качество звонков, то есть, вот, я сравниваю с другими мессенджерами, которые у нас были до этого, да, я считаю, МАКС, наверное, лучший по качеству звонков, и аудио, и видеозвонков, там прям вот очень хорошо работает, и качество прямо очень хорошее. Второе, что это, на мой взгляд, самое важное, что он отечественный. Он построен на отечественных разработках, он полностью располагается на отечественных серверах, защищенных серверах.
3: Угу.
4: Вот. И волноваться здесь в плане безопасности, на мой взгляд, причин нет. Ну и, наверное, да, вот есть определенные фейки, да, вот как сейчас там говорят, ну, неправда, да, ее там разгоняют специально о том, что вот, ну, первое, там, ваши данные куда-то там сливаются.
3: Утекут.
4: Утекут.
3: Угу.
4: Ну, по своей защите он, наверное, очень близок и такая же защита, как на портале госуслуг. Вот портал госуслуг у нас уже больше 15 лет.
3: Я да ладно, больше 15 лет?
4: Ну, где-то так, да.
3: Ничего себе, время бежит.
4: Да, и на текущий момент, так там чуть в сторону, портал очень сильно развит. Мы видим, сколько там услуг ежегодно новые выводятся, он модернизируется. Все делается для того, чтобы стало удобно. Так вот и мессенджер МАКС. По своей защите он сравним с порталом госуслуг.
3: Да, вы хотите сказать, дайте время, да?
4: Ну, я за все время существования портала госуслуг ни разу не слышал, да и не было нигде о том, что его хотя бы раз взломали.
3: Давайте поплюем.
4: Да,
3: вот.
4: Вот так. Я к тому, что уровень защиты там достаточно хороший, наших данных, которые там есть. Второе, что вот он там связан с госуслугами, все наши данные с госуслуг туда подтягиваются, они там якобы там хранятся, тоже куда-то передаются.
3: Ну да.
4: Есть такая функция в мессенджере Max, называется цифровой ID. Я его тоже себе подключил, вот считаю, что это удобно тоже. Что он делает? Он подгружает в нужный момент данные с госуслуг, именно подгружает, использует их для каких-то наших целей и удаляет. То есть никакого хранения в мессенджере нету этих данных. Да, он связан, но связан, чтобы нам было удобно. Ну, там самая такая частая функция сейчас этого цифрового ID – это подтверждение возраста. Ну, в магазинах что-то покупая, да, где нужно подтверждение возраста, можно на кассе самообслуживания или на обычной кассе этот QR-код показать.
3: Угу. Не и... паспорт с собой носить, да, как да, мы да. по старинке это делаем.
4: Вот. Плюс к этому там уже можно подтверждать статус многодетной семьи, статус пенсионера, и дальше это будет развиваться. То есть другие статусы, которые есть у человека, они там будут реализованы. Сделать цифровой ID очень просто. Зайти в настройки, там цифровой ID и подключить. Угу. Собственно, все. И там, мы когда туда заходим, там видны, в принципе, те документы, которые на госуслугах хранятся. Но они подгружают, еще раз говорю, в момент обращения нас к цифровому ID. Там можно посмотреть паспорт, СНИЛС, права, СТС. То есть, в принципе, вот, ну, на мой взгляд, если там забыл дома права, да, можно сотруднику КАИ показать права, но тут, конечно же,
3: он
4: уже…
3: Он возмущаться не будет?
4: Ну, усмотрение сотрудника, ну, мне кажется, да, в принципе, тема не новая, да, и права через госуслуги, они уже есть. То есть, их можно показывать официально, да, в режиме эксперимента, но есть. Я сам показывал, вот, ну, сотрудник, он посмотрел, сказал, да, хорошо, все, вот. Поэтому… Такое есть, и считаю, что этим надо пользоваться. И вот, да, еще один фейк, который вот я его слышал от молодежи. А вот Макс, он за мной подсматривает, он включает камеру, он включает микрофон, ну и так далее начинает.
3: Ну да.
4: Ну, я ни разу не видел, ни чтобы она включалась, ни чтобы что-то еще, да, вот специально такое делают, чтобы, ну, посеять вот эти сомнения, вот, чтобы люди оставались на зарубежных мессенджерах, потому что тем, кто это сеет, им очень удобно, да, чтобы мы не своим пользовались. Вот. И здесь стоит сказать, что мессенджер – это была последняя часть, ну, так называемого цифрового суверенитета. Угу. Очень малое число стран в мире полным суверенитетом обладают. Мессенджер, там социальные сети свои, почта своя, свой поисковик, там свое аппаратное обеспечение и так далее. То есть у нас все это теперь есть.
3: Андрей Владимирович, вот вы сказали, что можно, в принципе, подгрузить из госуслуг любые документы. И я вот подумала, а да, вы сказали, что, значит, на кассе можно подтвердить возраст, можно статус многодетной семьи, статус пенсионера. И я подумала, а ведь недалек тот час, когда вот эти все книжечки уйдут вообще в прошлое. Потому что я, например, помню прекрасно еще то время, когда мы в банк приходили с книжечкой. С такой синенькой. В какой-то момент она все пропала, и у нас стали пластиковые карты. Но я так чую, что и пластиковые карты когда-нибудь уйдут в прошлое. Возможно ли это? Ну, то есть, что это я спрашиваю? Наверное, возможно. Просто сроки, да?
4: Да, и вот из того, что видно, мы к этому идем. Ну, вот про банки, раз уж заговорили. Я тоже помню эти синенькие книжечки.
3: Да, сберкнижки.
4: Да, да, потом стали просто договора давать. А сейчас в мобильном приложении можно счет открыть, закрыть, там, перевести и так далее. Сделать все, не выходя из дома, даже не общаясь с банком. А про пластиковые карты, ну, наверное, тоже уходят, да, вот на телефоне.
3: Да.
4: Ставишь приложение и телефоном оплачиваешь. Вот, поэтому все, наверное, идет к этому. И по тем документам, которые есть, они, в принципе-то, все в электронном виде есть. И каждый такой момент, он достаточно серьезно решается в плане безопасности. Вот еще раз там к ней возвращаюсь.
3: Вот про безопасность, да. Потому что, вот прошу прощения, когда были синенькие сберкнижки в банке, ты обязан был расписаться на какой-то бумажке, я уж не помню, что это чек был или что это, и, не дай бог, ты расписалась не так, как в паспорте. это была причина тебя даже не обслужить, вот честно говоря. А сейчас мы вообще-то ни за что не расписываемся, вот все в цифре. А если это не я?
4: Ну, все делается через телефон.
3: Угу.
4: Для подтверждения там приходят у нас
3: коды.
4: Коды. Можно поменять. То есть для входа в приложение надо или ввести код, или отпечаток пальца свой. Вот. То есть просто так в приложение не войдешь. Для подтверждения каких-то действий тоже там ряд приложений банковских требует еще раз это ввести. То есть даже если кто-то как-то получил ваш телефон, да, то очень большие усилия понадобятся, чтобы все это пройти.
3: Пальца-то не будет. Без моего личного участия,
4: да, конечно.
3: Вы имеете в виду.
4: Да. Угу. Вот. Поэтому здесь, есть риски, как и с любой технологией. Есть они? Наверное, есть. Но, на мой взгляд, они минимальные, с учетом того, что и двухфакторная аутентификация идет, угу. и прочие механизмы защиты. То есть, с двух сторон у нас всегда идет борьба, да, защита нападения. То есть, там какие-то методы у тех же злоумышленников появились, на них отреагировали, что-то добавили.
3: Угу.
4: Вот. И в целом, если...
3: Учли этот опыт не очень приятный, да?
4: Вот. Угу. И что-то добавили. То есть, там сейчас я считаю, что если человек сам не сделает что-то, да, или у него там телефон полностью, там без всего куда угодно входи, да, там сам телефон разблокируется, наверное, таких очень мало людей,
3: угу.
4: То у всех остальных, некие средства защиты на телефоне стоят. И на телефон, и на приложение, которое особенно банковские приложения, мы же понимаем, да, что это вот особый риск.
3: Зона риска, да. Вы сказали, что качество звонков идеальное, и в том числе видеосвязь. А за счет чего это достигается? Вот как-то вот вдруг на других, мессенджерах плохо все показывается, а в мессенджере Макс все идеально?
4: Что плохо, там тоже достаточно хорошо, но на мой взгляд, качество Макса лучше. За счет чего? За счет, во-первых, аппаратных мощностей, да,
3: угу.
4: А во-вторых, наверное, там новые алгоритмы кодирования видео, кодирования звука, что-то свое применили, да, это свои разработки, и Messenger Max, это своя российская
3: секретные
4: разработка.
3: Секретные, да, понятно.
4: Может быть, не совсем секретные, да, но оптимизировали, скажем так, для того, чтобы людям было удобно, и я считаю, это одна из тех характеристик, которые позволяют мессенджеру такое количество уже поставить.
3: Я часто, что слышала, что Макс может работать без интернета, но я, правда, пока такого не видела. То есть интернет в любом случае включить нужно, мобильную передачу данных.
4: Я тут поясню.
3: Да.
4: Макс работает при ограничениях мобильного интернета,
3: угу.
4: Которые есть у нас в области. Еще раз здесь можно сказать, это сделано в целях безопасности. И для того, чтобы все-таки не совсем отключать людей от жизни, да, у нас очень много завязано на интернет, на те решения, которые его используют,
3: да.
4: Сделали концепцию белых сервисов,
3: угу.
4: То есть сервисы, которые работают при ограничениях. И Макс, он в эти белые сервисы входит, и он работает именно при ограничениях, но интернет все равно должен быть. То есть без интернета, конечно, Макс работать не будет, а при ограничениях он работает, работает хорошо.
3: Угу. В Максе есть ряд преимуществ, о которых, я думаю, что вы более подробно расскажете, потому что вы в теме. Но чат-боты меня интересуют. Я, насколько понимаю, что можно и в больницу записаться, и в расписание, анонсы мероприятий праздничных посмотреть, и в МФЦ тоже, да?
4: Да.
3: Дополните, пожалуйста, может, еще что-то можно?
4: Есть, и мы разрабатываем чат-боты,
3: угу.
4: То есть это такие это маленькие приложения в Максе, как они были в других мессенджерах.
3: Мы – это наш местный департамент, который вы возглавляете, или в принципе команда Макса?
4: Нет, есть и которые федеральные мессенджеры,
3: угу.
4: Там, например, чат-боты, это по госуслугам, например,
3: угу.
4: Есть. А есть наши региональные сервисы, это и наш департамент, и другие департаменты, они тоже с помощью разработчиков своих систем, дорабатывают их и делают чат-боты в Максе.
3: Угу.
4: Например, чат-бот МФЦ, этим мы занимались, он позволяет записаться на прием, посмотреть загрузку отделов,
3: угу.
4: Вот. Посмотреть свои талоны.
3: То есть, если мне нужно, вот давайте сразу на примере, если мне нужно поменять паспорт, я могу это сделать через Макс.
4: Через, да.
3: Через чат-бот.
4: Да, да, да, заходите.
3: Выбрать дату, время.
4: Отдел, угу. Дату, время, услуга, замена паспорта и все.
3: И ждать что, пока меня
4: выставят? И прийти туда, да-да-да, и туда прийти, и у вас будет уже талончик. И плюс к этому, что еще очень хорошо сделано в Максе, это по МФЦ. Это вам будут приходить уведомления о вашей услуге. Там документы переданы в ведомство или там…
3: А, то есть пошагово, да, мне будут сообщать,
4: да, результат
3: что происходит?
4: Готов. То есть, не надо ни звонить куда-то, да, в МФЦ, ни ходить туда больше. Вам в Максе придет уведомление, что ваши документы готовы, например. Я считаю, это очень удобно. Вот там раз, там все, документы готовы, человек пошел и получил свой результат, если надо.
3: Про что там у нас? Запись к врачу.
4: Запись к врачу.
3: Больная тема, на самом деле, потому что через госуслуги, вот сколько я ни пыталась, ни разу у меня не получилось. Потому что пишут, что в нашем регионе что-то там отсутствует, в общем.
4: В Максе сам пробовал. Вот. Бот работает. Он позволяет записать как себя, так и кого-то еще. То есть для этого надо указать фио человека и дату рождения. Дальше выбрать учреждение. Но учреждение выдается то, где человек хоть раз был, то есть где есть его карта. Ну, я думаю, здесь там 99% случаев – это именно такие случаи, потому что мы чаще всего хотим записаться в свою поликлинику, к которой мы прикреплены.
3: Ну да, чаще всего так и есть.
4: Выбрал учреждение, ну, так, поликлинику, скажем, да, выбрал специальность врача, врача, дату, время, и все, и вот талончик на прием.
3: Дополнительно в регистратуру, просто сразу ты приходишь, сразу идешь в кабинет к врачу.
4: Да. И плюс к этому мы планируем доработать с тем, чтобы тоже через МАК сделать вызов врача на дом. То есть надо будет звонить в регистратуру, еще куда-то, через МАКС оставить заявку и получить обратную связь, ну, хотя бы там врач будет там сегодня после обеда. Ну, человек уже будет ориентироваться, да, или там человек, там врач будет до обеда, да, смотря как врач работает и в какое время мы заявку оставили. Но опять же, там не надо ни в регистратуру дозвониться, да, мы понимаем, что это иногда бывает, особенно утром, сложно, да, потому что ну, много людей звонит.
3: Ну да.
4: Вот, а это будет достаточно удобно. И еще один бот, который тоже скоро запустится по здравоохранению, это бот по телемедицинским консультациям.
3: Да, вот это интересно. Значит, возможность проводить врачебные приемы по видео и аудиосвязи.
4: Да.
3: Это как? То есть можно вообще, в принципе, не ходить в поликлинику?
4: Да, да, да. Ну, я бы здесь, может быть, привел такой пример. Да, мы заболели, мы там или вызвали врача на дом, или сходили, нам выписали больничный, там через 4 дня обычно там врач вызывает нас.
3: Да, повторный прием.
4: Да, смотрит, нет, вы еще там что-то, там надо долечиться. Мы еще сидим, ну и чувствуем, там все хорошо. Все, мы рвемся в бой, на работу, и смысла ходить, ну, наверное, нету, потому что и самочувствие хорошее, ну и плюс к этому риск того, что в поликлинике опять придёшь.
3: Да, можно что-нибудь подцепить еще.
4: Да, опять заболеть. И поэтому можно будет заказать телемедицинскую консультацию по видео или аудиосвязи с врачом поговорить, сказать, что у меня все хорошо, вот, она визуально может на нас посмотреть, и закрыть больничный. Все, не надо ни ходить, ничего, так как больничный тоже у нас в электронном виде все.
3: Ну да.
4: То врач закрывает, и мы с чистой совестью идем на работу.
3: Выполняем свой гражданский долг.
4: Да.
3: Так, значит, МФЦ, здравоохранение. Что еще?
4: Да, еще приведу пример. Наш вуз АГУ имени Тургенева разработал чат-бот по расписанию. Там давно уже расписание в электронном виде, оно доступно на сайте. А сейчас есть чат-бот по просмотру своего расписания. Тоже очень удобная вещь. Не надо там и на сайт заходить, или куда-то ехать, спрашивать. Там зашел, выбрал курс, группу, и дату, и тебе там все показалось.
3: Это для студентов
4: для
3: такая
4: Да и преподаватели
3: малина.
4: Могут посмотреть.
3: Ну, понятно, да. А вы разработали только для своего, а на другие высшие образовательные учреждения не распространяется?
4: Они разрабатывали сами.
3: Просто пока?
4: Они разрабатывали сами. Но каждый чат-бот, он привязывается к своей информационной системе. То есть, он данные откуда-то брать должен, он берет из информационной системы, которая в АГУ. Но остальные вузы, они тоже могут свои разработать, их к своим системам привязать, и также у них будет такой полезный инструмент. Он, вот, мы смотрим статистику по посещаемости ботов, вот расписание на одном из первых мест идет. То есть запись к врачу у нас, МФЦ, и вот расписание – это вот, тройка лидеров.
3: Угу. Не всем радиослушателям может быть понятно это иностранное слово «мессенджер», но вот давайте мы его сейчас прямо быстренько переведем на русский язык. Буквально это переводится как «курьер» или «посланник». И что такое «мессенджер»? Это программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями между зарегистрированными пользователями через интернет. Когда-то таким мессенджером, пионером, наверное, была Аська,
4: да?
3: Она была первой долгое время, хотя до Аськи, наверное, были вот эти вот, как они назывались, черные коробочки.
4: Пейджеры.
3: Во, пейджеры, да? Прародители.
4: Да.
3: Как далеко мы с вами ушли в историю. Шифрование вот меня еще тоже интересует. Много по этому поводу всяких, тоже фейков, как вы сказали, ходят. Что такое шифрование? Шифрование между кем и кем происходит? И для чего это шифрование вообще нужно?
4: Да, шифрование для безопасности, для обеспечения конфиденциальности наших сообщений. То есть те сообщения, которые мы отправляем, они шифруются, и на обратном конце они дешифруются. То есть при передаче по сети они идут в зашифрованном виде.
3: То есть я написала сообщение, мое сообщение зашифровали, и пока оно идет от меня до адресата, его прочитать никто не может.
4: Ну, если потратить энное количество времени, достаточно большое.
3: Да. Смысла нет.
4: Смысла нет, да. Вот абсолютно верно.
3: Если бы я была олигархом, это другой вопрос. Тут.
4: Ну, еще про безопасность, да, вот так чуть-чуть там коснусь. Очень много там сейчас говорится, вот, обещали, что МАКС будет безопасный, а там тоже мошенники есть и так далее.
3: Да, вы знаете, случаи я много таких, много это я, конечно, неправильно сказала, много, я тут центром, можно сказать, обработки информации, просто кое-что слышала, что действительно и там уже начинают появляться.
4: Да, есть такое. Здесь не стоит, вот, на мой взгляд, не скрывать этого. Угу. Надо просто объяснить, почему.
3: Да.
4: МАКС, как и предыдущий мессенджер, это просто инструмент. Все начиналось у нас там со звонков по домашним телефонам, потом пошли на мобильные телефоны звонки, потом пошли в зарубежные мессенджеры, которые были. Сейчас в МАКСе. А вот там недавно, на прошлой неделе или на позапрошлой, была новость: в Санкт-Петербурге наши правоохранители задержали организатора вот там подпольной студии с сим-картами. Угу. Несколько тысяч легальных сим-карт, с помощью которых мошенники там обзванивали людей и пытались их обмануть.
3: А как они эти тысячи получили? Слушайте, это же надо с паспортом прийти в салон связи. И мне кажется, ограничение по количеству сим-карт есть.
4: Это на физическое лицо, вот, наверное, здесь на юридическое пытались.
3: А, корпоративные.
4: Да, еще там как-то. Вот. Но я думаю, здесь наши правоохранители с этим разберутся.
3: Это да, это мы им оставим, просто мысли вслух.
4: Да, но ведь симки легальные, и они зарегистрировались там тоже легально. А МАКС как инструмент выступил. Но на самом деле здесь правила, они для всех мессенджеров, для обычных телефонов, они одинаковые.
3: Так.
4: Если вас по телефону просят код, это мошенники.
3: Угу.
4: Если вам представляются там сотрудниками органов безопасности там разного вида, на 99,9 это мошенники. Вот. Если это там Почта России, там Озон и прочие эти, и тоже просят код, это тоже мошенники.
3: Угу.
4: То есть нужен просто вот там здоровый, рациональный подход, критический к тому, что звонят. Ну, как мы раньше помним, да, там мама – это я тут сбил человека, да.
3: Да, ужас какой, вот ведь додумались-то.
4: Да, то есть людей пытаются вывести из себя, да, и уже на эмоциях, там, когда
3: психологическое
4: давление. Рациональное оно там исключается. Вот еще раз тут могу сказать, в мессенджерах наши ни сотрудники органов, ни кто-то еще не звонят, ни там работники администрации городской, да, или областной, или там соцфонд, кто-то еще не звонят.
3: Ну вот вы знаете, в понедельник у меня был эфир как раз тоже по безопасности информационной, у меня были представители из Управления Министерства внутренних дел и из Центробанка. И мы тоже этот вопрос поднимали по поводу того, что не звонят. Потому что мы были уверены абсолютно, что действительно не звонят. Но вот Александр Витальевич Наместников сказал, что все-таки звонят, но не с целью уточнить код из СМС, да, а вот просто сейчас в банках, мы же знаем, самозапреты там ставим и так далее. Ну, то есть, в общем, вам, уважаемые радиослушатели, нужно просто переслушать наш понедельничный эфир, чтобы здесь не загружать. Вот. И у подполковника полиции мы тоже спросили, я была уверена, что полиция точно не звонит. Она говорит, нет, и мы тоже звоним, потому что вот у нас такая работа с людьми, с гражданами ведет. То есть все-таки, наверное,
4: но
3: может быть,
4: они,
3: звонят.
4: Наверное, по обычному телефону.
3: Ну да, по своим, да, конечно.
4: Ну в Телеграме, наверное, не звонят они.
3: Ну вот, кстати говоря,
4: вот,
3: да.
4: Да.
3: Да.
4: Вот.
3: Здесь нужно понимать, куда они звонят и куда они не звонят. И чего они просят при этом, и чего они не просят.
4: Ну, наверное, вот еще раз говорю, там все-таки там, если код, это сразу однозначно, да, вот и всякие
3: если
4: там службы безопасности,
3: да,
4: банков и прочее.
3: Угрожать,
4: ну, наверное,
3: вот если сразу начинают.
4: Ну, если вы сомневаетесь, ну, положить трубку, наберите 102 или 112 и скажите,
3: да,
4: вот так и так, да, мне звонили, вот все, и вам там помогут. Там переключат на полицию, да, или номер дадут полиции, реальный, который у нас есть. Вот. Можно позвонить и рассказать. Поэтому вот там еще раз говорю, что Макс, он безопасный.
3: Да, вот это очень важно.
4: Он
3: хорошо,
4: просто
3: что
4: как
3: вы сказали.
4: Средство.
3: Хорошо, что вы сказали вот этот маленький нюанс, о котором я, кстати говоря, в понедельник почему-то не додумалась, что звонят по номеру телефона, но не в мессенджере.
4: Да.
3: Если вам звонит кто-то в мессенджере, то это повод задуматься над тем, а кто это, собственно говоря, вам звонит.
4: Ну, я таких случаев не встречал, чтобы вот сотрудники звонили в мессенджеры.
3: Да.
4: Все,
3: да.
4: Что мне звонили, это были мошенники. Я с таким сталкивался.
3: Да, никого, к сожалению, эта чаша не миновала в нашем современном мире. Может быть, каждый второй, а то, может быть, и каждый вообще встречался с такими случаями. Не очень хорошими. Вы знаете, надо сказать, что Макс – это не просто общение, но там и публичные каналы создаются, и приватные каналы создаются. И вот если говорить о статистике, то более 7 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 300 миллионов подписчиков. А вначале, когда я сказала, что Макс установили 120 миллионов россиян, а потом я немножечко говорила и сказала «человек», потому что Макс устанавливает и иностранцы в том числе. И у нас регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств.
4: Да, это, ну, так называемые дружественные государства,
3: да,
4: где тоже можно ставить, можно использовать наш мессенджер. И для распространения его, для повышения популярности, на самом деле, это очень хорошо. Вот. Если люди будут с помощью Макса общаться, ну, для нас только плюс.
3: Ну да. А вы не делали, как сказать, статистику, не смотрели среди тех, кто установил у нас в Орловской области чаще всего? Это молодые люди, взрослые или пожилые? Вот было бы интересно, мне кажется.
4: Ну, такой статистики нет официальной, но я думаю, что распределение примерно вот равномерное. Ну, вот. Мне так кажется, что распределение равномерно. Конечно же, будет определенный пик на люди, ну, скажем так, среднего возраста.
3: Да, мне тоже кажется.
4: Вот. Но там, я бы не сказал, что где-то именно прям явные провалы есть.
3: Угу.
4: Вот. То есть, и у нашей молодежи он стоит. Вот. Может быть, они не так активно пользуются, но тоже есть.
3: Ну, в общем, в любом случае, почти год этот мессенджер существует. Много всего еще нужно доработать. Ну, наверное, я надеюсь, что мы когда-нибудь к этому придем. У нас в гостях руководитель департамента информационных технологий Орловской области Андрей Артюмов был. Мы говорили про наш мессенджер Макс. Спасибо вам большое.
4: Пожалуйста.
3: До свидания.
4: До свидания.
0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал. Радио России. 102,3 FM в Орле.
1: Здравствуйте. В студии Ирина Мельникова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске ветераны военной службы получат дополнительные льготы. Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Апанасюк завоевала гран-при Всероссийского медиафорума «Русский Север». Лучших газодымозащитников выбрали среди сотрудников МЧС. Подробности прямо сейчас. Ветераны военной службы получат дополнительные льготы. Вопрос рассмотрели на заседании областного совета народных депутатов во втором чтении. Ветеранам труда, а также приравненным к ним и тем, кто работал в тылу в годы Великой Отечественной войны, предоставляется ежемесячная денежная выплата и компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%. В связи с принятыми поправками указанные льготы будут также положены тем, кому звание ветеран военной службы присвоено после 31 декабря 2004 года. Также принято решение о том, что глава муниципального района будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных губернатором. Инициативу озвучила руководитель Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Екатерина Данилевская.
2: Законопроектом предлагается установить, что глава городского округа, муниципального округа, муниципального района Орловской области избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом региона. Реализация указанного способа избрания глав муниципальных образований позволит широкому кругу лиц, обладающих соответствующими компетенциями, знаниями и опытом, не имеющих соответствия с законодательством об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, ограничений пассивного избирательного права принять участие в процедуре избрания глав муниципальных образований Орловской области.
1: Рассмотрели депутаты исполнение областного бюджета за первый квартал. Доходы выросли на 800 миллионов рублей и составили 12,3 миллиарда. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента финансов Дмитрий Шахов.
3: По налогу на доходы физических лиц поступления составили 2,8 миллиарда рублей с приростом к уровню аналогичного периода 2025 года на 376 миллионов. По налогу на имущество организаций поступления составили 712 миллионов рублей с приростом к аналогичному периоду прошлого года на 59,7 миллиона рублей. Практически на уровне первого квартала 2025 года сложились поступления по акцизам на автомобильный бензин, а также по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. К сожалению, по налогу на прибыль поступления за первый квартал сложились в объеме 1,8 миллиарда рублей с сокращением к аналогичному периоду 2025 года на 12,2%. В абсолютном выражении это 250 миллионов рублей.
1: Расходы областного бюджета составили 14,1 миллиарда рублей с приростом в 1,6 миллиарда. Житель Крамского района украл почти 60 тысяч рублей у бойца СВО. Он гостил у своей девушки, брат которой участвует в спецоперации. Когда хозяйка легла спать, мужчина через мобильное приложение перевел себе деньги со счета военнослужащего. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Крамского районного суда. Вину мужчина признал, деньги вернул, ему назначили штраф в 110 тысяч рублей. Еще одна кража произошла в Верховском районе. Там по горячим следам задержали подозреваемую, которая похитила крупную сумму денег у пенсионерки. Подробности рассказала сотрудник пресс-службы регионального УМВД Татьяна Игнашкина.
4: В УМВД России по Верховскому району обратилась пожилая жительница небольшого населенного пункта. Женщина обнаружила, что из ее частного дома похищены порядка 240 тысяч рублей, которые хранились в шкафу. Хозяйка на время оставила жилище открытым, пока занималась работами в огороде. Перед обнаружением пропажи денег заявительница видела, как из ее дома вышла неизвестная женщина, которую она прогнала. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия, осмотрели территорию, опросили потерпевшую, возможных свидетелей и очевидцев. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили, что предполагаемая подозреваемая может передвигаться на автомобиле. Данное транспортное средство было остановлено полицейскими до того, как успело покинуть территорию района. В машине находились три женщины и молодой человек, жители Глазуновского района Орловской области. Одна из пассажирок, гражданка 1978 года рождения, призналась в совершенной краже. Полицейские изъяли у нее все похищенные у пенсионерки денежные средства.
1: Подозреваемая задержана, ее личность, а также ее попутчики проверяются на возможную причастность к другим подобным правонарушениям. Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Апанасюк завоевала гран-при Всероссийского медиафорума «Русский Север». Она представила репортаж «Йогурт из прошлого» об удивительной находке клуба подводного плавания «Дива». В Ладоге в трюмах затонувшего 80 лет назад парохода нашли бутылку с молоком. Находка вдохновила на создание нового проекта на Валааме. Теперь там готовят и угощают гостей йогуртом по старинному рецепту. На фестиваль поступило 120 работ из 41 региона России. Церемония награждения состоялась в Магадане. Лучших газодымозащитников выбрали среди сотрудников МЧС. Состязание провели в Орле на территории 5-й пожарно-спасательной части. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
5: Соревнования проводятся для повышения боеготовности газодымозащитной службы, мастерства и практических навыков работы личного состава в подразделениях области. Участниками соревнований стали сотрудники ПСЧ из Орла, Ливен и Мценска. Участвовало 7 команд. В первом задании теории проверялись знания руководящих документов ГДЗС, а второе задание – практическое. У каждого своя вводная. С момента подачи команды «Старт» газодымозащитники надевали боевую одежду и снаряжение, проводили развертывание у входа в теплодымокамеры. Звено выполняло рабочую проверку и включалось в дыхательные аппараты. Кроме этого, многие из них выполнили задание по спасению человека из задымленного помещения, оказание ему первой помощи и преодоление всех необходимых препятствий в задымленном помещении. Огнеборцам приходилось в полной темноте выполнять задачи по быстрому ориентированию. В таких условиях проходит проверка психологической устойчивости пожарных и готовность к работе в реальных экстремальных условиях.
1: Лучшим было признано звено газодымозащитников 5-й пожарно-спасательной части. В июне они представят Орловщину на межрегиональном этапе. Орловцев приглашают на литературно-поэтический вечер «Свободы и любви. Живительный родник». Он состоится в Музее писателей Орловцев 4 июня. Гости узнают историю создания стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновение» и услышат легенду о посещении поэтом Малоархангельска. Начало в полдень. Продолжат выпуск новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец вошел в топ-5 Кубка России по спортивному программированию. Соревнования в Краснодаре были в дисциплине программирования беспилотных авиационных систем. За награды боролись 18 спортсменов из 7 регионов России. Орловскую область представлял член спортивной сборной региона Виталий Гребинник, занявший 4-е место. Орловские брейкеры стали призерами соревнований в Смоленске. Турнир собрал более сотни спортсменов из 7 регионов. На счету наших 13 наград. Тихон Денисов и Михаил Ким стали лучшими среди спортсменов в командных соревнованиях. На счету Тихона также золото в личном турнире среди спортсменов 7-9 лет. И еще одна золотая медаль на счету Варвары Денисовой в личном зачете спортсменов в возрасте 13-15 лет. Кроме того, орловские брейкеры привезли домой 4 серебра и 3 бронзовых награды. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, днем 11 градусов. Ветер восточный, его скорость 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье пасмурно, дождь и плюс 14. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.
2: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
0: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле.
3: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин отметил, что пока неизвестно, кому принадлежит упавший в Румынии дрон. Кремль опубликовал заявление лидеров стран ЕАЭС по Армении. Трамп заявил, что планирует в пятницу принять решение по Ирану. Далее подробности. Никто не может сказать о принадлежности дрона, упавшего в Румынии, пока не проведена экспертиза. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы после завершения программы госвизита в Казахстан.
2: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу. И куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. А это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
1: Также Путин, оценивая госвизит в Астану, отметил, что Россия довольна итогами переговоров с Казахстаном. Он заявил, что сохранение близких отношений между Россией и Казахстаном имеет первостепенное значение. Глава государства обратил внимание, что строительство АЭС в Казахстане будет выгодно как этой стране, так и России. Кремль опубликовал заявление лидеров стран ЕАЭС, России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана по Армении. Они указали на риски для экономической безопасности стран Союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в Евросоюз. В заявлении подчеркнута необходимость предотвращения ущерба для стран Евразийского экономического союза. Лидеры ЕАЭС согласны, что в Армении нужно провести референдум о вступлении в ЕС. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры государств ЕАЭС обсудили ситуацию, которая складывается вокруг Армении, в том числе планы Еревана по вступлению в Евросоюз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным право Еревана движения в сторону интеграции с Евросоюзом. При этом представитель Кремля отметил, что Армения должна идти на сближение с ЕС не за счет России и ЕАЭС, а за свой счет. Песков также подчеркнул, что Ереван по мере сближения с Евросоюзом рано или поздно окажется в ситуации, когда новые нормы будут противоречить нормам ЕАЭС. Российские войска за сутки освободили 4 населенных пункта Бударки и Караичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России. Как заявил министр обороны России Андрей Белоусов, освобождение Новоподгородного создает условия для продвижения всей группировки войск «Центр». Министр обороны поздравил военнослужащих 433-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта. По данным военного ведомства, также подразделения группировки войск «Центр» за неделю нанесли поражение формированием 4 механизированных пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 4 бригад Нацгвардии. ВСУ на этом направлении потеряли более 2250 военнослужащих, танк, 22 боевые бронированные машины, 58 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и 7 станций радиоэлектронной борьбы. Председатель Совета Федерации, глава Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко призвала обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных. По ее словам, необходимо в том числе уменьшить размер первоначального взноса, а также увеличить лимиты льготного кредитования.
3: На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе «больше детей – меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот принцип будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка.
1: Дональд Трамп в пятницу проведет встречу с представителями администрации для принятия окончательного решения по соглашению с Ираном. Об этом заявил сам президент США. Трамп вновь призвал Иран открыть Ормузский пролив и согласиться никогда не пытаться получить ядерное оружие. Американский лидер также заявил, что, по его мнению, Вашингтон совместно с Тегераном займется извлечением ядерных материалов из-под завалов, оставшихся после американских ударов по иранским ядерным объектам в 2025 году. Ранее западные СМИ сообщали, что Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о взаимопонимании по урегулированию иранского конфликта. Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе. Об этом сообщил Интерфакс ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, постепенное повышение температуры начнется в столице в выходные. К летним значениям она вернется со вторника, 2 июня. Столбики термометров будут достигать отметки 25-27 градусов. Завтра днем в Москве будет не выше 13-15 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до плюс 17. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.

0: ансамбля на российского казачества. Также игрокам и тренерскому штабу преподнесли традиционный русский каравай. Напомню, сборная России и Буркина-Фасо проведут товарищеский матч в Волгограде 5 июня. Накануне россияне в Каире проиграли сборной Египта 0-1. Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда в «Спартак». Артем никогда не говорил ничего плохого про «Спартак», всегда ценил клуб и с уважением к нему относился. Переход в «Спартак» точно был бы красивой историей для всего нашего футбола. Время покажет, мы будем работать над различными вариантами, отметил Гольдман «Спортэкспрессу». Московский «Локомотив» сообщил о завершении соглашения по аренде полузащитника Данила Пруцева и возвращении футболиста в «Спартак». Пруцев перешел в «Локомотив» 28 августа 2025 года и за 35 матчей в составе «Лока» забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Баскетбол. Руководство «Зенита» склоняется к тому, чтобы расстаться с главным тренером Дэном Радоньичем до завершения сезона. Если сторонам удастся договориться, к серии за третье место в плей-офф Единой лиги ВТБ команду будет готовить другой наставник. Предположительно, им станет Ростислав Вергун. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал «Перехват». И пока это все новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. В субботу, 30 мая, в Петрозаводске плюс 9, плюс 11 дожди, в Великом Новгороде плюс 8, плюс 10 дожди, в Оренбурге плюс 20, плюс 22 без осадков, в Нижнем Новгороде плюс 16, плюс 18, кратковременный дождь, в Ярославле плюс 13, плюс 15, кратковременный дождь, в Туле плюс 11, плюс 13, временами дожди, в Ростове-на-Дону плюс 15, плюс 17, временами дожди, в Нальчике плюс 13, плюс 15, временами дожди, во Владикавказе также временами дожди, плюс 12, плюс 14. В Санкт-Петербурге облачно, во второй половине дня дожди, температура воздуха днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 9 градусов тепла.
1: Театр у микрофона представляет.
3: Добрый день! Я направлена к вам на работу. Вот мой диплом.
1: Первая должность. Радиоспектакль по одноименной повести Сергея Антонова.
4: Это очень кстати.
3: Что кстати?
4: Наш инженер на днях заболел. Придется на это дело посадить вас.
3: Развешивать плакаты с грамматическими ошибками.
1: История о Нине Кравцовой. После окончания института она получает назначение на строительство высотного дома. Первые дни работы, первые испытания.
3: Лида! Идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.
5: Вы ей не можете предлагать, она подчиняется мне.
3: Идите, Лида.
5: Лида.
6: Не пойду.
1: Первая должность. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников о текущих действиях России в Украине.
7: Мы-то бьем очень точечно, и удары России – это не попытка каким-то образом наказать, навредить жизням, угрожать мирным гражданам Украины. Россия официально все равно продолжает говорить, что украинский народ – братский народ. Мы бьем только по инфраструктурным объектам, прежде всего военным, или производящим продукцию, которую можно использовать на войне. Но работа украинских систем ПВО, ПРО приводит к тому, что их ракеты падают на мирных жителей. И те неудачные запуски систем обороны, которые организуют украинцы, приводят действительно к жертвам мирного населения. Вот мы и предупреждаем, что ПРО украинское будет работать, и его как раз нужно опасаться.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг.
8: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
9: Добрый вечер, дорогие друзья.
10: Здравствуйте, люди, мы скучали.
9: 19:12:21, главная радио страны, пятница, Илья Канайн, Александр Амочкин. Это значит что? Это значит ржавчина.
10: Да, вот такая вот

0: Странноватая передача, закономерно выходящая каждую пятницу, времени на которую несправедливо, совершенно необъяснимо мало.
1: Ходатайствуем об увеличении хронометража.
0: Да. Нужны сверхурочные, поэтому не будем тянуть. Поехали. Сегодня вы точно совершенно ничего не узнаете про то, что Верховная Рада Украины отказалась декриминализировать, то есть наказывать...
1: Барабанную дробь.
0: За порнографию. Шепотом.
1: Да.
0: Вот. Некоторые депутаты очень старались за это, в общем, бились за то, чтобы наказывать. Вот. И тут, конечно, весьма забавно, хотя не всем забавно и не очень... Легализовать этот жанр видео для взрослых хотели для того, чтобы пополнить доходную часть бюджета за счет налогообложения вот этих самых моделей и прочих вот НДД-актрис. Их довольно много, и расчет был на то, что, в общем, пополнение будет тоже ощутимым, но... В общем, не вышло.
1: Не вышло.
0: В следующий раз как-нибудь.
1: Да. Значит, не узнаете о том, что Папа Римский выпустил специальный манифест об искусственном интеллекте, который специалисты по этому самому интеллекту решили немедленно проверить на использование этого самого интеллекта. И пришли к вполне ожидаемому выводу. Значит, энциклика папская практически на 100% написана не человеком, а посвящена она, конечно же, защите человеческой личности. Вот, поэтому...
0: Человеков.
1: Воистину, живем в последние времена. Ну, точнее, нет, мы люди православные, мы спасемся. Католикам мое сочувствие.
0: Но я должен... все-таки вспомнить еще и о том, что проповедники, созданные искусственным интеллектом, да, расплодились и во ВКонтакте, и в Ютьюбе, и везде. И имеют огромное число подписчиков, людей, которые к ним обращаются и благодарят за то, что наставили на путь истины. Господи, люди...
1: Ладно.
0: Да. Ну, ладно. В общем, Государственная Дума одобрила идею арестовывать имущество граждан России, которые сбежали из страны, и, сидя вот там вот из-за границы, совершают разные всякие нарушения, всякие вот вещи вытворяют и клевещут. И, в общем, не шутка, потому что довольно большое количество этих людей, ощущение, что просто сошли с ума, несут оголтелую совершенно чушь, и как неофиты стараются кому-то там, вот тем, кому они убежали, что-то такое доказать, что они святее не то, что Папы Римского, а всех, да, а у них все не выходит. Но я считаю, что совершенно правильно, и имущество этих людей надо лишать, тем более, что им сюда возвращаться, зачем?
1: Да.
0: Они же хотят, чтобы здесь была пыль одна.
1: Да.
0: Вот,
1: начать надо.
0: Начнем с пыли.
1: Себя, да. Тем более, что они на доходы от этого имущества прекрасно там чувствуют, да, поэтому все закономерно. Так вот, теперь о том, о чем вы совершенно точно узнаете. Еврочиновники вдруг, неожиданно, хором решили примерить костюмы миротворцев и переговорщиков. И речь, понятное дело, идет о переговорах с нами, об условиях прекращения конфликта с Украиной и с ними. Да? Давайте будем называть своими именами, что у нас конфликт, в общем-то, не с Украиной, да, а, в общем-то, с НАТО и Евросоюзом. Вот. И кому-то может, наверное, показаться, что их желание начать с нами переговоры — это неплохая новость, но есть нюансы. Дело в том, что риторика всех этих заявлений о необходимости переговоров, она такая, что, в общем, понятно, ни о каких договоренностях речи не идет. Да? Эти люди собираются принимать капитуляцию России. Это забавно, как минимум.
0: Ну, во всяком случае, это так выглядит. Но поговорим, есть нюансы. А еще мы поговорим о происходящем в Прибалтике, потому что в прошлый раз мы об этом поговорили. Начали. Но поговорили не очень много, хотя и весьма содержательно, настолько, что эта тема должна быть продолжена. Поговорим и про то, что происходит в Молдавии, на границе с Белоруссией. И вновь увидим, даже если Европа и хочет мира, то она, это совершенно точно, готовится к большой континентальной войне, в деталях планирует широким совершенно бреднем всякого рода операции, в том числе подстраивая свою гражданскую инфраструктуру. Что мы будем этому противопоставлять, что мы видим, что мы понимаем, и чего нас может ждать, будем разбирать.
1: Ну и, конечно, есть сегодня свежий инфоповод, да, это падение неопознанного дрона на жилой дом в Румынии.

0: На эту тему уже высказался президент Владимир Путин, да, об этом тоже поговорим. И также сегодня у нас будет большой разговор об Армении. Никол Пашинян хочет победить на выборах у себя там, значит, в Армении.
1: Ну и Трамп хочет, чтобы он победил.
0: Трамп хочет, чтобы он победил, этот самый Макрон хочет, все хотят, чтобы он победил. А Владимир Владимирович Путин тоже сказал, что все, что хорошо армянскому народу, только что он сказал, то хорошо и
1: Но он же не сказал, что Пашинян хорошо армянскому народу.
0: Ну, если армянский народ считает, что Пашинян хорошо, то, значит, и нам от этого неплохо. Это же как бы армянское дело. А, вот, в общем, хочет он победить на выборах, заручился поддержкой Запада, но очень стремительно, очень грубо и, как представляется, безоглядно разрывает отношения с Россией. И в политической, и в экономической плоскости, пытаясь при этом риторически сидеть сразу на двух стульях, а оба стула там такое все точеное, что, ну, вот мало не покажется.
1: Там очень хитро все завернуто, между собой переплетено, и, в принципе, поведение официальных лиц Армении выглядит очень сейчас по-украински, прямо скажем.
0: Да.
1: А это вот такое общество спектакля начинается.
0: Да.
1: Ну что, обсудим визит Путина в Казахстан, встречу лидеров Евразии, есть о чем поговорить. Такая вот, ну, понятно, что витрина, укрепление, расширение и прочее, прочее, прочее, что за этим на самом деле стоит. Нужно нам увидеть, что реально стоит за официальными формулировками и обязательными в этих случаях реверансами друг к другу.
0: Ну и в конце программы, как это, по шаблону, да, в конце что, новости культуры, погода и спорт, да?
1: И спорт,
0: значит,
1: да.
0: Вот мы в конце поговорим о спорте, а сподвигла нас на это неожиданная новость, значит, решение сына Плющенко и Рудковской, и вот юный фигурист, более известный как Гном Гномыч, извините, из песни слов не выкинешь.
1: Но меня... Это же самое название.
0: Да, меняет спортивное гражданство и будет представлять в мире спорта Азербайджан. Вот. Угу. Не знаю, что еще сказать. В общем,
1: все встали и зааплодировали.
0: Да,
1: что тут скажешь?
0: Поговорим с профессионалами. Поехали.
1: Поехали.
0: Поскольку тему вот этого вот евромиротворчества мы уже анонсировали, да, то давайте сразу перейдем к справке, чтобы не тратить наше не бесконечное время.
1: Огонь.
2: Наша справка.
3: Лидеры ЕС спорят, кто будет представлять Европу на переговорах с Россией. Наиболее активен президент Финляндии Александр Стуб. В шорт-лист также входят глава дипломатии ЕС Кая Каллас, экс-премьер Италии Марио Драги и даже Ангела Меркель. Впрочем, она уже отказалась. Не нужно быть политологом, чтобы увидеть, вся риторика и действия этих политиков не имеют ничего общего с готовностью договариваться. Официальный представитель МИД Мария Захарова прямо заявляет, своей русофобией еврочиновники сами дискредитируют себя как переговорщиков. Более того, европейцы предлагают не диалог, а капитуляцию России. Мир на условиях силы. Кая Каллас, например, даже не скрывает, что живет мечтой о военном поражении Москвы. Вместо поиска компромисса Европа форсирует милитаризацию. По данным Стокгольмского института СИПРИ, военные расходы в 2025 году выросли на 14% до 864 миллиардов долларов. Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен называет еще более резкий скачок – плюс 80% по сравнению с довоенным уровнем. Оборонные бюджеты стран ЕС за 6 лет увеличились вдвое. Но главное – милитаризуется сознание населения. Граждан целенаправленно готовят к прямому столкновению с Россией. За фасадом переговорной риторики идет ожесточенная борьба за право принять капитуляцию России.
0: Ну, вот как бы такая история, да. Предлагаю сразу начать с обсуждения и подключить к нашему разговору чудесного совершенно эксперта, с которым мы не так давно познакомились, но очень рады
1: этому факту. Нашему знакомству. Павел Фельдман.
0: Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Павел, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Да, приветствую вас.
1: Спасибо вам большое. Очень мы вам рады, правда.
0: Да.
1: И рады нашему знакомству. А вот такая вот простая, как бы, да, изложенная схема. Насколько она действительно соответствует действительности, простите за тавтологию?
4: Мне понравилась первая фраза вашей исторической справки. В Европе спорят. Вот уже сам факт того, что в Европе спорят, сам по себе неплох. Пускай спорят. Чем больше будет у них внутренних тем для споров, тем сильнее обозначится раскол, который не замечать уже сейчас

0: Невозможно. Ну вот на самом деле, да, по логике вещей, в Европейском Союзе есть своя бюрократия, есть общеевропейский министр иностранных дел, прекрасная дама по имени Кая Каллас, родившаяся, между прочим, в СССР, бывшая пионерка, знающая русский язык.
1: Из семьи высокопоставленного,
2: функционера
1: партийного, да.
0: Да, да, там случайных людей нет.
1: Там все нормально, да.
0: По идее, за что она получает свою зарплату? За то, чтобы быть главой европейской дипломатии. Это, по сути дела, министр иностранных дел ЕС. Она и должна быть таким человеком, причем по умолчанию. Это переговорщик от имени Объединенной Европы по статусу, по должности. Но обратите внимание, в самой Европе никто ее на эти переговоры отправлять не хочет. Это многое говорит об отношении отдельно взятых, в том числе ведущих европейских стран, к брюссельской бюрократии и лично к Кае Каллас.
1: Но она столько уже понаговорила вещей, которые не предполагают, в принципе, ее допуска к решению серьезных задач.
2: А я даже продолжу, и вот мысль Ильи, и сформулирую Павлу вопрос. А кто там еще не наговорил столько, что этот человек был бы, ну, как-то, ну, с уважением и пониманием принят за столом переговоров нашей страной, будет такие переговоры состояться?
0: В нашей стране в качестве переговорщика подойдет любой бывший крупный европейский политик, который покинул кабинет, ну, в году 2012-2013, ну, край в 2021, то есть до того момента, когда в Европе начали наиболее громко раздаваться русофобские высказывания из уст первых лиц. И Шрёдер, предложенный президентом Путиным, конечно, самая лучшая кандидатура. Ну, вот, может быть, из нынешних руководителей господин Стуб, да, возглавляющий Финляндию, предложенный же, только по той причине, что Финляндия является нашей соседкой, и нравится ей это или не нравится, но ей придется договариваться с Россией либо в составе Европейского Союза, либо говорить как самостоятельное независимое государство, к сожалению, кое она уже, видимо, не является.
1: Павел, а как, на ваш взгляд, может выглядеть согласованная позиция Европейского Союза, Европы на переговорах с Россией? Вот что это?
0: Ну, тут для начала надо задаться вопросом, а зачем им вообще такой переговорщик и зачем такой диалог? Мне кажется, что здесь причина только одна. Европу, как и Украину, бесит тот факт, что Россия может обсуждать судьбу Киева и в целом европейской безопасности без представителей ЕС. То есть им обязательно нужно, чтобы они были не под столом, а за столом переговоров.
1: Ну, понятно, да, на столе, не, за столом, а не на столе. То есть мы снова возвращаемся в общество спектакля. Нам нужно казаться, а не быть, правильно, да?
0: Им абсолютно не важно, что говорить, какую позицию озвучивать. Им самое главное, чтобы был факт диалога с участием Европейского Союза и Великобритании, дабы они не могли почувствовать себя обделенными. Потому что сейчас, конечно, Европа грустит, и у нее есть ощущение, что договариваются без нее, без учета ее мнения, и причем демонстрирует вот это пренебрежительное отношение и к их дипломатам, и к их политикам. Особенно, конечно, острое это ощущение ими испытывалось во время анкоридской встречи. Вот дабы не допустить ничего подобного, они активно рвутся за стол переговоров. Однако же содержательного ничего из их уст ждать не стоит. В самом крайнем случае это будет очередной список обид, предъяв и хотелок, которые, разумеется, будут заранее согласованы с Киевом и, конечно, отразят все самые, скажем так, смелые желания господина Зеленского.
2: Ну и, конечно, этот список хотелок, обид и желаний нами принят быть не может. Да, потому
1: что... Отсюда следующий вопрос, а нам-то это зачем?
0: Ну, мы всегда открыты к диалогу.
1: А, ну, то есть нас все равно втянут вот, это, вот в эту вот, извините, бодягу, да? Что мы там в ней будем делать?
0: Я думаю, мы в ответ изложим наши притязания, наши неудовлетворенности.
1: То есть мы, например, равностатусную фигуру выставим на переговоры, да? На какой-нибудь...
2: Слушайте, у нас есть прекрасный глава переговорной делегации.
0: Да,
2: помощник,
0: даже искать
2: помощник,
0: никого не надо.
2: Помощник президента... Вот, с хорошим образованием глубоким.
0: Но знаете, что самое печальное? Вот все-таки, чтобы установить в Европе стратегическую стабильность и безопасность, диалог-то такой нужен, и без Европы, конечно, реализовать его невозможно. Проблема заключается только в том, что наши визави настроены на имитацию, да, а не на реальные содержательные переговоры. Поэтому и мы вынуждены относиться к ним не так серьезно, как хотелось бы.
1: Хотелось бы. А есть что-нибудь, что могло бы случиться и вернуть этих людей на землю?
2: Или не как этих.
1: Бы, да, или не этих, неважно, да? Вот вернуть Европу коллективную, Европу условно, в реальность?
0: На сегодняшний момент нет. Но, возможно, удары по центрам принятия решений, которые периодически анонсируются нашими высокопоставленными политиками, могли бы некоторых лиц привести в чувство, отрезвить и усадить за стол переговоров для реального содержательного диалога, а не для его имитации. Ну или хотя бы неминуемое приближение такого рода ударов, когда бы мы оказались действительно на грани прямого столкновения, о котором Европа так мечтает, тоже могло бы подействовать отрезвляюще и успокаивающе на некоторых людей.
2: У нас очень много времени остается, но вопрос такой вот важный я задам. А как вы считаете, эти их мечты о прямом столкновении, это чисто какие-то риторические конструкции, или они на полном серьезе очень хотят новую континентальную войну?
0: Они подчинили всю свою внутреннюю политику, всю экономику задаче милитаризации. И если они так громко разговаривают о надвигающейся войне, мы, к сожалению, должны воспринимать это в качестве серьезной настоящей угрозы. Но только они не договаривают, что воевать за них обязательно должны украинцы, а не сами европейцы.
2: Ну, еще эстонцы, литовцы, латыши и, наверное, там, возможно, поляки с румынами. Да, вот как-то так.
0: Остальные превратятся в их стратегический тыл. Проблема заключается только в том, что орешник и ракета «Кинжал» легко достают
2: перелетает, да. Спасибо большое, Павел. Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений, был у нас в эфире. Тему надвигающейся войны, увы, будем мы сегодня продолжать. Вернемся через минуту.
1: Павел, спасибо.
3: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
4: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
4: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
4: Подвиг этот очень опасен? Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте с 1 июня по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Самары. Ржавчина.
2: Возвращаемся в эфир. Это главное радио страны. Ржавчина. Когда мы вчера окончательно планировали нашу программу, да, о чем мы будем говорить, а на Румынию еще на жилой дом
1: ничего не упало.
2: Да. А сегодня уже упало. Да, и это вызвало целую цепочку событий, громких политических заявлений из самых разных стран, которые стали звучать, да, значит, в Констанце, закрывают консульство Российской Федерации,
1: генконсула объявляют персоной нон грата,
2: короче, зашевелилось, процесс пошел, да, что-то куда-то упало. А буквально за минут 15 до начала нашей программы было заявление президента Владимира Владимировича Путина на эту тему, в Астане он его сделал. Я предлагаю с этого заявления начать его послушать, а потом продолжим.
5: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул. Русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае... Думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации. Но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителю американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
2: Вот такое заявление, еще раз напомню, сделано сегодня, менее час назад, президентом Российской Федерации в ответ на вопрос, как Россия будет реагировать, да, и наш ли этот дрон или не наш. Да, значит, по ту сторону границы, безусловно, никаких сомнений ни у кого нет. Дрон может быть только русским и только плохим. Ну, потому что есть хорошие дроны, там, демократические, да, как есть гуманитарные бомбардировки.
1: Ну, да, да, и, но нужно заметить, что и демократические дроны тоже там шороху наделали.
2: Ну, да, да, иной раз, угу. Да что-нибудь, какой-нибудь да, вестник, бывает, да. Крылатый вестник демократии, угу. Да залетит. А теперь к предыстории вопроса, да, все было бы ничего, если бы просто один дрон. Ну, вот кто-то там что-то в Румынию залетело. Но... идет как бы, ну, системная работа по накачиванию истерики вокруг наших границ. И вот об этой работе сейчас справочку мы и послушаем.
3: Наша справка.
6: Молдавия, Румыния и НАТО проводят совместные военные учения, обсуждая реинтеграцию Приднестровья с последующим поглощением Румынии. На этом фоне еще 15 мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями непризнанной ПМР. В очереди за паспортами уже более 20 тысяч человек, и это только начало. Кишинев, в свою очередь, лишает приднестровцев молдавского гражданства, а местные горячие головы настаивают на военной интервенции. Одновременно НАТО наращивает контингенты в Прибалтике и Польше. Создается новая командная структура на базе германо-нидерландского корпуса от 40 до 60 тысяч военных в боеготовном состоянии. Польша становится ключевым военным хабом. Премьер Дональд Туск в новогоднем обращении пообещал быстро завоевать Балтику и создать самую сильную армию в Европе. Еще один возможный фронт – Белоруссия. Украинцы с помощью БПЛА все чаще атакуют пограничную инфраструктуру республики. Только за последнюю неделю силы ПВО зафиксировали 116 пересечений границы боевыми дронами. В 59 случаях применялось оружие. По словам госсекретаря Совбеза страны, это целенаправленные удары, а не случайные залеты. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский констатирует: «Мы очень близки к прямой военной конфронтации. Грань размыта». А служба внешней разведки называют риск полномасштабного конфликта между Россией и НАТО не имеющим исторических аналогов. Все это заставляет признать, мир действительно на пороге большой континентальной войны Запада против России.
2: Ну, вот так. Или не так?
1: Ну, узнаем у человека, который в этом разбирается.
2: Узнаем. Нас. Да, с большим удовольствием приветствуем в нашем эфире Александра Харченко, нашего коллегу, военного корреспондента RT.Doc. Александр, добрый вечер.
7: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
2: С прямым вопросом, да, сразу. Что, действительно мы находимся на пороге большой войны?
7: Ну, давайте я отвечу вам так. Сегодня все-таки пятница, да, зачем нам пугать наше население? Все думают немножко о другом. Поэтому я всем советую, вот пятница, вообще расслабьтесь, как только можете, вот, да. Впереди у нас суббота, воскресенье, затем лето. А уже осенью, я думаю, мысли будут совсем другими. Поэтому вот пока можно, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, потому что мы действительно идем к прямому столкновению все-таки с Европой. Я не уверен, что это будут объединенные силы НАТО, потому что там между ними есть определенные разногласия. Но пока все те векторы, которые сейчас видны на поле боя, указывают к тому, что если ничего не изменить, там в горизонте там год мы столкнемся, просто неизбежно столкнемся с Европой в прямом столкновении. Поэтому
1: Да, но,
0: и дроны.
1: Александр, мы имеем в виду Балтику, да, для начала, для разминки.
7: И не только. А чем вам Южный фронт плохо? Та же самая Румыния и так далее. Румыны к нам особо никаких.
2: Так там никто особо никаких, если так, ну, совсем по-честному.
7: Ну, в общем, если Европа, то это, понятное дело, что объединенная Европа. Ну, возможно, там за исключением Испании, Исландии, там что-нибудь такое. А так все наши ближайшие соседи спишутся в это противостояние, потому что, ну, сейчас напичкали пропагандой до такой степени, что вот уже... И наш президент вот сегодня сказал, что мы готовы идти на переговоры. И Лавров до этого, и Ушаков, и все, кто только мог, сказал, давайте переговоры, переговоры, переговоры. А с той стороны сейчас только думают о том, назначить ли какого-нибудь посредника или нет. То есть даже уверенность в том, что эти переговоры нужны, нет. Они действительно ставят на стратегическое поражение России. Но знаете, в чем заключается особенность? Особенность заключается в том, что если они действительно хотят увидеть стратегическое поражение России, они этого не увидят только по одной простой причине. Если в обычных традиционных видах вооружения мы станем уступать, мы перейдем на другой уровень, где все-таки у нас есть не то, что паритет, а по сравнению с Объединенной Европой у нас гораздо больше ядерных боезарядов. И, к сожалению, ну, это не иллюзорная какая-то там картинка, это то, что может нас ожидать в ближайшем будущем. Поэтому, если люди не хотят, ну, как-то задумываться об этом. Просто отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. Если пытаетесь как-то строить планы, смотрите, что происходит на линии фронта. Вот я недавно был в Покровске, он же красноармейский, работал с военной полицией, которая выводила мирных жителей. Они около 3000 людей вывезли оттуда, то есть 3000 людей — это огромная цифра. На самом деле, кстати, вот скоро выйдет фильм, по-моему, в понедельник на РТ-ДОК. И что я хочу сказать. Эти люди тоже не хотели видеть никакие боевые действия у себя в стране. Вот эти мирные жители, они оказались заложниками боевых действий. И сейчас огромное количество сил, средств тратится на то, чтобы их вытащить и обезопасить их жизни. И вот вся прифронтовая Европа, она тоже должна подумать, что даже если они не хотят, они просто тоже станут вот заложниками, как эти бабушки и дедушки в красноармейске. И опять там солдат российский будет их как-то спасать. Но очень бы не хотелось, честно сказать, это видеть. Но пока мы, к сожалению, на всех парах несемся в том направлении.
2: Александр, а насколько мы экономически, стратегически, морально, в конце концов, да, готовы к противостоянию на 2, а то и на 3 фронта сразу?
7: Дело в том, что мы не сможем вытянуть, ну, противостояние в чистом поле с Европы. У нас нет ни людского ресурса, ни промышленной базы, так скажем, для того, чтобы, ну вот, в традиционных видах вооружения выходить в голое поле и сражаться танк против танка, пушка против пушки и так далее. Просто нет у нас условно 20 миллионов людей, которые мы можем потратить на то, чтобы снова повоевать с Европой, как в 40-х годах прошлого века. Поэтому единственный шанс в этом открытом противостоянии – это переходить на другой уровень, где у России, опять же говорю, не только паритет, но у нас есть преимущество. Это все равно ядерная война, и просто в Европе должны понимать, мы просто будем вынуждены на это пойти, потому что, смотрите, Европа переходит там к производству беспилотников, там дешевых крылатых ракет. Вот у них есть завод Volkswagen, Volvo и так далее, и так далее, и так далее. У нас только АвтоВАЗ. Да, но они будут больше производить, если там отмобилизуют экономику, мы не сможем с ними тягаться. Да? То есть на одну нашу будет там условно 3 европейских. Ну, зачем тогда, как рыцари, там, сражаться в чистом поле? Давайте просто переходить туда, где мы сильны. Вот в ядерных технологиях мы сильнее. Поэтому это единственный шанс, собственно, остудить европейский пыл. Вы должны понять, что я говорю это не потому, что я хочу увидеть этот мир, там, который объят там, ядерным огнем.
2: Никто не хочет, мне кажется.
7: Просто логика войны, она несколько другая. И она вот будет именно в таком ключе применяться. Не будет никто сражаться дивизия против дивизии, Т-72 против там Леклерка какого-нибудь и так далее. Зачем терять солдат, зачем там терпеть удары по нашей территории, если можно сразу перейти туда, где мы сильнее. И Европа должна понимать, что мы там сильнее.
2: Ну, логично. Тут как бы, я простите, что прерываю, Александр, как бы в продолжение прям того, о чем мы говорим. Сейчас пошли молнии по лентам информагентств с еще заявлением президента, заявление ЕМИ. Вот первое. Европа пока никого не предлагает в качестве переговорщика с Россией. Как предложит, мы посмотрим. А выбор остается за Россией, встречаться или нет с кандидатом на переговоры от Европы. Это тоже заявление нашего президента, которое, видимо, сделано в Астане только что.
7: Ну да. Ну, собственно, это констатация факта. Европа пока не воспринимает нас как равного субъекта для переговоров. Вот и все в этом, собственно, и есть основная проблема.
1: Я сейчас, пока мы рассуждали, вспомнил, Эйнштейна спросили в свое время, какой будет и чем будут воевать в Третью мировую войну. Помните, да, что он ответил? Он сказал, я не знаю точно, чем будут воевать в Третью мировую, я точно знаю, что в Четвертую мировую будут воевать дубинками и камнями.
2: Ой, а вот, смотрите, а вот совсем свежие молнии. Нам, к сожалению, нужно будет прощаться с Александром. Спасибо большое, Александр Харченко, военный корреспондент «Арти-Док». И вот заявление Владимира Владимировича, которым мы этот эфирный блок заканчиваем. Путин заявил, что у РФ есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается напасть на Калининградскую область. Да, а разговоры о таком нападении, как вы все прекрасно знаете, ведутся уже очень давно и очень активно. И прибалты там усердствуют, и поляки, и кто уже только нас в этой части не завоевал. Сейчас у нас пауза на минутку, потом продолжим.
8: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
3: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
9: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
2: Ржавчина. Возвращаемся мы в эфир самой невеселой сегодня радиопередачи «Ржавчина», по-моему, за всю историю.
1: Ну, старающийся быть честной здравой. Вот.
2: Ну, вроде и шашкой мы не машем, и не врем, что все хорошо. Да? Значит, говорить мы теперь будем про еще одну интересную территорию, недалеко от нас находящуюся, под названием Армения. А вот, и нам настолько стало интересно, что мы решили поговорить о ней аж два блока. Я заранее говорю, что мы начнем в этом часть, потом прервемся на новости и после новостей продолжим. Будет у нас очень-очень интересный и компетентный собеседник. Значит, прежде чем я попрошу включить справку, вот тоже свежая сегодня из Астаны, лидеры ЕАЭС приняли совместное обращение к Николу Ваевичу, кажется, Пашиняну, значит, где предложили ему выбрать, ну, не ему, а армянскому народу все-таки, да, наверное, на каком из двух стульев они планируют посидеть в ближайшее время, значит, в Евразийском экономическом союзе или все-таки в Европейском союзе.
1: И решить это с помощью референдума предлагается.
2: Да, вот. А теперь, ну, давайте справочку, пожалуйста.
3: Наша справка.
6: Экономика Армении годами держалась на российских преференциях, которые рискуют потерять прямо сейчас. Прежде всего, это газ, который Ереван покупает в 2,5 раза дешевле, чем Европа. Льгота компенсируется за счет российского бюджета и пока позволяет удерживать стабильные внутренние тарифы. 2 миллиона армян живут и работают в России. В прошлом году они отправили на родину почти 4 миллиарда долларов. Это 13% ВВП страны. На этом фоне премьер Пашинян заявляет, что Армения не боится подорожания российского сырья, потому что станет намного богаче. Как? Непонятно. В августе прошлого года Армения, Азербайджан и США подписали декларацию о Зангезурском коридоре. Участок через армянскую территорию передается американской компании на 99 лет и назван «Путь Трампа». Формально он будет использован для мирного транзита грузов, но экономика тоже делает больно. Новый торговый путь нанесет удар по Ирану. Также Пашинян намерен открыть границы с Турцией, закрытые с 1993 года. Этот плевок в национальную гордость армян позволит превратить страну в транзитный перекресток между Европой и Центральной Азией. Однако турецкая экономика, скорее всего, просто поглотит армянскую. Товарооборот между Москвой и Ереваном сократился почти вдвое. Россия закрывает границы для цветов, овощей и алкоголя. По прогнозам, только в этом году, в случае выхода из ЕАЭС, Армения может потерять до 40% ВВП.
2: Это много.
1: Это много, но давайте будем помнить, кого это когда останавливало. Мы со времен Украины начала 2000-х помним. Это глубокое свое убеждение, что у нас такие экономические связи, они так зависят от наших поставок газа, и мы с ними в такой вообще сцепке по этой части, что, в общем, и никто никогда не сможет ее расцепить.
2: Ну, однако.
1: Давайте вспомним те же эти самые трубу, которую взяли и взорвали. Угу. Всю Европу отключили. А мы тоже считали, что а как же они будут вот без дешевого газа жить?
2: Ну вот.
1: Оказывается, есть вещи, которые игнорируются при решении некоторых, как кому-то видится, более важных проблем.
2: Ну вот давай об этом мы не только поговорим с нашим экспертом. Приветствуем в эфире Николая Силаева, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО. Николай Юрьевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, добрый Николай вечер. Юрьевич.
2: Скажите, пожалуйста, вот я, когда готовился к эфиру, я почитал кучу-кучу всяких материалов, да, текущей аналитики, обзоров вот этой ситуации, и несколько раз столкнулся с таким скептическим мнением, да, что как бы мы сейчас не пытались призвать правительство Пашиняна к порядку, да, и объяснить им, ну, в общем, как делать стоит, а как не стоит, мы не преуспеем, и вот почему. Потому что любые наши действия, которые, ну, логично и закономерно будут подрывать экономику Армении, да, они будут потом вменяться не Пашиняну, который это спровоцировал, а исключительно нам. И он это ровно так и продаст. Да? И поэтому все сейчас наши контрмеры, они, ну, как бы и не очень-то в нашу пользу.
10: Мне кажется, это очень категоричная точка зрения. Пашинян действительно пользуется определенной популярностью. Но сразу скажу, не у всех, далеко не у всех в Армении. В Армении действительно, благодаря, кстати, Евразийскому экономическому союзу и связям с Россией сильно в последние годы улучшилась экономическая ситуация. Можем это обсудить подробнее. В Армении действительно медийная сфера в большой степени контролируется либо правительством, либо европейцами и американцами. В свое время USAID, когда их еще не закрыли, вкладывали туда деньги, ну, на демократию, права человека и прочее в этом духе, равные, ну, где-то трети всего рекламного рынка Армении. Но в Армении все еще много прессы и много лидеров общественного мнения, которые критикуют Пашиняна, в том числе и за его совершенно безрассудную политику в отношении России и Евразийского экономического союза. И есть шансы объяснить, чем, собственно, российское руководство последние несколько недель занимается, что та политика, которую ведет сейчас правительство Армении, может привести страну к очень тяжелым экономическим последствиям.
1: Я думаю, есть есть признаки того, что Пашиняна это остановит? По-моему, он просто давит на газ и все. И под одобрительное улюлюканье как со стороны Европы, так и товарища Трампа.
10: Ну, эти, конечно, улюлюкают. Все-таки последнее слово должны сказать избиратели. Последнее слово должны сказать избиратели. И я бы подчеркнул, что в отличие от европейцев и американцев, которые приезжают в Ереван и говорят, мы за Пашиняна, Россия высказывает совершенно иначе. Она говорит, нужно, чтобы это были честные выборы, на которых представлены разные политические силы. Нужно, чтобы решение по поводу того, куда интегрироваться Армении, было принято тоже прозрачно, легитимно и демократично. И мне кажется, это очень такая честная и прямая позиция, и разумная часть избирателей, конечно, ее заметит. А я все-таки склонен верить, что большинство избирателей разумны.
2: Николай Юрьевич, вот смотрите, да, безусловно, это, ну, как бы с нашей стороны очень хорошая, очень правильная позиция, но есть ли в Армении хотя бы одна сила оппозиционная Пашиняну, которая могла бы всерьез рассчитывать на победу, если вдруг неожиданно будут открыты честные выборы? Потому что я так понимаю, что там огромное количество оппозиционеров, которые с одинаковой яростью ненавидят и Пашиняна, и в целом друг друга.
10: Там действительно все трудно с тем, чтобы консолидировать оппозицию. И, на мой взгляд, слишком долго люди, которые представляют прошлые эпохи в политической истории Армении, держались и держатся за свои позиции в политике. Но у них тоже есть свои избиратели, у них тоже есть своя популярность. Странно им предлагать отказываться от участия в выборах. Хотя некоторые, это надо признать, отказались. В частности, Республиканская партия Армении решила, что она не будет дробить оппозиционные голоса. Потом на выборах бывают разные сценарии. Ведь Пашинян бьется за то, чтобы получить 50 и более процентов голосов. Для того, чтобы самостоятельно, без коалиции, сформировать правительство. Если у оппозиции задача, это не допустить вот этих самых 50 плюс процентов голосов. Это не совсем то же, что выиграть выборы. Да, после этого будет непросто, после этого будут сложные переговоры о составе коалиции, но, по крайней мере, в этом будет шанс на то, чтобы сохранить те позитивные результаты, которые в Армении достигнуты с тех пор, как она присоединилась к Евразийскому экономическому союзу.
2: Николай Ильич, спасибо. Здесь мы ставим запятую. Разговор у нас получается очень интересный, вопросов с каждым вашим ответом, да,
1: Илья? Это правда, да.
2: Становится все больше и больше, потому что, на самом деле, нам кажется, что мы знаем про Армению практически все, по факту практически ничего, да. Поэтому я очень прошу и вас, и наших уважаемых радиослушателей никуда не расходиться. Сейчас будут новости, все самые свежие, последние про Армению, там, я думаю, тоже расскажут. А мы вернемся и продолжим с Николаем Силаевым. Всего доброго.
1: Николай Ильич, спасибо.
3: Жавчина. Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
11: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплыли куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, пацанами мы разбегались, и в девятую волну. И с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи когда приехали, я говорю, ребята, отшейте. У меня вечером завтра спектакль.
3: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу, брифингу Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
12: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя. Боялся. Меня приводит в цирк. Вальтер Михайлович Запашин берет меня за руку, ведет в вольер. Сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится. Кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессоры.
3: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий, председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. Три измерения. Слушайте в это воскресенье в 15:35. Время московское. Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
13: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. «Психология судеб людских».
3: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Главное радио страны. Радио России. И все это музыка. Радио России «Орел». Реклама.
14: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
15: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
16: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
9: Московское время. 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте в этом выпуске. Путин заявил, что невозможно назвать сроки завершения конфликта на Украине. Российская армия за сутки взяла под контроль 4 села. Большая часть пунктов сделки США с Ираном уже согласована. Далее подробности. Президент России Владимир Путин отказался говорить о сроках завершения СВО, так как называть их в условиях боевых действий невозможно и опрометчиво. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-подхода по итогам государственного визита в Казахстан.
18: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду.
17: Путин также отметил, что когда он ранее заявил о том, что конфликт на Украине идет к завершению, то делал это исходя из анализа ситуации на поле боя.
18: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
17: Кроме того, президент России подчеркнул, что для России будут являться законными целями места, откуда будут запущены боевые дроны по ее территории. Также журналисты задали Путину множество вопросов про Армению относительно пребывания страны в ЕАЭС или вступления в ЕС. Глава государства заявил, что какие бы решения Армения приняла о дальнейшем участии в ЕАЭС, это не испортит гуманитарные связи России с республикой. Однако не исключил того, что Москва может свернуть экономическое сотрудничество с Ереваном. По его словам, это может произойти прежде всего из-за несоответствия требованиям к производимой продукции.
18: Очень много вещей, которые на сегодняшний день просто несопоставимы. Они не могут вместе существовать. Это не значит, что мы против. Мы за. Но это требует времени и капиталовложения. Потому что, чтобы обеспечить, скажем, какие-то стандарты в Европе, которые, наверное, более продвинутые, чем у нас, мы должны инвестировать деньги в то, чтобы создать производство по таким продуктам. И наоборот, кстати говоря. Значит, поэтому вот прямо с сегодня на завтра совместить одно с другим практически невозможно. Поэтому мы вынуждены будем где-то, не где-то, а по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть.
17: Как добавил Владимир Путин, Армения при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, которые приняты объединением. Российские войска за сутки освободили 4 населенных пункта Бударки и Караичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. За неделю ВС России взяли под контроль 10 населенных пунктов. В Минобороны также отметили, что группировкой Днепр нанесено поражение живой силы и техники 3 механизированных горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад терробороны. ВСУ за 7 дней на этом направлении потеряли более 375 военных, 5 бронемашин, 70 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 18 станций радиоэлектронной борьбы. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 44 управляемых авиационных бомбы, 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности Scalp производства Франции, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Частью соглашения Ирана и США является немедленная выплата Тегерану 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов. Только после этого Исламская Республика вступит в дальнейший диалог. Об этом сообщило агентство «Фарс» со ссылкой на источники. Ранее Трамп заявил, что намерен принять в пятницу на совещании с помощниками окончательное решение о том, утверждать ли согласованную в предварительном плане договоренность с Ираном. По его словам, большая часть пунктов сделки с Ираном уже согласована. Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Узбекистана для проведения технических переговоров по выработке механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в Россию. Об этом сообщил Россельхознадзор. В ведомстве отметили, что ограничительные меры на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана не вводились. Ранее сообщалось, что ведомство ввело временные ограничения с 30 мая на ввоз плодоовощной продукции от 10 экспортеров Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений. Ранее в сельхознадзоре заявили, что Россия планирует с 30 мая 2026 года ввести временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перец, зелень и клубнику. Первые российские бананы выращены в Сочи в теплицах с использованием искусственного интеллекта. Фрукты прошли лабораторные исследования и признаны безопасными. Не обнаружено ни остаточного количества пестицидов, ни токсичных элементов, сообщили в новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, передает ТАСС. По словам специалистов, сочинские бананы можно рекомендовать как источник природных макроэлементов и энергии. При этом российские бананы оказались менее сладкими, чем импортные. Это особенность свежего плода, собранного на ранней стадии зрелости и не проходившего специальную процедуру дозаривания газом, в отличие от зарубежных аналогов, отметили в центре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Спорт.
19: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев объявил о том, что в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ с клубом «Локомотив Кубань» командой будет руководить Ростислав Вергун. Таким образом, Дэн Радонич покидает пост главного тренера. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции сегодня стартовали матчи третьего раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Бо.

0: ПСЖ «Арсенал» состоится завтра. Издание «Экип» сообщает о том, что футболисты ПСЖ в виде бонуса получат от владельцев клуба по 1 миллиону евро за победу в турнире. Прокуратура Нидерландов требует взыскать с бывшего капитана «Спартака» Квинси Промеса 8 миллионов евро по делу о контрабанде запрещенных веществ, сообщает издание «The Telegraph». По данным источников, в прокуратуре убеждены, что Промес заработал не менее 8 миллионов на продаже запрещенных веществ, а значит, должен вернуть эту сумму. Мадридский «Реал» и Жозе Мауриньо подписали контракт до 2029 года, сообщает издание «Атлетик». Официально нового главного тренера представят после президентских выборов в мадридском клубе, которые пройдут 7 июня. Отмечается, что Мауриньо является личным выбором действующего президента клуба Флорентино Переса, который с высокой долей вероятности сохранит свой пост. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В субботу, 30 мая, в Архангельске плюс 15, плюс 17, без осадков. В Калининграде плюс 18, плюс 20, без осадков. В Уфе без осадков, плюс 20, плюс 22. В Казани плюс 17, плюс 19, кратковременный дождь. В Самаре плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь. Во Владимире плюс 13, плюс 15, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 18, плюс 20, без осадков. В Ставрополе временами дождь, плюс 14, плюс 16. В Ялте временами дожди, плюс 14, плюс 16. В Санкт-Петербурге облачно во второй половине дня дожди. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 10 градусов тепла.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
5: Вернулись мы в эфир главного радио страны.
6: Продолжаем.
5: 825-222-9992.
6: Пишите, мы вас читаем, дорогие наши слушатели, мы вас любим, помним. Татьяна, Рим Ширгазин, как без вас, очень всегда рады вас видеть. А мысли, эмоции, что вам кажется правильным, неправильным, мы ценим каждое ваше слово, и это отдельное сообщество, конечно, общение внутри нашей программы. Ну что, продолжим, да, мы, армянскую тему?
5: Да, продолжим.
6: Вот это я... российское радио про армянское радио. Хорошо, я пошутил, правда?
5: Да, вот. А и чтобы зацепиться, да, потому что мы начали с Николаем Юрьевичем Силаевым, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО, в предыдущем

0: следующем часе говорить про экономику Армении. Вот как раз подоспело и очередное свежее заявление Владимира Путина из Астаны. Звучит оно так. Армения потеряет 14% ВВП, а если придется, ну, видимо, России, придется поднять цены на энергоносители из-за выхода этой страны из ЕАЭС. Вот такая вот свежая новость. Николай Юрьевич.
1: Да,
0: а экономика экономикой, да, а вот насколько, ну, насколько спокойными и мирными будут выборы, на ваш взгляд, особенно если их результат не устроит одну из сторон?
1: Да они уже неспокойные. С лета прошлого года идут аресты оппозиционеров. Можно сказать, что одного из главных оппозиционных политиков Пашинян вырастил сам. Я говорю о Самвеле Карапетяне, которого по очень сомнительным основаниям арестовали еще летом прошлого года. Ну, не так давно выпустили под домашний арест, но все равно он не может принимать участие в выборах сам. Острая ситуация давно. Тоже прошлым летом конфликт Пашиняна с армянской церковью. В тюрьме несколько епископов. Светские власти заявляют о том, что они должны принимать решение о том, кто возглавляет армянскую апостольскую церковь. Там уже все очень непросто. Ожидать ли уличных протестов, пока сложно судить, но я бы не исключал, что есть потенциалы для этого.
2: А кто же тогда возьмет на себя лидерство? Ведь, собственно говоря, нам нужны, как это, особо буйные, там такие есть, и у них есть на кого опереться. Мы понимаем, да, что мы сталкиваемся с тем, что, как правило, такого рода события управляются внешними силами, не внутренними.
1: Ну нет, совершенно не обязательно. Я думаю, что массовые протесты, во-первых, далеко не всегда управляются внешними силами, хотя внешние силы могут их там поддерживать или поощрять. Но это не значит, что люди выходят на улицу, потому что им приказали какие-то внешние силы. Люди выходят на улицу, потому что у них есть... Для них остается это единственным способом выразить свою волю. Особенно, если эта воля властями как-то извращается. В этом смысле, ну, право на мирные демонстрации – это одно из базовых прав, и здесь о чем говорить. А другое дело, что вы правы совершенно в том, что... Нет одного ярко выраженного лидера у оппозиции в Армении. Непонятно, в какой степени сторонники оппозиции готовы идти на улицу. Готовятся ли они к этому? Я бы предположил, что готовятся, но, конечно, одно дело готовиться, а другое дело людей вывести. В Армении довольно часто бывают протесты, и очень эмоциональные протесты. Но они в редчайших случаях приводят к смене власти. Последний раз, собственно, это было в 2018 году, когда к власти пришел нынешний премьер-министр. Я думаю, что все-таки цель оппозиции не в том, чтобы вывести людей на улицу ради того, чтобы они вышли на улицу. Цель оппозиции в том, чтобы ее сторонники пришли на избирательные участки и проголосовали.
0: Николай Ильич, а давайте вот покрутим эту проблему немножечко с другой стороны. В целом, конечно, происходящее в Армении, внутреннее дело Армении, да? Но что означает нынешний курс Пашиняна для нас, для России, и в экономическом, и в геополитическом смысле, да? И что будет, если этот курс продолжится, да, если он не прервется в результате смены власти, уж в данном случае не так важно, мирным путем она произойдет, ну, то есть политическим путем через выборы, или свое слово скажет улица. Вот где здесь наши интересы?
1: Наш интерес в том, чтобы восстановить в полной мере дружественные и союзнические отношения с Арменией. И когда многие наблюдатели упрекают российскую дипломатию, российское руководство в том, что они, мол, слишком поздно стали говорить об Армении, на самом деле это совершенно не так. В течение многих лет позиция заключалась именно в этом. Давайте разъяснять свои взгляды, свои интересы нашим армянским визави и убедим их в том, что курс на Евросоюз – это ошибка. Но, понимаете, проблема ведь даже не в том, что в Армении, Армении руководят сейчас прозападные политики. В конце концов, это действительно решение самой Армении и избирателей Армении. Проблема в том, что это люди, которые чудовищно некомпетентны в международных делах, в вопросах внешней политики. Ну, смотрите, вот это, по-моему, новость то ли вчерашнего, то ли позавчерашнего дня. Когда Пашинян в очередной раз высказался о том, что он хочет отобрать у российских железных дорог концессию на управление железными дорогами Армении, при этом он сказал буквально следующее: мы ничего не делаем за спинами наших российских партнеров. Но ведь это уже неправда. Потому что о самом плане властей Армении отобрать концессию российских железных дорог, российские железные дороги, как российское руководство, узнали из прессы. Они узнали об этом из публичного заявления премьер-министра. И так, к сожалению, все происходит. Они могут в Москве сегодня сказать, что нет-нет-нет, ну что вы, ну какой Евросоюз, мы прагматики, мы все понимаем. А завтра парламент Армении проголосует за закон о вступлении Армении в ЕС. С этими людьми очень трудно иметь дело. И какие бы то ни было отношения с Арменией, ну, допустим, Армения там передумала, она больше не считает Россию важным партнером и союзником, она хочет идти на Запад. Это ее суверенное право. Но вот сам способ вести дела, который демонстрирует руководство Армении уже не первый год, это то, что, понимаете, подрывает саму возможность каких бы то ни было устойчивых отношений, дружеских ли, партнерских ли, каких бы то ни было. В этом главная проблема.
2: Угу. Ну, мы-то понимаем их логику. Вот очень много прозвучало слов, из которых можно сделать вывод, что непредсказуемый партнер, и мы вообще не понимаем, чем он руководствуется в тех или иных решениях. А это так? Мы понимаем, мы знаем, чего они в конце концов добиваются.
1: Я думаю, что мы можем уверенно судить о том, чего они в конце концов добиваются. Но проблема в том, что политика Еревана очень импульсивна. И он в этом смысле непредсказуемый. Явно разошлись сильно далеко друг от друга интересы Армении как государства, как народа и интересы правящей группы. Я не думаю, что дело в какой-то идеологии правящей в Армении группы. Дело у них нет, насколько я могу судить, более или менее разработанных убеждений.
2: А это что, они у просто компрадоры, есть, что ли, или что?
1: У них есть общие какие-то такие такие постсоветские либеральные взгляды, что на Западе добро, в России плохо, угу. Родина – это предрассудок и так далее. Ну, то, что они, в общем, говорят вслух. Но при этом у них нет последовательной, серьезной, реалистичной программы для Армении. У них есть программа для самих себя. Угу. Они люди, которые попали во власть в большой степени случайно. Они люди, для которых очень важно быть, я бы сказал, в европейской тусовке. Угу. И считаться в этой тусовке своими.
0: То есть чувствовать себя частью элиты, да?
1: Да, да, чувствовать себя частью именно западной элиты. Пусть и где-то на приставном стульчике, но все-таки там.
2: Но западная элита, я прошу прощения, тоже, судя по всему, очень заинтересована. Огромное количество, огромнейшее посольство Соединенных Штатов в Армении.
0: Чуть ли не самое большое.
2: Самое большое на постсоветском пространстве. Чрезвычайная активность европейских политиков. Им-то что нужно от
0: Армении? Это они, как бы в нас ковыряют? Или Армения сама по себе в отрыве от России представляет такую несусветную ценность?
1: Я думаю, что размеры американского посольства и вот эта дипломатическая активность европейцев и американцев в Армении – это вещи немножко разного порядка. Это страшный интересный вопрос, что там делает такое громадное посольство, причем давно уже. Угу. Я бы предположил, что их главным интересом был Иран. А может быть и многие другие места. Ну, бывают страны, в которых по ряду причин удобно размещать разведывательные центры. Я не буду называть там европейские страны, которые десятилетиями служат в этом качестве. Я не исключаю, что американцы рассматривают Армению в таком же виде. Въезд в Россию совершенно свободный, въезд в Иран свободный, въезд в Грузию свободный. Ну да, в Азербайджан не попадешь. А все остальное, это же очень удобно. Колоссальная диаспора, которая сама по себе может быть источником агентуры и прочего. Но это другое дело совершенно. Активность европейских дипломатов и американцев я бы описал примерно так. Их главный интерес их политического руководства, по крайней мере, это касается Евросоюза, с американцами немножко посложнее, заключается в том, чтобы навредить России где можно и как можно. А дальше эта команда идет вниз, и внизу начинают искать, а что же можно такое сделать. И Армения здесь оказалась именно с этой точки зрения очень удобной. Потому что есть Никол Пашинян и его люди, которые с радостью готовы играть в эту игру с европейцами. Ну, например, Ильхам Алиев при всех его сложностях, его политики на российском направлении, в это играть не будет. Точнее, он будет играть в какую-то свою игру. В Грузии тоже в это играть не хотят.
0: Ну, там уже наигрались, там уже хватит.
1: Да, там уже наигрались. А есть Армения, с которой очень удобно. И вот с нижних этажей там и разведок, и внешнеполитических ведомств идет этот сигнал наверх. Вот есть Армения, давайте мы сейчас быстро продемонстрируем, как Россия теряет свое влияние, как от нее отворачивается Армения, один из ближайших ее союзников из республик бывшего СССР. И вот это результат, который можно быстро показать. И вот ради этого результата, который можно быстро показать, они туда едут.
0: Хорошо, показать-то можно, да? А как этот результат монетизировать? Вот если попытаться посчитать, понятно, что не в деньгах, да, но в каких-то тезисах, что мы теряем, финально теряя Армению?
1: Нам нужны дружественные отношения с нашими соседями. И наши соседи в Закавказье в этом смысле особенно важны. Почему Россия не оставляет попыток нормализовать отношения с Грузией, не оставляет усилий на этом направлении? Почему Россия, несмотря даже на очень резкие заявления, которые звучат порой из Баку, подчеркивает, что заинтересована в дружественных, партнерских, союзнических отношениях с Азербайджаном? Вот именно поэтому. А то, что происходит в Армении, этот наш курс, этот наш интерес подрывает. Потому что страна, которая, как я повторю, исторически один из ближайших наших союзников на территории бывшего Советского Союза, совершенно отчетливо разворачивается в другую сторону. Причем даже если Пашинян не имеет в виду какую-то большую стратегию, а я предполагаю, что большой стратегии у него нет, он очень импульсивен. И люди очень импульсивны. Все равно совокупность тех решений, которые он принимает, с необратимостью ведет к тому, что Армения разрывает традиционные дружественные связи с Россией. А нам нужны в этом регионе друзья.
0: Анонсировали где-то в прессе, что сейчас они будут добиваться и устанавливать безвизовый режим с Европой. А значит ли это, что и без того немногочисленное население Армении начнет стремиться к каким-то отрицательным значениям?
1: Кстати, что касается населения, там в последнее время наметились некоторые сдвиги в благую сторону. Уменьшилось число, ну, уменьшилась доля иммигрантов в общей численности населения. Там, кстати, в отличие от очень многих восточноевропейских стран, ну, не многих, но некоторых, там позитивные значения естественного прироста населения. И это все благодаря Евразийскому экономическому союзу.
0: Вот. Я обсуждал, где
1: да.
0: Но.
1: Да. Угу. Вот. Собственно, понимаете, вот посмотрите на Молдавию. Вот то, что делает сейчас Пашинян, это превращение Армении в Молдавию. Молдавия – это экономическая стагнация, при том, что страны похожие в чем-то по структуре экономики, по демографическим проблемам. Вот. И Армения – это стагнация экономики, это дикая безработица. Кстати, в Армении безработица сокращается. Молдавия – это дикая безработица и отток населения. В Армении наоборот. Вот если Пашинян доведет задуманное до конца, а он уже к этому близок, то будет Армения Молдавия, становится да, второй Молдавией. Второй Молдавией. Она политически-то, в общем, уже, благодаря премьер-министру Армении, уже вторая Молдавия, да. Но станет таковой экономически.
0: Николай, спасибо вам огромное за интереснейший разговор.
2: Ой, спасибо. Приходите к нам еще.
0: Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев был у нас в эфире. Наверное, у кого-то есть вопросы. Да, почему мы так много говорим о наших соседях? А понимаете что? А это же нас напрямую касается.
2: Ну, ребят, у нас...
0: Через минуту.
2: У нас Кавказ, да.
3: Премьера на Радио России.
4: Знакома ли вам сила отлива?
5: Нет.
4: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
3: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
6: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
3: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
7: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
8: Это нечто вроде морской болезни.
3: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
8: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
3: «Морской волк». Слушайте с 1 июня по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда.
9: Ржавчина.
0: А мы все продолжаем обсуждать.
2: Да. Армению никак не уймемся.
0: Никак не можем остановиться, да. Но остановимся и перенесемся в Казахстан. Но будем говорить не про Казахстан, а про в целом всю проблематику Евразии. Да. А почему? А потому что...
2: Ответил? Ну и да, да, и примерно, да, вот примерно уже тему можно закрывать, да. Но раз время есть, давайте обсудим. Будьте добры, справочку нам.
3: Наша справка.
10: Государственный визит Владимира Путина в Астану уже второй за нынешний президентский срок. И это, как подчеркивают в Кремле, демонстрация особого уровня отношений. Действительно, цифры впечатляют. Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. Почти 30 миллиардов долларов прямых вложений. Растет товарооборот. На неделе подписано 15 документов, включая ключевой, о строительстве АЭС «Балхаш» при участии «Росатома». 7 основ дружбы народов. Так символично названо совместное заявление, подписанное лидерами. Но есть и взгляд из-за кулис. Политологи напоминают, как бы ни были прочны экономические связи, укрепление интеграции до окончания СВО ждать не стоит. Казахстан, как и прежде, балансирует. С одной стороны Россия, с другой Китай, который активно перетягивает на себя часть энергетических проектов. В игре и глобальный Запад, с которым Астана стремится к безвизу уже к концу года. Казахстан официально заявляет, он не даст использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций. А это, в свою очередь, создает естественный потолок для той самой всеобъемлющей дружбы. На полях визита прошел 5-й Евразийский экономический форум. Главная тема – искусственный интеллект. И в этой повестке неожиданно в центре внимания оказался Александр Лукашенко. Белорусский лидер, который всегда славился прагматизмом, фактически охладил технарей-энтузиастов. Его заявление короткое и емкое. ИИ не самоцель и не дань моде, а прикладной инструмент. Не заменяет человека, а снимает с него рутинные задачи. Скепсис Лукашенко понятен. В погоне за цифровым золотом страны ЕАЭС рискуют получить новые долговые пирамиды и зависимость от западных чипов.
0: Это очень вольная и короткая интерпретация повестки, да, но вот что влезло,
2: то влезло. Ну, собственно, по-горячему, да, по-горячему.
0: Да, значит, прости, я сейчас скажу, я вообще заткнусь, я тут что-то много сегодня говорю, да?
2: Не, мне нравится, да.
0: Ну, ладно. Владимир Владимирович сделал очень много сейчас заявлений, да, по окончанию визита, и пресс-подход, я так понимаю, мы из эфира не все видим, были какие-то еще интервью. Я предлагаю вот это вот горячую повестку сейчас особо сильно не трогать, да, а поговорить именно об отношениях евразийских государств, да, и вот больше всего лично мне интересно, да, это вот треугольник Россия, Казахстан, Беларусь.
2: Ну, во-первых, есть ли этот треугольник, первое. Второе, да. У меня по справке как бы легкое дополнение тоже к Казахстану, что Казахстан балансирует между Россией и Китаем. А только ли он балансирует между Россией и Китаем? А там что, нету других этих самых гирек и весов и противовесов?
0: Корея есть, не, ну, Запад есть.
2: Там есть Запад, который очень энергично на этот предмет работает. В общем, есть вопросы. Что, поговорим?
0: Да, зададим их Алине Жестовской, члену Российской ассоциации политических консультантов, политологу. Алина, добрый вечер. Рады вас слышать, как всегда.
2: Алина,
5: добрый вечер. Очень тема прям актуальная. Мы забыли еще упомянуть великий тюран британский, да, который тоже на Казахстан
2: как без него
5: распространяется.
2: Угу, да.
0: Так что, у нас дружба или как-то прагматическое сотрудничество, ограниченное во времени текущей мировой повестки?
2: Обстоятельствами, да.
5: Не, у нас-то, конечно, дружба. У них, конечно, прагматическое сотрудничество.
2: А кто здесь мы, а кто здесь они?
5: Ну, мы Россия, вот, мы же можем только за себя говорить, а они Казахстан.
0: Вот. Ну и мы Белоруссия, мы можем же говорить, что мы Белоруссия?
5: Да, можем мы говорить, что мы Беларусь, вот, но все-таки давайте вот на этих двух векторах остановимся. Великий тюран есть, да, очень активная торговля с Евросоюзом, есть их заявление о том, что они будут поддерживать санкции. В то же время я вот сегодня готовилась к эфиру, размышляла, что я могу вообще про казахов сказать, с которыми я бок о бок на границе Челябинской области выросла. Буквально этим маем находилась я в аэропорту Куала-Лумпура. Это вот вообще совсем далеко, и как бы, ну, далеко и от нас, и от них. И был соседний рейс в Астану. Так вот, они говорят все по-русски. То есть между собой они общаются по-русски. Это как бы такой вот галочка нам и напоминание, что они все-таки себя идентифицируют, ну, как народ, к нам очень близкими. А Токаев, собственно, да, организовал этот высокоуровневый визит, ну и получил он атомную станцию за наши деньги. Владимир Владимирович, конечно, сказал, что это инвестиции, кредит.
2: 85 на 15, вот. 85% мы даем, да, 15% дает Казахстан.
5: Да, но мы же понимаем, что надо улыбаться, если человек тебе дает деньги, если он дает тебе возможность.
2: Ну и надо помнить, что этот проект едва китайцы не перехватили, на самом деле.
5: Да, нет, для нас это тоже все интересно и замечательно, но условия, конечно, как всегда, мы даем своим соседям шикарные. Ну и, наверное, единственное, что меня относительно Казахстана немножечко успокаивает, почему, да, почему они будут сохраняться в ЕАЭС, почему они будут все-таки ориентированы вот как бы больше на нас, потому что в ЕАЭС они вот такие вот высокоуровневые равноправные члены. Не надо забывать, что именно у них эта организация собственно, и основывалась, да, в Астане. Вот настолько себя не уважать, как та же самая Армения, Молдова, да, и топтаться в предбаннике у Евросоюза, возьмут, не возьмут, как бы заглядывать им в рот, но казахи себя уважают, поэтому мне кажется, что
2: то
5: будут
2: есть,
5: они...
2: Тренды поменялись, теперь рваться в Европу уже не породисто как-то, да, что-то в этом уже
0: там,
2: не то.
0: Там место уже, как бы, во-первых, не очень есть, да, во-вторых, рваться туда на каких условиях? На условиях посудомойщиков?
2: Да,
0: ну, так.
2: И туда куда? Ну, это... Уже мы немножечко...
0: Кстати, вот дополню я историю Алины из аэропорта Куала-Лумпура. Я там не был, но вот Токаев, кстати, да, что касается русского языка и всего остального, он же, приветствуя Владимира Путина, я прям процитирую, да, сказал, что российский лидер выполняет, цитата, миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства. Надо сказать, что наши СМИ, ну, наши российские, а вот, они потом очень старательно слово «русский», как они это любят, удаляли. А Токаев нет.
2: Все время забываю, что русский народ состоит в том числе, и я настаиваю, например, из русского генерала Барклая де Толли. Шотландца по происхождению.
0: В общем, Токаев неожиданно проявил себя чуть большим русофобом, чем отдельный...
2: Русофилом.
0: Господи, прости, оговорка. Чем отдельные носители российских паспортов. Да, простите, что прервал. Значит, вот существует ли, вот да, еще раз, да, этот вопрос надо конкретизировать, этот самый треугольник, да, на который можно опереться, Минск, Москва, Астана, это понятный центр силы, он сосредоточенный, или он может рассыпаться в какой-то момент?
5: На Минск, безусловно, на Казахстан ровно вот до того момента, пока мы им экономически выгодны, как это говорится, и экономически выгодны расширенно, да, то есть если вот мы рассматриваем ту же самую Армению, то там же вот этот крен на Запад делается в интересах правящей верхушки, то есть на народ и на то, что они там на бизнес, на вот этих их всяких производителей, им же всем плевать, да, а в Казахстане все заинтересованы в том, чтобы с нами дружить, ну, действительно, самая протяженная граница, очень близкие, однокультурная у нас зона. И я думаю, что будут дальше качать этот великий тюран, вот этот вот постосманский, будут пытаться их как-то национализировать. Уже эти проявления есть. А вот насколько они устоят, это большой вопрос. Я, опять же, взываю к их национальной гордости.
0: Нет, ну разница с Арменией там действительно глобальная, в том числе и такая, что в Армении нет промышленности. Ну, начнем вот с этого, да? А в Казахстане она есть. И большая достаточно.
5: Ну, они вот своими недрами и промышленностью как раз и торгуют с Евросоюзом. И очень крупные у них там торги происходят. И это для них тоже как бы такая история, которую они не захотят потерять, если их поставят между двумя стульями.
0: Изменится ли вот это вот прагматическое отношение к нам Астаны на более, скажем так, дружеское, да, и такое вот совсем партнерское в тот момент, когда наши победы и закончится специальная военная операция? Есть ли вот такая точка отсечки важная?
5: Безусловно, мне кажется, это не только со Астаной случится, это вообще вот все вокруг прибегут и скажут, что вообще на самом деле они, ну, были такие наши
0: всегда
5: самые
0: знали.
5: Лучшие друзья, и так за нас молились ночами за нашу победу. Осталось только выяснить вопрос, почему к нам в территории Казахстана периодически на Уралдрон залетают.
0: Ну, бывает.
2: Ну что, там не только такие казусы, там много разных вещей, которые вызывают вопросы. В том числе к большому количеству договоров о дружбе, сотрудничестве и союзничестве. Я вот сейчас смотрю и вижу, у нас есть один договор о дружбе, это 92-го года. Декларация о вечной дружбе и союзничестве. 98-го года. Договор о добрососедстве и союзничестве 2014 года.
0: Понижение градуса риторического.
2: Да. Подписаны вот это 7 основ дружбы, которые были подписаны Путиным и Токаевым, да? Среди которых одна из основ – это общая граница, на секундочку. Такое вот определение. Нам все время эту дружбу нужно чем-то подкреплять. И, судя по всему, не только экономикой. Мы можем рассчитывать, например, на то, что гипотетически после окончания СВО, например, у нас возникнут какие-то вот этим союзнические, еще и военные союзнические договоренности с Казахстаном.
0: Но они у нас есть.
5: Но у нас же ШОС существует, да, собственно, Шанхайская организация сотрудничества, которая вот Россия-Казахстан, самые наши, да, ближайшие военные соратники.
2: А когда у нас последний раз совместные учения были?
0: Ой, регулярно, чуть ли не в этом году.
2: Серьезно?
0: Да.
5: По-моему, ежегодно, да, они... За сердце нам нужно будет хвататься, когда президент Казахстана, как бы его фамилия ни была, начнет говорить о казахском с нами. Вот в тот момент, да,
0: это значит, ну, что-то это маркер абсолютный, это правда, это абсолютный маркер. Алин, а вот, может быть, вы знаете, уже проверяли или можете предположить, насколько большое внимание со стороны как раз третьих сил, да, со стороны Китая, Запада, к подобным встречам, вот как состоявшиеся в Астане, да, насколько серьезно к этому относятся, насколько следят, а делают ли какие-то выводы по итогам?
5: Ну вот сейчас час еще прошел с опубликования, собственно, расшифровки пресс-конференции и совместного заявления относительно Армении лидеров. Вот, пока еще на Западе ничего не вышло, но они, безусловно, следят, и, безусловно, они будут дальше эту историю качать, потому что, ну, понятно, Беларусь от нас не отбить, а вот Казахстан пытаются, и, конечно, обидно то, что они перекрывают нам этот параллельный импорт, поддерживают санкции, это все-таки показывает, что у них, ну, такая вот она дружба, как вы правильно сказали, она все-таки прагматичная, и за которую нужно подкреплять.
0: Двоестулие такое все-таки. Ну ладно, будем смотреть, да, на развитие событий. Сегодня, кстати, да, Владимир Владимирович в очередной раз сказал, что окончание СВО достаточно близко. Вот заодно и узнаем, что там скажут в Астане. Спасибо большое. Алина Жестовская, политолог, член Российской ассоциации политических консультантов, была у нас в эфире. Вот тоже можно было, конечно, подольше поговорить.
2: Но... Ну, будем надеяться, не в последний раз. Алина, спасибо.
0: В другой раз поговорим, вернемся через минуту.
3: Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
11: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплыли куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, пацаны, мы разбегались, и в девятую волну, и с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи, когда приехали, я говорю, ребята, шейте, у меня вечером завтра спектакль.
3: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
12: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя, боялся. Меня приводит цирк, Вальтер Михайлович Запашин берет меня за руку, ведет в вольер, сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится, кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессоры.
3: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. Три измерения. Слушайте в это воскресенье в 15:35. Время московское. В эфире программа «Люди и песни».
13: Там, где любовь, там всегда проливается кровь. Среди песен на эту вечную тему почетное место занимает «Дилайла» – хит из репертуара Тома Джонса. Как ни странно, текст этой песни об убийстве на почве ревности сочинили супруги-литераторы Барри Мейсон и Сильван Уитингем, счастливо прожившие в браке более 40 лет. Говорят, что сначала у героини песни, изменившей возлюбленному, было другое имя, но по настоянию композитора Леса Рида ее назвали в честь предавшей Самсона красавицы из Ветхого Завета Далилы. По-английски это имя звучит как «Дилайла». Когда Тому Джонсу принесли эту песню, то она исполнителю категорически не понравилась. Зато ее будут петь в пабах, сказал опытный менеджер певца и оказался абсолютно прав. Именно там ее услышали уэльские регбийные болельщики и сделали своим гимном. Правда, недавно группа политиков призвала регбийный союз Уэльса и фанатов этого вида спорта отказаться от пения «Дилайлы» на стадионах. По их мнению, хит со словами «Я взял в руки нож, и она больше не смеялась» пропагандирует насилие по отношению к женщине, с чем категорически не согласны болельщики и, естественно, сам Том Джонс.

0: Люди и песни.
1: В 1968 году Дилайла заняла второе место в британском хит-параде. И в этом же году редкость по тем временам ее издала на гибкой пластинке фирмы «Мелодия». Немедленно появились версии на русском. Первым о девушке Дилайле, лучше которой в городе нет, в новогоднем «Голубом огоньке» спел Эмиль Горовец. А вскоре хит зазвучал в исполнении Владимира Мулявина и группы «Песняры».

0: Люди и песни.
1: Если песнеры довольно верно передали содержание Дилайлы, то еще одна версия, ее исполнял Муслим Магомаев, сейчас Филипп Киркоров, была далека от оригинала. Дочь родилась у шарманщика доброго Карла. Радостный папа не знал, как ребенка назвать, написал поэт-песенник Юсиф Аглы Гаджикасимов. Куда делся сын старого шарманщика Буратино, так и не ясно.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Один из крупнейших банков России собирается включать в своем приложении или интернет-банке режим только для чтения, если заподозрит, что туда вошли мошенники. Это сделает невозможным проведение операции в приложении. Новая мера защиты будет включаться автоматически в случае, если банк подозревает компрометацию клиентских данных или угрозу социальной инженерии, чтобы не позволить мошенникам совершать действия по выводу средств со счетов клиентов. Банк уже тестирует режим ограниченного доступа. Снять ограничение клиент сможет в офисе, в банкомате, в контакт-центре или в чате с банком, в зависимости от рисков, которые будет определять банк. Другой из крупнейших банков страны уже использует подобную меру. В зависимости от степени риска для клиента может или полностью блокироваться приложение, или блокируются конкретные рискованные продукты или операции. Эксперты считают такую меру эффективной, но предупреждают о рисках ложных блокировок. Но когда система сможет корректно и быстро отличать нормальное поведение пользователя от мошеннического, при этом сводя к минимуму ложные срабатывания, то такой подход станет мощным инструментом в арсенале банковской безопасности, считает эксперты по кибербезопасности. Сейчас банки активно внедряют алгоритмы искусственного интеллекта в кибербезопасность. Система определяет шаблоны в типичном поведении пользователя, а затем выявляет аномальные действия в его поведении. В теории такой метод более эффективен в сравнении со стандартными алгоритмами. Например, сейчас банк с большей долей вероятности заблокирует перевод, если за 5 минут до этого клиент получил кредит. А система аналитики с использованием искусственного интеллекта позволит выявить мошенника, определив, например, что действия совершаются с нехарактерной для пользователя скоростью или последовательностью. Включенный на устройстве VPN также может послужить триггером, сигналом опасности для банковской системы анализа и безопасности, так как он изменяет IP-адрес и геолокацию устройства. Учтите это, если пользуетесь. Кстати, по последним данным Центробанка России, в стране начал замедляться рост объемов телефонного мошенничества. Во втором квартале этого года ЦБ отметил сокращение мошеннических операций почти на 15% и рост отражения атак банками. Значит, стали давать свои плоды варианты борьбы с мошенниками. Банки, мобильные операторы, государственные органы для борьбы с мошенниками совместно разработали дорожную карту по трем основным направлениям – звонки, кредиты и дропперы. Но теряет бдительность рано. Эксперты предупреждают, что одна из опаснейших схем, когда злоумышленники изолируют жертву обмана от близких и друзей. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков, сообщают, что идет специальная операция по спасению денег, якобы средства необходимо срочно перевести на безопасный счет, а человек должен оказать содействие в задержании злоумышленника. При этом говорят, что человек не имеет права рассказывать о так называемой специальной операции никому, даже полиции. Мошенники запугивают якобы распиской о неразглашении и угрожают наказанием за нарушение. В результате таким способом обработанных людей очень сложно вывести из-под влияния мошенников. Они верят теперь только обманщикам, ведь они думают, что помогают следствию, а весь мир против. Берегите своих родных, не дайте мошенникам заработать.
2: Книги на главной площади страны.
3: Мы не останавливаемся на фестивале. Появилась потребность в новой площадке комиксы. Будущее книги. Площадка, которая рассказывает о новых форматах. Книгоиздания, электронных форматах, искусственном интеллекте и так далее. Всегда что-то новое.
2: Книжный фестиваль «Красная площадь» в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
4: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
2: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
5: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
2: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут поток.
8: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Реклама.
9: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: МЧС информирует.
11: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
12: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
0: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин отметил, что ситуация на поле боя позволяет говорить о близком конце конфликта на Украине. Минобороны сообщило о поражении в пятницу 24 украинских беспилотников. В России утвердили золотой стандарт корпоративной поддержки семей сотрудников. Далее подробности. Сейчас называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине невозможно ввиду продолжения боевых действий. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан.
14: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто... так никогда практически не делается. И я этого делать не буду.
13: При этом Путин отметил, что обстановка на поле боя в зоне СВО дает основание говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Глава государства также подчеркнул, что слова европейских политиков о подготовке к войне с Россией являются бредом. По его словам, на Западе все чаще прибегают к практике «чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят», а текущие события на Украине являются конкретным результатом усилий Запада.
14: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. А делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И, как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такими стандартами и такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику. В России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело. Это результат их политики, потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году. что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем, не буду вдаваться в детали, много раз об этом говорил, а затем и оказать содействие ДНР и ЛНР.
13: Также президент России попросили прокомментировать инцидент с падением беспилотника в Румынии. Путин отметил, что никто не может сказать о принадлежности этого дрона, пока не проведена экспертиза. По словам президента, Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику.
14: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
13: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства подчеркнул, что Россия в случае выхода Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть с ней всю работу в экономике, касающуюся интеграционных процессов. Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Гражданам республики придется покупать патенты для работы в России. По словам президента Армении, также следует подумать, на какие рынки пойдут сельхозтовары в случае разрыва экономических связей с ЕАЭС. Российские войска за сутки освободили 4 населенных пункта – Бударки и Караичное в Харьковской области, Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России. Также, по данным военного ведомства, с 8 утра до 8 вечера по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарат самолетного типа. Как заявили в ведомстве, беспилотники поражались над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря. Минимальный набор мер поддержки семейных сотрудников, золотой стандарт корпоративной поддержки демографии утвержден на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики. Об этом сообщила глава Совета Федерации, председатель Совета Валентина Матвиенко. Новый стандарт предусматривает комплекс мер, направленных на поддержку работников с детьми и укрепление семейных ценностей. В частности, в него включен корпоративный семейный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей. Кроме того, работодателям предлагается компенсировать не менее 50% стоимости полиса добровольного медицинского страхования для детей многодетных сотрудников. Также предусмотрены дополнительные оплачиваемые выходные – 5 дней при рождении ребенка и 1 день при зачислении ребенка в первый класс. В перечень мер вошло внедрение семейно-ориентированного рабочего графика для беременных сотрудниц и работников с детьми дошкольного возраста. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
7: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. У московского «Локомотива» нет бюджета на покупку новых футболистов. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут еще продажи. У клуба сохраняется долг больше 1 миллиарда рублей после немецких руководителей, добавил источник чемпионата. Продолжаем о футболе. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов войдет в тренерский штаб нового главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова, сообщает инсайдер Максим Никитин. Также в команде помощников Игдисамова будет известный российский экс-футболист Роман Адамов. Бобсокер уточняет, что штаб Дмитрия Игдисамова ЦСКА будет полностью состоять из русскоязычных специалистов. Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско станет новым главным тренером «Болоньи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Контракт будет рассчитан на 3 года.

0: гол плюс пас. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В субботу, 30 мая, в Мурманске плюс 10, плюс 12, небольшой дождь, в Сыктывкаре временами дожди, плюс 13, плюс 15, в Калининграде плюс 18, плюс 20, без осадков, в Перми плюс 15, плюс 17, временами дожди, в Уфе без осадков, плюс 20, плюс 22, в Казани плюс 17, плюс 19, кратковременный дождь, в Нижнем Новгороде плюс 16, плюс 18, кратковременный дождь, в Пензе плюс 14, плюс 16, без осадков, в Воронеже плюс 13, плюс 15, кратковременный дождь, в Сочи плюс 13, плюс 15, дожди, временами сильные. В Ростове-на-Дону плюс 15, плюс 17, временами дожди. В Севастополе плюс 13, плюс 15, временами дожди. В Симферополе плюс 12, плюс 14, умеренные дожди. В Санкт-Петербурге облачно во второй половине дня дожди. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице плюс 12, плюс 14. Сейчас в Москве 9 градусов тепла.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутилем.
2: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
3: Sounds charming.

0: Инутиле.
1: Бесполезное золото.
2: Друзья, но сегодня, конечно же, начало огненное. Песня так и называется «Feel the Fire» казанского коллектива Red Sun. Причем, что любопытно, сегодняшний 444-й эпизод лютой рок-н-ролльной программы о временно неизвестных музыкантах «Аурум Инутиле», ведущим которой и автором являюсь я, Дмитрий Чернов, здравствуйте, открыла казанская команда Red Sun, единственная метал-группа из Казани, состоящая из одних девушек. Этих прекрасных девчонок, которые вот так вот могут зажигать в жанрах heavy metal, new metal и многих других жанрах metal. И сегодня в нашем 444-м эпизоде, друзья, который мы назвали «Нейросети против разума», я еще раз подчеркиваю,

0: подчеркиваю, мы всегда на стороне живого исполнения любой музыки, но я вас сегодня познакомлю и с человеком, который полностью отдался вот этой стихии под названием «Искусственный интеллект» и создает песни исключительно с помощью нейросетей. И это тоже, между прочим, достойно внимания. Так что нельзя сразу всех под одну гребенку, знаете, как это говорится, закашивать. Перед тем, как мы, друзья, перейдем к теме нейросетей, хочу, чтобы вы послушали песню удивительного человека молодого. Алексей Суслов, город Йошкар-Ола, прислал нам композицию «Поезда». Не могу сказать, что это уж слишком оригинальный материал, на мой взгляд, но мне песня понравилась тем, что она, как мне показалось, создана с помощью чрезвычайной искренности какой-то, вот такой молодежной, какого-то задора такого молодежного, подхода такого молодежного. Алексей Суслов с нами на прямой связи. Леш, привет.
1: Здравствуйте.
0: Песня «Поезда». Мы сегодня ее представляем в программе. Я-то ее уже слышал, а наши слушатели ее только сейчас, им только счастье это предстоит. Вот расскажи. Скажи, пожалуйста, во-первых, что у тебя за проект такой? У тебя проект без названия, ты просто сам автор-исполнитель. Кто тебе пишет материал? Как все это у тебя происходит?
1: Я сам автор-исполнитель. Данной песне уже больше 20 лет. Я ее написал перед уходом в армию. Была группа своя, свой проект. Так. Играли вместе, аранжировочку сделали. В городе ее узнали, а потом, когда группа распалась... Мне предложили просто ее записать. И вот на студию пришли, записали с другими уже музыкантами.
0: Ты профессиональный музыкант? У тебя есть образование музыкальное?
1: Да, есть. Закончил колледж культуры и искусств города Йошкар-Олы. И закончил педагогический университет. Угу. Чувашский.
0: Много ли песен у тебя в багаже твоем творческом? Вот песня «Поезда», мы сейчас будем ее слушать. А какие у тебя еще имеются альбомы, записи уже готовые?
1: Записи в интернете можно послушать. Песню «Одиночество», «Березки русские». Так, особо записями времени нет заниматься. Все свободное время занимает работа.
0: Угу. Но песни пишутся.
1: Песни пишутся, песен больше, багаж больше 100.
0: Ничего себе, слушай, ты солидный, так говорится, плодовитый и Дитер Болин, я бы сказал бы так бы. Друзья, ну что, прямо сейчас давайте послушаем песню «Поезда». Алексей Суслов, город Йошкар-Ола, в программе «Аурум и Нуцеля». Поехали. Поехали.

0: Это была песня под названием «Поезда» у нас сегодня в этом эпизоде. А Алексей Суслов, представитель музыкальной творческой интеллигенции города Ишкралы, с нами на прямой связи. Леш, ну а теперь серьезные вопросы. Я знаю, что ты записывал все это дело на студии музыканта, продюсера и основателя ишкралинского лейбла Вероники Васильевой. Лейбл называется «Ядра изумруд». У меня в этой связи вопрос. Насколько вообще важно музыкальное продюсирование в данном случае в контексте твоего творчества для тебя, как для музыканта?
1: Мне продюсированием самому некогда заниматься, поэтому очень важно.
0: Вот смотри, продвинул это одно дело, когда идет процесс записи, именно записи, создание вот этого музыкального полотна на века, как говорится, да? Музыкальный продюсер тоже ведь важен. Человек, который подскажет тебе, где правильно аранжировочку сделать, где правильно акценты какие расставить музыкальные и так далее, не в продвижении контекст, да, а вот именно в создании песни, в создании ее финального отпечатка. Вот здесь, насколько был вклад Вероники, важен именно в процессе создания песни «Поезда», как финального отпечатка твоего творчества?
1: Вообще полностью аранжировкой занималась она. У меня было буквально несколько дней, чтобы приехать к ней записать материал чисто под гитару, а всей аранжировкой, подборкой музыкантов занималась именно Вероника.
0: И последний вопрос. Выступаешь ли ты вживую на сценах каких-то в Поволжье, в Йошкар-Оле, может быть, в других каких-то городах, выезжаешь куда-то?
1: Выступаю вживую постоянно, но в основном не со своими песнями. Редко бывает со своими. Крайний раз выступал в Центральном доме работников искусства, город Москва.
0: И вот здесь вот, друзья, хочется сделать отступление, поблагодарив Алексея Суслова из города Ишкар-Ола, песню «Поезда», которого мы слышали только что, о том, что действительно важна узнаваемость. Узнаваемость исполнителя и автора композиции. И в том числе участие в программе «Аурум Инутеля» для такого замечательного автора и исполнителя собственных композиций, как Алексей Суслов, дает шанс услышать музыканта, узнать его творчество. Ну, а песня «Поезда», я думаю, у многих отложилась в памяти. Это программа «Аурум Инутеля». Через паузу продолжим.
2: I have no idea where this will lead us.
3: Аурум Инутеля.
4: Бесполезное золото.
0: А вот интересно мне спросить у музыканта, продюсера и основателя маленького такого, знаете, микролейбла в Йошкар-Оле, но уже создавшего и определенную репутацию в республике и в городе. Лейбл называется «Ядра изумруд» Вероники Васильевой. Его основательница с нами на тоже прямой связи. Вероника, привет. А вот насколько важно профессиональное саунд-продюсирование для начинающего музыканта, на твой скромный профессиональный взгляд?
5: Дима, привет. Но для начинающего музыканта важно вообще все. До саунд-продюсирования еще надо как-то доползти. Ну, у начинающего музыканта, как правило, вопрос саунд-продюсирования не стоит. Он хочет записать песню. Ну, то есть, если мы сейчас говорим о настоящих реалиях, что индустрия вроде есть, а вроде ее нет, ничего не понятно, полная свобода действий вообще людям, которые музыкой никогда не занимались, они начинают этим заниматься. И люди, которые никогда не думали, что они в своей жизни запишут песню или даже целый альбом, они начинают это делать. И тут начинается процесс. И, как правило, начинающий музыкант не может объяснить словами, какую он хочет в итоге песню, как она должна звучать. Он может предоставить какие-то примеры, допустим, да, референсы, да, на профессиональном языке. И вот чему я очень рада, что вот как раз вот эту нагрузку, вот эти ребята, которые по референсам работают, вот эту нагрузку теперь взяла на себя нейронка. Делает быстро, четко по параметрам запроса. Эффект быстрый, дешевый, все довольны. Но если мы говорим о тех авторах, у которых наслышанность богатая, музыки внутри много, да, то процесс реализации музыкальной идеи достаточно приятный, и не могу я назвать это каким-то саунд-продюсированием, оно само все делается, тут задача просто записать, свести.
0: Ну а чем, как ты считаешь, выгодно отличается вот лейбл «Ядра изумруд» от подобных небольших студий в провинции?
5: Ну, «Ядра изумруд» — это, по большей части, музыкальный лейбл, который занимается реализацией авторской музыкальной идеи. от самого начала до своего логического завершения официального издания на лейбле. Очень бережно относимся к любой музыкальной идее, к любой музыкальной форме. Даже если это на первый взгляд может показаться чем-то примитивным, мы все равно этому уделяем внимание и раскрываем до конца. Что касается других студий в нашем регионе, вот Ишкрала, Чебоксары, мы взаимодействуем по финальному этапу записи на чистую, значит, вокала. Есть очень классный профессионал в Чебоксарах, он просто может вытащить из человека душу в микрофон. Такой очень детальный, тонкий процесс. Мы взаимодействуем, то есть мы как бы мы работаем. То есть места под солнцем хватает всем. Все занимаются чисто своим делом. Сама база «Ядра Изумруд» функционирует как репетиционная база. Мы там и сами поддерживаем свой физический и музыкальный уровень. Ну, то есть в компьютер мы, ладно, перелезли, но играть все равно нужно продолжать.
0: И еще вопросик на прощание. Нейросети сегодня могут полноценно заменить живое исполнение? Как ты считаешь?
5: Ничто живое заменить не может. Ну, подмахнуть, что называется, запросто. Как я уже ответила там в первом вопросе, что лично для меня, я могу только со своей стороны сказать, да, то, чем я занималась уже на протяжении долгих лет фриланса, сейчас этим занимается нейросеть. Это очень удобно, это очень круто. То есть сразу вот аудитория, с которой хочется работать, она расширилась. А с кем не хочется работать, тот пошел вот туда, в нейронку. Супер, я считаю, супер. Ну, то есть эти вещи немножко надо разделять. Что, чего, для кого, зачем и так далее. Нейронка очень крутая тема, я считаю.
0: Вновь старые мои друзья. Проект, который постоянно радует нас блюзроковыми композициями. Рязанский коллектив «Лунные дети» прислал песню «Молчим». Настолько красивую, насколько вообще гений Андрея Григораша всегда бьет ровно в десяточку, что называется. Вот что не песня у Андрея, то, ну, вот, на мой взгляд, прям попадание. Андрей Григораш, лидер проекта «Лунные дети», с нами на прямой связи. Привет, Андрей.
1: Дима, добрый день, рад слышать.
0: Вот хочу тебе сразу, знаешь, такой, наверное, кивок в сторону твоей новой композиции, сразу с него начну, потому что я послушал песню «Молчим», и у меня сразу появилась такая прямая аналогия с Гарри Муром. Что-то вот такое британское вдруг зазвучало, какие-то такие нотки у тебя в твоих новых находках, в твоих новых песнях. Тоска какая-то появилась опять неожиданная. Что у тебя происходит там в творческом, так сказать, амплуа, в творческих находках, в творческом поиске новенького? Поделись с нами.
1: Ну, все больше, наверное, готовим новый альбом, и в творчестве основное это отношение, наверное, в новом альбоме будет больше мужчин и женщин. В плане этой песни «Молчим», да, там есть в середине соло, а такое как немножко, оно разнообразное, в одной тональности. Ну, песня получилась такая, какая она получилась, какая она родилась.
0: Перед тем, как мы ее сейчас будем слушать, я думаю, что нашим слушателям крайне интересно и любопытно, что же там такого придумал опять Андрей Григораш со своим коллективом «Лунные дети». Единственное, что хочу спросить, у тебя будет вот этот вот новый альбом, который ты сейчас готовишь, как ты подходишь к визуальному образу того, что родится у тебя вот этот вот твой новый музыкальный ребенок, я имею в виду новый альбом. Известно ли тебе, какой будет обложка уже? Известно ли, как вообще все это? Визуализация вот какая-то есть тебе?
1: Ну, на данный момент с обложкой как-то я пока еще не определился, но надо было, да, что-то более посерьезнее, чем первый альбом.
0: Да, так, уж.
1: К этому более творчески отнестись, и я думаю, все-таки обратиться к людям, к дизайнерам, посоветоваться, как это будет выглядеть, какой-то смысл в это вложить, чтобы, ну, как бы обложка была в своей отдельной теме, и чтобы мне это было заложено.
0: Это очень важно, подчеркиваю. Мы, кстати, недавно как раз на эту тему здесь тоже один из эпизодов записывали про визуализацию альбомов. Обложка — это очень действительно серьезный элемент, потому что в памяти остаются визуальные образы ничуть не худшие, ничуть не меньше, чем все те музыкальные, которые создают наши участники, наши уважаемые рок-музыканты. Друзья, но об этом в следующий раз. А прямо сейчас композиция, новая композиция группы «Лунные дети», рязанский коллектив, песня «Молчим». Давайте послушаем тут новый, удивительно красивый трек.

0: блюз-рок. Называется песня «Молчим». И новые классные гитарные находки от создателя проекта «Лунные дети» Андрея Григораша, который с нами на прямой связи сейчас. Андрей, слушай, мы сегодня тоже коснулись, в частности, нейросетей. Как ты относишься к тому, что сейчас повально все увлеклись этими нейросетями, к тому, что вот этот пластик вдруг стал везде в музыкальных композициях и номерах присутствовать? Отрицательно, положительно, что вообще по поводу использования нейросетей думаешь?
1: Ну, нейросети, как бы это вообще, не знаю, наверное, палка о двух концах. В плане творчества, допустим, как бы у меня лично мне необходимости нету. Если там для каких-то элементов что-то ускорит какой-то процесс, а то, что сейчас, допустим, повально это все делает, это все это завалено, но как бы, не знаю, здесь какие-то, я слышал несколько композиций, довольно-таки очень отличные, прекрасные. Но опять встает вопрос, когда человек все-таки за нейросети стоит такой человек, который придумал, когда это все будет на публике выставляться, играться, как это будет происходить. Потом все-таки, да, нейросеть, это как-то все-таки музыка, я бы сказал, компьютерная, создана компьютером. Как-то все-таки живая музыка, нейросеть. И тут как-то немножко, я думаю, нужно разделять или законодательно, что ли.
0: Ты как профессионал отделяешь, ты чувствуешь, что вот, да, что-то не то?
1: Создание музыки, это все-таки, когда там сверху что-то приходит, ты ее записываешь, там пропускаешь, все себя сочиняешь. Нейросеть, ну, думаю, там какие-то элементы можно использовать. Я пока с этим еще не сталкивался. Нейросеть, это нужно как бы выключить из розетки, нейросеть пропадет, а гитара, инструмент, все, все живет всегда.
0: Красиво сказал. Хорошо, переходим к следующему участнику. Андрей, большое тебе спасибо. Группа «Лунные дети», друзья, вашему вниманию только что звучала в эпизоде.
2: Аурум инутиле.
3: Бесполезное золото.
0: Что касается народных хитов, между прочим, то есть еще один. Данила Дуденков и проект «Два хвоста» записал действительно, на мой взгляд, конечно, упрощенный вариант, но я уверен, что это песня, претендующая на звание народного хита. Песня «Я твой бобер». У меня, конечно, возникли вопросы. Привет, Даня.
4: Привет.
0: А у тебя написано в аннотации, что песня «Я твой бобер» — та самая песня, где ты точно будешь напевать припев. Тот самый припев, который ты точно будешь напевать. Но я напеваю куплет. Ты знаешь, как ни странно. Хотя и припев, конечно, тоже выдающийся. Я хочу, знаешь, что спросить. Вот мне показалось, что после песни про четвертинку Массандры, про крымские вот эти вот истории, про такую музыку, от которой прям настолько веяло летом, теплом и всем необходимым сопутствующим, что касается Крыма, как-то ты перешел к какому-то упрощению. То есть вот нет ли здесь, и в той самой песне, которую мы сейчас будем слушать, а это тоже, друзья, по-своему премьера, песня называется «Я твой бобер», буквально через пару минут вы ее услышите. Что тебя вдруг потянуло вот на такое, на легкость какую-то, да, вот на какую-то, так сказать, звериную какую-то историю, мультипликационную, что ли?
4: На самом деле автор припева — это моя средняя дочка. Она, знаешь, такие есть игрушечки, которые вот на прищепке к маленьким детям вешают, и вот средняя дочка играла с младшей дочкой, и она напевала вот эту вот фразу. Вот, я такой, подожди, я сбегаю за телефоном, вот запомни мотив, нет, вот, пожалуйста, сейчас это... В итоге, ну, как пока я бегал за телефоном, она забыла этот мотив, а он у меня как-то крутился в голове, и я его кувыркал. И в итоге вот получилась, собственно, песня. А потом я еще вспомнил, что тоже с этим связано, когда старший сын и средняя дочка были маленькие, жена всегда им рассказывала сказку про двух бобров. То есть она сама сочиняла эти сказки, и там два бобра, которые всегда приходили друг другу на помощь, всегда спасали, выручали. Такая вот немножко психологическая такая история. Нам еще хотелось, чтобы брат с сестрой всегда друг друга поддерживали. Так что у нас вот с этим немного связана вот эта вся история.
0: Я предлагаю прямо сейчас все-таки послушать песню. Несомненно, огромная часть трудящихся и слушающих при этом Радио России после этой песни будет ее напевать. Это я вам, друзья, гарантирую. Хотя что тут гарантировать? Давайте прямо сейчас мы ее услышим, ну и разберемся, что называется, на местах и по фактам. Прямо сейчас песня «Я твой бобер», Данила Дуденков и «Два хвоста», московский проект в эфире программы «Аурум инутиле».
5: Нет, такой уж я дремучий, как лиса в твоих краях, оставляет след сыпучий мне рогалик в небесах. Расползлись по веткам звезд

0: Inutile. Бесполезное золото.
1: Вот такая композиция. Вот он, тот самый бобер, о котором Данил Дуденков нам только что рассказывал. А Данила, я напомню, с нами на прямой связи. Слушай, вот только что мы говорили сейчас с Андреем Григорашем, лидером проекта «Лунные дети», про его планируемую пластинку. Он новый альбом пишет. А у тебя-то когда альбом выйдет уже? Когда ты уже все свои синглы соберешь и как-то вот под красивым конвертом издашь? Может быть, даже на виниле?
2: После последнего нашего с тобой разговора я задумался об этом. Честно говоря, до этого как-то такая мысль не посещала. Не знаю, сейчас это был, можно сказать, маленький юбилей, это 10-й трек. Вот. Думаю, что, наверное, цифра 12 было бы хорошо, да? 12 писем.
1: Знаешь, слышал одно мнение одного западного рок-музыканта. Если 13 треков на пластинку не набрал, по-моему, это Ози Осборн, кстати, говорил, а может быть, нет. Поправьте меня, слушатели дорогие. А если 13 треков набрать на альбом не можешь, то лучше ничего не выпускать. Кто-то сказал, по-моему, Ози покойный. Но вот что-то вот такое вот. А у Rolling Stones выходит альбом в июле месяце, у них 14 песен. То есть, никак не меньше. Так что подкопи еще одно.
2: Тогда двигаемся дальше до 14.
1: А вообще какие, Данил, планы на лето? Выступления, концерты живые? Что делать собираешься как музыкант, как лидер проекта?
2: Я думаю, лето — это будет время отдыха и время для того, чтобы напитаться впечатлениями, чтобы потом родилось что-то новое.
1: Угу. То есть мы тебя не увидим ни в клубах, ни на опен-эйрах, ни на стадионах?
2: Нет, может быть, после выхода альбома.
1: Ожидаем. И не могу не спросить, уж коли мы сегодня эпизод назвали «Нейросети против разума». Меня слушатели часто начали ловить на том моменте, что я выступаю категорически против использования нейросетей в записях. И чувствую вот этот пластик, понимаешь, на каком-то подсознательном уровне, когда слушаю музыку. Ты уже научился различать подлог, где нейросеть поет, где нейросеть задействована в инструментале даже в каком-то, а где нет? Или еще пока не научился?
2: Ты знаешь, я практически, поскольку я слушаю в основном только живую музыку, скажем так, мне кажется, авторы, исполнители, которых я слушаю, не используют, мне кажется, ГИИ, поэтому мне сложно судить. И, наверное, нет. Наверное, я бы пока не различил. Для этого нужно обладать чуть более широким кругозором.
1: А сам использовать пока тоже не собираешься, не намерен. Все эти программы, все эти суны и так далее, там их какое-то огромное количество. Нет?
2: Нет, мне кажется, при этом теряется основная ценность. Знаешь, как-то мозг становится ленивым, представляешь, что хочу я записать стихи, какие-то строчки. И говорю, продолжи мне. Но это же не мое творение тогда. Какой в этом смысл?
1: Вот это, кстати говоря, тоже очень грамотный подход в плане, как живой музыкант, как-то странно взять и где-то вот что-то там довериться какой-то нейросети. И последнее тогда, Данил, я тебя попрошу, может быть, есть какая-то рекомендация, что ли, от тебя, как от музыканта с довольно серьезным уже опытом и бэкграундом. А что бы ты сказал людям, которые только-только начали песни сейчас писать, сочинять, как бы ты вот их предостерег бы от использования всех этих искусственных интеллектов?
2: Используя искусственный интеллект, бойтесь потерять себя.
1: А теперь, друзья, как раз к создателю песни полностью на основе искусственного интеллекта. Айджей Ильяс Гильманов, создатель проекта «Гильяс», московский такой вот есть проект, прислал нам песню «Трава». Знаете, я решил, что сегодня в этом эпизоде вообще вполне логично было бы закончить такой военной, что ли, тематикой, военными песнями, потому что ребята их пишут. Эти песни нельзя игнорировать, потому что это тоже творчество безумно интересное. Целое направление уже создано даже, можно сказать, в том числе и в интернете, если поищете и почитаете. Ильяс заинтересовал меня тем, что как раз создает композиции с помощью нейросетей полностью. Ильяс, привет!
3: Привет, Дмитрий.
1: А давай расскажем всем нашим слушателям, что такое IJ. Это что?
3: В свое время был диджей, а сейчас мода пошла. Люди, которые умеют писать стихи, но по каким-то причинам не умеют сочинять музыку, не имеют музыкального образования или там еще какие-то, делают ее при помощи искусственного интеллекта.
1: Да.
3: получается как бы АИ, искусственный интеллект, джей, ну, человек, работающий с искусственным интеллектом.
1: Как ты вообще занялся всей этой историей? Потому что я так понимаю, что песня, которую мы сегодня будем слушать, песня называется «Трава», полностью создана с помощью искусственного интеллекта, да? Там и вокал тоже нейросетевой.
3: Да. Ну, вокал и музыка – это нейросеть.
1: А текст, текст твой?
3: Текст авторский, да.
1: В таком случае, смотри, мы сегодня как раз обсуждаем эту тему «Нейросети против разума». И когда ты выносишь на суд слушателей свои треки, свои песни уже готовые, понимают слушатели, что поет не живой человек?
3: По вокалу, скажем так, ну, я еще не в состоянии со стопроцентной точностью определить, нейросеть или живой звук. А по музыке, ну, 50% контента, который сейчас звучит, это и даже мастера, которые в этом не признаются, они его используют.
1: Ну, вот это любопытно. Но хорошо, давай к песне подойдем. Песня «Трава». Что за композиция, как родилась? Вот немножко об истории создания.
3: Каким образом текст попадает в голову, я не могу сказать. Это, ну, не потому что секрет, потому что я не знаю. А так, из очевидных причин у меня у сестры сын единственный добровольцем пошел на СВО. И, ну, так получилось, что он в разводе, и ее бывший муж тоже, как бы, вслед за сыном пошел на СВО. То есть тема такая, скажем так, она, ну, рядом.
1: Угу. Ну, то есть вот этим вот самым триггером для написания текста явилась вот эта вот твоя семейная история.
3: Да.
1: Тогда прямо сейчас, друзья, проект «Гильяс», московский проект, проект, основанный целиком на написании музыки с помощью нейросетей, представляет песню «Трава». Я с удовольствием сегодня тоже ее вам рекомендую послушать. Ильяс, а ты, кстати, можешь сказать нашим слушателям, вот перед тем, когда в предвкушении того, что мы сейчас услышим, с каким настроением-то следует, так сказать, пристегнуться в кресле и слушать композицию?
3: Я эту композицию отправлял еще на один сайт, где крутят чисто песни, посвященные теме СВО, скажем так.
1: Ага.
3: Вот, она сильно выбивается из того, ну, контекста, ну, из того репертуара, скажем так, что люди обычно поют, про войну вообще в целом и про СВО в частности. Ну, лично для меня это как бы от души сделано. То есть это не то, что там для галочки. Я делал как бы до того момента, пока это, ну, как бы, вот когда я понимаю, что все, она готова. Она нравится мне самому лично.
1: Давайте слушать. Давайте слушать проект «Гильяс», город Москва, песня «Трава». В «Ауру Манутеля» прямо сейчас.

0: Inutile.
1: Бесполезное золото.
2: Это была песня «Трава». Так она называлась. Это композиция «Проект Гильяс». Московский проект. Ай-Джей Ильяс Гильманов, создатель вот всей этой музыкальной истории, с нами на прямой связи. И расскажи нам, пожалуйста, Ильяс, в таком случае, какие дальнейшие планы? Что происходит у тебя в плане написания других песен? Ждать ли альбом какой-то? Ведь, насколько я понимаю, вся вот эта вот серьезная нейросетевая история, связанная с искусственным интеллектом и с написанием композиций, ну, дело не такое, скажем, медленное, когда, да, рок-группа репетирует, оттачивает мастерство, потом записывается, потом выбрасывает все, что ей не понравилось из записанного, и так может длиться годами. У вас-то, у ай-джеев-то, как это все происходит?
3: Ну, в среднем, если стихи, скажем так, уже пришли, то вот подобрать композицию под них, это где-то порядка 2 недель уходит.
2: Угу. То есть это нужно искать еще? Ну, вот технический алгоритм работы какой?
3: Ну, АИ — это не интеллект, на самом деле, это вот так называется. Это навороченная программа, да, у нее там функционал, у нее обширная база данных, но это алгоритмы и ввод соответствующих программ. То есть она сама тебе не выдаст. Да. Ее надо немножко корректировать, управлять, указывать. Когда я ввожу текст, условно говоря, я задаю жанр, это вот она выдает какую-то вот музыку, которая, на ее взгляд, подходит под эти слова. Слова, она же машина, она как бы даже, по-моему, не делает разницы между языками. Она чисто анализирует соотношение гласных и негласных звуков.
2: Mm-hmm.
3: И потом вот эту, да, она дает 2 варианта, это одна генерация. Я выбираю более-менее, какая не то, что мне подходит, а какая из этих генераций лучше. И вношу в эту генерацию какие-то поправки, что мне там добавить, убавить, в какой жанр, может быть, пойти. Согласно моему запросу, на базе своей первой, как бы, выбранной генерации, дает еще варианты. И вот так где-то на песню уходит порядка 50 генераций, чтобы попасть туда, куда, вот, скажем так.
2: Но тоже, слушай, серьезная работа, на самом деле. Это кажется вот здесь вот нам, бывателям, которые там привыкли на своих, как говорится, гитарках бренчать, что это все кнопочку нажал, и вот тебе песню выдал. Ничего подобного. Тоже надо посидеть и поковыряться. Сколько, Ильяс, уже песен у тебя в твоем творческом пакете уже находится готовых?
3: Готовых около 15.
2: Ничего себе. То есть тоже уже на пластинку уже, так сказать, насочиняли вы вместе с твоим компаньоном ИИ?
3: Ну, если найдутся люди, которые будут готовы это послушать, с удовольствием представлю пластинку, да.
2: Будем ждать и будем, друзья, слушать нашу онлайн-радиостанцию «Аура Минутиля Радио», где песня «Трава». Я уверен, что в ближайшее время еще одна из композиций проекта «Гильяс» появится у нас в ротации. Это был Ильяс Гильманов, ай-джей проекта «Гильяс», город Москва, за что ему большое спасибо. И с пожеланиями новых творческих находок еще одной, тоже, кстати говоря, военной песни в финале программы мы сегодня переходим.
4: Будешь барабанить по утрам?
5: Буду.
1: Ауру.
2: Ну и в финале, я не знаю, если вы не слышали вдруг предыдущие наши программы, когда мы к 9 мая готовили специальную программу на песни ветерана войны и труда Александра Литвинова, у меня в финале звучала песня «В окопах». Ее написал и прислал нам Сергей Клименко, лидер и создатель проекта «Я все из-за Рязани». Я спросил у Сергея, чем навеяна была эта композиция? Как родился замысел ее создания? И как, по-твоему, связь с прошлым влияет на твое вот настоящее, как музыканта?
6: История песни «В окопах» была такая. Я работал вторым помощником капитана, и старпом у меня был поляк. Вот. Ну и как у всех поляков, отношение к русским было специфическое, да? Он был немного русофоб, немного антисемит, всего понемножку, но любил повысказываться по поводу того, как мы, русские, плохо с ними поступали, и какие мы, в принципе, далеко не такие хорошие, как они, поляки. И однажды во время одного из таких разговоров он мне рассказывает про его бабушку, которая во время Второй мировой войны, значит, жила себе, жила в Польше. Пришли немцы, угощали ее шоколадкой вкусной, вот. А потом пришли русские, прогнали этих немцев, которые угощали ее вкусными шоколадками, и оторвали из окон дома, видимо, оторвали ставни и увезли в Россию к себе на память. Это, в принципе, самая ужасная, наверное, история, которую я слышал про русских от поляков. Ну, что я мог на это сказать? У меня сразу всплыла в памяти не история, а просто картина из прошлого. Я жил долгое время в Мурманске, и там на трассе Мурманск до моего там гарнизона есть такое место, называется Долина Славы. Во время войны, по-моему, называлась Долина Смерти. И там сделали мемориал памяти погибших бойцов. бойцов, защищавших, значит, наше Заполярье. И там есть такая гранитная стела, где на плитах высечены тексты реальных предсмертных записок солдат, которые погибли, значит, защищая Заполярье. И это как бы оставляет впечатление на всю жизнь. Если ты один раз прочитал это, ты все, ты запомнил это навсегда. После его слов у меня перед глазами сразу появилась эта картина, я ему это выложил, короче. И все, на этом мы и разошлись. Я пришел в каюту, ну и под впечатлением этого разговора написал текст этой песни «В окопах» на одну из своих мелодий, которые у меня были, ну, про запас. Поэтому, если говорить о прошлом, какой отпечаток он накладывает на творчество музыканта, то в моем случае это довольно ощутимый вообще был толчок, чтобы написать свою лучшую песню.
2: А что ты слушал в молодости? Вот какую музыку, которая отложила свой отпечаток на твое сегодняшнее творческое «я», на твое авторство, на твои находки как композитора?
6: Как бы в молодости, в школьные годы я слушал «Алису». Мне очень нравился альбом «Блокада» 87-го года. «Наутилус Помпилиус» был такой альбом, по-моему, «Разлука». Эти альбомы, наверное, произвели на меня самое такое неизгладимое впечатление, пока я был подростком, да? Потому что в подростковом возрасте, наверное, и складываются твои основные вкусы, которые будут, наверное, вести тебя потом всю твою остальную жизнь. Потом через несколько лет появилась «Нирвана» со своими двумя альбомами, которая тоже просто взорвала, наверное, да, все рок-сообщество. Ну и последним, наверное, таким событием, которое потрясло мое музыкальное мировоззрение, это была группа «Мюз» со своим дебютным альбомом «Шоу-биз».
2: Друзья, Сергей Клименко, основатель и лидер проекта «Я все», город Рязань, и его песня «В окопах» вновь в финале «Аурум» Инусили вот этого, на мой взгляд, сегодня очень интересного и любопытного 444-го эпизода. Всегда хочется охватить, как говорится, необъятное, но сегодня нам это удалось как никогда. Меня зовут Дмитрий Чернов. Оставляю вас с этой красивой композицией. Встречаемся ровно через неделю. Пока.

0: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
1: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
2: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
3: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
6: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
7: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
6: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наши... Радио России «Орел». Реклама.
10: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
11: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: МЧС информирует.
13: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, в оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
14: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
4: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. И проект соглашения между Ираном и США не канул в лету. Работа над ним идет. Теперь подробнее об этих и других событиях. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам госвизита в Казахстан. При этом президент отметил, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Глава государства сообщил, что получает информацию о новых попытках Киева атаковать российскую территорию. Путин заявил, что у России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Говоря о возможности запусков БПЛА по России из Латвии, президент предупредил, что все места прямой военной угрозы являются законными целями. Попросили главу государства прокомментировать инциденты с падением беспилотника в Румынии. Путин заявил, что никто не может сказать о принадлежности этого дрона, пока не проведена экспертиза. По словам президента, Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику.
16: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. В данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
15: Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. У Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран, подчеркнул глава государства. Говоря о диалоге с Европой и о том, кто может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза, президент назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять. Говоря про планы Еревана вступить в Евросоюз, Путин напомнил, что кризис на Украине тоже начался с попыток присоединиться к ЕС. Президент сказал, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении в случае выхода республики из ЕАЭС. Повышение обойдется в 14% ВВП.
16: Теперь придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. Это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. Так? И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских. Сейчас действуют внутренние российские тарифы. На тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
15: Глава государства подчеркнул, что Москва в случае выхода Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть с ней всю работу в экономике. Например, гражданам республики придется покупать патенты для работы в России. Путин призвал Ереван как можно скорее провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или в Евросоюзе. Проект соглашения между Ираном и США не канул в лету. Работа над ним идет, и за последние дни текст изменился. Подробности расскажет Эмиль Мирсаев.
17: То, что мы фиксируем здесь, сейчас на месте, это почти ежедневное нарушение режима прекращения огня. Сегодня в иранской провинции Бушер сработали системы ПВО. Они перехватили американский беспилотник. К тому же Исламская Республика выпустила противокорабельные ракеты сразу по 4 коммерческим судам, которые пытались пересечь Армузский пролив без разрешения со стороны ВМС КСИР. Это транспортный коридор. Тегеран до сих пор идентифицирует как зону своего полного контроля. Однако именно против таких планов активно выступает Белый дом. Дональд Трамп недавно даже пригрозил уничтожить Оман, если тот поддержит поддержит идею Ирана о создании специфичного механизма контроля над этим стратегически важным для всего мира водным коридором, и Соединенные Штаты пытаются потому поддерживать свои коммерческие суда при помощи военно-морского флота в обход установленных правил со стороны Ирана, что, конечно, и приводит к нарушениям режима прекращения огня в эти дни. Но, однако, он с большего еще в силе, считают, по крайней мере, так в Вашингтоне. США и Иран очень близки к заключению мирного соглашения, также добавил Джей Ди Венс. По его словам, прогресс есть, и он налицо. Сейчас Тегеран и Вашингтон ведут дискуссии, консультации по двум-трем примерно еще пока не согласованным аспектам потенциального мирного соглашения. В целом настрой позитивный, однако никакие гарантии того, что этот документ в итоге будет подписан, никто дать не может, также сказал вице-президент США. Схожий настрой и у американского лидера. Он будет раздумывать над тем, подписать это соглашение или нет, еще в течение нескольких дней, пишут американские СМИ. Иран оставит на компенсацию ущерба счет на сотни миллиардов долларов, и вклад свой должны внести страны Персидского залива, где расположены американские военные базы, считают в парламенте Исламской Республики. Что интересно, такой экзотический вариант вполне себе вероятен, потому что страны якобы сошлись на создании послевоенного международного инвестиционного фонда для развития экономики Исламской Республики, пишут журналисты «Нью-Йорк Таймс». Однако складывается впечатление, что стороны несколько забегают вперед, когда говорят о таких планах, поскольку до сих пор не ясна судьба потенциального мирного соглашения, то есть первичного документа, одностраничного меморандума. К тому же, к разногласиям текущим добавилась еще одна существенная проблема – это расширение наступательных операций ЦАХАЛ за рекой Литани. Израильские военные опасаются давления со стороны США, если те все-таки подпишут мирное соглашение с Ираном. Вывод израильских сил из Ливана – это худший расклад для Тель-Авива, пишут региональные СМИ. У Хезболла нет другого вывода, кроме как обороняться, заявляют представители движения.
15: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
18: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу стартовали матчи третьего раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. А в женском турнире восьмая сеянная Мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. Новости футбола. У «Локомотива» нет бюджета на покупку новых игроков. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут еще продажи. У клуба сохраняется долг больше 1 миллиарда рублей после немецких руководителей, заявил источник чемпионата. Пари Сен-Жермен объявил заявку на финал Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». В нее вошел и российский вратарь Матвей Сафонов. Финал Лиги чемпионов ПСЖ «Арсенал» состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште. А издание «Экип» сообщает о том, что футболисты ПСЖ в виде бонуса получат от владельцев клуба по 1 миллиону евро за победу в турнире. Мадридский «Реал» и Жозе Мауриньо подписали контракт до 2029 года, информирует «Атлетик». Официально нового главного тренера представят после президентских выборов в мадридском клубе, которые пройдут 7 июня. Отмечается, что Мауриньо является личным выбором действующего президента клуба

плюс 7 градусов, пройдут местами сильные дожди, ожидается штормовой ветер. В Архангельске плюс 17 без осадков. В Вологде около 13 тепла, пройдут кратковременные дожди. В Петербурге в субботу местами пройдут дожди, ночью 5-7 тепла, днем плюс 12 градусов. В Москве завтра без осадков, ночью 5-7 тепла, днем плюс 14. В эти минуты в российской столице плюс 8, давление немного ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России». «Белый пароход». Радиоспектакль по одноименной книге Чингиза Айтматова. Часть пятая. Заключительная.
1: Лежи, лежи. Ох, да ты никак занемог. Жар у тебя. А я думаю, что он лежит. В школу пора.
2: Я сейчас. Я встану.
1: И не думай, и не думай вставать. Кто повезет тебя в школу больного? Ну-ка, покажи язык.
2: Учительница заругает. Очень не любит она, кто пропускает школу.
1: Не заругает. Я сам скажу. А ну-ка, давай, покажи язык. Ох, бог милостив, ты просто озяб немного. Холод вошел в тебя. Это когда ж ты заболел? Ай-яй-яй, вечером, что ли?
2: Да, под вечер. Когда увидел Моралов далеко, я прибежал к тебе, а потом мне стало холодно.
1: Ну, ладно. Ладно, ты лежи, а я пойду.
2: А там сама рогатая мать олениха, да? Та, что белая, как молоко, а глаза вот такие, смотрит, как человек.
1: Дурачок ты. Ну, пусть будет по-твоему. Может, то и она, причудная мать олениха, кто знает. Я вот думаю...
3: Иди, старик, туда. Там они хотят выволочь бревно из реки машиной. Так ты иди и делай все, что тебе прикажут. Ох ты, боже мой, молоко-то еще не кипяченое. Ну, что ты уставился? Чего артачишься? Не нам с тобой артачиться, горе ты мое. Ну, кто ты есть против них? Караскулова люди какие приехали. Машина у них какая. Нагрузишь, так 10 бревен увезет по горам. А Раскол на нас и не глядит даже. Как не уговаривала, как не унижалась.
4: Ты хватит, хватит. Молока дай горячего. Заболел вон мальчонка.
3: Дам молока горячего. Иди, ради бога. Ничего на него нашло такое. Никогда никому не перечил. Тише воды, ниже травы был. И на тебе вдруг. И все это из-за тебя. Было бы из-за кого на рожон лезть. Пей погорячей. Не бойся. Простуду только горячим выгонишь.
2: Ай.
3: Ну-ну-ну, остуди немного. Надо же, приболел ты у нас. Такое время.
2: Надо к утру выздороветь. И обязательно отправиться в школу. Расскажу о рогатой матери оленихе. О том, что если моралы останутся у нас и никуда не уйдут, то рогатая мать олениха скоро принесет дяде Араскулу и тетке Бикей волшебную колыбель.
5: Моралы спустились утром к воде. Они вышли из верхнего леса, когда короткое осеннее солнце наполовину поднялось над горной грядой. Чем выше поднималось солнце, тем светлей и теплее становилось внизу среди гор. После ночного оцепенения лес оживал, наполнялся движением света и красок. Пробираясь между деревьями, моралы шли не торопясь, греясь на солнечных полянках, пощипывая росную листву с веток.
6: Они шли в том же порядке. Впереди самец-рогач, посредине телок и последний — крутобокая матка.
5: Рогатая мать олениха.
7: Моралы шли по той же тропе, по которой вчера Араскул с дедом Мамуном спускали к реке злополучное сосновое.

0: бревно.
1: Моралы направлялись к этому месту, потому что оно удобно для водопоя. А Раскул, Сид Ахмат и двое людей, прибывших за лесом, шли сюда с тем, чтобы посмотреть, как лучше подогнать машину, чтобы, подцепив трос, выволочь бревно из реки.
2: Смотри! Смотри, что такое олени? А откуда они здесь?
0: Что кричишь, что шумишь? Какие тебе олени? Моралы это. Мы их вчера еще видели. Откуда они? Пришли, стало быть.
3: Пой-пой-пой. А гладкие какие, отъелись. А матка-то какая. Смотри, как ступать. Ей-богу, кобылицу двухлетку. Я первый раз вижу.
2: А бык-то рожищет, смотри. Как только он их и носит. И не боятся ничего.
3: А откуда они такие? Раскул.
0: Заповедные, видать, из-за перевала пришли, с той стороны. Они боятся? Не пуганные, вот и не боятся.
2: Ружье бы сейчас. Мясо-то центнер на два потянет, а?
4: Да ты что, Сид Ахмат? Охота на них запрещена.
0: Нечего попусту поучать. Запрещена охота там, где они водятся, а у нас они не водятся. И мы за них не отвечаем, ясно?
4: Ясно.
5: Ты бы уж молчал.
6: Моралы поднимались на обрыв гуськом. Впереди бурый самец, горделиво неся свои мощные рога. За ним камол и телок. И замыкало это шествие крутобокая матка, рогатая мать олениха. На фоне чистого глинистого сброса моралы выглядели четко и грациозно. Каждое их движение, каждый шаг их были на виду.
2: Эх, красота какая!
0: Ну ладно, красота, нечего стоять. Красотой сыт не будешь. Давай, разувайся и ты. И давайте цепляйте трос к бревну. Да поживее, дело еще будет.
5: Что смотришь, помоги ему. И разувайся сам, лезь в воду.
4: Ты не разувайся, сынок. Ты гость, а мы здешние.
2: Ай! Лед, а не вода!
0: Терпи, найдем, чем тебя согреть.
4: Ох, только бы Раскул вернул меня. Только бы не прогнал. Только бы не обругал при людях. Только бы простил меня, глупого, несчастного старика.
0: Так-то приполз, упал мне в ноги. Ух! Нет у меня больше власти. Не таких бы крутил в бараний рог. Не таких бы заставил ползать в пыли. Было ведь времечко. Головы летели, никто ни звука. Вот это было да. Что теперь? Самый никудышный из никудышных. И тот вон вздумал вдруг перечить. Ну, поползай в меня, поползай.
4: Ты уж прости меня, старого, что так получилось. Не утерпел вчера. Поскакал к внуку в школу. Одинокий ведь он, вот и жалеешь. А сегодня он в школу не пошел. Приболел что-то. Забудь, прости. Только ты не обижай мою дочь, прости меня. А работать так, пока я на ногах, я все сработаю. Все сделаю, ты только скажи.
5: Старайся, старик. Видишь, он простил тебя. Делай, как я тебе говорю, и все ладится.
0: Давай сюда, давай.
3: Моралы исчезли.
0: Ничего, никуда они не денутся. Сегодня до вечера не уедешь, будешь моим гостем. Там Бог велит. Попочую я тебя на славу.
7: Скоро ведь зима. Надо бы моралам сена побольше оставить в лесу. Пусть едят. Надо их так приручить, чтобы они совсем не боялись людей. Приходили прямо через реку сюда, во двор. И здесь им давать что-нибудь такое, что они больше всего любят. Интересно, а что они больше всего любят? Только мороленка приучить бы, чтобы везде ходил следом. Вот здорово было бы. Может быть, он в школу со мной ходил бы.
8: А мне сказали, что ты болеешь. А ты вовсе не болеешь. Ты почему не бегаешь на дворе? Ну так не пойдет.
7: Ну хватит, дядя Сейдахмат. А где дедушка?
8: А?
7: Ты не видел его?
8: Дед твой? Это самое... Ну, мы это... Да мы... Ну, мы бревно вытаскивали из воды. Ну, и выпили для согрева. А сейчас он это самое... Мясо варит. Ну, ты вставай, давай, одевайся и пошли. Это как же так? Это неправильно. Мы все там, а ты... Один здесь. Ну.
7: Дедушка не велел мне вставать.
8: Ай, да брось ты, ну не велел. Ты пойдем посмотрим. Такое не каждый день бывает. Сегодня пир. И чашка в жару, и ложка в жару, и рот в жару. Давай вставай. Давай я тебя одену.
7: Я сам.
8: Ну, ой, и чашка в жару, и ложка в жару, и рот в жару.
7: Дыма сколько. Стирать, наверное, сегодня белье. Большая стирка на огне. А где же белье?
9: А та!
8: Вон он, дед твой. Пошли.
10: Ты где пропадаешь, а? Гость тут дрова рубит, ты песни поешь?
3: Мы это в два счета.
8: Давай, брат, да я сам.
7: Ата!
4: Ты что, а? Ты что? Что ты? Ты что?
7: Ты заболел, Ата?
4: Нет. Я так просто. Ты иди. Иди, походи немного. А я тут... дрова... Это самое...
7: Чья это груда мяса? И что там грызет Балтек? И кто этот темнолицый человек, который разделывает мясо?
3: Удовольствие одно. Ну, а запах какой...
10: Бери, бросай в свою кучу. Бог дал нам из своего стада в день твоего приезда. Такое не каждый день случается.
7: А что это валяется под стеной сарая? Какая-то огромная коряга. Это же голова рогатой матери оленихи. Как же это? Она же еще вчера разговаривала со мной. Она же обещала принести на рогах волшебную колыбель. Бежать отсюда!
10: Ох, и тяжелая голова! Рога одни сколько весят. Ай да рога! Это мы деду твоему. Как помрет, поставим рога ему на могилу. Пусть теперь скажет, кто что мы его... Не уважаем куда больше. За такие рога не грех хоть сегодня помереть.
7: Почему глаз рогатой матери оленихи не бережется топора? Не моргает, не зажмуривается от страха. Голова уже давно извалялась в грязи и пыли, но глаз остается чистым и все еще смотрит на мир с немым застывшим удивлением, которым застала его смерть.
8: Да так поломаешь рога, дай мне.
10: Прочь! Я сам черта с два поломаешь. Ах, ты сволочь. Ну нет, врешь, не я буду, если не доконаю тебя. На тебе.
11: Топор невзначай пришелся поперек глаза.
10: На тебе.
11: Из развороченной глазницы хлынула темная густая жидкость. Умер глаз. Исчез. Опустел.
10: Я и не такие головы могу размочить. И не такие рога обломаю.
11: Он вырывал рога, и они затрещали, как рвущиеся корни. То были те самые рога, на которых мольбами мальчика рогатая мать олениха должна была принести волшебную колыбель Расколу и тетке Бекей.
7: Быстрее добраться до постели и лечь, укрыться с головой. Не видеть и не слышать ничего, забыть.
9: Что с тобой?
7: У меня голова болит.
9: Да милый ты мой болезный, голова у него болит. Родненький ты мой, ты, наверное, кушать хочешь?
7: Нет, не хочу. Я хочу лечь.
9: Ну так идем, идем, я тебя уложу. Ну что ж ты будешь один одинешник лежать? Ведь все будут у нас гости, и наше, и мясо уже готово.
10: Эй, старый дурак! На! Можешь помирать теперь.
4: Спасибо, сынок, спасибо. Теперь и помирать не страшно. Как же, почет мне и уважение стало быть.
10: Командиром водки буду я.
11: Мальчик лежал с закрытыми глазами и слышал, как опьяневшие люди чавкали, грызли, сопели, пожирая мясо рогатой матери оленихи, как угощали друг друга вкусными кусками, как чокались замызганными стаканами, как складывали в чашку обглоданные кости.
3: Не мясо, а молодой же ребенок.
10: А что же мы, дураки, что ли? Жить в горах и не есть такого мяса.
8: Верно. Для чего мы здесь живем, а?
10: Сейдахмат, расскажи, как ты напугал старого дурня. Ох, не могу.
8: Так вот, значит, только мы стали подъезжать к моралам. А они стояли на опушке в леску, все три. Только мы привязали коней к деревьям. Старик мой вдруг хватает меня за руку. Не можем мы,
10: говорит, мы стрелять, моралов. Мы бугинцы, дети рогатой матери оленихи.
8: А сам смотрит на меня, как ребенок, умоляет глазами. А я... Хоть стой, хоть падай. Подыхаю со смеху. Но не засмеялся. А так это, наоборот, так, серьезно. Ты что, говорю, в тюрьму хочешь угодить?
10: Нет.
8: А ты знаешь, что байские сказки эти придумали в темные байские времена, чтобы, значит, запугивать бедняцкий народ? А он тогда и рот раскрыл. Ну, а потом... Подкрадываемся мы. Я впереди с ружьем. Старик позади. Я ему говорю: на тебе ружье, старик, стреляй. А он ни в какую.
4: Сам стреляй.
8: Да я же пьяный, говорю. И сам шатаюсь. Ну, вроде как на ногах не стою. Я не попаду, говорю. Уйдут моралы, второй раз не вернутся. А нам... С пустыми руками, ну, не стоит возвращаться.
10: Молчит. А ружье не берет.
8: Ну, говорю, как хочешь. Бросил я ружье. Ну, и вроде так, ухожу. Он за мной. Мне все равно. Выгонит меня Раскол. Пойду в совхоз работать. А ты куда на старости?
10: Молчит.
8: И это потихоньку. Для картины, значит. Срыжих гор, я приехал на рыжем жеребце. Эй, рыжий купец, открывай ворота. Поверил, что я и впрямь пьян, пошел за ружьем. Я тоже вернулся, пока мы пререкались, моралы ушли чуть подальше. Ну, говорю, смотри, уйдут, не догонишь, стреляй, пока не пуганы. Ну, взял старик ружье, стал подкрадываться, а он все шепчет, как полоумный.
4: Прости. Прости меня, рогатая мать олениха. Прости. Прости меня, рогатая мать олениха. Прости. Прости. Прости.
7: Кто-то пинает ногами мою голову. Кто-то рубит ее. Кто-то метит топором мои глаза. Я пойду плавать в холодной-холодной реке. Превращусь в рыбу. Хвост, туловище, плавники. Все рыбе. А как же голова болит. Навсегда останусь рыбой. И никогда не вернусь с горы. Не вернусь. Лучше быть рыбой. Лучше быть рыбой. Я уплыву отсюда. Я лучше буду рыбой.
1: Мальчик вышел во двор. Там было пусто. После угасшего очага мальчик наткнулся на смертельно пьяного деда Мамона. Старик лежал здесь в пыли, рядом с вырубленными рогами рогатой матери оленихи. Больше никого не было.
7: Ата, пойдем домой. Уставай, Ата, пойдем домой, пойдем.
4: Понимал ли он умом своим детским? Или же невдомек было ему, что старый Мамун лежал здесь в расплату за сказку свою о рогатой матери оленихе, что не по своей воле посягнул он на то уважение, к чему сам внушал ему всю жизнь, на память предков, на совесть и заветы свои, что пошел он на это дело ради злосчастной своей дочери, ради него же, внука. И теперь, сраженный горем и позором, старик лежал, как убитый, лежал лицом вниз, не отзываясь на голос мальчика.
7: Ата, ну подними голову. Ата, это я, ты слышишь? Мне очень плохо. У меня голова болит, очень болит. Ата!
11: Он заставил деда перевалиться на бок и вздрогнул, когда к нему повернулось лицо пьяного старика, запятнанное грязью и пылью, с жалкой, свалявшейся бороденкой. И почудилось мальчику в ту минуту голова белой моралицы, изрубленной давеча топором раскола.
7: «Я сделаюсь рыбой! Ты слышишь, Ата? Я уплыву! Я превращусь в рыбу! Я превращусь в рыбу!»
11: Мальчик побрел дальше, спустился к реке
12: и ступил прямо в воду. Никто еще не знал, что мальчик уплыл рыбой по реке.
11: Ты уплыл. Знал ли ты, что никогда не превратишься в рыбу?
4: Что не доплывешь до Иссык-Куля?
1: Не увидишь белый пароход и не скажешь ему:
7: «Здравствуй, белый пароход. Это я».
4: Одно лишь могу сказать теперь. Ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа.
11: И в этом мое утешение.
4: Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом.
12: А небо вечное.
1: И в этом мое утешение.
4: И в том еще, что детская совесть в человеке, как зародыш в зерне. Без зародыша зерно не прорастает.
1: И что бы ни ждало нас на свете, правда прибудет вовеки, пока рождаются и умирают люди.
11: Прощаюсь с тобой. Я повторяю твои слова, мальчик.
7: Здравствуй, белый пароход! Это я!

Вы слушали пятую, заключительную часть радиоспектакля «Белый пароход» по одноименной книге Чингиза Айтматова. В спектакле заняты артисты: Алексей Блохин, Ирина Латушко, Мария Бурова, Вячеслав Ямбар, Василий Куралев, а также Леон Гориславский и Поля Перегудова. Автор сценария и режиссер-постановщик Екатерина Половцева. В спектакле звучат киргизские народные песни и музыкальные импровизации на киргизских народных инструментах. Звукорежиссеры Елена Андреева и Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Очень скоро, прямо скажем, через несколько дней, с 4 июня, Васильевский спуск в Москве, в самом центре, и Красная площадь будут украшены белыми, нарядными, красивыми шатрами, и это будет означать, что начинает работать ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». Очень популярный книжный фестиваль, масса народу всегда. Я советую книголюбам и книгочеям, кто предпочитает бумажные книги, готовьте денежки, потому что книги не очень дешевы. С нашей гостью, сейчас я ее представлю, мы скажем и об этом тоже, почему такое происходит. И я рада вам представить Полину Васильеву.
2: Добрый день.
1: Да, добрый день. Полина Васильева, она уже не первый год занимается Красной площадью, книжным фестивалем, и является программным директором главной сцены. Там на фестивале есть много разных, как бы сказать, объектов, но вот главная сцена – это название говорит само за себя. Ну что, давайте расскажем, что в этом году будет ожидать тех, кто придет на Красную площадь. И я хотела бы начать вот с того, что, понимаете, ежегодный проект. И есть некоторая опасность, так мне кажется, что вот это ежегодное действие, оно может в какой-то степени стать рутинным, да? С другой стороны, хочется, конечно, чего-то яркого, чего-то нового, чего-то, может быть, даже, я не знаю, ошеломительного. И вот давайте расскажем, какие у вас на этот счет есть предложения, и нет ли у вас сомнений в том, что книжный фестиваль «Красная площадь» может стать некоторой рутиной такой для его любителей и посетителей?
2: Интересный вопрос. Вы знаете, каждый раз, когда мы собираемся в декабре-январе и начинаем формировать программу фестиваля на следующий год, мы с моими коллегами, у нас много кураторов, которые формируют программы по отдельным направлениям, всегда ставим перед собой какие-то новые задачи. И, конечно, иногда кажется, что мы делаем из года в год одно и то же, но на самом деле это не так. Во-первых, мы при формировании программы полностью зависим от, собственно, книг, от авторов, от выступающих на площади, от тех творцов, которые каждый год творят новые программы. И только форма, может быть, остается неизменной, хотя и она тоже претерпевает всякие нововведения. Но содержание все равно меняется каждый год. И мы перед собой ставим новые задачи, и приходят новые артисты, и появляются новые писатели, новые поэты. И великие наши авторы тоже пишут каждый год что-то новое и неожиданное. Поэтому, конечно, всегда это новинки. Кроме того, мы перед собой действительно ставим каждый год новые задачи, потому что мы придумываем новые площадки, новые форматы, мы меняем как-то внутреннюю структуру на фестивале, не останавливаемся. Например, несколько лет тому назад, когда стало понятно, что количество комиксов увеличилось, и более 20 издательств в России постоянно на регулярной основе издают комиксы, появилась потребность в новой площадке комиксы. Она появилась и прижилась. Будущее книги, площадка, которая рассказывает о новых форматах книгоиздания, электронных форматах и искусственном интеллекте и так далее. Отдельная площадка, которая живет, развивается и всегда что-то новое. В прошлом году мы построили в первый раз шатер поэзии, и в этом году поэзия снова во второй раз работает, насыщенная программа, 4 дня с утра до вечера.
1: А вы курируете, я так понимаю, да?
2: Да, я сокуратор этой площадки, потому что у меня есть, безусловно, коллеги, которые формируют программу по дням. В этом году, например, мы работаем вместе с редакцией литературной газеты «Филатов Фест» и Российский союз писателей, и программу национальных литератур. Это все мои коллеги, с которыми мы вместе собираем программу этих 4 дней. Но поэтов в каждом слоте у нас по несколько поэтов принимает участие. То есть мы посчитали, что у нас больше 100 авторов и поэтов, и читающих свои стихи, и литературных критиков, которые рассказывают о классической поэзии. Больше 100 человек. В этом году у нас новый шатер на площади. Это площадка СПР, Союза писателей России, который возглавляет Владимир Ростиславович Мединский. И насыщенная программа у них тоже с утра до вечера, каждый час творческие встречи. Все ведущие, самые известные писатели, конечно же, будут выступать на их площадке. И еще у нас есть нововведение в этом году. Как правило, в ГУМе, который является одной из площадок фестиваля, проходит деловая программа, и все знают, что на нижних галереях располагается так называемая музейная линия. Там представлены ведущие музеи, издающие иллюстрированные книги, а также букинистика. Но в этом году мы 7 июня, в воскресенье, получили еще две новые площадки, на которых будут проходить именно мероприятия, то есть встречи, публичная программа. Это абсолютно нововведение, и, конечно, нам очень хотелось бы донести это до наших зрителей и для посетителей, потому что обычные посетители не привыкли ходить в Демзал для публичной программы, потому что, как правило, там программа только деловая. Но в этом году на этой площадке будут выступать звезды, и даже могу сказать, какие.
1: Ну, какие?
2: Например, Светлана Николаевна Крючкова в этом году будет выступать вот в этой так называемой лит-гостиной. Борис Васильевич Щербаков с программой, посвященной 80-летию Леонида Филатова, Федот Стрелец, тоже будет выступать на этой площадке. Леонид Аркадьевич Кубович, который представляет в этом году новую поэтическую книгу, тоже будет выступать на этой площадке. И еще у нас появился новый зал, так называемая «Красная гостиная», в котором тоже будет очень интересная программа 7 июня, с утра до вечера, много поэзии, новые книги и новые авторы.
1: Скажите, пожалуйста, Полина, вот, может быть, два слова по поводу «Филатов-феста». Всё-таки поэзия Леонида Филатова, она народная поэзия. Я знаю многих людей, которые прям наизусть читают про Федота Стрельца и просто получают удовольствие от этого чтения, делятся вот своей какой-то радостью от того, что читает эту совершенно изумительную поэтическую сказку.
2: «Филатов-фест» – это поэтический фестиваль, который существует уже много лет, и он посвящен Филатову, и руководит им Влад Маленко. Это огромная программа, регулярный проект, который работает нон-стоп в течение года с большой конкурсной программой, всероссийский фестиваль, с большой программой отборочных туров, в котором каждый год принимают участие просто сотни авторов, пишущих на русском языке, и у них еще есть отдельное направление — поющие поэты. В общем-то, это большой фестиваль. Просто мы с ними очень дружим, и уже второй год на фестивале, как раз на площадке поэзии, есть день «Филатов-феста», который формируют кураторы, и под руководством Влада Маленко на этой площадке выступают несколько десятков авторов в течение дня.
1: В вашей программе много театра. Вот книга и театр. В каком виде представлен будет в этом году на фестивале «Красная площадь» театральное искусство?
2: Да, театр, конечно, мы любим, потому что театр и слово связаны неразрывно. И мы уделяем этому направлению внимание с первого года и очень гордимся и рады тому, что за эти годы число программ, в которых как раз сливаются воедино слово и как бы сценическое представление слова, только растет. И если в первые годы мы с трудом иногда собирали насыщенную программу, то в этом году или там уже последние несколько лет у нас количество наших желаний в разы превышает просто наши возможности. И есть коллективы, с которыми мы договариваемся на будущий год. То есть мы сейчас уже решаем, что мы в следующем году будем обязательно работать вместе. В этом году у нас, кстати, такой есть один очень важный участник. Это Большой театр России. Мы в прошлом году решили с ними, что обязательно хотим в год 135-летия Прокофьева и в год 250-летия Большого театра представить на нашей сцене Евгения Онекина Прокофьевского, который играет камерный оркестр Большого театра, и музыкальный руководитель и дирижер Михаил Цинман. И вот в этом году мы по плану должны эту программу исполнить 6 июня в Пушкинский день. С Вахтанговским театром мы тоже давно договорились. У них есть замечательный семейный спектакль, детский, по Пушкину, сказка «Попея о работнике и Бабалде». Мы тоже в прошлом году еще решили, что в этом году, в Пушкинский день, 6 июня, обязательно хотим его сыграть для наших детей, приходящих на фестиваль. И эта программа тоже будет 6 июня в полдень. С Нижним Новгородом тоже мы заранее договаривались, потому что Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина в этом году отмечает 90-летие. У них юбилейный сезон, который уже подходит к завершению своему логическому. И, конечно, у них огромная насыщенная программа, и трудно в нее вклиниться, если не составить эти планы заранее.
1: Заранее
2: вот в этом году мы с ними закрываем фестиваль. Концерт закрытия как раз будет с солистами оперы Нижегородского театра оперы.
1: Вот вы упомянули Нижний Новгород. Я знаю, что каждый год довольно много участвует ваших коллег из регионов. В этом году какие-то есть наиболее такие, ну, может быть, заметные или яркие, или какие-то предложения такие интересные? Что по этому поводу можно сказать?
2: На фестивале регулярно есть очень большой блок событий, посвященных, собственно, региональной литературе и региональному книгоизданию. Это просто выделенное направление регионы России, и несколько павильонов на площади отводятся региональным издательством, а также Белоруссии. С Белоруссией мы дружим, очень плотно связаны с белорусскими издательствами и всегда принимаем участие в Минской книжной ярмарке, а гости Минской книжной ярмарки приезжают на книжные фестивали, на ММКЯ, который проходит в начале сентября традиционно. И растет количество заявок, довольно большой конкурс, и я знаю, что мои коллеги, которые занимаются этим направлением из Ассоциации региональных издательств, всегда рассказывают о том, что очень просто большой конкурс. Чаще всего регионы готовятся заранее к тому, чтобы приехать на книжный фестиваль, получают поддержку обязательно. Это такое важное событие, оно готовится не за несколько дней. Поэтому регионы чаще всего готовы, и издательств очень много. И, соответственно, есть у них, помимо шатров, в которых продаются книги, есть еще своя площадка, лекторий, как у всех направлений на фестивале. И в этом лектории тоже нон-стоп программа издательства представляют и своих авторов, и свои книжные новинки. У нас в поэзии в этом году очень много представлено национальных литератур, национальных издательств, потому что это год Единства народов России, как мы знаем. И, кроме того, на фестивале ежегодно проводится фестиваль национальных литератур, который тоже в этом году отмечает свое десятилетие, поэтому национальных авторов на фестивале будет много. Кроме того, в этом году мы знаем, что два очень больших юбилея в Татарстане. Это два крупнейших казанских поэта Габдулла Тука и Мусад Джалиль, и им тоже будет посвящено несколько мероприятий в программе фестиваля.
1: Теперь про деньги, вернее, про то, сколько стоят книжки. Всегда, когда речь заходит о книгопродавцах, сетует народ на то, что особенно дороги детские книги. Детская книга, ведь она привлекательна должна быть иллюстрациями хорошими, хорошей бумагой. Ребенку-то приятно в руки взять хорошо изданную книгу, и тогда, может быть, его интерес к чтению тем более как-то повышается. Я не в том смысле, чтобы там спрашивать вас о каких-то финансовых тонкостях, но просто вот что в итоге получается, когда заканчивается фестиваль, удается ли, такое слово не совсем может быть подходящее, наторговать, что называется. Много ли народ покупает книг, на ваш такой взгляд, человека, который внутри этого проекта так или иначе находится?
2: Да, люди, конечно, покупают много книг, безусловно. И издательства всегда рады принимать участие в фестивале, потому что книги продаются. Что можно здесь сказать? На цены, конечно, мы никак повлиять не можем, но я вот из года в год говорю и обращаю внимание на то, что именно у книжного фестиваля «Красная площадь» есть одно абсолютно неоспоримое, безусловное достоинство и преимущество. Это федерального уровня фестиваль. Он бесплатный, вход на него свободный. Люди не тратят ничего, не покупают билеты. Они приходят на фестиваль и могут все, что у них есть, все средства, которые они отложили, потратить на приобретение книг. Программа бесплатная. Все, что происходит на площади, абсолютно доступно для всех. Соответственно, если мы рассматриваем просто бюджет обычной семьи, то как бы, вот эти там, 300 рублей или 500 рублей, которые в другом месте люди тратят на покупку билета, здесь они этого не делают. Они могут эти же деньги потратить на покупку книжек. Это раз. Кроме того, поскольку участие в фестивале бесплатное, для издательств. Они не платят ни за что на фестивале. То, соответственно, сами издательства получают возможность как бы продавать книжки практически по себестоимости.
1: Заработать немножко.
2: Просто
1: конечно,
2: это значит, что да, нет магазинной наценки. Это тоже очень важно, потому что магазинная наценка, вы же знаете, что она там от 30% и выше. На фестивале все-таки книжки продаются по себестоимости, что тоже немаловажно. Сам фестиваль формирует программу таким образом, чтобы любой человек, семья, ребенок, взрослый, пришедший на фестиваль, получал огромное количество впечатлений, связанных с книгой и с литературой. То есть его интерес к книге и к литературе формируется, подпитывается, воспитывается. И дети могут принимать участие в мастер-классах, рисовать, лепить. Здесь же для них что-то происходит постоянно. Играют спектакли, кто-то поет, показывает книжки, учится с ними рассказывать истории. И, конечно же, это все совокупность впечатлений, которые не может не отражаться, в том числе на его отношении к книге и на последующем его поведении, в том числе на регулярном походе в библиотеку, например.
1: Какое, в общем, такое серьезное просветительское дело Красная площадь, книжный фестиваль. И такой вопрос ежегодный. Как насчет погоды? Знакомы ли вы уже с прогнозом? Что-то пока москвичей погода не очень радует. Вы как-то готовитесь к тому, что могут быть дожди или холодно, или как-то, в общем, отразится ли это на успехе Красной площади?
2: Мне кажется, что все зрители знают, что мы на площади не застрахованы ни от чего. Так что все всегда готовятся. Если жарко, то спасает питьевая вода. Ее, слава богу, на площади много, она есть. Если вдруг дождь, то сами шатры все-таки дают возможность спрятаться под крышей.
1: Спасают, конечно.
2: Ну, как-то спасают, да. Но, к сожалению, у нас вот амфитеатр главной сцены и амфитеатр малой сцены, который расположен около исторического музея, не накрыты, но тем не менее, если вдруг дождь пошел неожиданно, то мы всегда раздаем дождевики. Ну и люди, которые приходят регулярно на фестиваль, приходят подготовленные. У них есть зонты, крепкие дождевики, неодноразовые. В общем, люди как-то готовы. Ну, кроме того, есть в конце концов альтернативные вот наши дружеские площадки. Рядом можно в ГУМ забежать, посмотреть, что там представляет музейная линия, полистать антикварные книжки, потом выйти на площадь, обернуться и так далее. Спрятаться от дождика в павильоне, где продаются книжки.
1: Место Александра Сергеевича Пушкина на фестивале «Красная площадь». Все-таки это Пушкинский день, 6 июня, собственно, День русского языка. Каково место великого поэта в вашем проекте?
2: У нас фестиваль посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. И вы знаете, что даты фестиваля по возможности всегда привязаны к 6 июня. Мы вокруг этих дат крутимся. Ну, конечно, если не случается что-то невообразимое и просто нет необходимости объективной приехать на другие даты. Вся программа так или иначе пронизана Пушкиным и пушкинским духом. И есть Пушкинский день на фестивале. Традиционно он, кстати говоря, начинается на Пушкинской площади, потому что вся церемония возложения цветов и чтение, поэтических чтений около памятника, она как бы включена в такую офф-программу книжного фестиваля. У нас на главной сцене все события 6 июня посвящены Пушкину или поэзии, или посвящением Пушкину. У нас, я уже говорила о том, что в этот день и вот Вахтанговский театр, и Большой театр, и Некрасовский оркестр с Евгением Князевым, Борис Годунов, и «Царь Пушкин» — это такой современный поэтический проект, который ведет Московский театр поэтов, и это поэзия современная, но посвященная Пушкину. В этом году у нас принимает участие впервые в фестивале Московский синодальный хор, и его руководитель Алексей Александрович Пузаков, потрясающий совершенно дирижер, маэстро, недавно отметивший свое 60-летие, для нас это большая честь, и они тоже выступают с пушкинской программой. Всегда 6 июня происходит в рамках фестиваля награждение премии «Лицей», это премия для молодых прозаиков и поэтов, которая в этом году уже вручается в 10-й раз, и они отмечают 10-й юбилейный сезон. Это большой, очень первый крупный юбилей. И к этому юбилею лицей приурочил целую программу мероприятий, два специальных выступления, два специальных таких театрализованных спектакля. Лицей поэзии, лицей проза. Лицей поэзии по текстам молодых авторов, номинантов и финалистов лицея разных лет. Это эту программу мы делаем с Высшей школы сценических искусств под руководством режиссера Сергея Сотникова. И спектакль этот будет 4 июня на главной сцене. Лицей проза. Эту программу мы делаем с Рамтом. 7 июня на малой сцене они выступают. И в поэзии, в шатре поэзии, после того, как завершится церемония, которая традиционно проходит на главной сцене в поэзии, лауреаты лицей поэзии этого года будут читать свои произведения. Так что Пушкина много. В этом году мы на главной сцене уделим внимание нескольким очень крупным юбилеям, мимо которых просто не можем пройти. Николай Некрасов, Салтыков-Щедрин, Николай Гумилёв, наши великие композиторы Сергей Прокофьев и Михаил Таривердиев. И еще в этом году отмечается 135-летие Михаила Афанасьевича Булгакова. И всем этим датам будут посвящены отдельные выступления. И 130-летие Евгения Шварца с «Обыкновенным чудом» Виктория Исакова будет читать любимую всеми сказку Шварца 5 июня.
1: Отлично. Я благодарю нашу гостью, напоминаю, что Полина Васильева, программный директор главной сцены книжного фестиваля «Красная площадь», приходите. Спасибо за внимание нашей аудитории. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
0: От первого лица с Натальей Бехтиной.
3: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
4: «Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его».
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
4: «Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление».
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
5: «Подвиг этот очень опасен».
4: «Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать».
3: «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Слушайте с 1 июня по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Самары.
6: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
7: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
8: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Необычные Радио России «Орел». Реклама.
1: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
2: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополнительно.

0: выполняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
1: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. У России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО, заявил Владимир Путин. И Еврокомиссия готова разблокировать более 16 миллиардов евро для нового правительства Венгрии. Теперь подробнее об этих и других событиях. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан. При этом президент отметил, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Глава государства также сообщил, что получает информацию о новых попытках Киева атаковать российскую территорию. Путин подчеркнул, России нужно укреплять систему ПВО.
4: Что, вот вы сказали, были удары по Старобельску, там и сейчас, вот мне докладывают и сейчас, есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны, чего проще-то, свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что, ну это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО, и мы делаем это и будем делать это дальше».
3: Путин заявил, что в России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Прокомментировал глава государства и информацию о возможности запусков БПЛА по России из Латвии.
4: Все места, откуда происходит угроза, прямая, хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями.
3: Попросили главу государства прокомментировать инцидент с падением беспилотника в Румынии. Путин сказал, что никто не может сказать о принадлежности этого дрона, пока не проведена экспертиза. По словам президента, Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику. Отвечая на вопросы журналистов, Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. По его словам, у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. Говоря о диалоге с Европой и о том, кто может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза, президент назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять. В любом случае, выбор остается за Россией, встречаться или нет с кандидатом на переговоры от Европы.
4: Это человек, с которым можно разговаривать. Но мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шрёдер. Или такой человек, как он. Значит, не наше дело определять переговорщика, но, естественно, наше дело встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим, если кого-то, они пока никого не предлагают, будут, не будут предлагать, мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет.
3: Еврокомиссия готова разблокировать более 16 миллиардов евро для нового правительства в Венгрии. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с Петером Мадьяром. Но не просто так. Для этого необходимо провести реформы, которых требует Брюссель, в первую очередь в сфере борьбы с коррупцией. Подробности у Регины Севастьяновой.
5: Накануне пресс-конференция после встречи Петра Мадьяра с Марком Рютте в штаб-квартире НАТО была отменена без объяснения причин. Венгерская страна вообще это комментировать не стала. В НАТО заявили о проблемах с расписанием. Сегодня пресс-конференция состоялась. Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что доверие восстановлено и что Будапешт переворачивает страницу. Еврокомиссия готова разблокировать 16,5 миллиардов евро из общеевропейского бюджета для Венгрии, 10 миллиардов из которых это еще фонд восстановления экономики после пандемии COVID.
6: Мы согласовали со создание надежной и стабильной зоны кредитования. И поэтому, принимая во внимание реализуемые в Венгрии реформы и инвестиционные проекты, я с большим удовольствием объявляю сегодня, что мы можем выделить ей 10 миллиардов

0: евро. Еще один пункт касается фондов солидарности. Благодаря прогрессу в достижении важнейших этапов, которые связаны с выполнением условий, мы также смогли выделить средства из этих фондов на сумму 4 миллиарда 200 миллионов евро. Мы также добились значительного прогресса в области защиты фундаментальных прав в Венгрии, в частности, в сфере академической свободы. И это откроет для Венгрии еще 2 миллиарда 200 миллионов евро средств из фондов солидарности.
1: Сегодняшняя встреча, надо сказать, тоже неоднократно переносилась, о ней было мало информации заранее. Петр Мадьяр объяснил это тем, что бился за каждый евроцент, ведь речь идет, как он сказал, о 13% всего бюджета страны. Предполагается, что Венгрия должна официально запросить эти деньги до 31 августа. Получать транши будет за каждый выполненный из 16 пунктов до конца текущего года. В Венгрии существует парламентское большинство, однако ключевые посты правительства и, кстати, пост президента занимают сторонники предыдущего премьера Виктора Орбана. А сегодня уже президент отказался уйти в отставку по требованию Мадьяра и попросил, кстати, Венецианскую комиссию рассмотреть вопрос конфликта с новым премьером. Это все заставляет Брюссель сомневаться в том, что действительно реформы могут быть проведены так быстро и что они обойдутся без конституционного кризиса. Мадьяр сделал вопрос запроса этих денег у Брюсселя центральным в своей предвыборной кампании и сегодня использовал трибуну пресс-конференции для того, чтобы еще раз нападать на своего предшественника. Что касается мигрантов, то Будапешт по-прежнему выплачивает штраф в размере 1 миллиона евро ежедневно за несоблюдение миграционного законодательства Евросоюза. Над этим и другими более сложными вопросами стороны договорились работать в дальнейшем. При этом, находясь в Брюсселе, Петр Мадьяр уже подтвердил, что оппозиция его правительства остается в большей части неизменной по сравнению с предыдущим правительством по основным вопросам. Это, например, касается миграции и права меньшинства на Украине. Вопрос венгерского вето на вступление Украины в Евросоюз. Урсула фон дер Ляйен и Петр Мадьяр тоже сегодня коснулись. При этом Петр Мадьяр заявил, что вопрос выделения денег и украинская тема абсолютно не связаны, и вновь повторил требования собственного правительства о выполнении Киевом списка из 11 требований. Петр Мадьяр подтвердил, что он готов встретиться с Владимиром Зеленским на территории Украины в городе, где большинство жителей – это венгры, которые проживают на территории Украины, но только после встреч технических групп и, соответственно, решения по списку из 11 пунктов. Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, подчеркнула, что позиция Еврокомиссии заключается в том, что Украина и Молдавия уже выполнили требования для того, чтобы первый переговорный кластер об их вступлении в Евросоюз был открыт официально. Еврокомиссия предложит это сделать 16 июня, накануне встречи лидеров стран Евросоюза. Саммит пройдет здесь, в Брюсселе, 18-19 июня.
2: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов войдет в тренерский штаб нового главного тренера ЦСКА Дмитрия Гдесамова, сообщает инсайдер Максим Никитин. Также в команде помощников Гдесамова будет известный российский экс-футболист Роман Адамов. Бобсокер уточняет, что штаб Дмитрия Гдесамова в ЦСКА будет полностью состоять из русскоязычных специалистов. Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда в «Спартак». «Артем никогда не говорил ничего плохого про «Спартак», всегда ценил клуб и с уважением относился к нему. Переход в «Спартак» точно был бы красивой историей для всего нашего футбола. Время покажет, мы будем работать над разными вариантами», — отметил Гольдман «Спортэкспрессо». «Локомотив» сообщил о завершении соглашения по аренде полузащитника Данила Пруцева и возвращении футболистов в «Спартак». Пруцев провел за «Локомотив» 35 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Новости из клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» подписал новый контракт на 1 год с 26-летним нападающим Иваном Морозовым, а магнитогорский «Металлург» продлил соглашение с нападающим Русланом Исхаковым. Новый срок контракта с 25-летним хоккеистом рассчитан на 2 года. В завершении теннис. На втором сезоне турнира серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу стартовали матчи 3-го раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. В женском турнире 8-я сеянная Мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода. О прогнозе на 30 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 16, местами пройдут дожди, в Екатеринбурге плюс 19, без осадков. В Хабаровске около 17, тепла, пройдут кратковременные дожди.

0: Радио России. Общество. Максимова. Выпуск 243.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала. Сегодня будем говорить о смехе. Казалось бы, несерьезная тема. Однако при том, что, как показали некоторые недавние опросы, россияне считают, что обладают отличным чувством юмора и умеют отлично шутить, смеяться они, по собственному признанию, стали гораздо реже. Такая вот грусть, печаль. Да что уж говорить про самых простых граждан, когда наш президент на прямой линии как-то признался, что после начала СВО стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Не до смеха во времена серьезных испытаний для страны. Ну, а рядовой россиянин на то имеет еще и ряд прочих причин. Юмор сильно поменялся за последнее время. Мы, кстати, не так давно об этом уже здесь говорили. Многие темы под запретом и под самозапретом. А искренний, добрый и объединяющий людей смех куда-то, похоже, исчез. Люди стали видеть меньше поводов для того, чтобы от души похохотать, а общество стало в целом выглядеть значительно более грустным. И, наверное, это предсказуемое последствие турбулентности всего современного мира, в самом эпицентре которого мы, похоже, и находимся. Но это не значит, что русские не любят посмеяться. Так что тут я бы к цифрам и статистике относилась аккуратно. Впрочем, исследованиям и опросам отведем время в первой информационной справке. Пока же наблюдения от маркетологов. Вот они-то заметили, что в России стали все реже отмечать 1 апреля День смеха. А ведь еще несколько лет назад компании использовали этот день для продвижения своих брендов. Шутили, разыгрывали клиентов, выпускали дурацкие новости о новинках продукции, сочиняли абсурдные посты в соцсетях. А сейчас всего этого уже почти и нет. Ну, а может, мы всегда были какими-то суровыми? Может, нескончаемые войны и борьба с бесчисленными врагами выработала в нас фирменную русскую угрюмость, столь узнаваемую во всем мире? Предлагаю проверить эту гипотезу, кстати, сегодня у профильного эксперта. Ну, а вы-то, вы согласны с тем, что в своих проявлениях во внешний мир мы, если даже и не сказать, что не очень-то открыты, то хотя бы проявляем себя как-то по-другому. И в то время, как американцы улыбаются всем подряд в 32 зуба, мы настороженно смотрим из-под лобья. Так это или не так? Оставляйте свое мнение в комментариях к постам с анонсом этой программы в соцсетях Радио России. Ну а что, взять хотя бы тот же самый неповторимый славянский взгляд, Slavic Stare, о котором мы тут уже как-то раз говорили, который тщетно пытаются повторить иностранцы. И который они, к слову, с восторгом приняли. Потому что взгляд этот показался людям привлекательным и вместе с тем очень честным, глубоким, без притворства и отчаянных попыток понравиться абсолютно всем вокруг. Этакий антипод слащавой и чаще всего неискренней голливудской улыбки, здравый и реальный противовес неподкрепленному ничем позитиву и фальшивому счастью, изображать которое люди, похоже, безумно устали. И многие завидуют нам в том, что мы разрешаем себе быть задумчивыми, настороженными, уставшими и серьезными. Но есть еще одна версия. Русские вовсе не мрачные. Посмеяться и пошутить – такое мы любим, умеем и практикуем. Просто мы не улыбчивые в быту, у нас так не принято. Но вот другое у нас коммуникативное поведение. Не принято у нас улыбаться из вежливости или для того, чтобы поднять кому-то малознакомому настроение. Более того, есть даже целые профессии, которым не положено у нас улыбаться, потому что люди занимаются серьезным делом. Вот, к примеру, пограничники. Ну что это за пограничник, если он хохочет на боевом посту? И на каком, спрашивается, замке в таком случае граница? Да грош цена такому замку. То же самое касается и таможенников, врачей, чиновников и учителей, которые тоже строго следят за тем, чтобы на уроках ученики записывали, а не улыбались. Да и вообще, любая маломальски ответственная должность у нас – повод для того, чтобы быть серьезным.

0: Вспомним сурового управдома от Ноны Мордюковой из «Бриллиантовой руки» или строгую с посетителями официантку от Людмилы Гурченко из «Вокзала для двоих». Но мы не они. Ну а сегодня будем с вами заниматься йогой смеха, разучим базовое упражнение, с которого полезно для здоровья начинать каждый день, а также выясним, почему смех продлевает жизнь, можно ли от него умереть, лопнуть, надорвать живот или им заразиться, а также станем слушать песни, поднимающие настроение. И все это в очередном выпуске радиожурнала, который я назвала так.
1: Смех без причины. Согласно результатам недавнего опроса, россияне уверены, что у них отличное чувство юмора, которое помогает быстрее сходиться с людьми, сглаживать напряжение и располагать к себе собеседника. И даже несмотря на то, что внешне наши граждане кажутся сдержанными, большинство все же считает, что умеет и повеселить, и понять чужую шутку. При этом, как выяснили социологи, юмор сегодня имеет четкие границы. Самыми безопасными темами считаются семья и отношения. Шутки про начальство тоже допустимы. А вот над политическими темами смеяться стали осторожнее. Для половины опрошенных это запретная территория, в то время как для других – норма. По мнению респондентов, смех – универсальный инструмент, который помогает влиться в коллектив, расположить к себе людей, разрядить обстановку и выйти из конфликтной ситуации. Цифры говорят также о том, что умение рассмешить связано с интеллектом. Чем выше уровень образования, тем лучше чувство юмора, которое свидетельствует о широком кругозоре и гибкости ума. Наивысшим мастерством по части умения рассмешить окружающих обладают, по собственному мнению, мужчины, в то время как зумеры и миллениалы считают себя обладателями черного пояса по юмору. В эфире Максимова.
0: Кстати, с точки зрения нейропсихологии это объяснимо, так как умение смеяться – это сложный когнитивный процесс, который требует от мозга моментального переключения между противоречивыми и часто абсурдными контекстами. И именно в молодости этот самый процесс происходит автоматически, но замедляется по мере старения. Так что немного горькой правды. Возрастные и социальные факторы тоже играют не последнюю роль. Тем более и исследования показывают, что почти треть людей старше 50 отмечают снижение частоты смеха. Но готовность и умение хохотать не только показывают когнитивную гибкость, но и являются важным социальным навыком, выступая в роли инструмента социализации, а также психологической защиты и даже нападения, что особенно важно в юном возрасте, когда человек наиболее уязвим к стрессу. Впрочем, о стрессе, смехе, воздействии его на человеческую физиологию и смехотерапии мы поговорим в следующей части нашей программы. Пока же предлагаю порассуждать о смехе как о части нашего культурного кода. Ну и немного горькой правды. Возрастные и социальные факторы тут тоже играют не последнюю роль. Тем более и исследования показывают, что почти треть людей старше 55 лет отмечают снижение частоты смеха. Ну, а теперь предлагаю поговорить о смехе как о части нашего культурного кода. С одной стороны, смех был составляющей обрядовой культуры, праздников, развлечений, на Масленицу, во время колядок, на ярмарках, праздниках. Сюда же относится и скоморошество. С другой стороны, православие не очень-то одобряло любителей похохотать. Считало смех делом греховным, связанным с дьяволом и бесовщиной. И даже могло наложить за такое поведение епитимию. А также настаивало, что смеяться недостойно добропорядочного христианина, тем более, что нигде не упоминалось, чтобы Иисус смеялся. Ну, а порассуждать сейчас я предлагаю вот о чем. Может, смех – это вообще не очень в нашей национальной традиции? Ведь, наверное, не случайно в детстве многие когда-то слышали от бабушек «не смейся много, плакать будешь». Ну и прочие устойчивые сочетания, приметы и поговорки. Смех сквозь слезы, смех до плача доводит. Над чем посмеешься, над тем и поплачешь. Иной смех плачем отзывается. И даже если предположить, что все эти гипотезы сродни натягиванию совы на глобус, то вот еще железный аргумент.

0: иностранцы всегда вызывали у нас удивление, а иногда даже осуждение своей готовностью улыбаться всем подряд. Ну, а мы у них вызывали точно такой же шок своим угрюмым выражением лица. Так может, мы и вовсе не рождены для смеха, учитывая исторические нюансы и то количество войн, что нам исторически, опять же, выпало. Суровый климат, в конце концов, на юге ведь, как замечено, люди улыбчивее, громче, смешливее. Давайте поинтересуемся, что об этом думает Гульнара Краснова, доктор философских наук, профессор, журналист, писатель, автор книги «Счастье по-русски». Гульнара, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так что скажете?
1: Ну, мне кажется, что как минимум несколько причин для, скажем так, русской серьезности есть, о которых говорят ученые и которые подтверждены более-менее там научными данными. Первая причина – это стыд. Всем с детства знакомы и понятно пословица «смех без причины признак дурачины». Ну вот интересно, что преподаватели русского языка, как иностранного, говорят, что и студентам иностранцев ее невозможно объяснить. И у них неизменно возникает вопрос, а почему нужно смеяться, собственно, просто так? Ну, пословицы, конечно, подговорки не возникают просто так, они отражают, безусловно, культуру, то, о чем мы говорили, как люди живут и думают. Так что для нас смех без причины, признак дурачины – это истинно закрепленное воспитание в семье и школе. Смех, который не имеет под собой серьезной основы, воспринимается, ну, скажем так, как нечто недопустимое. А если причина, скажем, такая неясная, недостаточно уважительная, то окружающие даже могут сказать, ну, что тут смешного, что ты тут любишься, и что за смех тут подняли. Ну, наверняка у каждого такие были случаи в коллективе. Объяснить то, что смеяться можно по достаточно веской причине вместе с кем-то, вот, дали нам известные филологи, культурологи Дмитрий Лихачев и Александр Панченко в своей книге «Смех в Древней Руси». Они пишут, что в древнерусской традиции понятия дурость и глупость играли значительную роль в восприятии смеха. Тот, кто смешит или валяет дурака, не просто вызывает смех, но в итоге сам становится объектом насмешек, нарушая общепринятые нормы поведения, которые, ну, как известно, часто являются неписанными правилами. А в случае нарушения нормы, существования которой человек знает, если он не дурак, конечно, да, то у него, безусловно, возникает стыд. И здесь важно заметить, что в странах с коллективистской культурой, а Россия на протяжении длительного времени была такой страной, стыд один из основных социальных регуляторов контроля поведения человека. Иными словами, поведением человека управляет ощущение, что ему совестно, ну, действовать так, чем принято, ну, скажем, в его окружении, в его коллективе. И точно, ну, стыдно казаться глупым, засмеявшись не к месту. Ну, вот как минимум первая причина для русского человека оставаться все время серьезным. Вторая, как мне кажется, это страх. Мы все с детства слышали, что смех до добра не доведет. Он может перемещать тяжелые времена, нам говорили, не перед добром развеселился. Этот смех перед слезами, прямо слышишь голос моей мамы. Иной смех плачем отзывается. Ну, в лучшем случае он бесполезен, смехом стыд не будешь, ну, а в худшем может довести до смерти. Уже есть такая пословица, шутник покойник пошутил, да помер. Ну, кстати сказать, о связи смерти и смеха свидетельствует русское слово «умора». А вот в словаре Владимира Даля слова «умора», «уморушка», «уморушки» в значении «смешно», «забавно», «нельзя хохотать до упаду» приводится в статье под словом «умерщвлять». Ну и заключительная причина, скажем, ну, не последняя, не в списке, не так, ну, скажем так, причина три – запрет. Запрет на смех был официально закреплен на настрое. Произведение 16 века, которое содержало правила наставления по всем аспектам жизни русского человека и его семьи. Прямые запреты на смех также встречаются в русских волшебных сказках. Ну, например, может быть, вы помните, наши слушатели помнят, «Баба-Яга строго предупреждает Ивана Дурака». «Придешь в избушку – не смейся». Ну и вообще положительный герой русских сказок вообще так, не склонны к смеху. Зато вот нечисть любит посмеяться и зачастую задают себя именно смехом. Главный хохотун русских сказок – леший или черт. Ну, а что касается христианской доктрины, причем на отказе не только православной, естественно, смех связывается со темными силами и отводится ему роль атрибута смерти, дьявола, прочей нечисти. Фразеологизм «дьявольский смех», ну, как нельзя лучше, наверное, иллюстрирует это явление. Ну, что еще?

0: можно сказать. Наверное, есть другие причины, но мне кажется, что этих трех достаточно для того, чтобы быть серьезными и не смеяться.
1: Спасибо. С нами была Гульнара Краснова, доктор философских наук, профессор, журналист, писатель, автор книги «Счастье по-русски». Ну а далее в программе сеанс смехотерапии. Бесплатный урок по йоге смеха, а также разучим с профессиональным гелотологом базовые упражнения, с которого следует начинать каждое утро, чтобы как можно дольше оставаться здоровым и счастливым. Кто такой гелотолог? Об этом тоже очень скоро. Пока же к музыке. Сегодня в нашем плейлисте будут исключительно песни, поднимающие настроение, заставляющие улыбаться. И одной из таких совершенно точно является вот это.
2: Вот

0: Песню «Оранжевое небо», известную также как «Оранжевая песня», исполнила 8-летняя Ирма Сахадзе. А написана она была в 1965 году специально для 8-летней певицы. Музыка Константина Певзнера, а слова Аркадия Арканова и Григория Горина. После этого маленькая грузинская девочка проснулась знаменитой. Не было в Советском Союзе такого человека в 60-е, кто бы эту песню не слышал. Ее крутили по радио, показывали в «Голубом огоньке», про нее писали в газетах и журналах. А потом Ирма спела еще одну песню «Топ, топ, топает малыш». Но это уже другая история. Что касается Ирмы, то ее жизнь тоже сложилась вполне себе оранжево, если можно так выразиться. Она посвятила всю жизнь любимой работе, вышла замуж, родила двух дочерей и прекрасно выглядит свои 60+. Далее в программе о том, как смех воздействует на человеческий организм и правда ли, что он продлевает жизнь. Или это фигура речи, как и лопнуть от смеха или умереть от смеха. Но пока, как и обещала, поговорим о гелотологии. Началось все в 70-е в Америке, когда психолог Норман Казинс заболел коллагенозом. Это редкая болезнь, от которой врачи его не могли вылечить. И тогда он, заперся у себя дома, стал целыми днями смотреть комедии и смеяться. И представьте себе, через неделю ему полегчало. Он смог двигаться, перестал испытывать боль и вскоре вернулся к полноценной жизни. После чего его стали называть человеком, который рассмешил смерть. А врачи стали рассматривать смехотерапию как лекарство. И появилась целая отдельная наука – гелотология.
1: Гелотология – наука и практика по влиянию и использованию смеха в терапевтических, педагогических и социальных целях. Гелотолог – от греческого слова «гелос», означающего «смех». Специалист, который использует его как инструмент для улучшения физического и психического благополучия человека. В России эта профессия до сих пор не имеет официального статуса, в то время как Международная ассоциация гепатологов объединяет смехопрактиков, психологов, инструкторов, спортсменов, педагогов, исследователей и энтузиастов смеха. Гелотологи работают в медицинских центрах, в том числе с онкобольными детьми, пациентами с хроническими заболеваниями, пожилыми людьми, а также в образовательных учреждениях, в центрах реабилитации и социальной поддержки. Их деятельность направлена на улучшение психоэмоционального состояния, профилактику стресса и профессионального выгорания, повышение качества жизни и формирование позитивной социальной среды.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: А вот можно ли умереть от смеха? Узнаем об этом в самое ближайшее время. А животики надорвать? Почти что да, можно. От смеха действительно может заболеть живот, потому что это мощная тренировка. Доказано, что он активизирует больше внутренних косых мышц живота, чем выполнение упражнений на скручивание. Так что после продолжительного смеха действительно могут возникнуть болевые ощущения в межреберных мышцах и в области живота. Этот эффект можно сравнить с результатом физической тренировки, но все же это не взаимозаменяемые процессы. Вообще, во время смеха человек задействует порядка 53 мышц тела и аж целых 80, если включать и мышцы лица. Благодаря смеху улучшается приток крови, что позволяет сравнить его с полноценной кардиотренировкой. А 15 минут хохота в день помогают сжечь от 10 до 40 калорий, избавиться от отеков и выводить мокроту при бронхиальной астме, бронхитах и хронической обструктивной болезни легких. 5-10 минут смеха в день показаны диабетикам и тем, кто проходит химиотерапию. А еще смех укрепляет иммунитет, снижает уровень кортизола и обладает обезболивающим эффектом, поскольку провоцирует выработку эндорфинов, гормонов радости, которые еще и притупляют боль. В общем, смех продлевает жизнь. И об этом знает не понаслышке наш следующий эксперт. С нами Митя Ефимов, смехотерапевт, гелотолог, мастер и амбассадор йоги смеха в России. А также, внимание, Двукратный чемпион мира по смеху. Митя, здравствуйте.
3: Здрасте.
0: Как приятно начинается разговор с такой ноты. Смешинка в рот попала, да, что называется. Расскажите, как вы стали гелотологом и как проходят чемпионаты мира по смеху?
3: Началось все с того, что я был телевизионным продюсером, вот, и меня забрали в больницу с аллергией на нервную почву. Я опухал, краснел, чесался, и все пришло к тому, что я выгорел на работе и слег в больничку. Мне прописали антидепрессанты, но я как-то стал искать альтернативные методы. И в интернете наткнулся на ролик, где один мужчина заходит в троллейбус, начинает смеяться и всех заражать хохотом. И было подписано «Йога смеха». Я полетел в Индию к основателю йоги смеха, доктору Мадану Катари, и отучился у него, и стал мастером-амбассадором йоги смеха. А потом погрузился в этот мир с головой. И сейчас мы даже с Казанским федеральным государственным университетом готовим специалистов по гелотологии. А чемпионат мира проходит онлайн. Организовали его канадцы, участвует много стран, вот, и проходят различные этапы, нужно смеяться там каким-нибудь злодейским смехом, сексуальным смехом, смех победителем, ну, разные виды смеха, и кто менее заразителен, тот выбывает. И вот после нескольких этапов остается два человека, у них дуэль, и кто выигрывает, тот становится чемпионом мира по смеху. Я выиграл два чемпионата.
0: Мить, а не могли бы вы нам сейчас выдать свой самый фирменный и самый чемпионский смех?
3: Самое главное, чтобы ваш смех был заразительным, надо поднять щечки вверх, максимально вверх, сделать якутские глаза, как у меня, сделать вдох и максимально выдыхать, как можно больше выдыхать. Давайте попробуем. Делаем вдох, переоткроем рот и...

0: Митя, ну, просто до слез специальный приз от Радио России за лучший смех в мире. А вот смотрите, говорят, что смех продлевает жизнь. А почему? Как это вообще работает?
1: В Святом Писании написано: веселое сердце так же благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Во-первых, почему? Потому что веселое сердце, когда мы посмеялись с вами, выработался эндорфин, а сушит кости – это кортизол. И когда мы смеемся, мы понижаем уровень кортизола. Сегодня огромное количество болезней от стресса, поэтому каждый день, если вы смеетесь, то вы не будете уходить в дистресс и накапливать стресс. Это первое. Второе. До колика в животе, когда вы смеетесь, у вас активно работает 80 групп мышц. Да, это массаж всех внутренних органов, циркуляция кислорода в организме, вырабатываются клетки Т, Т-киллеры, которые борются со всеми бактериями, вирусами, в том числе с раковыми клетками. Вырабатывается иммуноглобулин. И много других процессов происходит во время смеха с точки зрения физиологии. Но главное надо знать, что эндорфин является нашим внутренним доктором, и он как раз помогает нам легче выходить из всех заболеваний и повышать иммунитет.
0: А умереть от смеха можно или лопнуть?
1: Ну, смотрите, очень сложно это сделать, но если вы, например, когда у меня был ковид, я лежал в коммунарке, у меня было 70% поражения легких, и вот моим соседям было не до шуток, потому что я смеялся, чтобы чистить легкие, чтобы вентиляция легких была, и чтобы не уйти в постковидную депрессию. А они рядышком на койках лежали в этих в масках, и вот им было сложно смеяться, потому что люди закашливаются, да, и прерывистое дыхание. Им нельзя. Нельзя тем, у кого инфаркт, инсульт недавно был, потому что это мощная кардиотренировка. Нежелательно эпилептикам, потому что длинный выдох, гипоксия, может быть приступ. Но по большому счету эту методику разработал доктор медицинских наук, и это оздоровительная гимнастика. Если интенсивность смеха большая, а иногда мы выдыхаем более 100 км в час скорость выдоха при смехе, то, конечно же, это нагрузка, кардионагрузка. Но в целом нет. В целом смех только позитивно влияет на наш организм, и это доказано сотнями, уже тысячами исследований.
0: Расскажите, что такое йога смеха, и, может быть, научите нас какому-нибудь самому простому упражнению.
1: Да, смотрите, если верить словам доктора Катари, основателя йоги смеха, это детский сад для взрослых. Мы дурачимся, делаем смешные, дурацкие упражнения, чтобы посмеяться. Главная концепция – мозгу все равно, как вы смеетесь, искусственно или естественно. В обоих случаях он вырабатывает эндорфин. Главное проявление радости и счастья – это улыбка и смех. Начните тренировать улыбку и смех даже без причины, и радость придет. Самое простое упражнение, даже лежа в кровати, вы подтягиваетесь, разводите руки на вдох в стороны, в позу счастливого человека, улыбаетесь и пропеваете «Алло!» и начинаете выдыхать. «Алоха» – это приветствие нового дня. И каждое утро, когда мы просыпаемся, мы говорим новому дню «Алло!» Как утро начнете, так весь день и пройдет. Поэтому я рекомендую всем каждое утро делать это упражнение.
0: А реально ли по утрам, Митя, исполнять «Алоху», если на банковской карте минус?
1: Если вы с улыбкой на лице, к вам придет то же самое. Крошка енот, мама была права. Если вы будете строить рожицы, бить палкой, мир вам ответит тем же. Если вы улыбнетесь, если вы споете ха-ха-ха-ха, алоха, у вас на душе станет хорошо. И от этого состояния, когда вы начинаете жить, вы начинаете притягивать в свою жизнь все самое хорошее. И вообще, вы знаете, где находится радость в вашем теле? Где?
0: В животе?
1: Радость находится, нет, под носом. Потому что главное проявление радости и счастья с точки зрения физиологии – это улыбка и смех. Начните улыбаться и смеяться, и радость придет. Обнимаю, хорошего дня, смейтесь чаще, все будет хорошо.
0: Спасибо. С нами был Митя Ефимов, смехотерапевт, гелатолог, мастер и амбассадор йоги смеха в России и двукратный чемпион мира по смеху. Уверена, что многим из нас он сейчас продлил жизнь как минимум на пару дней. А вот может ли смех жизнь сократить? И можно ли умереть от смеха? Можно. И такие случаи известны с античности. Более того, несколько смертей, спровоцированных неудержимым смехом, задокументированы еще в XVIII веке. Как правило, причиной гибели становилось удушье из-за большой нагрузки на легкие, сердечный приступ или инсульт. Так что перенесшим эти заболевания смеяться следует с осторожностью. Хотя природа, похоже, и сама об этом позаботилась. Отмечено, что люди с сердечными заболеваниями смеются и распознают юмор на 40% реже по сравнению с людьми того же возраста, но без сердечных заболеваний. Ну а по мнению медиков, без угрозы для здоровья можно беспрерывно смеяться 20 секунд. Впрочем, давайте не будем о грустном, послушаем лучше песню в знак благодарности людям, которые, как и наш недавний эксперт Митя, посвятили жизнь тому, что они смех и радость приносят людям.
2: Митя.

0: Вы слушаете Максимову.
1: Смех достаточно многогранный феномен, который трудно причесать и классифицировать. И даже если на первый взгляд он относится исключительно к эмоциональной сфере, то при ближайшем изучении и рассмотрении обнаруживается множество нюансов – физиологических, психологических, социальных и даже культурных. И очень непросто в данной связи оперировать какими-то общими данными и измерять, что называется, среднюю температуру по больнице. Но вот согласитесь, что физиологический смех, вызванный, к примеру, щекоткой, трудно сопоставлять со смехом социальным. Ну, к примеру, из вежливости. И тем удивительнее, что, как мы уже выяснили, его изучением занимается уже целая отдельное направление науки. Но еще удивительнее, что подсчетом наших смешинок и темой того, как часто и над чем смеются граждане, занимаются также специалисты из области социально-экономических дисциплин, которые с интересом следят за тем, больше или меньше мы стали хохотать, и чаще или реже решаем рассказать друзьям и коллегам свежий или не очень свежий анекдот. Так сверим же скорее наш персональный смехобарометр с эталонными показателями нашего следующего уважаемого эксперта. С нами доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Прокомментируйте, пожалуйста, социологические измерения, которые показывают, что мы стали гораздо реже смеяться.
2: Ну, смотрите, надо все-таки опираться на объективные показатели. И здесь стоит, например, посмотреть на аудиторию тех телевизионных шоу, которые продвигают там комедию, стендап-шоу и так далее. Ну, я что-то не заметил падения популярности различных вот таких телевизионных программ, которые развлекают народ и создают вот такую вот, ну, скажем так, веселую атмосферу в нашем обществе. Да, популярность вот сайтов анекдотов и так далее, она остается достаточно высокой. Поэтому я бы не сказал, что в России люди стали меньше смеяться. Другое дело, что количество людей, которые радуются жизни, в России оно действительно уменьшается. И это связано с тем, что радость жизни, ну, это вот такой вот показатель ее высокого качества. То есть, когда людям хорошо, когда они полностью самореализовались, когда они чувствуют свою нужность, востребованность и так далее, ну, они смеются, радуются. И вообще вот радостное, активное постижение жизни, мира вокруг, это вот один из показателей высокого качества жизни. А так как в России сегодня, ну, с высоким качеством жизни есть проблема, и по некоторым оценкам она даже снижается, ну, соответственно, людей, которые радуются жизни, их становится меньше, чем было до этого. Ну, а когда мы увидим снова восходящий тренд на вот удовлетворенности жизни, количество счастливых людей, ну, наверное, количество смеющихся, радостных людей на улицах, оно вырастет, ну, вслед за этим показателем.
1: А не с этим ли связано то, что треть людей старше 55 говорят о снижении частоты смеха?
2: А, смотрите, самое большое количество счастливых людей среди молодежи, ну, потому что они вот вступают в жизнь, они радуются. И среди пожилого поколения, ну, потому что там, в общем, все, что хотели они в жизни, уже сделали. А вот середина, вот возрастная категория, там 45, вот 55, наверное, когда, ну, в общем, надежды уже ушли, а пенсии еще нет, вот среди этих людей уровень пессимизма наибольший. Ну и, соответственно, наверное, количество людей, которые смеются и радуются, тоже падает. Ну и, ко всему прочему, надо понимать, что в этом возрасте начинают проявляться болезни, такие болячки, а болячки – это вот как раз то, что снижает настроение и, ну, скажем так, не создает благоприятного фона для того, чтобы смеяться, развлекаться и вообще вот быть счастливым.
1: Согласны ли с наблюдением, что люди стали реже рассказывать друг другу анекдоты? И если в 80-х, 90-х это было неотъемлемой частью совместного досуга людей, то сегодня в компании травить анекдоты уже не так популярно.
2: Я бы не согласился. Это было характерно для вот 80-х там годов, когда анекдот был частью такой протестной культуры. А в 90-е годы анекдоты, политические анекдоты, там, развлекательные, они в основном сошли на нет. Но и, ко всему прочему, надо понимать, что комических всяких стендап-шоу на телевизоре там при советской власти не было. Но вот анекдоты это все заменяли. Потом, когда это все появилось, популярность анекдотов спала, да? Но опять же, вот если говорить о сайтах анекдотов, я сегодня не вижу падения, там есть какие-то колебания, но падения популярности таких развлекательных сайтов я не вижу. Поэтому, если падение есть, то оно небольшое.
1: Ну что ж, если верить нашему уважаемому эксперту, а с нами, напомню, был доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, все вовсе не так уж и грустно. Кстати, вы когда-нибудь задумывались про возраст смеха? А он возник у предков человека примерно 15 миллионов лет назад. А вот еще немного интересного про особый тип дыхания, в процессе которого после вдоха производится выдох, сопровождающийся звуком. Ведь именно это, по сути, и является смехом.
3: Человек в 30 раз реже смеется в одиночестве, чем на людях. А дети в целом смеются чаще, от 300 до 400 раз в день, в то время как взрослые всего около 15-20 раз. Еще в утробе матери малыши начинают улыбаться. Первое время у детей задействована только нижняя часть лица, но уже в трехмесячном возрасте дети не просто улыбаются, а смеются, активно задействуя мимику. Женщины смеются больше, чем мужчины. А мужчины чаще приглашают на второе свидание девушек, смеющихся над их шутками. При этом мужчины лучше умеют смешить окружающих. Сам по себе хохот действительно заразен. Мозг человека устроен так, что, слыша смех других, мы подсознательно готовимся присоединиться, даже если не понимаем причину. Способность смеяться присуща 65 видам животных – собакам, гориллам, орангутангам, шимпанзе и даже крысам, которые хихикают, когда их щекочут. В процессе смеха воздух выходит из легких человека со скоростью около 100 км в час, что позволяет освободить дыхательные пути от слизи. А исследования показывают, что смех в течение 15 минут добавляет около 2 дней к общей продолжительности жизни. Измерения при помощи МРТ-сканера показывали, что у людей во время смеха увеличивалась активность в зонах, отвечающих за получение дофамина, гормона счастья, а эффект сопоставим с удовольствием от поедания шоколада, видеоигр и даже употребления запрещенных химических стимуляторов.
0: В эфире Ольга Максимова.
1: Кстати, подобно последним, смех вызывает зависимость. Однажды над чем-нибудь от души посмеявшись, человек будет искать поводы для смеха и дальше. Ну а в заключительную звездную часть программы я сегодня пригласила артистов, которые как нельзя лучше вписываются в тему нашего сегодняшнего разговора. И несмотря на то, что название дуэта «Киньте копеечку» неизвестно широкому кругу слушателей, их песни только в этой программе звучали уже как минимум дважды. Мне их однажды совершенно случайно предложила музыкальная стриминговая платформа, и я тогда с благодарностью посмеялась. Ну вот и сегодня с нами певцы этого самого юмористического дуэта Георгий Бычков и Данил Рыжов. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Мы сегодня обсуждаем статистику, согласно которой наше общество пригорюнилось и стало гораздо реже смеяться. Согласны с этим? Вообще, опираясь на ваш собственный опыт выступления, насколько сегодня у людей велика потребность посмеяться?
4: Ну, я думаю, что потребность посмеяться всегда есть у людей, даже в самые сложные времена. Вот. Мы концерты даем не часто, но на наших концертах, как правило, люди смеются, потому что у нас все-таки есть юмористический уклон в нашем творчестве. Вот. Ну, наверное, я согласен с этим тезисом, что сейчас, наверное, такое время, когда меньше люди настроены на позитив, но в любом случае, я думаю, всегда найдутся те, кто готов посмеяться.
5: Соглашусь с моим коллегой Данилом. Я считаю, что сейчас улыбаться, смеяться и веселиться. Считаю, что самое подходящее время именно сейчас.
1: А почему вы решили выбрать для себя юмористический жанр? Вот уже подсчитано, что песня про несчастную любовь лучше всего монетизируется.
5: Мы пишем песни по порыву души. Это все от чистого сердца, без погони за длинным рублем. Это чистое творчество, это не маркетинг.
4: А я добавлю, знаете что? Ну, люди, которые поют про несчастную любовь, они, наверное, несчастливы в любви, правильно? А у нас все с любви состоялось, поэтому мы про несчастную любовь не поем.
1: Как выбираете темы для своих песен?
5: Здесь все на самом деле просто. Мы просто пишем песни на то, что понятно нам, понятно многим людям, отзывается у многих людей.
1: Спасибо. С нами были артисты, певцы юмористического дуэта «Киньте копеечку» Георгий Бычков и Данил Рыжов. На прощание предлагаю послушать их песню «Стареет чел». Если помните, в первой части программы я приводила данные статистики о том, что люди начинают реже смеяться, старее, с возрастом. Так вот, сейчас будет повод самоиронично опровергнуть эти цифры. Вдохновившись строчками из этой композиции про то, что признаком старения является трансформация вкусовых предпочтений, человеку вдруг начинают нравиться оливки, я даже когда-то написала в соцсетях про это целый пост. Нет, ну правда же. И если в детстве мы категорически отвергаем голубцы, кисель, фаршированные перцы, холодец, селедку, то это совсем не значит, что теперь такое на всю жизнь. Ну, а на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.
6: Эта песня не про дружбу и не про любовь, но от грусти почему-то холодеет кровь. Это как порвать и следом посолить мозоль. Вот такую вот примерно вызывает

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. И проект соглашения между Ираном и США не канул в лету. Работа над ним идет. Теперь подробнее об этих и других событиях. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан. При этом президент отметил, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Глава государства сообщил, что получает информацию о новых попытках Киева атаковать российскую территорию. Путин сказал, что в России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Говоря о возможности запусков БПЛА по России из Латвии, президент предупредил, что все места прямой военной угрозы являются законными целями. Попросили главу государства прокомментировать инциденты с падением беспилотника в Румынии. Путин заявил, что никто не может сказать о принадлежности этого дрона, пока не проведена экспертиза. По словам президента, Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику.
2: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
1: Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. У Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран, подчеркнул глава государства. Говоря о диалоге с Европой и о том, кто может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза, президент назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять. Говоря про планы Еревана вступить в Евросоюз, Путин напомнил, что кризис на Украине тоже начался с попыток присоединения к ЕС. Президент заявил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении в случае выхода республики из ЕАЭС. Повышение обойдется республике в 14% ВВП.
2: Теперь придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. Это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. Так? И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских. Сейчас действуют внутренние российские тарифы. На тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
1: Глава государства подчеркнул, что Москва в случае выхода Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть с ней всю работу в экономике. Например, гражданам республики придется покупать патенты для работы в России. Путин призвал Ереван как можно скорее провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или в Евросоюзе. Проект соглашения между Ираном и США не канул в лету, работа над ним идет, и за последние дни текст изменился. Подробнее о переговорах расскажет Эмиль Мирсаев.
3: То, что мы фиксируем здесь, сейчас на месте, это почти ежедневное нарушение режима прекращения огня. Сегодня в иранской провинции Бушер сработали системы ПВО. Они перехватили американский беспилотник. К тому же Исламская Республика выпустила противокорабельные ракеты сразу по 4 коммерческим судам, которые пытались пересечь Армузский пролив без разрешения со стороны ВМС КСИР. Это транспортный коридор. Тегеран до сих пор идентифицирует как зону своего полного контроля. Однако именно против таких планов активно выступает Белый дом. Дональд Трамп недавно даже пригрозил уничтожить Оман, если тот поддержит идею Ирана о создании специфичного механизма контроля над этим стратегически важным для всего мира водным коридором. И Соединенные Штаты пытаются потому поддерживать свои коммерческие суда при помощи военно-морского флота в обход установленных правил со стороны Ирана, что, конечно, и приводит к нарушениям режима прекращения огня в эти дни. Но, однако, он с большего еще в силе, считают, по крайней мере, так в Вашингтоне. США и Иран очень близки к заключению мирного соглашения, также добавил Джей Ди Венс. По его словам, прогресс есть, и он налицо. Сейчас Тегеран и Вашингтон ведут дискуссии, консультации по 2-3 примерно еще пока не согласованным аспектам потенциального мирного соглашения. В целом настрой позитивный, однако никаких гарантий того, что этот документ в итоге будет подписан, никто дать не может, также сказал вице-президент США. Схожий настрой и у американского лидера. Он будет раздумывать над тем, подписать это соглашение или нет, еще в течение нескольких дней, пишут американские СМИ. Иран оставит на компенсацию ущерба счет на сотни миллиардов долларов, и вклад свой должны внести страны Персидского залива, где расположены американские военные базы, считают в парламенте Исламской Республики. Что интересно, такой экзотический вариант вполне себе вероятен, потому что страны якобы сошлись на создании послевоенного международного инвестиционного фонда для развития экономики Исламской Республики, пишут журналисты «Нью-Йорк Таймс». Однако складывается впечатление, что стороны несколько забегают вперед, когда говорят о таких планах, поскольку до сих пор не ясна судьба потенциального мирного соглашения, то есть первичного документа, одностраничного меморандума. К тому же к разногласиям текущим добавилась еще одна существенная проблема – это расширение наступательных операций Цахал за рекой Литани. Израильские военные опасаются давления со стороны США, если те все-таки подпишут мирное соглашение с Ираном. Вывод израильских сил из Ливана – это худший расклад для Тель-Авива, пишут региональные СМИ. У Хезболла нет другого вывода, да кроме как обороняться, заявляют представители движения.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу стартовали матчи третьего раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. А в женском турнире восьмая сеянная Мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. Новости футбола. У «Локомотива» нет бюджета на покупку новых игроков. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут еще продажи. У клуба сохраняется долг больше 1 миллиарда рублей после немецких руководителей, заявил источник чемпионата. Пари Сен-Жермен объявил заявку на финал Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». В нее вошел и российский вратарь Матвей Сафонов. Финал Лиги чемпионов ПСЖ-Арсенал состоится 30 мая на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. А издание «Экип» сообщает о том, что футболисты ПСЖ в виде бонуса получат от владельцев клуба по 1 миллиону евро за победу в турнире. Мадридский «Реал» и Жозе Мауриньо подписали контракт до 2029 года, информирует «Атлетик». Официально нового главного тренера представят после президентских выборов в мадридском клубе, которые пройдут 7 июня. Отмечается, что Мауриньо является личным выбором действующего президента клуба Флорентино Переса, который с высокой долей вероятности сохранит свой пост. В завершении баскетбол председатель совета директоров «Зенит» Александр Медведев объявил о том, что в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ с баскетбольным клубом «Локомотив Кубань» командой будет руководить Ростислав Вергун. Таким образом, Дэн Радонич покидает пост главного тренера. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 30 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов. Временами пройдут дожди. Во Владивостоке плюс 20 без осадков. В Магадане плюс 9. Вечером пройдут дожди. В Екатеринбурге плюс 19 без осадков. В Омске около 22 тепла. Пройдут небольшие дожди. В Архангельске плюс 17 без осадков. В Петербурге в субботу местами пройдут дожди. Ночью 5-7 тепла. Днем плюс 12. В Москве сегодня без осадков. Ночью 5-7 тепла. Днем около 14 градусов. В эти минуты в российской столице плюс 9, давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба.

0: Был бы дрессировщиком медведя, боялся. Меня приводит в цирк Вальтер Михайлович Запашин. Берет меня за руку, ведет в вольер, сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится, кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессоры.
1: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. «Три измерения». Слушайте в это воскресенье в 15:35. Время московское.
2: Радио России.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России. Медицина.
4: Посоветуйте, доктор.
5: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
6: Друзья, приветствую. Это Ольга Копылова. Ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. В этот день медики, ученые и журналисты проводят мероприятия, цель которых – напомнить врачам и пациентам о важности этого маленького, похожего на бабочку и, к сожалению, очень уязвимого органа. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые участвуют практически во всех процессах в организме. Если этих гормонов недостаточно, человек становится слабым, вялым, его организм работает в полсилы. Если же, наоборот, гормонов вырабатывается слишком много, органы работают с перегрузкой, сердечный ритм учащается, повышается артериальное давление. Согласно медицинской статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает почти треть всего населения планеты. Между тем, большая часть этих заболеваний, к счастью, излечима. Вылечить их удается, отрегулировав поступление в организм йода. Но существуют также болезни, объяснить происхождение которых у врачей пока до конца не получается. И, к сожалению, вылечить их полностью пока тоже невозможно. Одна из таких болезней – аутоиммунный тиреоидит. Что интересно, это заболевание даже не самой щитовидной железы. Она здесь только мишень. Сбой происходит в работе иммунной системы, которая по непонятным причинам начинает атаковать и разрушать здоровые ткани щитовидной железы. Сегодня уделим особое внимание именно таким проблемам. У меня в гостях заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Анатольевна Трошина. Екатерина Анатольевна, приветствую вас, рада видеть.
7: Здравствуйте.
6: 25 мая во всем мире отмечается День щитовидной железы.
7: Действительно, Всемирный день патологии щитовидной железы, когда внимание всего мира привлечено вот к этому самому маленькому органу с огромным значением, который называется щитовидная железа.
6: Вот он маленький в сравнении с другими органами, но зато он самый большой из эндокринных органов.
7: Да, из эндокринных органов это действительно самый большой орган. И в норме объем щитовидной железы, да, это не маленькая, в принципе, величина, если мы сравним с другими эндокринными органами. В норме объем щитовидной железы у женщины составляет не более 18 мл, у мужчины не более 25 мл. Но в сопоставлении с размерами, с объемами других органов эндокринной системы это действительно много. Поэтому, да, щитовидная железа – это самая большая эндокринная железа. Но на ней и ответственность лежит очень большая, потому что Щитовидная железа закладывается в организме человека где-то на 15-17.

0: 15-й неделе беременности. И к этому времени она уже способна вырабатывать гормоны собственные, да, тироксин и триодтиронин. То есть к этому сроку беременности она уже заложилась, и она уже может функционировать. Но для того, чтобы она адекватно заложилась, для того, чтобы она адекватно начала функционировать, очень важно, насколько будущая мама здорова, насколько будущая мама правильно питается, насколько она получает нужное количество йода, потому что йод – это субстрат гормонов щитовидной железы. Не курит ли будущая мама, потому что курение негативно отражается на закладке многих жизненно важных органов у ребенка, в том числе и щитовидной железы, и меняет ее функцию. Ну и, конечно, стрессы, окружающая среда и прочее тоже крайне важны для того, чтобы все работало правильно.
1: Вы сейчас затронули вот тему закладки органа щитовидной железы у еще плода, да, потом у ребеночка. Хотелось бы подчеркнуть, что ключевой фактор правильного развития щитовидной железы – это все-таки адекватное количество йода, который будущая мама получает прежде всего с пищей. Мы с вами всегда и много лет встречаемся, и вместе с вами пытались, да, бороться за введение в нашей стране закона о всеобщем йодировании соли. И каждый раз была надежда, и вот-вот-вот-вот-вот прям вот уже шло, и сейчас бы это было принято, потом снова был отказ. Какие-то интересанты, да, вот те, кому это было интересно, тормозили этот закон. К сожалению, до сих пор он не принят в нашей стране, хотя в большинстве стран мира эти законы давным-давно приняты и работают. В России существуют регионы, где традиционно наблюдается значительный дефицит йода. То есть только с пищей там практически невозможно получить достаточное количество йода. Купить йодированную соль тоже можно не в каждом магазине. Кроме того, ее у нас покупают далеко не все граждане. Но невозможно заставить каждую семью закупать и покупать эту йодированную соль. Кто-то питается вообще все время на предприятии, например, там, не знаю, люди работают целый день. Обед точно там, а иногда и завтрак, и обед, и ужин на работе. А там мы не знаем, какую соль использовали. То есть реально люди недополучают этот йод. Какова ситуация сегодня? Сдвигается, не сдвигается? Я все время вам задаю традиционно этот вопрос. Надеюсь, однажды вы мне скажете: Ольга Сергеевна, а закон-то принят. И мы с вами будем праздновать.
0: Вы знаете, я тоже очень на это надеюсь, потому что очередной такой вот виток активности в отношении этой проблемы наблюдается в последние годы в нашей стране. Более того, наш президент Владимир Владимирович Путин в 2018 году заострил внимание на том, что такой закон должен быть в нашей стране, что нужно обязательно вернуться к тому опыту Советского Союза, когда соль йодировалась, и, да, он сказал это. И эти слова послужили таким вот триггером для принятия определенных решений и поручений и правительства, и Министерства здравоохранения, и Роспотребнадзор начали работать над этой проблемой вновь. И Министерство здравоохранения опять разработало новый вариант законопроекта о профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода. Роспотребнадзор актуализировал определенные санпины, документы, которые регламентируют питание детей. И сегодня дети, которые получают школьное питание, получают его с йодированной солью. То есть это вот происходит.
1: По всей стране.
0: Да, по всей стране. Что касается закона, то законопроект становится законом далеко не сразу. Он должен пройти определенную такую бюрократическую процедуру согласований с многими и многими, да, учреждениями, федеральными органами государственной власти и так далее, и так далее. То есть сейчас идет работа над текстом законопроекта. Он сейчас больше ориентирован на использование йодированной соли все-таки в так называемых организованных коллективах. То есть школы, вузы, медицинские учреждения, санаторно-курортные учреждения. То есть там, где люди питаются вот организованно. Даже если это будет введено, это уже будет большой шаг вперед. Сделан акцент на том, чтобы стимулировать регионы всячески заниматься пропагандой использования йодированной соли в питании населения и оказывать всестороннюю поддержку, в том числе и производителям йодированной соли, производителям продуктов питания, которые используют йодированную соль в рецептуре их изготовления. Потому что, когда мы говорим про профилактику массовую именно йодированной соли, ведь мы имеем в виду не только соль в солонке на столе, да, у человека, мы имеем в виду и то, что с этой йодированной солью изготавливаются промышленно продукты питания, которые мы покупаем. Это очень важно.
1: Хлеб.
0: В первую очередь хлеб.
1: Колбаса.
0: Да.
1: Да, хлеб в первую очередь, потому что его едят все.
0: Его едят все. И сегодня мы располагаем очень хорошей такой доказательной базой, которая предоставляет нам Институт хлебопекарной промышленности, что качество самого хлеба улучшается, если этот хлеб выпекается с йодированной солью. Даже и здесь есть определенные плюсы.
1: Я знаю, что вы проводили эпидемиологические исследования в Тыве. Это регион с тяжелым природным дефицитом йода, и я знаю, что вы получили обнадеживающие результаты. Там 10 лет назад региональные власти ввели обязательное использование йодированной соли в торговле и пищевой промышленности.
0: За вот эти 10 лет по тяжести йодного дефицита и распространенности заболеваний щитовидной железы Тыва сопоставима с Крымом, приморским регионом. В Крыму сохраняется легкий йодный дефицит, но в Тыве теперь, в регионе тяжелого йодного дефицита, он стал легким, потому что налажена профилактика. Это очень ярко доказывает важность использования всеобщего йодирования соли. Пример Тывы, он просто впечатляющий, он тоже лег в основу всех тех доводов, которые под собой имеют соответствующий закон.
1: Между прочим, Тыве везет последние годы. Знаете почему? Я уже не первый раз слышу от ученых, от исследователей, от наших врачей информацию о том, что вот что-то они внедрили в Тыве, и там сразу стало лучше. Не, серьезно. И поэтому этот регион реально поднимается в плане здравоохранения. У них действительно многие показатели улучшились, и слава богу.
0: А вы знаете, я хочу сказать, что, может быть, это не случайно еще и вот в отношении йода, да? И еще в том контексте, что ведь обеспеченность йодом на самом деле играет роль и в обеспечении безопасности населения. Безопасности. Потому что если происходят какие-то техногенные катастрофы, если происходит еще что-то более неприятное, да, то щитовидная железа человека страдает практически в первую очередь.
1: Мы имеем в виду, не дай бог, где-то по каким-то причинам радиоактивное заражение, чтобы люди понимали.
0: Мы имеем в виду печальный опыт Чернобыля, когда люди, которые жили в условиях некомпенсированного йодного дефицита, получили в детской популяции рост рака щитовидной железы в 3 раза по сравнению с теми, кто профилактику получал и не испытывал дефицита йода на момент вот этого вот радиационного заражения. Поэтому в контексте безопасности постоянная йодная профилактика очень простая, причем использование йодированной соли в питании на постоянной основе, это очень важно. И да, мы с вами периодически читаем, вот что-то произошло на Фукусиме, да, вот несколько лет назад, и все сразу стали волноваться. Все сразу начали покупать йод в аптеках в виде йодной настойки. Люди слышали звон, да, но не знают, где он. А нужно всего-навсего просто йодированную соль употреблять в питании всегда. Да? И тогда, что бы ни произошло, априори человек, который ее употребляет, будет защищен. Это очень важно.
1: Да, я просто хочу пояснить. Если достаточно йода, то он не будет поглощаться, вот нехороший йод, радиоактивный йод. Он не будет просто поглощаться. Зачем? Если йода уже и так достаточно. То есть, чтобы понятно было. Екатерина Анатольевна, я сейчас задам неприятный вопрос. Можно?
0: Конечно.
1: Мы с вами сегодня решили, что вот нашей главной темой, таким акцентом сегодня будут аутоиммунные заболевания щитовидной железы. К сожалению, вот здесь действительно очевидный рост во всем мире последние десятилетия. Очевидный рост аутоиммунных заболеваний щитовидной железы и других органов, и в том числе эндокринных. Так вот, одной из причин, одним из триггеров развития таких заболеваний ученые называют избыток йода. То есть давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны. Прошу вашего комментария.
0: Это как раз очень приятный вопрос. Он приятен с той точки зрения, что всегда важно отвечать на вопросы людей, которые это задают и интересуются этим. Понимаете, когда мы говорим с вами про избыток или недостаток, мы говорим не о норме. Да? И когда мы говорим про избыток йода, то мы должны понимать, что вот этот вот избыток получается в организме человека тогда, когда он хронически, длительно потребляет больше, чем 100 микрограмм йода в сутки. При физиологической потребности не менее 250 микрограмм йода в сутки. То есть для того, чтобы употребить йода очень много, нужно постараться. И, к сожалению, мы видим сейчас, что люди этим занимаются.
1: Как?
0: Множество биологически активных добавок, содержащих ненормированное количество йода, используются нашим населением. Мы, как практикующие врачи-эндокринологи, это видим каждый день на наших приемах, общаясь с нашими пациентами. Почему-то население сейчас считает, что для того, чтобы стать здоровым, красивым, нужно принимать очень много разных добавок. И люди это делают, совершенно не задумываясь о том, какой состав, какой контроль за содержанием определенных микроэлементов эти биологически активные добавки проходят. Кроме того, в народе бытуют представления о том, что можно, например, побороть дефицит йода, делая йодные сеточки, капая йод на кусочек сахара или в молоко и употребляя это. Что только люди не делают с этой точки зрения. А ведь йод, если посмотреть на таблицу Менделеева, это вещество, которое в больших дозах, большие – это уже не микрограммы, а миллиграммы и больше. Да, это вещество представляет определенный риск, если им злоупотреблять. Если люди используют в питании йодированную соль, они получают физиологическое количество йода, и, собственно говоря, с солью йод переесть невозможно, потому что невозможно переесть соли. Более того, сейчас тенденция снижать потребление соли 5 грамм в сутки, Всемирная организация здравоохранения советует делать, и с этими 5 граммами соли мы получим то количество йода, которое нужно на его нижней границе допустимости, вот этой нужности. Остальное доберем с продуктами питания. Наше население сейчас, эти исследования тоже есть, в среднем потребляет 10 грамм соли в сутки. Но даже при этом переесть ее невозможно.
1: А у нас норма, между прочим, 11.
0: Да.
1: Вот наша, российская.
0: Да.
1: Нашим разрешили в 2 раза больше, ладно, по непонятным мне причинам.
0: Это количество соли, просто соли, не йодированное, а просто соли, оно влияет на формирование рисков артериальной гипертензии, повышения артериального давления, поэтому самой соли нужно есть меньше, но эта соль должна быть йодированной. Это, в общем-то, залог здоровья. Существуют еще некоторые ситуации, когда йода в организм поступает много. Например, человек идет и делает ангиографию, делает исследование, компьютерную томографию с контрастом. А все эти контрасты йодсодержащие в основном. И в организм человека попадает большое количество йода, это миллиграммы.
1: Сразу, да.
0: Но это разово, не хронически, а разово. Это абсолютно не приведет ни к чему плохому, потому что в организме человека есть определенный механизм, защищающий от вот таких эпизодических вбросов большого количества йода. Но если это будет долго, длительно, хронически, тогда, это действительно приведет к заболеваниям щитовидной железы, в том числе может запустить аутоиммунные процессы. Но из всего спектра аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, о которых мы говорим сегодня, лишь малая толика связана с йодом. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы – это особая когорта заболеваний, которые имеют под собой генетическую предрасположенность. То есть, чтобы заболеть хроническим аутоиммунным тироидитом, например, болезнью Грейвса, диффузным токсическим зобом, нужно иметь определенную предрасположенность генетическую к развитию этого заболевания. И чаще всего пусковым моментом для развития таких заболеваний выступает стресс, инфекционное заболевание, беременность, то есть какие-то мощные провоцирующие факторы. Кстати, одним из таких провоцирующих факторов в последние годы стала коронавирусная инфекция. Мы видим рост аутоиммунной патологии щитовидной железы, именно ассоциированной с перенесенной коронавирусной инфекцией. Это вот важно.
1: Екатерина Анатольевна, существуют заболевания, о которых мало говорят, да и мало знают, если быть откровенными. Речь о множественных аутоиммунных процессах в разных эндокринных органах. Ну, то есть врач может определить, например, у человека аутоиммунный тиреоидит, но это может быть сигналом того, что и другие эндокринные органы в опасности.
0: Мы говорим аутоиммунный полигляндулярный синдром. Его иначе можно назвать аутоиммунный полиэндокринный синдром. Что это такое? Это заболевание, которое является аутоиммунным, то есть в организме вырабатываются антитела, но эти антитела вырабатываются не только к щитовидной железе, они вырабатываются к многим органам эндокринной системы. Поэтому и название полиэндокринный. Как правило, аутоиммунный полигляндулярный синдром выставляют этот диагноз тогда, когда у человека есть два и больше эндокринных аутоиммунных заболеваний. Этот синдром, он делится на подтипы. И глобально он делится на аутоиммунный полигляндулярный синдром первого типа. Эта ситуация характерна для детей. Она возникает в детском возрасте. И второго типа, который возникает у взрослых. Если мы говорим про аутоиммунный полигляндулярный синдром первого типа, то это так называемое моногенное заболевание, когда один ген, один единственный ген, да, поломка в нем, отвечает за развитие этой патологии. И тогда у этого ребенка будет развиваться кандидоз, то есть грибковое поражение многих органов и тканей, да, слизистых, грибковое поражение слизистых, кандидоз. Потом к нему через какое-то время присоединится патология околощитовидных желез, может присоединиться сахарный диабет, надпочечниковая недостаточность.
1: Как все это лечить?
0: Это лечится только пока, компенсируя недостаток определенных желез эндокринных. Пока, к сожалению, нет возможности исправить ситуацию. Ведутся исследования по возможности так называемого редактирования гена. Да? Ведь мы знаем ген, который в данном случае скомпрометирован. Это так называемый ген аутоиммунного регулятора.
1: Угу.
0: И, может быть, когда-то мы научимся чинить этот ген, да, и тогда сможем это заболевание вылечить. Но пока нет.
1: То есть заместительная терапия только, да?
0: Только заместительная терапия, да.
1: Для всех органов гормоны приходится пить.
0: Да, да, совершенно верно. И вторая ситуация – это аутоиммунный полигляндулярный синдром второго типа. Это больше присущи взрослым. Такой вот пик манифестации заболеваемости приходится где-то на 30 лет и больше. Женщины болеют чаще, чем мужчины. И обязательными компонентами вот этого синдрома являются заболевания щитовидной железы аутоиммунные, сахарный диабет первого типа, хроническая надпочечниковая недостаточность и прочие другие эндокринные и неэндокринные аутоиммунные заболевания. Ревматоидный артрит, бронхиальная астма, системная красная волчанка и так далее, могут также сопровождать аутоиммунное поражение эндокринных органов.
1: Тут я хочу подчеркнуть еще, чтобы люди понимали, что это не все сразу может заболеть, а вот, как вы сказали, два заболевания – если есть и больше, тогда уже можно думать вот об этой такой системной, какой-то многофакторной патологии.
0: Да, и даже акцент надо сделать на том, что вот этот вот аутоиммунный синдром у взрослых, да, по сегодняшней классификации его разделяют еще на подвиды, на подтипы. И один из них, аутоиммунный полигляндулярный синдром третьего типа, его условно так называют, выделяют, он обязательно в своем составе содержит аутоиммунное поражение щитовидной железы. И вот здесь вот именно аутоиммунное заболевание щитовидной железы может стать тем сигнальным заболеванием.
1: Такой термин важный, сигнальный, вот и хотел бы, чтобы обратили внимание.
0: Сигнальное заболевание. Заболел человек хроническим аутоиммунным тиреоидитом, заболел человек болезнью Грейса, надо всегда иметь в виду, что у этого человека повышен риск развития в течение жизни других аутоиммунных патологий. Это очень важно. И, в принципе, в популяции, да, достаточно высокая вот эта распространенность таких так называемых латентных и потенциальных форм аутоиммунного полигляндулярного синдрома. Где-то 150 человек на 100 тысяч населения имеют эти риски, это много. Но начинается все с аутоиммунного заболевания щитовидной железы.
1: Да, это, конечно, знаете, ну, я бы так сказала, сенсационная новость. Вот мы так с вами рассказали спокойно, да, об этом, как будто бы это уже давно известно и все ясно, но на самом деле это абсолютно сенсационная новость о том, что это все не так-то просто, если у человека диагностировано аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Вы знаете, у меня было много эфиров именно на эту тему, и многие специалисты, ваши коллеги говорят, да, это ничего страшного, у большинства людей диагностируется вроде бы как аутоиммунное заболевание щитовидной железы по антителам к тканям щитовидной железы, но на самом деле ничего там не происходит, и обращать особо внимания на это не надо. Ну, скажем так, вот такая точка зрения. Но мы-то с вами сейчас о другом говорим. Мы говорим о том, что обратить надо обязательно внимание. Нужно следить за этим человеком, чтобы не упустить развитие. Вот, к сожалению, вот такая новость, что это может быть сигналом к тому, что может появиться еще одно, и даже не одно заболевание аутоиммунное.
0: Конечно. Более того, если да, у человека есть вот эта генетическая предрасположенность к развитию синдрома, который развернется да, в течение жизни, а началось это все всего лишь с заболевания щитовидной железы, то в течение жизни могут присоединиться и совершенно да, жизнеугрожающие заболевания, надпочечниковая недостаточность. И это уже очень серьезно, потому что здесь уже при несвоевременно начатом лечении человек просто может погибнуть. Да? Это крайне важно.
1: Сейчас мы напугали всех, у кого диагностировали аутоиммунный тиреоидит. Теперь успокаивать давайте будем. Давайте разделим понятия. Диагноз аутоиммунный тиреоидит и уже гормональная недостаточность, когда это заболевание привело к уже серьезным проблемам. Гипотиреозу, например, если мы об этом. Давайте вот это разделим и расскажите, насколько часто все-таки, как часто и с какой скоростью вот от момента постановки диагноза аутоиммунный тиреоидит может вот привести к тому, что гормонов будет не хватать.
0: Но давайте еще раз сакцентируем внимание на то, что аутоиммунный полигляндулярный синдром, про который мы говорили сегодня, это отдельное заболевание. Чтобы вот развился каскад всех вот этих вот да, неприятных событий в организме человека, нужно иметь генетическую предрасположенность. Это не означает, что аутоиммунный тиреоидит, например, как заболевание самостоятельное, не может не существовать. Может. Бывает, что у человека развивается только хронический аутоиммунный тиреоидит и никогда не разовьются все остальные проблемы, потому что предрасположенность есть только к развитию патологии щитовидной железы, и все. И таких людей больше, их гораздо больше, чем тех, которые заболевают аутоиммунным полигляндулярным синдромом. Хронический аутоиммунный тиреоидит тоже имеет под собой генетическую подоплеку, но там да, другие гаплотипы, другие гены да, работают для того, чтобы все это запустилось. И какой-то период времени человек может вообще не подозревать о том, что у него есть какая-то проблема с щитовидной железой. И совершенно случайно, когда он сдает анализ крови, у него могут выявить повышенные уровни антител к ткани щитовидной железы. Это достаточно частая ситуация. Могу сказать, что и это не должно вот прямо пугать, потому что среди людей, которые населяют земной шар, от 5 до 9% – это здоровые носители антител к щитовидной железе. То есть это только лабораторный показатель, который определяется, но никогда в жизни у этого человека функции щитовидной железы не нарушится. Поэтому если в анализе крови вы увидели повышенные антитела, например, к тиреопероксидазе, то не нужно впадать в панику. Это не значит, что у вас обязательно есть заболевание, но это значит, что не исключено, что оно может развиться, а может и не развиться. В том случае, если вы начинаете обследоваться дальше, и у вас определяют соответствующие изменения ткани щитовидной железы при ультразвуковом исследовании, и там видна определенная неоднородность структуры, изменение их агенности, то нужно понимать, что вот эти вот изменения ткани – характерны для аутоиммунного заболевания щитовидной железы. Но опять же, если вам по УЗИ написали, что есть признаки аутоиммунного заболевания щитовидной железы, если у вас есть повышенные антитела, но при этом

0: уровень тиреотропного гормона, который вы тоже определите в анализе крови, нормальный, это не означает, что у вас есть заболевание. Это опять-таки означает, что вы в зоне риска, и вам просто нужно раз в год контролировать анализ крови на тиреотропный гормон.
1: ТТГ. Смотреть именно ТТГ. Он у нас в норме от 2 до 4.
0: Да. И только когда ТТГ окажется не в норме и станет выше вот этой четверки, да, пресловутой верхней границы нормы, вот тогда мы скажем, что развился гипотиреоз, развилась сниженная функция щитовидной железы. Когда мы это увидим, мы будем говорить о заместительной терапии препаратами гормонов щитовидной железы.
1: А вообще лечится как-то вот это самое состояние, когда мы видим, что повышены антитела к тиреопероксидазе или к рецепторам тиреотропного гормона? Вот если это происходит, есть какое-то лечение или просто наблюдают и ничего не делают?
0: Понимаете, мы не лечим никогда лабораторный показатель. И мы сказали о том, что повышенные антитела – это не болезнь, да? Это всего лишь цифры в анализе крови. И такой человек с этими повышенными антителами может никогда не заболеть, да? Он проживет всю свою жизнь и никогда не заболеет.
1: А тогда почему же ему ставят аутоиммунный тиреоидит? Если они не посмотрели УЗИ, а вот только по вот этим, как вы говорите, лабораторным показателям, раз и поставили аутоиммунный тиреоидит. Многие им так делают.
0: Это означает, что докторам нужно своевременно проходить для повышения квалификации, потому что существуют клинические рекомендации, существуют учебники, где, да, вопросы постановки диагноза разбираются очень и очень тщательно. Для того, чтобы поставить диагноз хронический аутоиммунный тиреоидит, нужно иметь три больших признака.
1: Так.
0: К этим признакам относятся повышенный уровень ТТГ, тиреотропного гормона, повышенный уровень антител к тиреопероксидазе в первую очередь и изменения по УЗИ щитовидной железы, характерные для аутоиммунного заболевания. Вот если мы не имеем главного признака повышенного уровня ТТГ, мы не можем выставить диагноз хронический аутоиммунный тиреоидит.
1: Ура, ура. Потому что у многих как раз сейчас отляжет от души. Многие пишут так: ага, вот эти вот у меня антитела-то повышены, сильно повышены, а ТТГ в норме много лет, и ничего не меняется,
0: Да,
1: хорошие
0: да, да.
1: гормоны. То есть это не аутоиммунный тиреоидит, дорогие слушатели.
0: Нет, это носительство антител, носительство, не более того.
1: Здорово. Екатерина Анатольевна, ну вот мы поговорили об аутоиммунном заболевании щитовидной железы. Вот прям акцентировали внимание на этом заболевании. Но вы сказали о том, что самые разные могут быть аутоиммунные заболевания разных эндокринных органов. И дальше у нас куча проблем, связанные и со зрением, и с желудочно-кишечным трактом, совсем чем угодно. Вот когда начинает портиться эндокринная система или орган в этой эндокринной системе, дальше у нас может как карточный домик разваливаться весь организм. Давайте мы об этом. Расскажите, какие еще аутоиммунные заболевания эндокринных органов сейчас актуальны, и вы видите, что требует внимания?
0: Вы знаете, я бы здесь привлекла бы внимание даже не к заболеванию эндокринного органа, а к заболеванию совершенно другого органа, который очень часто страдает при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы. Это человеческий глаз. Наверное, многие, думая про заболевание щитовидной железы, представляют себе человека с зобом и пучеглазием, когда изменяется форма глаз. Это так называемая эндокринная офтальмопатия. И, казалось бы, щитовидная железа, эндокринный орган, глаз – это глаз. И почему вот эта взаимосвязь практически в 50% случаев прослеживается?
2: Радио России.
3: Посоветуйте, доктор.
0: Потому что в тех структурах глаза, которые находятся внутри черепной коробки, это мышцы, клетчатка ретробульбарная, природа предусмотрела наличие рецептора к гормону ТТГ, к тиреотропному гормону. И когда антитела в человеческом организме вырабатываются к щитовидной железе, они начинают стимулировать не только рецепторы в ткани щитовидной железы, но и вот в этих

0: структуры глаза, потому что они там есть, эти рецепторы.
1: Те же самые.
0: Те же самые. И антитела свою агрессию направляют на них. Что происходит? Происходит выраженное воспаление, отек, утолщение мышц глазодвигательных. И глаз начинает практически выпячиваться вперед, потому что мышцы, которые внутри, они его выталкивают, выпирают вплоть до потери зрения. Эндокринная офтальмопатия может закончить, да, вот это вот свое развитие. И эндокринная офтальмопатия – это тоже аутоиммунное заболевание, потому что антитела виноваты, да, в этом. И оно, это заболевание также может входить в состав этого аутоиммунного полигляндулярного синдрома. А может просто сочетаться с болезнью Грейвса, с диффузным токсическим зобом, тиреотоксикозом. Иногда эндокринная офтальмопатия бывает и у людей с хроническим аутоиммунным тиреоидитом. Но это уже, да, такие вот нюансы, которые знают эндокринологи. Так или иначе, весь мир озадачен проблемой, как же справиться с этим заболеванием. И, наверное, таким вот прорывом в лекарственной терапии эндокринной офтальмопатии стало создание и регистрация препарата для лечения этого заболевания.
1: Действующее вещество назовите.
0: Тепротузумаб – это моноклональное антитело, которое как бы собою замещает вредное антитело и прикрывает вот этот рецептор.
1: Сейчас это прям такое модное направление, моноклональные антитела. Люди-то о них услышали в связи с вакцинами.
0: Да-да-да.
1: Импортными, да, против коронавируса. Но вообще-то это, конечно, не для вакцин создано. В первую очередь для лечения очень многих заболеваний. Да, это типа такого замещения, даже не замещения, а отталкивания плохих, ненужных вот этих антител, да?
0: Совершенно верно, да-да-да-да.
1: Ученые говорят о том, что моноклональные антитела – это перспективное направление, которое в будущем позволит создать лекарства от очень многих тяжелых болезней, прежде всего от самых разных аутоиммунных заболеваний.
0: Прогресс не стоит на месте, да, и даже с такими тяжелыми ситуациями шаг за шагом человечество начинает справляться. И это очень обнадеживает, потому что действительно появляются новые инновационные способы помочь пациенту, помочь вылечить. И мы, конечно, рассчитываем на то, что вот этот вот огромный интерес и развитие, да, иммунологии на современном этапе, конечно, будет в финале заканчиваться созданием новых лекарственных молекул, препаратов, которые будут влиять на иммунную систему и позволят лечить многие аутоиммунные болезни, в том числе и эндокринной системы.
1: Люди мне чаще всего задают какие вопросы, у которых имеются заболевания щитовидной железы. Там у кого-то удалена доля, у кого-то даже целиком, почти целиком щитовидная железа, например, остался только перешеек, да? И сначала этим людям назначают достаточно большую дозу заместительной терапии. Потом врач, за ними наблюдая, говорит: «Так, давай будем уменьшать». И потихонечку уменьшает дозу таблеток. И вот здесь возникают вопросы у людей. А почему идет вот это уменьшение? Что, щитовидная железа, что ли, начинает сама, там, или кусочки, которые остались, работать активнее? То есть то, что от нее осталось, начинает брать на себя функцию всей щитовидной железы? Вообще, возможно ли такое? Вот очень важный момент. Возможно, что, например, перешеек возьмет на себя какую-то роль и будет вырабатывать гормоны. Или вдруг вырастет то, что у нас исчезло. Такие, кстати, случаи описаны, ну, единичные, что вдруг щитовидная железа начинает расти, та, которую уже удалили. Вот прокомментируйте вот эти все домыслы или мифы, или это не мифы. Очень интересно было бы понять.
0: Вы знаете, если выполнено хирургическое лечение на щитовидной железе, то в первую очередь мы ориентируемся на объем этого хирургического лечения. Если мы видим, что, допустим, удалена доля, да, а вторая на месте осталась, то, как правило, такой человек практически не будет нуждаться в какой-то заместительной терапии. Оставшаяся доля возьмет на себя функцию той, которая удалена. А вот если убрали всю щитовидную железу или оставили очень небольшой объем, например, 3 миллилитра или меньше, то тогда мы понимаем, что такому человеку нужна заместительная терапия обязательно гормонами щитовидной железы. Заместительная терапия, ее дозировка, она рассчитывается, исходя из массы тела человека. То есть вот если представить, что у человека массы тела 70 килограмм, нет вообще щитовидной железы, ее удалили. Нам надо понять, сколько же левотироксина такой человек должен получать. Мы 70 умножаем на 1,8 и получаем полную расчетную дозу заместительной терапии. Ну, практически на 2 мы умножаем, получается, да, где-то
1: 140.
0: Чуть меньше, чем 140, ну, там 137 микрограмм левотироксина, если мы говорим про массу тела 70 килограмм. Это будет полная расчетная доза. Если ткани щитовидной железы вообще нет, да, то человек так и будет получать эту дозировку всю свою жизнь, но она будет корректироваться в зависимости от вариации его массы тела. Человек в течение жизни может похудеть, может прибавить массу тела, и потребность в тироксине может меняться.
1: Значит ли это, что если человек полный, и в нем там 130-140 килограммов, еще он должен получать 300?
0: Да, совершенно верно. Мы говорим про полную расчетную дозу.
1: Это сумасшедшая доза.
0: Она не сумасшедшая. Она полная, расчетная.
1: Так она же может вызвать проблемы с сердцем, с сосудами. И такое бывает.
0: Нет. Полная расчетная доза, вот она и называется расчетной, но не персонифицированной. Врач рассчитывает и понимает, до какого уровня предельного, да, левотироксина он может дойти, назначая заместительную терапию данному конкретному человеку. Дальше начинается подбор дозировки. Левотироксин никогда не назначается в полной расчетной дозе сразу. На определенных этапах контролируется уровень тиреотропного гормона и подбирается его целевое значение. И вот этот человек, для которого мы определили, допустим, верхний потолок, там 140 микрограмм, он может остановиться в своей заместительной терапии на дозе 100 микрограмм, если на этой дозе его ТТГ достигнет целевого нормального значения. Но если этот человек, как я уже сказала, прибавит массу тела, либо с ним будет что-то еще происходить, то врач будет понимать, как рассчитывать тот верхний порог дозы, который может ему потребоваться. Очень часто мы видим обратную ситуацию. Назначается левотироксин, компенсации никак не достигается. А почему? Потому что просто боятся назначить больше. А если посчитать, мы понимаем, сколько такому человеку нужно. То есть этот момент, да, он используется врачами, он важен, но это не значит, что мы сразу даем всю дозу сразу. Мы будем шаг за шагом к ней подходить, если это нужно. Но ориентироваться мы будем на клинику, переносимость и уровень тиреотропного гормона.
1: Здесь момент сложный, потому что, смотрите, у человека может быть все хорошо, если ориентироваться только на ТТГ. Вот он от 2 до 4, идеальный, вроде бы, но его зашкаливает, там, не знаю, артериальное давление, какая-то тахикардия, ну, то есть очевидно, что влияние на сердечно-сосудистую систему очень большое. Здесь вот прям вот буквально шаг вперед, шаг назад, нащупать надо вот ту индивидуальную дозу.
0: Но это как раз работа врача, это работа врача, и здесь важно довериться врачу и не заниматься самолечением. Здесь важно, да, быть в руках у специалиста. А вот если ткань щитовидной железы осталась...
1: Нет, подождите, а если, например, остался только перешейк, он вообще работает или нет? У многих так.
0: Работает, конечно, это тоже ткань щитовидной железы. Нам все равно, да, в каком месте она осталась. Если она осталась, то щитовидная железа – орган, который очень активно пролифилирует, да, он может расти, он может увеличивать свой объем, и мы это видим, и действительно... Через какое-то время из небольшого остатка ткани щитовидной железы может вырасти нечто, что может брать на себя функцию и даже стать источником избыточной функции. Мы это очень часто видим, когда нерадикально оперируют людей, например, по поводу болезни Грейвса, которая сопровождается тиреотоксикозом. Оставили маленький кусочек ткани, оставили из благих намерений, чтобы человек не получал заместительную терапию, да, либо получал меньшую дозировку. А этот кусочек начинает расти, расти, расти, и вновь является причиной тиреотоксикоза. Такое тоже бывает, потому что в основе лежит аутоиммунный процесс, запускающий избыточную выработку гормонов щитовидной железы, и ткань начинает увеличиваться.
1: А вы видели когда-нибудь людей не с тиреотоксикозом, ну вот, например, там, у которых просто по каким-то другим причинам удалена щитовидная железа, у которых вот этот самый перешейк или там какие-то, ну я не знаю, сантиметр оставшейся ткани щитовидной железы, ну крошечный, вот просто брал на себя функцию и не нужно было им принимать дополнительно гормоны. Вот просто интересно, были такие люди или нет в вашем поле зрения?
0: Если исходно заболевание щитовидной железы не сопровождалось нарушением функции, да?
1: Да.
0: Допустим, человека прооперировали по поводу там, многоузлового зоба без нарушения функции, оставили чуть-чуть ткани щитовидной железы, то эта ткань, она может расти, но вряд ли этот маленький кусочек обеспечит полностью всю функцию, которая необходима этому человеку. Но вот дать начало формированию новых узлов, например, этот остаток способен.
1: Ну да, потому что врач всегда думает, очень взвешивает, конечно, хирург взвешивает, что оставить. Часто же пациенты просят, оставьте мне. А врач думает, вот я тебе оставлю, а потом ты ко мне снова придешь на операцию.
0: Конечно, конечно, да.
1: Да, это, конечно, серьезные вопросы. Ну, то есть вы таких не видели пациентов, да, совсем с крошечной тканью, кусочком ткани, которая бы сбрала на себя полностью, и у человека был бы нормальный ТТГ?
0: Я видела это только в том случае, если исходно это была болезнь Грейвса с тиреотоксикозом.
1: Понятно.
0: То есть здесь эта ситуация возможна, но это не есть хорошая ситуация.
1: Понятно. Спасибо вам огромное, Екатерина Анатольевна. Вам крепкого здоровья. Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо. Взаимно. Всего доброго. Спасибо. До свидания.
1: Моей гостьей была заместитель директора научного центра эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук Екатерина Анатольевна Трошина. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видеоверсию сегодняшнего эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача «Посоветуйте, доктор». Приходите в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Плюсы и минусы искусственного интеллекта.
1: Искусственный интеллект, с ним очень много вопросов. Особенно все, что касается этики, нравственности, идеологии. Это вот три столпа, которые надо решить, прежде чем, в принципе, его допускать.
0: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
2: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. У России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО, заявил Владимир Путин. И Еврокомиссия готова разблокировать более 16 миллиардов евро для нового правительства в Венгрии. Теперь подробнее об этих и других событиях. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан. При этом президент отметил, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Глава государства сообщил, что получает информацию о новых попытках Киева атаковать российскую территорию. Путин подчеркнул, России нужно укреплять систему ПВО.
2: Что, вот вы сказали, были удары по Старобельску, там и сейчас, вот мне докладываете сейчас, есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны, чего проще-то, свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что, ну это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО, и мы делаем это и будем делать это дальше».
1: Путин заявил, что у России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Прокомментировал глава государства и информацию о возможности запусков БПЛА по России из Латвии.
2: Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями.
1: Попросили главу государства прокомментировать инцидент с падением беспилотника в Румынии. Путин заявил, что никто не может сказать о принадлежности этого дрона, пока не проведена экспертиза. По словам президента, Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику. Отвечая на вопросы журналистов, Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. По его словам, у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. Говоря о диалоге с Европой и о том, кто может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза, президент назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять. В любом случае, выбор остается за Россией, встречаться или нет с кандидатом на переговоры от Европы.
2: Это человек, с которым можно разговаривать. Но мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шрёдер. Или такой человек, как он. Значит, не наше дело определять переговорщика, но, естественно, наше дело встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим, если они кого-то, они пока никого не предлагают, будут, не будут предлагать, мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет.
1: Еврокомиссия готова разблокировать более 16 миллиардов евро для нового правительства в Венгрии. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с Петером Мадьяром. Но не просто так. Для этого необходимо провести реформы, которых требует Брюссель, в первую очередь в сфере борьбы с коррупцией. Подробности у Регины Севастьяновой.
3: Накануне пресс-конференция после встречи Петра Мадьяра с Марком Рютте в штаб-квартире НАТО была отменена без объяснения причин. Венгерская страна вообще-то комментировать не стала. В НАТО заявили о проблемах с расписанием. Сегодня пресс-конференция состоялась. Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что доверие восстановлено и что Будапешт переворачивает страницу. Еврокомиссия готова разблокировать 16,5 миллиардов евро из общеевропейского бюджета для Венгрии, 10 миллиардов из которых это еще фонд восстановления экономики после пандемии COVID.
4: Мы согласовали создание надежной и стабильной зоны кредитования. И поэтому, принимая во внимание реализуемые в Венгрии реформы и инвестиционные проекты, я с большим удовольствием объявляю сегодня, что мы можем выделить ей 10 миллиардов евро. Еще один пункт касается фондов солидарности. Благодаря прогрессу в достижении важнейших этапов, которые связаны с выполнением условий, мы также смогли выделить средства из этих фондов на сумму 4 миллиарда 200 миллионов евро. Мы также добились значительного прогресса в области защиты фундаментальных прав в Венгрии, в частности, в сфере академической свободы. И это откроет для Венгрии еще 2 миллиарда 200 миллионов евро средств из фондов солидарности.
3: Сегодняшняя встреча, надо сказать, тоже неоднократно переносилась, а не было мало информации заранее. Петр Мадьяр объяснил это тем, что бился за каждый евроцент, ведь речь идет, как он сказал, о 13% всего бюджета страны. Предполагается, что Венгрия должна официально запросить эти деньги до 31 августа. Получать транши будет за каждый выполненный из 16 пунктов до конца текущего года. В Венгрии существует парламентское большинство, однако ключевые посты правительства и, кстати, пост президента занимают сторонники предыдущего премьера Виктора Орбана. А сегодня уже президент отказался уйти в отставку по требованию Мадьяра и попросил, кстати, Венецианскую комиссию рассмотреть вопрос конфликта с новым премьером. Это все заставляет Брюссель сомневаться в том, что действительно реформы могут быть проведены так быстро и что они обойдутся без конституционного кризиса. Мадьяр сделал вопрос запроса этих денег у Брюсселя центральным своей предвыборной кампании и сегодня использовал трибуну пресс-конференции для того, чтобы еще раз нападать на своего предшественника. Что касается мигрантов, то Будапешт по-прежнему выплачивает штраф в размере 1 миллиона евро ежедневно за несоблюдение миграционного законодательства Евросоюза. Над этим и другими более сложными вопросами стороны договорились работать в дальнейшем. При этом, находясь в Брюсселе, Петр Мадьяр уже подтвердил, что оппозиция его правительства остается в большей части неизменной по сравнению с предыдущим правительством по основным вопросам. Это, например, касается миграции и права меньшинства на Украине. Вопрос венгерского вето на вступление Украины в Евросоюз. Урсула фон дер Ляйен и Петр Мадьяр тоже сегодня коснулись. При этом Петр Мадьяр заявил, что вопрос выделения денег и украинская тема абсолютно не связаны, и вновь повторил требования собственного правительства о выполнении Киевом списка из 11 требований. Петр Мадьяр подтвердил, что он готов встретиться с Владимиром Зеленским на территории Украины в городе, где большинство жителей – это венгры, которые проживают на территории Украины, но только после встреч технических групп и, соответственно, решения по списку из 11 пунктов. Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, подчеркнула, что позиция Еврокомиссии заключается в том, что Украина и Молдавия уже выполнили требования для того, чтобы первый переговорный кластер об их вступлении в Евросоюз был открыт официально. Еврокомиссия предложит это сделать 16 июня, накануне встречи лидеров стран Евросоюза. Саммит пройдет здесь, в Брюсселе, 18-19 июня.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов войдет в тренерский штаб нового главного тренера ЦСКА Дмитрия Гдесамова, сообщает инсайдер Максим Никитин. Также в команде помощников Гдесамова будет известный российский экс-футболист Роман Адамов. Бобсокер уточняет, что штаб Дмитрия Гдесамова в ЦСКА будет полностью состоять из русскоязычных специалистов. Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда в «Спартак». «Артем никогда не говорил ничего плохого про «Спартак», всегда ценил клуб и с уважением относился к нему. Переход в «Спартак» точно был бы красивой историей для всего нашего футбола. Время покажет, мы будем работать над разными вариантами», — отметил Гольдман «Спортэкспрессо». «Локомотив» сообщил о завершении соглашения по аренде полузащитника Данила Пруцева и возвращении футболиста в «Спартак». Пруцев провел за «Локомотив» 35 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Новости из клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» подписал новый контракт на 1 год с 26-летним нападающим Иваном Морозовым. А магнитогорский «Металлург» продлил соглашение с нападающим Русланом Исхаковым. Новый срок контракта с 25-летним хоккеистом рассчитан на 2 года. В завершении теннис. На втором сезоне турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу стартовали матчи 3-го раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Боржуша 7-5, 7-6, 7-6. В женском турнире 8-я сеянная Мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В прогнозе на 30 мая в Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов, местами ожидаются дожди, во Владивостоке плюс 20 градусов без осадков. В Хабаровске около 17 тепла, пройдут кратковременные дожди, в Петропавловске и Камчатском плюс 7 градусов, пройдут дожди, местами сильные, также ожидается штормовой ветер. В Калининграде плюс 20 без осадков. В Петербурге в субботу местами пройдут дожди, днем будет плюс 12 градусов, в Москве без осадков и днем около 14 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 4 градуса, давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Музыка.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников

Как и многие рок-группы, Creedence начали с кавер-версий песен других исполнителей. Одна из них «I Put a Spell on You» только что открыла наш эфир. Оригинально эту композицию в 1956 году написал Screamin' Jay Hawkins. Рок-история про образы группы Creedence началась в конце 50-х. В 58-м году в одной из средних школ пригорода Сан-Франциско появилась команда «The Blue Velvets». Тогда двое школьников, Джон Фогерти и Даг Клиффорд, обнаружили, что их объединяет интерес к блюзу, ритм-блюзу и рок-н-роллу. Джон научился играть на гитаре, а Даг — на ударных. Вскоре к ним присоединился Стю Кук, игравший на фортепиано. The Blue Velvets выступали и аккомпанировали местным знаменитостям, а в 59-м году даже сделали свою первую запись. Параллельно с Джоном Фогерти на местной музыкальной сцене выступал и его старший брат Том Фогерти. В 59-м году братья решили объединить усилия, и Том вошел в состав новой группы. Роли в коллективе сначала меняли. Стю Кук решил переключиться с клавишных на бас, а Том Фогерти все больше внимания уделял гитаре. Со временем место за микрофонной стойкой занял Джон Фогерти. Менялось и имя группы. Одно время ребята назывались Томми Фогерти and the Blue Velvets, а позже The Gollywogs. К 67-му году музыканты поняли, что нужно все изменить, включая и имя команды. Так, в январе 68-го группа стала называться Creedence Clearwater Revival. Как говорил сам Джон Фогерти, самой важной частью названия было именно слово «revival» — «возрождение». Оно формулировало главную цель группы, которая нуждалась в перерождении. Слово «Creedence» — это от имени Creedence Newball, а «Clearwater» — «чистая вода» — было заимствовано из рекламы напитка, но при этом ассоциировалось с движением хиппи. Со временем песни нового коллектива стали звучать на радио, а в 68-м году в его дискографии появилась дебютная пластинка. Среди композиций этого альбома самую большую популярность получили кавер-версии песен. Одной из них стала композиция «I Put a Spell on You», она открыла наш эфир. Еще одной знаменитой кавер-версией стал трек «Suzy Q». Эта песня существует в двух вариантах – сокращенном, вышедшим синглом и расширенным, которые есть на диске. Мы услышим первую версию.

Друзья, вы слушаете программу «Восьмая нота» на волнах Радио России. Только что в нашем эфире прозвучала композиция «Suzy Q», ставшая одной из первых песен, которая принесла известность Creedence Clearwater Revival. В этом выпуске мы обращаемся к рок-истории этой группы от альбома к альбому. Кавер на песню «Suzy Q» стал более известным в исполнении именно Creedence, нежели в оригинальных версиях. Однако на дебютном альбоме есть и композиции, написанные Джоном Фогерти еще в период, когда группа называлась «The Gollywogs». Так песня 66-го года «Walking on the Water» с немного измененным названием появилась на дебютнике в 68-м.

Следующий 69-й год был очень продуктивен для Creedence. Команда выпустила целых 3 альбома, в которых было много хитов. Песни в этих работах очень просты, откровенны и бесконечно далеки от экспериментов других представителей рок-музыки того времени. Джон Фогерти сосредоточился на понятных текстах и цепляющих припевах. Этот стиль во многом звучит контрастно с творчеством Битлз, Боба Дилана и других музыкантов, которые раскрывали архитектуру рок-музыки через необычные последовательности аккордов и стихи-головоломки. При создании композиции Фогерти придерживался простых основ, заимствуя шаблоны американского фолка и блюза, 12-тактовую блюзовую форму, минимум аккордов и мелодии, которые могут быть использованы даже в детской песне. Первый альбом из 3 выпущенных в 69-м году называется «Bayou Country» — «Страна болот». Кстати, музыку Creedence даже называли «болотным роком». Альбом открывает трек «Born on the Bayou».

На пластинку «Bayou Country» вошла и впоследствии ставшая одной из самых популярных песен Creedence композиция «Proud Mary». Эта песня даже стала постоянным номером в концертной программе певицы Тины.

Тины Тернер. Мелодия этой композиции прекрасно сочетает в себе рок с соулом, с притягательным припевом, которому невозможно не подпевать. История появления этой песни берет начало в личном блокноте Джона Фогерти. Фогерти хотел сосредоточиться на написании песен после увольнения с военной службы, поэтому он купил блокнот, куда он мог записывать фразы, которые приходили ему в голову. «Proud Mary» была первой фразой, которую он записал. Ему понравилось словосочетание «Гордая Мэри», хотя на тот момент он и понятия не имел, о чем она будет на самом деле. Вдохновение пришло внезапно. Он начал играть на гитаре и петь, и так родилась эта композиция о поездке на пароходе. Отсюда и такие слова «Rolling on the river».

Друзья, вы слушаете «Восьмую ноту» на Радио России. Только что наш эфир продолжила композиция «Proud Mary» в исполнении группы Creedence Clearwater Revival. В этом выпуске мы обращаемся к рок-истории и творчеству этого коллектива. Работая над пластинкой «Bio Country», Джон Фогерти практически все песни написал сам. И именно на этом альбоме проявились первые отчетливые следы собственного почерка музыкантов и их желание создать имидж простых парней со старого американского юга. В следующем релизе 69-го года «Green River» уже чувствовалось влияние так называемого британского вторжения таких групп, как «Beatles», «Animals» и других. И это сработало на популярность «Creedence». Музыканты вспоминали, что американские исполнители вдруг увидели, что англичане используют многие наработки рок-н-ролла и блюза для создания своих песен, и сами участники «Creedence», американцы, стали по-новому переосмысливать музыкальное прошлое Америки. Сама песня «Green River», давшая название альбому, это воспоминание из детства Джона Фогерти. Музыкант говорил, что, будучи маленьким, он с родителем ездил в загородный дом. Там была река, где он и научился плавать, много стрекоз, которым тоже нашлось место в песне, и был магазин с газированной водой, в котором продавался сироп с названием «Зеленая река». Эта песня – ностальгия о хорошем времени, о том моменте, когда жизнь была беззаботной, и о желании вернуться ненадолго в детство.

Еще одна из песен альбома Green River получила название Bad Moon Rising. В ней можно найти отсылки к вечной теме выбора и сделки с собственной совестью. На создание песни Джона Фогерти вдохновил фильм 41-го года «Дьявол и Дэниел Вебстер», известный также под названием «Все, что можно купить за деньги». По сюжету главный герой фильма, бедный фермер, заключает сделку с дьяволом, обменяв свою душу на 7 лет процветания. Но внешнее благополучие в делах оборачивается для него потерей любви и уважения близких, которые начинают воспринимать его как жестокого тирана. И тогда фермер, осознавший, что произошло, решает расторгнуть сделку и вернуть душу, но для этого ему приходится обратиться к опытному адвокату. Самые яркие эмоции у Джона Фогерти вызвала сцена, в которой ураган, сметающий все на своем пути, оставляет нетронутым урожай героя, заключившего сделку с дьяволом. По словам музыканта, этот эпизод натолкнул его на мысли о неизбежном апокалипсисе, который стал главной темой композиции «Bad Moon Rising». Эта песня и продолжит наш эфир.

Друзья, сегодня 8 ноте на радио России рок-история группы Creedence. Только что прозвучала еще одна песня этого эфира. Композиция «Bad Moon Rising». Летом 69 года группа приняла участие в знаменитом музыкальном фестивале «Woodstock». В отличие от других исполнителей, для которых это событие стало одним из знаковых в их карьере, в жизни Creedence оно не сыграло какой-то решающей роли. Если в самом начале Creedence дали согласие на свое участие, то во время фестиваля энтузиазм у музыкантов значительно поубавилось. Из-за задержки выступлений предыдущей команды группа вышла на сцену в 3 часа ночи. Позднее музыканты вспоминали, что это было очень неудачное время. Зрители были уставшими, а кто-то из них даже не знал, что Creedence будут хедлайнерами. Один из слушателей светил музыкантам издалека огнем зажигалки и в какой-то момент выкрикнул Джону Фогерти и группе слова поддержки. Позднее в своих интервью музыкант не раз вспоминал о том, что это шоу он играл именно для этого поклонника команды. Фогерти говорил в интервью, что за неделю до этого выступления написал песню «Down on the Corner». Она вошла в третий альбом 69 года «Willie and the Poor Boys» – «Вилли и бедные мальчики». Название пластинки – это фантазия Фогерти. Так он назвал вымышленную джаг-группу. Джаг-группа – дословно кувшинная команда, которая использует самодельные инструменты и все, чем можно издавать звуки – стиральная доска, ложки, кости и даже расчески. Планировалось, что все так и зазвучит на новом альбоме, однако такая идея не нашла отклика у остальных музыкантов и издающего лейбла. Поэтому мы можем только увидеть фото Creedence с такими условными музыкальными инструментами на обложке этого релиза. Сейчас наш эфир продолжит композиция «Down on the Corner», в которой и идет речь о вымышленной команде.

альбоме «Willie and the Poor Boys» есть песни, поднимающие более серьезную тему, нежели игра на швабре и стиральной доске. Это композиция «Fortunate Son». Наши слушатели, скорее всего, знают эту песню. Если вы когда-нибудь смотрели фильмы «Апокалипсис сегодня» или «Форрест Гамп», то наверняка слышали ее. «Fortunate Son» — это одна из самых знаковых песен Creedence Clearwater Revival и

Ее создание связано как с личными, так и с политическими интересами Джона Фогерти. Фогерти написал песню в ответ на то, что богатые американцы уклонялись от призыва на войну во Вьетнаме. И сам Фогерти, кстати, был призван на службу в армию. Музыкант был разочарован тем, как богатые молодые люди, конечно же, в основном благодаря их родителям, могли использовать свою привилегию, чтобы уйти от службы, о чем свидетельствует припев песни. «Это не я. Я не сын сенатора. Это не я. Я не счастливчик. Нет».

Возможно, социальная позиция Фогерти сыграла свою роль в том, что, в отличие от многих других команд, в Советском Союзе к группе относились лояльно. В 1975 году всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия» выпустила гибкую пластинку с четырьмя песнями «Криденс». На конверте было написано «Вокально-инструментальный ансамбль», а названия песен на русском языке звучали забавно. «До того, как ты скажешь мне», «Шуточная песня», «Посмотри за дверь» и «Она меня покинула». Апрелевский завод переиздал «Миньон» на твердом виниле в 76-м году и допечатал дополнительный тираж в 80-м. А в 88-м был издан сборник песен «Криденс», который получил название по одной из композиций «Traveling Band» — «Бродячий оркестр». В этом издании есть некоторые песни, вошедшие в альбом «Cosmos Factory», увидевший свет в 70-м. По словам музыкантов, причина для выбора такого названия была абсолютно прозаической, была связана с местом, где репетировала группа. Репетиционная база музыкантов располагалась на территории бывшего склада, и ударник Дак Клиффорд придумал для нее название «The Factory», то есть «Фабрика». Сейчас наш эфир продолжит одна из композиций этой пластинки «Who'll Stop the Rain?» — «Кто остановит дождь?». По словам Джона Фогерти, в этой песне он затронул разные сюжеты, однако главной идеей этой композиции был настоящий дождь. Фогерти вспомнил эпизод, связанный с фестивалем «Вудсток», когда во время концерта пошел дождь, но поклонники не ушли и продолжали поддерживать музыкантов.

Первым релизом Creedence, которая не была включена ни одна кавер-версия, стала пластинка с названием «Pendulum», увидевшая свет в 70-м. В это время стало известно о распаде Beatles, и у Creedence были надежды на то, что группа сможет занять лидирующие позиции. Во время работы над новыми песнями Джон Фогерти настоял на использовании духовых инструментов, клавишных и бэк-вокала. Причем на саксофоне Джон играл сам. Во время записи альбома была подготовлена биография Creedence. Получилось так, что эта книга вышла одновременно с новым диском, и большая часть ее экземпляров продавалась в одной упаковке вместе с альбомом. Когда Creedence приступили к записи альбома «Pendulum», в группе чувствовалось серьезное напряжение. Между Джоном и Томом Фогерти все чаще возникали конфликты. В результате «Pendulum» стал последним релизом, записанным с участием Тома Фогерти. В этот альбом вошла песня «Hey Tonight», которая сейчас и продолжит наш эфир.

71 году Том Фогерти покинул Криденс. По словам музыканта, работа в группе принесла ему множество разочарований. Его творческая карьера началась в 58-м, и тогда он выступил в роли вокалиста. У него были надежды на будущее, но его ожидания за годы работы в Криденс так и не оправдались. Между ним и его младшим братом Джоном все чаще возникали серьезные разногласия, связанные с музыкой и ролью каждого из них в коллективе. Оставшись без гитариста, группа Creedence на время продолжила свое существование. Сначала музыканты хотели пригласить нового участника, но потом отказались от этой идеи. Лидер группы попытался сделать обстановку в команде более демократичной, но оказалось, что взгляды на демократию у каждого из участников Creedence разные. Напряженная атмосфера не могла не сказаться на их совместной работе. Последнюю пластинку «Mardi Gras» 72 года как сами музыканты, так и слушатели и музыкальные критики назвали самой худшей в дискографии коллектива.

Существуют команды, рок истории которых обрывается очень быстро. Сменившись годами судебных разбирательств, судьба Creedence оказалась именно такой. После распада группы музыкантов ожидали длительные судебные процессы с издающим лейблом. Том Фогерти занялся сольной карьерой, которая оборвалась в 90-м году. В 80-х он перенес операцию на спине. Ему сделали переливание крови, которая не была проверена на ВИЧ. В результате он заразился и впоследствии заболел СПИДом. 6 сентября 90-го года музыкант умер в больнице. После его смерти надежды поклонников на воссоединение Creedence рухнули окончательно. Его младший брат Джон также приключился на сольную карьеру, но большинство песен его концертной программы состоит из песен Creedence. Их же он исполнял, когда приезжал с выступлениями в Россию. Возможно, если бы группа Creedence Clearwater Revival смогла избежать внутренних конфликтов и максимально раскрыла собственные способности, слушателей ожидало бы еще множество запоминающихся песен. Наш эфир завершит еще одна знаменитая композиция группы «Have you ever seen the rain?» «Ты когда-нибудь видел дождь?» Сам Фогерти говорил, что она о напряженных отношениях внутри группы и о неизбежном уходе из нее его брата Тома. Песня описывала ситуацию, сложившуюся, когда коллектив был известен, а музыканты богаты, но, по иронии судьбы, счастье это не приносило. В этой композиции есть такие строчки. «Кто-то мне давно сказал, тишину сменяет шквал. Я знал, так устроен мир вокруг. Говорят, что будет дождь, в ясный день его не ждешь. Я хочу знать, ты когда-нибудь видел дождь, идущий в солнечный день?» Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», также анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, на этом прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Как рождаются коллекции? Расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Я собрал больше 200 знаков, которые с геральдикой про медведей. А есть еще охотничьи птицы, есть еще...
2: Глухари, я читал, что в Западной Европе очень популярные, но
1: да,
2: в качестве...
1: Глухари являются у них так с культом птицы и так далее.
0: Гость – коллекционер-фалерист, охотник Леонид Палько. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
5: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
4: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
5: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Книги в центре.
6: Вначале было слово. Все остальное уже обрамление этого слова. Музыкальное, оперное, даже балетное. Поэты, писатели, ученые представляют свои книги. На фоне часов Спасской башни. Все, что бы мы ни делали, это в хорошем смысле слова пропаганда чтения.
0: Директор дирекции книжного фестиваля «Красная площадь» Владимир Григорьев в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Якутска.
7: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
7: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. И проект соглашения между Ираном и США не канул в лету. Работа над ним идет. Теперь подробнее об этих и других событиях. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан. При этом президент отметил, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Глава государства сообщил, что получает информацию о новых попытках Киева атаковать российскую территорию. Путин заявил, что у России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Говоря о возможности запусков БПЛА по России из Латвии, президент предупредил, что все места прямой военной угрозы являются законными целями. Попросили главу государства прокомментировать инциденты с падением беспилотника в Румынии. Путин заявил, что никто не может сказать о принадлежности этого дрона, пока не проведена экспертиза. По словам президента, Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику.
2: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул. Русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. В данном случае... Думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации. Но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
1: Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. У Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран, подчеркнул глава государства. Говоря о диалоге с Европой и о том, кто может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза, президент назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять. Говоря про планы Еревана вступить в Евросоюз, Путин напомнил, что кризис на Украине тоже начался с попыток присоединения к ЕС. Президент заявил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении в случае выхода республики из ЕАЭС. Повышение обойдется республике в 14% ВВП.
2: Теперь придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. Это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. Так? И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских. Сейчас действуют внутренние российские тарифы. На тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
1: Глава государства подчеркнул, что Москва в случае выхода Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть с ней всю работу в экономике. Например, гражданам республики придется покупать патенты для работы в России. Путин призвал Ереван как можно скорее провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или в Евросоюзе. Проект соглашения между Ираном и США не канул в лету. Работа над ним идет, и за последние дни текст изменился. Подробности расскажет Эмиль Мирсаев.
3: То, что мы фиксируем здесь, сейчас на месте, это почти ежедневное нарушение режима прекращения огня. Сегодня в иранской провинции Бушер сработали системы ПВО. Они перехватили американский беспилотник. К тому же Исламская Республика выпустила противокорабельные ракеты сразу по 4 коммерческим судам, которые пытались пересечь Армузский пролив без разрешения со стороны ВМС КСИР. Это транспортный коридор. Тегеран до сих пор идентифицирует как зону своего полного контроля. Однако именно против таких планов активно выступает Белый дом. Дональд Трамп недавно даже пригрозил уничтожить Оман, если тот поддержит идею Ирана о создании специфичного механизма контроля над этим стратегически важным для всего мира водным коридором. И Соединенные Штаты пытаются потому поддерживать свои коммерческие суда при помощи военно-морского флота в обход установленных правил со стороны Ирана, что, конечно, и приводит к нарушениям режима прекращения огня в эти дни. Но, однако, он с большего еще в силе, считают, по крайней мере, так в Вашингтоне. США и Иран очень близки к заключению мирного соглашения, также добавил Джей Ди Венс. По его словам, прогресс есть, и он налицо. Сейчас Тегеран и Вашингтон ведут дискуссии, консультации по 2-3 примерно еще пока не согласованным аспектам потенциального мирного соглашения. В целом настрой позитивный, однако никаких гарантий того, что этот документ в итоге будет подписан, никто дать не может, также сказал вице-президент США. Схожий настрой и у американского лидера. Он будет раздумывать над тем, подписать соглашение или нет, еще в течение нескольких дней, пишут американские СМИ. Иран оставит на компенсацию ущерба счет на сотни миллиардов долларов, и вклад свой должны внести страны Персидского залива, где расположены американские военные базы, считают в парламенте Исламской Республики. Что интересно, такой экзотический вариант вполне себе вероятен, потому что страны якобы сошлись на создании послевоенного международного инвестиционного фонда для развития экономики Исламской Республики, пишут журналисты New York Times. Однако складывается впечатление, что стороны несколько забегают вперед, когда говорят о таких планах, поскольку до сих пор не ясна судьба потенциального мирного соглашения, то есть первичного документа, одностраничного меморандума. К тому же к разногласиям текущим добавилась еще одна существенная проблема – это расширение наступательных операций Цахал за рекой Литани. Израильские военные опасаются давления со стороны США, если те все-таки подпишут мирное соглашение с Ираном. Вывод израильских сил из Ливана – это худший расклад для Тель-Авива, пишут региональные СМИ. У Хезболла нет другого вывода, да, кроме как обороняться, заявляют представители движения.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу стартовали матчи третьего раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. А в женском турнире восьмая сеянная Мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. Новости футбола. У «Локомотива» нет бюджета на покупку новых игроков. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут еще продажи. У клуба сохраняется долг больше 1 миллиарда рублей после немецких руководителей, заявил источник чемпионата. Пари Сен-Жермен объявил заявку на финал Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». В нее вошел и российский вратарь Матвей Сафонов. Финал Лиги чемпионов ПСЖ-Арсенал состоится 30 мая на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. А издание «Экип» сообщает о том, что футболисты ПСЖ в виде бонуса получат от владельцев клуба по 1 миллиону евро за победу в турнире. Мадридский «Реал» и Жозе Мауриньо подписали контракт до 2029 года, информирует «Атлетик». Официально нового главного тренера представят после президентских выборов в мадридском клубе, которые пройдут 7 июня. Отмечается, что Мауриньо является личным выбором действующего президента клуба Флорентино Переса, который с высокой долей вероятности сохранит свой пост. В завершении баскетбол. Председатель совета директоров «Зенит» Александр Медведев объявил о том, что в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ с баскетбольным клубом «Локомотив Кубань» командой будет руководить Ростислав Вергун. Таким образом, Дэн Радонич покидает пост главного тренера. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 30 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов. Местами пройдут дожди. Во Владивостоке плюс 20 без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 8 градусов. Временами пройдут дожди. В Архангельске около 17 тепла без осадков. В Петербурге в субботу местами пройдут дожди. Днем будет плюс 12 градусов. В Москве без осадков и днем около 14 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 6. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presents Historicum.
5: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи», но в любом случае наши гости замечательные собеседники и умеют, вот они очень нестандартно отвечать на самые простые вопросы. Я с огромным удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Всеволод Всеволодович Задырацкий, композитор, профессор Московской консерватории и сын знаменитого, замечательного и незаслуженно, к сожалению, забытого композитора Всеволода Петровича Задырацкого. Здравствуйте, Всеволод Всеволодович.
6: Здравствуйте.
5: Я хотел бы все-таки вас поздравить с тем, что музыкальная память Всеволода Петровича, она как бы была... упомянуто 13 апреля на сцене Московской государственной консерватории спектакль оперного театра «Валентин

0: замечает. Москва, Россия и, в сущности, весь музыкальный мир.
1: Ну, удивительная судьба и музыкальная, и человеческая у Всеволода Задорацкого. Вот он застал еще Россию до революции.
0: Да, нет, так он вообще целиком получил образование именно дореволюционное.
1: То есть это был человек, как тогда говорили, довоенной складки.
0: Да. Ну, он последний ученик Танеева. Он до 15-го года, до смерти Танеева, так сказать, занимался, но потом перешел к Ипполитову Иванову и уже заканчивал у Ипполитова Иванова.
1: Угу. Ну, а вот родился Всеволод Петрович на Украине, да?
0: Он родился на Украине, в городе Ровно, и похоронен на Украине. Так закольцевалась его жизнь. Но вся его жизнь прошла в России. Он курянин по юным годам. 20 лет первой своей жизни он провел именно в Курске. В Курске получил первоначальное музыкальное образование и, судя по всему, очень прочное, потому что его сразу взяли в консерваторию, фактически из глухой провинции.
1: Угу.
0: И он из младших классов очень быстро перешел в старший. Танеев лично его отобрал и начал заниматься с ним. Порекомендовал даже Скрябина. И Скрябина попросил послушать его сочинение и высказать какие-то суждения. Он 4 раза встречался со Скрябиным на эту тему, да.
1: Вообще он удивительно талантлив был, ведь он не только в консерваторию поступил, а еще и на юридический факультет Московского университета.
0: Он поступил параллельно, да, юридический факультет. Но он был писателем еще, к тому же, литератором.
1: Знаете, причем... я так пытаюсь вспомнить человека, который сопрягал юриспруденцию с музыкой, только Гектор Берлиоз приходит.
0: И Чайковский.
1: И Чайковский.
0: Петр Ильич, да.
1: И в действующую армию потом поехал Всеволод Петрович, когда началась
0: Первая мировая война. Он пошел в действующую армию, он воевал на Южном фронте, прошел, так сказать, 17-й год, начало, 16-й, половину. Он закончил фортификационное училище за 3 месяца. Его научили, так сказать, каким-то азам военной фортификации, и выпускной аттестат, позволяющий ему действительно действовать именно на этом участке фронта, ему выдал Цезарь Кюи, который принимал у этих выпускников экзамен как генерал именно инженерных войск, каковым он и был по основной своей профессии. Композитор Цезарь Кюи. Когда он узнал, что перед ним выпускник консерватории, он забыл про все фортификационные вопросы и начал его допытываться, вот, а как Танеев, а как Ипполитов Иванов, а как Карл Кип, почему-то интересовал его учитель по фортепиано, профессор Кип. Вот эти все вопросы, так сказать, были заданы Всеволоду Петровичу во время фортификационного экзамена.
1: Удивительная судьба, да. Удивительное пересечение, да. И удивительное время в истории России.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Честно говоря, конечно, потом ведь многое аукнулось, и служба в Белой армии.
0: Вся его жизнь, в сущности, рухнула. Дело в том, что моя двоюродная бабушка была, так получилось, была подругой императрицы, так сказать, но она была фрейлиной императрицы, и они вместе музицировали. То есть фактически они пользовались искусством музыкантов, которые приходили в салон именно к родной тетке Всеволода Петровича, сестре его мамы, моей бабушки, и они слушали музыку. Это было семейство Штакельбергов. А Штакельберги были очень близки к царской семье, и, собственно, по протекции именно супруги Штакельберга, то есть урожденная Мелешкевич Бжезовской, Александра Павловна, она порекомендовала именно молодого студента, выпускника Московской консерватории, в качестве наставника по слушанию музыки для цесаревича, наследника царского престола. И он в 15-м году, еще в 15-м и в начале 16-го года, каждую неделю приезжал в Петербург и играл фрагменты опер, симфоний, квартетов и, конечно, фортепианную музыку всякого рода, разных эпох. Он был замечательным пианистом. И вот именно это преступление в глазах грядущих властителей нашей истории послужило, конечно, источником его ужасающих невзгод во всю его следующую жизнь и запрета на звучание, на вообще провозглашение какого-либо деяния от его имени. Имя не должно было обозначаться. Оно не должно было иметь

0: афиш, оно не должно было иметь даже рецензий публичных, чтобы не упоминалось. Но жизнь ему была сохранена. Волею Дзержинского, кстати сказать, так случилось.
1: Да. Прямо вот он на личном уровне, Дзержинский сказал, что...
0: Он услышал его игру.
1: Угу.
0: И написал «сохранить на документах». А он же был военнопленным Белой армии Деникина, на минутку.
1: Деникинский офицер,
0: о,
1: да,
0: это он,
1: приговор.
0: Он офицер, это, так сказать, беспощадное уничтожение тогда было. Но он написал «сохранить жизнь, но определить место жительства», то есть сослать все-таки.
1: Ну, сослали тогда в Рязань?
0: Сослали в Рязань, да, на 10 лет существования жизни в Рязани, откуда его выпустили в Москву только в 29-м году. Но в 26-м его еще раз арестовали, и вот при этом аресте было уничтожено все им написанное, и музыкальное, и литературное. Зачем, непонятно, но так случилось, да.
1: В Рязани вот это период, безусловно, связан еще и с педагогической деятельностью. Вот знаменитый хормейстер Клавдий Птица, это же ученик.
0: Клавдий Птица его ученик.
1: Ученик.
0: Да. Его ученик, да. И
1: да,
0: Васина Грозман. Она была доктором наук и известной музыкальной писательницей, да, историком, да. Вот они вышли, так сказать, из его рязанских классов, потому что он там преподавал, конечно. Он все время преподавал музыкальное училище.
1: Да.
0: Но главное его педагогическое воздействие как раз было, как ни странно, чисто творческое, причем исполнительское и пианистическое. Свою музыку он не играл, он играл чужую музыку, но играл это публично. Афиш не было, а вывешивалась просто от руки написанная записка, что Сдирацкий будет играть в этот раз Листа и Вагнера в транскрипции Листа. Собирался полный зал, значит, сразу и все. Да, вот это были главные уроки.
1: Угу. Ну, а все-таки нужно было как-то перебираться в Москву, нужно стараться.
0: В 29-м было, году да? ему разрешили переехать в Москву, паспорт, правда, так и не дали. И в Москве его записали композитором радиокомитета, ни больше, ни меньше. При этом ни одного произведения его, конечно, по радио не транслировалось и не передавалось. Он просто числился.
1: Ну, а произведения того периода, они сохранились?
0: Частично сохранились, частично оказались погубленными, да. Камерная музыка, ансамблевая, вся оказалась погубленной. Сохранились фортепианные вещи. Сохранилась одна картина от оперы на тему восстания селезских шахтеров.
1: Угу.
0: Ну, он писал на революционную тематику. Так сказать,
1: угу.
0: да.
1: Это вот то, что «Кровь и уголь», да, по-моему?
0: «Кровь и уголь», кровь так и... она называлась, да.
1: Угу.
0: Самая первая его опера называлась «Нос», как ни странно, как и опера Шостаковича. «Нос», созданный в 16-м году, он именно оперой «Нос» заканчивал и отчитывался, так сказать, да, по поводу завершения композиторского образования. Но мы не знаем ничего об этом, потому что это пропало в 26-м году. А может быть, и раньше даже. Мы не знаем, что его перипетии, его судьбы невероятны.
1: Всеволод Задорацкий, он, тем не менее, работал, он писал, и, на мой взгляд, вот венец для каждого композитора – это 24 прелюдии и фуги.
0: 24 прелюдии и фуги были созданы им в Колымском лагере. В 1937 году его все-таки, как говорится, на всякий случай арестовали, и без всякого, конечно, повода, без всякой причины, по навету, по наговору, по каким-то сплетням.
1: Этого было достаточно тогда.
0: А? Этого достаточно mm-hmm. было тогда, и определили его не куда-нибудь, а в колымские лагеря. Но он к тому времени был опытным сидельцем и знал, как себя вести и как нужно действовать. Он заявил себя как рассказчик, который что-то говорит, как-то развлекает людей после работы. В общем, он работал телевизором, можно условно так сказать. Его приходили слушать охранники. И где-то через 2-3 месяца он убедил их, что ему можно дать бумагу и карандаш с условием, что он не будет писать никаких слов, а только нотные знаки. И ему дали эту бумагу, какие-то блокнотики, какие-то, так сказать, в клеточку странички и телеграфные бланки, самая удивительная бумага, на которой написано немало пьес, телеграфные бланки, причем прямо поверх этих знаков, потому что он и на одной, и на другой стороне писал, и бумаги не было никакой. Он почти завершил этот цикл и в 42-м году, правда, дописал две прелюдии и фуги, которые не успел создать там. такова история. И сейчас выяснилось, что это мировой шедевр. Сейчас это произведение, так сказать, звучит в самых разных странах, на конкурсах, в Китае, например, да. В Китае просто защищена диссертация на эту тему.

0: Вот такие вещи. Он писал очень много музыки, созвучной политическим и каким-то, так сказать, идеологическим тенденциям времени. Он откликался, не просто откликался, он принял эту доктрину. Только он не мог понять, почему его так упорно и последовательно преследуют и не обращают внимания на то, что он принял все. Ему не удалось пробиться на сцену. В предсмертных записках Федора Платова, художника, друга Всеволода Петровича, они дружили, и он жил в доме графа Платова. В его записках было написано, что большевики преследуют Всеволода не за то, что он был офицером Белой армии, это как бы сброшено уже было со счетов, а за то, что он был воспитателем, одним из воспитателей цесаревича. Вот такая вот судьба. И этого простить уже было, видимо, невозможно.
1: Ну, действительно, только сейчас возвращается музыка Всеволода Задирацкого, и премьера, которая прошла в Московской консерватории 13 апреля этого года, «Валенсианская вдова». Почему именно к этой пьесе Лопе де Вега Всеволод Задирацкий обратился?
0: Ну, это действительно вопрос, на который я с определенной абсолютной точностью ответить не в состоянии. Я размышляю. Опера начала создаваться в Москве в 1933 году. В 1933 году его, в сущности, начали выгонять из Москвы и просто требовать, чтобы он переменил место жительства. Более того, определили ему город Ярославль. Он съездил в Ярославль для того, чтобы узнать, как он там может устроиться, и там повстречал мою маму. Он там встретил семью. И, собственно, эти поездки, этот переезд из Москвы в Ярославль послужили, так сказать, какому-то радостному событию в его жизни, и он обрел какой-то момент душевного равновесия и даже удовольствия от жизни. И обратился к веселому сюжету. Дело в том, что через год после написания этой оперы родился я. В 1935 году. Следовательно, он в тот момент испытывал вот это ощущение какого-то покоя, равновесия, душевной гармонии, может быть, даже счастья. Действительно, чувство, которого требуется каждому человеку на каком-то этапе, хотя бы на каком-то этапе его жизни на Земле. Вот это были счастливые моменты его жизни. Он написал светлейшую оперу.
1: Угу. Ну, то есть вот любовь, вот такие интриги, перипетии.
0: Ну, да.
1: Да, Испания.
0: Да, праздник.
1: Праздник, фиеста.
0: Да. Он создал вот такой музыкальный звуковой праздник.

0: Во время войны мы переехали в маленький городок Мерке на границе Казахстана, это казахский городок, Казахстана и Киргизии.
1: То есть вам тоже довелось, в общем-то, по ссыльным местам поездить?
0: Да, да? Я войну помню отчетливо совершенно, потому что, когда она кончилась, мне было уже 10 лет, и я помню День Победы истинный, настоящий, 45-го года. Это был не День Победы, это была Ночь Победы. Потому что все началось в 2 часа ночи, когда забарабанили в окна и раздались крики по всему городу. Это было в Краснодаре. Из Мерке он переехал в Краснодар, а его Краснодар тянуло, потому что в Краснодаре был штаб Деникинской армии, и он там находился долгое время в 18-м году. Он переехал в этот Краснодар, Краснодар был разрушен совершенно, ничего там не было, он был единственным таким профессиональным большим музыкантом, который оказался в этом городе, и начал там работать еще и в должности художественного руководителя филармонии. Он сочинил замечательные песни, посвященные войне, которые тогда пелись без объявления его имени, но пелись. Больше того, он возглавлял бригады, которые ездили на фронт туда, к морю, где догорала война и где еще шли ужасающие сражения. Да. И в какой-то момент ему показалось, что он одинок в этом Краснодаре, что ему просто некому показать даже то, что он сочиняет, потому что когда он записывал какое-то произведение, он играл его нам, мне и маме, больше ему некому было играть. И обычно говорил, ну, дураки, идите слушать.
1: Блестящий музыкант Танеевской школы с таким образованием, с таким композиторским основанием, конечно.
0: Он мастер был, мастер.
1: И вот так вот всю жизнь носить эту музыку практически в себе.
0: Да, абсолютно.
1: И только после, наверное, 90-го года о нем стали упоминать, да?
0: Как ни странно, первое возрождение его имени и его творчества случилось именно во Львове, где он похоронен, где он прожил последние 3,5 года своей жизни. Куда мы переехали в 49-м году, в 53-м он скончался. Туда попали именно потому, что он из Краснодара переехал, куда-то он хотел переехать в какой-то город, где есть жизнь такая активная, музыкальная. Это был Киев, с его точки зрения, но в Киев его не пускали. Минус Киев, минус Ленинград, минус Москва. Ему разрешали жить под этими городами. Вот в Ярославле разрешали, а теперь в Житомире. Он приехал в Житомир, а потом в Житомир нагрянула комиссия из Львова. Страшно удивились профессиональной мощи этого человека и пригласили его во Львовскую консерваторию на профессорскую должность фактически, на заведование кафедрой. Вот он туда и переехал. И ученики, львовские ученики, в 2003 году сделали большой фестиваль его фортепианной музыки, фортепианный факультет, именно где были исполнены почти все его сочинения. Но теперь, как вы понимаете, и там звучание его музыки уже прервано и невозможно.
1: Вот сколько сохранилось произведений? Вот 24 прелюдии и фуги, мы о них говорили, да, опера «Валенсианская вдова».
0: Нет, у него 6 сонат, скажем, 6 сонат. Фортепианных, да.
1: Симфонии.
0: Циклы, большие циклы, там «Родина», «Легенды», «Фронт», замечательный цикл, это, кстати, написанный в 1944 году. Масса вокальных сочинений.
1: Даже вокальные циклы, наверное,
0: вокальные есть, циклы, да. Поэма о русском солдате, на слова Твардовского, созданная в 1946 году. Уж русского-то солдата он сам им был. Он это чувствовал абсолютно, это одно из лучших его сочинений. Оно записано, оно, так сказать, исполнено, но все равно ждет, конечно, какого-то своего часа, своего распространения среди людей.
1: Я напомню, что в студии «Радио России», в программе, которая так и называется «Настоящая историческая», у нас сегодня Всеволод Задырацкий, профессор Московской консерватории, музыковед, писатель и сын замечательного композитора Всеволода Петровича Задырацкого, музыку которого мы будем открывать, она будет нам приоткрываться по мере нашего разумения и погружения в нее. И, пожалуй, последний вопрос, который я бы хотел задать вам, уважаемый Всеволод Всеволодович. Вы долгие годы являетесь профессором Московской консерватории, выпустили огромное количество студентов, но секрет так и не разгадан. Почему они вас боготворят, так помнят, и почему они воспринимали и воспринимают все ваши занятия как увлекательную беседу?
0: Ну, Я просто старался не совсем стандартно повествовать о вещах, о которых обычно, кстати, сообщается протокольно. Протокольно, сухо и информативно, как бы это сказать, жесткой сугестией. Вот уйти от жесткой сугестии и поразмышлять над закономерностями звуковых форм, от имени, так сказать, может быть, каких-то алгоритмов космических, психологических.
1: То есть гармония, по сути дела, везде. В музыке, в космосе, в живописи. Да, и вот с этих позиций...
0: Да, но есть тайна определенная в музыке, тайна звукосопряжения. Почему звуки сопрягаются? Почему они тянутся к тонике, скажем? Самая большая тайна – это, кстати, как раз тональное мышление. Это греки считали это, так сказать, источником космического воздействия. Что это, так сказать, перенос в земную систему гравитации вот всей огромной, колоссальной вселенской гравитационной основы. Кеплер подтверждает это на рубеже 16-17 веков. Так вот, эту тайну, так сказать, которая потом воплощается в разных... Я преподавал музыкальную форму в основном, которая воплощается в разных типах композиции, можно было объяснить, просто фиксируя это, а можно было поразмышлять. Наверное, это понравилось тем, кто слушал мои, так сказать, лекции, которые я уже давно, правда, не веду. Я сейчас веду только аспирантов и занимаюсь подготовкой аспирантских рефератов и диссертационных тем.
1: Слушай, огромное спасибо. Всеволод Задирацкий был у нас в гостях. И уж с моего-то разумения, мне кажется, что полностью подтвердил тезис, о котором я сказал в начале, что наши гости умеют отвечать очень нестандартно на самые простые вопросы. Огромное спасибо, Всеволод Всеволодович.

0: Радио России. Главное радио страны. Общество. Психология.
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Дмитрий Таиров. Это программа, в которой мы разбираем некие серьезные проблемы, серьезные поставленные свыше нам задачи. И все это называется психологией, нашей человеческой психологией. Поэтому представляю вам нашу гостью, нашу замечательную Ольгу Ивановну Маховскую. Здравствуйте, Ольга.
2: Добрый день.
1: Как всегда, огромное спасибо, что вы с нами. И давайте с вашей помощью вот какой осветим момент человеческого существования в социуме. Бывают такие ситуации, когда ты обращаешь внимание, что тебя избегают. В лучшем случае. В худшем случае о тебе стараются забыть.
2: Ну, еще, знаете, не смотрят в глаза, ты как будто бы невидимый, да.
1: Каким-то ты становишься непонятным изгоем, непонятно почему, вроде бы ты себя считаешь вполне нормальным и приличным человеком, а тем не менее ты своего рода персона нон грата. В каких ситуациях, что за этим стоит и как с этим бороться?
2: Ну, иногда люди так разрешают свои собственные проблемы за ваш счет, и, в общем-то, ваша вина только в том, что вы под руку попались. И когда они смотрят в глаза или смотрят поверх головы, это такой взгляд доминирования, когда тебя игнорируют и так далее. Есть люди, которые ведут себя принципиально со всеми, кого они считают ниже, а это большинство. Мы говорим, что это люди с нарциссическим расстройством, это сегодня обсуждается как серьезное личностное нарушение и так далее. Но иногда игнорируют по противоположной причине, когда вы очень значимы для человека, он вас стесняется, он чувствует, что он с вами не справляется или пока не знает, как к вам подойти. И потому как он вас избегает, и когда вы смотрите на него, он отводит взгляд и старается развернуться спиной как-то нарочито, да, вы понимаете, насколько вы важны и насколько вы сильно на него влияете.
1: Хорошо, если вы это понимаете, а если вы считаете, что у этого парня отклонения какие-то, чего вдруг он
2: ко мне... Нет, я всегда считаю, что я так сильно влияю на людей.
1: То есть нужно всё-таки,
2: да, себя
1: оценить тоже.
2: Да, я вам предлагаю именно эту философию со мной разделить, что со мной все нормально, я точно у этого человека ничего не украл, не увел жену, там... Не одолжил денег, не вернул. Ну, в общем, что-то такое. И даже не планировал ничего плохого делать этого человеку. Поэтому у него нет никаких оснований. Даже если я ему не симпатична, да, код поведения вежливого человека предполагает, что мы оглядываем всех присутствующих, взглядом приветствуем. Поэтому мы к этому чувствительны, мы про это понимаем. И, собственно, большой трагедии нет, если человек, которому ты не испытываешь никаких особых чувств, тебя, условно говоря, проигнорировал, не заметил. Можно подойти поздороваться, проверить. Потому что если вы ошибаетесь, и человек действительно вас избегает, то, увидев, как вы к нему направляетесь, он, конечно, предпримет какие-то... Он дернется в сторону.
1: Тест такой своеобразный, да?
2: Да, лучше знать.
1: Всего лишь две ситуации, когда человек избегает вас в случае, описанном вами, предложенном. Первый вариант – это он нарцисс. Второй вариант – вы значимая личность, и вас стесняются, просто ощущая себя чуть ниже, слабее, я не знаю, просто обыкновенное смущение человек испытывает. Еще какие-то варианты есть? Какие-то обиды есть, наверное, какие-то затаённые, потаённые?
2: Да, конечно, если нас обижают, нам бы не хотелось с обидчиком, особенно по свежим следам, вообще даже сталкиваться. Человек может не понимать, насколько он вас травмировал. Не просто там своим отказом или какой-то сплетней, да, есть люди, которые сплетничают и не отдают себе отчет о последствиях. Или он вас как-то плохо рекомендовал, или он вам не помог в какой-то момент, или он вам просто сказал, куда ты лезешь. Сказал, между прочим, как бы по-дружески, чтобы привел себя более адекватным. А ты понимаешь, что нет. Не хочу, чтобы рядом был и назывался другом тот, кто тебе снижает самооценку, не надувает паруса,
1: ну да,
2: на
1: ситуацию,
2: не поддерживает.
1: Вы описываете отношения, когда вы отказываетесь от общения, они от вас отворачиваются.
2: А вы знаете, это как такая штука немножко такая взаимная, потому что если вы отворачиваетесь, то вы перекрываете. Это называется быть эмоционально недоступным.
1: То есть сейчас нужно зеркало, и мы говорим о том человеке, то есть он допустил, вы в данной ситуации на себя проецируя, вы допустили ошибку, просто грубо поступили по отношению к человеку, и теперь не удивляйтесь, что он не хочет с вами общаться. И это вы... естественно и вполне и закономерно.
2: Заметив, да, заметив это, вы тоже ведете себя так, как будто бы, ну и что? Ну и что? Вы не идете выяснять отношения и сказать, слушай, ну я там что-то лишнего сказал, ты не обращай внимания, я просто глупость какую-то, да. Но это, этот конфликт, он остается. Вы обнаруживаете, или человек обнаруживает, что вы вовсе не тот, за кого он вас принимал. Он считал, что вы опорная фигура, что он может в сложной ситуации к вам обратиться, что вы в него верите и так далее. И вдруг он понимает, что рядом, в ближайшем окружении, у него есть активный контрагент, можно сказать, враг. И это, наверное, давно. Конечно, это очень сильное открытие такое. И нужно какое-то время, пока контакты перестроятся таким образом, что вы удалитесь. Просто это накапливается, такая неудовлетворенность.
1: Мы начали с проблемы, когда вы понимаете, что вы персона нон-грата. Условно, в кавычках. Такое вот ощущение у вас возникает. Вы должны это квалифицировать, вы должны правильно воспринять. И что дальше? Чтобы самого себя в чем убеждать? Что это не моя ошибка. Сейчас вы тут же еще одну ситуацию добавили, которая в не лучшем свете рисует вас именно. Вы допустили ошибку, поэтому не удивляйтесь. Это более-менее понятно. Гораздо сложнее понять, почему ты, не сделав ничего, на твой взгляд, плохого другому человеку, ты становишься для него каким-то совершенно объектом, на который он не то что не смотрит, а вообще избегает.
2: Вы знаете, вот я думаю, что слушатели считают, что не надо вести себя так занозисто, что все-таки есть некоторый ресурс в отношениях иногда, когда люди могут поговорить и выяснить все-таки, да, вот они.
1: Большинство всегда проблем возникает из-за банальной недоговоренности, недопонимания. Да. Если ты воспринял это так, другой человек воспринял это так, вы вроде бы как решали одну и ту же задачу, оказалось, что с разных сторон, да, и...
2: Да, хорошо, если это возможно, но если вы вдруг обнаруживаете, что человек вел себя ложно очень давно,
1: да,
2: есть некоторые признаки,
1: да,
2: то договариваться с ним довольно бесполезно, потому что он будет продолжать врать и говорить, ну ты что, тебе показалось? Да ладно, я вообще этого не говорил. Ну, ты возьми себя в руки, у тебя было плохое настроение. То есть вот это переведение стрелок на вас как раз и говорит о том, что он не будет разговаривать.
1: Хорошо,
2: а в таком
1: что значит
2: случае...
1: нужно обрубать концы?
2: Я называю это дистанцироваться, чтобы обрубать концы как? Убить его?
1: Нет,
2: или
1: нет,
2: закрыть
1: нет,
2: дверь,
1: нет,
2: но ну, избегать. Значит... А, да, объясните нам, вот мужчины, как обрубать концы,
1: ну, вот
2: нам,
1: был,
2: женщинам.
1: Да, да. Точно так же, вести себя точно так же по отношению к этому человеку. Он не видит вас, вы не видите его. После двух-трех каких-то с вашей стороны попыток восстановить отношения, или, по крайней мере, протянуть руку, улыбнуться, поздороваться, вы просто обрубаете концы и перестаете с ним общаться.
2: Тут я с вами соглашусь, что можно находиться в одном физическом пространстве и быть крайне далеко психологически. Безопасная психологическая дистанция. Надо выбирать и понимать, что, ну, все здесь сюжет завершен.
1: Исчерпан.
2: Ну, да, исчерпан. Ну и что, что поздно? Ничего. Иногда иллюзии нам помогали решать какие-то трудные задачи. И вы думали, что человек рядом, и он в вас верит. А обнаружилось, что нет. Ну и что? И все равно ваша жизнь зависит от вас в гораздо большей мере, чем от него.
1: Давайте уже подводить итог, и такой итог. Давайте совет. Советуйте. Вот как,
2: знаете,
1: вот
2: не бой...
1: распознать сразу, да, вот не закрывать на это глаза, а все-таки, наверное, повнимательнее, да, относиться,
2: конечно,
1: к подобного рода вещам.
2: Вы знаете, не бойтесь смотреть правде в глаза. Даже когда вам не смотрят в глаза, есть такое успокоение в том, что вы управляете своей жизнью. Вот это открытие людей вокруг – это один из способов самопознания. Ну, вот вы теперь знаете, что этот человек не с вами.
1: Вы предупреждены, а, следовательно, вооружены. Ольга Ивановна Маховская сегодня была, друзья, с нами. Тема была, в общем-то, такая, вполне себе часто сталкиваемся мы с подобного рода ситуациями. Надеемся, что мы пролили свет на эту проблему. Вы теперь будете поосторожнее, повнимательнее, и в то же время вы не утратите настоящей человеческой доброжелательности. Ольга Ивановна Маховская. Огромное спасибо нашему специалисту-психологу,
3: И до
2: всего
3: новых встреч.
2: Да, обнимаю, целую.
3: С вами были Дмитрий Таиров и Ольга Ивановна Маховская.
0: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
5: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
5: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
5: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствует высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
6: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
5: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
6: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
6: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
6: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
5: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
6: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
7: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
5: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
6: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
5: Давайте подведем итог нашей беседы.
6: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
7: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. О первом ногайском художнике в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
8: У него сюжетные картины, сцены из совершенно обыденной жизни, но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты ногайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое начинаешь воспринимать.
4: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Самары.
9: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
10: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
9: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
11: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
9: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
10: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
9: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. У России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО, заявил Владимир Путин. И Еврокомиссия готова разблокировать более 16 миллиардов евро для нового правительства в Венгрии. Теперь подробнее об этих и других событиях. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан. При этом президент отметил, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Глава государства сообщил, что получает информацию о новых попытках Киева атаковать российскую территорию. Путин подчеркнул, России нужно укреплять систему ПВО.
2: Что, вот вы сказали, были удары по Старобельску, там и сейчас, вот мне докладывают и сейчас, есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны, чего проще-то, свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что, ну это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО, и мы делаем это и будем делать это дальше».
1: Путин заявил, что у России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Прокомментировал глава государства и информацию о возможности запусков БПЛА по России из Латвии.
2: Все места, откуда происходит угроза, прямая.